0: Я считаю, я согласна абсолютно, что нужно образовывать, скажем так, молодое поколение, но при этом надо также обращать внимание на другие факторы, которые оказывают немаловажное значение именно в принятии решения.
1: Угу. Ну, наверное, не только молодое поколение.

0: и сейчас достаточно широкий спектр методов, которыми можно, скажем так, пользоваться именно в вопросе контрацепции. Вот различные существуют методы механические, барьерные, также существуют химические методы контрацепции, спермициды различные, также физиологические методы, ну, если перевести на простой язык, то есть естественные методы контрацепции, как температурный режим и так далее, календарный метод. Также есть гормональные различные таблетки, и внутриматочные средства, спирали различные и так далее. При этом нужно обращаться, скажем так, к гинекологу для того, чтобы он подобрал, провел определенные исследования, подобрал именно тот метод, который будет приемлем для женщины, и, скажем так, и подберет именно, скажем, исходя из ее предпочтений и из ее физиологических особенностей, тот метод, который будет максимально комфортен для нее и ее организма.
1: Потом ведь у каждого метода тоже есть свой процент надежности, так скажем. Об этом тоже нужно помнить.
0: Да, это действительно так, и это нужно учитывать при планировании, скажем так, и при выборе метода.
1: Угу. Вот мы говорили о том, что нужно на всех уровнях вести профилактику абортов. Давайте начнем с семьи. Да, вот там, где рождается ребенок, рождается девочка. Да, мы все-таки больше говорим о девочках, да, о будущих женщинах, о будущих матерях. Вот. Как должна эта профилактика идти в семье? Вот, ну, на ваш взгляд?
0: На мой взгляд, именно с ранних лет нужно формировать, скажем, правильное отношение к материнству. В первую очередь, профилактика абортов – это все-таки положительное отношение к образу матери. И мать должна, когда девочка маленькая, показывать именно своим, скажем, отношением, своим поведением, своим выстраиванием отношений, именно что материнство – это хорошо, это положительно. То есть выстраивать добрые отношения внутри семьи, показывать, что она получает сознательное удовольствие именно от процесса материнства. И девочка должна впитывать, что для женщины это является действительно ценностью, что мама должна показывать именно свое посвящение вот в период, пока девочка подрастает, и уже в более поздние сроки, когда девочка становится подростком, очень важно проводить беседы и рассказывать именно о предназначении женщины, о ценности семейного очага, о ценности семейных отношений, о вкладе в женщин, в семейную атмосферу. Об этом нужно говорить именно с ранних лет. И, в общем-то, вкладывать именно, можно сказать, на протяжении всей жизни маме, для девочки именно вот эти ценности.
1: Но я думаю, что эта задача только кажется простой, потому что есть женщины, которые стесняются говорить, ну, вот о каких-то таких, ну, даже я не говорю про половые отношения, просто об отношениях обычных, об отношениях, ну, взаимодействия, дружбы, понимания, сочувствия, которые должны быть в семье. Не знают, как говорить, какие слова подобрать, как понятно рассказать. Не знают. Не знают, как найти повод для этого. Допустим, рассказывать девочке, ну, в 6-7 лет об этом рано. А, например, 13-14 лет, там уже могут быть испорчены отношения. Это подросток. И уже непонимание между матерью и дочерью. И там уже не знаешь, как подступиться.
0: Зачастую большую роль играет на девочку, оказывает влияние на девочку именно не то, что мы говорим, а зачастую именно та манера отношений, которую мы выстраиваем со своим супругом, наше поведение в конфликте зачастую женщины, наши отношения именно к самому материнству, то есть как вот мы ведем свой быт, к примеру, о, я устала, у меня нет сил, когда это закончится, или, к примеру, женщина может как-то либо негативно относиться к каким-то простым бытовым обязанностям, либо внося какую-то частичку души в создание семейного очага, у уюта, выстраивание отношений, девочка впитывает это, можно сказать, даже где-то внутренне, на уровне подсознания. И, как правило, она будет переносить это отношение и поведение в свою семью. Также, что касается ценностей материнства, можно говорить о том, что когда дети вырастут, как я устала, как я мечтаю там, допустим, себя реализовать в других сферах. Или вот очень часто мамы говорят, что вот, допустим, вот моя жизнь закончилась, когда я вот там родила ребенка, и все, моя карьера свелась к нулю и так далее. Зачем я училась и так далее. Мы, по сути, где-то вот неосознанно мы формируем негативное отношение к материнству, как к тому, скажем, направлению, которое ломает жизнь семьи, женщины и так далее. Очень важно матери осознанно формировать именно роль женщины в этот период, пока девочка растет.
1: Светлана, ну, наверное, не только с девочками нужно проводить вот такую профилактическую работу, а с мальчиками тоже? Они тоже должны, ну, знать, как развивается их организм и, ну, как появляются дети?
0: Да, я, Юля, с вами абсолютно согласна. Мальчикам тоже нужно говорить именно и половую, скажем так, сферу.

0: затрагивать именно развитие, скажем так, физиологическое, и также говорить о уровне ответственности, именно прорабатывать с ними тот момент, когда мужчина несет определенную ответственность за свою женщину, за свою семью, которую он планирует создать и так далее, и повышать этот уровень ответственности. То, что у нас, скажем так, традиционно в нашем обществе принято так, что женщина в первую очередь несет ответственность за материнство, и у нее, скажем, это та сфера, за которую она непосредственно ответственна, к примеру, там забеременела, значит, женщина, скажем так, виновата в том, что она, ну, как-то неаккуратно, скажем так, использовала методы контрацепции, если, допустим, там родился больной ребенок, то, как правило, также возлагаются, скажем, ответственность на женщину, и говорится о том, что, может быть, она осевела как-то неправильно в период, скажем так, беременности, когда там какие-то сложности, там воспитание, также вот, ну, говорится практически, у нас ответственность вся ложится на женщину, и очень важно именно мужчине также вот мальчику прививать ответственность, ответственность воспитания, ответственность за семью, ответственность именно за, скажем, количество там детей и так далее, то есть это должна комплексно проводиться работа с девочками и с мальчиками, и готовить их к тому, что это общая ответственность, общее дело, семья, и созидают ее как муж, так и жена.
1: Понятно. Какие мероприятия, касающиеся профилактики абортов, проводятся в государстве у нас? Может быть, в школах или в медицинских учреждениях, или где-то еще?
0: Ну, на самом деле сейчас достаточно большое количество мероприятий, которые проводит государство и проводит сознательно именно для того, чтобы решить демографическую проблему в нашей стране. И мы видим, если вы обратили внимание, сейчас достаточно большое количество наглядных пособий находится в женских консультациях, где-то, наверное, процентов 30-40 тех пособий, которые висят на стенах женской консультации, именно те, скажем так, наглядные пособия, которые формируют именно образ положительного материнства, отказа от абортов и так далее. Также социальная реклама, достаточно большой акцент на нее делается. И не только та реклама, вот социальные ролики, которые мы можем встретить в интернете, но также и фильмы сейчас достаточно большое количество сознательно или подводят к тому, что материнство – это хорошо, принятие решения именно в сторону сохранения материнства. Об этом также достаточно часто сейчас поднимается эта тема косвенно или прямо именно в фильмах, которые сейчас снимаются в нашем государстве. Следующие – это акции различные, флешмобы проводятся именно в поддержку материнства. И это тоже сознательное, скажем так, направление по решению этого вопроса. Также различные центры помощи создаются сейчас в данный момент. Их не так много, но именно те места, куда женщина может обратиться в кризисной ситуации, когда она, приняв решение сохранить ребенка, она может обратиться, и какое-то время, она обычно в течение полутора лет, год, полтора, она может там побыть, именно когда она уже окрепнет и может с ребенком как-то, ну, обеспечить себя. И вот эти кризисные центры достаточно широкое распространение сейчас приобретают, и также они являются частными, какие-то волонтерские там центры их создают, и вот при поддержке государства тоже. А потом различные у нас также вот, ну, широкий спектр приобретается предабортное консультирование в женских консультациях. И за последние 4-5 лет консультация перед абортом у психолога достаточно широкое распространение приобрела, и в обязательном порядке женщина должна побеседовать к психологам, прежде чем примет решение окончательное о, скажем так, о аборте. Также большую роль играет работа с мужчинами. Так, потому что, как правило, когда женщина решает именно отказаться от материнства, очень часто именно это, ну, бывает инициатива мужчины, когда он говорит, что мы, не, скажем, не сможем родить этого ребенка, и тебе нужно сделать аборт. И очень важно понять, что движет мужчина. Женщина очень часто просто соглашается и идет на аборт, но при этом очень важно пообщаться с мужчиной, услышать именно, что им движет, какие, скажем так, у него предпосылки есть для этого. И, как правило, мужчины, они очень, скажем, по мышлению отличаются от женщины. Если мужчина рационален, то женщина эмоциональна. И мужчина с рациональной точки зрения, он переживает именно о финансовой составляющей, так как он является, как правило,
1: потянем ли.
0: И вот, к примеру, также конкуренция, скажем так, опасение перемен отношений. Он переживает, что, допустим, не будет или ребенок, скажем так, являться конкурентом в плане отношений. То есть сохранится ли его, да, вот стабильное отношение как главы семьи к нему. и так далее. И также интимные перемены, также вот переживания, что в этой сфере также будут какие-то перемены, также вот влияют на мужчину. И, как правило, если женщина грамотно себя поведет и побеседует со своим мужем, попробует с ним как-то обсудить все эти моменты,

0: услышать его и как-то вот все-таки прийти к какому-то решению. Они, как правило, помогают принять правильное решение и все-таки выйти из вот этого, скажем так, проблемы и принять правильное решение.
1: Ну, то есть это если уже беременность есть, и хочется ее сохранить, да, хочется убедить мужа. Ну, да, некоторые мужья действительно достаточно жестким характером обладают, и там, если он уже сказал, иди на аборт, вот, очень тяжело ему противостоять, потому что потом ты будешь зависеть от него, вот пока ты в декрете, что там декретные платят очень маленькие, вот, и, естественно, все держится на заработке мужа. Вот. Но вот мне интересен один момент. Мы говорим о том, что делать, когда уже женщина хочет сделать аборт, ну, думает, сохранять беременность или нет. Но часто бывает так, что мы на самом деле не можем планировать жизнь своей семьи. Я говорю не только о половой сфере, а вообще планировать, хотим ли мы, допустим, покупать дом или квартиру, где мы хотим отдыхать, сколько детей мы в принципе хотим иметь. И да, может быть, я хочу иметь 5 детей, но мой муж получает 18 тысяч. Я смогу прокормить 5 детей, да? Вот. И как бы нужно все-таки соотносить свои возможности с своими мечтами. И вот если мы, мне кажется, будем задумываться серьезнее о таких вещах, о разных сферах своей жизни и действительно планировать разумно, потому что методов контрацепции сейчас много, вот тогда и проблем-то будет меньше.
0: Хочется обратить внимание на то, что семья также претерпевает изменения в современном обществе. И если, допустим, раньше 30-40 лет назад такая форма брака, как сожительство, она считалась очень неприемлемой, скажем так, и позорной, то в современном обществе это как одна из разновидностей семьи. У нас считается, там, допустим, традиционная семья, которая вот со штампом в паспорте, но также и другие формы семьи для нас уже становятся естественными, скажем так, и при этом как-то размываются семейные ценности. Очень важно, когда мы растим детей, в первую очередь воспитывать их именно в плане традиционных ценностей, когда семья имеет большое значение, ответственность семьи, ответственность за супруга, за отношения, она должна иметь высокую, скажем так, высокий
1: уровень,
0: да. И также вот если раньше создавали семью для того, чтобы рожать детей, скажем, строить отношения, то современное поколение, оно именно создает семью больше для взаимного удовлетворения. И нужно расти детей именно с этим осознанием, с осознанием того, что семья – это ответственность, семья – это дети, и семья – это глубокие отношения.
1: Угу. Светлана, время нашей программы подошло к концу. Благодарю вас за участие. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, вы смотрели программу «Принято считать». Спасибо вам за то, что это время провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.

Друзья, как я обещал, я хочу сказать сегодня проповедь на тему «Истинная цель жизни». Каждый из нас интересуется, а какова моя цель? У нас есть желание. У многих у нас есть желание. У многих некоторые нужды есть. Но мы понимаем, что нужды не могут быть целью жизни. Ну, нужда, допустим, оплачивать квартиру или приобрести какую-то вещь, не может быть такой целью всей жизни. Это лишь средство. Это средство для нашей жизни. Мы понимаем, что есть разные вещи, в которых мы можем нуждаться. И это может быть тысячи вещей есть в мире, и нет смысла их перечислять. Есть пища и одежда, есть какие-то бытовые вещи. И все это есть. Но мы понимаем, разве мы для этого живем на земле? Чтобы вот как-то решать какие-то жизненные проблемы, наши нужды. Наверное, у Бога есть какие-то высшие цели. И наша душа, она ищет ответов, в чем наше предназначение. На земле есть также хорошие цели. Они благородные. И есть люди, занимаются спасением, спасатели занимаются спасением жизни, врачи, хирурги и так далее, реаниматологи и так далее. Есть люди, которые занимаются воспитанием детей, в смысле, они не только в семье, в смысле, в школе, в детском садике. Это благородная цель. Но есть какие-то небесные цели, которые есть у Господа для нас, и Он нам это открывает. И наши цели жизни мы видим в Иисусе Христе. Так как Христос наш Господь, и так как Он наш Учитель, то, наверное, Он ожидает, чтобы мы делали все, что делал Он. То есть, чтобы мы шли Его путем, кто верит в это, просто поднимите руки, скажите аминь, чтобы мы делали Его дела, причем каждый из нас. Конечно же, это так. И Господь сильно Духом Святым, когда вот мой папа уходил в вечность, это был сентябрь, в сентябре будет 2 года, я услышал очень четко, что Бог хочет, чтобы мы имели эту библейскую школу, и тема начинается с цели Господа Иисуса Христа. И у нас была замечательная библейская школа тогда, в 2004 году, на 2005. И в этом году мы имели также проповеди на тему о целях Господа Иисуса Христа. Это будет как бы из этой серии, но это будет ближе к нам сегодня, это будет определенная тема, которая будет связана с покаянием. Именно вот это уже ближе к человеку. Покаяние. Потому что покаяние – это по-гречески, да, такое есть слово метаноия. Евангелие писалось на греческом. И там есть, по-русски мы пишем покаяние, мы это понимаем отчасти, говорим покаяние. Но в греческом это означает слово по-гречески метаноия. Мы знаем, что весь мир и медицина до сих пор слова берут с греческого языка, то есть латыни, они пишут там, все это как бы международный язык. Так вот, Господь определил через апостолов, хотя они были иудеи, писать Евангелие на греческом, чтобы вся Римская империя, чтобы все греки, римляне и народы могли получить добрую весть. Евангелие тоже греческое слово. Оно означает «добрая весть», «добрая хорошая новость», «добрые новости». И мир, к сожалению, дарит грустные новости. Я вчера слушал одного врача, она сказала, ну вот, уже ухожу домой, уже переоделась. Вот она показала, что она уже в одежде, в кофточке, но еще халат. Вот, говорит, бабушку одну сейчас принимала в конце смены, которой давление 240, потому что она посмотрела новости, что там сказали, что где-то вот кефир, кто-то добавлял мышьяк, она расстроилась, а она на ночь кефир попила, и у нее давление 240, криз, вот она, мы ее тут спасали, и она говорит, не слушайте вы эти новости, она говорит, сколько отрицательного говорят, только новости, говорит, не смотрите вы этот телевизор, это врач говорит. И я думаю, вот я только, и это, слава Богу, успели спасти эту женщину, но она в возрасте 80 с лишним лет, да еще и попереживала. Она говорит, наверное, вы смотрите телевизор, говорит ей врач. Она говорит, да, я постоянно смотрю, что делать, погода плохая, вот целыми днями. Так там же столько негативного. Смотрите, врач говорит, а Бог нам говорит, наблюдайте, как вы слушаете. И не то, что Господь говорит, что о слове своем, да, кто имеет, тому дано будет и умножиться.
И слово говорит, что мы закрывали уши. Мы иногда, конечно, что-то слышим. И это, конечно, нас тревожит. И это как будто колеблет нашу веру. И мы сомневаемся тогда. И есть борьба. Но Бог предлагает нам слушать Его Слово. И Бог говорит нам слушать Его Священные Писания, которые являются доброй вестью. Это новости, это добрая благовесть. И если мы прочитаем сегодня и завтра, и послезавтра, каждый раз мы что-то хорошее услышим, и нам станет хорошо. Единственная сверхъестественная книга, то есть книга, которая написана апостолами и пророками, но вдохновлена Святым Духом, то есть в этих словах есть помазание. Вот эта книга есть Библия, Евангелие. И Евангелие, греческое слово, означает «доброе слово». И люди этого мира нуждаются в добрых словах. Они нуждаются услышать, что Бог их любит, что Господь хочет их исцелить. Они нуждаются, чтобы встретили их на улице, поговорили с ними, обняли, и в этот момент их Господь исцеляет. Они нуждаются, чтобы вы дали им надежду, позвали в церковь, помогли им, может быть, денежкой из кармана или купили им продукты. Эти люди нуждаются в надежде. Они нуждаются в доброй новости именно из церкви. Они нуждаются. И вот когда люди слышат Слово Божие, у них возникают особенные чувства. И эти чувства метаноия, необычно я так говорю, то есть вдруг возникает чувство покаяния. Покаяние. Греки говорят, церковь, экклесия, пришел в экклесия, и началось метаноия, ну, покаяние. Мы говорим, пришли в церковь, Божье собрание святых, слушали Слово, и дух внутри, совесть, сердце начало говорить, я грешен, мне нужно покаяться. Дух Святой это сделает. Дух Святой это сделает. И я ходил в церковь с детства, но когда мне было 12 лет, я не знал, что со мной происходит. Я видел, что люди каются, и они идут вперед к кафедре. И вы знаете, я побежал с балкона, рыдая. Мне было 12, я рыдал. Я бежал по той лестнице, Коля знает, помнит ту лестницу. И я просто побежал и упал к ногам проповедника, упал лицом вниз. И это было, он, потому что кафедра была вот так, и ступени были сбоку. И я рыдал, я плакал. Я еще не понимал, но это был Дух Святой. Вы знаете, я столько лет ходил в церковь, и никогда не было обличения. Но когда Дух Святой пришел на собрание, то вдруг я почувствовал обличение. И поэтому вот обличение Святого Духа, оно показывает нам, что мы грешны, а Господь святой, и что нам нужно покаяться. Так вот, слово метаноя – это перемена мышления. Если вы откроете это в интернете, это изменение мыслей, связано с сожалением и покаянием, раскаянием. Оно используется и в психологии тоже, и в церкви, то есть люди чувствуют сожаление, раскаяние. Поэтому слово метаноя, то есть покаяние, это не просто мышление. Человек думал вот так и поменял мысли. Он хотел, извините, одной марки автомобиля купить, решил другой купить, поменял мысли, решение. Нет, он поменял мысли о себе, что я неправильно живу, что так больше жить нельзя, что употреблять алкоголь больше неправильно, что вот так относиться и ссориться, и спорить – это неправильно. То есть он изменяет, Бог изменяет его мышление. И он становится совершенно другим. Он уже не тянется к сигаретам, он не тянется к наркотикам, у него мысли совсем другие. И тогда эти ребята, они говорят, слушайте, я не видел, что такая красивая природа, пока не принял Иисуса. Я вдруг, когда принял Христа, эти бывшие наркозависимые, они ничего не видели. Они смотрели вниз, они искали поиск постоянно денег, где что-то украсть, чтобы купить наркотики, где как-то кого-то обмануть, чтобы получить следующую дозу. А теперь, говорит, многие из них говорят, вы вдруг услышали, как птицы поют на улице, как деревья красиво цветут. Смотрите, природа, написано, что творение свидетельствует, потому что изменилось мышление. И Бог хочет, чтобы всей земли изменилось мышление, чтобы все пришли к покаянию. К сожалению, не все придут, потому что в книге Откровения написано, что люди не покаялись даже после вот этих язв, после того, как 6 труб трубили, как были, вот были те, кто еще не покаялись. То есть это говорит о том, насколько бывает воля человека непослушная, упорная. Но Бог хочет, чтобы были все покаялись. Все прошли через процесс изменения.
покаяние, это воля Божия. И нам, как церкви, это важно знать не только относительно себя, а именно мы будем говорить сейчас о том, что Бог хочет, чтобы мы людей привели к покаянию, чтобы мы им донесли эту весть, чтобы они это поняли. И поэтому второе послание Петра, третья глава, написано так. В 9 стихе. «Бог не медлит исполнить свое обещание». Какое обещание? Что Он придет, создаст Царство Божие, заберет нас с небеса. Он не медлит. То есть Он не просто медлит, но что Он делает? Он долготерпит нас. Некоторые посчитали медлением, потому что им было трудно. Они были рассеяны. Иудеев гнали. Нерон убивал их, христиан. И некоторые могли думать, что Господь медлит. Вот почему-то Бог медлит. Они думали уже тогда, что Господь придет их и заберет, потому что настолько было трудно. И Фессалоникийская церковь так думали, Фессалоники. Они так думали. Поэтому Павел им писал: «Прошу вас о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и о нашем собрании к Нему». То есть, когда мы будем вознесены, не спешить колебаться умом, как будто от нашего послания или от какого-то духа или послания нами послано, будто уже наступает день Христов. Потому что Фессалоники, они думали, мы сейчас ждем Иисуса, уже не надо работать, уже ничего не нужно покупать и так далее. Но Павел их сдерживает. Он говорит, этот день не придет, пока не откроется беззаконник, сын погибели. Значит, Антихрист еще придет. Он еще будет действовать. Что-то будет происходить. Но верующие, они некоторые думали, что вот сейчас Господь придет. И поэтому во время Римской империи они считали, что Нерон – это Антихрист. И другие императоры – это Антихрист. Значит, пришел Антихрист, он их мучит. Значит, сейчас придет Господь. Но у Бога был план больше. У него был план достигнуть еще десятки веков и спасти миллионы и даже миллиарды людей, слава Богу. Иначе, если бы Господь спас только то поколение людей, поколение Иисуса Христа, поколение апостолов, это было бы слишком мало. Бог хочет, чтобы Евангелие достигло миллионов людей. Вы верите в это, друзья? Чтобы оно достигло и до нас. Если бы мы с вами, если бы Иисус пришел тогда, и Царство Божие наступило в первом веке, мы бы с вами вообще не родились. И мы бы с вами не знали друг друга. И наши дети бы не родились. И наши родители бы не родились. И бабушки, и дедушки, и не были христианами, и никогда бы не вкусили той славы Божьей на небесах, которую Бог им приготовил. Но мы знаем, что те, кто ушли туда, наши родители, любили Господа, имели страх Божий. В семье Калистратовых всегда папа говорил, страх Божий, то был вот вера. Вот. То они там находятся в чудесном присутствии. И поэтому мы можем, слушая эти слова, подумать, как хорошо, что мои родители на небесах, как хорошо, что Иисус не пришел до их рождения. Они дали нам жизнь. Мы много прекрасного видели, почувствовали заботу родителей. Мы получили много друзей. Мы слышим много прекрасной музыки. Мы наслаждаемся цветами. Мы наблюдаем весну. Мы ждем плодов летом. И много прекрасного, потому что мы живы, потому что Бог дал нам жизнь. Павел пишет, чтобы эти святые люди не без нас достигли совершенства. То есть они бы тогда без нас ушли, и нас бы не было. Но у Бога желание, чтобы много, много людей, миллионы были с Ним на небесах вечно-вечно, на веки веков. А для этого нужно покаяться. И поэтому написано, Бог не медлит, Он долго терпит нас. Бог долго терпит нас, наши города, наших соседей, нас лично. Он долго терпит нас, желая, чтобы никто не погиб. В Иоанна сказано, но имел жизнь вечную. А здесь сказано, детали, чтобы все пришли к покаянию. Если бы мы сказали только Иоанна 3:16, Бог так возлюбил Бог мир, ибо так, что отдал Сына, чтобы всякий, кто поверит, не погиб. И мы тогда думали, ну я же верю, что есть Бог, что Он есть, что есть Господь, то этого вполне достаточно, но нет. Здесь Петр говорит, чтобы нужно прийти к покаянию. Обязательно через покаяние, то есть вера и покаяние. Апостол Павел об этом говорил, что Господь призвал его проповедовать покаяние и веру, Деяния апостолов. То есть вера не то, что только Бог есть, а ищущим Его, то есть люди, которые ищут праведности, ищут Царство Божие. Они хотят быть святыми, они хотят быть чистыми. Вот таким Бог воздает. Евреям 11:6. Ищущим.

ищем Его. И поэтому бесы тоже веруют и трепещут. Они знают, что есть Бог. Так написано. Но вот в моменте спасения очень должно присутствовать покаяние. Итак, покаяние по-гречески означает раскаяние, сожаление о содеянном. Мне понравилось, когда однажды один американский учитель служил у нас в 1991 году. И мне коснулось то, что он говорил о покаянии. У него была такая брошюрка, и там было написано несколько пунктов, что значит покаяние. Покаяние – это сожаление о грехе, то есть сожаление. Есть люди, которые не сожалеют. И это плохо, это значит нет покаяния. Одного такого брата я встречал. Ну, может быть, он и сожалел, но он вот так выражал. Ну, надеемся, что он сожалел. Он говорил, когда я был неверующий, он был мирской музыкант, моя жизнь была очень хорошей. А когда я стал верующим, стало лучше. То есть, конечно, можно понять так, что его небольшой английский и простое свидетельство означало, что он тоже покаялся, что он принял Иисуса, что ему было жаль прожитую жизнь. Но он это не выражал. Он просто говорил, я жил очень хорошо, а когда принял Иисуса, стал жить лучше. Это звучит как бы нормально. Но а если там не было покаяния, и если не будет покаяния, то значит, не будет и спасения. Почему важно покаяние? Вот сегодня мы говорим о цели жизни. Иисус Христос сказал, я пришел. В трех Евангелиях он говорит, чтобы призвать грешников к покаянию, то есть пригласить их к покаянию. Марка 2:17, Матфея 9:13 и Луки 5:32. Я пришел призвать грешных к покаянию, пригласить их к покаянию. Вы знаете, мы приглашаем людей к столу. Вы приглашаете людей в кафе. Когда у вас день рождения, приглашаете, приходите. Сестра пишет, придите, дорогой брат, я хочу вас накормить, я хочу, чтобы вы вместе со мной спраздновали день рождения. Это большая честь. И вот так Господь хочет, чтобы мы пригласили людей вместе с Духом Святым к покаянию. Что, а давай помолимся вместе. А давай примем Иисуса. А давай мы вместе. Он говорит, я не знаю, как молиться. Тогда я помогу тебе. Повторяй за мной, но искренне от всего сердца. Ты признаешь, что сознаешь, что ты грешная или грешна. Да, да. Ты сожалеешь. Мне жаль, да. Давай у Господа попросим прощения. Смотрите, Иисус пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. Мы говорили об этих целях. Взыскать и спасти погибшее. Да? Он пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Иоанна 10:10. Но здесь говорится более детально. Он говорит, я пришел призвать людей, позвать их к покаянию, к метаное, к перемене мышления, к сожалению. Евангелие говорит нам о том, как выражалось покаяние. Кто помнит Луки 17 главу, когда мытарь и фарисей пришли в храм молиться? Как? Они молились по-разному. Кто помнит? Один говорил, я тебя благодарю, что я не прелюбодей, я не вор, я не убийца. И я не такой, как этот мытарь. То есть его молитва была вот такая. Она была в надменности, в гордыне. Но как молился мытарь? Мытарь, то есть кто собирал налоги, он обманывал людей. Он хитрил, он говорил, нет, вам надо больше, вам еще надо 2 драхмы, вам еще надо 5 динариев, вам еще надо столько шекелей. Он по-всякому... И он тогда эти деньги, это называется лихва, то есть он брал лишнее, он присваивал себе. И вот Господь взял и одного такого Левия позвал к себе, чтобы он следовал за ним. И Левий сделал в его доме большое угощение. И тогда, когда этот дом Левия, пришли туда много грешных людей. Наверное, они думали, что ну, Левий, мытарь, мы можем к нему прийти. То есть он такой, может быть, они так думали, что он тоже нечестный человек, как бы мы можем к нему, это нашего круга человек, может быть, они так думали, может быть, нет. Но они пришли туда, мы много грешников, и тогда Иисуса осуждали. А Левий сделал большое угощение. Помните, Закхей тоже сделал большое, не Закхей, а тот, кто на смоковницу влез, да, Закхей, верно. Закхей, да. Он тоже сделал большое угощение. И он был грешный. И Господь позвал Левия. Он говорит, иди за мной. И он оставил это все. Пошел за ним. Сделал угощение.

И вот там появились грешные люди. Их было много, написано в одном месте Писания. Их много было. И они следовали за ним. И тогда Иисуса осуждали, что он, книжники, фарисеи, то есть религиозные вожди, они осуждали, что он ест и пьет с такими людьми. И Иисус говорит в ответ: нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать. Давайте скажем этот стих. Я пришел призвать. Теперь скажем это о самих себе. Я пришел на эту землю. Я пришел на эту землю призвать грешников к покаянию. Это уже более конкретно. Смотрите, мы сегодня говорим о покаянии. А почему покаяние? Ну что, не можно как-то без него? Просто с людьми дружить, поздороваться. Они увидят, что я, ну, их уважаю, люблю. Но нет, этого недостаточно. Иисус говорит, Луки, 13 глава, 3 стих и 5 стих. Если не покаетесь, прочтем дальше вслух, все также погибнете. Еще раз, давайте прочитаем вместе. Но если не покаетесь, все также погибнете. Заметьте, это слово я не говорю вам сейчас, что вы, если вы вот сидящие здесь, не покаетесь, вы уже покаялись. И мы с вами покаялись. Но мы говорим с вами то слово, которое Иисус говорит о покаянии. Это учение. И, возможно, кто-то смотрит программу, и, возможно, вы не покаялись или в чем-то не покаялись. То есть это вас гложет, это вас мучает, и, может быть, вы это еще держите внутри себя. Но Господь говорит, покайтесь. И Он говорит, знаете как? Что покаяние, оказывается, нужно всем людям повсюду. Не некоторым только. Некоторые скажут, ну, он такой хороший сосед, воспитанный, образованный, такие добрые люди, как верующий такой. Но Библия говорит, мы не спасемся добрыми делами. Без покаяния будет погибель. И поэтому Деяние 17:30 – это нам слово. Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться. Бог повелевает. То есть это обязательно к исполнению. Это не то, что Бог предлагает и говорит, но если хотите, кто-то хочет покаяться, кто-то не покаяться, я вас все равно всех люблю, и все равно вы будете со мной на небесах. Нет, так в Библии не сказано. Но именно покаяние – это та дверь, через которую человек буквально переходит из тьмы в свет. Это состояние сердца, при котором старое прошло, теперь все новое. Потому что Господь говорит, этот мытарь, который бил себя в грудь. Помните, как он молился? Он не смог поднять глаза. Конечно, это не значит, что вы буквально должны бить себя в грудь. Но некоторые люди так сожалели. Вообще в восточных странах там люди, написано, бей себя по бедрам. Там, знаете, вот люди били себя. То есть люди себя как бы наказывали. Отсюда появилось такое учение о хлыстах. То есть люди некоторые, ну, в царской России, некоторые пытались себя наказывать, что, а мы грешные, вот накажите меня. Но это было, конечно, и лишнее. Но речь идет о том, что мытарь сокрушался так, что он бил себя в грудь и говорил, «Будь милостив ко мне, грешнику! Будь милостив, то есть дай мне милость твою! Дай мне милость твою!» Вы знаете, некоторые люди прямо знают, что действуют против Писания и действуют, и уже находятся как бы в неправильном положении, и они просят только милости Божией. «Боже, дай мне милость!» Уже ничего нельзя изменить, уже совершены такие дела, действия, например, там женитьба на неверующем человеке, или наоборот, или замужество, или всякие такие неправильные связи, когда люди, разошлись и как бы, знаете, это опасно. В Библии говорится, что если кто-то вот оставит, то есть с целью, чтобы там жениться на другом человеке, это очень опасно. И вот люди это сделали. Что делать дальше? Вот что делать? И они приехали ко мне, говорят, мы хотим только одно, просто милость от Бога, просто милость. Мы хотим быть в вашей церкви, мы хотим просто слушать Слово Божие, мы хотим милости. То есть люди понимали, что они сделали ошибку, так получилось. И что тогда? Есть ли у Бога какая-то милость тем, кто кается? Есть ли милость? Да, есть. Они уже ничего не могут изменить, уже все как бы так получилось. И поэтому
Библия говорит, будь милостив ко мне, грешнику. Будь милостив ко мне, грешнику. Люди не говорят, мы правильно поступили, мы сделали правильно, и так нужно. Нет. Вы знаете, это такая тонкая тема, но когда-то в городе Кохлоярве была одна пара. Это очень замечательные люди, верующие. Они оба художники, причем профессиональные художники. Конечно, когда однажды они дарили картину на свадьбу одного брата верующего, я ничего в ней не понял, но это был абстракционизм. Но они были художники, они были художники. И они очень хорошие люди были. Но позже они сказали, Володя, мы сделали такие ошибки. Мы, говорит, ну, раньше они были, ну, не знали Бога. И вот они оставили, он оставил свою жену, она оставила своего мужа. И вот они стали семьей. И они говорят, мы вот так поступили, мы такие вот неправильные. Но потом они приняли Иисуса. Вот они вот как-то... сложилось. Есть ли у Бога милость? Есть ли у Бога, конечно. И они так любили Господа. Эта женщина, когда поехала в США, они эмигрировали много лет назад, она плакала, она много времени не могла найти такую хорошую церковь, как церковь Слова Божия. Она очень переживала, она сильно страдала от того, что нету такой церкви. Она тосковала по нашим служениям, по слову от пастора наименьшего Володи. Она очень сильно страдала. И это потому, что люди вкусили благословение. Так вот, есть такие ситуации, правда, есть. Так вот, мы говорим прямо, у Бога есть милость. Мы не можем сказать, извините, вы поступили против Писания, вы никогда, никогда не можете быть спасенными, вы никогда не можете быть благословленными. Нет. Помните, сын вернулся к отцу, и он говорит, согрешил я. Я недостоин, но он его обнимает. То есть это через покаяние и веру. Скажите аминь, да? Да, мог быть последствия, мог быть трудности, мог быть испытания, но есть милость. Так вот, покаяние – это просьба о милости. В любой ситуации. Вы услышали меня, правда же, друзья? Вот что делать пастору? Что делать, когда люди говорят, мы хотим милость, мы неправильно поступили? Библия говорит, суд без милости, не оказавшему милости. Милость превозносится над судом. Поэтому мы говорим, служите Богу. Он видит сердца. Любите Господа, держитесь всем сердцем. И вот... Поэтому поэтому эти ситуации часто решаются не в церкви, они решаются между служителями и как бы людьми, чтобы желание помочь. Но я просто говорю пример. Да, парень женился на неверующей девушке. Вот что делать? Надо молиться, надо ждать милости от Бога. Это был неправильный шаг. Или девушка-христианка вот сделала такую ошибку, она вышла за мирского парня, и вот так случилось. И что теперь? Надо милость. Милость от Бога получить. По вере, скажите аминь, да. И потом не вспоминать заднее. Это было решение. Это свойственно людям. Но Бог это богатый милостью. По своей великой любви нас мертвых о грехах оживотворился Христом. Благодатью мы спасены. Аминь. Вы понимаете, друзья? И удивительно, вдруг Господь начинает давать помазание, силу, наполнять Духом Святым этих людей, которые смиренно покаялись. Он начинает говорить в их жизнь. Почему? Потому что он говорит, я беззаконие и грехов больше не воспомяну. Вот такая милость. Знаем ли мы такого Бога, друзья? Верим ли мы в такого Бога? Кто может подтвердить? Не слышу. Веришь, что у Бога полная милость? Аминь. Когда вы говорите, помните в Израиле, говорил пророк, Самуил, они говорят, мы просили себе царя. Это был грех, да. Вместо того, чтобы сказать, Господи, как Твоя воля? Ты нас ведешь через Самуила, даешь нам победы. Но они начали просить царя. И они выпросили у себя царя. Они сделали человеческое решение. Они получили Саула. Он был высокий, выше на голову всех. Он был, наверное, красивый, да, он был такой видный. Но Самуил им говорит, вы просили царя, теперь я вам покажу, как великий грех, то, что вы отвергли Господа, водительство как бы Господа, ну, простыми словами. А Бог говорит Самуилу, они не тебя отвергли, они меня отвергли, чтобы я не был их вождем, царем. Говорит, и Самуил говорит, смотрите теперь, сейчас не жатва ли пшеницы, ячменя там, ну, жатва. Я сейчас помолюсь, придет гром, чтобы вы узнали, как Бог против вот этого греха. И он, когда воззвал к Богу, как грянул гром, как пошел этот дождь,
Это никогда не бывало в этот сезон.

Он говорит, вот сейчас это будет, и Бог загремел с высоты. Люди испугались. Они испугались, они упали перед Богом. Помолись о нас, Богу, мы согрешили. Самуил говорит, не бойтесь, грех этот вами сделан. Смотрите, вот эти слова, к которым я иду. Грех этот вами сделан. Но вы не отступайте только от Господа и служите Богу всем сердцем вашим. Какой милосердный Бог, правда же? И он говорит, и я не допущу себе греха. Смотрите, он ставит себя на уровень вот народа и говорит, я не допущу себе греха перестать молиться о вас. И он начал их наставлять. И он говорит, только держитесь, потому что если вы отступите от Бога, и вы, и ваш царь, вы погибнете. А я буду молиться и буду наставлять вас. И поэтому эти люди каялись, они сожалели. Он говорит, грех этот вами сделан, но только не оставляйте Господа. Кто может громко сказать аминь? Кто хотел бы со мной прославить Бога за эту милость? Дадим слава Богу, дадим слава Богу. Очень важно, чтобы мы понимали, что покаяние, оно приносит Божью милость. И Библия говорит нам, с милостивым ты поступаешь милостиво. Церковь – это не место суда. Это место, да, в церкви может быть поставлена какая-то оценка, определена истина, но это место оправдания, это место покаяния, место спасения, скажите громко аминь. И если у нас будет такое сердце, мы никогда никого не осудим, мы никогда никого не оттолкнем из церкви, мы никогда никого не обидим, мы всем будем рады, каждому падшему грешнику будем рады, потому что Господь полный милости. Аминь. И Он дает людям шанс, возможность. Так вот, что Бог говорит тебе и мне? Он долго терпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Матфея 9:13, я пришел, чтобы призвать к покаянию. И теперь 1 Тимофею, 2 глава, 4 стих и 5. Здесь говорится, 4 стих, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Бог хочет, чтобы люди спаслись, все. Он хочет, Он заплатил за всех цену. К сожалению, не все послушают, но нам нужно быть настойчивыми. Нам нужно предложить им это блюдо. Знаете, в каждом ресторане есть блюдо от шеф-повара, вот как-то их товарный такой, их бренд такой. А шеф-повар хочет эксклюзив такой создать и предлагать вот особенное блюдо. Как оно называется? Ну, как-то так. Да, как-то да. Это шеф-повара, ну так назовем, да. То есть это их, и они предлагают. Так вот, вот блюдо от шеф-повара, когда вы предлагаете людям не то, что они хотят, но то, что вы точно знаете, что это им поможет. Вы говорите, вот если ты покаешься, если мы покаемся, давай с тобой помолимся, то Господь простит. Это блюдо от шефа, это блюдо от Валерия, это блюдо от Дениса, это блюдо от Володи, это блюдо от Николая, это блюдо, это так я говорю, это мы предлагаем им. И это очень важно. Дух Святой обличает сердце. Поэтому, смотрите, Бог не сказал, чтобы мы оскорбляли людей, чтобы мы обвиняли их, что они грешники, чтобы мы кричали на них, потому что это по плоти, кричать и гневаться, скажите так, да? Но Господь хочет, чтобы мы со властью и верой проповедовали, давая людям возможность покаяться. Еще места Писания покаяния. Когда Иисус вышел проповедовать, первое слово в Его проповеди какое было? Марка 1:15. Иисус вышел и сказал, покайтесь и верьте в Евангелие. Покайтесь и верьте в Евангелие. Представьте, покаяние – это то, что Иисус проповедовал. Покаяние, потому что оно необходимо. Бог не просто изгладит наши грехи, Он изгладит, потому что мы верим, покаемся и верим. Он говорит, покайтесь и верьте.

Покаяние – это то, что Иисус проповедовал. Покаяние, потому что оно необходимо. Бог не просто изгладит наши грехи, Он изгладит, потому что мы верим, покаемся и верим. Он говорит, покайтесь и верьте. Добрые судьи. Недавно один судья, такой почетный судья, известный в Америке, умер. Он был такой милостивый, добрый. И вот недавно он от старости ушел в вечность. И вот про него много фильмов есть. И как женщина плачет, она говорит, мужчина пришел, пожилой мужчина, а сколько вам лет? Он говорит, мне 100 лет. Он говорит, я в жизни ни разу не нарушил правила дорожного движения. И вдруг один раз случилось. Он говорит, и судья говорит, я не знаю, что вам там написал полицейский, меня это не интересует. Я просто с уважением к тебе. Он еще служил там, был почетным каким-то. Всю жизнь не нарушал. 85 лет он не нарушал правила дорожного движения. И вдруг что-то случилось. Вот. И он говорит, я вас просто освобождаю от этого штрафа. Знаете, как приятно, да? И судья, потому что он добрый, он как адвокат. И поэтому люди выражали ему соболезнования. Он был известен на всю Америку, какой был добрый, внимательный. К нему в суд привели мальчика, 16-летнего, который заботится, не учится в школе, а заботится о маленькой сестренке. Оказывается, мама умерла, и он 16-летний или 15-летний. И его хотят забрать, суд у него хочет забрать, через суд забрать ребенка. Значит, а он любит сестричку, не хочет отдавать. И ему говорит, он не учится, у него не хватает. Он говорит, я вынужден был работать на улице. Он подрабатывал деньги, он кормил ее, он заботился о ней. И он обращается к судье. И судья говорит, этого мальчика нужно хвалить за то, что он не бросил свою сестренку. Он вынужден был собирать деньги там на улице, подрабатывать, чтобы кормить свою младшую сестричку. И он говорит, я назначаю, чтобы он станет ее официальным опекуном. И все так обрадовались, захлопали. Это милость. Дайте Богу славу. Это милость. Так вот, а прокурор-обвинитель, он требует. И вот дьявол, он обвинитель. А Иисус оправдатель, Он ходатай, Он оправдывает. Скажите, и Христос умер и воскрес. Он и воскрес. То есть живой. Он одесную Бога ходатайствует за нас. Он адвокат. Друзья, Он ходатайствует, когда люди просят, прости меня, Господь. Он дает милость. Он любит людей. И Библия говорит, когда умножился грех, умножилась милость. А люди стали еще больше грешить. Уже наркотики распространяются по земле массово. А милость еще увеличилась. Потому что у Бога больше милости, чем все наркотики мира. Скажите аминь, да? Люди совершают тяжкие преступления, попадают в пожизненную тюрьму. Но и там милость Божия их находит. Приходят капелланы, священники и проповедуют Евангелие. Бог хочет Евангелие и покаяние. Это вообще дар от Бога. Это просто даром помолиться, не платя деньги, искренне помолиться, покаяться. И Господь говорит, если не покаетесь, вы погибнете. Поэтому покаяние имеет важную роль в спасении нашего города, в спасении наших людей. То есть людям открывать, какой Христос, не обвиняя их, но открывая им, какой Господь праведный. В свете Божьей праведности и чистоты они почувствуют себя грешными. Они часто почувствуют себя виновными в твоем присутствии, потому что вы свет. И когда вы праведные и святые, им неловко перед вами. Моему офицеру было неловко. Он был капитаном, он у меня был орден за строительство БАМа. Но я был его помощником, то есть я помогал ему с документацией и занимался в его кабинете. Он только мне разрешал сидеть в своем кресле. У него было кресло от Магируса, от немецкого грузовика. И он только мне разрешал. Там была розетка, и там калькулятор работал. И он уважал меня. Так вот, он неожиданно для меня говорит, мы вот тут спились, скурились на БАМе, мы были вот хорошими, мы были сильными, мы были спортсменами. Но вот за 10 лет мы стали тут ругаться матом. Он как исповедуется передо мной. Я молчу. И он вот так, как бы с поникшей головой со мной вот так разговаривает. Почему? Потому что ему было неловко. Солдаты не ругались матом в моем присутствии. Старались как-то, знаете, вот... Почему? Потому что, наверное, из этого молодого юноши, 18-летнего, исходила Божий свет, исходила истина. Я молился каждый день, любил их. Им было неловко. Библия говорит, в тебе свет, и ты соль земли. И люди в твоем присутствии вдруг почувствуют себя неловко.
И некоторые будут, может быть, захотят, чтобы ты ушел, чтобы им

легко было выпивать и вести себя неправильно. А некоторые скажут, слушайте, передумают и наоборот скажут, давайте не будем, потому что вы соль. Друзья, хвала за все благодарение Богу. Друзья, еще немножко, и мы будем об этом молиться. Смотрите, покаяние – это сожаление о своей греховности. Второе – это слова, обращенные к Богу, чтобы о прощении. Человек просит. Третье – человек останавливается в своих грехах. То есть это обращение. И разворачивается. Это обращение значит повернуться. Поэтому Павел говорит в Деяния апостола 26 главе, что Бог его послал проповедовать, чтобы люди обратились, то есть развернулись от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, чтобы открыть им глаза. То есть, когда мы говорим с людьми, Бог хочет через вас открыть им глаза, чтобы они обратились от тьмы к свету. Деяния 18 стих, 26 глава. От власти сатаны повернулись к Богу. То есть не сатану слушались, но Господа. И верой в меня, в Иисуса, получили прощение грехов и жребий со всеми освященными. Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению. Вот это видение. Иди проповедуй. Это то, что пастор Генри нам сказал. Я не воспротивился. Я стал частью этого видения. Вы не воспротивились. Вы не сказали, нет, не будем свидетельствовать. Люди нас не понимают, люди против, они не согласны. Они нет. Мы не воспротивимся. Но сначала жителям Дамаска, потом Иерусалима, потом всей земле иудейской язычникам проповедовал, чтобы они что сделали? Покаялись. Покаялись. Чтобы они покаялись. Это завершенный процесс. И делали дела, достойные покаяния. Петр говорил, Деяния 2:38, когда его спросили, что нам делать, мужи и братья? То есть Иисус явил силу Духа Святого. Они начали говорить на языках, стали пророчествовать, стали там проповедовать. Что нам делать? Тысячи людей. У них возник вопрос, что нам делать? Ответ из Петра. Первое слово какое? Покайтесь. Скажите еще раз. Еще раз. Покайтесь, и да крестится каждый из вас. Это слово, которое сказал Петр. Потом в другой главе, когда он проповедовал, по-моему, 3:19, там написано, покайтесь и обратитесь, то есть повернитесь, чтобы загладились ваши грехи. Это значит, если человек ходил в алкогольный отдел, он оттуда повернулся, уже туда не идет. Если он ходил в бар, он туда не идет. В казино больше туда не идет. Если человек смотрел что-то грязное, нескверное, нужно оттуда обратиться, отвернуться. Скажите аминь. И тогда человек обращенный, называется новообращенный, то есть он развернувшийся человек. И это все происходит с покаянием. Без покаяния человек погибнет, к сожалению. Как просто сегодня узнать, что нужно достаточно извиниться, и тебя простят? Когда ребенок приходит со школы и говорит, я вот сказал учителю вот так, вот я вот так, я... мы говорим, что тебе нужно извиниться. Но я не хочу, она несправедлива, она вот меня заваливает, я правильно ответил, я узнал ответ, я руку не поднял, меня не спросили, спросили других, а потом спросили меня то, что я не знаю. Вот у меня было вот, ну, разные причины. Одна девочка-подросток, она, мы с ней разговариваем, я говорю, как у тебя с учебой? Она говорит... Ну вот плохо, учитель меня вывел из себя, я ему сказала вот такие слова. Ну, она там рассказала. А потому что он вот так, я говорю, слушай, тебе надо извиниться. Ты извинись, пожалуйста. И он теперь ко мне так плохо относится, вот. Я говорю, слушай, тебе надо образование, тебе вот 16 лет, надо обязательно закончить образование. Что мы предлагаем? Ты, пожалуйста, сходи, извинись. И вот что Бог говорит нам сегодня? Он говорит, что это так просто, но искренне. Разбойник на кресте. Мы достойны по делам, то есть осудить себя, сожалеть. Покаяние – это сожаление, это осуждение себя. Это, но должна быть и вера. Вера, что Бог прощает. Скажите аминь. Это очень интересная тема. Пусть вот слово покаяние, оно пойдет с нами сегодня в нашем сердце домой. Чтобы мы думали о том, как привести людей к покаянию. В этом смысл нашей жизни. Иаков говорит, кто обратит грешника от ложного пути, тот спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Душу от смерти. Вот с какой целью нам нужно жить. Мы понимаем, что норвитяне гибнут, таллинцы гибнут, Эстония погибает.
и там, и так далее. Но Иисус хочет их спасти, и нам нужно молиться, чтобы Дух Святой дал им обличение, Иоанна 16 глава, с 8 стиха. Обличение, и чтобы нам привести их к покаянию. И всякий, кто призовет имя Господа, спасется. Господь говорит охлажденным верующим в книге Откровения покаяться. Носят имя, будто живые, а сами мертвые. Он говорит, что? Покайся и твори прежние дела. Покайся или и сражусь с тобой мечом уст своих. То есть Бог начнет говорить и там действовать. Бог говорит многим церквям, кроме двух церквей. Там Филадельфия, то есть это церковь такая близкая с Богом, и, по-моему, Смирнская там церковь, где они страдали. Он говорит им, смотрите, Бог говорит, покайся. А что насчет Ладикийской церкви? О, мы не хотим быть в Ладикийской церкви. Но они же были богаты. Они были преуспевающие. У них, наверное, много было бизнесменов, торговцев, потому что они говорят, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Бог говорит, а ты на самом деле нищ. И ты наг. И ты слеп. Я советую у меня купить золото огнем очищенное. И одежду, то есть праведность, чтобы одеться. И Бог говорит, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Будь ревностен и покайся. Будь ревностен. То есть, чтобы покаяться, нужна такая ревность. Ой, Господи, прости. Мы говорим, мама, прости, пожалуйста. Папа, прости меня, пожалуйста. Прости меня, пожалуйста, огорчил тебя. Прости меня, мамочка. Это ведь так правильно извиниться, правда же? Скажите, так правильно извиниться перед папой, мамой, перед братом? А как же перед Богом? Обязательно. И теперь у нас с вами миссия. Я пришел, и мы говорим вместе с Иисусом, ведь Он мой учитель. Я пришел на эту землю, я, Володя. И мы вместе. И мы пришли сюда, на эту землю, чтобы проповедовать покаяние, чтобы призвать людей к покаянию. И Павел говорит, чтобы люди делали дела, достойные покаяния. То есть так, как человек покаялся, он, соответственно, вот так теперь должен жить. И об этом говорит Иоанн, пророк Иоанн, креститель, Матфея 3:18. Покайтесь и обратитесь. Нет, он говорит, покайтесь, сотворите достойные плоды покаяния. Это не Иоанна 3:18, Матфея, по-моему, 3:18. Сотворите достойные плоды покаяния. Достойные, то есть, правильно, Луки 3:8. Сотворите достойные плоды покаяния. И даже не думайте оправдаться тем, что наш отец Авраам, мы из иудеев, мы вообще из еврейского народа. Он говорит, не думайте, Бог может из камней сделать себе сыновей и дочерей. А всякое дерево, которое не приносит доброго плода, плоды покаяния, какие? Человек перестает грешить, он становится кротким, он перестает ссориться, а Иисус говорит, если ты не простишь, Бог тебя не простит, значит, Он прощает. Если мы не окажем милости, Бог не окажет нам милости, значит, мы проявляем милость даже ради того, чтобы Бог меня простил. Господи, хотя мы ради себя просим, но, тем не менее, мы должны понимать, прощайте, будете прощены. Покаяние – это одно из важных оснований христиан евангельской веры. И вот евангельские христиане-баптисты, да, они вот покаяние и крещение, они взяли вот эти две вещи, две истины. И они пытались это проповедовать. Но, конечно, у нас были недостатки, как и сейчас. Нам не хватало веры, что Бог нас простит. Нам говорили, надо верить. Но мы не понимали, как. И я вот, наверное, года два еще или полтора не верил, что Бог меня простил. Но не было учения веры, нам не хватало этого. Но, тем не менее, братья говорили правильно. Надо верить, что Бог простил. Мы думаем, ну как вот верить? Ну я же вот так неправильно поступал. Ну как вот? Но, тем не менее, я тогда читал книгу одного проповедника. Он говорит, нужно просто принять верой, что ты новое творение, что ты прощен. И вот что-то во мне произошло тогда. Так вот, друзья, Иисус пришел, Он дал нам цель жизни. Поэтому у нас впереди будут большие палаточные собрания и малые служения, когда мы вот в мае приглашаем людей сюда в зал. Это желание помочь, послужить. Вы знаете, у Гедри Мадава тоже выдают продукты. И сестра здесь была из Киева, которая ответственна за продуктовые наборы. И они, люди регистрируются, чтобы получить набор. Они регистрируются в церкви. И обязательно должны быть на собрании, что они были на служении. Вот, чтобы они услышали слово веры.
И если человек зарегистрировался, а потом ушел, ему предлагают опять прийти. Ну, как бы, вот. То есть это справедливо. Людям предлагаются истина, но не просто накормить, но и послушать. Таким образом, многие люди пришли к Господу. И вот представьте покаяние. Есть ли кто-нибудь в этом собрании, кто виновен? Если вы виновны, может быть, перед мужем, перед женой, или там, перед детками, или перед там, соседями, или перед другом, или перед Богом, Господь предлагает покаяние. Он предлагает искренне сказать: прости меня, Господь. Он предлагает всем людям повсюду покаяться. Деяние 17:30. В этом ареопаге Господь, и говорит, некоторые не поверили Павлу. Говорит, ну, воскресение мертвых, об этом послушаем тебя в другое время. А другие пристали к нему. Дионисий и Ареопагит, да Марь, женщина и другие. И так в Афине родилась церковь. В Афинах родилась церковь. Павел проповедовал там. Он говорит, я вижу, вы особенно набожны. У вас столько и жертвенников, и даже и жертвенник неведомому Богу. Так вот, этого Бога я хочу вам проповедовать. Бог, который не в нерукотворенных храмах живет, который не требует служения рук человеческих. Сам всему, да я, дыхание и все. Он от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив времена определенные и пределы их обитания, границы. И там, где Чукотка, и там, где Аляска, и там, где Африка, пределы, и там, где Латинская Америка. Бог назначил, чтобы искали Бога. Не ощутят ли? И тогда он говорит, оставляя времена неведения, Бог ныне всем людям повелевает повсюду покаяться. Покаяние – это не бич, это не удар, это предложение, это блюдо от шеф-повара, это только извиниться, только попросить прощения. И это велико, это очень просто, это искренне. Если у нас нет гордости, и если у нас есть вера и смирение, то мы и говорим, Господи, как ты можешь простить меня только за то, что я попросил прощения? Но это на самом деле так. Он говорит женщине, прощаются тебе грехи твои. Как он позволяет этой женщине касаться его ног? Если бы он был пророк, он бы знал, какая женщина к нему дотрагивается. Иисус говорит, Симон, я хочу сказать тебе что-то. У одного взаимодавца, то есть ростовщика, у одного банкира было два должника. Один 100, а другой 500 динариев были должны. Но у них нечем было платить. И он решил простить их обоих. 500, другой 50. И он говорит, простил их обоих. Как ты думаешь, кто больше из них возлюбит его? Он говорит, правильно, говорит, но тот, кому больше прощено. И он говорит, я пришел, ты даже воды мне не дал на ноги. А она слезами омыла. Ты мне целования не дал. То есть, как брата не поприветствовал. Вот они же все братья. Там, Павел говорит, приветствуйте друг друга целованием святым. А она не перестает целовать мои ноги. Я поэтому говорю, прощаются ей грехи многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Значит, если человек мало любит, ему мало прощается. Вот. И он говорит, женщина, иди в мире. Прощаются тебе грехи твои. Прощаются тебе грехи твои. Она плакала, это было покаяние. Иногда покаяние выражается в слезах, иногда без слез. Но оно имеет в себе сожаление. Друзья, если мы приняли Иисуса, и мы покаялись, Он нас простил, это так. Но если кто-нибудь или кто смотрит по телевидению, вы еще не покаялись, то есть вы не попросили Господа простить вас, то сделайте это сейчас. Воспользуйтесь этим даром, это просто подарок. Воспользуйтесь и поблагодарите Господа. Обрадуйтесь. То, что у вас такая возможность. Представляете, сейчас у пенсионеров скидка на билеты 50%. Вместо того, чтобы 15 евро платить в Таллин, всего 7,50. А здесь Господь бесплатно предлагает в небеса только покаяться. Великая хвала Богу. Великая хвала Богу. Дадим славу Господу. Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте, пожалуйста, встанем. Это слово дал мне Господь вчера и сегодня, чтобы мы с вами проповедовали покаяние.
Не осуждение, не обвинение. Бог исцеляет сейчас нижнюю часть позвоночника. Здесь ближе к отделу крестца и копчика. Он исцеляет. Он настолько милостивый. Кто из вас помнит, кто первый увидел?

увидел Иисуса воскресшим. Скажите, Мария Магдалина, это была женщина. Это была женщина, которая была очень грешна раньше. Это была женщина, из которой он изгнал 7 бесов. Сейчас мой брат Павел, Седнев Павел, проповедовал на Кубе вместе с другим там служителем. Вот, они очень много служили. Они помогали кубинцам. Сейчас очень трудно там экономически. Бензин стоит 1 литр до 50 долларов. Представляете, что? И вот они там служили, накупили еды, накупили лекарств там всего. И там один был молодой человек, мальчик. Ну, не мальчик, молодой мужчина. Ему всего было 17 лет, он был одержимый. И у него уже было трое детей. В 17 лет у него уже трое детей. То есть такие люди беспорядочные. Женщины очень многие в бедности, в нищете. Они вовлечены в проституцию. И вот они проповедовали в этих городах. И вот этот молодой человек, он вышел. Худенький такой. И он говорит, у них большие животы, вот, возможно, говорит, у них, извините, они слабые, возможно, паразиты внутри, потому что, говорит, так плохо питаются. И говорит, это так, они им средства, там, таблетки приносили. Знаете, вот буквально, вот любовь на деле, скажите аминь, да? И Павел со своей женой потратили там сотни долларов. То есть, вот, ну, может быть, он не услышит эту проповедь, так что он принес, они с женой насобирали 2000. И туда, говорит, этому брату старшему сказали, вот у нас некому было обращаться, мы вот решили. Это, понимаете, когда они служили, этот человек стал разные действия. Сначала одно, потом другое, потом на четвереньках, потом извиваться стал, потом стал кричать. И Господь его за 10 минут освободил. Стал, сделал его совершенно свободным. И тогда пастор взял его в другую комнату. Говорит, я хочу посмотреть ему в глаза. Проверил его, говорит, он полностью свободный. Это Господь. Слава Богу. Аллилуйя. Добрая весть, добрая весть. Этот человек грешил. У него уже в 17 лет было трое детей. И смотрите, Бог его помиловал, освободил. Это великая милость Господа. И поэтому стоит ли проповедовать покаяние? Очень даже. Друзья, здесь не просто учение о покаянии. Это просто принцип жизни. Привести людей к Иисусу. Привести людей к Иисусу. И пусть Бог поможет нам в этом. Павел говорит, я пошел дальше, 26, прочитаю стих, и мы начнем молиться. Друзья, молиться о том, чтобы Бог помог тебе и мне проповедовать покаяние. Смотрите, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. Чтобы они покаялись и делали дела. Подумайте об этом. Это блюдо от шеф-повара, от Иисуса. Это блюдо бесплатное. Это бонус. Это вкусняшки, которые ребята могут получить. Это больше, чем это. Получить чистое сердце только через покаяние. Аллилуйя.

«Дети – цветы жизни». Когда-то это была аксиома, не терпящая возражений. Но сейчас все чаще люди готовы коренным образом пересматривать свои представления о семье и отношениях. Child-free – субкультура и идеология, характеризующаяся сознательным желанием не иметь детей –

0: Сегодня в нашей студии мы поговорим с прекрасными девушками. Здравствуйте. Привет, Вика. Привет, Таня. Привет, Оля. Здравствуй, Маша. Мы поговорим о теме Child Free. Хочу буквально вот сразу же в лоб задать вам вопрос. Что вы думаете об этой идее, о том, что дети – это не обязательно в семье? Какое ваше отношение?
1: Сказать честно, я была Child Free.
0: Серьезно?
1: Да. А долгое время... Я считала, что дети – это обуза. Ну, вот в данный момент, конечно, я не совсем готова к детям. Хочется реализоваться, хочется как-то развиваться, и пока есть на это возможности, да. Но вот мне кажется, это вот все на волне какой-то моды. Вот когда пошла эта мода на Child Free, какое-то вот такое инфантильное поколение, что... Не знаю, я вот прям на вене этой моды подсела, мне кажется. Что вот, ну, дети – это... На них надо зарабатывать, нет свободы, теряешь себя, декрет вот этот вот, мужа теряешь. Ну, какая-то вот эта бытовуха, какая-то печаль, тоска, и думаешь, ой, лучше не без детей уже жить тогда. В свое удовольствие, как говорится. Но со временем это стало меняться.
0: Интересно, потом я обязательно задам вопрос, в связи с чем это поменялось. Спасибо. А ты как считаешь, Таня?
2: Ну, я считаю, что это, наверное, не норма. Ну, но это выбор каждого. И поэтому человек может и пусть выбирает, что хочет. Ну, типа, возможно, кому-то там по здоровью нельзя, возможно, еще что-то. Но, типа, это их выбор.
0: Поняла.
2: И их ответственность.
0: Спасибо.
3: Ну, мне всегда казалось, что семья и дети – это хорошо. То есть Child Free я никогда не была, и близких друзей таких у меня тоже нет. То есть я лично мне не приходилось разговаривать и какие-то там выслушивать аргументы за или против.
0: А сама ты как считаешь, что Child Free – это, ну, нормально, что в обществе есть люди, которые говорят, никаких детей?
3: Знаешь, я с одной стороны, как Таня сказала, это выбор каждого, с другой стороны, хорошо, когда выбор реально, максимально осознанный и честный. А мне кажется, что большинство женщин молодых, которые... придерживаются точки зрения, что я Child Free, это хорошо, это круто. Они на самом деле сначала себя как следует обманули. Ну, прям скажем, не было мужчины, который предложил бы руку и сердце. И не, ну, ну, никто не предлагает. Об этом думать неприятно. Осознавать, что, возможно, мне это не светит, неприятно. И нужно по-быстренькому себя убедить, что... Вот и уже как Вика сказала, что... Декретница – это опустившаяся, не следящаяся за собой. Ну, в общем, отупевшие мамаши, которые кроме пеленок вот, и ничего не знают, вот этих лекарств, вечных и нычущих детишек, и они как бы рабы вот этих существ, которые еще непонятно будут себя радовать или, наоборот, будут огорчать. Ну и все, и дальше весь уже арсенал. Вот я как-то, честно сказать, так считаю.
0: Спасибо.
4: Вообще в Библии написано, да, в Бытие мы знаем, плодитесь и размножайтесь. Так было заложено, да, Богом. Для каждого, да, для мужчины, как для женщины. Вообще, ну, как ты сказала, дети – это счастье, да, только каждый дополняет эту фразу по-своему. И здесь очень интересный момент. Мы живем в обществе, где мы не всегда можем, как ты, Вик, правильно сказала, да, реализовываться в том плане, что зарабатывать, да. К примеру, у них не такой большой заработок, и их смущает. Ну, мы понимаем, что есть разного рода родители. Да, это когда дети радости, вот они там живут, копейка с копейкой еле складывают. И, возможно, эти дети, да, выросшие из таких семей, приняли такое решение. Я не хочу такое будущее для своего ребенка. И поэтому они принимают такое решение, что я хочу сначала встать на ноги, потому что я не хочу, чтобы мой ребенок видел вот эту вот бедноту, когда мы вот складывали копеечка копеечки, еле-еле выживали.
0: Получается, что культура Child Free, это вообще, с одной стороны, это какая-то модная субкультура, да? С другой стороны, это может быть результат какого-то осознанного выбора, связанного с желанием лучшего, не только для себя, но и для потенциального ребенка, которого бы они привели в мир. С третьей стороны, это еще есть и другая сторона, как физическое здоровье супругов, и есть еще момент, связанный с нелюбовью к детям вообще. Кто-то там называет их спиногрызами, да, есть еще много спектр прям каких-то мемов в интернете о детях, как о каких-то паразитах и так далее. То есть есть еще такое мнение. Но вот мне интересно, Вик, твое мнение. Вот скажи, пожалуйста, что поменяло твое представление о том, что вот ты была Child Free, а сейчас нет? Вот что на тебя повлияло? Как ты это осознала?
1: Я не люблю детей. Можете меня закидать камнями. Но это правда. С самого детства я просто не любила детей. Мне не нравятся капризы, они меня раздражают. Меня раздражает детский плач. Ну вот я такой вот человек. Мне это не нравится. Но по мере взросления, ну это прям вот буквально в последний год, наверное, пришло ко мне. У меня есть племянники. Моему племяннику, ну как бы младшему, ему сейчас 9 лет. И вот когда он был маленький, я прям... Ну, он такой хулиганье был вообще. Он дрался, что попало. Тут 3 года ему было, он уже такого вытворял. Я думаю, кем ты вырастешь, мальчик? Но сейчас это самый любимый человек там, на планете. Просто я так его люблю, я не могу. Он такой зайка. Даже вот, несмотря на то, что он хулиган, ну вот, вот он поменял мое отношение к детям.
0: Интересно.
1: Я не знаю, почему. Вот.
0: Так. Спасибо.
1: Но это не значит, что я по-прежнему перестала раздражаться на плач, там, капризы. Нет. Чужих детей я не очень сильно люблю все-таки.
0: А я как раз и хотела вас, девочки, спросить, вот какой у вас вообще личный опыт взаимодействия с детьми, какие эмоции они у вас вызывают, и как это влияет на ваше представление о собственной семье? Таня, у тебя есть какие-то вот, опыты, что ты общалась с детьми, да. И какие эмоции они тебя вызывают?
2: У меня был брат младший, когда он рос. Вот. В целом нормально все, хорошо. У меня есть подружки, друзья, знакомые, у которых есть маленькие дети, вот до года, там кому-то 2-3. Я вообще любила детей, но сейчас...
0: Так, у нас обратная ситуация, да?
2: Да, ну, у меня наоборот какое-то такое нейтральное. Я как бы, она ребенку мама на руках, вот если он малыш, и такая, у тебя батюшки, какая прелесть, все, мама ушла, и мне больше не надо. Я типа не рвусь уже. Раньше у меня было какое-то рвение взять его на ручки, там, подержать, посюсюкаться, а сейчас что-то, ну, вот я посмотрела издалека, красивый, миленький малыш, все, спасибо.
3: Я рада за вас, это ваше.
2: Пусть у вас все будет хорошо. Не знаю, ну, как-то нейтрально сейчас ушло на спад.
0: Поняла тебя, спасибо.
3: Ну, я, когда еще не замужем была, я к детям спокойно относилась, к чужим. То есть не скажу, что они меня раздражали как-то. Ну, иногда только, вот, может, как Вика говорит, когда плачут, уж совсем долго или капризничают. Не могу сказать, что они меня прямо очень сильно умиляли. Ну, в общем, как все люди. Кто-то, вот этот ребенок нравится,

0: это не нравится, как mm-hmm. ко всем людям отношение было. Вот, но я детей, ну, я как бы понимала, что чужой ребенок это чужой, а к своему-то я, наверное, по-другому буду mm-hmm, относиться. Да. Ну, в общем, так и получилось.
1: Расскажи, что
0: поменялось? Да, у меня двое детей, uh-huh. и я как бы хотела и дочку, и сына. Хорошо, что получилось дочка и сын, я рада. Mm-hmm. Вот. Ну, что сказать, кроме того, что я их люблю.
1: Uh-huh. А вот можешь описать, вот я по себе знаю, да, что когда ты относишься как-то к чужим детям, может быть умиление, но то, что ты испытываешь по отношению к собственному ребенку, это вот корневое какое-то есть.
0: Это вообще, да, это uh-huh. не просто вот разница в силе чувств, это вообще какая-то вот небо и земля, это совсем по-другому. Uh-huh. Я не знаю, как объяснить.
1: Да, там все захлестывает. Ты, Маша, можешь рассказать, о чем?
2: Мне интересен такой вообще момент. В плане хочется по вам пройтись. Например, Танин пример мне напоминает о том, что нам иногда... Вот почему бывает такое, да, вот если мы порассуждаем, почему вообще, в принципе, возникает child free? Понятно, что у нас с каждой эпохой, с каждым веком есть какие-то определенные моды, веяния и тому подобное, да. Почему мы сейчас с этим столкнулись? Потому что, мне кажется, у нас очень много того, что иногда детям, вот особенно старшим, поскольку Таня в семье старшая, да, вот доставалось вот это вот то, что они нянчились, они видели, и они как бы вот этот вот инстинкт, да, материнский, они как будто вот немножко отдали своим младшеньким.
1: Уже реализовали.
2: Да, они как будто немножечко его реализовали. И мне кажется, что вот в этом случае нужно немножко отдохнуть. Угу. Когда ты снова... Вот вы знаете, когда вот эта вот батареечка, она такая насыщается, когда немножечко это... подзарядилась, да, вот, то есть немножко вот этот вот отдых, вот, а момент такой вот, про который говорила Оля, у меня тоже есть такие друзья, которые, знаете, вот они так интересны, дети,
1: эу,
2: так рады за вас, но у меня сейчас одна из моих близких подружек беременная, и она так интересна, она такая, смотри, он растет, так интересно. Да ладно, серьезно? Отмотать вот на 3 года назад, он 10? Ну, то есть вот эти моменты. А, вообще, почему момент с детьми очень важен, да? А, мне кажется, это не просто так было задумано Богом. Смотрите, плодитесь и размножайтесь. Да, к чему это, да? Это же не только про секс, про удовольствие. Это про то, что когда у семейной пары рождается ребенок, вы знаете, вы как будто бы растете, да, то есть...
1: Это продолжение это человек, рода.
2: Да, это и продолжение рода, и в то же самое время без рождения ребенка как будто бы... я не могу сказать, да, что я не хочу оскорбить всех тех, у кого там нет детей, да, то, что, к примеру, они не взрослые, но здесь ты выходишь на новую какую-то ступеньку, ты сам в себе растешь, ты узнаешь новые грани, ты узнаешь что-то большее и о себе, и об этом мире. То есть с каждым новой какой-то ролью мы этот мир познаем все больше и больше. Это помогает нашей личности, в принципе, ну, расти и развиваться. Потому что если мы смотрим, да, потребности Маслоу, да, вот эту вот заезженную пирамидку, то мы понимаем, что там не только физиологические потребности, там есть они и выше. И мне кажется, в своем ребенке мы видим вот это вот продолжение. Бог нас как любит, как детей. Да? И здесь мы можем тоже проявлять себя, вот это вот, передавать любовь Христа, любовь Отца, вот, вот, которой мы наполнены уже изначально физиологически. Да? И тем самым взращивая и удовлетворяя нашу даже духовную какую-то потребность, да? Выражая материнский инстинкт, да? Или отцовский, к примеру. То есть мне кажется, что это очень важный физиологический, да, и психологический процесс. Конечно, он несет в себе много трудностей и сложностей. Я понимаю, почему люди, которые относятся к child free, не хотят сталкиваться с этим. Потому что это очень важный процесс жизни, который заложен как раз-таки Богом, чтобы мы могли вообще улицезреть всю эту палитру и гамму жизни, чтобы прочувствовать ее на себе.
1: Спасибо. У меня сложилось сейчас такое впечатление, что ты девчонок прям уговариваешь, что и настолько убедительно пытаешься сказать. Но вот есть еще один аргумент, о котором мы не говорили, и он касается именно христиан, верующих людей. О том, что мы живем в такие времена, что по всем признакам видно, что уже вот-вот будет второе пришествие, и что непосредственно вот к окончанию этого периода будет очень тяжелая жизнь. И как говорил Христос, да, в Евангелии от Матфея, 24 главе, он говорит, что как же будет тяжело беременным и питающим сосцами в те дни. И для некоторых это является аргументом к тому, что уже не время рожать детей. Вот вы как считаете, действительно ли этот аргумент стоит того, чтобы его принять и признать как достойный?
3: Да. Если я правильно поняла, мне кажется, рожать было трудно во все времена, не только сейчас. Просто, ну, на мой взгляд, почему люди сейчас не рожают, потому что раньше было тяжелое время, они все свое детство, грубо говоря, там, ну, батрачили, потому что сейчас какое поколение? Ну, вот 30-летних, вот это вот все, они же застали такие тяжелые времена, и у них, по сути, не было детства. У них не было того, чего, что есть у нас, вот, например, у современников, да? Мало игрушек, там, еды, может, у кого-то не было и так далее. Какой-то там бандитизм был в России. А сейчас у детей такой достаток, и вообще у людей, в принципе, сейчас перенасыщенная жизнь. И они этим питаются, они сейчас дополняют то, чего не хватило им в детстве. Mm-hmm. И мне кажется, поэтому у них нет, не хотят они детей, потому что им надо насладиться жизнью. Ну, это в какой-то степени эгоизм.
2: Ну да, когда мы только являемся потребителями. Вот я и говорю о том, что у нас сейчас некий бич того, что я хочу только потреблять. Мне не хватило, я хочу только потреблять в этой жизни. Да? Но здесь, извините, в эгоизме мы вообще тогда не сталкиваемся ни с чем. Ни с любовью, ни с близостью, ни с каким-то процессом личности. Mm-hmm. То есть мы вообще не говорим про взрослую личность. Это ребенок, который говорит «дай». И да. Все.
3: Но опять же, женщина, которая рожает, вот говорят же, что беременность не болезнь. Угу. Но это еще какая болезнь? Потому что организм женщины претерпевает такие изменения кардинально, там просто внутренности все вот так вот в организме. Я не знаю, куда-то они там деваются, куда-то вот так вот скомкиваются. Ну, после беременности, во время беременности происходят такие вещи, могут вылезти какие-то болячки. И будет еще хуже, чем после беременности у некоторых. Это страшно. Страшно жить, страшно рожать вообще. Вот, ну, мне страшно, по крайней мере, я это, вот этого боюсь.
2: Это понятно, да, что здесь мы сталкиваемся с определенными трудностями. Еще раз скажу, да, гормональный фон. И здесь там важно подобрать врача, да, важно подобрать...
3: Трудные роды, опять
2: трудные
3: же, не факт,
2: роды,
3: что
2: да.
3: Выживешь.
2: Ну, то есть это тоже имеет место быть. Вот. Ну, а что будет, если, к примеру, ты не родишь?
3: А что будет, если я рожу, у меня получится вот это вот послеродовая депрессия, я убью своего ребенка?
0: У меня это сказочка вспоминается про Ганса, когда женщина, молодая девушка, пошла в погреб. Ну, это немецкая сказка какая-то, я уж, конечно, точно не помню. Пошла в погреб, ее семья ждет, а ее нет и нет. Значит, ушла мать, тоже нету ее. Потом ушла бабушка, и отец, в конце концов, пошел. Они там сидят все в погребе и плачут около бочки какой-то. Говорит, вы чего плачете? Да вот мы подумали, выйдет она замуж, родит ребеночка, пойдет ребеночек в погреб, на лестнице споткнется, упадет, голову разобьет и умрет. Вот мы подумали, и нам так плохо стало.
2: Проблема все другая.
3: Мы сейчас разбираем
0: просто причины.
2: Нет, понятно, что, я говорю, есть разные, ну, своего рода причины, да, но в беременности тоже есть свои плюсы. Ну, то, что ты родишь, смотри, здесь... Это плод твоей любви.
3: Это, а знаешь, если нет, даже, а если даже, это плод насилия?
0: Даже если к беременности. У меня только одна подруга, наверное, я не знаю, из 10, сказала, что у нее была реально тяжелая беременность. Одна. У меня вот было 2, и они обе прошли нормально. Я даже, честно сказать, вот никаких особых сложностей не испытывала. Кроме того, что я знала, что мне теперь одежду надо другую. Вот с одеждой были проблемы.
1: Ну, тут, смотрите, мы можем на частных случаях много моментов рассматривать, да? Но так или иначе, вот я как человек, который 3 раза рожал, слава Господу, что дети здоровы, что все хорошо прошло, но вариантов, что может пойти не так, они абсолютно в любой сфере могут быть. Но почему-то для одной сферы мы готовы идти на риски. Те же самые профессиональное выгорание, оно тоже ведет к глубоким депрессиям и так далее. То есть, что значит не строить карьеру? Я не к тому, что я сейчас пытаюсь кого-то переубедить, а к тому, что вариант в том, какое направление для мысли мы выбираем, зависит только от нашей осознанности, от того, все-таки, какую стратегию жизненную мы хотим реализовать. И вот я хотела спросить, вообще тема child-free, по сути, она большую остроту и популярность приобрела в 70-е годы. что, по сути, это очень интересное явление. То есть были 40-е, 50-е годы послевоенные, которые вызывали у людей большое количество переживаний, как восстановиться, как популяцию восстановить. И этот период был, когда была популярна идея «Дети — это цветы».

0: жизни. Но потом, когда более-менее наступила стабильность, как раз и появилась идея Child Free. Знаете, она как такой ответ, когда выросло то самое поколение, которое столкнулось, вот как ты говоришь, с трудностями, и оно вот из желания восполнить свои детские нереализованные потребности стало заявлять, что я сам ребенок, ну, по сути, вот это Child Free звучит так, я сам ребенок, и поэтому я хочу жить для себя.
1: Поэтому какие мне еще тут дети?
0: Какие мне еще тут дети, потому что это дополнительная ответственность, которую я на себя брать не хочу. Видите, тут интересный такой момент. И поэтому, когда мы говорим, вот я child free или не child free, вопрос, а какая глубинная мотивация стоит за твоим выбором? Я вот хотела как раз вас спросить, есть ли среди вас такие знакомые, которые заявляют о том, что дети – это проблемы и трудности? И готовы ли вы поддержать эту беседу, или, может быть, у вас есть какие-то контраргументы? Вот в первую очередь я тебя, Оль, хотела спросить. Вот что ты бы могла сказать, если бы ты беседовала с человеком, который позиционирует себя как child-free?
2: Если бы я не почувствовала, что он реально спрашивает совет моего мнения, да, вообще да, бы да, ничего вот не говорила.
0: Нет, а вот если действительно человек хочет услышать мнение женщины, у которой двое детей, которая, мне кажется, ты выглядишь как человек, который наслаждается материнством.
2: Да?
0: Что бы ты сказала?
2: Ну, я просто своим опытом поделилась, и все. Что я могу еще сказать? Убеждать, но, слава богу, я не обличена саном проповедника какого-то, священника, который должен нести свет истины. Я только могу своим опытом поделиться. Да, я счастлива, что у меня двое детей, и желаю того же всем.
3: Спасибо.
0: Не надо.
2: Ну, хотя бы
0: ты хотя покачала одно, головой, да. Да, скажи, что...
3: Я бы ничего не посоветовала, ничего бы не сказала этим людям. Ну, реально. Не знаю.
1: Я знаю пример людей, которые не хотят иметь детей, потому что в их родительской семье с ними рядом родились дети-инвалиды. И вы знаете, когда ты видишь ребенка-инвалида, и он растет вместе с тобой, это тяжело. Я не говорю о том, что это страшно, они какие-то не такие. Нет. Это прекрасные дети. И для меня герои эти родители, которые не просто, да, там справились, а это где-то счастливые люди, потому что они не бегут куда-то, да, вперед, у них есть свои огромные достижения. Это порой дети более искренне радующиеся, чем другие дети. И я понимаю, что люди, которые видят рядом с собой такую, как бы, да, не проблема, а о том, что, ну, как бы, человеку, может быть, тяжелее в чем-то там реализоваться или еще что-то, да, или которые отдают все силы, помогая кому-то, ну, этому ребенку реализовываться, да, на какое-то время они принимают такое решение не иметь детей. Не потому, что они такие эгоистичные, им тут не хочется, потому что они в своей жизни столкнулись с этой болью. Как бы меня сейчас, да, не осудили, что это такие же дети, да, и что они на многое способны, я всей душой всегда была за, я всегда говорила о том, что это круто. И мне очень нравится наблюдать, когда такие люди достигают успехов. Но очень больно и гадко наблюдать, когда общество их не принимает. К сожалению, мы страдаем такой тенденцией, особенно в эгоистичном мире. Потому что у них меньше амбиций, потому что там, ну, и разного рода причин, да, мы сейчас не об этом. Да, возможностей. Хотя они очень одаренные, да, и у них есть свои какие-то возможности. Поэтому, наверное, столкнувшись с такими, как бы, людьми, да, и сталкиваясь с такими людьми, в первую очередь действительно нужно спросить, а какова твоя причина? Почему ты сделала такой выбор? Мне кажется, это самый главный вопрос. Вот. Потому что мы, да, как написано в Библии, мы не вправе вообще кого-либо осуждать. И да, конечно, нам заведомо сказано «плодитесь, размножайтесь». Но как, ну, мы не имеем права, да, осуждать тех, кто, к сожалению, не может иметь детей. Это огромная боль. И люди принимают решения не потому, что они какие-то там слабые, какие-то не такие. Да. В жизни бывают разные ситуации, и мы все люди. Да, мы живем в греховном мире, и, к сожалению, это так. Вот. Нам главное понимать о том, что внутри происходит в нас, какой смысл, какие мотивы. И мне кажется, этот вопрос человек решает наедине с Богом каждый сам.
0: Да, спасибо большое за то, что ты подняла этот момент, да, что у каждого мы идем каждый вот тем путем, который нам предназначил Господь.

И те решения, которые мы принимаем, они тоже очень сильно зависят от того, какие у меня есть ресурсы, какие у меня отношения с партнером, какой у меня семейный опыт, какие у меня финансовые возможности. Но в то же время мы понимаем, что веер вариантов для каждой семьи, он огромен. Потому что так же, как мы встречаемся с семьями, в которых люди, так сказать, живут в свое удовольствие, но понимаем, что они решают какие-то свои внутренние задачи. И есть семьи, которые готовы взять на усыновление детей-инвалидов, да, понимая, что все ресурсы семьи уйдут на то, чтобы воспитывать этих детей. И мне кажется, что есть все равно определенный баланс в жизни каждого, который каждый человек выбирает сам. Но в то же время мы понимаем, что дети – это та задача, которую нам дал Господь для того, чтобы мы достигали больших высот. Потому что так или иначе, та ответственность, которую возлагают на себя родители, когда приводят в мир нового человека или берут, усыновляют, да, чужого ребенка, это задача, которая выводит человека на новый уровень, заставляя его решать задачи более такие ответственные, где-то наступать на горло своему эгоизму и так далее. Спасибо, девчонки, за эту беседу. Спасибо большое за вашу искренность, за ваши ответы. Друзья мои, спасибо вам за то, что вы наблюдали за нашей беседой. И хотела бы задать вам вопрос, поменялось ли как-то ваше мнение об теме Child Free? И если есть какие-то идеи по этому поводу, пишите в комментариях. Спасибо вам большое за ваше внимание и до новых встреч!

Куда бы ехать, убежать, душе найти покой. Туда, где сбудутся мечты, где можно все начать с нуля и жить по-новому. Просто по-новому. Я расскажу, что знаю я о городе таком. Его на карте не найдешь, не долетишь, не доплывешь. И это не сказка, и это не ложь. Его нам подарить может только один человек.

0: Гостиничный комплекс для современного путешественника в Израиле представлен во всем его великолепии. А как же обстояли дела с гостиницами в Древнем Израиле?
1: Чтобы исследовать уровень гостиничного сервиса Древнего Израиля, мы отправляемся в гостиницу «Доброго Самарянина» из Иерусалима по трассе номер 1 в сторону Мертвого моря. Это путь расстоянием 25 километров по хорошей дороге с довольно-таки крутым уклоном, ведь вы будете спускаться по направлению к Мертвому морю, которое находится на 440 метров ниже уровня Мирового океана. Увидев дорожный знак «Good Samaritan», поворачивайте направо, и там вы увидите целый археологический комплекс с музеем мозаики. Если у вас по дороге возникнут вопросы и вы встретите араба, то на арабском это место называется «Хан аль-Хатрури».
0: Слушай, ну что такое произошло? Машина никуда не едет, наверное, что-то может быть с цилиндрами произошло, или бензин у нас закончился.
2: Капот такой горячий вообще.
0: Давай я держу вот этой рукой, открывай подборку. Ну что здесь сломалось? Ты можешь...
2: Что это, современная машина вообще одноразовая?
0: Вода вроде бы есть, бензин есть, здесь жидкость есть.
2: Пойдем в гостиницу.
0: Слушай, искать. Давай закрываем капот. Пойдем искать гостиницу, потому что ну, здесь на дороге невозможно останавливаться, опасно. Могут быть бандиты. И вообще можно попасть под машину. Пойдем?
2: Пойдем.

0: Смотрите, нужен номер. Есть номер, только освободился. По тем временам суета. Друзья, просторный номер. Проходите, проходите. Только у нас и только для вас. Гостиничный номер. Проходите. Переоборудованный по современным требованиям. Заходите, пожалуйста.
1: Спасибо. Хочется скорее взглянуть. Что же это за номер?
0: Друзья, мы находимся в этой пещере, и это часть национального парка «Хан Доброго Самаритянина». До недавнего времени здесь, в этой пещере, проживала семья бедуинов. И поверьте, что здесь живется лучше, чем в шалаше. Мы проезжали и видели с вами поселение бедуинов. Люди живут в металлических шалашах или шалаши, которые, где покрытие, скажем, из шерсти козьей. Но здесь лучше проживается вот почему. Потому что природный камень является регулятором температуры, кондиционер своего рода. Здесь всегда прохлады днем, и мы с вами сейчас это ощущаем, и здесь всегда тепло ночью. И в самом деле здесь можно говорить о том, что здесь была гостиница. И если она была где-нибудь между Иерусалимом и Иерихоном, она была только здесь. Здесь находился город Маалия-Думим. Раскопки этого города можно будет увидеть. И на этом месте вырастают одна за другой в разное время гостиницы. Здесь есть пример пятизвездочной гостиницы своего времени. Здесь сам царь Ирод построил себе гостиницу. И вот если мы посмотрим с вами по ту сторону дороги, обратите внимание,

Обратите внимание, можно видеть вот эта пещера, которая бросается в глаза. Это еще не гостиница, это место стражи, личной стражи Ирода, которая была, находилась в этой пещере, укрывалась от

Мы находимся с вами сейчас над дорогой номер один, которая ведет из Тель-Авива в Иерусалим. Иерусалим виднеется на горах позади меня. Это дорога, где проходили много караванов. Караваны, которые могли подниматься от предела Мертвого моря в горы Иерусалимские, идти в сторону Средиземного моря и везти дорогие товары. Здесь находились древние города. И Маале Адумим, на раскопках которого мы находимся, находился здесь. Здесь же находились города священников, друзья. И, допустим, такой город, как Анафов, он виднеется вот там вот на горе. Немножко можно видеть деревья древнего Анафов. Это был город священников, откуда родом был Иеремия. Он был из дома священников. Друзья, одно из зданий национального парка, гостиница «Доброго самаритянина», это сегодня музей, мозаик еврейских синагог, церквей христианских, а также синагог самарян. И есть зал, посвященный истории самарян. Сегодня это музей, но в турецкий период это была придорожная гостиница на историческом месте, о котором мы говорили. Ирод здесь строил, до Ирода здесь строили, и после Ирода строили здесь. И можно видеть на входе символику Османской империи. Зайдем и посмотрим историю самарян. Понятием «самаряне» встречаемся с вами в Писании неоднократно. И об этом говорится и в Ветхом Завете, и также говорится в Новом Завете. Почему иудеи с самарянами не сообщаются? Об этом мы с вами читаем в Ветхом Завете. Самаряне – это были тот народ, которых привели ассирийцы, чтобы заселить опустошенные от евреев земли. Когда ассирийцы увели в плен 10 колен Израиля, потом вавилоняне увели в плен Южное Иудейское царство. И вот сюда приводят языческие народы для того, чтобы земля не пустовала, не дичала, и здесь поселяются язычники вместо евреев. Мы с вами читаем в Священном Писании о том, что на них нападают львы, раздирают их львы, и местные вот эти вот язычники, которые живут на территории Святой Земли, жалуются царю на то, что местный бог не принимает их. И то, что происходит, оттуда из плена высылают одного иудейского священника, который местных язычников начинает обучать закону Моисея и поклонению Богу Израиля. И так появляется народ самаритян. С одной стороны, они очень могут быть похожи на религиозных евреев. Посмотрите на их одежды. Вот эти длинные рубахи, вот эти вот тюрбаны на голове. Мы видим с вами свитки закона Моисеева по-самарянски. Все, что в тексте каноническом упоминается как Иерусалим, у самарян упоминается Горизим. Так что, друзья, самаряне есть по сегодняшний день. Я не могу сказать, что сегодня иудеи с самарянами не сообщаются. Но в те времена, когда вопрос чистоты ритуальной и нечистоты был очень важным, иудеи сторонились самарян, чтобы не оскверняться от них, видели в них людей нечистых. Почему нечистых, друзья? Дело в том, что с одной стороны самаряне стали поклоняться Богу Израиля, а с другой стороны во всех их городах были их идолы. И поэтому, когда евреи вернулись из Вавилонского плена и начали строить в Иерусалиме храм, самаряне пришли и сказали: «Мы свои, мы поклоняемся Богу Израиля». Евреи сказали: «Нет, вы с нами строить храм не будете». Евреи хорошо понимали, то, что Господь позволил евреев изгнать Вавилонский плен, это было наказание за грехи, но сейчас Господь опять обратил свое лицо к своему народу и позволил еврейскому народу вернуться. И поэтому нужно опять отстроить храм чистыми руками. Самаряне становятся врагами Израиля, клеветниками, воюют против Израиля. И эта вражда только нарастала. Это гора Горизим. И то, что вы видите здесь на снимке, на фотографии, это снег. Мы с вами говорим про иудейские горы, про самарийские горы. Это северная часть иудейских гор. Зимой здесь может выпасть снег и лежать несколько дней. И напротив горы Горизим, то, что мы видим напротив, ущелье, отделяющее две горы, и город Сихем, Шхем между ними. Так вот, та следующая гора, друзья, это гора Гевал. И мы с вами помним, в законе Моисея описывается, что когда сыны Израиля вошли в землю обетованную, они...

0: благословения закона Моисея зачитывали с горы Горизим, а проклятие закона зачитывали с горы Гевал. Так вот, на горе благословения самаряне построили свой храм. И то, что мы видим с вами, что храм был разрушен, он был разрушен Маковеями. В ревности своей религиозной разрушают храм самарян на горе Горизим, чтобы не было еще какого-то места поклонения. Самаряне по сегодняшний день восходят на свои праздники, очень похожие по времени и по празднованию на иудейские. Допустим, по сегодняшний день приносят жертвы, пасхальные агнцы, 7 агнцев приносятся. И мы видели на фотографиях с вами, как эти жертвы сжигаются. И также можно видеть празднование праздника кущи. Так оформляется потолок вот этого временного деревянного жилища. Мы помним с вами, Господь сказал еврейскому народу, что в праздник кущи живите в этих деревянных шалашах и помните, это я вывел вас из египетского рабства, это я питал вас манною 40 лет в пустыне. И вот люди после сбора урожая украшают деревянные шалаши, временные такие жилища, красивыми гирляндами, плодами. И празднуют, в общем-то, празднуют окончание сельскохозяйственного года, когда уже все урожай собран, закрома полны, плоды уже на деревьях, собраны уже, может быть. И поэтому кущи оформляются красиво плодами. Это оформление самарян. Самаряне тоже празднуют праздник кущи.
1: Древние пилигримы, которые перемещались вот по такой пустынной местности, по которой двигался и добрый самарянин, и человек, попавший в беду, конечно же, нуждались в пище. Точно так же, как и мы, современные путешественники. Нам обязательно нужно подкрепиться, иначе просто не хватит сил дойти до конца намеченного маршрута. И мы сейчас обратимся к Израилю Ройтману, чтобы он нам рассказал, а что же ели в те далекие времена израильтяне?
2: Мы сейчас с вами приготовим необычный салат. Я бы назвал его салат путешественника, салат пилигрима. Скажу, что к этому салату идет крупа космим или гречневая крупа, заранее которую я отварил. Возьмите предварительно, налейте пару столовых ложек оливкового масла в раскаленную кастрюлю, положите туда крупу, чтобы она обхватила ее, как бы поджарила ее. И тогда залейте ее кипятком, варите до готовности. И вот мы уже имеем готовую крупу. Так, мы возьмем зуккини. Нам понадобится, может, половина зуккини к этому салату. Режем кубиками. Мы возьмем половина перца. Также мы возьмем брокколи. Наверное, его порежем, но использовать будем немножко позднее. Потому что вначале мы должны прихватить овощи. И возьмем 2 зубчика чеснока. Мы его порежем также кубиками. Сейчас мы подготовим сковородку и быстро это все сделаем. Итак, следующее для этого салата мы также порежем свежий огурец. Затем по вкусу мы можем положить также в этот салат несколько оливок. Мы их также порежем на кусочки. Соединяем сейчас наши компоненты с гречневой крупой, перцу по желанию, по вкусу. И нальем сюда приблизительно 2 столовые ложки оливкового настоящего масла. И все очень хорошо и тщательно перемешиваем. Я хочу сказать вам, что после этого вы захотите

Все отправиться в путешествие. Выглядит очень симпатично. Давайте мы сейчас с вами попробуем. Спасибо и приятного аппетита.

Друзья, мы находимся с вами на территории византийского храма. Напольная мозаика, частично оригинальная, частично восстановленная. Размеры храма, деревянный навес над головой – все это реконструкция византийского храма, чтобы мы могли приходить и вспоминать историю, рассказанную Иисусом. Итак, византийский храм, храм 4-5 века нашей эры, был построен здесь, на месте раскопок древнего Маале Адумим, на месте древней гостиницы. И гостиница Ирода напротив нас. Не случайно храм должен был увековечить то, что описал Иисус, отвечая человеку. Я сейчас читаю из Евангелия от Луки. «Один законник встал и, искушая Иисуса, сказал: „Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“» Законник – это человек, который знает Писание, толкователь Писания. Он углубляется в знание закона. Иисус сказал ему: «В законе что написано? Как ты читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею, всей крепостью твоею и всем разумением твоим, и ближнего своего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» Ой, друзья, вот это вопрос. Дело в том, что по сегодняшний день религиозные евреи продолжают говорить на эту тему. Кто мой ближний? По отношению к кому меня обязывает закон Божий? И начинают рассматриваться вопросы, наверное, это все-таки сыны народа Израиля, иудеи. Или, знаете, не все иудеи, потому что есть религиозные люди, благочестивые, а есть нечестивые евреи. А если говорить о религиозных евреях, там тоже есть разделение на одно течение, на другое, и может быть очень жестким противостоянием. Итак, кто мой ближний? Друзья, этот вопрос задается по сегодняшний день. Как Иисус отвечает на этот вопрос? На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивши его едва живым. По случаю, один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, жалился. И подошед, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: „Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе“. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшегося разбойником?» Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди и поступай так же». Все, что Иисус описывает, это могло вполне происходить здесь. Дорога из Иерусалима на Иерихон. Разбойники, которые постоянно грабили караваны, грабили паломников, идущих в Иерусалим. И человек стал жертвой такого нападения. Священники, которые жили в городах вокруг Иерусалима. Это была историческая реальность. Итак, мы говорим, 2 человека, левит и священник, идут на службу в храм и проходят мимо человека. Могла быть причина, почему эти религиозные люди обошли человека, валявшегося на дороге, может быть, уже мертвого? Друзья, может быть, эти люди, идя на службу в храм, боялись нарушить свою ритуальную чистоту? Допустим, священник или левит, если он прикоснется к какому-нибудь гаду, от которого он сделается нечист, или к человеку, от которого он сделается нечист, тот, прикоснувшийся к нему, нечист будет до вечера, а потом омоется и будет опять чист. Друзья, да, священник, левит, идущий в храм на службу, мог потерять свою ритуальную чистоту, но вопрос: навсегда? Друзья, на время, до вечера. Религиозный священник, религиозный левит, священнослужитель храма Божьего,

0: Божьего, видя человека на дороге, не должен был бы исполнить самую великую заповедь – возлюби ближнего, как самого себя, вторая после «возлюби Господа всем сердцем своим». Неужели ритуальная чистота этого священника выше, чем заповедь «возлюби ближнего своего, как самого себя»? И вот мы видим с вами, что вполне могла быть эта ситуация, что священник и левит поставили ритуальную чистоту выше, и они обошли мимо человека, хотя это был их соплеменник, иудей, находившийся, в общем-то, в обреченном состоянии. И об этом лицемерии как раз говорил Иисус. И мы с вами видим, что тот, кто исполнил заповедь Божию, возлюби ближнего своего, это был самарянин, представитель враждебного Израилю народа, человек, живший здесь недалеко, вот здесь горы называются Самарийские. И он, проходя дорогу, видя человека, нуждающегося в помощи, поступил по общечеловеческому универсальному закону. Эти ситуации, которые описаны в Евангелии, они повторяются сегодня, по сегодняшний день. И у нас в Израиле принимается не так давно закон. Закон, который обязывает человека оказать помощь нуждающемуся в помощи. На основании чего возникают такие законы? У нас была ситуация в городе Тель-Авив. Это очень важный центральный город. На одном из центральных перекрестков города мотоциклист пытался обогнать автомобиль, пытался обогнать грузовик, наткнулся на него, и, в общем-то, мотоциклист упал на дорогу, отдельный мотоцикл, отдельный человек. И камера, которая размещена на перекрестке, которая 24 часа в сутки снимает, она снимает эту ситуацию. Как развивается ситуация? Итак, человек раненый, лежит на дороге, а машины, подъезжая к телу его, разъезжаются по обе стороны от него и объезжает его. Так продолжается несколько минут. Все это снимает очень бесстрастно камера. И в конце концов, через несколько минут уже приходит эта первая помощь, и человека не спасли, он погиб. И вот на основании этого прецедента подается проект закона, который обязывает сегодня нас, израильтян, оказывать первую помощь человеку, иначе мы будем уголовными преступниками, если мы этого не сделаем. Друзья, как печально, что сегодня нужно человека заставить оказать помощь другому. То есть это уже не исходит просто из сердца. Это не просто потребность человеческая помочь другому человеку, а нужно законом обязывать. Такие же законы есть в других странах мира, в Америке, в Германии, и называются они законом доброго самаритянина.
1: История доброго самарянина буквально ожила на моих глазах, когда мы увидели и эту древнюю гостиницу и походили по этим дорожкам, тропинкам, где ходили люди из Иерусалима в Иерихон. И, конечно, это очень тяжелый путь. В жару, в пекло надо пройти несколько десятков километров. И мало того, что ты так сильно страдаешь по этой дороге горной, на тебя еще нападают разбойники, избивают. Картина просто ужасающая. Но сам этот добрый самарянин, он, конечно же, принес во всю эту драму прекрасное осмысление, что как раз вот на добродетелях, на милосердии, на помощи и стоит этот мир, можно сказать, как на трех китах.
2: Очень хорошо, что в наше современное время у нас есть автомобили, на которых нам удобно и комфортно ездить, безопасно. И вот ходить по этой пустыне – это очень неприятное занятие, потому что камни тебе приходится наступать, и тебе неудобно, ногам неприятно. И самая большая опасность была то, что где-то здесь, вот в этих пещерах могли скрываться разбойники, которые нападали на людей.
0: Итак, гостиница турецкого периода на месте исторической гостиницы. Зайдем и посмотрим историю самарян. Пошли.

0: Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV.
1: Меня всегда интересовал феномен времени. Вот живут люди, и вы знаете, они живут по-разному. Вот они как живут. Мы живем в горизонтальном времени. Но существует и другой вид времени, называемый вертикальным временем. Бог живет в измерении без времени. Почему же Он тогда создал время?

Меня всегда интересовал феномен времени, когда оно начало существовать. Если Бог живет в измерении, где нет времени, тогда зачем после создания Адама ему понадобилось создавать время? Дело в том, что если бы Адам не согрешил, не было бы надобности жить во времени. Никогда не нужно было время. А теперь поговорим о Солнце, Луне и звездах. Вы знаете, как они работают. Вращение Земли вокруг оси 24 часа составляет один день. Вращение Земли вокруг Солнца в течение 365,25 дней создает год. Таким образом, мы знаем, что Солнце, Луна и звезды, то есть творение, инициируют время. Но в Библии существует хронос — это сроки, хронология событий, которые происходят в определенные сроки. Вообще-то существуют разные словесные обозначения. Вы знаете такие слова, как времена, сезоны, но я хочу вкратце помочь вам что-то понять. Вот Адам. Хорошо. Официально время берет свое начало от грехопадения Адама. Нам известно, что Адаму было 130 лет, когда родился его первый сын. Мы не знаем, сколько времени он находился в Эдеме. Но в Библии говорится, что благодаря тому, что Каин женился на ком-то в Эдеме, родились сыны и дочери. Мы предполагаем, и подождите минуту, мы предполагаем, вот Каин убивает Авеля, и тогда рождается Сив. Каин женился в земле Нот, но на ком он женился? Ну, опять-таки, согласно еврейской истории, в Эдеме родилось 33 ребенка. И все это произошло до грехопадения. А когда Адам и Ева согрешили, грех передавался этим детям. А теперь внимательно. 133. Это то, как мы живем сегодня. Мы живем в так называемом горизонтальном времени. Если в настоящем моменте времени я согрешу словом или поступком, и сейчас сделаю шаг в будущее на час или на 10 минут с настоящего момента, то в буквальном смысле я не смогу вернуться обратно и исправить сделанное. Единственный выход из этой ситуации — это покаяние. После покаяния прошлое очищается, и это значит, что теперь я могу идти дальше. Теперь посмотрим, что сделал Бог. Он поместил события, главные события, в сроки, которые заканчиваются вечностью. Вечность, согласно вашей Библии, находится у большого белого трона, где производится суд. После этой процедуры произойдет Новый Иерусалим, и мы войдем в вечность, которой нет конца и нет времени. Но в сроках, которые создал Бог, Он отметил потоп, 1658 год после Адама. После Он отметил родоначальника народа по имени Авраам. Понятно? 1948 год. Авраам родился после Адама. Потом идут основные события. И в этих сроках есть распятие. Это была определенная, заранее установленная дата. Даниила 9:24 говорит нам о пророчестве на 490 лет. Если вы тщательно изучите это местописание, то вы увидите, что между выходом приказа евреям восстановить храм и распятием Мессии проходит ровно 483 года. Бог исполнил пророчество, Он знал, в каком году это произойдет, а также Он знал, что через 3 года Иисус воскреснет, и, как Он сказал, на 3-й день. На определенных Богом сроках это и происходит. А сейчас очень сильный аргумент. Есть одно событие, которое перечеркивает все временные законы. Оно называется «Второе пришествие Господа Иисуса Христа» или «Восхищение». Библия говорит, что наш облик изменится моментально в мгновение ока. Слово «моментально» на греческом языке звучит «атомос» и означает «атомная секунда». А теперь будьте внимательны. Все человечество от Адама перемещалось в сроках вперед. Вы со мной? Скажите «я с тобой». Даже если вы не со мной, скажите «я с тобой». Но существует доля секунды, это доля мгновения ока в движении вперед, и внезапно время остановится. Это случится так внезапно, что мы даже и понять не успеем. И мы немедленно перейдем в новое тело и вечность. Вот так мы живем. Но подождите минуту, существует другой вид времени, направленный вверх. Он называется «вертикальное время». И примерно за 5 минут я хочу объяснить вам, что такое вертикальное время. Вот как мы живем. От нас ожидается, что, забывая заднее, мы должны простираться вперед, двигаться вперед.
Давайте идти вперед. Мы становимся старше. Сейчас мне, например, 18 лет, а сейчас 20, теперь 25. Сейчас у меня появились дети, идем вперед. Но подождите минуту. Все время, когда мы продвигаемся вперед, за нами следует нечто, что я называю лестницей Иакова. Иаков лег на камень. Он дал ему сон. Во сне он видит лестницу, которая начинается у основания, а заканчивается в небе. Бог говорит, что основание — это дом Божий, а верх — это врата небес. И что же видит Иаков? Ангелов, восходящих и нисходящих по лестнице. Здесь есть нечто странное. Тогда еще не было дома Божьего. Когда Иакову снился сон о лестнице, Соломон еще не построил храм. Храм будет построен на горе Мориа через сотни лет спустя. Это был пророческий сон. Однажды я поехал в Израиль и спросил раввина Гетца, а это главный раввин, в ту поездку с нами поехала Карен, и мы общались до 5 утра. Тогда я спросил, «Раввин, где была лестница Иакова?» И отметил, что в Библии говорится о том, что Иаков назвал местом сна Вифиль. Я знаю, что на иврите Вифиль означает «дом Господень». Раввин Гетц сказал, что существует два Вифиля. Один Вифиль находится за горой по ту сторону Елеонской горы. А также добавил, что первый Вифиль — это вершина Елеонской горы. Тогда я сказал, подождите минуту, я правильно вас понял, вы говорите, что Иаков спал с задней части Елеонской горы, а храмовая гора, где должны были построить храм, это было место нахождения лестницы. Вот почему Соломон построил храм на горе Мориа. Это были врата небес. Запах от всех всесожжений возносился через ворота. Все словословия проходили через ворота. Но мое внимание цепляет интересный факт. Почему одни ангелы поднимались вверх по лестнице, а другие не сходили? Что они делают таким образом? Дом Божий, врата небес. Что они делают? Дальше мы узнаем, что когда Иаков проснулся, и это очень сильно, когда он проснулся, первое, о чем он воскликнул, было: «Боже, верни меня обратно к этому месту, и я отдам тебе 10-ю часть всего моего имущества». Слушайте внимательно. Те ангелы отмечали место, откуда в Израиле однажды будет воздаваться Богу все поклонение. И ангелы, согласно Библии, приносили десятинные приношения людей в присутствие Божие. Если вы этому не верите, то прочитайте книгу «Послание к евреям 7:8». И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет. Позвольте мне показать вам здесь жемчужину. Когда вы приносите пожертвование, вы не просто бросаете деньги в корзину или кладете чек, на самом деле вы этого не делаете. Бог через Христа на небесах видит, что вы делаете, и принимает именно это в небесный храм. А вы знаете, какая здесь получается обратная связь? Есть ангелы, которые восходят вверх, неся дары и хвалу, но есть также, не пропустите это, ангелы, которые нисходят вниз. И вы знаете причину, по которой они спускаются вниз? Они приносят благословение. Они изливают благословение, ответы на молитвы. Вы со мной? Я сказал, ответы на молитвы. А теперь вот что сказала Карен. И я должен проделать все это, чтобы привести вас к этому ключу. Если вы еще не знали об этом, да, я очень сложный человек. На лестнице, которая ведет к вратам, есть ступеньки. Вы понимаете, о чем я? Если взять слово «лестница» несколько глубоко, вы понимаете значение этого слова? Вы все глубокие люди. Слово «лестница» подразумевает не обычную лестницу, по которой мы взбираемся вверх, например, на чердак. Это более современный вариант истолкования данного слова. На самом же деле речь идет о еврейском слове, обозначающем ступеньки, по которым можно, например, зайти на второй этаж частного дома. Но чтобы быть более точным, здесь речь идет о винтовой лестнице. Поскольку если бы это была обычная лестница для того, чтобы взбираться на чердак, то не нашлось бы места для перемещения вверх и вниз. Такая лестница предназначена для движения в одном направлении. Или, например, вверх или вниз. Вы же не собираетесь предложить кому-то перемещаться с чердака вниз по лестнице, в то время как вы будете подниматься вверх по этой лестнице. Это ступеньки, такие же, что и в храме, построенном Соломоном. Они были именно винтовой лестницей, винтовой или спиральной. Такой является наша Вселенная. Планеты круглые, черные дыры спиральные. Проверьте в интернете, галактики тоже спиральные. Бог как-то по-особенному относится к вопросу спиральных вещей. Подождите минутку. Он создает винтовую лестницу, благодаря которой становится возможным божественный доступ к вознесению благословений и принятию благословений с небес. Одна часть этой винтовой лестницы — это дом Господний, другая часть — это врата небес.
«О Боже! О Боже мой!» Это очень сильно. Он вложил в каждое человеческое существо нечто, называемое ДНК. Если вы никогда не видели нити ДНК, то я вам скажу, что это. Это винтовая лестница. Возможно, это из-за того, что мы являемся храмом Божьим. Боже, помоги мне. Здесь я не могу удержаться, чтобы не бросить микрофон и закричать. Или, например, бросить туфель, или сделать что-нибудь еще. Возможно, это потому, что наши тела являются храмом Духа Святого, и Дух Божий живет в нас. Мы не ищем физическую лестницу. А знаете почему? Потому что мы несем в себе Бога, когда мы заходим в это здание. Мы приносим с собой Его присутствие на всякое место, куда мы приходим. И таким образом, Он высвобождает в нас спасение, а также Он высвобождает в нас крещение Духом Святым, и Дух Святой нисходит в тело, в Дух человеческий. Вот в чем секрет. Когда вы поднимаетесь вверх, когда вы начинаете подниматься вверх, вы видите это. Мы так живем, мы поклоняемся таким образом. Все в нашей жизни мы делаем именно таким образом. Я должен спешить, осталось всего 20 минут, и все. Давайте быстренько продолжим. Осталось 5 минут. Давайте продолжим. Время от времени мы должны останавливаться и говорить «давай». Пойдем именно в этом направлении. И вы ступаете на эту винтовую лестницу и начинаете немного с поклонения. И вы ступаете на эту лестницу и начинаете немного с хвалы. Ступаете на лестницу и поднимаетесь по ней вверх. И вот что происходит, когда вы начинаете двигаться в этом направлении. Вы сталкиваетесь с этим временем. Но чем дальше вы поднимаетесь, тем ближе вы продвигаетесь к вечности. И вот почему я должен сказать вам о том, что мой папа научил меня именно этому. Почему вы можете начать молиться? А потому что вы окажетесь на первой ступеньке винтовой лестницы, которая ведет вас в вечность. Примерно через час вы начинаете ощущать нечто, что вы никогда раньше не испытывали. А теперь вы на пятой ступеньке лестницы. И странным образом здесь оказывается то, что через 3 часа, когда вы находите себя на полу, вы не можете поверить, что молились только 3 часа. А знаете почему? Потому что чем больше вы так молитесь, тем больше вы теряете отчет времени, потому что на небесах времени нет. Хорошо. Таким образом, когда мой папа получил призыв проповедовать, это реальная история, он повел меня в церковь. «Карен, ты должна стать возле меня, я должен рассказать вам нечто». Да. Да, я люблю это. И вот он взял меня в эту маленькую церковь в Западной Вирджинии. До конца этой истории я буду плакать. Мы стояли на улице возле этой маленькой церкви, и у меня была с собой видеокамера, чему я теперь очень рад. Он сказал, «Сын, вот где я получил призвание проповедовать». Я сказал, «Папа, расскажи нам, как это произошло». Он помнил все имена. Тем вечером такой-то пастор проводил служение. Папа сказал, что почувствовал время молиться не согласно программе служения, но он не хотел беспокоить людей, потому что если мы проводим служение, мы не хотим, чтобы кто-то начал молиться громко вслух, чтобы все его слышали. Он сказал, что забрался в угол и тихонько там начал молиться. Служение длилось 2-3 часа. Он сказал, что потом обнаружил, как он лежит на полу, и

Пастор сказал, сейчас брат Фредди молится, и мы будем закрывать церковь, потому что кто-то должен с ним помолиться. Сколько было ему лет тогда? Папе было 17. И он сказал, что тем вечером с ним остался Эл Коллинз, папин друг, который позже, увы, умер. И хочу, чтобы вы все слышали то, что я рассказываю. Мой отец молился с 7 до 11 без остановки. И он сказал, вот что происходит. Когда ты молишься один час, ты переходишь в измерение, что твой разум чист. Ты забываешь обо всех заботах. Ты переходишь в измерение, где они не имеют значения, и Дух Святой омывает твой разум. Вы слышали, что я сказал? Пока вам понятно все, что я говорю? Я говорю вам, это реально. Он сказал, что через первый и второй час вы попадаете в измерение, когда все, и тело, и душа, и дух, фокусируется на духе. Вы движетесь выше плоти. В первый час вы боретесь с плотью. Вы понимаете, вам надо встать. Вы начинаете переживать. Вы можете опоздать. Вы думаете, что вам надо еще поесть. Вы боретесь с плотью. Он сказал, что если вы справитесь с плотью в первый час, то перейдете во второй час, где все сфокусировано на духе. Он сказал, и здесь ключ, где вы переходите в третий час. Он лежит на спине и чувствует, как дух покидает тело. Он чувствовал, как всплывает, хотя его тело знало, что он находится в церкви. И перед тем, как вы решите, что все это слишком странно, давайте откроем 2 Коринфянам 12:2, где Павел говорит, «В теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба». То есть, это соответствует Библии. Я не знаю, дьявол украл то, что может сделать или не украл. Знаете, когда вы пытаетесь говорить о подобных вещах, некоторые слушатели не будут вас воспринимать. Теперь он говорит, в третий час молитвы, я знал, что нахожусь в здании церкви, но ощущения были таковы, как будто мое тело находится в церкви, но дух вел меня в другое измерение. Он сказал, что в четвертый час, в том районе он находился между небом и землей. Он сказал, говорю вам, мой отец пребывал в молитве уже пятый час, примерно в 11 часов, поскольку Эл Коллинз находился рядом с ним, и у него были часы, он видел происходящее. И мой отец тогда начал петь на языках песню невесте. Дух Святой пел песню Святому Граду. Эл Коллинз сказал моему отцу, что никогда раньше не испытывал подобного чувства страха, потому что что-то покрыло лицо отца, и он физически начал исчезать. Вот что видел Эл Коллинз, который свидетельствует об этом. Он сказал, что посмотрел на отца, и казалось, что что-то покрыло его, из-за чего он начал исчезать. Мой отец не знал о том, как все выглядело со стороны. Но позвольте мне рассказать вам, что с ним произошло. Вы готовы? В духе мой папа поднялся так высоко во Вселенной, что он видел окраину Святого Града. Это не была игра его воображения. В пятом часу он находился где-то в голубых сапфирных небесах. Он все еще каким-то образом осознавал, что его тело находилось где-то внизу. И он добавил Перри, я не знаю, как это происходило, но все это было на самом деле. Он сказал, что видел окраину Святого Града. И когда он это увидел, Дух Святой через его уста начал петь песню, прославляющую Бога, создавшего Святой Град подобным невесте для своей церкви. И Эл сказал тогда, что лицо отца в эти мгновения, казалось, угасает. Эл с испугу начал вопить, и из-за этого отец вышел из состояния сфокусированности на духовном. И именно в это время папа получил подтверждение. Он узнал свое конкретное призвание другим путем, но в то мгновение он получил подтверждение, что будет служить Господу Богу. И он сказал мне, да, он сказал, «Сын, передай людям, не живите только в видимом измерении. Существует винтовая лестница. Войдите в Божье присутствие и пребывайте в нем. И это изменит вашу жизнь. Именно это вам нужно».

Первое, что мне всегда хочется сделать, это чтобы люди видели не меня, а видели во мне Иисуса Христа. Поэтому, когда я стою на сцене, первое, что я говорю людям, это то, что Иисус является Господом моей жизни, и Он Спаситель моей жизни. И мне не стыдно говорить об Иисусе и служить Иисусу. Дамы и господа, молодые люди, я хочу исповедаться. Самой великой исповеди своей жизни. Иисус Христос является моим Господом и Спасителем. И я не стыжусь Евангелия Христа, потому что сила Бога заложена в спасении верующих. Но знаете, как уже сказал Джон, когда он представлял меня, это не всегда было так для Скотта Руиза, для меня. Как он сказал, когда мне было 6 месяцев, мой отец оставил меня, чтобы следовать карьере футболиста. Я тоже пытался стать футболистом. Затем моя мама вышла замуж за моего отчима, и мой отчим не совсем хорошо относился ко мне. Он относился ко мне иначе, чем относился к другим братьям и сестрам. Но когда я учился в старших классах школы, то я попал под влияние своих друзей. Они все выпивали, курили, веселились, хорошо проводили время. Я подумал, меня совершенно не воспринимают дома, я не очень уютно себя чувствую. Поэтому нет проблем, я попробую то, что они делают. И я помню, как, когда я был в 9 классе, то я впервые выпил виски. Я настолько напился, что мне было плохо, но я не перестал. Видите, это первый раз было так, и потом этот первый раз превратился во второй, второй превратился в десятый, а десятый раз превратился в привычку, которую я не смог преодолеть в течение 12 лет. То же самое случилось с марихуаной. Употребление алкоголя не было достаточным, поэтому мои друзья сказали, давай начнем курить травку, это получше. Я сказал, хорошо, давай попробуем, я посмотрю, как мне это понравится. Я начал курить марихуану. Я начал ее курить и продавать. Я делал это каждый день. Я помню, как находился в комнате, даже не мог увидеть парня, сидящего рядом со мной, потому что комната была заполнена дымом. Когда учился в колледже, я начал употреблять кокаин. Я искал чего-то лучше и лучше, потому что алкоголь и курение не помогали. И я подумал, что в колледже употребляют кокаин. Это будет здорово. Я начал употреблять кокаин. Я делал это ежедневно. Я продавал его своим друзьям. И я считал себя популярным, принятым в кругу друзей. Они позволяли мне быть с ними, потому что я курил, выпивал, употреблял кокаин. Я в действительности употреблял его так много, что перегородка в моем носу стала сужаться, и врач сказал, если ты не прекратишь, то у тебя станет одна большая ноздря вместо двух. Я сказал, а мои друзья этим занимаются, я просто хочу, чтобы меня принимали. Знаете, я хочу обратиться к молодежи прямо сейчас, от всего моего сердца. Если вы употребляете наркотики и алкоголь, то это прямая дорога к погибели.

Дамы и господа, он привел более 50 футболистов университета к Иисусу. Он был лучшим игроком университета Южной Калифорнии. 3 года он был самым сильным человеком.

футболиста Национальной футбольной лиги Америки. Я смотрел на них, и они были моими идолами. Они были всем, о чем я мечтал. Я повторял каждую позицию, которая была на этих плакатах. Я старался иметь такую же форму, как у них. Я считал, что они были всем. И затем, как я помню, я был в НФЛ. Мне удалось попасть в НФЛ. И мне удалось встретиться с некоторыми из этих спортсменов, которые были изображены на плакатах на моих стенах. Я действительно узнал, какие они. Я обнаружил, что некоторые из них были наркоманами. Многие из них изменяли своим женам. А один из них был гомосексуалистом. Вы можете в детстве мечтать о встрече со своими героями, но знайте, что эти герои иногда вот такие, а не другие. В школе я повстречал того, кто всегда был со мной, потому что эти герои не всегда были со мной. Они говорили, что они позаботятся обо мне, но знаете, человек, который заботится, должен быть здесь, всегда с вами. А их никогда не было рядом со мной. Но я повстречался с тем, кто всегда был со мной, и его имя Иисус. И вы знаете, когда я действительно посвятил свою жизнь Иисусу, Он стал моим настоящим героем, потому что я действительно увидел, каков Он. Он не был человеком за стеклянной витриной или слабаком, у которого голова была немного в крови. Он был настоящим героем. Если вы хотите действительно узнать, кто был действительно тверд, кто был силен, тогда вам нужно узнать Иисуса. И Он стал моим настоящим героем.

Майк Хейген сейчас разобьет две стены из бетона.

Недавно я слушал новости CNN, и там говорилось о землетрясении, которое случилось в Сан-Франциско. Там говорили о том, как в некоторых областях дома разрушились, а в некоторых нет. В некоторых местах было сильное давление от землетрясения, но некоторые дома уцелели. Знаете, я размышлял об этом, потому что Иисус говорит об этом в послании от Матфея, главе 7, стихе 24. «Тот, кто слышит мои слова и следует им, будет подобен разумному человеку, который построил свой дом на скале». Иисус рассказывает нам о людях, которые построили свой дом на двух различных основаниях. Первый человек построил свой дом на скале, и когда пошел дождь и началось наводнение, вода обрушилась на дом, дом не упал, он выстоял. Но затем он говорит о другом человеке. Этот человек построил свой дом на песке. И человек, построивший дом на песке, в Библии сказано, он смотрел, как начался дождь, и поднялись воды, и обрушились на дом. И дом рухнул с ужасным шумом. И я как раз подумал об этом. И знаете, в Сан-Франциско много людей, у которых из-за различных структур земли основания домов очень слабы. Но гораздо важнее посмотреть на это с духовной точки зрения. Есть много людей, которые основывают свои жизни на различных основаниях. И однажды они разрушаются. Однажды, когда случаются катастрофы в человеческих жизнях, эти дома не имеют сильного фундамента, они не имеют в своей основе Иисуса Христа. И однажды такой дом жизни упадет, и такое падение будет ужасным. Мне кажется, что самый лучший пример, который я могу привести, это рассказать о себе самом. Потому что первые 21 год своей жизни я строил свой дом и жизнь сначала на успехе, чтобы быть принятым своими друзьями. Я строил его на веселье, чтобы только складывались взаимоотношения с приятелями. И как многие молодые люди, я хотел быть хорошим спортсменом. Я считал, что если я хороший спортсмен, то меня примет общество. Я считал, что люди будут меня любить, если я буду хорошим спортсменом. Я считал, что если я стану профессиональным футболистом, то моя жизнь удастся. Но знаете, когда я повзрослел,

Я увидел падение различных людей, которые были профессиональными спортсменами. Я увидел их несчастья и проблемы. И знаете что? Я начал понимать, что это совершенно не важно. Я стал понимать, что это слабое основание для моей жизни. Часто люди основывают свои жизни на работе, на семье и на многом другом. Но знаете что? У нас у всех бывают штормы в жизни. Мы все имеем проблемы. Христиане и нехристиане. Все одинаково. Мы все будем иметь проблемы в нашей жизни, но в нашей жизни и в вечной жизни будет иметь значение только то, на чем мы основывали нашу жизнь. Какова структура нашей жизни, каков фундамент, каково основание, на чем построена наша жизнь? Это наша работа или деньги, успех, или наша жизнь построена на прочном основании Иисуса Христа? Иисус сегодня здесь. Если вы не знаете Иисуса, как и я 6 лет назад. То, что Он сделал для меня, то, что Он сделал для каждого из этих парней здесь, Он сделает и для вас. Я открыл Библию, и Кив сказал мне: «Скотт, открой к римлянам». Я начал читать, и там сказано: «Никто не праведен, никто не ищет Бога, никто не понимает Бога». И это ударило мне в самое сердце. Он начал говорить слова Иисуса, и эти слова входили в мое сердце. И прямо там, в гостиничном номере, дамы и господа, я почувствовал, как я сбросил с себя вес. Видите ли, мне казалось, что по моей вине развелись мои родители. Мне казалось, что по моей вине отец обижал меня. Мне казалось, что все происходило по моей вине. Но знаете, это не была моя вина. И, молодые люди, я хочу вам сказать, что бы ни происходило, это не ваша вина. Если ваши родители не живут вместе, это не по вашей вине. Сегодня здесь есть человек, которого зовут Иисус. И Он любит вас больше, чем ваши родители. Он любит вас больше, чем силовая команда. Он любит вас сильнее, чем кто-либо способен на любовь, потому что Он умер самой ужасной смертью 2000 лет назад. В Библии сказано, что если вы исповедуете свои грехи, то Бог верен, и Он простит вам всю неправедность. И в том гостиничном номере в Канаде 6 лет назад я упал на колени и сказал: «Бог, да, я не слушал Тебя, я согласен, что в моей жизни есть грех. Этот грех отделил меня от Тебя. Но сейчас я понимаю, что Ты возродил во мне любовь. Я принимаю Твоего Сына Иисуса, который заполнит пробел между Тобой и Мной». И знаете, я заполнил этот пробел последние 6 лет. И Он никогда не унизил меня и не подвел меня. Его Слово говорит, что Он никогда нас не предаст и не покинет. Я хочу сегодня сказать, что Скотт полностью воскрес. И я обрел спасение. Я не употреблял наркотики, кокаин, я больше не пью спиртное. Я испытал то, что мне казалось замечательным, и прекратил это делать. Бог дал мне прекрасную жену. У меня дочь 3,5 лет, которая сейчас здесь. Я хочу сказать, если вы будете ждать Бога, если вы приблизитесь к Нему, Он знает, что вы лучше. Он знает, что лучшее для вас. И Он даст вам самое лучшее. Мы иногда испытываем различные пристрастия, и мы хотим иметь все. Но в Библии сказано, что не желайте ничего, не будьте пристрастными. Но Библия говорит, что вы должны восклицать Иисуса и принять Его, потому что Он единственный. Он единственный, кто может дать вам свободу. Он единственный, кто может показать вам настоящую любовь. Как землетрясение в Сан-Франциско. Вы никогда не узнаете, когда это произойдет. Вы никогда не знаете, когда вы можете остаться под мостом, и Он может упасть на вас. Я скажу вам, завтрашний день никому не обещан в этом здании. Никому, кто смотрит. Если вы не знаете Иисуса, вы ожесточили свое сердце и не желаете принять благую весть, которая здесь сегодня распространяется, вы идете отсюда. Все, что мы можем сделать, это молиться за вас, потому что конечный результат непринятия Иисуса — это вечная жизнь в аду. И это может прозвучать жестоко, и вы можете подумать, что я сейчас наступаю на вас и не люблю вас. Но я люблю вас, потому что Иисус любит вас, и Он любит меня. Он умер за каждого из нас. Он умер бы на кресте ради Него, ради каждого человека. Он освободил меня. Вы можете спросить, как я узнаю, что Он будет для меня и со мной во время боли и несчастий? Потому что мир так часто дает нам испытать несчастье и переживания жизни, и это побуждает нас ходить в темноте и потерять фокус нашей жизни. Но Иисус сказал, что Он никогда не оставит нас, никогда не предаст. Вы можете спросить, как я узнаю, что Он будет со мною? Я хочу, чтобы вы знали, что Он обеспечил нас любовью и заботой еще 2000 лет назад, когда Он был распят на кресте. Он не только умер на кресте, но Он сказал, что Он умер самой мучительной смертью. В Библии сказано так. Это самая мучительная смерть, которая только возможна. Там говорится в Библии, что Он был так сильно избит, что невозможно было даже узнать, кто был этим человеком.
Там говорили, что его ударяли по голове. Выдергивали вы его бороду и надели венок из терновых листьев. Терновый венок. И он был покрыт кровью. Там говорится, что невозможно было сказать, что это был человек, а кто он был. Все, что он делал ради нас, потому что он сказал, в этот момент я мог бы призвать 12 тысяч ангелов, чтобы спасти меня, но он этого не сделал. Он отвергал себя, и он позволил им распять себя, чтобы у нас могли сложиться отношения с его отцом. Он пришел, чтобы примирить нас, чтобы привести нас снова к дружбе с Богом. И поэтому я здесь, чтобы поделиться с вами тем, что Иисус — это больше, чем религия. Он хочет отношений с вами. Знаете, мирские герои, им вообще-то безразлично, потому что они не доказали своей заботы и любви к вам. Я говорю, что Иисус доказал свою заботу и твердость, потому что Он отверг себя. Он отверг себя, чтобы у нас сложились отношения с Его Отцом, потому что Он умер на нас, за нас, и Он любил нас. Насколько мне известно, никто ранее не пробивал такое количество льда. Никто не сломил столько льда. Никто раньше этого не делал.

Вы должны преодолеть свои жизненные проблемы. Вы не можете уйти от них. Когда я сегодня сломаю этот лед, только одно мотивирует мною. Я размышляю о дьяволе, о том, как он пытается украсть детей из этого поколения. У меня у самого есть 3-летняя дочь, и я помню, как дьявол пытался навести на нее болезнь, пытался упечь ее в больницу, пытался убить ее. Но во имя Иисуса он никогда не получит детей этого поколения. И прямо сейчас, прямо здесь я вижу лицо дьявола. И я нападу на него и ударю своим плечом, прямо между глаз ему, и разобью ему голову во имя Иисуса Христа.

Знаете, когда я проходил по центру старого города Тулсы, я видел проститутку-подростка, я видел молодых людей с разбитыми сердцами. Я сказал: «Бог, я не могу многого сделать. Я обычный грешник. Я не могу хорошо говорить. Но можешь ли ты использовать меня, чтобы я принес перемены в город Талса? Чтобы я принес перемены в эту страну? Я действительно обычный человек, но знаете, что Бог мне показал? Если вы мечтаете для Него, Бог берет обычных людей и делает необыкновенные вещи, потому что Он беспристрастен к людям». Вы верите, что это добрые вести? Я собираюсь попросить каждого человека, который не хочет быть тем же самым в вашей жизни, как вы были всегда. Если будете честны, то вы связаны в жизни цепями, и вы хотите сказать: «Иисус, прости меня, Иисус, сломай эти цепи». Через секунду я попрошу вас поднять голову, открыть глаза, и я попрошу, чтобы вы без промедления встали со своих мест, вы прошли по проходу к нам и встали рядом с нами, когда Брэд попытается сломать эти цепи, разорвать эти цепи, и это будет сделано в вашу честь. И в то время, когда Брэд будет физически разрывать эти цепи, я поверю в то, что Иисус сломает духовные цепи вашей жизни. Встаньте со своих мест и подойдите к нам. Вы никогда не будете прежним, вы изменитесь. И это стоит того, не так ли? Вы не будете прежними. Вы не будете прежними. Я хочу, чтобы вы сейчас встали со своего места и сошли все сюда. Я просто хочу сказать, чтобы я хочу, чтобы все, кто пришел сюда, стояли здесь не ради силовой команды, не чтобы посмотреть на то, что мы делаем. Я хочу, чтобы вы встали и приняли Иисуса Христа, и чтобы Он разорвал цепи в вашей жизни. Вы думаете, что это делает нас сильными мужчинами, то, что мы делаем здесь? Нет, мы здесь из-за того, чтобы были новые имена в книге жизни Акца, и чтобы цепи, которые были в жизни людей, духовные цепи, были разорваны во имя Иисуса. Я хочу сейчас, чтобы вы повторили эту молитву и скажите: «Дорогой Господь, Ты мне нужен. Я не могу это сделать без Тебя. Прости мне мои ошибки. Я исповедую мои грехи. Я знаю, что Ты не создал меня, чтобы я проиграл, но Ты сделал так, чтобы я победил. И сегодня я выбираю победу. Я исповедую это своими устами, и я верю всем сердцем, что Иисус Христос есть Господь. Иисус, стань Господом в моей жизни. Господь Бог, я не могу это сделать без Тебя, но с Тобою я могу сделать все. Я сделаю это реальным. Иисус, разорви мои цепи. Дьявол под моими ногами. Царство Божье, войди в мою жизнь. И пусть воля Божья будет выполнена в моей жизни. Сегодня новое начало. Мой Бог, мой источник. Бог руководит мною. Если Бог за меня, кто может быть против меня? Я никогда не буду прежним. Я изменюсь во имя Иисуса. Аминь. Это просто потрясает, когда вы размышляете о 50 миллионах семьях, которые физически оскорбляют друг друга и наносят ущерб друг другу. 90% школ имеют сатанинские группы. И группы тяжелого металла, многие из них приглашают молодых девочек за кулисы и насилуют их в автобусах. Я слышал из первых уст от менеджера одной из ведущих групп в стране, что он видел, как в ужасе кричала мать, как она видела, как ее 13-летняя дочь была в автобусе группы Boys and Bands. Многие из вас считают их героями. У меня нет ненависти к рок-группам. Не считайте, что они заставили меня ненавидеть их. Но они взяли этих молоденьких девушек, и они заставили их вступить в сексуальные отношения с каждым из них.
И они делали это в автобусе Boys in the Band. 30-40-летний мужчина использует 13-летних девочек, одной из них было 13, другой 14. И они вытолкнули их из автобуса. И знаете, что я говорю? Я устал от этого. Я устал от этого. Довольно того, что неправильно. Давайте будем кричать на дьявола и заставим его испытать это. Но я хочу сказать, что у ответа, у Бога есть ответ. Но если это ужасно, и вы считаете, это слишком много, смогу ли я ли что-то сделать? Я скажу вам, конечно, вы сможете. Вы не можете сидеть сложа руки, нельзя просто сидеть и возмущаться. Не правда ли это ужасно? Есть рассказ во второй книге «Царств» в главе 7. История 4 прокаженных, которые голодали до смерти, находясь за пределами одного из городов Ассирии. Они сидели и страдали от проказа и голода. И они сказали, зачем же мы здесь сидим? Мы сидим сложа руки, пока не умрем. Давайте пойдем в город, если они убьют нас, ну все равно. Мы все равно умираем. А может быть, они накормят нас? Тогда они поднялись и пошли в сторону города. И маленькие незначительные шаги прокаженных стали очень значительными. И они звучали как армия. И Бог сделал так, что весь город был напуган их шагами. И все убежали и оставили свою пищу, деньги и все в этом городе. И когда вошли 4 прокаженных, у них было все, о чем они мечтали. Потому что они решили что-то сделать. Дамы и господа, вы можете считать себя незначительными, но позвольте мне вот что вам сказать. Вы очень значительны для Бога. И большое вам спасибо, что вы смотрите наши передачи и поддерживаете нас. Пишите нам. Благословит вас Бог. Мы вас любим.

0: 52-я серия. Возвращение домой.
1: Меня звали Анисим, и я был рабом Филимона, пока 2 года назад не полюбил его дочь, красавицу Марианну. Она тоже меня любила, но ее брат Тарий был против.
2: О, это чудесно!
3: Ах ты, Тарий!
2: Прекрати!
3: Ты всего-навсего слуга! Ты раб! Не забывай об этом!
2: Тарий, ты поступил жестоко!
1: В конце концов, жестокость Тария вынудила меня мстить. После того, как я едва не вызвал гибель Тария, я украл бриллианты и бежал.
4: Смотри вот!
3: Берегись, ты можешь сгореть!
4: Бедняга! Он пропал!
5: Что ж, на этот раз летающий дом долетел до Коринфа.
6: Да. Но мы продвинулись во времени на 2 лет вперед.
5: Иногда мне кажется, что профессору Мбаблу никогда не удастся вернуть летающий дом назад в 20 век.
7: Не забывайте, кто хочет, тот добьется.
8: Кажется, мы забыли пообедать.
6: Правильно. Я про то же. Мы совсем забыли про обед.
3: Бездельник! Ах ты, глупая обезьяна!
5: Интересно, что там происходит?
6: Пойдем посмотрим.
5: Пошли.
9: Не могу сдвинуть с места, застряла.
3: Давай двигай, идиот.
9: Я стараюсь, как только могу.
3: Давай толкай. Ой. Хватит хныкать, бездельник, толкай, лодырь.
9: Ах, пожалуйста, хозяин.
6: Надо помочь ему.
5: Ага.
7: Робот может сделать эту работу.
5: Осторожно.
3: Убирайтесь. Не суйте нос не в свое дело, иначе вам будет худо.
5: Ой.
3: Ай. Ой. Здравствуйте, господин Анимон.
1: Ты опять бьешь этого беззащитного парня. Я заставлю тебя пожалеть об этом.
3: Прости меня, Анимон, но этот парень мой раб.
1: Обращайся с ним по-хорошему, иначе не получишь от меня ни гроша, понятно?
3: О, нет, я повинуюсь вашей воле.
6: Правильно.
1: Кто это? Отныне будешь добрым хозяином. Вот тебе деньги и найми парню помощников. Понял?
3: Спасибо. Я так и сделаю, поверь мне.
1: Я прослежу.
3: Спасибо, сударь.
6: Эй, все в порядке?
2: Мы можем чем-нибудь помочь.
6: Лицо Анимона показалось мне знакомым.
8: Угу. Он очень похож на Анисима.
6: Кто это был?
10: Это очень важный и богатый человек. Но он всегда помогает бедным рабам вроде меня.
6: Вы слышали?
2: Ага.
6: Ты не знаешь, случайно, где он живет?
10: В западной части города, на Спартанской дороге.
6: Пойдем-ка туда.

0: Анисим!
1: Что?
0: Привет!
2: Вот так встреча! Ведь ты Анисим, правда?
0: Ты изменился, но мы все равно тебя узнали.
2: Я рад, что ты не сгорел.
1: Вы меня с кем-то спутали. Меня зовут Аниман.
2: Что?
1: Я вообще впервые вижу вас.
2: Странно.
3: Да.
1: Вряд ли это тот самый человек.
0: Может быть, нет, но он очень похож.
2: В том-то и дело. Но, судя по всему, Анисим вряд ли остался живым.
3: А потом на лице Анисима не было шрама.
0: Может быть, это след от ожога?
1: Это забавно.
2: Что значит забавно?
1: Это странно, потому что Анисим, помнится, бросился в огонь.
0: Да, так и было. Его тело так и не нашли.
4: И бриллианты, которые он украл, тоже не нашли.
0: Если Анисим жив, надо сказать об этом Марианне.
2: Надо навестить Марианну в Риме и сказать ей, что, кажется, нашли Анисима.
1: Ну, я готов помочь вам.
3: Поехали.
4: Три, два, один.
5: Старт!

0: Я Аниман, а не Анисим. Анисим умер 2 года назад.
1: Что-нибудь случилось, сударь? Вам не здоровится?
0: Я просто устал, но мне надо ехать в Рим.
1: Вы поедете сегодня?
0: Угу. Приготовь мою карету, и я поеду.
1: Слушаюсь.
2: Мой хозяин через 2 дня прибудет в Рим. С его приезда вы должны оставить ваш дом.
3: О, не выгоняй нас из дома. Нам больше некуда деваться.
4: Дерек, не забудь, что отец много раз помогал тебе, пока не заболел.
2: Я это не забыл, но я выполняю свою работу. Вы много задолжали моему хозяину. Платите или выселяйтесь.
3: О, нет.
2: Всего доброго.
4: Он беспощаден.
1: Простите меня, дети.
3: Отец.
1: Это я вовлек вас в эту беду.
3: Отец, не падай духом.
4: Ты не виноват.
1: Я заболел, оставил свой бизнес. И вот мы теряем наш дом. Да.
4: Марианна.
3: Ах, Анисим, если бы ты был здесь, ты бы помог нам. Летающий дом.
5: Смотрите, Марианна.
6: Меня подождите.
7: Привет, Марианна.
3: Привет. Вы вернулись в Рим?
5: Да.
7: Да.
4: Нам нечем заплатить, и он выгоняет нас из дома.
5: Это ужасно.
7: Какой он жестокий человек. Он воспользовался тем, что ваш отец тяжело заболел.
6: Господь накажет его за то, что он такой подлый.
4: Мне кажется, меня он уже наказал.
7: За что?
4: За зло, причиненное Анисиму.
3: Мы же договорились забыть о прошлом.
7: Особенно о том ужасном дне 2 года назад.
5: Да, когда ты упал с коня.
7: Говорят, Анисим уколол коня, и конь тебя сбросил.
1: Берегись, старик!
3: Они оба согрешили друг против друга, Анисим и мой брат.
4: Но я был жестоко вынудил его согрешить.
7: Кто собирается выселить вас из дома?
4: Неблагодарный по имени Дерек.
3: Так велит ему его начальник, знатый коринфянин Аниман.
7: Кто?
6: Как? Но Аниман — это человек, который...
3: Вы его встречали?
7: Нет, нет, мы не встречали, правда, Джастин?
5: Угу.
7: Я думаю, нам уже пора идти домой. До свидания.
5: Простите нас.
7: Ой, спасибо.
6: Почему мы ушли, не отведав сладкого? И почему ты меня ущипнул, Энджи?
7: Да чтоб ты не проговорился по поводу Анимана.
6: Но ведь мы пришли как раз рассказать о нем.
5: Но каково было бы узнать Марианне, что Аниман – это Анисим?
6: По-моему, она была бы рада узнать это.
7: Это он выгоняет их из дома.
5: Бежим в летающий дом, пока светло.
7: Окей.
6: Меня подождите.
2: С прибытием, Анимон. Вас ждет карета.
0: Хорошо, хорошо.
2: Вы плохо себя чувствуете? У вас приступ болезни?
0: Замолчи и трогай.
2: Ох, слушаюсь.
0: Ты выполнил мои инструкции?
2: Да, но с семьей Филимона было сложно.
0: А что такое?
2: Я велел им сегодня же покинуть дом, но они еще не ушли. Простите, можно вас спросить, почему вам так нужен их дом?
0: Не лезь не в свое дело. Что здесь происходит?
2: Павел проповедует слово Господне.
0: Господня? Даже если есть Бог, он не поможет.
1: Римляне, вы спасетесь, если признаете Господа Иисуса, если примете, что Бог воскрес из мертвых. Иисус пошел на крест во спасение ваше. Братья, всякий, кто призовет имя Господа, спасется.
2: Анимон, сударь?
0: Да.
2: Давайте послушаем.
0: Зачем?
2: Узнаем, как получить прощение грехов.

0: Зачем мне это прощение? Я не виноват ни в каких грехах.
1: Простите, я только предложил.
0: Какое мне вообще дело до Бога? Он ничего для меня не сделал, ничего. Он мне не нужен.
2: Золото. Вот о чем я забочусь. Я больше не хочу быть ничьим рабом.
0: Кто там? Входите!
3: Простите, сударь.
0: Да, что такое?
3: На улице ждет девушка. Она хочет видеть вас, Анимон.
0: Девушка?
3: Да, сударь.
0: Скажи ей, пусть войдет.
3: Слушаюсь. Пожалуйста, входите.
4: Спасибо.
0: Оставайся там. Что тебе надо?
4: Я хочу видеть Анимона.
0: Я господин Анимон.
4: Меня зовут Мариана, я дочь Филимона. Я прошу об одолжении. Мой отец тяжело болен, и поэтому у нас нет денег. Не выгоняйте моего отца из дома, он беспомощен. Если вы верите в Бога, как мы, смилуйтесь, простите нас.
0: Я не верю в Бога, и милости от меня не ждите. Надо мной еще никто не смилостивился.
4: Ваш голос, я его уже слышала.
0: Ошибаешься, мы не встречались.
4: Не может быть. Да, конечно же, ты Анисим.
0: Я не Анисим. Я же говорю, мы не встречались.
4: Почему ты прячешь свое лицо? Я знаю, это ты.
0: Меня зовут Анимон. Тот, о ком ты говоришь, умер.
4: Ты возмущен, потому что ты обижен. Ты не можешь простить нас. Я не виню тебя, но...
0: Ты все сказала?
4: Что?
0: Если вы не можете вернуть мне ваш долг до завтра, вам придется уступить ваш дом мне. Простите, мне надо работать.
4: Нет, постой. Анисим!
0: Я не верю в Бога, и милости от меня не ждите.
4: О, Анисим, если ты не веришь в Бога, тебе воздастся за грехи твои.
5: Отец, постой. Отец. Ты слишком слаб, чтобы вставать с постели.
6: Я нашел в себе силы встать, чтобы встретить Анимона и просить его милости.
5: Лучше я поговорю с ним.
7: Тари, что происходит?
5: Здравствуйте, детки. Сегодня в Рим приехал этот человек по имени Анимон.
7: Приехал?
6: Это значит, что завтра же он выгонит нас из дома.
8: Нам надо попытаться вразумить его.
9: Да он просто подлец.
10: Я уже говорила с ним.
7: А?
10: Безнадежно.
8: Ты его видела?
10: Угу.
7: О, значит, ты знаешь.
10: Угу.
7: Марианна!
8: Постой!
10: Я пожертвую собой, чтобы спасти его душу.
8: Марианна! Постой!
7: Марианна!
8: Остановись, Марианна! Стой!
10: О, Господи,
8: стой,
10: пожалуйста!
8: Стой!
7: Марианна, не надо! Себя. Не надо!
10: Дайте мне умереть, только таким путем можно искупить грехи Анисима.
8: Ой!
0: Почему я все время вижу этот кошмарный сон? С тех пор, как меня обижали, потому что я был раб, я мечтал только о мести.
8: Тогда почему ты чувствуешь вину и видишь все тот же сон?
0: А? Это опять вы? Убирайтесь! Повторяю, мы не встречались!
7: Это неправда, Анисим.
0: Я не Анисим. Я стал совсем другим человеком.
8: Но изменить имя еще ничего не значит. Нельзя забыть свои грехи.
7: В прошлом ты совершил ужасную ошибку, но если ты хочешь, чтобы Бог простил тебя, не надо делать новых ошибок.
8: Ты очень плохо принял Мариану, когда она пришла к тебе, и она отчаялась. Она же любит тебя. Она чуть не утопилась из-за тебя.
0: Что?
7: Ты ненавидишь ее семью, а она хотела спасти твою душу.
8: Марианна хотела пожертвовать жизнью, чтобы искупить твои грехи.
7: Угу.
0: Убирайтесь!
7: Хорошо, мы уйдем, а ты пока можешь подумать в тишине.
0: Идите!
8: Анисим!
11: Вон!
8: Если тебе нужен добрый совет, тебе надо сходить к апостолу Павлу.
7: Правильно. Угу. Пойдем.
0: Марианна, ты любила меня, а я ожесточился против тебя, ожесточился против Бога.

0: Павел, Павел, Павел, я пришел к тебе, чтобы покаяться в своих грехах. Я ожесточился против Бога, но теперь Он мне нужен. Я нарушил Его заповеди. 2 года назад я украл у своего хозяина бриллианты. По моей вине упал с коня его сын. Я был мстителен и жесток.
1: Не отчаивайся, Господь простит твои грехи. Призови имя Господа Иисуса, и спасешься, Он любит тебя.
0: Да, но я отвергал Его.
1: Я сам отвергал Его, а Он сделал меня своим служителем и научил меня открывать глаза неверам вроде тебя, чтобы дать им прощение грехов.
0: Но семья Филимона не простит меня.
1: Они простят, ведь они христиане. Я напишу Филимону письмо от твоего имени.
0: О, Павел, спасибо.
2: Прости меня, отец, я старалась, но Анисим не умолим.
3: Если бы он согласился ждать, пока я вновь встану на ноги.
4: Боже, прости ему.
5: Привет, Марианна!
6: А, детки, вы вернулись.
7: Вам не нужно будет покидать свой дом.
4: Что?
3: Почему? Что случилось?
5: Мы узнали, что Анимон никто иной, как Анисим собственной персоной.
4: Анисим?
3: Что? Мой бывший слуга?
5: Да, мы вручим вам срочное послание.
3: Послание?
4: Я не верю, что Анисим жив.
5: Вот.
6: Интересно, что он сейчас делает?
7: Он пошел на холм закатов и ждет тебя там.
5: Да, он просил передать это письмо.
2: Неужели он действительно хочет видеть меня?
5: Угу.
3: Кажется, это письмо от апостола Павла. Мои глаза стали плохо видеть, так что прочти мне, Тарий.
4: Хорошо. От Павла, ученика Иисуса Христа, Филимону возлюбленному и сотруднику нашему. Благодать тебе, мир от Бога Отца нашего, Господа Иисуса Христа.
1: О любви прошу тебя, сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Ты же прими его, как мое сердце, уже не как раба, а как брата возлюбленного, и воплоти в Господа.
7: Здорово. Я тоже хочу вернуться и увидеть свою семью, как они.
5: Угу.
8: Что случилось?
5: Профессор Баба!
0: Ну, это машина времени. Я так много ее чинил, что она сыта по горло.
9: Мы не можем остановить тряску.
5: Машина времени ничего не чувствует. Это я сыт по горло. Простофиля! Хватит!
0: Прекрати, Джастин, ты ее сломаешь!
9: Джастин, прекрати! Берегитесь, я суперробот, я принял командование. Да надо гордости от этой машины времени.
0: Ты обезумел, контролируй себя.
9: Слушайся меня, я твой хозяин. Верни нас в 20 век, сейчас же, или я совсем выйду из себя.

0: болит.
1: Все живы-здоровы?
2: Угу. Ну ты, сэр, натворил делов.
3: А что я такого сделал?
2: Фу. Что случилось с профессором?
4: Может быть, ему плохо?
0: Пойду посмотрю. Что?
2: Кажется, Джастину тоже плохо.
0: Идите сюда.
4: Что это?

0: наконец-то мы дома!
1: Мы вернулись в 20 век!
2: Просто даже не верится!
3: Ну вот вы и дома, и все благодаря моей машине!
2: Ой, больно!
4: Пришло время сказать до свидания! До свидания, Корки Робертс, Энджела Робертс, профессор Хамфри Бамбл, сэр, солнечный онный робот, Джастин Кейси и летающий дом.

0: Здравствуйте, я Руслан Кухарчук, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Желание любой матери заключается в том, чтобы ее ребенок был счастлив, и каждый воплощает это стремление по-своему. Что такое слепая любовь и в чем состоит святая обязанность матери? А также секреты материнской молитвы в сегодняшней программе. С нами в студии традиционно координатор интернет-ресурса «Поиск Бога», учитель-методист Ассоциации «Эммануил» Андрей Долганов. Приветствую, Андрей.
1: Здравствуйте.
0: Говорим сегодня о молитве матери о своих детях. Отчасти, конечно, и молитву отцов затронем. У тебя двое детей.
1: Да, две дочери.
0: Твоя жена и их мама. Насколько ее молитва отличается от твоей? Как ты думаешь, если ты подслушиваешь?
1: Иногда? Прежде всего, я просто удивляюсь, насколько моя жена чувствительна к нуждам моих дочерей. Одна дочь у нас приемная, и, можно сказать, когда мы впервые с ней познакомились, буквально через пару месяцев моя жена говорит: «Андрей, я не могу спокойно спать, это наша дочь». То есть она родилась в сердце моей жены, и я просто удивляюсь, вот насколько предчувствие, что с ними происходит, если не в школе или на улице и так далее. Жена сразу говорит: «Андрей, надо молиться». Вот. И она просит, чтобы мы каждый вечер молились.
0: Вообще взять ее в семью, это была ее инициатива?
1: Да, прежде всего она родилась в сердце моей жены, потом уже пришло осознание в моем разуме, и потом уже она родилась в моем сердце, так сказать. Но как раз сердце матери, оно более чувствительно к детям.
0: А как вы молитесь вообще о детях? Как это происходит? Это специальный день или вот просто по вдохновению?
1: Мы каждый день за них молимся. Каждый вечер мы их благословляем на сон, в школу.
0: Вместе с ними молимся, или отдельно?
1: По очереди бывает, вместе. Ну, по-разному, что есть. У нас нет как бы определенного такого ритуала, так сказать. Мы смотрим, как день развивался, ну, какие проблемы были в семье или у дочери, и так строим молитву.
0: Ну вот как принципиально отличается молитва матери и молитва отца за своих детей? Ты по своей семье как это наблюдаешь, или, возможно, по наблюдениям других семей? О чем молится мама в первую очередь? О чем молится папа в первую очередь?
1: Но матери в основном молятся о том, чтобы Бог защитил детей.
0: Чтобы, ну да, наверное, важно, чтобы все в порядке было с этим ребенком.
1: Чтобы Бог дал счастливую жизнь, дал хороших мужей там, или там, жен и так далее. А вот отцы обычно молятся: «Боже, дай хорошее образование». Там, такое, что,
0: потому что, чтобы зарабатывал, деньги были.
1: Отцы более так озабочены внешним устройством, жизни своих детей, то есть образование, специальность, жилье и так далее, а матери больше обеспокоены духовным здоровьем, может быть, физическим здоровьем и так далее своих детей. То есть, такой
0: план. Ну, слава Богу, когда и отец, и мама верующие люди, да, и они одновременно вместе могут сообща молиться о своих детях. Потому что полномочия благословлять, особенно своих детей, это, конечно, в первую очередь на отца возлагается. Ответственность такая в Библии, когда о первенцах речь шла, и о всех остальных детях. Но, тем не менее, в Священном Писании немало подчеркивается и роль именно мамы, именно женщины, именно матери за своих детей. Ты можешь напомнить какие-то примеры библейских историй, когда позиция мамы или молитва мамы, она играла историческую роль в жизни этого ребенка?
1: В Библии очень много таких примеров. Вот очень такой явный и наглядный пример – это история Анны, которая не имела детей. И Писание говорит, что она уже молча молилась, ну, со слезами на глазах.
0: Для первой книги Царств, первой главы.
1: Молча молилась, даже первосвященник думал, что она просто пьяная. Вот. Но она сказала, что в ее сердце лежит огромная такая нужда. Она молилась Богу, чтобы Бог дал ребенка. И уже в этой молитве она молилась: «Боже, если ты дашь мне сына, то я отдам его на служение».
0: Для всех остальных детях.
1: Историю, что Бог услышал ее молитву, и она родила сына, первенца, его назвали Самуил, и он стал судьей в целом народе, в Израиле. И через его жизнь, через его служение Богу и людям, Бог совершил огромный труд на своем народе. Так Бог услышал молитвы матери. И читая историю церкви, мы можем множество таких случаев найти, как, допустим, Франциск Ассизский, мать, которую вымолила его, потому что он, родившись в верующей семье, вел очень разгульный образ жизни, пока был молодой, но мать постоянно молилась за него, и мы знаем, что он один из почитаемых таков учителей церкви в разных деноминациях.
0: Как ты думаешь, это связано с тем, что физиологически мама производит на свет ребенка, или все-таки здесь какое-то Божье особое предназначение именно для женщины?
1: Все-таки, да, мое понимание, что это Божье предназначение, потому что Писание говорит, когда Бог сотворил человека, мужчину и женщину сотворил их. Как бы Писание дает такой намек, что когда первый человек Адам, он имел в себе как бы мужское и женское начало вместе. И когда Бог увидел, что для Адама нет помощника, он взял ребро. Вот в языке оригинала это слово, оно не только ребро означает, но сторона, грань. То есть можно сказать, что Бог взял женскую часть, женское начало, сделал жену, отделил, и да, привел к Адаму. И можно сказать, что Божью любовь Бог вложил в сердце первому человеку. И поэтому любовь матери и любовь отца, они не должны конкурировать друг друга, они должны дополнять друг друга. Любовь, Бог есть любовь, как Писание говорит, а природа любви – это желание отдавать. Поэтому я глубоко верю, что вот это желание любить своего ребенка, оно от Бога. То есть оно коренится в Божьей любви. Женщина, которая рождает ребенка, она испытывает вот эту нежность, любовь, заботу, желание помочь своему ребенку и заботиться о нем.
0: Чем принципиально отличается любовь отца к детям и любовь матери к детям?
1: Ну, если так посмотреть, то можно сказать, что любовь матери, она более такая все покрывающая, все прощающая, в общем, всегда жалеющая,
0: в общем,
1: утешающая. Да, что бы ни происходило, мать всегда будет оправдывать своего ребенка. Она даже не хочет разобраться, кто прав ее ребенок или нет. Она будет его оправдывать, покрывать и так далее.
0: В конфликте с соседями тоже всегда ее ребенок.
1: Ее ребенок всегда самый лучший, ребенок ее никогда не виновен ни в чем и так далее. А любовь отца, она такая более дисциплинирующая. Отец хочет воспитать ребенка в послушании, в подчинении родителям, Богу, законам. А любовь отца, она такая мотивирующая. То есть отец хочет задавать ребенку определенные цели и помогать в достижении этих целей. Поэтому если даже вот рассмотреть пример неполноценных семей, то есть если воспитывает ребенка один отец, то обычно дети такие спартанцы. То есть даже девочки, они как солдаты Джейн. То есть они собраны, не всегда достигают. Обычно эмоциональный фон такой немножко подавленный. Но если воспитывает мать-одиночка, то обычно такие дети могут быть инфантильными такими. У них мало таких вот мотиваций. Вот. Они бывают, себя воспринимают как центры земли, потому что мать хочет все отдать ему.
0: Да, потому что они всегда были как бы в защите
1: такой. Да. Поэтому мы даже видим как бы перекос воспитание в неполноценной семье.
0: Неспроста.
1: Да,
0: неспроста.
1: Поэтому Бог и хочет, чтобы у ребенка была полноценная семья, папа, мама, родственники, чтобы через любовь отца и матери ребенок мог во всей полноте увидеть образ Божьей любви. Чтобы ему потом, когда он уверует, было проще принимать Божью любовь, как взаимную любовь отцовскую и материнскую.
0: Ровно через минуту в нашей программе история матери, у которой оставалось одно единственное средство, чтобы спасти сына. Оставайтесь с нами, и вы узнаете, сработало ли оно. Не переключайте. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив», и мы говорим о материнских молитвах, о материнской любви, но, безусловно, отцов также отчасти затрагиваем. В Священном Писании Бог неоднократно сравнивает себя и свои чувства к людям, да, свою любовь, с материнской любовью.
1: То есть и в Писании Бог очень высоко оценит материнскую любовь. И показывая свою божественную любовь по отношению к человеку, он иногда сравнивает с материнской любовью. В книге пророка Исаии есть пару таких интересных мест. Бог говорит напрямую к своему народу: «Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас». В другом месте Бог говорит: «Забудет ли женщина плод чрева своего, чтобы не утешить сына чрева своего. Но даже если и женщина забудет,
0: я не забуду,
1: Бог говорит». Бог как бы сравнит свою божественную любовь к человеку именно с материнской любовью.
0: Но я тебе скажу так, что я все-таки слышал некоторые легкие недовольства мужчин о том, что слишком воспевается любовь матери, образ матери, даже в церковных кругах, особенно в традиционных церковных кругах, традиционных евангельских церквей. Что ты на это скажешь? Может, все-таки стоит также помнить равнозначно роли отца и роли отцовской?
1: Конечно, это обязательно нам необходимо, потому что Писание предупреждает, что у нас в учении и в жизни должен быть определенный баланс, не должно быть перекоса. Когда есть какой-либо перекос, люди обязательно попадают в ересь. То есть ересь – это есть
0: крайность. Это влияет на культуру в церкви. Это влияет. Да, даже если это не ересь,
1: ну,
0: даже
1: еще
0: если
1: можно
0: не
1: сказать,
0: ересь, это влияет на атмосферу.
1: Специфику, если посмотреть многие церкви, то большая часть все-таки прихожан и членов –
0: это
1: женщины.
0: Наверное, с этим связано. С этим
1: и они больше молитвенники-то, и они более такие активные в служении церкви. И все-таки, если посмотреть, то мужчины, они более такие инфантильные, их очень мало еще в церквях. И обычно они так приходят, они садятся, слушают, и мало кто из них принимает
0: это
1: активное участие.
0: Это отдельная тема,
1: да,
0: для это отдельная тема для печальной беседы, Андрей. Да, да. Но я хотел, вот исторический факт такой, якобы правнук Федора Достоевского, Дмитрий, в своих вспоминаниях пишет о том, что именно молитва его матери, она сыграла решающую роль в спасении его жизни. Когда он болел, его мама, она была в храме, она молилась, и по его утверждению молитва была услышана. Какие еще исторические параллели можно вспомнить или это прокомментировать?
1: Дело в том, что в тот момент, когда ребенок образуется в чреве у матери, возникает невидимая такая духовная связь матери и ребенка. И даже когда ребенок вырос, и он далеко от нее, мать сердцем чувствует, ну, что происходит с ребенком. Поэтому она очень сильный молитвенник и заступник именно за нужды своего ребенка. Отец может так не чувствовать своего ребенка, как мать. И вот в этом примере тоже мать так прочувствовалась болью и страданием своего ребенка, что она просто вопила к Богу, не взирая на окружение людей, и ее молитва была услышана.
0: Это как с историей Анны, да? Которую мы уже вспоминали несколько минут назад. Можно только догадываться, что испытывают матери, наблюдая, как страдают их дети, без малейшей возможности облегчить эти страдания. И все же есть оружие, способное помочь. Именно об этом сегодняшняя история. Давайте посмотрим.
2: Когда родился сын, Наталья Куликова была очень счастлива. Денис рос послушным и умным мальчиком. Он хорошо учился в школе и очень любил читать.
3: В библиотеке там были вот книжки против вот наркомании, там все, я все перечитал.
2: В 16 лет знакомые предложили Денису наркотик. Денис не отказался, ему уже очень давно хотелось попробовать то, о чем так много писалось в книгах.
3: Я помню, когда меня не кололи, я вот в этот момент думал, что вот хоть я сейчас попробую, из-за чего вот люди там друг друга пивают, там готовы жизнь лишиться. И вот когда я вот, как это называется, лег на приход, я вот в это время подумал, о, ради этого стоит жить.
2: Отныне вся жизнь Дениса была подчинена наркотику. Никто из родных об этом не знал, пока однажды сестра, услышав крики в комнате Дениса, не решила посмотреть, что там происходит.
4: Я испугалась, думаю, ну что там случилось такое? Пошла к двери, посмотрела, увидела, что Андрей колет Дениса.
2: Когда Наталья вернулась домой, дочь ей все рассказала.
5: Вот я поняла, что мой сын наркоман, и что я вряд ли даже могу его спасти.
3: Ну, для меня это колодце было как вот одержимость. Я мог как бы за это сделать все, что угодно. Я вот не боялся как бы ничего. Вот мне главное взять, например, деньги украсть. Неважно, где, у кого, как, там, кого-то кинуть, неважно. Главное, уколоться, остальное там уже потом хоть что будет.
5: Если не уколешься, и жизни нет, начинаются ломки. Я видела эти ломки. Это страшно, это сердце болит, вы представляете, как.
2: Наталья была в отчаянии от того, что ничем не может помочь сыну. Ее постоянно преследовал страх, ведь в любой момент Денис мог умереть.
5: Я часто ходила и смотрела его, проверяла, жив он, не жив. Посмотрю на него, мне спокойнее становится.
2: В то утро, когда Денису исполнилось 20 лет, никто в доме не думал о празднике.
5: Я с утра, когда проснулась, я поняла, что все, я сына потеряла. Он скоро умрет. Ничего хорошего не будет.
2: В тот день Дениса так никто и не поздравил. Денег на наркотики не было. Зато было много свободного времени, и Денис впервые трезво посмотрел правде в глаза.
3: Просто мне 20 лет, а я всего навсего наркоман. Ничего не достиг. Вот.
2: А вечером он набросился на мать с упреками, что за целый день она его не поздравила.
5: Он на меня кричит, а у меня вот такое в голове. 20 лет назад какая была счастлива, когда я его родила. Какое-то было счастье. Я вспомнила роддом, я вспомнила, как мне его принесли. Представляете, я все это вспомнила. Вот, и он ушел на улицу.
2: А Наталья все думала о сыне. Каким он был в детстве, в школе. Неожиданно ее размышления прервал звонок в дверь.
5: Я увидела чужого человека, похожего на моего сына, но чужого. Я вижу, это не мой сын. Денис, говорю, тебе нужно лечь в больницу. Пожалуйста, я тебя очень прошу.
2: Неожиданно Денис согласился, хотя раньше о лечении не хотел слышать ни слова. Когда всего на один день Дениса выпустили из больницы, в 21-й день его рождения, он тут же нашел товарища и поехал с ним за наркотиком.
5: А это подстава. Их везут в барыги, Денис выходит оттуда с двумя дозами, их ловят и Дениса сажают в тюрьму.
3: Когда я туда попал, мне уже было не до героина. У меня был жуткий страх, потому что я к жизни вообще не приспособлен. Я не был как ни в армии, нигде. То есть я все время жил с мамой. Все, больше я ничего в жизни не умею. И тут вот страх, я остался один.
2: Здесь, в тюрьме, Денис впервые стал обращаться к Богу.
3: И вот тогда я задумался действительно серьезно. Вот серьезно задумался, что у меня нет будущего, что вообще я никто в этой жизни, вообще, ну, и жить ты не жил. Здесь я в этой жизни ничего не достигну. И там вот, когда я предстану пред Богом, меня ждет осуждение. И вот тогда я как бы внутренне обратился к Богу. Прям такого вот переживания было. Я даже не помню, молился это, не молился. Я помню, что вот у меня был просто вот крик, чтобы Бог помиловал и помог. И вот после этого в жизни вот что-то начало меняться. Внутреннее такое смирение. Я старался вот со всеми нормально общаться. То есть все, я просто сказал Господу, хочу жить с тобой. Я не могу там больше жить. И я после этого почувствовал внутри вот какое-то вот чувство, что я свободен от наркотиков. Я вот понял, что Бог коснулся моей жизни, вот поэтому чувствую.
5: Я приезжаю к нему, и вдруг выводит ко мне совершенно другого человека. Представляете? Вот совершенно другого человека. И я вспоминаю вот это вот, то, что я с ним здесь делала, как я его гнала. И возвращается ко мне сын, понимаете, вот это вот, вот то, что я его в коридоре выгоняла из дома, да? И вот мне его ведут. И я вижу совершенно другого виду, тут, кого я хотела видеть здесь. Мне привели его. Он говорит, да, ты будешь не наркоман.
2: Из положенных 5 лет Денис Филимонов отсидел только 3,5. Его освободили досрочно. Когда он вернулся домой, родные сильно переживали, что дальше.
5: И друзья на него стали ставить ставки, сколько он продержится. Я очень боялась. Он пойдет друга провожать, а мне страшно. Он на улице встретит друга, а мне страшно. Вот. А здесь он, понимаете, вот пришел, он пошел устроиться на работу, представляете?
2: Денис не только не вернулся к наркотикам, но и стал активно посещать баптистскую церковь. Увидев, как Бог изменил Дениса, мать и сестра также пришли в эту церковь. Семья, наконец, обрела счастье. Но произошло еще одно чудо, которого никто не ожидал.
3: И этого я никогда в жизни своей не ожидал. Даже вот я знал, что я буду вот жить с Богом. То есть все, ну, не думал, что как бы... Я женюсь когда-нибудь, потому что я

0: болезни излечимый.
1: Такое чудо, да, его полюбила девушка совершенно, которая ничем не болеет. Представляете, вот она его полюбила и вот вышла за него замуж.
2: И это было не последнее чудо в их семье. У Дениса родился совершенно здоровый ребенок.
0: Я благодарен Богу за то, что из ада вырвала меня рука его, за то, что он мне дал новую жизнь, за то, что дал цель, смысл в жизни, за то, что дал мне жену, сына, дочку, семью. За то, что знаю, что будет вести по жизни, будет учить, никогда не оставит.
1: Господь, он мне дал нового сына. Понимаете, он омыл, очистил его от такого наркомана, который умирал. Врач сказал, через полгода он умрет. А он мне его дал, вернул мне сына. Представляете, Господь? Вот совершил такое чудо. Он так нас всех любит.
3: Слава Богу, она молилась Богу своими словами и в православном храме. И Бог услышал ее молитвы, и это чудо. Когда
4: но еще
3: Бог...
4: не было воцерковленным
3: да,
4: человеком.
3: Да,
4: вот о чем мы говорили раньше, точнее не успели поговорить, что даже не воцерковленные люди, у них то ли инстинкт, то ли это Богом вложено в каждого родителя, особенно в каждую маму молиться. Это как бы естественная потребность, наверное.
3: Да.
4: Но в этой истории хотел бы обратить внимание еще на один аспект. Это, судя по всему, там не было отца.
3: Да.
4: Там не было папы. И это распространенное явление. И вот ты говоришь о том, что тебе также часто пишут проблемные семьи, именно где нет папы, а мама не может справиться.
3: Именно мамы пишут, дочь наркоманка, сын наркоман или алкоголик и так далее, и просят, чтобы молились и поддержали
4: их молитвы. Какова роль отца в воспитании ребенка, вот чтобы такого не происходило?
3: Именно, вот я перед этой программой посмотрел последнюю статистику по преступности в России. И до 80% преступников в России воспитывались матерями-одиночками. То есть видно, что не было вот отцовской дисциплины в семье. Но когда необходимо было ребенка дисциплинировать, учить уважать старших, почитать родителей, уважать законы этого государства, в котором мы живем, и так далее. Поэтому
4: материнская любовь была.
3: Материнская
4: но
3: была,
4: отцовская
3: да,
4: дисциплина не было.
3: Да. Можно сказать, ну, в крайней такой форме, когда мать закрывает глаза на проступки ребенка, дает все, что он только не попросит, ну, все, что только не пожелает, и всегда защищает как бы, своего ребенка.
4: Полноценное развитие – это когда у человека есть чувство любви
3: и
4: ребенка,
3: меры,
4: и чувство да, меры и справедливости.
3: Меры, да. Справедливости.
4: Он справедлив тогда к окружающим становится.
3: Да.
4: Иначе матери страдать в первую очередь
3: после этого.
4: Ну, слава Богу за такие истории. Я думаю, что каждый из нас сталкивался с множеством подобных историй, когда Бог восстанавливает и здоровые дети, и семья, и это милость Божья явлена, как он сказал, что Бог его руками из ада буквально достал. Это очевидно. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактиве». С вами по-прежнему я, Руслан Кухарчук, наш эксперт Андрей Долганов. Мы говорим о материнской любви, хотя, безусловно, затрагиваем тему более широко. Это родительская любовь. И такой термин есть – слепая любовь. И может ли любовь все-таки причинить вред? Нанести вред, точнее,
3: дело в том,
4: ребенку.
3: Что, да, дело в том, что Библия дает нам откровение, что дети, которые рождаются в семьях, это не собственность родителей. Это дар, который Бог...
4: В смысле
3: Бог,
4: не собственность? Как
3: это
4: не собственность?
3: Бог,
4: мой ребенок.
3: Нет, нет, это Бог дает дар родителям и привилегию и ответственность перед Богом правильно воспитывать и обучать ребенка, и готовить его к взрослой самостоятельной жизни. А иногда матери воспринимают ребенка как свою собственность. И иногда они манипулируют
4: даже уже когда свободой дети женятся, воли, замуж да, выйдут.
3: И они манипулируют свободой воли ребенка, пытаясь навязать ребенку свои решения, свои ценности,
4: например, какие,
3: свой выбор
4: какие
3: пути.
4: Какие решения чаще всего навязываются
3: ну,
4: ребенку?
3: Пример, допустим.
4: Взрослому, маленькому ребенку очевидно,
3: ну, взрослому.
4: Да, но взрослому.
3: Допустим, на ком жениться, за кого замуж выйти, не отпускают детей жить самостоятельно,
4: да,
3: а пытаются, пойти. Чтобы дети жили в одной квартире, да, и мамы влазят в личную частную жизнь новой семьи, ну и так далее. Массу примеров можем. И что возникает? Желание манипулировать, управлять волей своего ребенка приводит к обратному эффекту. Ребенок пытается доказать, что он уже самостоятельный. И возникают сильные конфликты между матерью и ребенком. Поэтому Писание говорит о том, чтобы в нужный момент родители готовы были, уважая свободу воли своего ребенка, отпустить самостоятельную жизнь, но продолжать молиться. И апостол Павел писал одной церкви и говорит, я должен как бы вас оставить, но я предаю вас в руки благодати Божией, которая может назидать вас более, чем я. То есть поэтому родители...

0: родителям необходимо в определенный момент жизни предавать своих детей в руки благодати Божией.
1: То есть в какой-то молиться. Момент нужно да. как бы смириться с тем, что уже все. Уже
0: у них начинается напрямую. Самостоятельная жизнь, да, но родители всегда будут молиться, всегда готовы принять, дать ответ на определенный вопрос, там, ну, консультировать или там, утешить своих детей и помочь в трудной ситуации.
1: Андрей, напоследок еще хотел бы вернуться к теме матерей-одиночек. Это у нас целое понятие такое есть. Из древних времен, наверное, еще какие основные рекомендации женщинам, которые самостоятельно воспитывают одного ребенка или нескольких детей, как они могут компенсировать, если это возможно, отсутствие мужчины отца в доме?
0: Но прежде всего, таким женщинам необходимо примириться с Богом, учиться слышать Божий голос и просить мудрости у Бога, как правильно воспитывать своего ребенка вот в неполном, в неполноценной семье, потому что Бог дает нам откровение как о духовном отце. Если мать примирилась с Богом, она просит, чтобы Бог компенсировал отсутствие отца в семье, чтобы Бог стал воспитывать и дисциплинировать ребенка. То есть, и опять же, предавать своих детей в руки благодати Божией, потому что Бог человеколюбив. Если он будет воспитывать, то только во благо ребенку.
1: Мне кажется, еще важно также ребенку, сыну или дочери, прививать любовь к чтению Библии.
0: Да.
1: Когда дети будут читать Библию, это будет такой большим компенсирующим фактором
0: отсутствия
1: какого-то
0: да.
1: ребенка, да. отсутствия какого-то родителя, потому что в Библии есть описание очень четких моделей мужского и женского поведения. Характер это компенсирует. Да. Ну и второе, наверное, благословлять этого ребенка для общения с мужчинами в церкви, возможно, если это мальчик, с братьями в церкви.
0: Да, если в церквях есть пасторы, которые могут пастыри, уже да. помочь матерям-одиночкам именно в правильном, в мужском наставлении детей.
1: И перед молитвой я бы хотел поблагодарить всех партнеров Ассоциации «Эммануил». Именно благодаря вашей финансовой поддержке осуществляются такие программы, как эта, а также 180 градусов и мировые христианские новости. И вместе с нами вы влияете на жизни людей. Спасибо вам, уважаемые партнеры. И у нас, Андрей, есть небольшое время, чтобы помолиться да. о зрителях, возможно, есть нужды.
0: К нам на телефон доверия поступают звонки, и мы бы хотели с ним помолиться за две нужды. Владимир из Украины. Помолитесь за маму Галину, у нее головная боль и высокое давление. И за меня, за Владимира. У меня был суд, мне дали 3,5 года тюрьмы. Я недавно покаялся и хочу полностью избавиться от наркотиков. Мне очень не хочется в тюрьму. То есть пример, как в нашем видеосвидетельстве. Из России, пишет верующий Анна Федоровна. У моей сестры во Христе Юли 3 месяца назад преждевременно родился сын, прожив не более недели, умер. Она в отчаянии, ослабела в вере, не имеет сил молиться в очень тяжелом эмоциональном состоянии. Хотелось бы дать такое духовное наставление, о чем мы говорили, что дети – это дар от Бога. И ребенок, младенец, который умирает, он, конечно же, идет к Богу. И наша сестра на небесах встретиться со своим ребенком. Дайте это слово утешения, чтобы она отпустила его в руки Бога. И Владимиру, нашему молодому брату, чтобы он действительно писал маме, что он молится за нее и молился, чтобы Бог дал ей дар покаяния. Отец Небесный, мы благодарим тебя за эту возможность молиться за эти нужды и за нужды всех наших телезрителей. Просим тебя во имя Иисуса Христа услышь эти молитвы и яви спасение, помощь, исцеление и восстановление. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Мы прощаемся до следующей встречи и оставляем вас с обещанием Господа. Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас.

Исход, глава 19. Это история, которая подчеркивает важность границ, которые мы устанавливаем в своей жизни. Сегодня я буду говорить на тему «Установка барьеров». Бог сказал Моисею: «Я сойду с моего престола небесного на гору Синай. Я сойду и коснусь этой горы. Но перед этим я хочу, чтобы ты повелел людям очиститься. Скажи народу, что я свят, что я возвращаюсь, что я приду туда, где они сейчас. Они услышат звук трубный, и при трубном звуке приду я, Бог Всемогущий. И когда я приду, они должны быть чистыми, они должны быть освящены. Скажи им поменять и помыть свои одежды. Скажи им смыть с себя всю грязь, смыть все, что их оскверняет. Я хочу, чтобы мой народ был чистым, когда я приду. Мы знаем, что все взаимосвязано. Это символы того, что мы без порока, без пятна, омыты в крови Иисуса Христа. Он сказал: «Я сойду, и когда вы услышите трубный звук, вам лучше быть готовыми». И никто не должен заходить за установленную границу. Он сказал: «Я хочу запечатать гору. Я хочу, чтобы вы установили барьеры». У меня есть небольшой реквизит. Он сказал: «Я хочу, чтобы ты, Моисей, установил их. Ты устрой их. Вырой ров, установи ограду, протяни колючую проволоку. Чем можно еще огородить? Ты устрой границы, установи их. Поставь вокруг, везде, где проходит граница, везде у подножья горы. Скажи детям Израиля, чтобы они ее не пересекали. Я не дам им свободно проходить». И сказал: «Даже если кто приступит границу, если перенесут лишь одну ногу на ту сторону, где они не должны находиться, когда я приду, они должны умереть».

Это границы жизни и смерти. Я иду, я хочу, чтобы мой народ был чистым. Я хочу, чтобы при звуке трубы вы были на нужном месте. Если кто-то будет не с той стороны ограды, он умрет. Подготовьтесь к трубному звуку, сделайте все, чтобы не зайти за границу. Есть разница между моим и не моим народом. Я хочу, чтобы между ними был барьер. Когда раздастся трубный звук, то поторопитесь. Когда я приду, то вам лучше быть с нужной стороны барьера. Повернитесь к кому-то и скажите: «Он идет». Вот-вот зазвучит труба. 1 Фессалоникийцам, глава 4. Сам Господь сойдет с небес при возвещении, при звуке трубном. Иисус возвращается, Он грядет, Он грядет. Родители, приготовьтесь, Он грядет. Очень важно, чтобы ваша семья была готова. Он грядет. Вы слышите, как Моисей бежит через стан. Будьте готовы, очиститесь, осветитесь. Труба вот-вот зазвучит. У вас не будет времени приготовиться после звука трубы. Готовьтесь. Родители, подростки, Он идет. Готовьтесь, осветитесь, будьте внимательны. Пусть в ваших машинах будет правильная музыка, правильные друзья. На что вы смотрите? Что вы слушаете? Готовьтесь, когда зазвучит труба, то будет слишком поздно. Омойте свои одежды. Каждый, кто окажется не с той стороны границы, потеряет жизнь. Потеряет жизнь. Где начинается гора? Обратите внимание, Бог не дал им GPS или карту со словами: «Вот здесь я провожу черту, поставьте барьер вот здесь». Он сказал: «Моисей, ты пастор, ты лидер, молись, ищи меня». Там, где ты определишь начало горы, там и поставь барьер. Вырый ров и скажи: вот черта. Дальше нее идти нельзя. Я, Господь, подтверждаю это. Пересечение этой черты будет стоить всей семьи. Он сказал: я хочу, чтобы ты, Моисей, постановил закон. Бог говорит сегодня: мир во сне, но трубный звук скоро зазвучит, и нам, как семье, нужно быть готовыми. Нам нужны границы. Мы живем в то время, когда можно все, и ничто не считается грехом. Все делают, что хотят и говорят. Бог понимает. Если я напиваюсь, сплю со всеми, то Бог понимает меня. Если я согрешу, то Бог поймет. Если я войду в заведомо дурные отношения, Бог поймет меня. Я знаю, что это звучит жестко, но лучше пристегните ремни. Вас ожидает турбулентность. Бог сказал, вам надо приготовиться к трубному звуку, поэтому надо поставить барьеры. Моему народу надо знать, что есть разница между чистым и нечистым. Я уверен, это произошло не сразу. Они не радовались барьерам, о которых Моисей сказал: «Вы можете дойти только досюда». Я хочу обратиться к проповедникам. Где барьеры? Где проповеди, в которых говорится о том, что верующие устанавливают границы, что мы не хотим входить в определенные места и делать то, что делает этот мир? Между нами должна быть разница. Если вы зашли туда, где вы не должны быть, то при звуке трубы вы потеряете жизнь. Установите границы и храните их. Защищайте их, потому что они очень важны. Огонь на горе, так что отойдите от горы. Я размышлял о барьерах, о которых нам надо услышать.
Я обеспокоен тем, когда слышу, что христиане и подростки в особенности, школьники ходят на вечеринки, напиваются, теряют там над собой контроль, забывают о морали, спят со всеми подряд. Нам надо понять,

Нет разницы между нами и миром. Нет разницы между нашей моралью, нет разницы в том, чем мы занимаемся. Моисей начал ставить ограду. Где она? Бог не дал Моисею точного места, куда поставить ее. Он сказал: «Ты установи ее». В послании Евреям 13:7 говорится: «Поминайте наставников ваших и подчиняйтесь, ибо они пекутся о вашей душе». Нельзя проповедовать так, как я проповедую сейчас, а потом идти на сумасшедшие вечеринки. Зачем вам идти туда? Там курят наркотики, и вы пьете и курите вместе с ними. Одна сигарета не отправит вас в ад. Просто попав на небеса, от вас будет пахнуть не тем, чем надо. Если бы Бог хотел, чтобы вы курили, то Он устроил бы дымоход у вас на голове. Когда-то в церкви у нас были барьеры. Мы говорили: церковные люди так не поступают. Должен быть барьер. Если вы не поставите барьеры, то ваша жизнь со Христом не будет отличаться от жизни без Него. Должен быть барьер. Это не законничество, это защита. Она не пустит к вам то, что не нужно. Барьеры — это благословение. У кого-то из вас нет стандартов. Это скользкая благодать. На Адама были возложены две ответственности. Адам, назови животных и ухаживай за растениями. Что-то ты будешь хранить, чему ты дашь имя, как ты назовешь, так этому и будет имя. Мы живем в такое время, когда родители должны стать Моисеем в своей семье. Мне все равно, что делается в доме рядом или через пять домов, и что делают все остальные. Я Моисей своего дома. Мне все равно, что у моих соседей или друзей-христиан барьер стоит вот тут, и что их дети могут заходить вот сюда. Все, что я знаю, это молиться, искать Бога, не отпускать Библию и помнить, откуда я пришел. Помнить, что работало для моих родителей и их родителей. Это все сохранено в поколениях. Поэтому я выкопаю ямы для ограды и поставлю барьер. Я знаю, что я несколько старомоден и консервативен, но я собираюсь поставить барьер вот здесь. Я Моисей своего дома. Родители, если вы не поставите барьеры в своей семье и не примете то, о чем я проповедую, не осознаете, что нельзя позволить входить в нее миру и киноиндустрии, то барьеров не будет совсем. У Голливуда их нет. У школьной системы их нет. Вам придется сказать: таковы стандарты моего дома. Детям может это не понравиться. Они будут недовольны. Вы говорите детям: мы устанавливаем здесь определенный стандарт. Если вы собираетесь жить в этом доме, то мы можем дойти лишь вот сюда. Мы не пойдем дальше. И если вы пойдете, то останетесь одни. Мне самому говорили: тогда я уйду, я убегу. Они долго не бегают, всего несколько дней. Я забочусь о своих детях. Они быстро начинают скучать по настоящей жизни. Однажды одна из дочерей разозлилась на меня и сказала: «Я ухожу, я уезжаю». Я спросил: «В чем ты уедешь?» «Но это моя машина». «Проверь документы. Положи на место чемодан с одеждой». «Это моя одежда, мои туфли на каблуках. Все мое. Это принадлежит мне. Ты можешь уйти в той одежде, что на тебе, и с той сумочкой, что у тебя в руках. Остальное мое». Она пошла по улице, дошла до леса, села под дерево, было очень холодно. Она позвонила сестре, которая через час подобрала ее и привезла домой. Когда она уходила, то говорила: «Дай мне», но когда вернулась, то сказала: «Прости меня».
Все мои дети служат Богу.

и любят Господа. Но знаете, я должен был сражаться за это. Я должен был утвердить их. Я должен был говорить: «Нет, ты не пойдешь с этими язычниками. Мне все равно. Мне все равно, что делают другие. Мы не пьем. Я никого не осуждаю. Возможно, там хорошие люди, но если там пьют, ты туда не пойдешь. Нет, нет, нет, нет, нет, нет и нет». Мы прошли разные времена. Дети нас ненавидели. Я никогда не буду так воспитывать своих детей. Теперь они приходят к нам и говорят: «Вы лучшие родители. Я хочу быть таким же, как и вы». У одной из дочерей хватило амбиций сказать мне: «Я выйду замуж за такого же, как ты». Это называется месть. Это действует. Это защитит вашу семью. Это сохранит вашу семью, которая будет готова к восхищению. Мне все равно, что делают другие церкви и другие люди. Вам лучше установить стандарты и сказать: «А я и дом мой, все, мы не пойдем дальше». Если вы холосты, то вам надо установить границы. Не ждите, пока окажетесь на заднем сидении автомобиля. И там будете говорить на языках и искать водительство. Это еще то водительство. Сегодня приходится ходить на свидания с язычниками. Возьмите с собой барьеры. Вы говорите: «Это охраняемая зона. Держи руки подальше от моих ног». Давайте скажем прямо: «Держи руки подальше от моих ягодиц, у меня границы». Вам кажется, что это слишком. Я знаю, что ваши дети не слушаются. Это потому, что им не бросают вызов. «Пастор, я не хочу, чтобы мои дети ненавидели меня». Когда зазвучит труба, то дети не будут вас ненавидеть. Они скажут: «Спасибо, Моисей. Спасибо, спасибо, что не дал мне ввязаться в это». Я говорю, что вам надо проснуться. Я говорю, потому что вам надо установить личные ценности. Личные ценности — это не обязательно что-то черное или белое. Например, я не могу сказать о ком-то, кто выпил бокал вина, что он идет в ад. Я должен следовать слову. Скажу так. Для меня и моей семьи, по обеим линиям, было благословением, что наши родители — И их родители ставили барьеры и говорили: «Эти дома будут безалкогольными». Несколько поколений спустя я в служении. Большая часть членов моей семьи в служении. И все благодаря этим барьерам. Это сработало. Никто из нас никогда не был на реабилитации. Это сработало. Скажу так. Итак, номер один. У меня есть мои личные ценности. Второе. Существуют традиционные ценности. Это учение, где церковь выступала против определенных вещей и провозглашала это. Церковь занимала твердую позицию в отношении гомосексуализма, прелюбодеяния, супружества, разводов. Знаете, мы любим всех, но я должен поставить барьеры в моем супружестве. Мы с Шерис 25 лет назад решили, что мы установим барьеры. Иногда мы подходили к самому краю. Это развод. Вам надо иметь барьер, который говорит: можно злиться друг на друга, ссориться, иногда говорить лишнее, но у нас есть эти барьеры. Для нас развод никогда не был вариантом и никогда не будет. Иногда она толкает меня прямо туда, или я толкаю ее прямо сюда. Но когда вы подходите туда, то вы не переступите барьера. Это не выход. Если у вас есть такие барьеры, мы опять возвращаемся, все улаживаем, снова влюбляемся. Все прекрасно, пока я не сделаю чего-то глупого, и она опять выталкивает меня отсюда. Или я подталкиваю ее. Так и происходит. И это прекрасно. Прекрасно.

Но это брак. И вам надо поставить барьеры. Когда вы теряете личные и традиционные ценности, то приходит дьявол и нападает на ключевые ценности. Ваши личные ценности, я не флиртую, не хожу куда-то, они уходят. Затем он нападает на традиционные ценности. Вы начинаете реже ходить в церковь, становится меньше Бога, вы меньше читаете Библию, меньше молитесь. Тогда враг начинает атаковать ключевые ценности. Ваша порядочность, характер, какой вы, когда вас не видят. Вы идете на компромисс, начинаете становиться лицемером. Но так делать нельзя. Установите барьеры, чтобы сохранить ключевые ценности вашей семьи, вашего супружества, вашего хождения с Богом, вашего помазания. Если мы не будем бодрствовать, то мы перейдем преграды, и переступив их раз, это будет делать все легче и легче. Сами того не осознавая, вы потеряете всякую веру. Как это сбалансировать? Я знаю, что мы спасены по благодати, а не по делам. Но я также знаю, что строить барьеры после спасения — это незаконничество. Барьеры для вашего разума, глаз, ушей. Притчи 4. Там говорится, «Больше всего хранимого храни сердце». Охраняй его как следует. Охраняй сердце, не отдавай его никому и ничему. Храни сердце, потому что оттуда источники жизни. У кого-то из вас там находится все, что угодно. Храните свое сердце, охраняйте его чистоту. Молодые люди, храните свою чистоту, охраняйте свое хождение с Богом, охраняйте свой дух. Если вы не поставите барьеры, то при трубном звуке вы можете оказаться не с той стороны барьера. Я завершаю. В конце я хочу сказать. Каждый родитель в этом зале – Моисей в своей семье. Не впускайте все подряд. В 21 веке сатана будет пытаться разорвать вашу семью в клочья. Вам надо занять позицию. Сейчас все они служат Богу, все они влюблены в Иисуса. У всех все хорошо, я так горжусь ими. Но были времена, когда мы с Шерис должны были поставить барьеры и сказать, «Получилось, надеюсь, что так. Я уже и не знаю, я сам не понимаю, Боже мой». Воспитайте 4 подростков, а потом еще одного. Воспитайте, а потом приходите ко мне и расскажите свою историю. А сейчас я не хочу слушать. У вас нет детей. Знаешь, что бы я сделал? Мне неинтересно. Поймите, что за гору стоит сражаться, научиться принимать решения. Это принципиально или нет? Он хороший парень, может с ним пойти? Я знаю, он не верит так же, как мы, но ничего. Он любит Господа. Это хорошо. Нет, это принципиально. Извини, вы должны быть такими родителями. Так написано в этой книге, здесь, в Библии. Дорогая, вот что говорит Библия. Если я разрешу тебе так поступать, то это будет противоречить Слову Божьему. Иногда вы плачете и думаете, почему мои родители такие ненормальные? Что с ними не так? Это глупо, это закон. Может мне отступить и позволить им делать, что хочется? Поверьте, я это проходил. Это право от присутствия Моисея. Это сохранит вас от ада. Это сохранит ваши семьи вместе. Это сохранит ваш брак. Это сохранит ваших детей. Для чего мне возвращаться к тому, от чего Бог меня освободил? Писание говорит, это как пес, который возвращается на свою блевотину. Если у вас нет четких границ, то это

Лишь вопрос времени, когда враг затянет вас обратно. Он попытается сделать это. Вот почему вам не надо ждать. У вас есть границы, которые уже установлены.

0: good news.
1: У нас для вас много хороших новостей и много хорошей музыки. Gospel в Америке представляет слово Gospel. Евангелие. Мы представляем евангельскую музыку. И слово Gospel означает «добрые вести». Вот почему я написал эту песню. И этому посвящена эта программа. Исполнителям, которые передают послание Евангелия через всевозможные музыкальные выражения. Мой первый гость – один из самых успешных поэтов-песенников современной христианской музыки. Его песня «Это в крови» стала песней года в исполнении Кена Хэллоуэя в 1994 году. Он также написал хиты номер один для таких известных исполнителей, как группа «For Him», Dallas Holm и Gaithers. Мы узнаем, как он это сделал. В этом году он сам отправляется на гастроли со своим концертом. Его новый альбом «Немного веры» очень популярен. Дамы и господа, Джефф Сильви.

Джефф Сильви. Здорово, парень. Эй, представь-ка мне этого замечательного скрипача. Это Брайан Саттон. Привет, Брайан. Он играл с другими очень хорошими музыкантами, не так ли? Он играл с Рики Скеггзом. Да, он довольно хороший музыкант. Тот, кто играл с Рики Скеггзом, должен быть хорошим музыкантом. Ты сам отличный сочинитель песен и певец. И ты из местности, из которой вышло много хороших певцов и композиторов, не так ли? Да, я родился и вырос в Александрии, штат Индиана. И это родной город Билла и Глории Гейфер. Конечно, ты слышал о Билле и Глории Гейфер и других. И ты вырос под их влиянием, не так ли? Да, Билл оказал большое влияние на меня. Оба Билл и Глория. Когда я подрастал, знаете, это маленький городок, всего в 6 тысяч людей. Я вроде как зависал в их доме постоянно. Они были популярными, конечно. Да, сейчас тоже. Их песни оказали сильное влияние на меня. И в молодом возрасте я видел их служение и как они влияли на жизнь людей. И это заставило меня понять, что я хотел быть и чем я хотел быть. Я хотел создать что-то в музыке, для чего у меня был потенциал, и что-то подобное тому, что они делали. Они оказали большое влияние на меня, и также влияние южноевангельской музыки. У Билла было много старых пластинок, и когда он слушал старые пластинки, Сюзанна, его дочь и я, пытались ускользнуть из комнаты, но он говорил: «Вернитесь сюда немедленно». Да, это было неинтересно для тебя. Я любил это. Когда я подрастал, у нас был небольшой квартет. Мне было 14 лет, и я любил южный гаспел. И мой отец был скрипачом блуграсса. Да, он был скрипачом блуграсса, так что у меня рано появились корни южной музыки. Отец приглашал людей в дом, и они играли в доме, и я играл на пианино. И мы выглядели, знаете, как братья Дарлин или что-то вроде того. Но было довольно неплохо. Да, но у тебя был прекрасный успех, как у сочинителя песен, когда люди стали петь твои песни. Да, Господь благословил меня в этом смысле. Мне повезло работать с группой For Him. Расскажи о некоторых. For Him, Dallas Holm, Gayfers сделали мою первую запись. Но у меня был соавтор в то время. То есть это было дома. Да, конечно. Знаешь, мне очень понравилась твоя песня. Она очень положительная и говорит о том, что Иисус сказал о горчичном зернышке. Оно такое крохотное, но немного веры может нам очень и очень помочь.

И сейчас вышел мой первый альбом. Я знаю, что это, может быть, звучит слишком просто, но я хочу выходить и петь для людей и видеть, как песни влияют на жизни людей. Я уже видел, как это происходит. Мы сейчас планируем концерты, и я видел, что происходит вокруг. И я очень-очень рад за христианскую музыку кантри. Это просто прекрасно, что происходит. Да, что они сейчас называют положительной музыкой кантри. Да, положительная кантри. И многие люди, которые любят музыку кантри, но не слушают христианскую музыку, все равно слушают положительное кантри. И они говорят: «Надо же, мне нравится, что он говорит, мне нравится смысл песни». И у них появляется интерес к этому, и они видят, что в этой песне есть Господь. И у них появляется интерес к христианской музыке, даже не зная этого. Да, а какова следующая песня? Следующая называется «Отличный сын». И это особая песня. Я написал ее с Кеном Уильямсом, который написал много хитов кантри. И было удивительно, как композиторы и поэты подходили ко мне, когда я записывал этот альбом. Они говорили: «У меня есть идея для христианского кантри», и они хотели писать со мной. И я думаю, что это Господь, потому что у нас получились отличные песни. Спой одну из них для нас. Эта песня называется «Отличный сын», и это моя самая любимая песня. Джефф Сильвий.

Джефф. Просто прекрасно. Джефф Сильви. Вы видите, почему мне нравится вести передачу «Gospel в Америке». И я надеюсь, что она вам тоже нравится. И вы напишите мне по адресу на вашем экране и дадите мне знать, кого вы хотите услышать.

Может быть, мы не приглашали вашего артиста на передачу, и вы расскажите мне, какую музыку Gospel вы предпочитаете. И когда вы пишете мне, у вас появится очень хорошая возможность получить компакт-диск или кассету одного из исполнителей, потому что они дают нам компакт-диски и кассеты с их музыкой. И у нас проходит лотерея. И часто мы вытаскиваем письма или открытки, чтобы послать записи тем, кто нам написал. И, может быть, вы получите то, что вам очень нравится. Итак, моя следующая гостья обрела успех в христианской музыке кантри. В прошлом ноябре она была лауреатом премии на лучшую вокалистку года Ассоциации христианской музыки кантри. Ее новый сингл «Blush» поднимается в таблице популярности и находит много поклонников. Особенно после того, как она исполнила его на сцене программы награждения за христианскую музыку. Сейчас она работает над завершением нового альбома, и она здесь сегодня, чтобы поделиться с вами звуками кантри. Пола Маккалла.

Я бы ни за что не пропустил этот выпуск «Gospel в Америке». Я люблю все виды евангельской музыки, и я хотел соединить различные выражения евангельской музыки в различной ее форме, словно на перекрестке. Мы назвали это «Gospel в Америке». И, конечно, мы ждем вашего ответа. Дайте мне знать, какие артисты и какая музыка вам нравится больше всего, и мы пригласим их на нашу программу. И я говорил вам, что взамен на вашу почту мы проводим небольшую лотерею. Мы собираем записи различных артистов, которые были на нашей программе, и мы посылаем их людям. И кто знает, если вы напишете мне, может быть, мы вытащим ваше письмо и пошлем вам компакт-диск или кассету. И может быть, это будет вот это. Она называется «Величайшие гимны». Это моя коллекция песен, которые я записывал на протяжении 40 лет. Хотя я и записал много других видов песен, евангельская музыка всегда была моей любимой. Песни, которые я собираюсь спеть для вас, возможно, величайший гимн всех времен. Может быть, вы прошли к алтарю, когда пели эту песню, или приглашение к принятию.

принятию Господа. Апостол Павел в послании к евреям говорит, что мы можем прийти смело, мы, верующие, прямо к трону Царя, без страха. Так что я записал альбом, и эта песня в нем, в которой я и мои музыканты приглашаем вас пойти с нами. И давайте пойдем прямо сейчас к трону Царя и будем петь прославление Царю такими, какие мы есть.

Вот я, Господь, я предстаю перед Тобою голый, дрожащий и недостойный. Но я люблю Тебя, Иисус. Я прихожу сейчас во внутренний двор, в Твое святилище, чтобы преклонить колени перед троном. Твоя кровь позволила мне войти в святую святых, и я славлю Тебя, Господь, с музыкантами, и пою о моей любви и глубокой нужде в Тебе. И я пою в духе с пониманием. Прими мое восхваление, Иисус, позволь мне восхититься Тобой.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Загадки древних рукописей». Тема нашей встречи – «Тайна 144 тысяч». В гостях у нас литературовед, филолог и богослов Александр Богданенков. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
0: Александр, сразу вот название нашей темы. Есть упоминание в 7 главе 144 тысяч, так?
1: Книги Откровения.
0: Книги Откровения, да. Мы изучаем книгу Откровения с вами. Но вот, опять же, разное мнение по поводу этому количеству. Есть мнение, что это духовный Израиль, церковь, либо это этнические евреи. Вот как разобраться в этом вопросе?
1: Много мнений по этому вопросу, и вы правы. Это евреи или не евреи? Это буквальное число. Или, быть может, символическое число. Люди высказывают самые разные мнения и сочетания мнений. Ну, давайте разбираться.
0: Может быть, Александр, вообще, чтобы напомнить нашим зрителям, где это записано, мы зачитаем хотя бы.
1: Давайте. Отрывочек. Зачитаем. Итак, 7 глава книги Откровения, там упоминается 144 тысячи, и в 14 главе. Но нас будет интересовать 7.
0: Хорошо, давайте.
1: С первого текста. «После сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых». И дальше перечисляются колена. Но
0: с 12 текста, колен,
1: да? Да. Ну, 12 колен с некоторыми модификациями. С 9 текста. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть. Из всех племен и колен и народов и языков стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу». Ну и так далее.
0: Кстати, наверное, все же больше популярно какое-то мнение, что это буквальное число, да? 144 тысячи.
1: Ну,

0: смотря среди каких людей. Угу. Среди одних – да, среди других – нет. Как и другое. Давайте, прежде чем поговорить о 144 тысячах, мы обозначим прием, композиционный прием, к которому прибегает Иоанн частенько в книге Откровения.
1: Но вы нам объясните, что такое композиционный прием?
0: Ну, структурный прием. Да, да, композиция.
1: Хорошо.
0: Давайте первую главу книги Откровения откроем. Первая глава книги Откровения. Вот современный перевод нам понадобится.
1: Да, у меня имеется.
0: Да, первая глава, 10 текст. «Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: я есть Альфа и Омега, первый и последний». И дальше 12 глава, нет, 12 текст и 13 текст. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною. И, обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по персям опоясанного золотым поясом». 10 текст выглядит иначе в современном переводе.
1: Да, я могу зачитать.
0: Прочтите, пожалуйста.
1: «В день Господень объял меня Дух Божий, и я услышал за спиной громкий, звучавший, как труба, голос».
0: Нет, я есть Альфа и Омега, первый и последний, нет. Смотрите. Звучит громкий голос трубный или подобной трубе. Нам бы хорошо несколько обозначить этот голос. Еще раз трубный голос будет звучать в Откровении, 4 главе, 1 тексте. Откроем, давайте.
1: Давайте.
0: «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть вскоре после сего». Этот же самый голос звучит.
1: Да.
0: Как бы вы сказали, чей это голос?
1: Ну, это Божий голос.
0: Да. С одной стороны. Совершенно не случайно в более поздних рукописях к 10 тексту добавили то, что есть в синодальном переводе. «Я есть Альфа и Омега, первый и последний». Потому что этот голос трубный ассоциировался действительно с голосом
1: Божьим.
0: Бога. В 4 главе Откровения он говорит: «Взойди сюда, и я покажу тебе, чему надлежит быть вскоре». То есть я открою тебе будущее, так?
1: Да.
0: Мы знаем, что книга Откровения и откровение, которое дается Иоанну, это откровение кого?
1: Иисуса Христа.
0: Иисуса Христа. Иисуса Христа, Сына Божьего, которое дал ему Бог, которое было через ангела послано к Иоанну. Таким образом, мы понимаем, что речь идет как бы о ком-то, находящемся там. Это голос звучит с небес. Это голос принадлежит не просто человеку. Это голос трубы, оглушающий, это голос Бога. В псалмах есть описание гласа Господня. Давайте откроем.
1: Давайте.
0: 28-й псалом. «И будьте внимательны, считайте, сколько раз упоминается словосочетание «глаз Господень».
1: У меня немножечко другой период, это не
0: сложно.
1: Будет сложнее.
0: Ну,
1: да?
0: Давайте, давайте попробуем. Вы пальцы, пожалуйста, загибайте на руках. Итак, 28-й псалом, с 3-го текста. «Глаз Господень над водами, Бог славы возгремел, Господь над водами многими, глаз Господа силен, глаз Господа величественен, глаз Господа сокрушает кедры, Господь сокрушает кедры ливанские, и заставляет их скакать, подобно тельцу Ливан и Сирион, подобно молодому единорогу. Глаз Господа высекает пламень огня. Глаз Господа потрясает пустыню, потрясает Господь пустыню Кадес. Глаз Господа разрешает от бремени ланей и обнажает леса, и во храме его все возвещает о славе его». Ну и дальше. «Господь восседает над потопом». Сколько раз?
1: Я сначала вот где-то до 8 досчитал, и потом я перестал считать.
0: Ладно, не математик вы. 7 раз глаз Господень употребляется. 7 раз. То есть и он мощен, он силен, он сокрушителен, он громогласен. Так, согласны?
1: Так, конечно, согласен.
0: Итак, глаз трубы. Иоанн слышит, да, Откровение 1.10. «И услышал позади себя громкий голос, как бы трубный». Ожидание, что Бог говорит с ним. Громогласный, сокрушительный голос. 12 текст. «И обратился, чтобы увидеть». И что он увидел в 13 тексте?

0: 13-м?
1: Да. Что он увидел?
0: Современный заканчивается 11-м.
1: И посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому. Он слышит мощный голос, подобный трубе, оглашающий невероятные просторы. Оборачивается и видит кого?
0: Господа.
1: Как бы Сына Человеческого. Вот, Олег, вы невнимательны, вы привносите в текст чуждый смысл.
0: Но
1: он
0: если
1: слышит
0: вы буквально,
1: голос,
0: да,
1: который
0: да.
1: голос Божий, угу. но оборачивается и видит как бы Сына Человеческого.
0: Но если в Откровении.
1: В Откровении. Да, мы в смотрим в текст. Да. Каждая деталь важна, каждое слово важно. Присутствующее или отсутствующее. Это очень важно. Он слышит одно, оборачивается и видит другое. Ожидание, обман ожидания. Давайте откроем 5 главу книги Откровения. 5 глава книги Откровения. 5-6 тексты. Прочтите, пожалуйста.
0: 5 глава.
1: 5 глава Откровения, 5-6 текст. В переводе из Саугской Библии.
0: «Тогда один из старцев утешил меня. Не плачь, вот лев из колена Иуда, потомок Давида. Он одержал победу и может снять эти 7 печатей и раскрыть свиток. После этих слов его увидел я Агнца со следами заклания. Вместе с 4 живыми существами стоял он между престолами и старцами. 7 рогов было у него и 7 глаз, иначе сказать, 7 духов Божьих, посланных по всей земле».
1: Иоанн плачет, переживает о том, что не будет открыт свиток. И вдруг старец говорит ему: «Не плачь, потому что...»
0: Есть кому открыть.
1: Да, кто может открыть?
0: Агнец.
1: Да что ж вы... Да я сейчас вас обману, и вы не заметите.
0: После всего я увидел Агнца со следами заклания.
1: Смотрите сюда. Внимательно смотрите, следите за каждым словом. Фиксируйте внимание на каждом слове. «И один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев, лев от колена Иудина».
0: Хорошо.
1: Где вы увидели Агнца?
0: Ну,
1: где вы увидели Агнца?
0: Дважды.
1: Что говорит старец?
0: Хорошо, Александр, я с вами спорить не буду, конечно.
1: Корень Давидов победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печатей ее. Кто может раскрыть? Какая метафора из мира зверей используется?
0: Да, Агнец.
1: Лев.
0: Но вы лев. Если вначале, да, лев.
1: Лев,
0: в дальнейшем...
1: лев и еще раз лев. Лев и только лев. Старец говорит только о льве. И я взглянул, говорит Иоанн, и вот посреди престола 4 животных и посреди старцев стоял лев. Агнец стоял. А, так у вас?
0: Да.
1: Агнец стоял. И так он слышит, кто может открыть книгу?
0: Может открыть
1: лев.
0: Лев.
1: Оборачивается и смотрит, кто стоит?
0: Агнец.
1: Что общего льва и Агнец?
0: Абсолютно противоположное понятие. Даже и рядышком, ну,
1: смотрите,
0: как-то сравнить невозможно.
1: Он слышит трубный голос. Трубный голос идентифицируется с голосом Божьим. Оборачивается и смотрит Сын Человеческий. Как бы Сын Человеческий. Он слышит, лев может открыть книгу, ибо он победил. Корень Давидов оборачивается, и барашек стоит.
0: Льва не видит.
1: Нету льва, нету льва. Вы представляете?
0: Да.
1: Супруга вам на день рождения скажет: «Милый мой, подарю тебе костюм». Вот вы слышите, как она говорит позади вас. «Костюм тебе подарю, хороший брендовый костюм из...»
0: Хорошего магазина.
1: Хорошего магазина, да, из бутика. Вы оборачиваетесь и видите носки.
0: Каково? От костюма.
1: Да. Каково?
0: Ну, конечно.
1: То есть, смотрите, он слышит голос трубный. Это Божий голос. Оборачивается, как бы Сын Человеческий.
0: Да,
1: он слышит, лев победил и может открыть. Оборачивается ягненок. Но это абсолютно противоположные вещи. Но
0: конечно,
1: при этом эти противоположности говорят о чем?
0: Об одном.
1: Вот здесь вы правы, дорогой мой. Вот здесь вы правы.
0: Я рад.
1: Наконец-то. Давайте теперь вернемся к 7 главе. Итак, поняли композицию, да?
0: Да.
1: Он говорит об одном, он слышит одно, оборачивается и видит совершенно противоположное.
0: Да.
1: Агнец и лев, голос Божий и Сын Человеческий. Но это противоположное на самом деле характеризует одно и то же с абсолютно разных сторон. Итак, 7 глава книги Откровения. Будьте внимательны. Мы читали. 144 тысячи. Он слышит или видит? Не смотрите в Библию, не смотрите. Ответьте. Он слышит или видит?
0: Я думаю, что видит.
1: Ах ты. Смотрим, смотрим.
0: Давайте.
1: Я не хочу вас обманывать, потому что я человек честный.
0: Ну, может
1: это
0: быть, я ошибаюсь.
1: Это у Остапа Ибрагимовича Задунайского было там масса способов честного. Я читаю уголовный кодекс.
0: Все
1: смотрите,
0: же слышал,
1: смотрите. Да. А, видите, как вы. Вы невнимательны сегодня. Вы романтик, о чем-то задумались. И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи.
0: Да, действительно слышал.
1: Смотрите, 9 текст. После сего взглянул я. И что? И вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен, колен и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем. Вы слышите, как кассир, продавец на кассе говорит, сдача 1000 рублей. Начинаете считать? 5, 10, 20. Ваши ожидания обмануты. Ну, лучше наоборот, конечно, чтобы вы поняли. Угу. Понимаете, опять тот же самый принцип. Слышит одно, видит другое. Понимаете,
0: несметное множество уже людей разных.
1: Да, композиция проста, структурная, вот это вот, прием этот структурный прост, он делится на два. Но первое характеризуется как то, что он слышит, второе как то, что он видит. И мы видим, что то, что он слышит, и то, что он видит, в корне расходятся.
0: Но не хочет Иоанн запутать?
1: Нет,
0: не хочет. Он хочет что-то о другом сказать.
1: Он хочет показать, что в данном образе противоположности сходятся. Это очень важно. Таким образом, смотрите, мы сказали, что голос Божий, звучавший подобно трубе, и облик Сына Человеческого увиденный, это на самом деле о ком?
0: Об Иисусе.
1: Об Иисусе, об одном и том же, о Сыне Божьем, об Агнце. А лев, о котором он слышал, и Агнец, которого он увидел, на самом деле...
0: Одно и то же лицо.
1: Одно и то же лицо. Попробуем сделать вывод. Вы чувствуете, как работает композиция?
0: Конечно, да.
1: Внимательно, внимательно.
0: Используя разные полярности, но в то же время
1: он
0: об одном и том же.
1: Он слышит 144 тысячи, а видит великое множество.
0: Да.
1: Слышит. Более того, смотрите. 144 тысячи, великое множество. Противоположно. Да? Это легко посчитать, в принципе.
0: Но интересно,
1: а
0: все же, почему
1: невозможно
0: 144? Посчитать.
1: Дальше. Это из колен сынов Израилевых, это из всякого племени, языка и колена противоположно.
0: Да.
1: Эти стоят на земле, потому что сейчас будут ветры вот-вот вредить, и эти пред престолом на небесах. Они полностью противоположны, полностью, как лев и агнец, как голос Божий и облик человека. Но на самом деле эти противоположности есть одно и то же. Итак, композиционно 144 тысячи и великое множество одна и та же группа людей.
0: То есть мы можем сказать смело, что это все же не буквальное число. 144 тысячи.
1: Сейчас об этом не говорим. Просто говорим сейчас о том, что это одна и та же группа людей. Теперь касательно числа. Понимаете, как это работает?
0: Да.
1: Понимаете.
0: Это я думаю, словно, что нашим зрителям тоже будет понятно.
1: Словно отражение зеркальное, небо в земле. Оно абсолютно разное. Абсолютно разное. Вот еще раз повторюсь, что общего у льва и агнца? Это животные, стоящие на противоположных концах пищевой цепочки.
0: Я вспоминаю, к 13 главе тоже такое сравнение есть. Увидел зверя, да, подобный агнцу, и говорил, как дракон. Тоже такие.
1: Да, там есть, да. Он использует это постоянно. Вот эти, максимальная антитеза, на самом деле говорящая об одном и том же.
0: Интересно.
1: А давайте теперь 144 тысячи разберемся. Итак, мы увидели, что это одна и та же группа.
0: Да.
1: И мы уже, вы верно заметили. Вот здесь вы правы. Раз 144 тысячи великое множество, это значит не 144 тысячи.
0: Но получается так.
1: Получается так. 144 тысячи получаются легко. 12 колен, которые перечисляются. Да? Ну, там есть специфика, там нету колена Данного, к примеру. Да? Колена Дана, нету колена Ефрема, насколько я помню.
0: Вообще, но тоже имеет буквально...
1: Да, но мы не будем это трогать. Да? Вот 12 колен, из каждого колена 12 тысяч. 12 умножить на 12 умножить на 1000. Или проще 12 умножить на 12 тысяч. Итого 144 тысячи собирается. Подскажите мне, напомните, если сможете. Ну, если это в активной вашей памяти, вы-то это знаете, я знаю. Когда в Ветхом Завете необходимо было исчислять народ?
0: Ну, в случае, наверное, на войну.
1: Вы абсолютно правы. Давайте убедимся. Книга чисел, первая глава. Книга чисел, первая глава. Там не было целью переписи населения, чтобы узнать, там, сколько людей сейчас проживает на территории там, Иудеи, Галилеи, Самарии. Нет. Считалось тогда, когда необходимо было готовиться к войне. Итак, книга чисел, первая глава.
0: Первая глава, да?
1: Да, ну мы пройдем там.
0: Хорошо.
1: Избранные тексты прочтем. «И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, в скинии собрания в первый день второго месяца, во второй год по выходе из земли египетской, говоря, исчислите все общество сынов Израилевых по родам их, по семействам их, по числу имен всех мужеского пола поголовно, от 20 лет и выше, всех годных для войны у Израиля. По ополчениям их исчислите их ты и Аарон». И дальше выделяются, смотрите, 16 текст, ряд людей, которые избранные мужи общества, начальники колен отцов своих, главы тысяч Израилевых. Так?
0: Да.
1: Исчисляется народ для войны, как воинство. И дальше упоминаются тысячи, главы тысяч. Мы к этому еще вернемся. Ну и дальше они собрались, смотрите. И мы видим, ну, постоянно повторяется, и исчислено в колене Рувимовом 46 500, и исчислено в колене Симеоновом.
0: Исчислено.
1: Все, не будем дальше читать.
0: Хорошо.
1: Смотрите, возвращаемся туда.
0: Книги Откровения.
1: Книги Откровения, возвращаемся к 7 главе. 144 тысячи исчисления. Как бы мы сказали, кто эти 144 тысячи? Как бы их назвать?
0: Ну, армия, но не воинственная.
1: Воинство Господне. Вы, воинство. В принципе, правы. Воинство Господне. Потому что вот-вот будут отпущены ветры небесные, стоящие на четырех углах земли, и начнется война. Помните, 144 тысячи описываются, это интерлюдия, это вставочка между шестой печатью и седьмой печатью. То есть это время великой схватки, последней схватки, великой борьбы между воинством Господним и воинством дьявольским. И поэтому Бог исчисляет свой народ, как это происходило в
0: свое время в
1: древнем Израиле перед тем, как воевать. Это воинство Господне. Понимаете? Поэтому исчисление используется.
0: Да.
1: Нужно, иначе не покажешь, что воинство Господне, чтобы стало понятно. Как изобразить, что вот Бог сейчас собирает свой народ, чтобы бросить его в последнюю схватку с врагом. Схватку, как вы верно заметили, не вооруженную, не военную в смысле, не милитаристскую в буквальном смысле,
0: то физическом. Здесь Господь ведет.
1: Да, как бы здесь войну, война, да. Иная. Да, война иная. Мы поговорим о войне в следующей передаче. О Божьей войне, как она ведется. Это не физическая война. Наша брань не против плоти и крови. Это иная война. Почему 144 тысячи? Оно выражает полноту. Вот смотрите.
0: 12 и 12.
1: 12, 12 тысяч. 12 – это число полноты.
0: Мне как и 7.
1: Как и 7, как и 4, как и 3.
0: 4 и 3, да.
1: Меня как-то спросили, она, зачем столько чисел, которые выражают полноту? На кой они нужны? Что, нельзя одним числом пользоваться? Вот смотрите, я вам, к примеру, иллюстрация такая. Число 4 – это число полноты. Четыре ангела на четырех краях земли – это всеохватность пространства. Например, мы можем время выразить через полноту числа 4. Весна, лето, осень, зима охватывает цикл,
0: конечно,
1: годовой.
0: Конечно.
1: То есть полноту цикла годового, полноту времени, года я могу выразить через цифру 4?
0: Да.
1: Да.
0: Возможно, конечно.
1: Четыре пары года. Теперь. А я могу выразить полноту года через цифру 12? Январь, конечно. Февраль, март, и же с ними ноябрь,

0: Декабрь.
1: То есть
0: 12 месяцев есть полнота года. 4 поры года есть полнота года, полнота временного цикла. То есть я могу выразить это через цифру 4, я могу выразить это через цифру 12, в зависимости от того, какие цели я преследую.
1: Вот это символизм, который постоянно в нашей жизни присутствует.
0: Да, да, да. Поэтому 12 колен, из каждого колена 12 тысяч. Теперь к тысяче. Оно имеет ряд значений, но... Коль уж мы определили, что речь идет о воинстве Господнем, постараемся вот из этого сегмента найти значение тысячи, из этой сферы, милитаристской сферы, духовной борьбы. А помните, какие подразделения воинские были в Древнем Израиле?
1: В Древнем Израиле?
0: Да.
1: Колено.
0: Нет, колено — это отделение народа.
1: А именно военные?
0: Военные подразделения.
1: В римские легионы, помню.
0: Нет, это не правда.
1: Да, напомните.
0: А, смотрите. 10, 50, 100,
1: там,
0: тысяча.
1: Тысячник там.
0: Все.
1: Угу. Да, да.
0: Есть десятник, он же декан. Пятидесятник, стодесятник, ну, стоначальник.
1: Да, да,
0: да. Десятиначальник, пятидесятиначальник и самое большое. Подразделение тысяч.
1: Тысяча.
0: Поэтому смотрите, 12 колен, 12 тысяч. Это полнота воинства Господня, которое сейчас будет противостоять дьявольскому войску. А дьявольское войско, вы себе не представляете, как выражается?
1: Да, здесь мотив битвы очень такой мотив заметный, битвы. Но где в который, да. Господь вступается.
0: А здесь они уже не как воинство представлены, а как те, кто пришли от великой скорби и стоящие пред небом. Разные цели. Лев – царственная фигура. Иисус Христос – лев от колена Иудина. Он царь. Он потомок, сын Давида, в корень Иисеев. Он царь, и поэтому лев. Но он агнец. Он кроткий и смиренный, принявший все, что выпало. Он одновременно лев и агнец. Но это разные концы пищевой цепочки. Это одновременно воинство Господне. И одновременно люди, пришедшие от великой скорби. А смотрите, как дьявольское воинство представлено. Давайте откроем. Я успею, не волнуйтесь. 9 глава.
1: Время у нас все меньше.
0: Время неумолимо бежит. 9 глава книги Откровения. А воинство дьявольское просто, ну просто, вы сейчас услышите. 16 глава. Число конного войска было 2000, и я слышал число его. Заметьте, тот же самый мотив, я слышал. 144 тысячи.
1: Да.
0: 2000. На древнегреческом «dis myriades myriadon». 2 мириады мириад. Знаете, сколько
1: это? Это очень много.
0: А это вы правы.
1: Это просто неисчислимое.
0: Но если бы вам зарплату выдавали словами «очень много», вы были бы не удовлетворены. Вы хотите знать, сколько?
1: Сколько?
0: А, мириады – это вообще самая большая цифра в древнегреческом языком. Обозначалось словом «мириада».
1: Мириада.
0: Да. 2 мириады мириад. Мириада – 10 тысяч. 2 умножить на 10 тысяч умножить на 10 тысяч. Сколько? Очень много, очень много.
1: Просто.
0: Я вам, знаете, что скажу? Давайте последнее откроем. Пятую главу книги Откровения, пятую главу. Я вам скажу, что небожители, которые славят Отца и Сына, Вседержителя и Агнца, меньше. Смотрите. Пятая глава. «Я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем. Мириады мириад и тысячи тысяч. Их меньше».
1: Александр, у вас есть 10 секунд, чтобы вот нашим зрителям сказать вот том в этом символизме, где Господь открывается, где Он защитник. Для человека
0: итак,
1: какая-то есть надежда?
0: Да. Итак, 144 тысячи и великое множество, одна и та же группа людей, и это символическое число. И Бог сохранит всех, кто припоручит себя Ему, никого не утратив.
1: Александр, спасибо вам большое. До новых встреч. Дорогие друзья, доверяйте Господу. Он в жизни готов защищать вас, готов помогать вам и благословлять. Пусть мир будет в ваших семьях, в вашей жизни. И до новых встреч. Всего вам наилучшего. До свидания.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной пожилой паре. У них были проблемы с памятью. Они пошли к врачу, который посоветовал им записывать все, что они забывали. Вечером они смотрели телевизор. Жена сказала: «Я бы не отказалась от мороженого». Муж ответил: «Я пойду и принесу». Она сказала: «Дорогой, помнишь, что сказал доктор? Лучше запиши это». Муж ответил: «Я иду на кухню, я не забуду». Пару минут спустя он принес на тарелке яичницу и бекон. Она покачала головой и сказала: «Я так и знала, а где гренки?» Сегодня я хочу поговорить с вами о том, чтобы верить, несмотря на факты. Бывают времена, когда факты говорят против вас. Вы не можете выздороветь. Вы же видели результаты обследования. Или вы не сможете достигнуть своей мечты. У вас нет образования. Вы не знаете нужных людей. Вы никогда не преодолеете зависимость. Она у вас так долго. Если вы будете думать только о фактах, то они удержат вас от вашей судьбы. Факты могут помешать вам осуществить вашу мечту. Факты могут убедить вас согласиться на посредственность. Но Бог больше фактов. Вы можете не видеть выхода, но Он сверхъестественный Бог. Он может сделать то, чего не может медицина. Он может продвинуть вас и без образования. Он может проложить реки в пустыне. Он не ограничен законами природы, науки и финансов. Не позволяйте фактам обманывать вас, если вы верите, что все возможно. Однажды, когда я был подростком, мы с друзьями решили позавтракать. Мы увидели, как двое мужчин вышли из дома. Они украли телевизор и стерео. Мы знали людей, которые там жили. Их не было в городе. Я подъехал к магазину и позвонил 911. Оператор спросил: «Что произошло?» Я был очень взволнован и стал рассказывать, откуда мы ехали и кто был со мной, и куда мы направлялись. Оператор сказал: «Сэр, мне не нужно это знать, просто назовите факты». Он сказал это дважды и очень серьезно. «Все, что мне нужно, это факты». Когда вы верите, что проблемы решатся, верьте, что ваш ребенок вернется на правильный путь. Верьте, что сможете расплатиться с долгами, и в своем сердце вы услышите голос: «Это произойдет». Бог прорвется, благословение грядет, исцеление грядет. Вы почувствуете, как поднимается ваша вера. В своем разуме вы услышите голос:

Просто назови мне факты. Я не хочу слышать разговоры о вере. Я не хочу знать, во что ты веришь, на что надеешься. Все, что я хочу, это факты. Другими словами, что показали результаты обследования? Сколько денег у вас на счете? Где сейчас находится ваш ребенок? Настоящее сражение происходит в нашем разуме. В Писании говорится: «Не полагайся на разум твой». Поймите, бывают времена, когда вы должны отключить свой разум. Он назовет вам все причины, почему этого не произойдет. Если вы будете сосредоточены на фактах и деталях, на том, что сказали эксперты, то в скором времени вы сами себя разубедите в этом. Я за то, чтобы иметь здравый смысл и быть мудрым. Иногда этому не будет логического решения. В естественном мире вы не видите выхода. Нужна вера. Бог, я верю, ты больше, чем факты. Я не вижу выхода, но я знаю, что ты можешь прорваться. Часто мы смотрим на обстоятельства с естественной, с логической точки зрения. Это мой финансовый отчет. Вот цифры, Джоэл. О чем тут спорить? Вот что говорит медицинское обследование. Вот оценки, которые мой ребенок получает в школе. Это все в естественном мире. Я говорю, что мы служим сверхъестественному Богу. Он не ограничен фактами. Он контролирует всю Вселенную. Он словом сотворил миры. Он поместил звезды в космосе. Факты могут говорить, что вы никогда не расплатитесь долгами, но прикосновение благодати Божией может ввести вас в изобилие. Факты будут говорить: вы не достигнете своей мечты, на это уйдет много времени, вы сильно отстали. Одно прикосновение благодати Божией может переместить вас на 50 лет вперед. Факты могут говорить, что вы никогда не выздоровеете, что у вас всегда будет зависимость, вы всегда будете в депрессии. Одно прикосновение благодати Божией может мгновенно освободить вас. Один человек сказал мне недавно, что он был полон гнева и ненависти всю свою жизнь. Это было все, что он помнил. Ему было больше 40 лет. Он не был доволен собой. Он хотел добиться большего успеха. Факты говорили: «Ты тот, кто ты есть. Просто живи с этим». Некоторое время назад он случайно включил нашу передачу. Он не рос в религиозной семье, но пока он слушал, то что-то поднялось внутри него. Он сказал: «Джоэл, когда я молился в конце программы, то казалось, что я стал совсем другим человеком. Весь гнев и ненависть мгновенно оставили меня». Одно прикосновение благодати Божией может преодолеть факты. Бог может переписать ваш диагноз, справиться с тем, что вы не можете сделать сами. Он может восполнить ваш недостаток. Не позволяйте фактам удерживать вас от вашей судьбы. Выберите веру, поверьте. Бог не поместил вас на планете Земля, чтобы вы были посредственным, зависимым, жили в поражении и нужде. Он поместил вас здесь, чтобы вы были победителем, были свободны и оставили свой след в этом поколении. Факты могут говорить иначе, но не позволяйте им обманывать вас. Бог не ограничен фактами. Когда вы верите, то вы подключаетесь к самой мощной силе во Вселенной. Когда мы с Викторией поженились, то как-то вечером мы гуляли по одному красивому району. Там был прекрасный двухэтажный дом, и мы подошли, чтобы посмотреть на него. В доме были большие окна, высокие потолки, просторные комнаты. Это было так красиво. Виктория сказала: «Джоэл, однажды мы будем жить в таком же доме». Она с успехом могла бы сказать: «Джоэл, однажды мы полетим на Луну». Я не поверил и сказал: «Виктория, я работаю в церкви. Я никогда не буду в состоянии купить такой дом». Я, великий муж веры, снова и снова пытался отговорить ее. Я назвал ей все причины, почему этого не может произойти. Она не слышала меня. Это входило в одно ухо и вылетало из другого. Она сказала: «Джоэл, я чувствую это в своем духе. Однажды это произойдет». 2 года спустя мы неожиданно продали недвижимость. Бог благословил нас больше, чем мы могли когда-то представить. Мы смогли въехать в точно такой дом, который она видела. Разница была в том, что я сосредоточился на фактах. Я знал, сколько мы зарабатывали, сколько откладывали, сколько потребуется, чтобы отправить детей в колледж и сколько нам нужно на жизнь. У меня были расчеты, таблицы, финансовые данные. В
Факты говорили, что этого не может произойти за всю мою жизнь. У Виктории были те же самые факты и та же информация. Вместо того, чтобы позволить фактам разубедить ее, она решила верить тому, что Бог вложил в ее сердце. Она не отрицала факты и не жила фантазией.

Позволяйте фактам отговорить вас от лучшего, что есть у Бога. Вы достаточно долго думали о причинах, почему вы не можете жить в хорошем доме, или почему ваши дети никогда не будут почитать Бога. Почему вы не сможете преодолеть зависимость? Факты могут быть против вас. Я хочу сказать вам, что Бог за вас. Его сила больше любой силы, которая пытается удержать вас. Его благодать может вывести вас на новый уровень, изменить ваших детей. Его милость может освободить вас от любой зависимости. Его любовь может поднять, восстановить, поставить вас на новый путь и дать вам новое начало. Избавьтесь от сомнения, от негативных голосов. Если Бог за вас, кто смеет быть против? Он не вложил бы мечту в ваше сердце, если бы не планировал осуществить ее. Вам не надо просчитывать, как это произойдет. На бумаге это кажется нереальным. Все может быть против вас. Пусть это не волнует вас. Ваше дело — верить. Бог, результаты обследования говорят, что я не выздоровею. Но ты сказал, долготой дней ты насытишь меня. Мои дети неправильно поступают. Но ты сказал, я и мой дом будут служить Господу. Если вы хотите увидеть все лучшее, что есть у Бога, то вам надо верить, несмотря на факты. В 1981 году факты говорили моей матери, что ей осталось несколько недель жизни из-за рака последней степени. Но мама выбрала верить. Она все еще жива и здорова. Ей 81 год. После того, как мой отец отошел к Богу, то факты говорили, что я не смогу быть пастором церкви. Я никогда не служил прежде. У меня не было нужного образования, опыта, но я выбрал верить, несмотря на факты. Пока у меня это довольно хорошо получается. Факты говорили, что мы никогда не получим это здание. Здание компакт-центра принадлежало муниципалитету. Факты говорили, что он не отдаст его церкви. Все было против нас. Когда Бог открывает план для вашей жизни, то Он не станет проверять, все ли факты будут помогать вам. Факты не ограничивают Бога. Он не размышляет на небесах. Я хотел бы, чтобы мама Джоэла прожила бы долгую жизнь. Я не знал, что у нее обнаружат рак в 48 лет. Или я хотел бы, чтобы Лейквуд получил компакт-центр. Я не знал, что компания подаст судебный иск, чтобы помешать им въехать. Нет, Бог недвижим фактами. У него есть способы, о которых вы даже не думали, чтобы привести вас к вашей судьбе. Один прорыв, один звонок по телефону, одна идея, одно знакомство могут катапультировать вас на новый уровень вашей судьбы. Я знаю молодого человека, который искал стипендию в крупном университете. Было только 20 стипендий в той области, которую он хотел изучить. Заявку подали более 3000 человек. Все было не в его пользу. Он мог сказать, бесполезно даже верить в это. Его шансы были меньше, чем 0.5%. Вместо того, чтобы позволить фактам отговорить его, он решил, «Бог, все против меня, но я знаю, ты за меня. Если ты хочешь видеть меня в этом университете, то я верю, что ты можешь открыть дверь и сделать так, что это произойдет». Несколько месяцев спустя он получил письмо по электронной почте. «Поздравляем! Вы один из 20, которых мы отобрали из 3000. Когда вы верите, то это активизирует силу Божью». Если бы он думал, «О, этого не произойдет, у меня никогда не бывает прорывов, я не очень талантлив, если бы я родился в другой семье, то этого не случилось бы». Прекратите ограничивать Бога, будьте смелыми и верьте. Факты могут говорить, что это тянется слишком долго, мечта никогда не осуществится, проблема не решится, слишком поздно. Так же было и с Иисусом. Однажды он проходил через город, и к нему подошел начальник синагоги, упал к его ногам и сказал, «Иисус, моя маленькая дочь очень больна. Пожалуйста, приди в мой дом и помолись о ней». Иисус сказал, что придет, но его постоянно отвлекали. И вот, слуга того человека подошел к ученикам Иисуса, которые были вместе с ним, и сказал, «Не беспокойте Иисуса больше, слишком поздно, маленькая девочка умерла». В Писании говорится, Иисус услышал это, но проигнорировал. Он услышал факты, он получил официальное сообщение, она мертва. Иисус мог подумать, «О, нет, я все испортил, мне надо было поскорее прийти туда», но он проигнорировал негативное сообщение.
Если вы решили верить, то нельзя прожить день, думая о том, что против вас, что вы никогда не...

не выздоровеете, и насколько велики препятствия. Возможно, факты и не выглядят хорошими, но вы должны поступить, как и Иисус, и решить не соглашаться с ними, не основываться на них, а пребывать в вере. Иисус пришел, помолился о девочке, и она возвратилась к жизни. Его отношение было таким: «Факты не остановят меня. Я больше, чем факты. Когда я говорю, волны повинуются мне. Когда я говорю, слепые глаза открываются. Черное море разделяется, мертвые воскресают». Интересно, сколько измененных ситуаций и осуществившихся мечтаний мы увидели, если бы игнорировали негативные сообщения. Факты могут быть против вас. Это одна часть информации, но у Бога всегда есть другая информация. Обследование может говорить, что вы никогда не выздоровеете. Но Бог говорит: «Я восстанавливаю твое здоровье. Я исцеляю твои раны». Какой информации вы собираетесь верить? Вера или факт? Верить факту легче, потому что вы видите его. Это прямо перед вами. В Писании говорится, что мы ходим верой, а не видением. Факты могут говорить: вы изранены, вы одиноки, успех не вернуть, в моем будущем нет ничего хорошего. Вы очень долго слышали это, но есть другая информация, которая говорит, что Бог даст вам украшение вместо пепла. Радость придет утром. Что было сделано вам во вред, Он использует в ваших интересах. Почему бы вам не поверить этой информации? Факты говорят, что вы не расплатитесь долгами, пока вам не исполнится 167 лет. Вы все подсчитали, у вас есть факты. Но вера говорит, что благословения Божьи упорно ищут вас. Ваша чаша будет переполнена. То, чего вы касаетесь, будет процветать и преуспевать. Я уверен, что как Иисус, вы слышали немало отрицательных сообщений. Может, это исходило от близких вам людей. Ваш разум говорит: вы достигли своих пределов. Вы не талантливы. Вы не привлекательны. Вы недостаточно сообразительны. Игнорируйте эту ложь. Не уделяйте ей времени. Вы не были бы живы, если бы Бог не приготовил что-то удивительное в вашем будущем. Он все подготовил, снарядил и помазал вас. У вас есть все необходимое для осуществления вашей судьбы. Факты могут говорить. Павел сказал в послании к Коринфянам, что видимое временно. Другой перевод говорит, что видимое подвержено изменению. Ваши финансы сегодня могут быть на нуле. Хорошие новости, они могут измениться. Вы одиноки, это может измениться. У Бога есть для вас правильный человек. Возможно, вы имели зависимость в течение 20 лет, но не верьте лжи, что это будет всегда. Это так, но это не конец вашей истории. Все изменится. Бог может освободить вас за долю секунды. Вот в чем ключ. Не надо постоянно думать об этом. Не позволяйте фактам убедить вас, что так будет всегда. Сегодня новый день. Бог говорит вам, то, о чем вы молились, во что верили, осуществится. Вы увидите, как крупные достижения, исцеление, благодать, признание, победа приближаются к вам. В третьей книге Царств, в 17 главе говорится о вдове, которая переживала сильный голод. Она одна поднимала сына. У нее закончилось все пропитание. У нее не было никакой возможности выжить. Она вышла на улицу собрать немного дров и собиралась приготовить еду из последней муки и масла, которые у нее были. Она и ее сын собирались съесть свой последний обед. Факты говорили, что это конец. Нет еды, нет дохода. Все было против нее. В дверь постучали. Это был пророк Илия. Он был другом семьи. Он поприветствовал их и сказал: «Не окажете мне услугу? Я так голоден. Пожалуйста, приготовьте мне что-нибудь». Она сказала: «Илия, я бы с радостью, но вот все, что у меня есть, это немного муки и немного масла. Это будет нашим последним обедом». Он сказал: «Я понимаю это, но приготовь что-то для меня, а вы поедите то, что останется». Я уверен, она подумала: «Пастор Илия, я вас люблю, но я не собираюсь отдавать вам последнюю еду». Казалось, что это было эгоистично, но Илия знал, что делал. В этом весь принцип. Когда вы поставите Бога на первый план,
то Он позаботится о вас. Вся логика, все говорило, не готовить ничего

потому что они сами голодали. Несмотря на то, что говорил ее разум, она решила сделать это. Она приготовила небольшую лепешку из последней муки и последнего масла, отдала это Илии, а сами съели то, что осталось. На следующий день она ожидала, что в кладовой будет пусто, но к ее удивлению, там еще была мука и масло. Так происходило день за днем, месяц за месяцем. Продукты никогда не заканчивались. Бог сверхъестественно умножил их. Интересно то, что Бог не прекратил голод. Условия вокруг нее были прежними. Бог просто благословлял ее посреди голода. Мы думаем, что экономика должна улучшиться, чтобы мы могли добиться успеха. Джоэл, я должен больше стараться, и тогда я смогу получить повышение. Бог может благословить вас прямо посреди голода, благословить, несмотря на то, что происходит вокруг. Представьте, вы можете оказаться в неприятной ситуации. На работе люди, которым вы не нравитесь, хотят навредить вам. Факты говорят, слишком плохо, просто научись жить с этим. Это не остановит Бога. Когда придет время продвинуть вас, то все силы тьмы не смогут сдержать вас. Как насчет вашей семьи? Трудная ситуация, родители не поддерживают вас, ребенок поступает неправильно, плохой район. Факты говорят, что вы в тупике, расслабьтесь. Бог может явиться посреди этой ситуации, посреди хаоса и сказать: «Я собираюсь продвинуть вас, привести вас туда, куда вы и не мечтали». Когда Бог благословит вас посреди голода, тогда все, кто рядом с вами, узнают, что на вашей жизни Божья благодать. Условия могут быть не идеальными. Вы не должны быть идеальным. Если вы будете почитать Бога и не будете Его ограничивать, то Он даст вам процветание даже в пустыне. Он сделает вас примером своей благодати. Факты могут говорить, что вы никогда не выберетесь из этой среды, никогда не встанете с обочины, вы всегда будете бороться. Вокруг вас только нужда и посредственность. Все может быть против вас, но Всевышний Бог за вас. Ему не надо менять всю окружающую среду. Подготовьтесь. Бог идет, чтобы благословить вас, несмотря на ваши обстоятельства. Он продвинет вас прямо посреди голода. Несколько лет назад я был в Кении, в Африке. Мы посетили один приют. Им управляла одна замечательная семья. Отец оставил свою престижную работу преподавателя в университете, чтобы поехать и основать этот приют. Теперь он, его взрослые сыновья и дочери имеют 200 акров земли, на которых построен приют для 500 детей. Мы спросили, кто их поддерживает и как они собирают средства. Отец сказал, что они сами обеспечивают себя. Они обрабатывают землю и этим обеспечивают пищей себя и детей. Они разработали собственную уникальную оросительную систему. Они настолько успешны, что продают свою продукцию в местные магазины. Когда они купили землю, то им сказали, что они не смогут выращивать там зерновые культуры, потому что почва была слишком сухой и не было достаточного количества дождя. Эксперты сказали, что они никогда не смогут прокормиться с этой земли. Так было везде. На много миль вокруг никто не мог выращивать зерновые культуры. Почва была сухая и бесплодная. Когда вы подъезжаете к их владениям, то это напоминает оазис в пустыне. Университет присылал ученых, чтобы взять образцы почвы, провести исследования и попытаться выяснить, чем их почва отличается от соседней. Они не могут понять, как их почва может быть настолько богатой и плодородной, когда рядом все по-другому. Когда он рассказал это, то улыбнулся и сказал: «Джоэл, это благословение Божье на нашей жизни». Друзья, Бог контролирует окружающую среду. Он не ограничен тем, что кто-то сказал вам. Он не ограничен тем, что сказали эксперты. Последнее слово за Богом. Факты не должны быть благоприятными, чтобы вы были благословенны. Вы не должны быть самыми умными, самыми талантливыми и самыми сильными. Главное – это благословение Божие на вашей жизни. Почему бы и вам не перестать ограничивать его? Не позволяйте фактам отговорить вас от того, что Бог вложил в ваше сердце. В Ветхом Завете израильтяне были окружены большой армией. Она отрезала их от поставок еды. Их хотели уморить голодом, а затем захватить землю. Пророк Елисей пришел и сказал израильтянам: «К этому времени завтра будет так много пищи, что вы будете в состоянии купить ломоть хлеба».

хлеба всего за один пенни. Помощник царя сказал: «Елисей, о чем ты говоришь? Это совершенно невозможно». Проблема была в том, что помощник смотрел на это естественными глазами. Он стал проверять все факты. «Мы окружены, нас превосходят численностью, у нас нет никакой пищи, мы голодаем, мы слабы». Другими словами, он посмотрел, как дела на бирже. Посмотрел на свой финансовый отчет, послушал вечерние новости и пришел к выводу, что этого не может произойти. Когда он сказал Елисею, что это невозможно, то Елисей сделал что-то важное. Он не прореагировал на это, но сказал: «Хорошо, посмотрим». Он сказал помощнику: «Это произойдет, но потому что ты сомневался, потому что не верил, этого не случится для тебя. Ты не увидишь и части этого». В этот же день четверо прокаженных сидели вне городских ворот. Они пошли к лагерю врага. Бог сделал так, что врагам показалось, что эта огромная армия приближается к ним. Они запаниковали, бросились спасаться бегством и оставили всю свою пищу. Прокаженные возвратились и сказали израильтянам, что враги ушли и оставили огромное количество пищи. Помощник отвечал за городские ворота. Когда он открывал их, то люди были так испуганы, что сбили его с ног. Его растоптали до смерти, и люди смогли купить хлеб за один пенни. Случилось так, как сказал Елисей. Я хочу сказать, когда Бог помещает обетование в ваше сердце, то вы можете не видеть, как это может произойти. Все факты говорят, что это невозможно, но окажите себе милость. Не называйте Богу все причины, почему вы не верите, что можете выздороветь. Это будет только мешать. Отключите свой разум. Бог сверхъестественный. Он не ограничен вашими обстоятельствами. Он ограничен тем, чему вы верите. Все может быть против вас, но не забывайте, что Всевышний Бог за вас. Факты не остановят его. Экономика не останавливает его. Медицинское заключение не остановит его. У него вся власть. Когда вы будете верить, несмотря на факты, то я провозглашаю, что новые двери откроются, мечты осуществятся, проблемы решатся, благодать, исцеление, крупные достижения, изобилие, победа придут к вам во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце, стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

Цена жизни не зависит от изобилия его имения. Так вот мне было интересно, сколько денег понадобится 50-летнему человеку для того, чтобы, не работая, прожить жизнь до конца. Но почему 50-летнему? Ну, потому что мне самому за 50, и я считаю, что человек все-таки должен что-то делать и чего-то добиваться. Ну вот я и подумал, вот так, сколько денег нужно человеку к 50 годам для того, чтобы оставшуюся жизнь прожить в свое удовольствие и не ходить на работу. Ну, давайте пофантазируем. Это интересно. Я часто вижу в транспорте на экранах разную рекламу, в том числе объявления о найме на работу. И видно, что средняя зарплата для простого работяги, ну, 25-30 тысяч рублей в месяц. Конечно, это на сегодняшний день. Сумма где-то 40-45 тысяч – это очень неплохая сумма денег, если так понаблюдать. Итак, чтобы жить в ногу со временем, учитывая пенсионный возраст, я ведь рассчитываю соображения реальной жизни, мы ведь все выйдем на пенсию, и она будет не такая уж и высокая, она будет маленькая. Ну, так мужчина выходит на пенсию в 65 лет, и, начиная от 50 лет до 65, пройдет 15 лет. Если в одном году 12 месяцев, итак, если мы 45 тысяч умножим на 12, получим 540 тысяч. Ну, дальше мы 540 тысяч умножим на 15 лет, и получится у нас 8 миллионов 100 тысяч. Я тут заранее посчитал. Это чтобы дожить до пенсии. Но затем я представил, сколько же мне хочется прожить лет. Ну, вот так вот по мне, если бы я дожил до 90 лет, наверное, это было бы очень хорошо. Но хотели бы вы прожить до 90 лет? Другой вопрос. Какую пенсию мы возьмем во внимание? Вот мой отец был инженером, и перед выходом на пенсию он был начальником конструкторского бюро сельского домостроительного комбината. И он имел удостоверение ветерана труда. Его пенсия составляла, ну, что-то около 15-13 тысяч рублей. А после 80 лет ему ее прибавили, он стал получать 23 тысячи. И вот если я кому-то называл эту сумму, все говорили: о, это очень хорошая пенсия. И я решил взять вот эту цифру во внимание. Ну, почему? Почему я беру вот эти цифры? Поймите, потому что я хочу соответствовать реальной жизни, которой мы живем. Причем стараюсь учесть не самое плохое, чего можно достичь. Поэтому возьмем цифры из реальной жизни. Итак, после 65 мы выходим на пенсию. Пусть простят меня женщины за то, что я учитываю мужскую пенсию. Итак, если до 90 лет прожить, это очень хорошо. Подсчитаем, сколько денег нужно, чтобы дожить до 90 лет от 65. 25 лет. Умножим 23 тысячи на 12 и получим 276 тысяч, которые умножим еще на 25 лет, у нас получится 6 миллионов 900 тысяч. Давайте сложим 6 миллионов 900 тысяч и 8 миллионов 100 тысяч, и у нас получается 15 миллионов рублей. Ну да, да, я, конечно, понимаю, что никакой здравомыслящий человек не будет просто так хранить эти деньги. Они могут обесцениться из-за инфляции, разных дефолтов. Конечно, если у кого есть хорошие деньги, никто просто так их хранить не будет. Человек будет думать, куда их вложить. Наконец, можно купить квартиру и пустить туда квартирантов. Мы люди сообразительные. Ну, пойдем дальше. Нужно же где-то жить. Давайте прибавим 6 миллионов на дом. Дом, в котором я живу, значительно меньше стоит. Но 6 миллионов, по-моему, это нормальный дом. Хочется иметь в виду дом получше. И к тому же еще добавим машину. Ведь мы все 40 лет хотим ездить на машине, или чтобы нас возили дети. Прибавим еще 3 миллиона. Итак, 6 плюс 3 будет 9. И давайте все это вместе сложим. И у нас получится, чтобы мне не запутаться,
15 миллионов плюс 9 миллионов у нас получается 24 миллиона. Для неплохой жизни. Давайте посчитаем, сколько это будет в долларах. Но на сегодняшний день доллар стоит 76 рублей. Я округлил для простоты. И поделим 24 миллиона на 76. И у меня вот тут получилось 315 789 целых. И дальше длинное такое десятичное число, которое я опущу. Округлим. 315 тысяч. Вот 315 тысяч долларов. И вот если этими деньгами правильно распорядиться, то можно прожить оставшиеся после 50 лет годы жизни, ну, так неплохо. Ну, нормально так прожить. Ну, не питаться в ресторанах. Ну, хорошо есть дома, заниматься любимыми делами, рыбной ловлей, сбором грибов в лесу, а может, еще чем-нибудь. И первая мысль, которая мне пришла в голову, ну почему у меня нет 315 тысяч долларов? Вот жаль-то, а? Иисус Христос очень сильно меня успокоил словами из Евангелия от Луки. Жизнь человека, он сказал, не зависит от изобилия его имения. Для чего же я это все посчитал? А вот для чего. Как-то в интернете я наткнулся на статью, посвященную судьбам очень богатых людей. И там вкратце описывалась судьба богатейших людей мира. Особенно, ну, как-то запомнилась история одного миллиардера. Ну, я не буду называть его имени. Я не хочу нечаянно очернить чью-то память. И, наверное, это был хороший человек. Вот просто информация к сведению. Жил-был человек, который в преклонном возрасте старше 50 лет, был сказочно богат. И когда в один момент потерял невероятно крупную сумму денег, больше, чем мы посчитали на несколько жизней. Ну так получилось. Можно понять, как эти деньги добываются. Разочаровавшись, человек покончил с собой, оставив записку, в которой просил никого не винить. На момент смерти его состояние составляло 7 миллиардов 500 тысяч долларов! 7 миллиардов 500 тысяч баксов! Я подумал, насколько жизней этого хватило бы! Я все понимаю, это вопрос философский, ведь мы живем разными жизнями. Кто-то питается в ресторане, у кого-то на заводскую столовую не хватает. Ну, я посчитал такую среднюю жизнь в Нижнем Новгороде, исходя из расчетов сегодняшнего дня. Итак, 7 миллиардов 500 тысяч долларов давайте разделим на 315 789 и получим 22 168 целых, и дальше тоже длинное такое десятичное число, мы его опустим, называть не будем. Ну, конечно, это в России, в Европе жизнь дороже. Ну, ладно, не будем с крягами. Но, допустим, не на 22 тысячи, а 168 жизней, давайте разделим на 2, получим 11 084 жизни. Мало. Просто сам собой навязывается вопрос, а любил ли этот человек жизнь? Вы тоже в этом сомневаетесь? Не любил. У него денег.

был на 11 084 жизни, а он не ценил ту одну, которую ему Бог подарил, причем бесплатно подарил. И мне подумалось, ведь Иисус что-то имел в виду, когда говорил, что жизнь человека не зависит от количества его имения. Там, в той статье о судьбах богатейших людей, были рассказы о некоторых миллиардерах, которые почему-то вдруг, прожив достаточно лет, накопив состояние, вдруг что-то поняли. И раздав свои имения на благотворительные цели, полностью посвятили себя христианской жизни. Некоторые ушли в монастырь, некоторые основали какие-то общества помощи другим людям. И при этом они были довольными и жизнерадостными. И о суицидальных мыслях и речи не было. Вот как-то странно, но разные люди по-разному оценивали деньги и жизнь. Что же по этому поводу говорит Священное Писание? Сколько стоит жизнь и можно ли ее выразить в денежном эквиваленте, учитывая, что мы Богом созданы для вечной жизни? Вот рассказ апостола Луки о том, как Иисус Христос ответил на вопрос, связанный с проблемами в плане приобретения денег. Эта история записана в Евангелии от Луки в 12 главе. «Некто из народа сказал ему: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». Он же сказал человеку тому: «Кто поставил меня судить или делить вас?» Но при этом сказал: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою: «Что мне делать? Куда мне собрать плодов моих?» И сказал: «Вот что сделаю. Сломаю житницы мои, построю большие, и соберу туда хлеб весь мой и все добро мое, и скажу душе моей: «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей и веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому ж достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Понимаете, почему это поучение Иисуса Христа успокаивает, когда переживаешь о том, почему у тебя нет какой-то суммы денег на желаемую жизнь? А потому что эта жизнь может оказаться не в наших руках, в ней обстоятельства разные. Не думая об этом, люди, тем не менее, все равно стремятся всеми путями заполучить как можно больше денег. Так вот, обратившийся ко Христу человек, судя по всему, был обманут своим братом, который, вероятно, после смерти родителей не отдал причитающуюся часть наследства. Обманул своего брата. А богач из притчи смог вырастить урожай, который, по его оценке, стоил столько, что хватило бы на целую жизнь. Они оба приобрели богатство разными путями. И мы тоже стремимся приобретать богатство разными путями. Во всяком случае, вот я работаю не бесплатно. Так можно света белого не видеть, вкалывая ради средств к существованию. Можно брать кредиты или еще каким-нибудь способом получать деньги. Стремится человек, стремится. Я как-то был на похоронах одного очень хорошего человека. И гроб с телом, когда везли в катафалке на кладбище, вот кто-то из родственников покойного, переживая, прочитал вслух, так что всем слышно было. И вот он, взявшись руками за голову, говорил: «Вот дом-то строил, деньги зарабатывал, света белого не видел. И что обидно-то, дом-то строил, света белого не видел. А толку-то? А зачем?» Так богач из притчи Иисуса был убит разбойниками. Тот человек, над гробом которого причитал

родственник умер от рака. А от чего умер тот брат, который прибрал наследство брата, неизвестно, но точно умер. И мы с вами там окажемся рано или поздно. Иисус сказал, что так бывает с теми, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. А потом вот, что Он говорит своим ученикам, Евангелие от Луки, 12 глава. «И сказал ученикам своим, посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться. Душа больше пищи и тело одежды. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут. Нет у них хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста, хотя на один локоть? Итак, если малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если ж траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль ми паче вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. А наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство». Какая довольно значительная тирада, но ее необходимо разуметь. Вот не заботьтесь о том, что есть и пить, во что одеться. О чем же тогда заботиться-то? А о том, чтобы наша жизнь была в руках Бога, вот о чем. Смысл прост. Бог заботится о каждом из нас. И христианин об этом знает. Неверующий о таком просто не помышляет вообще. Но вот в чем дело. Неверующий, не неверующий, без разницы. Никто не знает, когда и от чего он умрет. Об этом знает только Бог. С ним нельзя не считаться. Он заботится о нас, зная наш век. Псалмопевец Давид сказал, «Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба». Это цитата из 36-го псалма. Можно подумать, что не надо ни к чему стремиться, но Бог против безделья, и написано, что ленивые Царство Божие не наследуют. Ну как совместить вот эти два кажущихся противоречия? Очень просто. Иисус просил сперва искать Царство Божие, и потом все это приложится. Ведь можно прожить всю свою жизнь и умереть для вечности во грехе. Здесь речь идет о системе ценностей христианина. Спасение души и вечная жизнь в Царстве Бога важнее материального состояния, хотя, конечно же, о нем нужно заботиться. Но можно всю жизнь только приобретать средства к существованию, но при этом Царствие Божие не приложится. Почему? А потому что Царствие Божие приобретается верой в смерть Иисуса Христа, которая изменяет жизнь. Вот этим надо воспользоваться. И Иисус сказал, ну что толку от денег, ради которых вы тратите всю жизнь, если не спасетесь для вечности? И при этом он не призывает к безделью, а, пожалуй, к поиску царства. Никто не говорит, что надо все бросить и начать молиться. Всему свое время и место. Тут все на своем месте. И труд, и деньги. Но самое важное – Царство Небесное. Наше духовное стремление – богопоиск. Нельзя пренебрегать стремлением в Царство Бога ради денег. Хотя они тоже важны. Но на своем месте, не более. Иначе не избежать проблемы, о которой сказано в Евангелии от Матфея. Итак, Евангелие от Матфея, 16 глава. «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь,

тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Но какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Видите, Иисус, говоря о несении креста, не говорит это всем. Если заметили, Он говорит тем, кто решил следовать за Ним. Земной путь Иисуса Христа закончился тем, что Христа распяли на кресте. На Голгофу Он его сам нес. Вот отсюда и вот эта метафора о несении креста. Если бы Иисус не пожелал нести креста, Он не спас бы свой народ. Помните, как Он молился в Гефсиманском саду? «Господи, доминует меня чаша сия, но не как я хочу, а как Ты». Видите, Иисус не хотел крестных страданий, но не мог их избежать. Мы бы погибли. Путь христианина – это путь, похожий на путь Христа. Но мы ведь христиане. Иисус сказал, что если вы мои ученики, то если меня гнали, будут гнать вас. Ибо идет речь о потере старой жизни в угоду новой, богоугодной. Но вот эта новая жизнь зачастую противоречит желаниям. Она жертвенна и протекает не в угоду себе. Это как корабль, который идет против течения, против греховных желаний, иначе не избежать осуждения на суде Божьем. И вот эта жизнь в нашем мире не ценится. Вот он, крест, который придется нести. Крест, разумеется, метафора, повторюсь. Вот и выходит, кто душу, то есть свою жизнь, потеряет ради Бога, тот ее на самом деле приобретет. И наоборот. И можно увидеть стоимость жизни человека. Она выражается не в денежном эквиваленте. Она стоит жизни самого Бога и требует соответствия Божьим стандартам. Ну, как ее выразить в деньгах? Да никак. Это в деньгах просто не выражается. Как будто бы Иисус хотел сказать: «Человек, ты можешь купить много всего, а если ты богатый, то очень много. Но если ты даже можешь приобрести весь мир, потрясающе!» Но вот в чем дело. Наступит время, когда суждено будет предстать пред Богом на суде и дать ответ за всю свою жизнь. И вот там, на этом суде, за деньги свою вечную участь не купить. Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Часто люди ради денег идут на преступление. Обман. Мне часто бывает, по нескольку раз в день звонят какие-то мошенники, желая либо узнать код моей карты, либо каким-то еще путем завладеть моими не очень-то большими деньгами. Но хочется сказать тем мошенникам: ну, получите вы мои деньги обманным путем. А что с душой? С вашей душой, я имею в виду. Фраза «жизнь человека не зависит от количества его имения» имеет присловие: «бойтесь любостяжания». Я хочу к вам обратиться, но не ко всем, а к определенному сорту людей. Ну вот скажите, если вы приобрели деньги обманным путем, ну, навязали какие-нибудь услуги юридические, например. Вот вы купили машину, построили дачу, может быть, вставили себе протезы, импланты, может, сделали себе пластическую операцию по увеличению груди, губ или построили коттедж. Или, может, просто проели лихву в ресторане. Ну, то есть вы позаботились о своей душе, как говорится в Писании. Ну, вот скажите, какой выкуп вы заплатите за свою душу на небесном суде? Причем не только за свою душу, но и за души тех, кого вы обманули. Ведь преступление требует возмездия. Причем Библия говорит, что и в этой земной жизни придет возмездие. Как бы презентабельно вы ни выглядели, и в каких бы крутых авто ни ездили, и какими бы духами ни пахли. В книге «Экклесиаст» написано в 8 главе, прочтите: «Не скоро совершается суд над худыми делами,
От этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Ну что вы заплатите, если стоимость человеческой души не измеряется деньгами? У вас неверная система ценностей. Вы деньги цените выше жизни. И любым ли путем можно приобретать богатство? Это вопрос для личного рассуждения. Тут две чаши весов. На одной забота о материальном, а на другой душа. И вывод. Цена жизни – это жертва Христа. Воспользовался ли ты этой жертвой? И изменил ли ты свою жизнь? Вот что будет иметь значение в том, какой приговор прозвучит на Божьем суде. Это главный вопрос, ради решения которого отмерена нам наша земная жизнь. Этим нельзя пренебречь. Душа – это жизнь, а она не зависит от количества имения. Мало его или много, без разницы, нищий ты или богатый. Вот скажите, ну чего ради тот миллиардер, о котором я завел речь выше, покончил с собой, имея при этом денег на 11 084 земных жизни? Ну чего ради он покончил с собой? Зачем? Какая великая глупость жить, накапливая то, чем пользоваться не пришлось. Не меньшая ошибка прожить в нищете и тоже не думать о спасении, и при этом завидовать тем, у кого всего много. Не надо ли деньги не ставить во главу угла, а поместить их на нужную полку в системе ценностей и оставить их там, на своем месте, при этом не забывая, сколько стоит жизнь? Во-первых, своя, во-вторых, жизни тех, кто рядом или, может быть, далеко. Ценить деньги, соответственно, их ценности, а жизнь, соответственно, ее. При этом помни, что она не зависит от количества имения.

В одном небольшом городе жили по соседству две семьи. Одна семья жила очень радостно и счастливо. Все ладилось в их хозяйстве, и все люди, которые обращали на них внимание, замечали, насколько они испытывают счастье от общения, отношений друг с другом. Другая семья напротив. Там все время были ссоры, муж не был доволен действиями супруги, супруга не была рада тому, что делает ее супруг. И, в общем-то, этот конфликт постоянно существовал в этой семье. И вот однажды супруга, которая любила своего мужа, взялась за уборку и, напевая какие-то песни, переставляла в комнате те красивые вазы, которые были приобретены по важным событиям в их семье. В то же самое время супруга, которая жила по соседству, направила своего мужа для того, чтобы он в окно мог посмотреть, что помогает соседям жить так счастливо и спокойно. И вот, притаившись у окна, муж сварливой соседки стал наблюдать за происходящими событиями. Вдруг позвонил телефон. Жена, державшая в руках дорогую вазу, поставила ее на край стола и пошла отвечать на этот звонок. В это время как-то неуклюже вошел на кухню муж, что-то нес в руках, зацепил вазу, эта дорогостоящая ваза рухнула на пол. Сосед, который наблюдал за этим процессом, улыбнулся. Ну вот сейчас начнется. Что же будет происходить в этой семье? Муж обратился к супруге. «Извини, дорогая, я так неуклюже зашел, и я так не посмотрел, что ты поставила сюда вазу эту. Прости меня, это я виноват». В свою очередь супруга, обращаясь к мужу, говорит: «Дорогой, это не ты виноват, это я неуклюже поставила эту вазу на самый краешек стола, и поэтому она разбилась. Это моя вина, прости меня за это». Муж сварливой соседки развернулся и направился домой. Придя домой, он услышал еще на пороге: «Ну что, посмотрел, узнал, как у них там?» Он обратился к своей супруге и сказал: «Знаешь что, дорогая, в их доме все виноваты, а в нашем доме все правы». В этом есть особая ценность этой истории. Как найти способность признавать свои ошибки? Что помогает человеку признать свою вину?

Когда мы с вами смотрим на этот вопрос, естественно, возникает переживание. Что стоит за признанием ошибки? Почему нам сложно согласиться со своей виной или со своей ответственностью за то или иное действие? Что стоит за этим? Что заставляет нас твердо настаивать на своей правоте? Почему мы не способны на то, чтобы признать свою ошибку? Для этого мы с вами обратимся к Священному Писанию. И сегодня посмотрим на несколько отрывков из Священного Писания, которые откроют нам причины этих обстоятельств. Но прежде чем мы посмотрим на текст, давайте задумаемся. На самом деле очень часто и среди библейских героев мы обнаруживаем тех людей, которые не были способны или не были готовы признать свою ошибку. Одним из таких людей был богатый юноша. Его описывает евангелист Матфей в 19 главе с 21 по 22 стих. Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Когда мы смотрим на эту историю, юноша, обратившийся к Иисусу Христу, говорил: «Я соблюдаю все заповеди, я делаю все правильно, я практически идеальный человек, я исполняю все так, как и должен исполнять». А теперь, когда Иисус Христос призвал его на деле, на практике подтвердить те заявления, которые он уже сделал раньше, этот юноша оказался опечаленным сердцем. Что мешает человеку признавать свои ошибки? Конечно же, эгоизм, который является средоточием нашей жизни. Мы очень эгоцентричны по своей природе. Грех повлиял на нас настолько, что нам трудно согласиться с тем, что я бываю неправ. Мне хочется убеждать всех людей, что я центр мира. И если я центр мира, то я не могу ошибаться. И это создает страшную атмосферу внутри отношений. Это касается наших семей, наших отношений с нашими близкими, родными и друзьями. Неспособность признать ошибку, признать свою вину, лишает нас подлинного счастья. Нежелание понять другого человека является еще одним аспектом, который укрепляет нас в том, чтобы не признавать своих ошибок. Мы не хотим согласиться с тем, что другой человек может мыслить по-своему. Скрытое соперничество, которое присутствует в нашей жизни, потому что мы боимся признаться в чем-то, чтобы о нас не подумали каким-то образом. Тем более, чтобы не знал об этом близкий человек, который может использовать нашу слабость, нашу ошибку или признание нашей вины в своих целях. Боязнь потерять власть. Если мы боимся потерять власть над другими людьми, свое влияние, мы не хотим признавать ошибки. Мы боимся признать ошибку, потому что влияние наше ослабнет. Люди разочаруются в нас, а нас будут думать, что мы не способны на безошибочные решения. Но ведь всем известно давно, нет людей, которые бы не совершали ошибок. Боязнь быть непонятым. Мы пытались... Мы раскрывали свое сердце, мы были откровенны с кем-то, но этот человек нас не услышал, нас не понял. И это закрывает нас от окружающих людей. Помните, когда Давид совершает ошибку, когда он совершает страшную ошибку всей своей жизни в отношениях с Версавией, он не готов признать этой ошибки. И только спустя время... Когда пророк Нафан приходит к нему и обличает, он готов согласиться со своей виной. Человек стремится защитить свою правоту. Таким образом, он чувствует себя уверенно в этой жизни. Безошибочность в действиях, словах и идеях утверждает его как личность. Когда мы

с вами читаем Евангелие, мы обнаруживаем, что этот подход уверенности в собственной правоте разрушает отношения внутри одной семьи, которая представлена в Евангелии от Луки.

Человек не способен признать свои ошибки. Он настроен на то, чтобы отстоять свою правоту. Он не соглашается с взглядами отца на устройство жизни. Он выбирает свой собственный путь. И идя своим путем, устремляясь туда, где он видит реализацию своих идей и мечтаний, он не обращает ни на что. Не признавать свои ошибки, отказываться от собственной неправоты, это значит заплатить за эти ошибки определенную цену. Не сознаваясь своей оплошностью, со своим промахом, мы вынуждены будем оплатить цену этого промаха. Цена может быть разной. Это могут быть отношения с близкими людьми, это могут быть отношения на работе, это могут быть опыты жизни, которые лишают нас больших возможностей, только из-за того, что мы не способны признать свою ошибку. Но самое страшное, если мы в вопросах духовного возрастания не способны признать свою ошибку. Когда мы с вами обращаемся к Евангелию от Луки, 15 главе, читаем то, что Лука передает нас в описании развития этой истории. Блудный сын оставил дом отца, отправился сам. Что он приобрел там, находясь в этом удалении от своей семьи? 14 стих говорит: «Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел и пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему». Цена, которую пришлось заплатить блудному сыну, весьма значительна. Ведь он, живя в доме своего отца, был сыном хозяина. Он позволял себе иметь на обед то, что могла позволять вся семья. Когда мы читаем эту историю, это повествование, мы видим, что эта семья не была бедной. Они имели определенный достаток. И вот он, настаивая на своем, на своей гордости, на правильности своего выбора, проходит путь, когда расточает все имение, но когда заканчиваются деньги, что ему остается? Признать ошибку или отстаивать то, что он был прав? И когда мы с вами читаем эти слова, когда мы исследуем этот отрывок, мы обнаруживаем, что не только блудный сын в этом напряжении, в этом желании отстоять правоту своих взглядов дошел до таких крайних обстоятельств. Не только он дошел до того, чтобы потерять многое из своей жизни. Он оказался у корыта для свиней и даже там не имел возможности для пропитания. Есть и другие герои Библии, которые заплатили высокую цену за то, что они в какой-то момент своей жизни не были готовы признать свою ошибку. Цену в 4 раза потребовал Давид, услышав притчу из уст пророка Нафана. И он заплатил за это сам, потому что речь шла о его вине. И отказаться от этого было невозможно, потому что Бог открыл то, что было сделано. Но если бы Давид был способен признать свою ошибку гораздо раньше, насколько легче было бы выстроить и восстановить отношения в жизни. Не совершились бы действия, которые невозможно уже исправить. Не пролилась бы невинная кровь. Настаивать на своем, не соглашаться и не признавать ошибки – это разрушительно для любых отношений. Это угроза для любого человека. Вспомните Петра. Это человек, который следовал за Иисусом Христом, который понимал, что он все сделает ради того, чтобы быть рядом с ним. Но в определенный момент своей жизни Петр поступает странным образом. Он отрекается от Иисуса Христа. Он отрекается от Него полностью. Он отрекается от Него с проклятиями, как говорит евангелист.
Что это значит для нас с вами?

И сегодня он отрекся от Иисуса Христа, он потерял его из виду своего. И единственное, что спасает его впоследствии, когда он приходит и встречается глазами с Иисусом Христом, который предрекал ему такое развитие событий. Что было бы с Петром, если бы он не признал своей ошибки? Он мог потерять все, научиться признавать свои ошибки, свои промахи, быть готовым признаться в той вине и ответственности, которая должна быть возложена на меня. Вот чему учит нас Священное Писание. Когда мы с вами читаем истории из Евангелия, мы понимаем, что они пропитаны духом прощения. Но сегодня мне хотелось бы поделиться с вами еще одной историей из жизни людей. Пожилая женщина похоронила своего мужа. Это было далеко от большого города. Ее единственный сын жил в городе с семьей. И она решила, что теперь, чтобы не остаться одной здесь, в этом маленьком населенном пункте, ей лучше перебраться к сыну. И вы знаете, когда она перебралась к своему сыну, она стала жить там вместе с ними. Она помогала по хозяйству, она заботилась о маленькой внучке, она помогала ей одеваться, обуваться, она заботилась о том, чтобы приготовить обед. И в семье были все рады этому обстоятельству. Но время шло, и бабушка становилась все слабее и слабее. Наступал момент, когда она уже не могла так активно трудиться в хозяйстве. Она не могла столько помогать, сколько раньше. Она становилась все тише. Место и территория, которые она могла обеспечить своим присутствием, становилось в квартире все меньше. И вот однажды они сидели за столом. Бабушка, внучка, ее сын и невестка. У бабушки упало что-то с ложки. Затем упала вилка на пол. И какое-то раздражение повисло в комнате. Ощущение того, что какая-то неудобность в связи с тем, что бабушка все время нарушает тот должный порядок вещей, который должен царить в этом доме за столом во время обеда. И вечером на небольшом семейном совете между мужем и женой было принято решение о том, что бабушка теперь уже будет обедать за другим столом. Там, рядом с дверью в чулан. Для нее будет отдельное место, отдельная посуда, чтобы она не нарушала тот благочинный ритм и то благочинное состояние, которое должно быть за обедом. Место было определено, и все для этого приготовлено. Бабушка теперь, приходя на обед или на ужин, занимала свое место там, у двери в чулан. Она смотрела на своих детей, на внучку, глазами полными слез, но ничего не говорила. Она продолжала там обедать и ужинать. Она приходила туда на завтрак, и никто не замечал того переживания, в которое она погружалась каждый раз. Шло время, и однажды отец, проходя по комнате, увидел перед ужином, что его маленькая дочь что-то строит из кубиков на полу. Он обратился к ней и говорит: «Доченька, а что ты строишь здесь?» Она сказала: «Папа, я строю для тебя и мамы столик, который поставлю там, возле чулана, чтобы вы, когда я вырасту, тоже могли там обедать и ужинать». Отец, услышав эти слова, ничего не ответил дочери. Он обратился к своей супруге и пригласил ее пройти в спальню. Они поговорили об этом обстоятельстве и осознали то, что они сделали в своей жизни. Они причинили такую страшную боль для близкого человека, считая себя вправе поступать таким образом. И именно тогда они обратились к
к бабушке. Они сказали, что теперь она вновь будет сидеть за их обеденным столом. Убрали тот столик, который был у двери в чулан. Она теперь заняла свое место. И всякий раз, когда у бабушки что-то выпадало из ложки или падала вилочка из ее рук, никто не обращал на это внимания, никто не был напряжен от этой ситуации. Все с радостью вскакивали для того, чтобы помочь своей бабушке. Так была исправлена страшная ошибка, сделанная людьми. Как нам научиться признавать свои ошибки? Что сделал для этого Иисус Христос, чтобы мы с вами научились признавать свои ошибки? Я приглашаю вас посмотреть на продолжение описания Евангелия от Луки. И здесь мы с вами читаем потрясающие слова, которые записаны с 17 текста. «Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Что происходит с человеком, который пришел в себя? Что значит прийти в себя? Когда он пришел в себя, он осознал, что ему гораздо лучше согласиться со своей неправотой и вернуться в дом отца, потому что там он будет окружен любовью. Заплатив цену за свой выбор, за свою твердость в решении, он пришел в себя и вернулся в дом своего отца. Когда мы говорим о том, что человек пришел в себя, когда он ощутил себя в правильном состоянии, в правильном настроении, что случилось с ним? Что повлияло на него? Когда мы с вами смотрим на описание Евангелия, мы обнаруживаем, что прийти в себя – это значит осознать, понять подлинную ценность вещей. Прийти в себя – это значит, наконец, начать мыслить так, как необходимо мыслить здравомыслящему человеку, понимающему то, что отец является самым близким человеком для него. Кто помог блудному сыну прийти в себя? Кто стоит за этим? Нам всегда помогает прийти в себя присутствие Бога. Без Его присутствия и участия в нашей жизни нам крайне трудно осознать реальность вещей и обрести способность признать свои ошибки. Но вот когда мы находимся в присутствии Божьем, когда мы видим присутствие Божье перед собой, мы обнаруживаем силу признать свои ошибки. Для этого мы обратимся с вами к отрывку, который записан в книге пророка Исаия 6 главе. Когда Бог открывает себя для Исаии, когда он видит высокого и превознесенного, сидящего на престоле, когда он обнаруживает для себя присутствие великого Бога, вдруг его сердце наполняется удивительными словами. Он говорит то, что отражает его опыт. «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Когда мы читаем с вами эти слова, мы понимаем, человек способен признать свою ошибку только тогда, когда для него реален Бог. Когда он видит реально присутствующего Бога в своей жизни, он способен признать ошибку, потому что он понимает, что вечный, чистый и святой Бог видит его настоящее подлинное состояние. У человека нет комплекса признаться в своей ошибочности своих взглядов, если он находится в присутствии Божьем. И это является спасительным моментом для каждого из нас. Если нам не удается признавать свои ошибки, если у нас не получается согласиться со своей виной, нам нужно задуматься, а когда в последний раз мы приходили к Богу? Видим ли мы перед собой святого истинного Бога, который открывает путь для того, чтобы мы могли прийти в себя?
чтобы мы могли осознать, что мы можем быть неправы. Исаия осознает это. И поэтому он говорит, что он может погибнуть, потому что он видит святого Бога. И тогда, когда он сказал эти слова, Господь, обращаясь к нему, говорит о призвании для служения. И Господь говорит, кого послать мне? Ангел очистил уста его, прикоснувшись углем с жертвенника. И Исаия становится способным для того, чтобы передавать весть. Конечно же, когда мы с вами видим эту ситуацию, мы отчетливо для себя представляем, что для Бога самым важным является этот момент осознания. Когда мы смотрим на 15 главу Евангелия от Луки, и мы видим на ту реакцию, с которой отец относится к возвращающемуся блудному сыну, мы читаем следующее. Отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Человек, не осознающий присутствие Бога, не видящий Бога перед собой, определяется мертвым человеком. Отец говорит, мой сын, который раньше не понимал, что он не прав, он был мертв. Но как только он увидел Бога, как только он пришел в себя, осознал, что он может быть неправ, он обрел новую жизнь. Он обрел возможность жить, счастливо жить, потому что он способен признавать свои ошибки. Потому что ему не стыдно признаться, что он был неправ, когда оставлял дом отца. Дорогие друзья, когда в нашей с вами жизни случаются события или обстоятельства, где нам нужно сделать выбор, признать свою вину, свою ошибку или нет. Помните, признавая свои ошибки друг перед другом, мы свидетельствуем о том, что великий Бог находится перед нами. У человека нет силы для того, чтобы признавать свои ошибки. Человек не способен согласиться, что он не прав. Эта способность дается ему только тогда, когда он находится в присутствии Божьем. Господь зовет нас, чтобы мы могли находиться в Его присутствии каждый день нашей жизни. Потому что каждый день нашей жизни мы нуждаемся в том, чтобы принимать решения и соглашаться с тем, что мы в своих действиях или суждениях могли ошибаться. Это поможет нам лишить конфликтов нашей семьи и дома. Это даст надежду для восстановления отношений с нашими детьми. Господь, присутствующий в нашей жизни, дает силу для того, чтобы признавать наши ошибки и прощать других.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном служителе, который умер. Он оказался перед жемчужными воротами. Человек, стоявший впереди него, был одет в футболку и джинсы. Святой Петр спросил: «Как тебя зовут?» Тот ответил: «Я Джо Коэн, таксист из Нью-Йорка». Петр проверил список и выдал ему золотой посох и шелковую мантию, сказав: «Добро пожаловать на небеса». Потом подошел служитель. Он сказал: «Я преподобный Джозеф Сноу, пастор собора Святой Марии». Петр проверил список и выдал ему деревянный посох и тряпочную мантию. Он сказал: «Это несправедливо. Обычному таксисту дали золотой посох, а я получил вот это». Петр сказал: «Сэр, мы оцениваем по результатам. Когда вы проповедовали, люди спали, а когда он вел автомобиль, люди молились». Сегодня я хочу поговорить о родовых благословениях. Каждый правильный выбор, который вы совершаете, облегчает жизнь следующему поколению. Когда вы живете целостной жизнью, делаете, что можете, помогаете другим, то эти семена не только сделают вашу жизнь более насыщенной и благословенной, но ваши дети и внуки будут благословлены тем, как вы жили. Никакой человек не живет и не умирает сам по себе. Выбор, который вы делаете, повлияет на вашу семью и на несколько поколений вперед. Я хочу, чтобы мои родные совершали в жизни великие дела мне на благо, а не во зло. Нашим детям и так много предстоит преодолеть, чтобы еще разбираться и с нашими ошибками. Ваша жизнь может стать ступенькой вверх для вашей семьи или камнем преткновения, который будет сдерживать ее. Негативные вещи, возможно, и передались вам по наследству, но Бог поднял вас, чтобы вы разобрались с этим. Вы можете стать тем, кто все изменит. Мы слышим много о родовых проклятиях, но есть и такое понятие, как родовые благословения. В Писании говорится о том, что вы можете собирать милость для ваших детей и будущих поколений. Я знаю, что я там, где я есть сегодня. Возможно, благодаря тому, как жили мои родители, бабушка и дедушка, я пожинаю урожай тех семян, которые они сеяли. Недавно я встретился с мужчиной, который рассказал, что в молодости он сбился с пути. Он жил в городе недалеко от центра. Мой отец вышел из гостиницы, увидел этого парня и подошел, чтобы поговорить с ним. Этот молодой человек мечтал о том, чтобы стать врачом, но потерпел неудачу. Он не смог найти денег на обучение, а еще он надеялся получать стипендию. Мой отец вручил ему купюру $100 и сказал: «Продолжай верить. В будущем Бог приготовил для тебя великие дела». Сегодня этот человек очень уважаемый и успешный хирург. Он зашел в церковь и сказал: «Джоэл, я не был бы здесь без вашего отца». Я не успел сказать ему спасибо, но сейчас я хотел бы сказать спасибо вам. Он вручил мне чек на существенную сумму для церкви. Когда мы попрощались, я прошептал: «Спасибо, папа». Делаете ли вы что-то, чтобы ваши дети смогли сказать «Спасибо, папа»? Вы сеете добро? Вы благословляете кого-то? Вы останавливаете тот негатив, который был передан вам по наследству? В конце 1970-х один молодой служитель посещал конференции благодарения, которые мой отец проводил здесь, в церкви. Этот молодой человек только начинал свое служение. Он учился пасторству. Ему очень нравился мой отец. Он слушал его записи и так учился. Вот уже почти 20 лет, как мой отец отошел к Господу. Теперь я пытался научиться служению. Все было новым для меня. А тот молодой человек был одним из моих любимых служителей. Это Джентезен Фрэнклин. Я часто слушал его записи.

и был очень вдохновлен ими. Это помогло мне начать служение. Мой отец сеял в его жизнь, а теперь он сеял в мою жизнь. Мой папа не пожал этот урожай, но его пожал я. Есть семена, которые вы сеете. Это люди, которым вы помогаете, но урожай, от которого вы не пожнете. Бог запланировал эту жатву для ваших детей и внуков. Это родовое благословение. Вы не сами стали тем, кто вы есть теперь. Кто-то молился за вас, кто-то жертвовал, кто сеял добро, и у вас произошел прорыв в жизни. Вы думали, что это совпадение? Нет, это случилось потому, что ваша мать молилась. Ваш дедушка всегда помогал людям. Прадед, которого вы никогда не видели, жертвовал. Он усердно трудился, и теперь вы пожинаете урожай этих семян. В Писании говорится, что иметь доброе наследие лучше большого богатства. Вы можете оставить детям деньги, автомобили, здания. Это отлично. Я обеими руками за. Но когда вы оставляете им благочестивое наследие, когда вы служите примером чести и благородства, то это стоит больше, чем любая материальная вещь, которую вы могли бы оставить им. Благословение Божие поможет им пройти дальше в жизни, чем если бы они имели все деньги в мире. Вы можете не иметь много, но с родовым благословением ваши возможности, умножение и правильные люди будут притягиваться к вам. Вы оглянетесь и скажете: «Как я достиг этого? У меня не было связи, ресурсов, таланта. Как это случилось?» Вы вошли в родовое благословение. В Ветхом Завете Иисус Навин и израильтяне вели бой с амаликитянами. Моисей стоял на холме, подняв вверх свой жезл. Пока его руки были подняты, израильтяне побеждали. Когда он уставал и руки опускались, амаликитяне начинали побеждать. Несколько человек, увидев это, подбежали и помогли Моисею держать руки поднятыми. Я хочу, чтобы мы увидели кое-что. Иисус Навин побеждал. Он не понимал, что причина его победы в том, что Моисей поднимал руки. Если бы Моисей не сделал свою часть, то израильтяне были бы побеждены. Легко думать: «Я успешен, потому что я умный. Я хорошо живу, потому что я упорно тружусь и очень талантлив. Вот поэтому я благословлен, Джоэл». Да, частично это правда, но вы не сделали всего этого сами. Вы умны, потому что унаследовали мудрость ваших отцов. Она передалась вам. Вы талантливы, потому что ваша мать и бабушка упорно трудились, чтобы развивать свои дары. Они уделяли время, чтобы учить и созидать вашу веру. У вас произошел прорыв. Вы получили повышение или новый дом не потому, что какие-то люди решили быть добрыми к вам. Кто-то в вашем роду почитал Бога. Кто-то, кого вы и не видели, поднял свои руки. Возможно, это было 100 лет назад. Они собирали милость, а теперь вы пожинаете плоды. Они побеждали, чтобы и вы могли победить. Я призываю вас жить так, чтобы помогать другим побеждать. Каждым правильным выбором, который вы совершаете, поднимаете руки. Каждый раз, когда вы сопротивляетесь искушению, вы совершаете победу для своих детей. Каждый раз, когда вы помогаете другим, приходите в церковь, даете, служите, этим вы накапливаете милость. Много лет спустя ваши дети, внуки или кто-то в вашем роду увидит благодать Божию в своей жизни благодаря тому, как вы жили. В послании к евреям говорится о том, что человек по имени Леви дал десятину и пожертвование, находясь еще в чресле своего дедушки. Другими словами, прежде чем он родился, прежде чем он появился на свет, Бог засчитал ему десятины и пожертвования, потому что его дедушка был даятелем. Когда вы даете, Бог не только благословит вас, но и воздаст вашим детям и внукам. У меня есть небольшая тетрадь, в которой мой дедушка вел учет всех своих пожертвований. Более чем за 50 лет он записал каждое даяние. Вы можете прочитать: 1963 год, $7 в строительный фонд Лейквуд, $10 в Центральной Баптистской Церкви, снова и снова. Неудивительно, что сегодня я благословлен. Неудивительно, что я вижу благодать Божию. Передо мной шел даятель. Теперь Бог благословляет меня благодаря Ему. Я могу сказать: спасибо, дедушка. Спасибо, бабушка. Вы платили цену, теперь я благословлен. Моей матери исполнился 81 год. Недавно был ее день рождения. Она воспитала 5 детей. Моего брата Пола воспитала.

матери, то врачи и медсестры заботились о вас. Возможно, ваши родители верили и молились, ждали вас за многие годы до того, как вы еще были в планах. Бабушка и дедушка и другие родственники тяжело трудились, приносили жертвы, зная, что однажды их внучка, их правнук появится на свет. Вы — ответ на их молитву. Вы живете в это время, о котором они мечтали. Они хотели, чтобы ваша жизнь была лучше. Не считайте заплаченную ими цену своей заслугой. Благодаря им вы переживаете родовые благословения. Это должно вдохновлять нас на лучшие дела, на освобождение от того, что сдерживает нас, на большие мечты, и чтобы радоваться каждому дню. Они передали нам эстафету. Давайте не снижать планку. Давайте не соглашаться на выживание и посредственность. Давайте идти вперед. Давайте расширять пределы. Давайте преодолевать преграды, которые сдерживают нас. Вы можете не видеть их, но прямо сейчас в духовном мире идет война. В том великом облаке свидетелей стоят родители, бабушка и дедушка, поколения, которые были до вас. Они говорят: «Иди дальше, покоряй новые вершины, установи новый стандарт. Сегодня твой день, это твое время, все то, чем мы были, теперь в тебе». И не позволяйте жертвам, которые они принесли, пропасть впустую. Пусть они гордятся вами, они смотрят на вас. Мой отец мечтал об этом здании. Он говорил о том, что однажды построит зал на 20 тысяч мест. Он жертвовал и трудился. В течение более 50 лет он и моя мать упорно служили, но мой папа не смог построить такое здание. Когда он отошел к Господу, то все выглядело так, будто мечта умерла. Но когда вы почитаете Бога, когда вы живете жизнью веры, вы сохраняете милость для ваших детей. Спустя 4 года после того, как папа умер, мы нуждались в большем помещении. Все сошлось. Мы смогли приобрести это здание, бывший компакт-центр. Иногда, когда я стою здесь, то чувствую, что стою в зале моего отца. Все те годы, что он молился, верил, служил, он собирал милость. Бог определил ему заложить основания, а его сыновьям войти в это. Бог всегда будет показывать вам больше того, куда вы можете дойти. Он даст вам видение, которое нельзя достичь за время вашей жизни. Он даст видение на поколение вперед. То, о чем вы мечтаете, то, что видите своими глазами веры, это Бог помещает в ваше сердце, чтобы вы могли заложить основание. Молитесь, верьте, простирайтесь вперед, делайте все возможное, но не расстраивайтесь, если что-то не происходит. Значит, это для ваших детей. Так же, как вы получили родовые благословения, милость и увеличение, над которыми вы не трудились, вы сеете семена родовых благословений. Это то, что случилось с Давидом. У него была мечта построить храм. Он заготовил ливанские кедры, собрал капитал, все приготовил. Но Бог сказал: «Давид, я вложил эту мечту в тебя, чтобы положить основание. Я хочу, чтобы твой сын Соломон построил его». Давид видел дальше того, куда мог дойти. Соломон вступил в родовое благословение и построил храм. Я не знаю, что сделало бы меня более счастливым, чем видеть то, как мои дети идут дальше меня, видеть, что они делают большее, чем я. Каждый раз, когда вы молитесь, верите, помогаете другим, приносите жертвы, это записывается на счет не только вам, но и вашим детям и внукам. Вот почему враг так сильно сражается против наших детей. Он знает, что наши дети — следующие в линии благословения. Молодые люди, вы несете ответственность. Ваши родители, ваши бабушка и дедушка тяжело трудились. Есть благословения, которые они не получили, потому что Бог сохранил их для вас. Они копились на вашем счете. Вам 8 или 80 лет, не будьте ленивы, безразличны, не поддавайтесь на компромисс. Ваша семья слишком много трудилась, чтобы быть безразличными и не ценить то, что досталось вам. Некоторые из них трудились на поле, к ним плохо относились. Они переживали несправедливость, бессонные ночи. Они приносили жертвы, которые нам не нужно приносить сегодня. Не считайте заплаченную ими цену как само собой разумеющееся.
Вы несете ответственность не только за то, чтобы наслаждаться благословениями, но и идти дальше. Божья мечта, чтобы каждое поколение

Не росло. Недостаточно пройти путь, который прошли ваши родители, бабушка и дедушка. Это легкий путь. Гены мудрости, настойчивости, упорного труда переданы вам. Наши прародители трудились без кондиционеров, телефонов, без красивых зданий, без интернета. Нам нет никакого оправдания в том, если мы не двигаемся дальше. Когда мой отец умер, я принял церковь. Мне было только 36 лет. Большинство пасторов в этом возрасте пытались бы купить свое первое здание, чтобы заложить основание. У меня были друзья-пасторы, которые собирались в школьных залах, имея пару сотен людей. Но мой отец подтолкнул меня на 40 лет вперед. Я не должен был начинать на пустом месте. У нас уже было здание на 8 тысяч мест. Люди приходили. Плюс, церковь была без долгов, и папа оставил нам большой капитал в банке. Когда мы подписали договор аренды этого места, то это стоило 12 миллионов долларов. Мы заплатили наличными, благодаря тому, что эти деньги собрал мой отец. Мой папа вырос во время Великой депрессии. Его отец собирал хлопок, чтобы прожить. Его мать зарабатывала 10 центов в час, стирая чужую одежду. Так они жили. Трудолюбивые и посвященные люди. Мой отец рос в бедности и нужде. Он был очень скромным и консервативным. Он обходил вечером залы и офисы в старой церкви, проверяя, выключен ли свет. Если он видел скрепку на полу, то подбирал ее, не выбрасывал, а клал на чей-то стол. Благодаря его жертвам и жертвам многих членов церкви, которые они приносили, сегодня мы находимся в этом красивом здании. Это родовое благословение. Когда мы только въехали в это здание в 2005 году, то мои друзья-пасторы хотели приехать и посмотреть на это. Мне было неловко, ведь здание такое огромное, такое красивое. Я был моложе многих из них. Я не хотел, чтобы это выглядело, как будто мы хвалимся. Поэтому я пытался это как-то преуменьшить. Но однажды я понял, во-первых, я хвалюсь не собой. Я хвалюсь величием Бога. Во-вторых, мои родители, бабушка и дедушка трудились слишком тяжело, чтобы преуменьшать то, что сделал Бог. Они жертвовали многим, зарабатывая 10 центов в час. Они собирали хлопок, пока не начнут кровоточить мозоли. Они верили, не видя прорыва. Молились о финансах. Я знаю, что мы не должны извиняться за благодать Божию. Принимайте свои благословения. У вас есть родные, которые переносили большие трудности, чтобы ваша жизнь могла стать лучше. Мама, которая пожертвовала своей мечтой, чтобы вложить в вас лучшее. Родители, которые не покупали себе то, что они хотели, чтобы отправить вас в колледж. Папа, который работал на двух работах, чтобы сводить концы с концами. Не приносите извинений за то, что сделал Бог. Ваши родные тяжело трудились, проливая пот и слезы, чтобы привести вас туда, где вы находитесь. Принимайте свои благословения. Иногда это напоминает людей, которые приходят к концу фильма. Они видят то, где вы сейчас. Что вы благословенны, преуспеваете, живете своей мечтой. Проблема в том, что они не видели первую часть фильма. Вы скажете: «Джоэл, Бог благословил вас большой церковью, у вас большое служение». Да, но вы не видели, как моя бабушка и дедушка зарабатывали 10 центов в час. Вы не видели, как мой отец проповедовал 90 прихожанам год за годом в старом складе. Вы не видели, как я и мои братья убирали церковь. В книге Исаия написано, что Бог даст вам украшение вместо пепла. Иногда люди видят ваше украшение и завидуют. Я не думаю, что они заслуживают этого. Я убежден, если бы они увидели ваш пепел, то были бы рады за ваше украшение. Если бы они могли видеть, как предыдущее поколение жертвовало, давало, когда многого они не имели, как они помогали другим, когда сами нуждались в помощи. Если бы эти люди могли увидеть ваш пепел, то они радовались бы тому, что Бог сделал в вашей жизни. В книге Иоаиля говорится о том, что мы должны получить ранний и поздний дождь. Поздний дождь — это благословение Божье, потому что вы используете свои дары, таланты, максимально используете свои возможности и делаете свою часть. Это поздний дождь. Пришло время начать верить в ранний дождь. Это благословение, которое накапливала ваша семья. Это милость, которая предназначалась вашим родным, но они не получили ее. Я верю, что сейчас получаю воздаяние за то, что мои бабушка и дедушка тяжело работали и так мало получили.
Они не получили того, что заслужили, но Бог справедлив. Теперь их внуки получают то, что должно было принадлежать им. Члены вашей семьи почитали Бога. Вы, возможно, никогда не видели их, но это были люди, которые собирали милосердие, благодать, честь, умножение. Все это копилось на вашем счете. Наше отношение должно быть таким. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты высвобождаешь все, что принадлежит моей семье. Во Второзаконии сказано, «Господь, Бог отцов ваших, да умножит вас в 1000 крат против того, сколько вас теперь». Заметьте, Бог ваших отцов. Когда вы имеете благочестивое наследие, Бог может увеличить вас так, как вы и не думали. Если ваша мать молилась, то вы должны благодарить Бога каждый день. Если ваши бабушка и дедушка водили вас в церковь, когда вы росли, возможно, вам это не нравилось, и вы думали, что впустую тратили свое время. Правда заключается в том, что это собирало благословение на ваш счет. Эти семена Бог собирается использовать сейчас, чтобы увеличить вас в 1000 раз, и скоро вы увидите благословение и благорасположение. Вы будете думать, откуда это все? Я не заслужил этого. Это ранний дождь. Это Бог высвобождает родовые благословения. Вы будете мудры. Люди будут спрашивать, как он стал таким умным? Откуда он знает это? Это не только книги, не только университет. Это мудрость ваших отцов помогает вам подняться на новый уровень в жизни. Вы достигнете той мечты, которая не была вашей, как и я с этим зданием. Умножение и милость, потому что близкий человек заложил основание. Это здание, которое вам не пришлось строить. Это виноградники, которые вы не насаждали. Бог собрал родовые благословения, которые высвободит в вашей жизни. Вы скажете, «Джоэл, это все звучит хорошо, но я не знаю никого из моих родных, кто почитал Бога. Я не думаю, что это произойдет со мной, но вы можете стать первыми. Бог поднял вас, чтобы вы это начали». В этом ключ. Тот, кто разрушает проклятие, получает все, что должно стать вашим. Не соглашайтесь на то, что может удерживать вас. Зависимость, компромисс, легкий выход. Измените что-то, подведите черту и скажите «все». Сегодня новый день. Я и дом мой будет служить Господу. В Ветхом Завете говорится о Боге Авраама, Исаака и Иакова. Они знали силу родовых благословений. Это очень важно, когда три поколения почитают Бога. В Писании говорится, нитка, втрое скрученная, не скоро порвется. Если вы, ваш отец и сын, если вы, ваша мать и бабушка, когда есть трое, то благословение умножается. Мой отец вырос в семье, которая ничего не знала о Боге. Они были хорошими и трудолюбивыми людьми, но у них не было никакого духовного воспитания. В возрасте 17 лет, когда мой папа шел домой из ночного клуба в 2 часа ночи, он принял решение: «Я не собираюсь так больше жить. Я отдам свою жизнь Иисусу». Он был первым в нашей семье, кто почитал Бога. Теперь все его дети и внуки почитают Бога. Благодаря решению, которое он сделал, теперь и я могу сказать, он Бог Джона Остина, Бог Джоэла Остина и моего сына, Бог Джонатана Остина. Когда есть трое подряд, то это сильно. Если вам нужно устройство, прорыв, то скажите, «Бог, мой отец почитал тебя, я почитаю тебя, мой сын почитает тебя». Это привлекает внимание Бога. Теперь вам надо сделать это для своей семьи, как и мой отец для нашей. Ваше задание заключается в том, чтобы продолжить это в вашей семье. Ваши родители, бабушка и дедушка почитали Бога. Вы хотите это прекратить? Вы хотите усложнить жизнь своим детям? Не сходите с дистанции. Слишком многое заложено. Они тяжело трудились, чтобы привести вас туда, где вы находитесь. Своим решением вы поможете детям, будущим поколениям, стать более обеспеченными и пройти дальше вас. Или вы хотите сражаться и преодолевать трудности, которые вы можете победить прямо сейчас. У вас есть власть.
чтобы положить конец тому, что удерживает вас. Нет такой зависимости, которую вы не можете преодолеть. Нет такого

врага, который был бы слишком сильным. Нет такого препятствия, которое слишком высокое. Самая мощная сила во Вселенной внутри вас. Встаньте за свою семью. Кто-то сделал это для вас. Точно так же, как Моисей поднимал руки ради Иисуса Навина. Поднимите свои руки, чтобы кто другой мог победить. Псалмопевец сказал, что наша жизнь как пар. Мы здесь на мгновение, и нас нет. Вы не можете позволить себе откладывать это. Настало время вступить в свою судьбу. Ваши родные ободряют вас и говорят, «Давай, девочка, давай, парень, порадуй меня, сделай что-то великое, постарайся». Я знаю, что многие из вас почитают Бога. Вы были верны. Вы видели поздний дождь, но вы еще ничего не видели. Бог собирается пролить ранний дождь, увеличение, благодать, прорывы. Все это накопилось на счете вашей семьи. Я верю и провозглашаю, что родовые благословения приближаются. Приготовьтесь к увеличению. Приготовьтесь к новым уровням. Приготовьтесь к обилию своей судьбы во имя Иисуса. Если вы принимаете это, то вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

0: Здравствуйте! Вы смотрите программу «Принято считать». Как сократить число абортов в нашем обществе? Один из способов – профилактика. Но каким образом проводить профилактику и кто это должен делать, чья это ответственность? Сегодня мы говорим об этом. На наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юля.
0: Итак, мы продолжаем говорить на тему абортов. Мы уже говорили о причинах абортов, о последствиях абортов. И сегодня мы будем говорить о том, как проводить профилактику абортов. Вот вы что понимаете под профилактикой?
1: Профилактика абортов, прежде всего, для меня это, скажем так, работа с молодым поколением. В первую очередь, подготовить молодых девушек, вступающих именно в половые отношения, подготовить их к ответственному отношению, скажем так, в этом вопросе и к тому, что они должны сознательно выбирать именно материнство, сознательно выбирать период, когда она будет именно становиться матерью, и, скажем, рассказать им о тех методах, которые используются для того, чтобы грамотно планировать материнство. И также я считаю, что не только нужно уметь правильно, скажем так, использовать методы контрацепции, но и также более глубокие вопросы, такие как, скажем, грамотное построение отношений в семье, грамотное умение вести быт, скажем так, финансовые составляющие, скажем так, умение правильно распоряжаться финансами, все это те факторы, которые оказывают непосредственное влияние именно на то, чтобы женщина была готова принять ребенка, воспитать его и нести ответственность себя как мать в своей жизни.
0: Угу. Светлана, как вы считаете, кто должен в первую очередь заниматься профилактикой абортов? Семья, школа, церковь?
1: Я думаю, что профилактика абортов – это, скажем, комплексное мероприятие, направленное, скажем, за него не может нести ответственность только одна сфера нашей жизни или, скажем, или одно учреждение. Это комплексное, скажем так, направление, за которое отвечает и семья, и общество, скажем, и школа. И на протяжении жизни формируется именно вот то решение, которое женщина принимает, когда, скажем так, приходит в ее жизнь весть о том, что она беременна, и, скажем, не всегда она готова к этой вести. Вот именно то решение, которое он принимает, это вот на протяжении многих сфер сформировано это решение. И очень важно именно девочку на протяжении всей жизни, именно с раннего возраста уже готовить к тому, что ответственность это, ну, именно перед будущим ребенком весьма, весьма высока. И если вот посмотреть на годы, как вот молодеет, скажем так, наши сексуальные отношения именно девочки, когда, допустим, в 70-е годы 15-летние, среди 15-летних девочек было около 3%, 3-8% девочек, которые вступали в ранние половые связи, то в 80-е годы мы видим, что этот процент вырос до 10%, в 90-е годы до 30%, и к 2000-му показатели достигли 50%. И уже в 2010-е годы мы видим, что процент начал падать до 40%. И я понимаю, так что зачастую это связано, именно этот показатель связан именно с активной пропагандой именно правильного отношения, ответственного отношения девочек именно к материнству, скажем так, методом контрацепции, но при этом делать акцент только на эти показатели нельзя. Почему? Потому что, если взять пример цивилизованных стран, то мы видим, что там достаточно широко распространена именно пропаганда контрацепции, и ранее, скажем так, достаточно рано происходят занятия по половому воспитанию для детей, но при этом показатели вот именно абортов достаточно высоки в цивилизованных странах, и при этом такие страны, как Македония, Израиль, Армения, там практически не проводят половое воспитание для детей, ну, скажем так, это не традиционно в том обществе, но при этом показатели самые низкие в этих странах. Поэтому я считаю, я согласна абсолютно, что нужно образовывать, скажем так, молодое поколение, но при этом надо также обращать внимание на другие факторы, которые оказывают немаловажное значение именно в принятии решения.
0: Угу. Ну и, наверное, не только молодое поколение, но и вообще, ну, достаточно. Люди среднего возраста, они тоже очень часто не знают, допустим, о каких-то новых методах контрацепции, потому что постоянно какие-то новинки появляются. Вот, ну, вот какие-то основные методы контрацепции. О них тоже нужно как-то, ну, популярно рассказывать.
1: Да, и сейчас достаточно широкий спектр методов, которыми можно, скажем так, пользоваться именно в вопросе контрацепции. Вот различные существуют методы механические, барьерные, также существуют химические методы контрацепции, спермициды различные, также физиологические методы, ну, если перевести на простой язык, то есть естественные методы контрацепции, как температурный режим и так далее, календарные методы. Также есть гормональные различные таблетки, внутриматочные средства, спирали различные и так далее. При этом нужно обращаться, скажем так, к гинекологу для того, чтобы он подобрал, провел определенные исследования, подобрал именно тот метод, который будет приемлем для женщины, скажем так, и подберет именно, скажем, исходя из ее предпочтений и из ее физиологических особенностей, тот метод, который будет максимально комфортен для нее и ее организма.
0: Потом ведь у каждого метода тоже есть свой процент надежности, так скажем. Об этом тоже нужно помнить.
1: Да, это действительно так, и это нужно учитывать при планировании, скажем так, и при выборе метода.

0: Угу. Вот мы говорили о том, что нужно на всех уровнях вести профилактику абортов. Давайте начнем с семьи. Да, вот там, где рождается ребенок, рождается девочка. Да, мы все-таки больше говорим о девочках, да, о будущих женщинах, о будущих матерях. Вот. Как должна эта профилактика идти в семье? Вот, ну, на ваш взгляд?
1: На мой взгляд, именно с ранних лет нужно формировать, скажем, правильное отношение к материнству. В первую очередь, профилактика абортов – это все-таки положительное отношение к образу матери. И мать должна, когда девочка маленькая, показывать именно своим, скажем, отношением, своим поведением, своим выстраиванием отношений, именно что материнство – это хорошо, это положительно. То есть выстраивать добрые отношения внутри семьи, показывать, что она получает сознательное удовольствие именно от процесса материнства. И девочка должна впитывать, что для женщины это является действительно ценностью, что мама должна показывать именно свое посвящение вот в период, пока девочка подрастает, и уже в более поздние сроки, когда девочка становится подростком, очень важно проводить беседы и рассказывать именно о предназначении женщины, о ценности семейного очага, о ценности семейных отношений, о вкладе в женщин в семейную атмосферу. Об этом нужно говорить именно с ранних лет. И, в общем-то, вкладывать именно, можно сказать, на протяжении всей жизни маме, для девочки именно вот эти ценности.
0: Но я думаю, что эта задача только кажется простой, потому что есть женщины, которые стесняются говорить, ну вот о каких-то таких, ну даже я не говорю про половые отношения, просто об отношениях обычных, об отношениях, ну, взаимодействия, дружбы, понимания, сочувствия, которые должны быть в семье. Не знают, как говорить, какие слова подобрать, как понятно рассказать. Не знают. Не знают, как найти повод для этого. Допустим, рассказывать девочке, ну, в 6-7 лет об этом рано. А, например, 13-14 лет там уже могут быть испорчены отношения. Это подросток. И уже непонимание между матерью и дочерью. И там уже не знаешь, как подступиться.
1: Зачастую большую роль играет на девочку, оказывает влияние на девочку именно не только, что мы говорим, а зачастую именно та манера отношений, которую мы выстраиваем со своим супругом, наше поведение в конфликте зачастую женщины, наши отношения именно к самому материнству, то есть как вот мы ведем свой быт, к примеру, о, я устала, у меня нет сил, когда это закончится, или, к примеру, женщина может как-то либо негативно относиться к каким-то простым бытовым обязанностям, либо внося какую-то частичку души в создание семейного очага, уюта, выстраивание отношений, девочка впитывает это, можно сказать, даже где-то внутренне, на уровне подсознания. И, как правило, она будет переносить это отношение и поведение в свою семью. Также, что касается ценностей материнства, можно говорить о том, что когда дети вырастут, как я устала, как я мечтаю там, допустим, себя реализовать в других сферах. Или вот очень часто мамы говорят, что вот, допустим, вот моя жизнь закончилась, когда я вот там родила ребенка, и все, моя карьера свелась к нулю и так далее, зачем я училась и так далее. Мы, по сути, где-то вот неосознанно мы формируем негативное отношение к материнству, как к тому, скажем, направлению, которое ломает жизнь семьи, женщины и так далее. Очень важно матери осознанно формировать именно роль женщины в этот период, пока девочка растет.
0: Светлана, ну, наверное, не только с девочками нужно проводить вот такую профилактическую работу, а с мальчиками тоже? Они тоже должны, ну, знать, как развивается их организм и, ну, как появляются дети?
1: Да, я, Юля, с вами абсолютно согласна. Мальчикам тоже нужно говорить именно и половую, скажем так, сферу затрагивать, именно развитие, скажем так, физиологическое, и также говорить о уровне ответственности, именно прорабатывать с ними тот момент, когда мужчина несет определенную ответственность за свою женщину, за свою семью, которую он планирует создать и так далее, и повышать этот уровень ответственности. То, что у нас, скажем так, традиционно в нашем обществе принято так, что женщина в первую очередь несет ответственность за материнство, и у нее, скажем, это та сфера, за которую она непосредственно ответственна, к примеру, там забеременела, значит, женщина, скажем так, виновата в том, что она, ну, как-то неаккуратно, скажем так, использовала методы контрацепции. Если, допустим, там родился больной ребенок, то, как правило, также возлагается, скажем, ответственность на женщину и говорится о том, что, может быть, она себя вела как-то неправильно в период, скажем так, беременности, когда там какие-то сложности, там воспитание также, вот, ну, говорится практически, у нас ответственность вся ложится на женщину, и очень важно именно мужчине также вот мальчику прививать ответственность, ответственность воспитания, ответственность за семью, ответственность именно за, скажем, количество качество там, детей и так далее. То есть это должна комплексно проводиться работа с девочками и с мальчиками, и готовить их к тому, что это общая ответственность, общее дело, семья, и созидает ее как муж, так и жена.
0: Понятно. Какие мероприятия, касающиеся профилактики абортов, проводятся в государстве у нас? Может быть, в школах или в медицинских учреждениях, или где-то еще?
1: Ну, на самом деле сейчас достаточно большое количество мероприятий, которые проводит государство и проводит сознательно именно для того, чтобы решить демографическую проблему в нашей стране. И мы видим, если вы обратили внимание, сейчас достаточно большое количество наглядных пособий находится в женских консультациях, где-то, наверное, процентов 30-40 тех пособий, которые висят на стенах женской консультации, именно те, скажем так, наглядные пособия, которые формируют именно образ положительного материнства, отказа от абортов и так далее. Также социальная реклама, достаточно большой акцент на нее делается. И не только та реклама, вот социальные ролики, которые мы можем встретить в интернете, но также и фильмы сейчас достаточно большое количество сознательно или подводят к тому, что материнство – это хорошо, принятие решения именно в сторону сохранения материнства. Об этом также достаточно часто сейчас поднимается эта тема косвенно или прямо именно в фильмах, которые сейчас снимаются в нашем государстве. Следующие – это акции различные, флешмобы проводятся именно в поддержку материнства. И это тоже сознательное, скажем так, направление по решению этого вопроса. Также различные центры помощи создаются сейчас в данный момент. Их не так много, но именно те места, куда женщина может обратиться в кризисной ситуации, когда она, приняв решение сохранить ребенка, она может обратиться. И какое-то время, ну, обычно в течение полутора лет, год-полтора, она может там побыть, именно когда она уже окрепнет и может с ребенком как-то, ну, обеспечить себя. И вот эти кризисные центры достаточно широкое распространение сейчас приобретают. И также они являются и частными, какие-то волонтерские там центры их создают. И вот при поддержке государства тоже. А потом различные... У нас также вот, ну, широкий спектр приобретается предабортное консультирование в женских консультациях. И за последние 4-5 лет консультация перед абортом у психолога достаточно широкое распространение приобрела и в обязательном порядке. Женщина должна побеседовать с психологом, прежде чем примет решение окончательное о, скажем так, о аборте. Также большую роль играет работа с мужчинами. Потому что, как правило, когда женщина решает именно отказаться от материнства, очень часто именно это, ну, бывает инициатива мужчины, когда он говорит, что мы, не, скажем, не сможем родить этого ребенка, и тебе нужно сделать аборт. И очень важно понять, что движет мужчина. Женщина очень часто просто соглашается и идет на аборт, но при этом очень важно пообщаться с мужчиной, услышать именно, что им движет, какие, скажем так, у него предпосылки есть для этого. И, как правило, мужчины, они очень, скажем, по мышлению отличаются от женщины. Если мужчина рационален, то женщина эмоциональная. Мужчина с рациональной точки зрения, он переживает именно о финансовой составляющей, так как он является, как правило, потянемли. И вот, к примеру, также конкуренция, скажем так, опасение перемен отношений. Он переживает, что, допустим, не будет или ребенок, скажем так, являться конкурентом в плане отношений. То есть внимание, сохранится ли его, да, вот стабильное отношение как главы семьи к нему и так далее. И также интимные перемены, также вот переживания, что в этой сфере также будут какие-то перемены, также вот влияют на мужчину. И, как правило, если женщина грамотно себя поведет и побеседует со своим мужем, попробует с ним как-то обсудить все эти моменты, услышать его и как-то вот все-таки прийти к какому-то решению, они, как правило, помогают принять правильное решение и все-таки выйти из вот этого, скажем так, проблемы и принять правильное решение.
0: Ну, то есть это если уже беременность есть, и хочется ее сохранить, да, хочется убедить мужа. Ну, да, некоторые мужья действительно достаточно жестким характером обладают, и там, если он уже сказал, иди на аборт, вот, очень тяжело ему противостоять, потому что потом ты будешь зависеть от него, вот пока ты в декрете, что там декретные платят очень маленькие, вот, и, естественно, все держится на заработке мужа. Вот. Но вот мне интересен один момент. Мы говорим о том, что делать, когда уже женщина хочет сделать аборт, ну, думает, сохранять беременность или нет. Но часто бывает так, что мы на самом деле не можем планировать жизнь своей семьи. Я говорю, не

0: только о половой сфере, а вообще планировать, хотим ли мы, допустим, покупать дом или квартиру, где мы хотим отдыхать, сколько детей мы в принципе хотим иметь. И да, может быть, я хочу иметь 5 детей, но мой муж получает 18 тысяч. Я смогу прокормить 5 детей, да? Вот, и как бы нужно все-таки соотносить свои возможности с своими мечтами. И вот если мы, мне кажется, будем задумываться серьезнее о таких вещах, о разных сферах своей жизни и действительно планировать разумно, потому что методов контрацепции сейчас много, вот тогда и проблем-то будет меньше.
1: Хочется обратить внимание на то, что семья также претерпевает изменения в современном обществе. И если, допустим, раньше 30-40 лет назад такая форма брака как сожительство, она считалась очень неприемлемой, скажем так, и позорной, то в современном обществе это как одна из разновидностей семьи. У нас считается, там, допустим, традиционная семья, которая вот со штампом в паспорте, но также и другие формы семьи для нас уже становятся естественными, скажем так, и при этом как-то размываются семейные ценности. Очень важно, когда мы растим детей, в первую очередь воспитывать их именно в плане традиционных ценностей, когда семья имеет большое значение, ответственность семьи, ответственность за супруга, за отношения, она должна иметь высокую, скажем так, высокий
0: уровень,
1: да. И также вот если раньше создавали семью для того, чтобы рожать детей, скажем, строить отношения, то современное поколение, оно именно создает семью больше для взаимного удовлетворения. И нужно расти детей именно с этим осознанием, с осознанием того, что семья – это ответственность, семья – это дети, и семья – это глубокие отношения.
0: Угу. Светлана, время нашей программы подошло к концу. Благодарю вас за участие. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Дорогие друзья, вы смотрели программу «Принято считать». Спасибо вам за то, что это время провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.

Друзья, как я обещал, я хочу сказать сегодня проповедь на тему «Истинная цель жизни». Каждый из нас интересуется, а какова моя цель. У нас есть желание. У многих у нас есть желание. У многих некоторые нужды есть. Но мы понимаем, что нужды не могут быть целью жизни. Ну, нужда, допустим, оплачивать квартиру или приобрести какую-то вещь, не может быть такой целью всей жизни. Это лишь средство. Это средство для нашей жизни. Мы понимаем, что есть разные вещи, в которых мы можем нуждаться. И это может быть тысячи вещей есть в мире, и нет смысла их перечислять. Есть пища и одежда, есть какие-то бытовые вещи. И все это есть. Но мы понимаем, разве мы для этого живем на земле? Чтобы вот как-то решать какие-то жизненные проблемы, наши нужды. Наверное, у Бога есть какие-то высшие цели. И наша душа, она ищет ответов, в чем наше предназначение. На земле есть также хорошие цели. Они благородные. И есть люди, занимаются спасением, спасатели занимаются спасением жизни, врачи, хирурги и так далее, реаниматологи и так далее. Есть люди, которые занимаются воспитанием детей, в смысле, они не только в семье, в смысле, в школе, в детском садике. Это благородная цель. Но есть какие-то небесные цели, которые есть у Господа для нас, и Он нам это открывает. И наши цели жизни мы видим в Иисусе Христе. Так как Христос наш Господь, и так как Он наш Учитель, то, наверное, Он ожидает, чтобы мы делали все, что делал Он. То есть, чтобы мы шли Его путем, кто верит в это, просто поднимите руки, скажите «Аминь». Чтобы мы делали Его дела, причем каждый из нас. Конечно же, это так. И Господь сильно Духом Святым, когда вот мой папа уходил в вечность, это был сентябрь, в сентябре будет 2 года, я услышал очень четко, что Бог хочет, чтобы мы имели эту библейскую школу, и тема начинается с цели Господа Иисуса Христа. И у нас была замечательная библейская школа тогда, в 2004 году, на 2005. И в этом году мы имели также проповеди на тему о целях Господа Иисуса Христа. Это будет как бы из этой серии, но это будет ближе к нам сегодня, это будет определенная тема, которая будет связана с покаянием. Именно вот это уже ближе к человеку. Покаяние. Потому что покаяние – это по-гречески, да, такое есть слово метаноия. Евангелие писалось на греческом. И там есть, по-русски мы пишем покаяние, мы это понимаем отчасти, говорим о покаянии. Но в греческом это означает слово по-гречески метаноия. Мы знаем, что весь мир и медицина до сих пор слова берут с греческого языка, то есть латыни, они пишут там, все это как бы международный язык. Так вот, Господь определил через апостолов, хотя они были иудеи, писать Евангелие на греческом, чтобы вся Римская империя, чтобы все греки, римляне и народы могли получить добрую весть. Евангелие тоже греческое слово. Оно означает «добрая весть», «добрая хорошая новость», «добрые новости». И мир, к сожалению, дарит грустные новости. Я вчера слушал одного врача, она сказала, «Ну вот, уже ухожу домой, уже переоделась». Вот она показала, что она уже в одежде, в кофточке, но еще халат. Вот, говорит, бабушку одну сейчас принимала в конце смены, которой давление 240, потому что она посмотрела новости, что там сказали, что где-то вот кефир, кто-то добавлял мышьяк, она расстроилась, а она на ночь кефир попила, и у нее давление 240, криз, вот она, мы ее тут спасали, и она говорит, не слушайте вы эти новости, она говорит, сколько отрицательного говорят, только новости, говорит, не смотрите вы этот телевизор, это врач говорит. И я думаю, вот я только, и это, слава Богу, успели спасти эту женщину, но она в возрасте 80 с лишним лет, да еще и попереживала. Она говорит, наверное, вы смотрите телевизор, говорит ей врач. Она говорит, да, я постоянно смотрю, а что делать, погода плохая, вот целыми днями. Так там же столько негативного. Смотрите, врач говорит, а Бог нам говорит, наблюдайте, как вы слушаете. И не то, что Господь говорит, что о слове своем, да, кто имеет, тому дано будет и умножится.
И слово говорит, что мы закрывали уши. Мы иногда, конечно, что-то слышим. И это, конечно, нас тревожит. И это как будто колеблет нашу веру. И мы сомневаемся тогда. И есть борьба. Но Бог предлагает нам слушать Его Слово. И Бог говорит нам слушать Его Священные Писания, которые являются доброй вестью. Это новости, это добрая благовесть. И если мы прочитаем сегодня и завтра, и послезавтра, каждый раз мы что-то хорошее услышим, и нам станет хорошо. Единственная сверхъестественная книга, то есть книга, которая написана апостолами и пророками, но вдохновлена Святым Духом, то есть в этих словах есть помазание. Вот эта книга есть Библия, Евангелие. И Евангелие, греческое слово, означает «доброе слово». И люди этого мира нуждаются в добрых словах. Они нуждаются услышать, что Бог их любит, что Господь хочет их исцелить. Они нуждаются, чтобы встретили их на улице, поговорили с ними, обняли, и в этот момент их Господь исцеляет. Они нуждаются, чтобы вы дали им надежду, позвали в церковь, помогли им, может быть, денежкой из кармана.

или купили им продукты. Эти люди нуждаются в надежде. Они нуждаются в доброй новости именно из церкви. Они нуждаются. И вот когда люди слышат Слово Божие, у них возникают особенные чувства. И эти чувства метаноия, необычно я так говорю, то есть вдруг возникает чувство покаяния. Покаяние. Греки говорят, церковь, экклесия, пришел в экклесия, и началось метаноия, ну, покаяние. Мы говорим, пришли в церковь, Божье собрание святых, слушали Слово, и дух внутри, совесть, сердце начало говорить, я грешен, мне нужно покаяться. Дух Святой это сделает. Дух Святой это сделает. И я ходил в церковь с детства, но когда мне было 12 лет, я не знал, что со мной происходит. Я видел, что люди каются, и они идут вперед к кафедре. И вы знаете, я побежал с балкона, рыдая. Мне было 12, я рыдал. Я бежал по той лестнице, Коля знает, помнит ту лестницу. И я просто побежал и упал к ногам проповедника, упал лицом вниз. И это было, он, потому что кафедра была вот так, и ступени были сбоку. И я рыдал, я плакал. Я еще не понимал, но это был Дух Святой. Вы знаете, я столько лет ходил в церковь, и никогда не было обличения. Но когда Дух Святой пришел на собрание, то вдруг я почувствовал обличение. И поэтому вот обличение Святого Духа, оно показывает нам, что мы грешны, а Господь святой, и что нам нужно покаяться. Так вот, слово метаноия – это перемена мышления. Если вы откроете это в интернете, это изменение мыслей, связано с сожалением и покаянием, раскаянием. Оно используется и в психологии тоже, и в церкви, то есть люди чувствуют сожаление, раскаяние. Поэтому слово метаноия, то есть покаяние, это не просто мышление. Человек думал вот так и поменял мысли. Он хотел, извините, одной марки автомобиля купить, решил другой купить, поменял мысли, решение. Нет, он поменял мысли о себе, что я неправильно живу, что так больше жить нельзя, что употреблять алкоголь больше неправильно, что вот так относиться и ссориться, и спорить – это неправильно. То есть он изменяет, Бог изменяет его мышление. И он становится совершенно другим. Он уже не тянется к сигаретам, он не тянется к наркотикам, у него мысли совсем другие. И тогда эти ребята, они говорят, слушайте, я не видел, что такая красивая природа, пока не принял Иисуса. Я вдруг, когда принял Христа, эти бывшие наркозависимые, они ничего не видели. Они смотрели вниз, они искали поиск постоянно денег, где что-то украсть, чтобы купить наркотики, где как-то кого-то обмануть, чтобы получить следующую дозу. А теперь, говорит, многие из них говорят, вы вдруг услышали, как птицы поют на улице, как деревья красиво цветут. Смотрите, природа, написано, что творение свидетельствует, потому что изменилось мышление. И Бог хочет, чтобы всей земли изменилось мышление, чтобы все пришли к покаянию. К сожалению, не все придут, потому что в книге Откровения написано, что люди не покаялись даже после вот этих язв, после того, как 6 труб трубили, как были, вот были те, кто еще не покаялись. То есть это говорит о том, насколько бывает воля человека непослушная, упорная. Но Бог хочет, чтобы были все покаялись. Все прошли через процесс изменения, покаяния. Это воля Божия. И нам, как церкви, это важно знать не только относительно себя, а именно мы будем говорить сейчас о том, что Бог хочет, чтобы мы людей привели к покаянию, чтобы мы им донесли эту весть, чтобы они это поняли. И поэтому второе послание Петра, 3 глава, написано так. В 9 стихе Бог не медлит исполнить свое обещание. Какое обещание? Что Он придет, создаст Царство Божие, заберет нас с небеса. Он не медлит, то есть Он не просто медлит, но что Он делает? Он долготерпит нас. Некоторые посчитали медлением, потому что им было трудно. Они были рассеяны, иудеев гнали, Нерон убивал их, христиан. И некоторые могли думать, что Господь медлит. Вот почему-то Бог медлит. Они думали уже тогда, что Господь придет их и заберет. Потому что настолько было трудно. И Фессалоникийская церковь так думали, Фессалоники. Они так думали. Поэтому Павел им писал, прошу вас о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и о нас.

нашем собрании к Нему, то есть когда мы будем вознесены, не спешить колебаться умом, как будто от нашего послания или от какого-то духа или послания нами послано, будто уже наступает день.

Римской империи, они считали, что Нерон – это антихрист, и другие императоры – это антихрист. Значит, пришел антихрист, он их мучит, значит, сейчас придет Господь. Но у Бога был план больше. У него был план достигнуть еще десятки веков и спасти миллионы и даже миллиарды людей, слава Богу. Иначе, если бы Господь спас только то поколение людей, поколение Иисуса Христа, поколение апостолов, это было бы слишком мало. Бог хочет, чтобы Евангелие достигло миллионов людей. Вы верите в это, друзья? Чтобы оно достигло и до нас. Если бы мы с вами, если бы Иисус пришел тогда, и Царство Божие наступило в первом веке, мы бы с вами вообще не родились. И мы бы с вами не знали друг друга. И наши дети бы не родились. И наши родители бы не родились. И бабушки, и дедушки, и не были христианами, и никогда бы не вкусили той славы Божьей на небесах, которую Бог им приготовил. Но мы знаем, что те, кто ушли туда, наши родители, любили Господа, имели страх Божий. В семье Калистратовых всегда папа говорил, страх Божий, что был, вот, вера. Вот. То они там находятся в чудесном присутствии. И поэтому мы можем, слушая эти слова, подумать, как хорошо, что мои родители на небесах, как хорошо, что Иисус не пришел до их рождения. Они дали нам жизнь. Мы много прекрасного видели, почувствовали заботу родителей. Мы получили много друзей. Мы слышим много прекрасной музыки. Мы наслаждаемся цветами. Мы наблюдаем весну. Мы ждем плодов летом. И много прекрасного, потому что мы живы, потому что Бог дал нам жизнь. Павел пишет, чтобы эти святые люди не без нас достигли совершенства. То есть они бы тогда без нас ушли, и нас бы не было. Но у Бога желание, чтобы много, много людей, миллионы были с Ним на небесах вечно-вечно, на веки веков. А для этого нужно покаяться. И поэтому написано, Бог не медлит, Он долго терпит нас. Бог долго терпит нас, наши города, наших соседей, нас лично. Он долго терпит нас, желая, чтобы никто не погиб. В Иоанна сказано, но имел жизнь вечную. А здесь сказано детали, чтобы все пришли к покаянию. Если бы мы сказали только Иоанна 3:16, Бог так возлюбил Бог мир, ибо так, что отдал Сына, чтобы всякий, кто поверит, не погиб. И мы тогда думали, ну я же верю, что есть Бог, что Он есть, что есть Господь, то этого вполне достаточно, но нет. Здесь Петр говорит, чтобы нужно прийти к покаянию. Обязательно через покаяние, то есть вера и покаяние. Апостол Павел об этом говорил, что Господь призвал его проповедовать покаяние и веру, Деяния апостолов. То есть вера не то, что только Бог есть, а ищущим Его, то есть люди, которые ищут праведности, ищут Царство Божие. Они хотят быть святыми, они хотят быть чистыми. Вот таким Бог воздает, Евреям 11:6, ищущим Его. И поэтому бесы тоже веруют и трепещут. Они знают, что есть Бог, так написано. Но вот в моменте спасения очень должно присутствовать покаяние. Итак, покаяние по-гречески означает раскаяние, сожаление о содеянном. Мне понравилось, когда однажды один американский учитель служил у нас в 1991 году. Мне коснулось то, что он говорил о покаянии. У него была такая брошюрка, и там было написано несколько пунктов, что значит покаяние. Покаяние – это сожаление о грехе, то есть сожаление. Есть люди, которые не сожалеют. И это плохо, это значит нет покаяния. Одного такого брата я встречал. Ну, может быть, он и сожалел, но он вот так выражал. Ну, надеемся, что он сожалел. Он говорил, когда я был неверующий, он был мирской музыкант, моя жизнь была очень хорошей. А когда я стал верующим, стало лучше. То есть, конечно, можно понять так, что его небольшой английский и простое свидетельство означало, что он тоже покаялся, что он принял Иисуса, что ему было жаль прожитую жизнь. Но он это не выражал. Он просто говорил, я жил очень хорошо, а когда принял Иисуса, стал жить лучше. Это звучит как бы нормально. Но а если там не было покаяния, и если не будет покаяния, то значит, не будет и спасения. Почему важно покаяние? Вот сегодня мы говорим о цели жизни. Иисус Христос сказал, я пришел. В трех Евангелиях Он говорит, чтобы призвать грешников к покаянию, то есть пригласить их к покаянию. Марка 9:13, Марка 2:17, Матфея 9:13
и Луки 5:32.

Я пришел призвать грешных к покаянию, пригласить их к покаянию. Вы знаете, мы приглашаем людей к столу. Вы приглашаете людей в кафе. Когда у вас день рождения, приглашаете, приходите. Сестра пишет, придите, дорогой брат, я хочу вас накормить, я хочу, чтобы вы вместе со мной спраздновали день рождения. Это большая честь. И вот так Господь хочет, чтобы мы пригласили людей вместе с Духом Святым к покаянию. Что, а давай помолимся вместе. А давай примем Иисуса. А давай мы вместе. И давай. И он говорит, я не знаю, как молиться. Тогда я помогу тебе. Повторяй за мной, но искренне от всего сердца. Ты признаешь, что, сознаешь, что ты грешная или грешная. Да, да. Ты сожалеешь. Мне жаль, да. Давай у Господа попросим прощения. Смотрите, Иисус пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. Мы говорили об этих целях. Взыскать и спасти погибшее. Да? Он пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Иоанна 10, 10. Но здесь говорится более детально. Он говорит, я пришел призвать людей, позвать их к покаянию, к метаное, к перемене мышления, к сожалению. Евангелие говорит нам о том, как выражалось покаяние. Кто помнит Луки 17 главу, когда мытарь и фарисеи пришли в храм молиться? Как? Они молились по-разному. Кто помнит? Один говорил, я тебя благодарю, что я не прелюбодей, я не вор, я не убийца, и я не такой, как этот мытарь. То есть его молитва была вот такая. Она была надменности, в гордыне. Но как молился мытарь? Мытарь, то есть кто собирал налоги, он обманывал людей. Он хитрил, он говорил, нет, вам надо больше, вам еще надо 2 драхмы, вам еще надо 5 динариев, вам еще надо столько шекелей. Он по-всякому, и он тогда эти деньги, это называется лихва, то есть он брал лишнее, он присваивал себе. И вот Господь взял и одного такого левия позвал к себе, чтобы он следовал за ним. И Леви сделал в его доме большое угощение. И тогда, когда этот дом Левия, пришли туда много грешных людей. Наверное, они думали, что ну, Левий, мытарь, мы можем к нему прийти. То есть он такой, может быть, они так думали, что он тоже он нечестный человек, как бы мы можем к нему, это нашего круга человек, может быть, они так думали, может быть, нет. Но они пришли туда, мы много грешников, и тогда Иисуса осуждали. А Левий сделал большое угощение. Помните, Закхей тоже сделал большое, не Закхей, а тот, кто на смоковницу влез, да, Закхей, верно, да, Закхей, да. Он тоже сделал большое угощение, и он был грешный. И Господь позвал Левия, он говорит, иди за мной, и он оставил это все, пошел за ним, сделал угощение. И вот там появились грешные люди. Их было много, написано в одном месте Писания. Их много было. И они следовали за ним. И тогда Иисуса осуждали, что он, книжники фарисеи, то есть религиозные вожди, они осуждали, что он ест и пьет с такими людьми. И Иисус говорит, в ответ, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать. Давайте скажем этот стих. Я пришел призвать. Теперь скажем это о самих себе. Я пришел на эту землю, призвать грешников к покаянию. Это уже более конкретно. Смотрите, мы сегодня говорим о покаянии. А почему покаяние? Ну что, не можно как-то без него? Просто с людьми дружить, поздороваться. Они увидят, что я их уважаю, люблю. Но нет, этого недостаточно. Иисус говорит, Луки, 13 глава, 3 стих и 5 стих. Если не покаетесь, прочтем дальше вслух, все также погибнете. Еще раз, давайте прочитаем вместе. Но если не покаетесь, все также погибнете. Заметьте, это слово я не говорю вам сейчас, что вы, если вы вот сидящие здесь, не покаетесь, вы уже покаялись. И мы с вами покаялись. Но мы говорим с вами то слово, которое Иисус говорит о покаянии. Это учение. И, возможно, кто-то смотрит программу, и, возможно, вы не покаялись или в чем-то не покаялись. То есть это вас гложет, это вас мучает, и, может быть, вы это еще
держите внутри себя. Но Господь говорит, покайтесь. И Он говорит, знаете как? Что покаяние, оказывается, нужно всем людям повсюду. Не некоторым только. Некоторые скажут, ну, он такой хороший сосед, воспитанный, образованный, такие добрые люди, как верующий такой. Но Библия говорит, мы не спасемся добрыми делами. Без покаяния будет погибель. И поэтому Деяние 17:30 – это нам слово «Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться». Бог повелевает, то есть это обязательно к исполнению. Это не то, что Бог предлагает и говорит, но если хотите, кто-то хочет покаяться, кто-то не покаяться, я вас все равно всех люблю, и все равно вы будете со мной на небесах. Нет, так в Библии не сказано. Но именно покаяние – это та дверь, через которую человек буквально переходит из тьмы в свет. Это состояние сердца, при котором старое прошло, теперь все новое. Потому что Господь говорит, этот мытарь, который бил себя в грудь. Помните, как он молился? Он не смог поднять глаза. Конечно, это не значит, что вы буквально должны бить себя в грудь. Но некоторые люди так сожалели. Вообще в восточных странах там люди, написано, бей себя по бедрам. Там, знаете, вот люди били себя. То есть люди себя как бы наказывали. Отсюда появилось такое учение о хлыстах. То есть люди некоторые, в царской России некоторые пытались себя наказывать, что а мы грешные, вот накажите меня. Но это было, конечно, и лишнее. Но речь идет о том, что мытарь сокрушался так, что он бил себя в грудь и говорил, «Будь милостив ко мне, грешнику! Будь милостив, то есть дай мне милость твою! Дай мне милость твою!» Вы знаете, некоторые люди прямо знают, что действуют против Писания и действуют, и уже находятся как бы в неправильном положении, и они просят только милости Божией. «Боже, дай мне милость!» Уже ничего нельзя изменить, уже совершены такие дела, действия, например, женитьба на неверующем человеке, или наоборот, или замужество, или всякие такие неправильные связи, когда люди, разошлись, и как бы, знаете, это опасно. В Библии говорится, что если кто-то вот оставит, то есть с целью, чтобы там жениться на другом человеке, это очень опасно. И вот люди это сделали. Что делать дальше? Вот что делать? И они приехали ко мне, говорят, мы хотим только одно, просто милость от Бога, просто милость. Мы хотим быть в вашей церкви, мы хотим просто слушать Слово Божие, мы хотим милости. То есть люди понимали, что они сделали ошибку, так получилось. И что тогда? Есть ли у Бога какая-то милость тем, кто кается? Есть ли милость? Да, есть. Они уже ничего не могут изменить, уже все как бы так получилось. И поэтому Библия говорит, будь милостив ко мне, грешнику. Будь милостив ко мне, грешнику. Люди не говорят, мы правильно поступили, мы сделали правильно и так нужно. Нет, вы знаете, это такая тонкая тема, но когда-то в городе Кохлоярве была одна пара, это очень замечательные люди, верующие. Они оба художники, причем профессиональные художники. Конечно, когда однажды они дарили картину на свадьбу одного брата верующего. Я ничего в ней не понял, это был абстракционизм. Но они были художники, И они очень хорошие люди были. Но позже они сказали, Володя, мы сделали такие ошибки. Мы, говорит, раньше они были, не знали Бога. И вот они оставили, он оставил свою жену, она оставила своего мужа. И вот они стали семьей. И они говорят, мы вот так поступили, мы такие вот неправильные. Но потом они приняли Иисуса. Вот они вот как-то... Так сложилось. Есть ли у Бога милость? Есть ли у Бога, конечно. И они так любили Господа. Эта женщина, когда поехала в США, они эмигрировали много лет назад, она плакала, она много времени не могла найти такую хорошую церковь, как церковь Слова Божия. Она очень переживала, она сильно страдала от того, что нету такой церкви. Она тосковала по нашим служениям, по слову от пастора наименьшего Володи. Она очень сильно страдала. И это потому, что люди вкусили благословение. Так вот, есть такие ситуации, правда, есть. Так вот, мы говорим прямо, у Бога есть милость. Мы не можем сказать, извините, вы поступили против Писания, вы никогда-никогда не можете быть спасенными, вы никогда не можете быть благословленными. Нет. Помните,

Сын вернулся к отцу, и он говорит: согрешил я. Я недостоин, но он его обнимает. То есть это через покаяние и веру. Скажите аминь, да? Да, могут быть последствия, могут быть трудности, могут быть испытания, но есть милость. Так вот, покаяние – это просьба о милости в любой ситуации. Вы услышали меня, правда же, друзья? Вот что делать пастору? Что делать, когда люди говорят: мы хотим милость, мы неправильно поступили? Библия говорит: суд без милости, не оказавшему милости. Милость превозносится над судом. Поэтому мы говорим: служите Богу, Он видит сердца, любите Господа, держитесь всем сердцем. И поэтому эти ситуации часто решаются не в церкви, они решаются между служителями и как бы людьми, чтобы желание помочь. Но я просто говорю пример. Да, парень женился на неверующей девушке. Вот что делать? Надо молиться, надо ждать милости от Бога. Это был неправильный шаг. Или девушка-христианка вот сделала такую ошибку, она вышла за мирского парня, и вот так случилось. И что теперь? Надо милость. Милость от Бога получить. По вере скажите аминь, да. И потом не вспоминать заднее. Это было решение. Это свойственно людям. Но Бог это богатый милостью. По своей великой любви нас мертвых о грехах оживотворился Христом. Благодатью мы спасены. Аминь. Вы понимаете, друзья? И удивительно, вдруг Господь начинает давать помазание, силу, наполнять Духом Святым этих людей, которые смиренно покаялись. Он начинает говорить в их жизнь. Почему? Потому что он говорит: я беззаконие грехов больше не воспомяну. Вот такая милость. Знаем ли мы такого Бога, друзья? Верим ли мы в такого Бога? Кто может подтвердить? Не слышу. Веришь, что у Бога полная милость? Аминь. Когда вы говорите, помните, в Израиле говорил пророк Самуил, они говорят: мы просили себе царя. Это был грех, да. Вместо того, чтобы сказать: Господи, как Твоя воля? Ты нас ведешь через Самуила, даешь нам победы. Но они начали просить царя. И они выпросили у себя царя. Они сделали человеческое решение. Они получили Саула. Он был высокий, выше на голову всех. Он был, наверное, красивый, да. Он был такой видный. Но Самуил им говорит: вы просили царя, теперь я вам покажу, как великий грех, то, что вы отвергли Господа, водительство как бы Господа, ну, простыми словами. А Бог говорит Самуилу: они не тебя отвергли, они меня отвергли, чтобы я не был их вождем, царем. Говорит, и Самуил говорит: смотрите теперь, сейчас не жатва ли пшеницы, ячменя там, ну, жатва. Я сейчас помолюсь, придет гром, чтобы вы узнали, как Бог против вот этого греха. И он, когда воззвал к Богу, как грянул гром, как пошел этот дождь. Это никогда не бывало в этот сезон. Он говорит: вот сейчас это будет, и Бог загремел с высоты. Люди испугались. Они испугались, они упали перед Богом. Помолись о нас, Богу, мы согрешили. Самуил говорит: не бойтесь. Грех этот вами сделан. Смотрите, вот эти слова, к которым я иду. Грех этот вами сделан. Но вы не отступайте только от Господа и служите Богу всем сердцем вашим. Какой милосердный Бог, правда же? И он говорит: и я не допущу себе греха. Смотрите, он ставит себя на уровень вот народа и говорит: я не допущу себе греха перестать молиться о вас. И он начал их наставлять. И он говорит: только держитесь, потому что если вы отступите от Бога, и вы, и ваш царь, вы погибнете. А я буду молиться и буду наставлять вас. И поэтому эти люди каялись, они сожалели. Он говорит: грех этот вами сделан, но только не оставляйте Господа. Кто может громко сказать аминь? Кто хотел бы со мной прославить Бога за эту милость? Дадим слава Богу, дадим слава Богу. Очень важно, чтобы мы понимали, что покаяние, оно приносит Божью милость. И Библия говорит нам: с милостивым ты поступаешь милостиво. Церковь – это не место суда. Это место, да, в церкви может быть поставлена какая-то оценка, определена истина, но это место оправдания, это место покаяния, место спасения. Скажите громко аминь. И если у нас будет такое сердце, мы никогда никого не осудим, мы никогда никого не оттолкнем из церкви, мы никогда никого не обидим, мы всем будем рады,
Каждому падшему грешнику будем рады, потому что Господь полный милости. Аминь. И Он дает людям шанс, возможность. Так вот, что Бог говорит тебе и мне? Он долго терпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Матфея 9:13. «Я пришел, чтобы призвать к покаянию». И теперь 1 Тимофею, 2 глава, 4 стих и 5. Здесь говорится, 4 стих, «Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Бог хочет, чтобы люди спаслись, все. Он хочет, Он заплатил за всех цену. К сожалению, не все послушают, но нам нужно быть настойчивыми. Нам нужно предложить им это блюдо. Знаете, в каждом ресторане есть блюдо от шеф-повара. Вот как-то их товарный такой, их бренд такой. А шеф-повар хочет эксклюзив такой создать и предлагать вот особенное блюдо. Как оно называется? Ну, как-то так. Да, как-то да. От шеф-повара, ну так назовем, да. То есть это их, и они предлагают. Так вот, вот блюдо от шеф-повара, когда вы предлагаете людям не то, что они хотят, но то, что вы точно знаете, что это им поможет. Вы говорите, вот если ты покаешься, если мы покаемся, давай с тобой помолимся, то Господь простит. Это блюдо от шефа, это блюдо от Валерия, это блюдо от Дениса, это блюдо от Володи, это блюдо от Николая, это блюдо, это так я говорю, это мы предлагаем им. И это очень важно. Дух Святой обличает сердце. Поэтому, смотрите, Бог не сказал, чтобы мы оскорбляли людей, чтобы мы обвиняли их, что они грешники, чтобы мы кричали на них, потому что это по плоти. Кричать и гневаться, скажите так, да? Но Господь хочет, чтобы мы со властью и верой проповедовали, давая людям возможность покаяться. Еще места Писания о покаянии. Когда Иисус вышел проповедовать, первое слово в Его проповеди какое было? Марка 1:15. Иисус вышел и сказал, покайтесь и верьте в Евангелие. Покайтесь и верьте в Евангелие. Представьте, покаяние – это то, что Иисус проповедовал. Покаяние, потому что оно необходимо. Бог не просто изгладит наши грехи, Он изгладит, потому что мы верим, покаемся и верим. Он говорит, покайтесь и верьте. Но мы так были ранены собой, мы так были недовольны собой, нам так стыдно за себя, нам так неудобно многим. Как же так? Вот как я то и то неправильно сделал или сделала? И нам стыдно, и у нас неверие, и у нас сомнения. И когда я принял Иисуса, мне казались все люди чистыми, святыми, кроме меня. Я покаялся, а вот я не чувствовал себя, что я вот, я по-прежнему считал себя самым грешным. И Катрин Гульман, когда обратилась к Иисусу, 8 лет ей было, она почувствовала себя такой грешницей, 8 лет. И она плакала, горько плакала в этой церкви, приняла Иисуса. И одна пожилая прихожанка в методистской церкви успокаивала, ну, не плачь, мы все знаем, что ты очень хорошая. Ты на самом деле... Но видите, когда человека Дух Святой обличает, он даже в 8 лет и в 7 лет, он будет чувствовать, что он не прав, что он грешен. Это обличение. Библия говорит, когда Дух Святой придет, Он обличит мир о грехе. Обличение – это не обвинение. Это Божий принцип. Обвинение – это принцип сатаны. Сатана, дьявол, в переводе означает обвинитель. Вы знаете, это как прокурор и адвокат. Нам нравятся адвокаты в судах, правда же? Что они вот... Нам нравятся добрые судьи. Недавно один судья, такой почетный судья, известный в Америке, умер. Он был такой милостивый, добрый. И вот недавно он от старости ушел в вечность. И вот про него много фильмов есть. И как женщина плачет, она говорит... Мужчина пришел, пожилой мужчина. А сколько вам лет? Он говорит, мне 100 лет. Он говорит, я в жизни ни разу не нарушил правила дорожного движения. И вдруг один раз случилось. Он говорит, и судья говорит, я не знаю, что вам там написал полицейский, меня это не интересует. Я просто с уважением к тебе. Он еще служил, там был почетным каким-то. Всю жизнь не нарушал. 85 лет он не нарушал правила дорожного движения. И вдруг что-то случилось вот. И он говорит, я вам просто освобождаю от этого штрафа. Знаете, как приятно, да? И судья
потому что он добрый, он как адвокат. И поэтому люди выражали ему соболезнования. Он был известен на всю Америку, какой был добрый, внимательный. К нему в суд привели мальчика, 16-летнего, который заботится, не учится в школе, а заботится о маленькой сестренке. Оказывается, мама умерла, и он 16-летний или 15-летний. И его хотят забрать, суд у него хочет забрать, через суд забрать ребенка. Значит, а он любит сестричку, не хочет отдавать. И ему говорит, он не учится, у него не хватает. Он говорит, я вынужден был работать на улице. Он подрабатывал деньги, он кормил ее, он заботился о ней. И он обращается к судье. И судья говорит, этого мальчика нужно хвалить за то, что он не бросил свою сестренку. Он вынужден был собирать деньги там на улице, подрабатывать, чтобы кормить свою младшую сестричку. И он говорит, я назначаю, чтобы он станет ее официальным опекуном. И все так обрадовались, захлопали. Это милость. Дайте Богу славу. Это милость. Так вот, а прокурор-обвинитель, он требует. И вот дьявол, он обвинитель. А Иисус оправдатель, он ходатай, он оправдывает. Скажите, и Христос умер и воскрес. Он и воскрес. То есть живой. Он одесную Бога ходатайствует за нас. Он адвокат. Друзья, он ходатайствует, когда люди просят, прости меня, Господь. Он дает милость. Он любит людей. И Библия говорит, когда умножился грех, умножилась милость. А люди стали еще больше грешить. Уже наркотики распространяются по земле массово. А милость еще увеличилась. Потому что у Бога больше милости, чем все наркотики мира. Скажите аминь, да? Люди совершают тяжкие преступления, попадают в пожизненную тюрьму. Но и там милость Божия их находит. Приходят капелланы, священники и проповедуют Евангелие. Бог хочет Евангелие и покаяние. Это вообще дар от Бога. Это просто даром помолиться, не платя деньги, искренне помолиться, покаяться. И Господь говорит, если не покаетесь, вы погибнете. Поэтому покаяние имеет важную роль в спасении нашего города, в спасении наших людей. То есть людям открывать, какой Христос, не обвиняя их, но открывая им, какой Господь праведный. В свете Божьей праведности и чистоты они почувствуют себя грешными. Они часто почувствуют себя виновными в твоем присутствии, потому что вы свет. И когда вы праведные и святые, им неловко перед вами. Моему офицеру было неловко. Он был капитаном, он у него был орден за строительство БАМа. Но я был его помощником, то есть я помогал ему с документацией и занимался в его кабинете. Он только мне разрешал сидеть в своем кресле. У него было кресло от Магируса, от немецкого грузовика. И он только мне разрешал. Там была розетка, и там калькулятор работал. И он уважал меня. Так вот, он неожиданно для меня говорит, мы вот тут спились, скурились на БАМе, мы были вот хорошими, мы были сильными, мы были спортсменами. Но вот за 10 лет мы стали тут ругаться матом, он как исповедуется передо мной, я молчу. И он вот так, как бы с поникшей головой со мной вот так разговаривает. Почему? Потому что ему было неловко. Солдаты не ругались матом в моем присутствии, старались как-то, ну, знаете, вот. Почему? Потому что, наверное, из этого молодого юноши, 18-летнего, исходила Божий свет, исходила истина. Я молился каждый день, любил их. Им было неловко. Библия говорит, в тебе свет, и ты соль земли. И люди в твоем присутствии вдруг почувствуют себя неловко. И некоторые будут, может быть, захотят, чтобы ты ушел, чтобы им легко было выпивать и вести себя неправильно. А некоторые скажут, слушайте, передумают, и наоборот скажут, давайте не будем, потому что вы соль. Друзья, хвала за все, благодарение Богу. Друзья, еще немножко, и мы будем об этом молиться. Смотрите, покаяние. Это сожаление о своей греховности. Второе – это слова, обращенные к Богу, чтобы о прощении. Человек просит. Третье – человек останавливается в своих грехах. То есть это обращение. И разворачивается. Это обращение значит повернуться. Поэтому Павел говорит в Деяния апостола 26 главе, что Бог его послал проповедовать, чтобы люди обратились, то есть развернулись от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, чтобы открыть им глаза. То есть, когда мы говорим с людьми, Бог хочет через вас открыть им глаза, чтобы они обратились от тьмы к свету. Деяния 18 стих, 26 глава.
от власти сатаны повернулись к Богу, то есть не сатану слушались, но Господа, и верой в меня, в Иисуса,

получили прощение грехов и жребий со всеми освященными. Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению. Вот это видение. Иди проповедуй. Это то, что пастор Генри нам сказал. Я не воспротивился. Я стал частью этого видения. Вы не воспротивились. Вы не сказали, нет, не будем свидетельствовать. Люди нас не понимают, люди против, они не согласны. Они... Нет, мы не воспротивимся. Но сначала жителям Дамаска, потом Иерусалима, потом всей земле иудейской язычникам проповедовал, чтобы они что сделали? Покаялись. Покаялись. Чтобы они покаялись. Это завершенный процесс. И делали дела, достойные покаяния. Петр говорил, Деяния 2.38, когда его спросили, что нам делать, мужи и братья? То есть Иисус явил силу Духа Святого. Они начали говорить на языках, стали пророчествовать, стали там проповедовать. Что нам делать? Тысячи людей. У них возник вопрос, что нам делать? Ответ из Петра. Первое слово какое? Покайтесь. Скажите еще раз. Еще раз. Покайтесь, и да крестится каждый из вас. Это слово, которое сказал Петр. Потом в другой главе, когда он проповедовал, по-моему, 3.19, там написано «покайтесь и обратитесь», то есть повернитесь, чтобы загладились ваши грехи. Это значит, если человек ходил в алкогольный отдел, он оттуда повернулся, уже туда не идет. Если он ходил в бар, он туда не идет. В казино больше туда не идет. Если человек смотрел что-то грязное, нескверное, нужно оттуда обратиться, отвернуться. Скажите аминь. Да. И тогда человек обращенный, называется новообращенный, то есть он развернувшийся человек. И это все происходит с покаянием. Без покаяния человек погибнет, к сожалению. Как просто сегодня узнать, что нужно достаточно извиниться, и тебя простят? Когда ребенок приходит со школы и говорит, я вот сказал учителю вот так, вот я вот так, я... мы говорим, что тебе нужно извиниться. Но я не хочу, она несправедлива, она вот меня заваливает, я правильно ответил, я узнал ответ, я руку не поднял, меня не спросили, спросили других, а потом спросили меня то, что я не знаю. Вот у меня было вот, ну, разные причины. Одна девочка-подросток, она, мы с ней разговариваем, я говорю, как у тебя с учебой? Она говорит... Ну, вот плохо, учитель меня вывел из себя, я ему сказала вот такие слова. Ну, она там рассказала. А потому что он вот так... Я говорю, слушай, тебе надо извиниться. Ты извинись, пожалуйста. И он теперь ко мне так плохо относится, вот... Я говорю, слушай, тебе надо образование, тебе вот 16 лет, надо обязательно закончить образование. Что мы предлагаем? Ты, пожалуйста, сходи, извинись. И вот что Бог говорит нам сегодня? Он говорит, что это так просто, но искренне. Разбойник на кресте... Мы достойны по делам, то есть осудить себя, сожалеть. Покаяние – это сожаление, это осуждение себя. Это, но должна быть и вера. Вера, что Бог прощает. Скажите аминь. Это очень интересная тема. Пусть вот слово «покаяние», оно пойдет с нами сегодня в нашем сердце домой, чтобы мы думали о том, как привести людей к покаянию. В этом смысл нашей жизни. Иаков говорит, кто обратит грешника от ложного пути, тот спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Душу от смерти. Вот с какой целью нам нужно жить. Мы понимаем, что норвитяне гибнут, таллинцы гибнут, Эстония погибает и, там, и так далее. Но Иисус хочет их спасти, и нам нужно молиться, чтобы Дух Святой дал им обличение, Иоанна 16 глава с 8 стиха. Обличение – и чтобы нам привести их к покаянию. И всякий, кто призовет имя Господа, спасется. Господь говорит охлажденным верующим в книге Откровения, покаяться. Носят имя, будто живые, а сами мертвые. Он говорит, что? Покайся и твори прежние дела. Покайся или сражусь с тобой мечом уст твоих. То есть Бог начнет говорить и там действовать. Бог говорит многим церквям, кроме двух церквей. Там Филадельфия, то есть это церковь такая близкая с Богом, и, по-моему, Смирнская там церковь, где они страдали. Он говорит им, смотрите, Бог говорит, покайся. А что насчет Ладикийской церкви? О, мы не хотим быть в Ладикийской церкви. Но они же были богаты. Они были преуспевающие. У них, наверное, много было бизнесменов, торговцев, потому что они говорят, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Бог говорит, а ты на самом деле нищ. И ты наг.
и ты слеп. Я советую у меня купить золото огнем очищено и одежду, то есть праведность, чтобы одеться. И Бог говорит, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Будь ревностен и покайся. Будь ревностен. То есть, чтобы покаяться, нужна такая ревность. Ой, Господи, прости. Мы говорим, мама, прости, пожалуйста. Папа, прости меня, пожалуйста. Прости меня, пожалуйста, огорчил тебя. Прости меня, мамочка. Это ведь так правильно извиниться, правда же? Скажите, так правильно извиниться перед папой, мамой, перед братом? А как же перед Богом? Обязательно. И теперь у нас с вами миссия. Я пришел, и мы говорим вместе с Иисусом, ведь Он мой учитель. Я пришел на эту землю, я, Володя. И мы вместе. И мы пришли сюда, на эту землю, чтобы проповедовать покаяние, чтобы призвать людей к покаянию. И Павел говорит, чтобы люди делали дела, достойные покаяния. То есть так, как человек покаялся, он, соответственно, вот так теперь должен жить. И об этом говорит Иоанн, пророк Иоанн, креститель, Матфея 3:18. Покайтесь и обратитесь. Нет, он говорит, покайтесь, сотворите достойные плоды покаяния. Это не Иоанна 3:18, Матфея, по-моему, 3:18. Ну, сотворите достойные плоды покаяния. Достойные, то есть, правильно. А, Луки 3:8. Сотворите достойные плоды покаяния. И даже не думайте оправдаться тем, что наш отец Авраам, мы из иудеев, мы вообще из еврейского народа. Он говорит, не думайте, Бог может из камней сделать себе сыновей и дочерей. А всякое дерево, которое не приносит доброго плода, плоды покаяния, какие? Человек перестает грешить, он становится кротким, он перестает ссориться. А Иисус говорит, если ты не простишь, Бог тебя не простит. Значит, Он прощает. Если мы не окажем милости, Бог не окажет нам милости, значит, мы проявляем милость даже ради того, чтобы Бог меня простил. Господи, я... хотя мы ради себя просим, но тем не менее мы должны понимать, прощайте, будете прощены. Покаяние – это одно из важных оснований христиан евангельской веры. И вот евангельские христиане-баптисты, да, они вот покаяние и крещение, они взяли вот эти две вещи, две истины. И они пытались это проповедовать. Но, конечно, у нас были недостатки, как и сейчас. Нам не хватало веры, что Бог нас простит. Нам говорили, надо верить. Но мы не понимали, как. И я вот, наверное, года два еще или полтора не верил, что Бог меня простил. Но не было учения веры, нам не хватало этого. Но, тем не менее, братья говорили правильно. Надо верить, что Бог простил. Мы думаем, ну как вот верить? Ну я же вот так неправильно поступал. Ну как вот? Но, тем не менее, я тогда читал книгу одного проповедника. Он говорит, нужно просто принять верой, что ты новое творение, что ты прощен. И вот что-то во мне произошло тогда. Так вот, друзья, Иисус пришел, Он дал нам цель жизни. Поэтому у нас впереди будут большие палаточные собрания и малые служения, когда мы вот в мае приглашаем людей сюда в зал. Это желание помочь, послужить. Вы знаете, у Генри Мадава тоже выдают продукты. И сестра здесь была из Киева, которая ответственна за продуктовые наборы. И они, люди регистрируются, чтобы получить набор, они регистрируются в церкви. И обязательно должны быть на собрании, что они были на служении, вот, чтобы они услышали слово веры. И если человек зарегистрировался, а потом ушел, ему предлагают опять прийти. Ну, как бы, вот. То есть это справедливо. Людям предлагается истина, но не просто накормить, но и послушать. Таким образом, многие люди пришли к Господу. И вот представьте покаяние. Есть ли кто-нибудь в этом собрании, кто виновен? Если вы виновны, может быть, перед мужем, перед женой, или там, перед детками, или перед там, соседями, или перед другом, или перед Богом, Господь предлагает покаяние. Он предлагает искренне сказать, прости меня, Господь. Он предлагает всем людям повсюду покаяться. Деяния 17:30 в этом ареопаге. Господь, и говорит, некоторые не поверили Павлу. Говорит, ну, воскресение мертвых, об этом послушаем тебя в другое время. А другие пристали к нему. Дионисий и Ареопагит, да Марь, женщина и другие. И так в Афине родилась церковь. В Афинах родилась церковь. Павел проповедовал там. Он говорит, я вижу, вы особенно набожны. У вас столько и жертвенников, и даже и жертвенник неведомому Богу. Так вот, этого Бога я хочу вам проповедовать. Бог, который не в рукотворенных храмах живет, который не требует служения рук человеческих,
сам всему, дая дыхание и все. Он от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив времена определенные и пределы их обитания, границы. И там, где Чукотка, и там, где Аляска, и там, где Африка, пределы, и там, где Латинская Америка. Бог назначил, чтобы искали Бога, не ощутят ли. И тогда он говорит, оставляя времена неведения, Бог ныне всем людям повелевает повсюду покаяться. Покаяние – это не бич, это не удар, это предложение, это блюдо от шеф-повара, это только извиниться, только попросить прощения. И это велико, это очень просто, это искренне. Если у нас нет гордости, и если у нас есть вера и смирение, то мы говорим, Господи, как ты можешь простить меня только за то, что я попросил прощения? Но это на самом деле так. Он говорит женщине, прощаются тебе грехи твои. Как он позволяет этой женщине касаться его ног? Если бы он был пророк, он бы знал, какая женщина к нему дотрагивается. Иисус говорит, Симон, я хочу сказать тебе что-то. У одного взаимодавца, то есть ростовщика, у одного банкира было два должника. Один 100, а другой 500 динариев были должны. Но у них нечем было платить. И он решил простить их обоих. 500, другой 50. И он говорит, простил их обоих. Как ты думаешь, кто больше из них возлюбит его? Он говорит, правильно, говорит, ну тот, кому больше прощено. И он говорит, я пришел, ты даже воды мне не дал на ноги. Она слезами омыла. Ты мне целования не дал. То есть, как брата не поприветствовал, вот они же все братья, там, Павел говорит, приветствуйте друг друга целованием святым. Она не перестает целовать мои ноги. Я поэтому говорю, прощаются ей грехи многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Значит, если человек мало любит, ему мало прощается. Вот. И он говорит, женщина, иди в мире. Прощаются тебе грехи твои. Прощаются тебе грехи твои. Она плакала, это было покаяние. Иногда покаяние выражается в слезах, иногда без слез. Но оно имеет в себе сожаление. Друзья, если мы приняли Иисуса, и мы покаялись, Он нас простил, это так. Но если кто-нибудь или кто смотрит по телевидению, вы еще не покаялись, то есть вы не попросили Господа простить вас, то сделайте это сейчас. Воспользуйтесь этим даром, это просто подарок. Воспользуйтесь и поблагодарите Господа. Обрадуйтесь. То, что у вас такая возможность. Представляете, сейчас у пенсионеров скидка на билеты 50%. Вместо того, чтобы 15 евро платить в Таллин, всего 7,50. А здесь Господь бесплатно предлагает в небеса только покаяться. Великая хвала Богу! Великая хвала Богу! Дадим славу Господу! Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте, пожалуйста, встанем. Это слово дал мне Господь вчера и сегодня, чтобы мы с вами проповедовали покаяние. Не осуждение, не обвинение. Бог исцеляет сейчас нижнюю часть позвоночника. Здесь ближе к отделу крестца и копчика. Он исцеляет. Он настолько милостивый. Кто из вас помнит, кто первый увидел Иисуса воскресшим? Скажите, Мария Магдалина, это была женщина. Это была женщина, которая была очень грешна раньше. Это была женщина, из которой он изгнал 7 бесов. Сейчас мой брат Павел, Седнев Павел, проповедовал на Кубе вместе с другим там служителем. Вот, они очень много служили. Они помогали кубинцам. Сейчас очень трудно там экономически. Бензин стоит 1 литр до 50 долларов. Представляете, что? И вот они там служили, накупили еды, накупили лекарств там всего. И там один был молодой человек, мальчик. Ну, не мальчик, молодой мужчина. Ему всего было 17 лет, он был одержимый. И у него уже было трое детей. В 17 лет у него уже трое детей. То есть такие люди беспорядочные. Женщины очень многие в бедности, в нищете. Они вовлечены в проституцию. И вот они проповедовали в этих городах. И вот этот молодой человек, он вышел. Худенький такой. И он говорит, у них большие животы. Вот, возможно, говорит, у них, извините,
они слабые, возможно, паразиты внутри, потому что, говорит, так плохо питаются. И говорит, это так, они им средства, там, таблетки приносили. Знаете, вот буквально, вот любовь на деле, скажите аминь, да? И Павел со своей женой потратили там сотни долларов. То есть, вот, ну, может быть, он не услышит эту проповедь, так что он принес, они с женой насобирали 2000. И туда, говорит, этому брату старшему сказали, вот, ну, у нас некому было обращаться, мы вот решили. Это, понимаете, когда они служили, этот человек стал разные действия. Сначала одно, потом другое, потом на четвереньках, потом извиваться стал, потом стал кричать. И Господь его за 10 минут освободил. Стал сделать его совершенно свободным. И тогда пастор взял его в другую комнату, говорит, я хочу посмотреть ему в глаза. Проверил его, говорит, он полностью свободный. Это Господь. Слава Богу! Аллилуйя! Добрая весть, добрая весть. Этот человек грешил, у него уже в 17 лет было 3 детей. И смотрите, Бог его помиловал, освободил. Это великая милость Господа. И поэтому стоит ли проповедовать покаяние? Очень даже. Друзья, здесь не просто учение о покаянии. Это просто принцип жизни. Привести людей к Иисусу. Привести людей к Иисусу. И пусть Бог поможет нам в этом. Павел говорит, я... Пошел дальше, 26-й, прочитаю стих, и мы начнем молиться. Друзья, молиться о том, чтобы Бог помог тебе и мне проповедовать покаяние. Смотрите, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. Чтобы они покаялись и делали дела. Подумайте об этом. Это блюдо от шеф-повара, от Иисуса. Это блюдо бесплатное. Это бонус. Это вкусняшки, которые ребята могут получить. Это больше, чем это. Получить чистое сердце только через покаяние. Аллилуйя.

Дети – цветы жизни. Когда-то это была аксиома, не терпящая возражений. Но сейчас все чаще люди готовы коренным образом пересматривать свои представления о семье и отношениях. Child-free – субкультура и идеология, характеризующаяся сознательным желанием не иметь детей –

0: Сегодня в нашей студии мы поговорим с прекрасными девушками. Здравствуйте. Привет, Вика. Привет, Таня. Привет, Оля. Здравствуй, Маша. Мы поговорим о теме Child Free. Хочу буквально вот сразу же в лоб задать вам вопрос. Что вы думаете об этой идее, о том, что дети – это не обязательно в семье? Какое ваше отношение?
1: Сказать честно, я была Child Free.
0: Серьезно?
1: Да, долгое время. Я считала, что дети – это абуза. Ну, вот в данный момент, конечно, я не совсем готова к детям. Хочется реализоваться, хочется как-то развиваться, и пока есть на это возможности, да. Но вот мне кажется, это вот все на волне какой-то моды. Вот когда пошла эта мода на Child Free, какое-то вот такое инфантильное поколение, что... Не знаю, я вот прям на вене этой моды подсела, мне кажется. Что вот, ну, дети – это... На них надо зарабатывать, нет свободы, теряешь себя, декрет вот этот вот, мужа теряешь. Ну, какая-то вот эта бытовуха, всё, какая-то печаль, тоска, и думаешь, ой, лучше не без детей жить тогда. В свое удовольствие, как говорится. Но со временем это стало меняться.
0: Интересно. Потом я обязательно задам вопрос, в связи с чем это поменялось. Спасибо. А ты как считаешь, Тань?
2: Ну, я считаю, что это, наверное, не норма. Ну, но это выбор каждого. И поэтому человек может и пусть выбирает, что хочет. Ну, типа, возможно, кому-то там по здоровью нельзя, возможно, еще что-то. Но, типа, это их выбор.
0: Поняла.
2: И их ответственность.
0: Спасибо.
3: Ну, мне всегда казалось, что семья и дети – это хорошо. То есть Child Free я никогда не была, и близких друзей таких у меня тоже нет. То есть я лично, мне не приходилось разговаривать и какие-то там выслушивать аргументы за или против.
0: Сама ты как считаешь, что Child Free – это, ну, нормально, что в обществе есть люди, которые говорят, никаких детей?
3: Знаешь, я с одной стороны, как Таня сказала, это выбор каждого, с другой стороны, хорошо, когда выбор реально максимально осознанный и честный. А мне кажется, что большинство женщин молодых, которые придерживаются точки зрения, что я Child Free, это хорошо, это круто. Они на самом деле сначала себя как следует обманули. Ну, прям скажем, не было мужчины, который предложил бы руку и сердце. И не, никто не предлагает. Об этом думать неприятно. Осознавать, что, возможно, мне это не светит, неприятно. И нужно по-быстренькому себя убедить, что... Вот и уже как Вика сказала, что... Декретница – это опустившаяся, не следящаяся за собой. Ну, в общем, отупевшие мамаши, которые кроме пеленок вот, и ничего не знают, вот этих лекарств, вечно хнычущих детишек, и они как бы рабы вот этих существ, которые еще непонятно, будут себя радовать или, наоборот, будут огорчать. Ну и все, и дальше весь уже арсенал. Вот я как-то, честно сказать, так считаю.
0: Спасибо.
4: Вообще в Библии написано, да, в Бытие мы знаем, плодитесь и размножайтесь. Так было заложено, да, Богом. Для каждого, да, для мужчины, как для женщины. Вообще, ну, как ты сказала, дети – это счастье, да, только каждый дополняет эту фразу по-своему. И здесь очень интересный момент. Мы живем в обществе, где мы не всегда можем, как ты, Вик, правильно сказала, да, реализовываться в том плане, что зарабатывать, да. К примеру, у них не такой большой заработок, и их смущает. Ну, мы понимаем, что есть разного рода родители. Да, это когда дети радости, вот они там живут, копейка с копейкой еле складывают. И, возможно, эти дети, да, выросшие из таких семей, приняли такое решение. Я не хочу такое будущее для своего ребенка. И поэтому они принимают такое решение, что я хочу сначала встать на ноги, потому что я не хочу, чтобы мой ребенок видел вот эту вот бедноту, когда мы вот складывали копеечка копеечки, еле-еле выживали.
0: Получается, что культура Child Free – это вообще, с одной стороны, это какая-то модная субкультура, да? С другой стороны, это может быть результат какого-то осознанного выбора, связанного с желанием лучшего не только для себя, но и для потенциального ребенка, которого бы они привели в мир. С третьей стороны, это еще есть и другая сторона, как физическое здоровье супругов, и есть еще момент, связанный с нелюбовью к детям вообще. Кто-то там называет их спиногрызами, да, есть еще много спектр прям каких-то мемов в интернете о детях, как о каких-то паразитах и так далее. То есть есть еще такое мнение. Но вот мне интересно, Вик, твое мнение. Вот скажи, пожалуйста, что поменяло твое представление о том, что вот ты была Child Free, а сейчас нет? Вот что на тебя повлияло? Как ты это осознала?
1: Я не люблю детей. Так. Можете меня закидать камнями. Но это правда, с самого детства я просто не любила детей. Угу. Мне не нравятся капризы, они меня раздражают. Меня раздражает детский плач. Угу. Меня... Ну вот я такой вот человек, мне это не нравится. Но по мере взросления, ну это прям вот буквально в последний год, наверное, пришло ко мне. У меня есть племянники. Угу. Моему племяннику, ну как бы младшему, ему сейчас 9 лет. И вот когда он был маленький, я прям... Ну он такой хулиганье был вообще, он дрался, чего попало. Тут 3 года ему было, он уже такого вытворял. И думаю, кем ты вырастешь, мальчик? Но сейчас это самый любимый человек на планете. Просто я так его люблю, я не могу. Он такой зайка, даже вот, несмотря на то, что он хулиган. Ну вот, вот он поменял мое отношение к детям.
0: Интересно.
1: Я не знаю, почему. Ну, так.
0: Спасибо.
1: Но это не значит, что я по-прежнему перестала раздражаться на плачи, там, капризы. Нет. Чужих детей я не очень сильно люблю все-таки.
0: А я как раз и хотела вас, девочки, спросить, вот какой у вас вообще личный опыт взаимодействия с детьми, какие эмоции они у вас вызывают, и как это влияет на ваше представление о собственной семье? Таня, у тебя есть какие-то вот опыты, что ты общалась с детьми, и какие эмоции они тебя вызывают?
2: У меня был брат младший, когда он рос. В целом нормально все, хорошо. У меня есть подружки, друзья, знакомые, у которых есть... маленькие дети, вот до года, там кому-то 2-3. Я вообще любила детей, но сейчас...
0: Так, у нас обратная ситуация, да?
2: Да, у меня наоборот какое-то такое нейтральное. Я как бы... Она ребенку мам на руках, вот если он малыш, и такая, у тебя батюшки, какая прелесть, все, мама ушла, и мне больше не надо. Я типа не рвусь уже. Раньше у меня было какое-то рвение взять его на ручки, там, подержать, посюсюкаться. А сейчас что-то, ну вот я посмотрела издалека, красивый, миленький малыш, все, спасибо.
3: Я рада за вас, это ваше.
2: Пусть у вас все будет хорошо. Не знаю, ну как-то нейтрально сейчас ушло на спад.
0: Поняла тебя, спасибо.
3: Ну, я, когда еще не замужем была, я к детям спокойно относилась, к чужим. То есть не скажу, что они меня раздражали как-то. Ну, иногда только, вот, может, как Вика говорит, когда плачут, уж совсем долго или капризничают. Не могу сказать, что они меня прямо очень сильно умиляли. Ну, в общем, как все люди. Кто-то, вот этот ребенок нравится, это не нравится, как ко всем людям отношение было. Вот, но я детей, ну, я как бы понимала, что чужой ребенок – это чужой, а к своему-то я, наверное, по-другому буду относиться. Да. Ну, в общем, так и получилось.
0: Расскажи, что
3: Да, у меня двое детей, и я как бы хотела и дочку, и сына. Хорошо, что получилось дочка и сын, я рада. Вот, ну, что сказать, кроме того, что я их люблю.
0: А вот можешь описать, вот я по себе знаю, да, что когда ты относишься как-то к чужим детям, может быть умиление, но то, что ты испытываешь по отношению к собственному ребенку, это вот корневое какое-то есть отличие.
3: Это вообще, да, это не просто вот разница в силе чувства, это вообще какая-то вот небо и земля, это совсем по-другому. Я не знаю, как объяснить.
0: Да, там все захлестывает. Ты, Маша, можешь рассказать, о чем?
4: Мне интересен такой вообще момент. В плане хочется по вам пройтись.
0: Спасибо.
4: Ну, например, Танин пример мне напоминает о том, что нам иногда... Вот почему бывает такое, да, вот если мы порассуждаем, почему вообще, в принципе, возникает child-free? Понятно, что

У нас с каждой эпохой, с каждым веком есть какие-то определенные моды, веяния и тому подобное, да? Почему мы сейчас с этим столкнулись? Потому что, мне кажется, у нас очень много того, что иногда детям

0: подзарядилась, да, вот, то есть немножко вот этот вот отдых. Вот. А момент такой вот, про который говорила Оля. У меня тоже есть такие друзья, которые, знаете, вот они так интересны. Дети.
1: Эу.
0: Так рады за вас. Но у меня сейчас одна из моих близких подружек беременная. И она так интересна, она такая, смотри, он растет. Так интересно. Да ладно, серьезно? Отмотать вот на 3 года назад, там, 10? Ну, то есть вот эти моменты. А, вообще, почему момент с детьми очень важен, да? А, мне кажется, это не просто так было задумано Богом. Смотрите, плодитесь и размножайтесь. Да, к чему это, да? Это же не только про секс, про удовольствие. Это про то, что когда у семейной пары рождается ребенок, вы знаете, вы как будто бы растете, да? То есть
1: это продолжение человек, рода.
0: Да, это и продолжение рода, и в то же самое время без рождения ребенка как будто бы... я не могу сказать, да, что я не хочу оскорбить всех тех, у кого они, там нет детей, да, то, что, к примеру, они не взрослые, но здесь ты выходишь на новую какую-то ступеньку, ты сам в себе растешь, ты узнаешь новые грани, ты узнаешь что-то большее и о себе, и об этом мире. То есть с каждым новой какой-то ролью мы этот мир познаем все больше и больше. Это помогает нашей личности, в принципе, ну, расти и развиваться. Потому что если мы смотрим, да, потребности Маслоу, да, вот эту вот заезженную пирамидку, то мы понимаем, что там не только физиологические потребности, там есть они и выше. И мне кажется, в своем ребенке мы видим вот это вот продолжение. Бог нас как любит, как детей. Да? И здесь мы можем тоже проявлять себя, вот это вот, передавать любовь Христа, любовь Отца, вот, вот, которой мы наполнены уже изначально физиологически. Да? И тем самым взращивая и удовлетворяя нашу даже духовную какую-то потребность, да? Выражая материнский инстинкт, да? Или отцовский, к примеру. То есть мне кажется, что это очень важный физиологический, да, и психологический процесс. Конечно, он несет в себе много трудностей и сложностей. Я понимаю, почему люди, которые относятся к child-free, не хотят сталкиваться с этим. Потому что это очень важный процесс жизни, который заложен как раз-таки Богом, чтобы мы могли вообще улицезреть всю эту палитру и гамму жизни, чтобы прочувствовать ее на себе.
1: Спасибо. У меня сложилось сейчас такое впечатление, что ты девчонок прям уговариваешь, что и настолько убедительно ты пытаешься сказать. Но вот есть еще один аргумент, о котором мы не говорили, и он касается именно христиан, верующих людей. О том, что мы живем в такие времена, что по всем признакам видно, что уже вот-вот будет второе пришествие, и что непосредственно вот к окончанию этого периода будет очень тяжелая жизнь. И как говорил Христос, да, в Евангелии от Матфея, 24 главе, он говорит, что как же будет тяжело беременным и питающим сосами в те дни. И для некоторых это является аргументом к тому, что уже не время рожать детей. Вот вы как считаете, действительно ли этот аргумент стоит того, чтобы его принять и признать как достойный?
2: Да. Если я правильно поняла, мне кажется, рожать было трудно во все времена, не только сейчас. Просто, ну, на мой взгляд, почему люди сейчас не рожают, потому что раньше было тяжелое время, они все свое детство, грубо говоря, там, ну, батрачили, потому что сейчас какое поколение? Ну, вот 30-летних, вот это вот все, они же застали такие тяжелые времена, и у них, по сути, не было детства. У них не было того, чего, что есть у нас, вот, например, у современников, да? Мало игрушек, там, еды, может, у кого-то не было и так далее. Какой-то там бандитизм был в России. А сейчас у детей такой достаток, и вообще у людей, в принципе, сейчас перенасыщенная жизнь. И они этим питаются, они сейчас дополняют то, чего не хватило им в детстве. И мне кажется, поэтому у них нет, не хотят они детей, потому что им надо насладиться жизнью. Ну, это в какой-то степени эгоизм.
0: Ну да, когда мы только являемся потребителями. Вот я и говорю о том, что у нас сейчас некий бич того, что я хочу только потреблять. Мне не хватило, я хочу только потреблять в этой жизни. Да? Но здесь, извините, в эгоизме мы вообще тогда не сталкиваемся ни с чем. Ни с любовью, ни с близостью, ни с каким-то процессом личности. То есть мы вообще не говорим про взрослую личность. Это ребенок, который говорит «дай». И да. Все.
2: Но опять же, женщина, которая рожает, вот говорят же, что беременность не болезнь. Но это еще какая болезнь? Потому что организм женщины претерпевает такие изменения кардиологические.

0: Динально, там просто внутренности все вот так вот в организме, я не знаю, куда-то они там деваются, куда-то вот так вот скомкиваются. Ну, после беременности, во время беременности происходят такие вещи, могут вылезти какие-то болячки, и будет еще хуже, чем после беременности у некоторых. Это страшно, страшно жить, страшно рожать вообще. Вот, ну, мне страшно, по крайней мере, я это, вот этого боюсь.
1: Это понятно, да, что здесь мы сталкиваемся с определенными трудностями. Еще раз скажу, да, гормональный фон. И здесь там важно подобрать врача, да, важно подобрать...
0: Трудные роды, опять трудные же, не роды, факт, что да. Выживешь.
1: Ну, то есть это тоже имеет место быть. Вот. Ну, а что будет, если, к примеру, ты не родишь?
0: А что будет, если я рожу, у меня получится вот эта вот послеродовая депрессия, я убью своего ребенка?
2: У меня это, сказочка вспоминается про Ганса, когда женщина, молодая девушка пошла в погреб. Ну, это немецкая сказка какая-то, я уж, конечно, точно не помню. Пошла в погреб, ее семья ждет, а ее нет и нет. Значит, ушла мать, тоже нету ее. Потом ушла бабушка, отец, в конце концов, пошел. Они там сидят все в погребе и плачут около бочки какой-то. Говорит, вы чего плачете? Да вот мы подумали, выйдет она замуж, родит ребеночка, пойдет ребеночек в погреб, на лестнице споткнется, упадет, голову разобьет и умрет. Вот мы подумали, и нам так плохо стало.
1: Проблема
0: в том, что мы сейчас
2: разбираем просто поступление.
1: Нет, понятно, что, я говорю, есть разные, ну, своего рода причины, да, но в беременности тоже есть свои плюсы. Ну, то, что ты родишь, смотри, здесь... Это плод твоей любви.
0: Это, а знаешь, если нет? Даже, а если даже, это плод насилия?
2: Даже если к беременности. У меня только одна подруга, наверное, я не знаю, из 10, сказала, что у нее была реально тяжелая беременность. Одна. У меня вот было две, и они обе прошли нормально. Я даже, честно сказать, вот никаких особых сложностей не испытывала. Кроме того, что я знала, что мне теперь одежду надо другую. Вот с одеждой были проблемы.
3: Тут, смотрите, мы можем на частных случаях много моментов рассматривать, да? Но так или иначе, вот я как человек, который 3 раза рожал, слава Господу, что дети здоровы, что все хорошо прошло, но вариантов, что может пойти не так, они абсолютно в любой сфере могут быть. Но почему-то для одной сферы мы готовы идти на риски. Те же самые профессиональное выгорание, оно тоже ведет к глубоким депрессиям и так далее. То есть, что значит не строить карьеру? Я не к тому, что я сейчас пытаюсь кого-то переубедить, а к тому, что вариант в том, какое направление для мысли мы выбираем, зависит только от нашей осознанности, от того, все-таки, какую стратегию жизненную мы хотим реализовать. И вот я хотела спросить, вообще тема child-free, по сути, она большую остроту и популярность приобрела в 70-е годы, что, по сути, это очень интересное явление. То есть были 40-е и 50-е годы послевоенные, которые вызывали у людей большое количество переживаний, как восстановиться, как популяцию восстановить. И этот период был, когда была популярна идея «Дети – это цветы жизни». Но потом, когда более-менее наступила стабильность, как раз и появилась идея child-free. Знаете, она как такой ответ, когда выросло то самое поколение, которое столкнулось, вот как ты говоришь, с трудностями, и оно вот из желания восполнить свои детские нереализованные потребности стало заявлять, что я сам ребенок, ну, по сути, вот это child-free звучит так, я сам ребенок, и поэтому я хочу жить для себя.
1: Поэтому какие мне еще тут дети?
3: Какие мне еще тут дети, потому что это дополнительная ответственность, которую я на себя брать не хочу. Видите, тут интересный такой момент. И поэтому, когда мы говорим, вот я child-free или не child-free, вопрос, а какая глубинная мотивация стоит за твоим выбором? Я вот хотела как раз вас спросить, есть ли среди вас такие знакомые, которые заявляют о том, что дети – это проблемы и трудности, и... готовы ли вы поддержать эту беседу, или, может быть, у вас есть какие-то контраргументы? Вот в первую очередь я тебя, Оль, хотела спросить. Вот что ты бы могла сказать, если бы ты беседовала с человеком, который позиционирует себя как child-free?
2: Если бы я не почувствовала, что он реально спрашивает совет моего мнения, да, вообще да, бы да, ничего вот не говорила.
3: Нет, а вот если действительно человек хочет услышать мнение женщины, у которой 2 детей, которая, мне кажется, ты выглядишь как человек, который наслаждается материнством.
2: Да?
3: Что бы ты сказала?
2: Ну, я просто своим опытом поделилась, и все. Что я могу еще сказать? Убеждать, но, слава богу, я не обличена саном проповедника какого-то, священника, который должен нести свет истины. Я только могу своим опытом поделиться. Да, я счастлива, что у меня 2 детей, и желаю того же всем.
0: Спасибо.
3: Не надо. Ну, хотя бы, ты хотя бы покачала головой, да, скажи, что...
0: Я бы ничего не посоветовала, ничего бы не сказала этим людям. Ну, реально. Не знаю.
1: Я знаю пример людей, которые не хотят иметь детей, потому что в их родительской семье с ними рядом родились дети-инвалиды. И вы знаете, когда ты видишь ребенка-инвалида, и он растет вместе с тобой, это тяжело. Я не говорю о том, что это страшно, они какие-то не такие. Нет. Это прекрасные дети. И для меня герои те родители, которые не просто, да, там справились, а это где-то счастливые люди, потому что они не бегут куда-то, да, вперед. У них есть свои огромные достижения. Это порой дети более искренне радующиеся, чем другие дети. И я понимаю, что люди, которые видят рядом с собой такую, как бы, да, не проблему, а о том, что, ну, как бы, человеку, может быть, тяжелее в чем-то там реализоваться или еще что-то, да, или которые отдают все силы, помогая кому-то, ну, этому ребенку реализовываться, да, на какое-то время они принимают такое решение не иметь детей. Не потому, что они такие эгоистичные, им тут не хочется, потому что они в своей жизни столкнулись с этой болью. Как бы меня сейчас, да, не осудили, что это такие же дети, да, и что они на многое способны, я всей душой всегда была за, я всегда говорила о том, что это круто. И мне очень нравится наблюдать, когда такие люди достигают успехов. Но очень больно и гадко наблюдать, когда общество их не принимает. К сожалению, мы страдаем такой тенденцией, особенно в эгоистичном мире. Потому что у них меньше амбиций, потому что там, ну, и разного рода причин, да, и мы сейчас не об этом. Да, возможностей. Хотя они очень одаренные, да, и у них есть свои какие-то возможности. Поэтому, наверное, столкнувшись с такими, как бы, людьми, да, и сталкиваясь с такими людьми, в первую очередь действительно нужно спросить, а какова твоя причина? Почему ты сделала такой выбор? Мне кажется, это самый главный вопрос. Вот. Потому что мы, да, как написано в Библии, мы не вправе вообще кого-либо осуждать. И да, конечно, нам заведомо сказано «плодитесь, размножайтесь». Но как, ну, мы не имеем права, да, осуждать тех, кто, к сожалению, не может иметь детей. Это огромная боль. И люди принимают решения не потому, что они какие-то там слабые, какие-то не такие. Да. В жизни бывают разные ситуации. И мы все люди. Да. Мы живем в греховном мире, и, к сожалению, это так. Вот. Нам главное понимать о том, что внутри происходит в нас, какой смысл, какие мотивы. И мне кажется, этот вопрос человек решает наедине с Богом каждый сам.
3: Да, спасибо большое за то, что ты подняла этот момент, да, что у каждого... мы идем каждый вот тем путем, который нам предназначил Господь. И те решения, которые мы принимаем, они тоже очень сильно зависят от того, какие у меня есть ресурсы, какие у меня отношения с партнером, какой у меня семейный опыт, какие у меня финансовые возможности. Но в то же время мы понимаем, что веер вариантов для каждой семьи, он огромен. Потому что так же, как мы встречаемся с семьями, в которых люди, так сказать, живут в свое удовольствие, но понимаем, что они решают какие-то свои внутренние задачи. И есть семьи, которые готовы взять на усыновление детей-инвалидов, да, понимая, что все ресурсы семьи уйдут на то, чтобы воспитывать этих детей. И мне кажется, что есть все равно определенный баланс в жизни каждого, который каждый человек выбирает сам. Но в то же время мы понимаем, что дети – это та задача, которую нам дал Господь для того, чтобы мы достигали больших высот. Потому что так или иначе, та ответственность, которую возлагают на себя родители, когда приводят в мир нового человека или берут, усыновляют, да, чужого ребенка, это задача, которая выводит человека на новый уровень, заставляя его решать задачи более такие ответственные, где-то наступать на горло своему эгоизму и так далее. Спасибо, девчонки, за эту беседу. Спасибо большое за вашу искренность, за ваши ответы. Друзья мои, спасибо вам за то, что вы наблюдали за нашей беседой. И хотела бы задать вам вопрос, поменялось ли как-то ваше мнение об теме Child Free? И если есть какие-то идеи по этому поводу, пишите в комментариях. Спасибо вам большое за ваше внимание и до новых встреч!

0: Гостиничный комплекс для современного путешественника в Израиле представлен во всем его великолепии. А как же обстояли дела с гостиницами в Древнем Израиле?
1: Чтобы исследовать уровень гостиничного сервиса Древнего Израиля, мы отправляемся в гостиницу «Доброго Самарянина» из Иерусалима по трассе номер 1 в сторону Мертвого моря. Это путь расстоянием 25 километров по хорошей дороге с довольно-таки крутым уклоном, ведь вы будете спускаться по направлению к Мертвому морю, которое находится на 440 метров ниже уровня Мирового океана. Увидев дорожный знак «Good Samaritan», поворачивайте направо, и там вы увидите

0: месте целый археологический комплекс с музеем мозаики. Если у вас по дороге возникнут вопросы и вы встретите араба, то на арабском это место называется Хан аль-Хатрури.
1: Слушай, ну что такое произошло? Машина никуда не едет. Наверное, что-то, может быть, с цилиндрами произошло. Или бензин у нас закончился.
2: Слушай, капот такой горячий вообще.
1: Давай я держу вот этой рукой. Открывай подборку. Ну что здесь сломалось? Ты можешь...
2: Что это, современная машина вообще одноразовая?
1: Вода вроде бы есть. Бензин есть. Здесь жидкость есть.
2: Пойдем в гостиницу.
1: Слушай, давай закрываем капот. Пойдем искать гостиницу, потому что ну, здесь на дороге невозможно останавливаться, опасно. Могут быть бандиты. И вообще можно попасть под машину. Пойдем?
2: Пойдем.

0: Смотрите, нужен номер. Есть номер, только освободился. По тем временам свита. Друзья, просторный номер. Проходите, проходите. Только у нас и только для вас. Гостиничный номер. Проходите. Переоборудованный по современным требованиям. Заходите, пожалуйста.
1: Спасибо. Хочется скорее взглянуть, что же это за номер.
0: Друзья, мы находимся в этой пещере, и это часть национального парка «Хан Доброго Самаритянина». До недавнего времени здесь, в этой пещере, проживала семья бедуинов. И поверьте, что здесь живется лучше, чем в шалаше. Мы проезжали и видели с вами поселение бедуинов. Люди живут в металлических шалашах или шалаши, которые, где покрытие, скажем, из шерсти козьей. Здесь лучше проживается вот почему. Потому что природный камень является регулятором температуры, кондиционер своего рода. Здесь всегда прохладно днем, и мы с вами сейчас это ощущаем, и здесь всегда тепло ночью. И в самом деле здесь можно говорить о том, что здесь была гостиница. И если она была где-нибудь между Иерусалимом и Иерихоном, она была только здесь. Здесь находился город Маалия-Думим. Раскопки этого города можно будет увидеть. И на этом месте вырастают одна за другой в разное время гостиницы. Здесь есть пример пятизвездочной гостиницы своего времени. Здесь сам царь Ирод построил себе гостиницу. И вот если мы посмотрим с вами по ту сторону дороги, обратите внимание, можно видеть вот эта пещера, которая бросается в глаза. Это еще не гостиница, это место стражи. Личной стражи Ирода, которая была, находилась в этой пещере, укрывалась от солнца. А где же гостиница Ирода? Давайте посмотрим за столбом металлическим. Электрический столб, там можно рассмотреть раскопки гостиницы царя Ирода. То есть, еще раз, друзья, не случайно Ирод строит здесь гостиницу, свою личную, по дороге на Иерусалим, потому что здесь уже находились гостиницы. Мы находимся с вами сейчас над дорогой номер один, которая ведет из Тель-Авива в Иерусалим. Иерусалим виднеется на горах позади меня. Это дорога, где проходили много караванов. Караваны, которые могли подниматься от предела Мертвого моря в горы Иерусалимские, идти в сторону Средиземного моря и везти дорогие товары. Здесь находились древние города. И Маалия-Думим, на раскопках которого мы находимся, находился здесь. Здесь же находились города священников, друзья. И, допустим, такой город, как Анафов, он виднеется вот там вот на горе. Немножко можно видеть деревья древнего Анафов. Это был город священников, откуда родом был Иеремия. Он был из дома священников. Друзья, одно из зданий национального парка, гостиница Доброго Самаритянина, это сегодня музей мозаик еврейских синагог, церквей христианских, а также синагог самарян. И есть зал, посвященный истории самарян. Сегодня это музей, но в турецкий период это была придорожная гостиница на историческом месте, о котором мы говорили. Ирод здесь строил, до Ирода здесь строили, и после Ирода строили здесь. И можно видеть на входе символику Османской империи. Зайдем и посмотрим историю самарян. Понятием «самаряне» встречаемся с вами в Писании неоднократно. И об этом говорится и в Ветхом Завете, и также говорится в Новом Завете. Почему иудеи с самарянами не сообщаются? Об этом мы с вами читаем в Ветхом Завете. Самаряне – это были тот народ, которых привели ассирийцы, чтобы заселить опустошенные от евреев земли. Когда ассирийцы увели в плен 10 колен Израиля, потом вавилоняне увели в плен Южное Иудейское царство. И вот сюда приводят языческие народы для того, чтобы земля не пустовала, не дичала. И здесь поселяются язычники вместо евреев. Мы с вами читаем в Священном Писании о том, что на них нападают львы, раздирают их львы. И местные вот эти вот язычники, которые живут на территории Святой Земли, жалуются царю на то, что местный бог не принимает их. И то, что происходит, оттуда из плена высылают одного иудейского священника, который местных язычников начинает обучать закону Моисея и поклонению Богу Израиля. И так появляется народ самаритян. С одной стороны, они очень могут быть похожи на религиозных евреев. Посмотрите на их одежды. Вот эти длинные рубахи, вот эти вот тюрбаны на голове. Мы видим с вами свитки закона Моисеева по-самарянски. Все, что в тексте каноническом упоминается как Иерусалим, у самарян упоминается Горизим. Так что, друзья, самаряне есть по сегодняшний день. Я не могу сказать, что сегодня иудеи с самарянами не сообщаются. Но в те времена, когда вопрос чистоты ритуальной и нечистоты был очень важным, иудеи сторонились самарян, чтобы не оскверняться от них, видели в них людей нечистых. Почему нечистых, друзья? Дело в том, что с одной стороны самаряне стали поклоняться Богу Израиля, а с другой стороны во всех их городах были их идолы. И поэтому, когда евреи вернулись из Вавилонского плена и начали строить в Иерусалиме храм, самаряне пришли и сказали: «Мы свои, мы поклоняемся Богу Израиля». Евреи сказали: «Нет, вы с нами строить храм не будете». Евреи хорошо понимали, то, что Господь позволил евреев изгнать вавилонский плен, это было наказание за грехи. Но сейчас Господь опять обратил свое лицо к своему народу и позволил еврейскому народу вернуться. И поэтому нужно опять отстроить храм чистыми руками. Самаряне становятся врагами Израиля, клеветниками, воюют против Израиля. И эта вражда только нарастала. Это гора Горизим. И то, что вы видите здесь на снимке, на фотографии, это снег. Мы с вами говорим про иудейские горы, про самарийские горы. Это северная часть иудейских гор. Зимой здесь может выпасть снег и лежать несколько дней. И напротив горы Горизим, то, что мы видим напротив, ущелье, отделяющее две горы, и город Сихем, Шхем между ними. Так вот, та следующая гора, друзья, это гора Гевал. И мы с вами помним, в законе Моисея описывается, что когда сыны Израиля вошли в землю обетованную, они благословение закона Моисея зачитывали с горы Горизим, а проклятие закона зачитывали с горы Гевал. Так вот, на горе благословения самаряне построили свой храм. И то, что мы видим с вами, что храм был разрушен, он был разрушен маковеями. В ревности своей религиозной разрушают храм самарян на горе Горизим, чтобы не было еще какого-то места поклонения. Так, самаряне по сегодняшний день восходят на свои праздники, очень похожие по времени и по празднованию на иудейские. Допустим, по сегодняшний день приносят жертвы, пасхальные агнцы, 7 агнцев приносятся. И мы видели на фотографиях с вами, как эти жертвы сжигаются. И также можно видеть празднование праздника Кущи. Так оформляется потолок вот этого временного деревянного жилища. Мы помним с вами, Господь сказал еврейскому народу, что в праздник Кущи живите в этих деревянных шалашах и помните, это я вывел вас из египетского рабства, это я питал вас манною 40 лет в пустыне. И вот люди после сбора урожая украшают деревянные шалаши, временные такие жилища, красивыми гирляндами, плодами. И празднуют, в общем-то, празднуют окончание сельскохозяйственного года, когда уже все урожай собран, закрома полны, плоды уже на деревьях, собраны уже, может быть. И поэтому кущи оформляются красиво плодами. Это оформление самарян. Самаряне тоже празднуют праздник кущи.
2: Древние пилигримы, которые перемещались вот по такой пустынной местности, по которой двигался и добрый самарянин, и человек, попавший в беду, конечно же, нуждались в пище. Точно так же, как и мы, современные путешественники. Нам обязательно нужно подкрепиться, иначе просто не хватит сил дойти до конца намеченного маршрута. И мы сейчас обратимся к Израилю Ройтману, чтобы он нам рассказал, а что же ели в те далекие времена израильтяне?
3: Мы сейчас с вами приготовим необычный салат. Я бы назвал его салат путешественника. салат пилигрима. Скажу, что к этому салату идет крупа космим или гречневая крупа. Заранее, которую я отварил, возьмите предварительно, налейте пару столовых ложек оливкового масла в раскаленную кастрюлю, положите туда крупу, чтобы она обхватила ее, как бы поджарила ее. И тогда залейте ее кипятком, варите до готовности. И вот мы уже имеем готовую крупу. Так, мы возьмем зуккини. Нам понадобится, может, половина зуккини к этому салату. Режем кубиками. Мы возьмем половину перца. Также мы возьмем брокколи. Наверное, его порежем, но использовать будем немножко позднее. Потому что вначале мы должны прихватить овощи. И возьмем два зубчика чеснока. Мы его порежем также кубиками. Сейчас мы подготовим сковородку и быстро это все сделаем. Итак, следующее для этого салата мы также порежем свежий огурец. Затем по вкусу мы можем положить также в этот салат несколько оливок. Но их также порежем на кусочки. Соединяем сейчас наши компоненты с гречневой крупой, перцу по желанию, по вкусу. И нальем сюда приблизительно 2 столовые ложки оливкового настоящего масла. И все очень хорошо и тщательно перемешиваем. Я хочу сказать вам, что после этого вы захотите отправиться в путешествие. Выглядит очень симпатично. Давайте мы сейчас с вами попробуем. Спасибо и приятного аппетита!

Друзья, мы находимся с вами на территории византийского храма. Напольная мозаика, частично оригинальная, частично восстановленная. Размеры храма, деревянный навес над головой – все это реконструкция византийского храма, чтобы мы могли приходить и вспоминать историю, рассказанную Иисусом. Итак, византийский храм, храм 4-5 века нашей эры, был построен здесь, на месте раскопок древнего Маале Адумим, на месте древней гостиницы. И гостиница Ирда напротив нас. Не случайно храм должен был увековечить то, что описал Иисус, отвечая человеку. Я сейчас читаю из Евангелия от Луки. «Один законник встал и, искушая Иисуса, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Законник – это человек, который знает Писание, толкователь Писания. Он углубляется в знание закона. Иисус сказал ему: «В законе что написано?»

как ты читаешь? Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею, всей крепостью твоею и всем разумением твоим, и ближнего своего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» Ой, друзья, вот это вопрос. Дело в том, что по сегодняшний день религиозные евреи продолжают говорить на эту тему. Кто мой ближний? По отношению к кому меня обязывает закон Божий? И начинают рассматриваться вопросы, наверное, это все-таки сыны народа Израиля, иудеи. Или, знаете, не все иудеи, потому что есть религиозные люди, благочестивые, а есть нечестивые евреи. А если говорить о религиозных евреях, там тоже есть разделение на одно течение, на другое, и может быть очень жестким противостоянием. Итак, кто мой ближний? Друзья, этот вопрос задается по сегодняшний день. Как Иисус отвечает на этот вопрос? На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивши его едва живым. По случаю, один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, жалился, и подошед перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшегося разбойником? Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди и поступай так же». Все, что Иисус описывает, это могло вполне происходить здесь. Дорога из Иерусалима на Иерихон. Разбойники, которые постоянно грабили караваны, грабили паломников, идущих в Иерусалим. И человек стал жертвой такого нападения. Священники, которые жили в городах вокруг Иерусалима. Это была историческая реальность. Итак, мы говорим, 2 человека, левит и священник, идут на службу в храм и проходят мимо человека. Могла быть причина, почему эти религиозные люди обошли человека, валявшегося на дороге, может быть, уже мертвого? Друзья, может быть, эти люди, идя на службу в храм, боялись нарушить свою ритуальную чистоту? Допустим, священник или левит, если он прикоснется к какому-нибудь гаду, от которого он сделается нечист, или к человеку, от которого он сделается нечист, тот, прикоснувшийся к нему, нечист будет до вечера, а потом омоется и будет опять чист. Друзья, да, священник, левит, идущий в храм на службу, мог потерять свою ритуальную чистоту, но вопрос навсегда, друзья, на время, до вечера. Религиозный священник, религиозный левит, священнослужитель храма Божьего, видя человека на дороге, не должен был бы исполнить самую великую заповедь: «Возлюби ближнего, как самого себя». Вторая после «Возлюби Господа всем сердцем своим». Неужели ритуальная чистота этого священника выше, чем заповедь «Возлюби ближнего своего, как самого себя»? И вот мы видим с вами, что вполне могла быть эта ситуация, что священник левит поставили ритуальную чистоту выше, и они обошли мимо человека, хотя это был их соплеменник, иудей, находившийся, в общем-то, в обреченном состоянии. И об этом лицемерии как раз говорил Иисус. И мы с вами видим, что тот, кто исполнил заповедь Божию, возлюби ближнего своего, это был самарянин, представитель враждебного Израилю народа, человек, живший здесь недалеко, вот здесь горы называются Самарийские. И он, проходя дорогу, видя человека, нуждающегося в помощи, поступил по общечеловеческому универсальному закону. Эти ситуации, которые описаны в Евангелии, они повторяются сегодня, по сегодняшний день. И у нас в Израиле принимается не так давно закон. Закон, который обязывает человека оказать помощь дающемуся в помощи. На основании чего возникают такие законы? У нас была ситуация в городе Тель-Авив. Это очень важный центральный город. На одном из центральных перекрестков города мотоциклист пытался обогнать автомобиль,

Пытался обогнать грузовик, наткнулся на него, и, в общем-то, мотоциклист упал на дорогу. Отдельный мотоцикл, отдельный человек. И камера, которая размещена на перекрестке, которая 24 часа в сутки снимает, она снимает эту ситуацию. Как развивается ситуация? Итак, человек раненый, лежит на дороге, а машины, подъезжая к телу его, разъезжаются по обе стороны от него и объезжают его. Так продолжается несколько минут. Все это снимает очень бесстрастно камера. И в конце концов, через несколько минут уже приходит эта первая помощь. И человека не спасли, он погиб. И вот на основании этого прецедента подается проект закона, который обязывает сегодня нас, израильтян, оказывать первую помощь человеку, иначе мы будем уголовными преступниками, если мы этого не сделаем. Друзья, как печально, что сегодня нужно человека заставить оказать помощь другому. То есть это уже не исходит просто из сердца. Это не просто потребность человеческая помочь другому человеку, а нужно законом обязывать. Такие же законы есть в других странах мира, в Америке, в Германии, и называются они законом доброго самаритянина.

0: доброго самарянина буквально ожила на моих глазах, когда мы увидели и эту древнюю гостиницу и походили по этим дорожкам, тропинкам, где ходили люди из Иерусалима в Иерихон. И, конечно, это очень тяжелый путь. В жару, в пекло надо пройти несколько десятков километров. И мало того, что ты так сильно страдаешь по этой дороге горной, на тебя еще нападают разбойники, избивают. Картина просто ужасающая. Но сам этот добрый самарянин, он, конечно же, принес во всю эту драму прекрасное осмысление, что как раз вот на добродетелях, на милосердии, на помощи и стоит этот мир, можно сказать, как на трех китах.
1: Очень хорошо, что в наше современное время у нас есть автомобили, на которых нам удобно и комфортно ездить, безопасно. И вот ходить по этой пустыне – это очень неприятное занятие, потому что камни тебе приходится наступать, и тебе неудобно, ногам неприятно. И самая большая опасность была то, что где-то здесь, вот в этих пещерах могли скрываться разбойники, которые нападали на людей.
2: Итак, гостиница турецкого периода на месте исторической гостиницы. Зайдем и посмотрим историю самарян. Пошли!

0: Здравствуйте. Ники Томпсон хотела указать своему бывшему мужу на двери. Его только выпустили из тюрьмы. До этого он лгал, изменял и торговал наркотиками. Но потом она поняла, что что-то в нем изменилось. И что бы это ни было, она захотела того же. С мужем я познакомилась в 20 лет, и у меня тогда уже было двое сыновей от разных мужчин. Я была разбита.
1: До знакомства с Тони Ники Томпсон прошла через череду проблемных отношений. Он был старше ее, воспитывал 5 из 6 своих детей и 6 лет назад освободился от наркотической зависимости. У нас был чудесный период свиданий, и через несколько месяцев мы решили пожениться.
0: Первые несколько лет прошли чудесно. Мы пытались соединить свои семьи. У Тони были дети, и у меня тоже. Вскоре у нас родился Фредди, и получились мои, твои и наши. Мы возили детей в секции, в парк. Мы делали то же, что делали обычные семьи.
1: В то время Тони открыл свою строительную компанию и нанял друзей из прошлого.
0: Мы думали, что сможем повлиять на них своим образом жизни, покажем наш счастливый брак. Мы не разрешали у нас дома курить, пить или принимать наркотики. Мы думали, что повлияем на них. Но, к сожалению, вышло наоборот. Плохая компания развращает добрые нравы. Уже через год муж снова вернулся ко лжи, неверности, а вскоре уже начал торговать наркотиками.
1: Супруги стали жить раздельно, а потом развелись, потому что Тони вернулся к старому. Я начал принимать метамфетамин. В итоге это стало зависимостью.
0: Через короткое время я позвонила ему и сказала: «Я знаю, что ты принимаешь. Я тоже хочу кайфануть». В своем извращенном восприятии я думала, что это поможет мне вернуть брак. Это была та единственная вещь, которая не была для нас общей. Я считала, что она свяжет нас. Он пришел ко мне, и я сразу же стала зависимой.
1: Ники начала ежедневно принимать наркотики, а Тони арестовали и посадили за производство мета.
0: Я подсела на иглу. Ты гонишься за первым кайфом и делаешь то, что обещала не делать. И ситуация становилась все темнее и темнее. Я уже некоторое время смотрела порнографию. Со мной начала заигрывать одна девушка, и мы с ней стали любовницами.
1: В тюрьме я стал думать о самоубийстве. Первые несколько недель у меня была ломка. Я винил себя, но через несколько недель я начал читать Библию и смотреть проповедников по телевизору. Я слушал то, чего ранее не слышал. Не помню, чтобы об этом говорили в церкви, когда я ходил туда в детстве и молодости. И мне стало интересно. Оказывается, Иисус любит меня и прощает мне все, что я сделал. Я должен был услышать это. Мне нужно было принятие. Я был на самом дне. Я начал писать Нике и рассказывать ей о том, что узнавал.
0: Честно говоря, я считала, что это просто религия. Я думала, у тебя был твой шанс, и ты потерял его. Твоя семья разрушилась из-за твоего выбора. Я не хотела слышать об его Иисусе.
1: Узнавая о новой жизни, я внезапно захотел то, что предлагала эта жизнь, и пошел в этом направлении.
0: Тони начал подписывать письма: «С любовью навеки, твой муж Энтони». А я думала: вот глупец, мы же не женаты уже.
1: Через 18 месяцев Тони вышел на свободу. Он поехал к Нике, потому что обрел веру в Иисуса и хотел заново начать жизнь.
0: У меня были мысли: погляди, как он смотрит на тебя. Он пришел, чтобы осудить тебя. Он видит твои вены. Он не будет наблюдать, как ты принимаешь наркотики и спишь с кем попало. Он заберет у тебя Фредди. Но перед тем, как я успела хлопнуть дверью, выбежал наш сын Фредди, потому что услышал голос Томми.
1: Сыну было 1.5, когда я сел. Он видел меня несколько раз, когда я был в тюрьме, но в 3.5 года ему достаточно было услышать мой голос, чтобы понять, кто я. Это коснулось моего сердца.
0: Он взял Фредди и посадил его на руки, а затем сказал: «Сынок, мама и папа любят тебя. Мы очень хотим быть с тобой, но нам нужно сначала поговорить. Будь послушным мальчиком, пойди в другую комнату. А когда мы закончим, то выслушаем тебя». Я никогда не видела подобного. Это была доброта Божья в деле. Он не разгневался, это был полный самоконтроль. Тогда я подумала, это не просто религиозность, это правда. Что-то в нем изменилось. И если у него есть этот мир, то я тоже хочу его. Я просто не верила своим глазам.
1: Через несколько месяцев они снова сыграли свадьбу, и со временем Ники также приняла Иисуса. Они освободились от всех зависимостей и живут в браке, основанием которого является сам Бог. Я спрашиваю Ники о том, что она узнала, и слушаю, как она делится Евангелием со мной. Это же она делает и с другими людьми. Делится Евангелием с незнакомцами. Это была та особенность, которой отличались наши браки.
0: Мы знаем, каким был наш первый брак без Иисуса. Тогда все было неплохо, но со временем разрушилось. А теперь у нас новый брак с Иисусом. Это не просто контракт, это навсегда. Это прекрасное посвящение друг другу, и мы наслаждаемся этим, потому что мы сотворены по образу Его. Один мужчина и одна женщина. Брак в Завете — это прекрасная вещь. У Бога с самого начала был план для жизни, которая должна быть. Жизнь, которую Он хочет нам дать. А когда мы пытаемся все делать своими силами, то лишь глубже и глубже утопаем в грязи своего эгоизма. Бывает, так сильно застреваем, что тяжело поверить, что с самого начала был хороший план. У Ники тоже были проблемы с этим. А Тони приобрел благодать и милость Божью. Когда он познал Господа, он изменился. И по освобождению пришел к Нике, не отступил, а остался. Он верил. Он поделился с ней добротой, истиной и мечтой. Бог начал их менять. Божий план для нас так прекрасен и чудесен. Он с самого начала приготовил для нас нечто хорошее, что должно было принести нам Божье присутствие. Когда мы познаем Бога, Он становится основой наших отношений в жизни. Ники говорил о том, что все было неплохо, когда они пытались делать все своими силами. Но в итоге привело к множеству проблем. Когда мы выбираем Божий путь, все меняется. Все становится таким, каким и должно быть. Это касается не только отношений. Возможно, вы тоже испытываете проблемы сейчас и не видите, что у Бога есть план, который позволит сделать все правильно. Вы должны кое-что понять. Божий план состоит в том, чтобы принести Его присутствие в нашу жизнь, чтобы мы смогли понять, какой Он удивительный и как чудесно мы созданы с замыслом, с целью и планом. И когда мы не знаем план, мы попадаем во тьму, как Ники и Тони. Но мы можем вернуться. Мы можем прийти к Богу, ответить на Его приглашение и оказаться в Его объятиях. И мы говорим: «Иисус, я хочу знать Тебя, я хочу поступать по-Твоему. И не просто хочу, а прошу Тебя простить мне мои грехи, потому что их очень много». Бог не зацикливается на том, где мы были и что сделали. Вы должны понимать, что Он — Спаситель. Иисус умер на кресте за вас и за меня. Он перенес невообразимую боль, отделение от Отца, от Его Царства, чтобы мы с вами получили все это. И сегодня он спрашивает: «Ты придешь? Ты позволишь мне исправить все разбитое, что есть в твоей жизни? Позволишь мне прийти и исцелить тебя?» Это духовное, психологическое и физическое исцеление. И в чем бы вы ни нуждались, я прошу вас, придите сегодня к Нему, потому что Его руки протянуты к вам. Он сможет изменить вашу жизнь. Он сделает это легко. Вам главное прийти к Нему вовремя. И Он изменит вашу жизнь. Он сделает ее радостной и благодатной. Вам самое важное — это прийти к Нему, не побояться изменить свою жизнь. И я прошу вас, Сейчас начните свою молитву словами. Иисус, я грешник, который нуждается в Спасителе. Спасибо тебе за то, что ты сделал для меня. Ты увидел меня в той грязи, которую я сделал сам, но все равно полюбил меня. Я прошу тебя, прости мои грехи. Приди в мое сердце, в мой разум, в мою душу. Наставь меня на твой путь, Господи. Я хочу жить для тебя и с тобой. Я знаю, что для этого мне нужен ты. Наполни меня Духом Святым. Приди в мою жизнь, наполни ее собой. Я меняю все, что есть у меня, на то, что даешь ты. Я молюсь во имя Иисуса. Аминь. Малыш Кинан не был похож на других детей, потому что родился с заячьей губой. Это был удар для всей семьи. Родители искали помощь в интернете и нашли операцию благословения.
1: 22-летняя Анел обвиняла себя в том, что ее сын Кинан родился с заячьей губой.
0: Помню, на 4-м месяце беременности я упала с мопеда и сломала правую руку. Я пошла к знахарю и начала принимать лекарства в надежде на то, что рука сама заживет. Возможно, именно из-за тех лекарств мой сын родился таким.
1: После родов Анел попросила свою мать помочь с Кинаном. Все понимали, как трудно будет мальчику дальше.
0: Ему было тяжело пить, молоко выливалось через нос. Я в ужасе представляла, с чем он может столкнуться, когда вырастет. Сначала я думала, что у него не будет нормальной жизни, как у других людей.
1: Родители понимали, что Кинану нужно сделать операцию, но это казалось невозможным. Это отец Кинана. Я работаю таксистом и зарабатываю всего $7-10 в день. Я знал, что мы не можем отложить достаточно.

0: денег для такой операции. Анел решила поискать помощь в интернете. Там она нашла операцию благословения Индонезии.
1: Врач сказал, что чем раньше сына прооперируют, тем лучше.

0: благодарность операции благословения и всем партнерам, которые помогли нашему сыну.
1: Март – месяц информирования о рассеянном склерозе. Мы должны знать о том, что он делает с людьми, и молиться, чтобы появилось лекарство. Мари Спенсер знает, что происходит с телом от этой ужасной болезни. Она страдала от нее 5 лет. У нее были приступы по несколько раз на день. Женщина нуждалась в круглосуточном уходе. Ее подруги говорили, что она может получить исцеление, но Мари не могла поверить.
0: У меня случались приступы где угодно, в магазинах или ресторанах. Я принимала препараты, которые немного уменьшили количество приступов, но они случались 3-4 раза в день. После одного из приступов у Мари Спенсер диагностировали рассеянный склероз. Врачи сказали, что в итоге эта болезнь может забрать жизнь. Друзья и родственники видели, как она ударила по Мари.
1: Она круглые сутки лежала в кровати. Если нужно было куда-то идти, то садилась на кресло и просила сиделку помочь ей.
0: Мари практически стала лежачей. С ней всегда находились сиделки. Я существовала, просто существовала без цели. Следующим шагом был переход в хоспис. Я это понимала. Ее подруга Джули, которая была христианкой, подарила Мари аудиобиблию и посоветовала слушать. Она ободряла меня. Я слушала ее вновь и вновь. Матфея, Луку, Иоанна. Вновь и вновь. Это дало мне надежду. Что-то, чего у меня не было раньше. Мари начала изучать с подругами Библию. У Мари были приступы во время чтения Библии. Иногда она даже теряла сознание. Ее тело тряслось. После этого она была истощена. Друзья любили меня, принимали такой, какая я есть. Они являли мне любовь и рассказывали о Господе. Подруги молились об исцелении, несмотря на ухудшение состояния Мари и нерадостный прогноз врачей. Они сказали: «Бог поможет исцелить тебя, вот увидишь». А я обиделась на них. «Как вы можете давать надежду, если медицина говорит о другом? Как вы смеете сеять такие семена в мою жизнь?» Мы молились за Мари, потому что хотели, чтобы она исцелилась. Мы верили, что у Бога есть нечто большее для нее. Чем больше Мари слушала Евангелие и посещала курсы по изучению Библии, тем больше ее сердце открывалось для сверхъестественного исцеления. Вскоре она согласилась пойти на женское служение исцеления. Я произнесла простую молитву. Моя единственная молитва я звучала так: «Господи, я готова принять все, что ты имеешь для меня». Вот и все, что я сказала. Когда началось служение, у Мари случился самый сильный приступ. Я оказалась на полу, но моя подруга сказала: «Бог справится с этим, не переживай, Он справится». Ко мне подошли другие женщины и молились за меня. И приступ прекратился. Мари попросила Иисуса прийти в ее жизнь и молилась о полном исцелении от рассеянного склероза. Она ощутила сразу же, как что-то покинуло ее тело. Она посмотрела мне прямо в глаза и сказала: «Дух рассеянного склероза уходит от нее во имя Иисуса Христа». И он вышел через мою голову. Я поднялась и пошла. Я прошла мимо других женщин, а потом вышла в коридор и побежала. Я бегала туда-сюда, туда-сюда. И когда я бегала, Дух Святой говорил мне: «Ты исцелена, ты исцелена». Я плакала. Это было невероятно. Только что я не могла ходить, а теперь я бегаю. И приступа нет.
1: Я помню, как мама вернулась домой и сказала, что она исцелена. Мы с братьями и отцом посмотрели, что? Она встала и начала ходить. Мы говорили ей, чтобы она не делала этого, потому что может упасть, но она продолжала ходить.
0: Я видела Мари до исцеления, и теперь это просто невероятно. Только Бог способен на такое. Это точно. Мари говорит, что вся ее...

0: Ее жизнь изменилась после исцеления. Теперь она участвует в служениях исцеления, а также ездит с миссионерами в Панаму. Иисус живет во мне. Дух Святой работает через меня. Это невероятно. Я рада видеть Мари такой, какой она стала сейчас. Она не просто довольна своим исцелением, она служит людям. У меня уже 8 лет не было приступов. Независимо от вашей болезни или проблемы, знайте, что Иисус реален. Он наш целитель. Он говорит об этом в своем слове. Я поверила ему и приняла его. Ранами его мы исцелились. Исцелились. Я верю в это. И вам надо просто поверить.
1: Разве это не чудесно? Я верю в это. Поверьте в эти чудесные факты. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Младенец Иисус родился в яслях в Вифлееме. Он родился от Марии, которая сказала: «Да будет мне по слову Твоему». Этот младенец вырос и прожил безгрешную жизнь. Его кровь божественна. Он сам выбрал крест. Он сделал это ради нас. Он сознательно отдал себя, и ранами его мы исцелились. Кровь Иисуса, Новый Завет в его крови, решает все. Он привел его в действие своим телом. «Я отдаю вам мое тело и мою кровь». И он не остановился на этом. Он воскрес из мертвых. И он пленил плен. Он триумфально взошел на небо, показав всем силам на земле, кто тут главный. Вся власть была дана ему. Когда Иисус приходит в вашу жизнь, бесам приходится уходить. Старые привычки отпадают, все ваши болезни уходят, Он прощает все ваши беззакония. Он делает для вас просто удивительные вещи, если вы говорите «да». Вы слышали историю Марии. Современные люди склонны думать, болезни из-за микробов, это какой-то вирус или бактерия, какая-то проблема. Но послушайте, что говорит Мария. Из нее что-то вышло. Она ощутила, как что-то вышло. И когда это вышло, она исцелилась. Это и есть библейский метод. Мы смотрим на вещи и понимаем, что их причиной был враг. А теперь явится слава Божья. Мы с Терри будем молиться в согласии. Вы слышали Евангелие и знаете все, что вам нужно знать. Давайте верить, как верила Мари. Верить в то, что Иисус сделал для вас. Давайте придем к согласию в этом. Остальное сделает Бог. Мы помолимся. Господь и Бог всемогущий, мы приходим к Тебе и провозглашаем ту власть, которую Ты дал нам как верующим в Иисуса Христа. Ранами Твоими мы исцелились, и с этой властью мы возлагаем руки на себя и говорим вслух: «Исцелись!» Ты дал нам власть над силой врага, и с этой властью мы говорим: «Злой дух, уйди из моего тела, сейчас же! Ты не имеешь власти надо мной, ты должен уйти!» Иисус, прошу, приди в мое сердце, обнови мое тело, наполни меня Твоей силой и свободой. Я прошу об этом сейчас во имя Иисуса. Сын Давидов, смилуйся надо мной. Мы связываем всякий дух немощи, всякий дух, который угнетает людей в мыслях, в разуме, в делах. Мы приказываем ему сейчас же уйти из них, чтобы они были свободны с этого дня.

Сделай это сейчас, Господь. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь и аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам. Звоните по номеру, который указан на экране. А закончим мы стихом из 1 Петра. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Будьте благословенны».

0: Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV.
1: Меня всегда интересовал феномен времени. Вот живут люди, и вы знаете, они живут по-разному. Вот они как живут. Мы живем в горизонтальном времени. Но существует и другой вид времени, называемый вертикальным временем. Бог живет в измерении без времени. Почему же Он тогда создал время?

0: Меня всегда интересовал феномен времени, когда оно начало существовать. Если Бог живет в измерении, где нет времени, тогда зачем после создания Адама ему понадобилось создавать время? Дело в том, что если бы Адам не согрешил, не было бы надобности жить во времени. Никогда не нужно было время. А теперь поговорим о Солнце, Луне и звездах. Вы знаете, как они работают. Вращение Земли вокруг оси 24 часа составляет один день. Вращение Земли вокруг Солнца в течение 365,25 дней создает год. Таким образом, мы знаем, что Солнце, Луна и звезды, то есть творение, инициируют время. Но в Библии существует хронос — это сроки, хронология событий, которые происходят в определенные сроки. Вообще-то существуют разные словесные обозначения. Вы знаете такие слова, как «времена», «сезоны», но я хочу вкратце помочь вам что-то понять. Вот Адам. Хорошо. Официально время берет свое начало от грехопадения Адама. Нам известно, что Адаму было 130 лет, когда родился его первый сын. Мы не знаем, сколько времени он находился в Эдеме. Но в Библии говорится, что благодаря тому, что Каин женился на ком-то в Эдеме, родились сыны и дочери. Мы предполагаем, и подождите минуту, мы предполагаем, вот Каин убивает Авеля, и тогда рождается Сив. Каин женился в земле Нот, но на ком он женился? Ну, опять-таки, согласно еврейской истории, в Эдеме родилось 33 ребенка. И все это произошло до грехопадения. А когда Адам и Ева согрешили, грех передавался этим детям. А теперь внимательно. 133. Это то, как мы живем сегодня. Мы живем в так называемом горизонтальном времени. Если в настоящем моменте времени я согрешу словом или поступком, и сейчас сделаю шаг в будущее на час или на 10 минут с настоящего момента, то в буквальном смысле я не смогу вернуться обратно и исправить сделанное. Единственный выход из этой ситуации — это покаяние. После покаяния прошлое очищается, и это значит, что теперь я могу идти дальше. Теперь посмотрим, что сделал Бог. Он поместил события, главные события, в сроки, которые заканчиваются вечностью. Вечность, согласно вашей Библии, находится у большого белого трона, где производится суд. После этой процедуры произойдет Новый Иерусалим, и мы войдем в вечность, которой нет конца и нет времени. Но в сроках, которые создал Бог, Он отметил потоп, 1658 год после Адама. После Он отметил родоначальника народа по имени Авраам. Понятно? 1948 год. Авраам родился после Адама. Потом идут основные события. И в этих сроках есть распятие. Это была определенная, заранее установленная дата. Даниила 9:24 говорит нам о пророчестве на 490 лет. Если вы тщательно изучите это местописание, то вы увидите, что между выходом приказа евреям восстановить храм и распятием Мессии проходит ровно 483 года. Бог исполнил пророчество, Он знал, в каком году это произойдет, а также Он знал, что через 3 года Иисус воскреснет, и, как Он сказал, на 3-й день. На определенных Богом сроках это и происходит. А сейчас очень сильный аргумент. Есть одно событие, которое перечеркивает все временные законы. Оно называется «Второе пришествие Господа Иисуса Христа» или «Восхищение». Библия говорит, что наш облик изменится моментально, в мгновение ока. Слово «моментально» на греческом языке звучит «атомос» и означает «атомная секунда». А теперь будьте внимательны. Все человечество от Адама перемещалось в сроках вперед. Вы со мной? Скажите «я с тобой». Даже если вы не со мной, скажите «я с тобой». Но существует доля секунды, это доля мгновения ока в движении вперед, и внезапно время остановится. Это случится так внезапно, что мы даже и понять не успеем. И мы немедленно перейдем в новое тело и вечность. Вот так мы живем. Но подождите минуту, существует другой вид времени, направленный вверх. Он называется «вертикальное время». И примерно за 5 минут я хочу объяснить вам, что такое вертикальное время. Вот как мы живем. От нас ожидается, что, забывая заднее, мы должны простираться вперед, двигаться вперед. Давайте идти вперед.
1: Мы становимся старше. Сейчас мне, например, 18 лет, а сейчас 20, теперь 25. Сейчас у меня появились дети, идем вперед. Но подождите минуту. Все время, когда мы продвигаемся вперед, за нами следует нечто, что я называю лестницей Иакова. Иаков лег на камень. Он дал ему сон. Во сне он видит лестницу, которая начинается у основания, а заканчивается в небе.

Бог говорит, что основание – это Дом Божий, а верх – это врата небес. И что же видит Иаков, ангелов, восходящих и нисходящих по лестнице? Здесь есть нечто странное. Тогда еще не было Дома Божьего. Когда Иакову снился сон о лестнице, Соломон еще не построил храм. Храм будет построен на горе Мориа через сотни лет спустя. Это был пророческий сон. Однажды я поехал в Израиль и спросил раввина Гетца, а это главный раввин, в ту поездку с нами поехала Карен, и мы общались до 5 утра. Тогда я спросил, раввин, где была лестница Иакова? И отметил, что в Библии говорится о том, что Иаков назвал местом сна Вифиль. Я знаю, что на иврите Вифиль означает «дом Господень». Раввин Гетц сказал, что существует два Вифиля. Один Вифиль находится за горой по ту сторону Елеонской горы. А также добавил, что первый Вифиль — это вершина Елеонской горы. Тогда я сказал, подождите минуту, я правильно вас понял, вы говорите, что Иаков спал с задней части Елеонской горы, а храмовая гора, где должны были построить храм, это было место нахождения лестницы. Вот почему Соломон построил храм на горе Мориа. Это были врата небес. Запах от всех всесожжений возносился через ворота. Все словословия проходили через ворота. Но мое внимание цепляет интересный факт. Почему одни ангелы поднимались вверх по лестнице, а другие не сходили? Что они делают таким образом? Дом Божий, врата небес. Что они делают? Дальше мы узнаем, что когда Иаков проснулся, и это очень сильно, когда он проснулся, первое, о чем он воскликнул, было: «Боже, верни меня обратно к этому месту, и я отдам тебе десятую часть всего моего имущества». Слушайте внимательно. Те ангелы отмечали место, откуда в Израиле однажды будет воздаваться Богу все поклонение. И ангелы, согласно Библии, приносили десятины и приношения людей в присутствие Божие. Если вы этому не верите, то прочитайте книгу «Послание к евреям 7:8». И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет. Позвольте мне показать вам здесь жемчужину. Когда вы приносите пожертвование, вы не просто бросаете деньги в корзину или кладете чек. На самом деле вы этого не делаете. Бог через Христа на небесах видит, что вы делаете, и принимает именно это в небесный храм. А вы знаете, какая здесь получается обратная связь? Есть ангелы, которые восходят вверх, неся дары и хвалу, но есть также, не пропустите это, ангелы, которые нисходят вниз. И вы знаете причину, по которой они спускаются вниз? Они приносят благословение. Они изливают благословение, ответы на молитвы. Вы со мной? Я сказал ответы на молитвы. А теперь вот что сказала Карен. И я должен проделать все это, чтобы привести вас к этому ключу. Если вы еще не знали об этом, да, я очень сложный человек. На лестнице, которая ведет к вратам, есть ступеньки. Вы понимаете, о чем я? Если взять слово «лестница» несколько глубоко, вы понимаете значение этого слова? Вы все глубокие люди. Слово «лестница» подразумевает не обычную лестницу, по которой мы взбираемся вверх, например, на чердак. Это более современный вариант истолкования данного слова. На самом же деле речь идет о еврейском слове, обозначающем ступеньки, по которым можно, например, зайти на второй этаж частного дома. Но чтобы быть более точным, здесь речь идет о винтовой лестнице. Поскольку если бы это была обычная лестница для того, чтобы взбираться на чердак, то не нашлось бы места для перемещения вверх и вниз. Такая лестница предназначена для движения в одном направлении. Или, например, вверх или вниз. Вы же не собираетесь предложить кому-то перемещаться с чердака вниз по лестнице, в то время как вы будете подниматься вверх по этой лестнице. Это ступеньки, такие же, что и в храме, построенном Соломоном. Они были именно винтовой лестницей, винтовой или спиральной. Такой является наша Вселенная. Планеты круглые, черные дыры спиральные. Проверьте в интернете, галактики тоже спиральные. Бог как-то по-особенному относится к вопросу спиральных вещей. Подождите минутку. Он создает винтовую лестницу, благодаря которой становится возможным божественный доступ к вознесению благословений и принятию благословений с небес. Одна часть этой винтовой лестницы — это Дом Господний, другая часть — это врата небес. О Боже! О Боже мой! Это очень сильно. Он вложил в каждое человеческое существо нечто, называемое ДНК. Если вы никогда не видели нити ДНК, то я вам скажу, что это. Это винтовая лестница. Возможно, это из-за того, что мы являемся храмом Божьим.
«Боже, помоги мне. Здесь я не могу удержаться, чтобы не бросить микрофон и закричать, или, например, бросить туфель, или сделать что-нибудь еще. Возможно, это потому, что наши тела являются храмом Духа Святого, и Дух Божий живет в нас. Мы не ищем физическую лестницу, а знаете почему? Потому что мы несем в себе Бога, когда мы заходим в это здание. Мы приносим с собой Его присутствие на всякое место, куда мы приходим. И таким образом, Он высвобождает в нас спасение, а также Он высвобождает в нас крещение Духом Святым, и Дух Святой нисходит в тело, в Дух Человеческий. Вот в чем секрет. Когда вы поднимаетесь вверх, когда вы начинаете подниматься вверх, вы видите это. Мы так живем, мы поклоняемся таким образом. Все в нашей жизни мы делаем именно таким образом. Я должен спешить, осталось всего 20 минут, и все. Давайте быстренько продолжим. Осталось 5 минут. Давайте продолжим. Время от времени мы должны останавливаться и говорить «давай». Пойдем именно в этом направлении. И вы ступаете на эту винтовую лестницу и начинаете немного с поклонения. И вы ступаете на эту лестницу и начинаете немного с хвалы. Ступаете на лестницу и поднимаетесь по ней вверх. И вот что происходит, когда вы начинаете двигаться в этом направлении. Вы сталкиваетесь с этим временем. Но чем дальше вы поднимаетесь, тем ближе вы продвигаетесь к вечности. И вот почему я должен сказать вам о том, что мой папа научил меня именно этому. Почему вы можете начать молиться? А потому что вы окажетесь на первой ступеньке винтовой лестницы, которая ведет вас в вечность. Примерно через час вы начинаете ощущать нечто, что вы никогда раньше не испытывали. А теперь вы на пятой ступеньке лестницы. И странным образом здесь оказывается то, что через 3 часа, когда вы находите себя на полу, вы не можете поверить, что молились только 3 часа. А знаете почему? Потому что чем больше вы так молитесь, тем больше вы теряете отчет времени, потому что на небесах времени нет. Хорошо. Таким образом, когда мой папа получил призыв проповедовать, это реальная история, он повел меня в церковь. «Карен, ты должна стать возле меня, я должен рассказать вам нечто». Да. Да, я люблю это. И вот он взял меня в эту маленькую церковь в Западной Вирджинии. До конца этой истории я буду плакать. Мы стояли на улице возле этой маленькой церкви, и у меня была с собой видеокамера, чему я теперь очень рад. Он сказал, «Сын, вот где я получил призвание проповедовать». Я сказал, «Папа, расскажи нам, как это произошло». Он помнил все имена. Тем вечером такой-то пастор проводил служение. Папа сказал, что почувствовал время молиться не согласно программе служения, но он не хотел беспокоить людей, потому что если мы проводим служение, мы не хотим, чтобы кто-то начал молиться громко вслух, чтобы все его слышали. Он сказал, что забрался в угол и тихонько там начал молиться. Служение длилось 2-3 часа. Он сказал, что потом обнаружил, как он лежит на полу. И пастор сказал, сейчас брат Фредди молится, и мы будем закрывать церковь, потому что кто-то должен с ним помолиться. Сколько было ему лет тогда? Папе было 17. И он сказал, что тем вечером с ним остался Эл Коллинс, папин друг, который позже, увы, умер. «Я хочу, чтобы вы все слышали то, что я рассказываю. Мой отец молился с 7 до 11 без остановки». И он сказал, «Вот что происходит. Когда ты молишься 1 час, ты переходишь в измерение, что твой разум чист. Ты забываешь обо всех заботах. Ты переходишь в измерение, где они не имеют значения, и Дух Святой омывает твой разум». Вы слышали, что я сказал? Пока вам понятно все, что я говорю? Я говорю вам, это реально. Он сказал, что через 1 и 2 час вы попадаете в измерение, когда все, и тело, и душа, и дух фокусируется на духе. Вы движетесь выше плоти. В 1 час вы боретесь с плотью. Вы понимаете, вам надо встать. Вы начинаете переживать. Вы можете опоздать. Вы думаете, что вам надо еще поесть. Вы боретесь с плотью. Он сказал, что если вы справитесь с плотью в 1 час, то перейдете во 2 час, где все сфокусировано на духе. Он сказал, и здесь ключ, где вы переходите в 3 час. Он лежит на спине и чувствует, как дух покидает тело. Он чувствовал, как всплывает, хотя его тело знало, что он находится в церкви. И перед тем, как вы решите, что все это слишком странно, давайте откроем 2 Коринфянам 12:2, где Павел говорит, «В теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до 3-го неба». То есть, это соответствует Библии. Я не знаю, дьявол украл то,
что может сделать или не украл. Знаете, когда вы пытаетесь говорить о подобных вещах, некоторые слушатели не будут вас воспринимать. Теперь он говорит, в третий час молитвы, я знал, что нахожусь в здании церкви, но ощущения были таковы, как будто мое тело находится в церкви, но дух вел меня в другое измерение. Он сказал, что в четвертый час, в том районе он находился между небом и землей. Он сказал, говорю вам, мой отец пребывал в молитве уже пятый час, примерно в 11 часов, поскольку Эл Коллинз находился рядом с ним, и у него были часы, он видел происходящее.

вообще. И мой отец тогда начал петь на языках песню невесте. Дух Святой пел песню Святому Граду. Эл Коллинз сказал моему отцу, что никогда раньше не испытывал подобного чувства страха, потому что что-то покрыло лицо отца, и он физически начал исчезать. Вот что видел Эл Коллинз, который свидетельствует об этом. Он сказал, что посмотрел на отца, и казалось, что что-то покрыло его, из-за чего он начал исчезать. Мой отец не знал о том, как все выглядело со стороны. Но позвольте мне рассказать вам, что с ним произошло. Вы готовы? В духе мой папа поднялся так высоко во Вселенной, что он видел окраину Святого Града. Это не была игра его воображения. В пятом часу он находился где-то в голубых сапфирных небесах. Он все еще каким-то образом осознавал, что его тело находилось где-то внизу. И он добавил Перри, я не знаю, как это происходило, но все это было на самом деле. Он сказал, что видел окраину Святого Града. И когда он это увидел, Дух Святой через его уста начал петь песню, прославляющую Бога, создавшего Святой Град подобным невесте для своей церкви. И Эл сказал тогда, что лицо отца в эти мгновения, казалось, угасает. Эл с испугу начал вопить, и из-за этого отец вышел из состояния сфокусированности на духовном. И именно в это время папа получил подтверждение. Он узнал свое конкретное призвание другим путем, но в то мгновение он получил подтверждение, что будет служить Господу Богу. И он сказал мне, да, он сказал, «Сын, передай людям, не живите только в видимом измерении, существует винтовая лестница, войдите в Божье присутствие и пребывайте в нем, и это изменит вашу жизнь. Именно это вам нужно».

Силовая связь и Джон Джейкобс.

Первое, что мне всегда хочется сделать, это чтобы люди видели не меня, а видели во мне Иисуса Христа. Поэтому, когда я стою на сцене, первое, что я говорю людям, это то, что Иисус является Господом моей жизни, и Он Спаситель моей жизни.

И мне не стыдно говорить об Иисусе и служить Иисусу. Дамы и господа, молодые люди, я хочу исповедаться самой великой исповеди своей жизни. Иисус Христос является моим Господом и Спасителем. И мне, я не стыжусь Евангелия Христа, потому что сила Бога заложена в спасении верующих. Но знаете, как уже сказал Джон, когда он представлял меня, это не всегда было так для Скотта Руиза, для меня. Как он сказал, когда мне было 6 месяцев, мой отец оставил меня, чтобы следовать карьере футболиста. Я тоже пытался стать футболистом. Затем моя мама вышла замуж за моего отчима, и мой отчим не совсем хорошо относился ко мне. Он относился ко мне иначе, чем относился к другим братьям и сестрам. Но когда я учился в старших классах школы, то я попал под влияние своих друзей. Они все выпивали, курили, веселились, хорошо проводили время. Я подумал, меня совершенно не воспринимают дома, я не очень уютно себя чувствую. Поэтому нет проблем, я попробую то, что они делают. И я помню, как, когда я был в 9 классе, то я впервые выпил виски. Я настолько напился, что мне было плохо, но я не перестал. Видите, это в первый раз было так, и потом этот первый раз превратился во второй, второй превратился в десятый, а десятый раз превратился в привычку, которую я не смог преодолеть в течение 12 лет. То же самое случилось с марихуаной. Употребление алкоголя не было достаточным, поэтому мои друзья сказали, давай начнем курить травку, это получше. Я сказал, хорошо, давай попробуем, я посмотрю, как мне это понравится. Я начал курить марихуану. Я начал ее курить и продавать. Я делал это каждый день. Я помню, как находился в комнате, даже не мог увидеть парня, сидящего рядом со мной, потому что комната была заполнена дымом. Когда учился в колледже, я начал употреблять кокаин. Я искал чего-то лучше и лучше, потому что алкоголь и курение не помогали. И я подумал, что в колледже употребляют кокаин. Это будет здорово. Я начал употреблять кокаин. Я делал это ежедневно. Я продавал его своим друзьям. И я считал себя популярным, принятым в кругу друзей. Они позволяли мне быть с ними, потому что я курил, выпивал, употреблял кокаин. Я в действительности употреблял его так много, что перегородка в моем носу стала сужаться, и врач сказал, если ты не прекратишь, то у тебя станет одна большая ноздря вместо двух. Я сказал, а мои друзья этим занимаются, я просто хочу, чтобы меня принимали. Знаете, я хочу обратиться к молодежи прямо сейчас, от всего моего сердца. Если вы употребляете наркотики и алкоголь, то это прямая дорога к погибели.

Дамы и господа, он привел более 50 футболистов университета к Иисусу. Он был лучшим игроком университета Южной Калифорнии. 3 года он был самым сильным человеком. Дамы и господа, один из самых мускулистых спортсменов в мире, Кифф Дэвис. Поприветствуйте его!

Я могу вспомнить о тех временах, когда мне хотелось только играть в футбол. Каждый день с момента подъема до заката я посвящал это время своей цели стать лучшим футболистом. Я помню, как на моей стене висели плакаты каждого футболиста Национальной футбольной лиги Америки. Я смотрел на них, и они были моими идолами. Они были всем, о чем я мечтал. Я повторял каждую позицию, которая была на этих плакатах. Я старался иметь такую же форму, как у них. Я считал, что они были всем. И затем, как я помню, я был в НФЛ. Мне удалось попасть в НФЛ. И мне удалось встретиться с некоторыми из этих спортсменов, которые были изображены на плакатах на моих стенах. Я действительно узнал, какие они. Я обнаружил, что некоторые из них были наркоманами. Многие из них изменяли своим женам. А один из них был гомосексуалистом. Вы можете в детстве мечтать о встрече со своими героями, но знайте, что эти герои иногда вот такие, а не другие. В школе я повстречал того, кто всегда был со мной, потому что эти герои не всегда были со мной. Они говорили, что они позаботятся обо мне, но знаете, человек, который заботится, должен быть здесь, всегда с вами. А их никогда не было рядом со мной. Но я повстречался с тем, кто всегда был со мной, и его имя Иисус. И вы знаете, когда я действительно посвятил свою жизнь Иисусу, Он стал моим настоящим героем, потому что я действительно увидел, каков Он. Он не был человеком за стеклянной витриной или слабаком, у которого голова была немного в крови. Он был настоящим героем. Если вы хотите действительно узнать, кто был действительно тверд, кто был силен, тогда вам нужно узнать Иисуса. И Он стал моим настоящим героем.

Майк Хейген сейчас разобьет две стены из бетона.

Недавно я слушал новости CNN, и там говорилось о землетрясении, которое случилось в Сан-Франциско. Там говорили о том, как в некоторых областях дома разрушились, а в некоторых нет. В некоторых местах было сильное давление от землетрясения, но некоторые дома уцелели. Знаете, я размышлял об этом, потому что Иисус говорит об этом в послании от Матфея, главе 7, стихе 24. «Тот, кто слышит мои слова и следует им, будет подобен разумному человеку, который построил свой дом на скале». Иисус рассказывает нам о людях, которые построили свой дом на двух различных основаниях. Первый человек построил свой дом на скале, и когда пошел дождь и началось наводнение, вода обрушилась на дом, дом не упал, он выстоял. Но затем он говорит о другом человеке. Этот человек построил свой дом на песке. И человек, построивший дом на песке, в Библии сказано, он смотрел, как начался дождь, и поднялись воды, и обрушились на дом. И дом рухнул с ужасным шумом. И я как раз подумал об этом. И знаете, в Сан-Франциско много людей, у которых из-за различных структур земли основания домов очень слабы. Но гораздо важнее посмотреть на это с духовной точки зрения. Есть много людей, которые основывают свои жизни на различных основаниях. И однажды они разрушаются. Однажды, когда случаются катастрофы в человеческих жизнях, эти дома не имеют сильного фундамента. Они не имеют в своей основе Иисуса Христа. И однажды такой дом жизни упадет. И такое падение будет ужасным. Мне кажется, что самый лучший пример, который я могу привести, это рассказать о себе самом. Потому что первые 21 год своей жизни я строил свой дом и жизнь сначала на успехе, чтобы быть принятым своими друзьями. Я строил его на веселье, чтобы только складывались взаимоотношения с приятелями. И как многие молодые люди, я хотел быть хорошим спортсменом. Я считал, что если я хороший спортсмен, то меня примет общество. Я считал, что люди будут меня любить, если я буду хорошим спортсменом. Я считал, что если я стану профессиональным футболистом, то моя жизнь удастся. Но знаете, когда я повзрослел, я увидел падение различных людей, которые были профессиональными спортсменами. Я увидел их несчастья и проблемы. И знаете что? Я начал понимать, что это совершенно не важно. Я стал понимать, что это слабое основание для моей жизни. Часто люди основывают свои жизни на работе, на семье и на многом другом. Но знаете что? У нас у всех бывают штормы в жизни. Мы все имеем проблемы. Христиане и нехристиане. Все одинаково. Мы все будем иметь проблемы в нашей жизни. Но в нашей жизни и в вечной жизни будет иметь значение только то, на чем мы основывали нашу жизнь. Какова структура нашей жизни? Каков фундамент? Каково основание? На чем построена наша жизнь? Это наша работа или деньги? Успех? Или наша жизнь построена на прочном основании Иисуса Христа? Иисус сегодня здесь. Если вы не знаете Иисуса, как и я 6 лет назад, то, что Он сделал для меня, то, что Он сделал

Но знаете, это не была моя вина. И, молодые люди, я хочу вам сказать, что бы ни происходило, это не ваша вина. Если ваши родители не живут вместе, это не по вашей вине. Сегодня здесь есть человек, которого зовут Иисус. И Он любит вас больше, чем ваши родители. Он любит вас больше, чем силовая команда. Он любит вас сильнее, чем кто-либо способен на любовь. Потому что Он умер самой ужасной смертью 2000 лет назад. В Библии сказано, что если вы исповедуете свои грехи, то Бог верен, и Он простит вам всю неправедность. И в том гостиничном номере в Канаде 6 лет назад я упал на колени и сказал: «Бог, да, я не слушал Тебя. Я согласен, что в моей жизни есть грех. Этот грех отделил меня от Тебя. Но сейчас я понимаю, что Ты возродил во мне любовь. Я принимаю Твоего Сына Иисуса, который заполнит пробел между Тобой и мной». И знаете, я заполнил этот пробел последние 6 лет. И Он никогда не унизил меня и не подвел меня. Его Слово говорит, что Он никогда нас не предаст и не покинет. Я хочу сегодня сказать, что Скотт полностью воскрес. И я обрел спасение. Я не употреблял наркотики, кокаин, я больше не пью спиртное. Я испытал то, что мне казалось замечательным, и прекратил это делать. Бог дал мне прекрасную жену. И у меня дочь 3,5 лет, которая сейчас здесь. Я хочу сказать, если вы будете ждать Бога, если вы приблизитесь к Нему, Он знает, что вы лучше, Он знает, что лучшее для вас, и Он даст вам самое лучшее. Мы иногда испытываем различные пристрастия, и мы хотим иметь все, но в Библии сказано, что не желайте ничего, не будьте пристрастными. Но Библия говорит, что вы должны восклицать Иисуса и принять Его, потому что Он единственный. Он единственный, кто может дать вам свободу. Он единственный, кто может показать вам настоящую любовь. Как землетрясение в Сан-Франциско. Вы никогда не узнаете, когда это произойдет. Вы никогда не знаете, когда вы можете остаться под мостом, и Он может упасть на вас. Я скажу вам, завтрашний день никому не обещан в этом здании. Никому, кто смотрит. Если вы не знаете Иисуса, вы ожесточили свое сердце и не желаете принять благую весть, которая здесь сегодня распространяется, вы идете отсюда. Все, что мы можем сделать, это молиться за вас, потому что конечный результат непринятия Иисуса — это вечная жизнь в аду. И это может прозвучать жестоко, и вы можете подумать, что я сейчас наступаю на вас и не люблю вас. Но я люблю вас, потому что Иисус любит вас, и Он любит меня. Он умер за каждого из нас. Он умер бы на кресте ради Него, ради каждого человека. Он освободил меня. Вы можете спросить, как я узнаю, что Он будет для меня и со мной во время боли и несчастий, потому что мир так часто дает нам испытать несчастье и переживания жизни, и это побуждает нас ходить в темноте и потерять фокус нашей жизни. Но Иисус сказал, что Он никогда не оставит нас, никогда не предаст. Вы можете спросить, как я узнаю, что Он будет со мною? Я хочу, чтобы вы знали, что Он обеспечил нас любовью и заботой еще 2000 лет назад, когда Он был распят на кресте. Он не только умер на кресте, но Он сказал, что Он умер самой мучительной смертью. В Библии сказано так. Это самая мучительная смерть, которая только возможна. Там говорится в Библии, что Он был так сильно избит, что невозможно было даже узнать, кто был этим человеком. Там говорили, что Его ударяли по голове, выдергивали вы Его бороду и надели венок из терновых листьев. Терновый венок. И Он был покрыт кровью. Там говорится, что невозможно было сказать, что это был человек, а кто он был. Все, что Он делал ради нас, потому что Он сказал, в этот момент я мог бы призвать 12 тысяч ангелов, чтобы спасти меня, но Он этого не сделал. Он отвергал Себя, и Он позволил им распять Себя, чтобы у нас могли сложиться отношения с Его Отцом. Он пришел, чтобы примирить нас, чтобы привести нас снова к дружбе с Богом. И поэтому я здесь, чтобы поделиться с вами тем, что Иисус — это больше, чем религия. Он хочет отношений с вами. Знаете, мирские герои, им вообще-то безразлично, потому что они не доказали своей заботы и любви к вам. Я говорю, что Иисус доказал свою заботу и твердость, потому что Он отверг Себя. Он отверг Себя, чтобы у нас сложились отношения с Его Отцом. Потому что Он умер на нас, за нас, и Он любил нас. Насколько мне известно, никто ранее не пробивал такое количество льда. Никто не сломил столько льда. Никто раньше этого не делал.

Вы должны преодолеть свои жизненные проблемы. Вы не можете уйти от них. Когда я сегодня сломаю этот лед, только одно мотивирует мною. Я размышляю о дьяволе, о том, как он пытается украсть детей из этого поколения. У меня у самого есть 3-летняя дочь, и я помню, как дьявол пытался навести на нее болезнь, пытался упечь ее в больницу, пытался убить ее. Но во имя Иисуса он никогда не получит детей этого поколения. И прямо сейчас, прямо здесь я вижу лицо дьявола. И я нападу на него и ударю своим плечом, прямо между глаз ему, и разобью ему голову во имя Иисуса Христа.

0: Знаете, когда я проходил по центру старого города Тулсы, я видел проститутку-подростка, я видел молодых людей с разбитыми сердцами. Я сказал: «Бог, я не могу многого сделать. Я обычный грешник. Я не могу хорошо говорить. Но можешь ли ты использовать меня, чтобы я принес перемены в город Талса? Чтобы я принес перемены в эту страну? Я действительно обычный человек, но знаете, что Бог мне показал? Если вы мечтаете для Него, Бог берет обычных людей и делает необыкновенные вещи, потому что Он беспристрастен к людям. Вы верите, что это добрые вести? Я собираюсь попросить каждого человека, который не хочет быть тем же самым в вашей жизни, как вы были всегда. Если будете честны, то вы связаны в жизни цепями, и вы хотите сказать: «Иисус, прости меня, Иисус, сломай эти цепи». Через секунду я попрошу вас поднять голову, открыть глаза, и я попрошу, чтобы вы без промедления встали со своих мест. Вы прошли по проходу к нам и встали рядом с нами, когда Брэд попытается сломать эти цепи, разорвать эти цепи, и это будет сделано в вашу честь. И в то время, когда Брэд будет физически разрывать эти цепи, я поверю в то, что Иисус сломает духовные цепи в вашей жизни. Встаньте со своих мест и подойдите к нам. Вы никогда не будете прежним, вы изменитесь. И это стоит того, не так ли? Вы не будете прежними. Вы не будете прежними. Я хочу, чтобы вы сейчас встали со своего места и сошли все сюда. Praise God.
1: People are rising up. They're breaking the chains. You know, I just want to say that I want everybody at this standing at this altar.
0: Я просто хочу сказать, чтобы я хочу, чтобы все, кто пришел сюда, стояли здесь не ради силовой команды, не чтобы посмотреть на то, что мы делаем. Я хочу, чтобы вы встали и приняли Иисуса Христа, и чтобы Он разорвал цепи в вашей жизни. Вы думаете, что это делает нас сильными мужчинами, то, что мы делаем здесь? Нет, мы здесь из-за того, чтобы были новые имена в книге жизни Акца, и чтобы цепи, которые были в жизни людей, духовные цепи были разорваны во имя Иисуса. Я хочу сейчас, чтобы вы повторили эту молитву и скажите: «Дорогой Господь, Ты мне нужен. Я не могу это сделать без Тебя. Прости мне мои ошибки. Я исповедую мои грехи. Я знаю, что Ты не создал меня, чтобы я проиграл, но Ты сделал так, чтобы я победил. И сегодня я выбираю победу. Я исповедую это своими устами, и я верю всем сердцем, что Иисус Христос есть Господь. Иисус, стань Господом в моей жизни. Господь Бог, я не могу это сделать без Тебя, но с Тобою я могу сделать все. Я сделаю это реальным. Иисус, разорви мои цепи. Дьявол под моими ногами. Царство Божье, войди в мою жизнь. И пусть воля Божья будет выполнена в моей жизни. Сегодня новое начало. Мой Бог, мой источник. Бог руководит мною. Если Бог за меня, кто может быть против меня? Я никогда не буду прежним. Я изменюсь во имя Иисуса. Аминь». Это просто потрясает, когда вы размышляете о 50 миллионах семьях, которые физически оскорбляют друг друга и наносят ущерб друг другу. 90% школ имеют сатанинские группы. И группы тяжелого металла, многие из них приглашают молодых девочек за кулисы и насилуют их в автобусах. Я слышал из первых уст от менеджера одной из ведущих групп в стране, что он видел, как в ужасе кричала мать, как она видела, как ее 13-летняя дочь была в автобусе группы Boys and Bands. Многие из вас считают их героями. У меня нет ненависти к рок-группам. Не считайте, что они заставили меня ненавидеть их. Но они взяли этих молоденьких девушек, и они заставили вступить в сексуальные отношения с каждым из них. И они делали это в автобусе Boys in the Band. 30-40-летний мужчина использует 13-летних девочек, одной из них было 13, другой 14. И они вытолкнули их из автобуса. И знаете, что я говорю? Я устал от этого. Я устал от этого. Довольно того, что неправильно. Давайте будем кричать на дьявола и заставим его испытать это. Но я хочу сказать, что у ответа, у Бога есть ответ. Но если это ужасно, и вы считаете, это слишком много, смогу ли я ли что-то сделать? Я скажу вам, конечно, вы сможете. Вы не можете сидеть сложа руки, нельзя просто сидеть и возмущаться. Не правда ли это ужасно? Есть рассказ во второй книге «Царство» в главе 7. История о 4 прокаженных, которые голодали до смерти, находясь за пределами одного из городов Ассирии. Они сидели и страдали от проказа и голода. И они сказали, зачем же мы здесь сидим? Мы сидим сложа руки, пока не умрем. Давайте пойдем в город, если они убьют нас, ну все равно. Мы все равно умираем. А может быть, они накормят нас? Тогда они поднялись и пошли в сторону города. И маленькие незначительные шаги прокаженных стали очень значительными. И они звучали как армия. И Бог сделал так, что весь город был напуган их шагами. И все убежали и оставили свою пищу, деньги и все в этом городе. И когда вошли 4 прокаженных, у них было все, о чем они мечтали. Потому что они решили что-то сделать. Дамы и господа, вы можете считать себя незначительными, но позвольте мне вот что вам сказать. Вы очень значительны для Бога. И большое вам спасибо, что вы смотрите наши передачи и поддерживаете нас. Пишите нам. Благословит вас Бог. Мы вас любим.

0: 52-я серия. Возвращение домой.
1: Меня звали Анисим, и я был рабом Филимона, пока 2 года назад не полюбил его дочь, красавицу Марианну. Она тоже меня любила, но ее брат Тарий был против.
2: О, это чудесно.
3: Ах ты, Тарий!
2: Прекрати!
3: Ты всего-навсего слуга! Ты раб, не забывай об этом!
2: Тарий, ты поступил жестоко!
1: В конце концов, жестокость Тария вынудила меня мстить. После того, как я едва не вызвал гибель Тария, я украл бриллианты и бежал.
4: Смотри вот он!
3: Берегись, ты можешь сгореть!
4: Бедняга! Он пропал!
5: Что ж, на этот раз летающий дом долетел до Коринфа.
6: Да. Но мы продвинулись во времени на 2 лет вперед.
5: Иногда мне кажется, что профессору Мбаблу никогда не удастся вернуть летающий дом назад в 20 век.
7: Не забывайте, кто хочет, тот добьется.
8: Кажется, мы забыли пообедать.
6: Правильно. Я про то же. Мы совсем забыли про обед.
3: Бездельник! Ах ты, глупая обезьяна!
5: Интересно, что там происходит?
6: Пойдем посмотрим.
5: Пошли.
4: Не могу сдвинуть с места, застряла.
3: Давай двигай, идиот.
4: Я стараюсь, как только могу.
3: Давай толкай. Хватит хныкать, бездельник. Толкай, лодырь.
4: Ах, пожалуйста, хозяин.
6: Надо помочь ему.
5: Ага.
7: Робот может сделать эту работу.
5: Осторожно.
3: Убирайтесь. Не суйте нос не в свое дело, иначе вам будет худо.
5: Ой.
3: Ай. Ой. Здравствуйте, господин Анимон.
1: Ты опять бьешь этого беззащитного парня. Я заставлю тебя пожалеть об этом.
3: Прости меня, Анимон, но этот парень мой раб.
1: Обращайся с ним по-хорошему, иначе не получишь от меня ни гроша, понятно?
3: О нет, я повинуюсь вашей воле.
6: Правильно.
1: Кто это? Отныне будешь добрым хозяином. Вот тебе деньги и найми парню помощников. Понял?
3: Спасибо. Я так и сделаю, поверь мне.
1: Я прослежу.
3: Спасибо, сударь.
6: Эй, все в порядке?
2: Мы можем чем-нибудь помочь.
6: Лицо Анимона показалось мне знакомым.
8: Угу. Он очень похож на Анисима.
6: Кто это был?
9: Это очень важный и богатый человек. Но он всегда помогает бедным рабам вроде меня.
6: Вы слышали?
8: Ага.
6: Ты не знаешь, случайно, где он живет?
9: В западной части города, на Спартанской дороге.
6: Пойдем-ка туда.

0: Анисим!
1: Что?
0: Привет!
2: Вот так встреча! Ведь ты Анисим, правда?
0: Ты изменился, но мы все равно тебя узнали.
2: Я рад, что ты не сгорел.
1: Вы меня с кем-то спутали. Меня зовут Аниман.
2: Что?
1: Я вообще впервые вижу вас.
2: Странно. Да.
1: Вряд ли это тот самый человек.
0: Может быть, нет, но он очень похож.
2: В том-то и дело, но, судя по всему, Анисим вряд ли остался живым. А потом на лице Анисима не было шрама.
0: Может быть, это след от ожога?
1: Это забавно.
2: Что значит забавно?
1: Это странно, потому что Анисим, помнится, бросился в огонь.
0: Да, так и было. Его тело так и не нашли.
3: И бриллианты, которые он украл, тоже не нашли.
0: Если Анисим жив, надо сказать об этом Марианне.
2: Надо навестить Марианну в Риме и сказать ей, что, кажется, нашли Анисима.
1: Ну, я готов помочь вам.
2: Поехали.
3: Три, два, один.
4: Старт! Старт!

0: Я Аниман, а не Анисим. Анисим умер 2 года назад.
1: Что-нибудь случилось, сударь? Вам не здоровится?
0: Я просто устал, но мне надо ехать в Рим.
1: Вы поедете сегодня?
0: Угу. Приготовь мою карету, и я поеду.
1: Слушаюсь.
2: Мой хозяин через 2 дня прибудет в Рим. К его приезду вы должны оставить ваш дом.
3: О, не выгоняй нас из дома. Нам больше некуда деваться.
4: Дерек, не забудь, что отец много раз помогал тебе, пока не заболел.
2: Я это не забыл, но я выполняю свою работу. Вы много задолжали моему хозяину. Платите или выселяйтесь.
3: О, нет.
2: Всего доброго.
4: Он беспощаден.
1: Простите меня, дети.
3: Отец.
1: Это я вовлек вас в эту беду.
3: Отец, не падай духом.
4: Ты не виноват.
1: Я заболел, оставил свой бизнес. И вот мы теряем наш дом. Да.
4: Марианна.
3: Ах, Анисим, если бы ты был здесь, ты бы помог нам.

0: летающий дом. Смотрите, Марианна.
1: Меня подождите.
2: Привет, Марианна.
3: Привет, вы вернулись в Рим?
0: Да.
1: Да.
4: Нам нечем заплатить, и он выгоняет нас из дома.
0: Это ужасно.
2: Какой он жестокий человек. Он воспользовался тем, что ваш отец тяжело заболел.
1: Господь накажет его за то, что он такой подлый.
4: Мне кажется, меня он уже наказал.
2: За что?
4: За зло, причиненное Анисиму.
0: Мы же договорились забыть о прошлом.
2: Особенно о том ужасном дне 2 года назад.
0: Да, когда ты упал с коня. Говорят, Анисим уколол коня, и конь тебя сбросил.
5: Берегись, старий!
0: Они оба согрешили друг против друга, Анисим и мой брат.
4: Но я был жестоко вынудил его согрешить.
0: Кто собирается выселить вас из дома?
4: Неблагодарный по имени Дерек.
0: Так велит ему его начальник, знатый коринфянин Аниман. Кто?
2: Как?
1: Но Аниман — это человек, который...
0: Вы его встречали?
2: Нет, мы не встречали, правда, Джастин?
0: Угу.
2: Я думаю, нам уже пора идти домой. До свидания.
0: Простите нас.
2: Ой, спасибо.
1: Почему мы ушли, не отведав сладкого? И почему ты меня ущипнул, Энджи?
2: Да чтоб ты не проговорился по поводу Анимана.
1: Но ведь мы пришли как раз рассказать о нем.
0: Но каково было бы узнать Марианне, что Аниман – это Анисим?
1: По-моему, она была бы рада узнать это.
2: Это он выгоняет их из дома.
0: Бежим в летающий дом, пока светло.
2: Окей.
1: Меня подождите.
6: С прибытием, Аниман. Вас ждет карета.
7: Хорошо, хорошо.
6: Вы плохо себя чувствуете? У вас приступ болезни?
7: Замолчи и трогай.
6: Ох, слушаюсь.
7: Ты выполнил мои инструкции?
6: Да, но с семьей Филимона было сложно.
7: А что такое?
6: Я велел им сегодня же покинуть дом, но они еще не ушли. Простите, можно вас спросить, почему вам так нужен их дом?
7: Не лезь не в свое дело. Что здесь происходит?
6: Павел проповедует слово Господне.
7: Господня? Даже если есть Бог, он не поможет.
8: Римляне, вы спасетесь, если признаете Господа Иисуса, если примете, что Бог воскрес из мертвых. Иисус пошел на крест во спасение ваше. Братья, всякий, кто призовет имя Господа, спасется.
6: Аниман, сударь?
7: Да.
6: Давайте послушаем.
7: Зачем?
6: Узнаем, как получить прощение грехов.
7: Зачем мне это прощение? Я не виноват ни в каких грехах.
6: Простите, я только предложил.
7: Какое мне вообще дело до Бога? Он ничего для меня не сделал, ничего. Он мне не нужен.
9: Золото. Вот о чем я забочусь. Я больше не хочу быть ничьим рабом.
7: Кто там? Входите!
10: Простите, сударь.
7: Да, что такое?
10: На улице ждет девушка, она хочет видеть вас, Аниман.
7: Девушка?
10: Да, сударь.
7: Скажи ей, пусть войдет.
10: Слушаюсь. Пожалуйста, входите.
11: Спасибо.
7: Оставайся там. Что тебе надо?
11: Я хочу видеть Анимана.
7: Я господин Аниман.
11: Меня зовут Марианна, я дочь Филимона. Я прошу об одолжении. Мой отец тяжело болен, и поэтому у нас нет денег. Не выгоняйте моего отца из дома. Он беспомощен. Если вы верите в Бога, как мы, смилуйтесь, простите нас.
7: Я не верю в Бога, и милости от меня не ждите. Надо мной еще никто не смилостивился.
11: Ваш голос... Я его уже слышала.
7: Ошибаешься, мы не встречались.
11: Не может быть. Да, конечно же, ты Анисим.
7: Я не Анисим. Я же говорю, мы не встречались.
11: Почему ты прячешь свое лицо? Я знаю, это ты.
7: Меня зовут Аниман. Тот, о ком ты говоришь, умер.
11: Ты возмущен, потому что ты обижен. Ты не можешь простить нас. Я не виню тебя, но...
7: Ты все сказала?
11: Что?
7: Если вы не можете вернуть мне ваш долг до завтра, вам придется уступить ваш дом мне. Простите, мне надо работать.
11: Нет, постой. Анисим!
7: Я не верю в Бога, и милости от меня не ждите.
11: О, Анисим, если ты не веришь в Бога, тебе воздастся за грехи твои.
12: Отец, постой. Отец, ты слишком слаб, чтобы вставать с постели.
13: Я нашел в себе силы встать, чтобы встретить Анимана и просить его милости.
12: Лучше я поговорю с ним.
1: Дарий, что происходит?
12: Здравствуйте, детки. Сегодня в Рим приехал этот человек по имени Анимон.
1: Приехал?
13: Это значит, что завтра же он выгонит нас из дома.
2: Нам надо попытаться вразумить его.
1: Да он просто подлец.
0: Я уже говорила с ним.
1: А?
0: Безнадежно.
2: Ты его видела?
0: Угу.
1: О, значит, ты знаешь.
0: Угу.
1: Марианна!
2: Постой!
0: Я пожертвую собой, чтобы спасти его душу.
2: Марианна! Постой!
1: Марианна!
2: Остановись, Марианна! Стой!
0: О, Господи,
2: стой,
0: пожалуйста!
1: Марианна, Марианна, не надо! Не надо!
0: Дайте мне умереть, только таким путем можно искупить грехи Анисима.
2: Ой!
9: Почему я все время вижу этот кошмарный сон? С тех пор, как меня обижали, потому что я был раб, я мечтал только о мести.
2: Тогда почему ты чувствуешь вину и видишь все тот же сон?
7: А? Это опять вы? Убирайтесь! Повторяю, мы не встречались!
1: Это неправда, Анисим.
7: Я не Анисим. Я стал совсем другим человеком.
2: Но изменить имя еще ничего не значит. Нельзя забыть свои грехи.
1: В прошлом ты совершил ужасную ошибку, но если ты хочешь, чтобы Бог простил тебя, не надо делать новых ошибок.
2: Ты очень плохо принял Марианну, когда она пришла к тебе, и она отчаялась. Она же любит тебя. Она чуть не утопилась из-за тебя.
9: Что?
1: Ты ненавидишь ее семью, а она хотела спасти твою душу.
2: Марианна хотела пожертвовать жизнью, чтобы искупить твои грехи.
1: Угу.
7: Убирайтесь!
1: Хорошо, мы уйдем, а ты пока можешь подумать в тишине.
7: Идите!
2: Анисим!
7: Вон!
2: Если тебе нужен добрый совет, тебе надо сходить к апостолу Павлу.
1: Правильно.
2: Угу.
1: Пойдем.
9: Марианна, ты любила меня, а я ожесточился против тебя. Ожесточился против Бога.

0: Павел, Павел, Павел, я пришел к тебе, чтобы покаяться в своих грехах. Я ожесточился против Бога, но теперь Он мне нужен. Я нарушил Его заповеди. 2 года назад я украл у своего хозяина бриллианты. По моей вине упал с коня его сын. Я был мстителен и жесток.
1: Не отчаивайся, Господь простит твои грехи. Призови имя Господа Иисуса, и спасешься, Он любит тебя.
0: Да, но я отвергал Его.
1: Я сам отвергал Его, а Он сделал меня своим служителем и научил меня открывать глаза неверам вроде тебя, чтобы дать им прощение грехов.
0: Но семья Филимона не простит меня.
1: Они простят, ведь они христиане. Я напишу Филимону письмо от твоего имени.
0: О, Павел, спасибо.
2: Прости меня, отец, я старалась, но Анисим не умолим.
1: Если бы он согласился ждать, пока я вновь встану на ноги.
3: Боже, прости ему.
4: Привет, Марианна.
5: А, детки, вы вернулись.
6: Вам не нужно будет покидать свой дом.
3: Что?
1: Почему? Что случилось?
4: Мы узнали, что Анимон никто иной, как Анисим собственной персоной.
3: Анисим?
1: Что? Мой бывший слуга?
4: Да, мы вручим вам срочное послание.
1: Послание?
3: Я не верю, что Анисим жив.
4: Вот.
5: Интересно, что он сейчас делает?
7: Он пошел на холм закатов и ждет тебя там.
4: Да, он просил передать это письмо.
2: Неужели он действительно хочет видеть меня?
4: Угу.
1: Кажется, это письмо от апостола Павла. Мои глаза стали плохо видеть, так что прочти мне, Тарий.
3: Хорошо. От Павла, ученика Иисуса Христа, Филимону возлюбленному и сотруднику нашему. Благодать тебе, мир от Бога Отца нашего, Господа Иисуса Христа.
1: О любви прошу тебя, сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Ты же прими его, как мое сердце, уже не как раба, а как брата возлюбленного, и воплоти в Господа.
6: Здорово. Я тоже хочу вернуться и увидеть свою семью, как они.
4: Угу.
8: Что случилось?
7: Что случилось?
4: Профессор, профессор Бабов.
0: Ну, это машина времени. Я так много ее чинил, что она сыта по горло.
9: Мы не можем остановить тряску.
4: Машина времени ничего не чувствует. Это я сыт по горло. Простофиля! Хватит!
0: Прекрати, Джастин, ты ее сломаешь!
9: Джастин, прекратим! Берегитесь, я суперробот, я принял командование. Это просто гордости от этой машины времени.
0: Ты обезумел, контролируй себя.
9: Слушайся меня, я твой хозяин. Верни нас в 20 век, сейчас же, или я совсем выйду из себя.

0: болит.
1: Все живы-здоровы?
0: Угу. Ну ты, сэр, натворил делов.
2: А что я такого сделал?
0: Что случилось с профессором?
3: Может быть, ему плохо?
4: Пойду посмотрю. Что?
0: Кажется, Джастину тоже плохо.
4: Идите сюда.
0: Что это?

0: Наконец-то мы дома!
1: Мы вернулись в 20 век!
2: Просто даже не верится!
3: Ну вот вы и дома, и все благодаря моей машине!
2: Ой, больно!
4: Пришло время сказать до свидания! До свидания, Корки Робертс, Энджела Робертс, профессор Хамфри Бамбл, сэр, солнечный онный робот, Джастин Кейси и летающий дом.

0: Здравствуйте, я Руслан Кухарчук, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Желание любой матери заключается в том, чтобы ее ребенок был счастлив, и каждый воплощает это стремление по-своему. Что такое слепая любовь и в чем состоит святая обязанность матери? А также секреты материнской молитвы в сегодняшней программе. С нами в студии традиционно координатор интернет-ресурса «Поиск Бога», учитель-методист Ассоциации «Эммануил» Андрей Долганов. Приветствую, Андрей.
1: Здравствуйте.
0: Говорим сегодня о молитве матери о своих детях. Отчасти, конечно, и молитву отцов затронем. У тебя двое детей.
1: Да, две дочери.
0: Твоя две дочери, твоя жена и их мама. Насколько ее молитва отличается от твоей, как ты думаешь, если ты подслушиваешь?
1: Возможно, иногда? Прежде всего, я просто удивляюсь, насколько моя жена чувствительна к нуждам моих дочерей. Одна дочь у нас приемная, и, можно сказать, когда мы впервые с ней познакомились, буквально через пару месяцев моя жена говорит: «Андрей, я не могу спокойно спать, это наша дочь». То есть она родилась в сердце моей жены, и я просто удивляюсь, вот насколько предчувствие, что с ними происходит, если они в школе или на улице и так далее. Жена сразу говорит: «Андрей, надо молиться». Вот. И она просит, чтобы мы каждый вечер
0: вообще
1: молились.
0: Взять ее, да, в семью, это была ее инициатива?
1: Да, прежде всего она родилась в сердце моей жены, потом уже пришло осознание в моем разуме, и потом уже она родилась в моем сердце, так сказать. Но как раз сердце матери, оно более чувствительно к детям.
0: А вот как вы молитесь вообще о детях? Как это происходит? Это специальный день или вот просто по вдохновению?
1: Нет, мы каждый день за них молимся. Каждый вечер мы их благословляем на сон, в школу.
0: Вместе с ними
1: молимся,
0: или отдельно?
1: По очереди бывает, вместе. Ну, по-разному, что есть. У нас нет как бы определенного такого ритуала, так сказать. Мы смотрим, как день развивался, ну, какие проблемы были в семье или у дочери, и так строим молитву.
0: Ну вот как принципиально отличается молитва матери и молитва отца за своих детей? Ты по своей семье как это наблюдаешь, или, возможно, по наблюдениям других семей? О чем молится мама в первую очередь? О чем молится папа в первую очередь?
1: Но матери в основном молятся о том, чтобы Бог защитил детей. Чтобы,
0: ну да, наверное, важно, чтобы
1: Бог,
0: все в порядке,
1: да,
0: было с этим ребенком.
1: Чтобы Бог дал счастливую жизнь, дал хороших мужей там, или там, жен и так далее. А вот отцы обычно молятся: «Боже, дай хорошее образование». Там, такое, что, потому что,
0: чтобы зарабатывал,
1: да,
0: хорошие,
1: да,
0: деньги,
1: да,
0: были.
1: Отцы более так озабочены внешним устройством жизни своих детей, то есть образование, специальность, жилье и так далее, а матери больше обеспокоены духовным здоровьем, может быть, физическим здоровьем и так далее своих детей. То есть, такой...
0: Ну, слава Богу, когда и отец, и мама,
1: да,
0: верующие люди, да, и они одновременно, да, вместе могут сообща молиться о своих детях. Потому что полномочия благословлять, особенно своих детей, это, конечно, в первую очередь на отца возлагается. Ответственность такая в Библии, когда о первенцах речь шла, и о всех остальных детях. Но, тем не менее, в Священном Писании немало подчеркивается и роль именно мамы, именно женщины, именно матери за своих детей. Ты можешь напомнить какие-то примеры библейских историй, когда позиция мамы или молитва мамы, она играла историческую роль в жизни этого ребенка?
1: В Библии очень много таких примеров. Вот очень такой явный и наглядный пример – это история Анны, которая не имела детей. И Писание говорит, что она уже молча молилась, ну, со слезами на глазах.
0: Да, первая книга
1: Богу,
0: царств, первые,
1: да,
0: главы.
1: Молча молилась, даже первосвященник думал, что она просто пьяная. Вот. Но она сказала, что в ее сердце лежит огромная такая нужда. Она молилась Богу, чтобы Бог дал ребенка. И уже в этой молитве она молилась: «Боже, если ты дашь мне сына, то я отдам его на служение».
0: Во всех остальных детях.
1: Историю, что Бог услышал ее молитву, и она родила сына, первенца, его назвали Самуил, и он стал судьей в целом народе, в Израиле. И через его жизнь, через его служение Богу и людям, Бог совершил огромный труд, ну, на своем народе. Так Бог услышал молитвы матери. И читая историю церкви, мы можем множество таких случаев найти, как, допустим, Франциск Ассизский, мать которого вымолила его, потому что он, родившись в верующей семье, вел очень разгульный образ жизни, пока был молодой, но мать постоянно молилась за него, и мы знаем, что он один из почитаемых таков учителей церкви в разных деноминациях.
0: Как ты думаешь, это связано с тем, что физиологически мама производит на свет ребенка, или все-таки здесь какое-то Божье особое предназначение именно для женщины?
1: Все-таки, да, да, мое понимание, что это Божье предназначение, потому что Писание говорит, когда Бог сотворил человека, мужчину и женщину сотворил их. Как бы Писание дает такой намек, что когда первый человек Адам, он имел в себе как бы мужское и женское начало вместе. И когда Бог увидел, что для Адама нет помощника, он взял ребро. Вот в языке оригинала это слово, оно не только ребро означает, но сторона, грань. То есть можно сказать, что Бог взял женскую часть, женское начало, сделал жену, отделил, и да, привел к Адаму. И можно сказать, что Божью любовь Бог вложил в сердце первому человеку. И поэтому любовь матери и любовь отца, они не должны конкурировать друг друга, они должны дополнять друг друга. Любовь, Бог есть любовь, как Писание говорит, а природа любви – это желание отдавать. Поэтому я глубоко верю, что вот это желание любить своего ребенка, оно от Бога. То есть оно коренится в Божьей любви. Женщина, которая рождает ребенка, она испытывает вот эту нежность, любовь, заботу, желание помочь своему ребенку и заботиться о нем.
0: Чем принципиально отличается любовь отца к детям и любовь матери к детям?
1: Ну, если так посмотреть, то можно сказать, что любовь матери, она более такая все покрывающая, все прощающая, в общем, всегда жалеющая,
0: несправедливая,
1: утешающая. Да, что бы ни происходило, мать всегда будет оправдывать своего ребенка. Она даже не хочет разобраться, кто прав ее ребенок или нет. Она будет его оправдывать, покрывать и так далее.
0: В конфликте с соседями да, тоже всегда ее ребенок.
1: Ее ребенок всегда самый лучший, ребенок ее никогда не виновен ни в чем и так далее. А любовь отца, она такая более дисциплинирующая. Отец хочет воспитать ребенка в послушании, в подчинении родителям, Богу, законам. А любовь отца, она такая мотивирующая. То есть отец хочет задавать ребенку определенные цели и помогать в достижении этих целей. Поэтому, если даже вот рассмотреть пример неполноценных семей, то есть если воспитывает ребенка один отец, то обычно дети такие спартанцы. То есть даже девочки, они как солдаты Джейн. То есть они собраны, не всегда достигают. Обычно эмоциональный фон такой немножко подавленный. Но если воспитывает мать-одиночка, то обычно такие дети могут быть инфантильными такими. У них мало таких вот мотиваций. Вот. Они бывают себя воспринимают как центры земли, потому что мать хочет все отдать ему.
0: Да, потому что они всегда были как бы в защите
1: такой. Да. Поэтому мы даже видим как бы перекос воспитании в неполноценной
0: семье. Неспроста.
1: Да, неспроста. Поэтому Бог и хочет, чтобы у ребенка была полноценная семья, папа, мама и родственники, чтобы через любовь отца и матери ребенок мог во всей полноте увидеть образ Божьей любви. Чтобы ему потом, когда он уверует, было проще принимать Божью любовь, как взаимную любовь, отцовскую и материнскую.
0: Ровно через минуту в нашей программе история матери, у которой оставалось одно единственное средство, чтобы спасти сына. Оставайтесь с нами, и вы узнаете, сработало ли оно. Не переключайте. Вы смотрите Клуб 700 Интерактив, и мы говорим о материнских молитвах, о материнской любви, но, безусловно, отцов также отчасти затрагиваем. В Священном Писании Бог неоднократно сравнивает себя и свои чувства к людям, да, свою любовь, с материнской любовью.
1: То есть и в Писании Бог очень высоко оценит материнскую любовь. И показывая свою божественную любовь по отношению к человеку, он иногда сравнивает с материнской любовью. В книге пророка Исаии есть пару таких интересных мест. Бог говорит напрямую к своему народу: «Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас». В другом месте Бог говорит:

0: забудет ли женщина плод чрева своего, чтобы не утешить сына чрева своего. Но даже если и женщина и забудет, я не забуду, Бог говорит. Бог как бы сравнит свою божественную любовь к человеку именно с материнской любовью.
1: Но я тебе скажу так, что я все-таки слышал некоторые легкие недовольства мужчин о том, что слишком воспевается любовь матери, образ матери, даже в церковных кругах, особенно в традиционных церковных кругах, традиционных евангельских церквей. Что ты на это скажешь? Может, все-таки стоит также помнить равнозначно роль отца и роль отцовской?
0: Конечно, это обязательно нам необходимо, потому что Писание предупреждает, что у нас в учении и в жизни должен быть определенный баланс, не должно быть перекоса. Когда есть какой-либо перекос, люди обязательно попадают в ересь. То есть ересь – это есть
1: крайность. Это влияет на культуру в церкви. Это влияет. Да, даже если это не ересь, это влияет на атмосферу.
0: Специфику, если посмотреть многие церкви, то большая часть все-таки прихожан и членов – это женщины.
1: Наверное, с этим связано.
0: Они больше молитвенники-то, и они более такие активные в служении церкви. И все-таки, если посмотреть, то мужчины, они более такие инфантильные, их очень мало еще в церквях. И обычно они так приходят, они садятся, слушают, и мало кто из них принимает
1: это
0: активное участие.
1: Это отдельная тема для печальной беседы, Андрей.
0: Да, да.
1: Но я хотел, вот исторический факт такой, якобы правнук Федора Достоевского, Дмитрий, в своих воспоминаниях пишет о том, что именно молитва его матери, она сыграла решающую роль в спасении его жизни. Когда он болел, его мама, она была в храме, она молилась, и по его утверждению молитва была услышана. Какие еще исторические параллели можно вспомнить или это прокомментировать?
0: Дело в том, что в тот момент, когда ребенок образуется в чреве у матери, возникает невидимая такая духовная связь матери и ребенка. И даже когда ребенок вырос, и он далеко от нее, мать сердцем чувствует, что происходит с ребенком. Поэтому она очень сильный молитвенник и заступник именно за нужды своего ребенка. Отец может так не чувствовать своего ребенка, как мать. И вот в этом примере тоже мать так прочувствовалась болью и страданием своего ребенка, что она просто вопила к Богу, не взирая на окружение людей, и ее молитва была услышана.
1: Это как с историей Анны,
0: да?
1: Которую мы уже вспоминали несколько минут назад. Можно только догадываться, что испытывают матери, наблюдая, как страдают их дети, без малейшей возможности облегчить эти страдания. И все же есть оружие, способное помочь. Именно об этом сегодняшняя история. Давайте посмотрим.
2: Когда родился сын, Наталья Куликова была очень счастлива. Денис рос послушным и умным мальчиком. Он хорошо учился в школе и очень любил читать.
3: В библиотеке там были вот книжки против наркомании, там все, я все это перечитал.
2: В 16 лет знакомые предложили Денису наркотик. Денис не отказался, ему уже очень давно хотелось попробовать то, о чем так много писалось в книгах.
3: Я помню, когда меня не кололи, я вот в этот момент думал, что вот хоть я сейчас попробую, из-за чего вот люди там друг друга пивают, там готовы жизнь лишиться. И вот когда я вот, как это называется, лег на приход, я вот в это время подумал, о, ради этого стоит жить.
2: Отныне вся жизнь Дениса была подчинена наркотику. Никто из родных об этом не знал, пока однажды сестра, услышав крики в комнате Дениса, не решила посмотреть, что там происходит.
4: Я испугалась, думаю, что там случилось такое. Пошла к двери, посмотрела, увидела, что Андрей колет Дениса.
2: Когда Наталья вернулась домой, дочь ей все рассказала.
5: Вот я поняла, что мой сын наркоман, и что я вряд ли даже могу его спасти.
3: Ну, для меня это колодце было как вот одержимость. Я мог как бы за это делать все, что угодно. Я вот не боялся как бы ничего. Вот мне главное взять, например, деньги украсть. Неважно, где, у кого, как, там, кого-то кинуть, неважно. Главное уколоться, остальное там уже потом хоть что будет.
5: Если не уколешься, и жизни нет, начинаются ломки. Я видела эти ломки. Это страшно, это сердце болит, вы представляете как.
2: Наталья была в отчаянии от того, что ничем не может помочь сыну. Ее постоянно преследовал страх, ведь в любой момент Денис мог умереть.
5: Я часто ходила и смотрела его, проверяла, жив он, не жив. Смотрю на него, мне спокойнее становится.
2: В то утро, когда Денису исполнилось 20 лет, никто в доме не думал о празднике.
5: Я с утра, когда проснулась, я поняла, что все, я сына потеряла, он скоро умрет.

0: Ничего хорошего не будет.
1: В тот день Дениса так никто и не поздравил. Денег на наркотики не было. Зато было много свободного времени, и Денис впервые трезво посмотрел правде в глаза.
2: Просто мне 20 лет, а я всего-навсего наркоман.

0: отцу.
1: А Наталья все думала о сыне. Каким он был в детстве, в школе? Неожиданно ее размышления прервал звонок в дверь.
2: Я увидела чужого человека, похожего на моего сына, но чужого. Я вижу, это не мой сын. Денис, говорю, тебе нужно лечь в больницу. Пожалуйста, я тебя очень прошу.
1: Неожиданно Денис согласился, хотя раньше о лечении не хотел слышать ни слова. Когда всего на один день Дениса выпустили из больницы, в 21-й день его рождения, он тут же нашел товарища и поехал с ним за наркотиком.
2: А это подстава. Их везут в барыги, Денис выходит оттуда с двумя дозами, их ловят, и Дениса сажают в тюрьму.
3: Когда я туда попал, мне уже было не до героина. У меня был жуткий страх, потому что я к жизни вообще не приспособлен. Я не был как ни в армии, нигде. То есть я все время жил с мамой, все, больше я ничего в жизни не умею. И тут страх, я остался один.
1: Здесь, в тюрьме, Денис впервые стал обращаться к Богу.
3: И вот тогда я задумался действительно серьезно. Я серьезно задумался, что у меня нет будущего, что вообще я никто в этой жизни, вообще, ну, и жить-то не жил. Здесь я в этой жизни ничего не достигну. И там вот, когда я предстану пред Богом, меня ждет осуждение. И вот тогда я как бы внутренне обратился к Богу. Прям такое вот переживание было, я даже не помню, молился это, не молился. Я помню, что у меня был просто вот крик, чтобы Бог помиловал и помог. И вот после этого в жизни вот что-то начало меняться. Внутреннее такое смирение, я старался вот со всеми нормально общаться. То есть все, я просто сказал Господу, хочу жить с тобой, я не могу так больше жить. И я после этого почувствовал внутри вот какое-то вот чувство, что я свободен от наркотиков. Я вот понял, что Бог коснулся моей жизни, вот поэтому чувствую.
2: Я приезжаю к нему, и вдруг выводит ко мне совершенно другого человека. Представляете? Вот совершенно другого человека. И я вспоминаю вот это вот то, что я с ним здесь сделала, как я его гнала. И возвращается ко мне сын, понимаете, вот это вот, вот то, что я его в коридоре выгоняла из дома, да? И вот мне его ведут, и я вижу совершенно другого ведут, вот кого я хотела видеть здесь. И привели его, он говорит, да, ты будешь не наркоман.
1: Из положенных 5 лет Денис Филимонов отсидел только 3,5. Его освободили досрочно. Когда он вернулся домой, родные сильно переживали, что дальше.
2: И друзья на него стали ставить ставки, сколько он продержится. Я очень боялась, он пойдет друга провожать, а мне страшно. Он на улице встретит друга, а мне страшно. Вот. А здесь он, понимаете, он пришел, он пошел устроиться на работу, представляете?
1: Денис не только не вернулся к наркотикам, но и стал активно посещать баптистскую церковь. Увидев, как Бог изменил Дениса, мать и сестра также пришли в эту церковь. Семья, наконец, обрела счастье. Но произошло еще одно чудо, которого никто не ожидал.
3: И этого я никогда в жизни своей не ожидал. Даже вот я знал, что я буду вот жить с Богом. То есть все, то есть, ну, не думал, что как бы я женюсь когда-нибудь, потому что я вот болею болезнью излечимой.
2: Такое чудо, да, его полюбила девушка совершенно, которая ничем не болеет. Представляете, она его полюбила и вот вышла за него замуж.
1: И это было не последнее чудо в их семье. У Дениса родился совершенно здоровый ребенок.
3: Я благодарен Богу за то, что из ада вырвал меня рука его, за то, что он мне дал новую жизнь, за то, что дал цель, смысл в жизни, за то, что дал мне жену, сына, дочку, семью. Я то, что знаю, что будет вести по жизни, будет учить, никогда не оставит.
2: Господь, он мне дал нового сына. Понимаете, он омыл, очистил его от такого наркомана, который умирал. Врач сказал, через полгода он умрет. А он мне его дал, вернул мне сына. Представляете, Господь? Вот совершил такое чудо. Он так нас всех любит.
4: Слава Богу, она молилась Богу своими словами и в православном храме. И Бог услышал ее молитвы, и это чудо. Когда
5: но
4: Бог...
5: еще не было воцерковленным
4: да,
5: человеком.
4: Да,
5: вот о чем мы говорили раньше, точнее не успели поговорить, что даже не воцерковленные люди, у них то ли инстинкт, то ли это Богом вложено в каждого родителя, особенно в каждую маму молиться. Это как бы естественная потребность, наверное.
4: Да, да.
5: Но в этой истории хотел бы обратить внимание еще на один аспект. Это, судя по всему, там не было отца.
4: Да.
5: Там не было папы. И это распространенное явление. И вот ты говоришь о том, что тебе также часто пишут проблемные семьи, именно где нет папы, а мама не может
4: именно
5: справиться.
4: Именно мамы пишут, дочь наркоманка, сын наркоман или алкоголик и так далее, и просят, чтобы молились и поддержали.
5: Какова роль отца в воспитании ребенка, вот чтобы такого не происходило?
4: Именно, вот я перед этой программой посмотрел

0: Среднюю статистику по преступности в России. И до 80% преступников в России воспитывались матерями-одиночками. То есть видно, что не было вот отцовской дисциплины в семье. Когда необходимо было ребенка дисциплинировать, учить уважать старших, почитать родителей, уважать законы этого государства, в котором мы живем. И так далее. Поэтому
1: материнская любовь была.
0: Материнская
1: но
0: была,
1: отцовская дисциплина не было.
0: Да, можно сказать, ну, в крайней такой форме, когда мать закрывает глаза на проступки ребенка, дает все, что он только не попросит, ну, все, что только не пожелает, и всегда защищает как бы, своего ребенка.
1: Полноценное развитие – это когда у человека есть чувство любви,
0: и
1: у
0: меры,
1: ребенка есть чувство меры и справедливости.
0: Меры, да. И справедливости.
1: Он справедлив тогда к окружающим становится. Да. Иначе матери страдать в первую очередь этого. Ну, слава Богу за такие истории. Я думаю, что каждый из нас сталкивался с множеством подобных историй, когда Бог восстанавливает и здоровые дети, и семья, и это милость Божья явленная, как он сказал, что Бог его руками из ада буквально достал. Это очевидно. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». С вами по-прежнему я, Руслан Кухарчук, наш эксперт Андрей Долганов. Мы говорим о материнской любви, хотя, безусловно, затрагиваем тему более широко. Это родительская любовь. И такой термин есть – слепая любовь. И может ли любовь все-таки причинить вред? Нанести вред, точнее,
0: ребенку. Что, да, дело в том, что Библия дает нам откровение, что дети, которые рождаются в семьях, это не собственность родителей. Это дар, который
1: Бог... В смысле не собственность? Как
0: это
1: не собственность?
0: Бог,
1: мой ребенок.
0: Нет, это Бог дает дар родителям и привилегию и ответственность перед Богом правильно воспитывать и обучать ребенка, и готовить его к взрослой самостоятельной жизни. А иногда матери воспринимают ребенка как свою собственность. И иногда они манипулируют
1: даже уже когда свободой дети женятся,
0: воли,
1: замуж
0: выйдут. И они манипулируют свободой воли ребенка, пытаясь навязать ребенку свои решения, свои ценности,
1: например, какие,
0: свой выбор
1: какие
0: пути.
1: Какие решения чаще всего навязываются ребенку?
0: Пример, допустим.
1: Взрослому, маленькому ребенку очевидно, взрослому.
0: Допустим, на ком жениться, за кого замуж выйти, не отпускают детей жить самостоятельно,
1: учиться,
0: а пытаются, чтобы дети жили в одной квартире, да, и мамы влазят в личную частную жизнь новой семьи, ну и так далее. Массу примеров можем. И что возникает? Желание манипулировать, управлять волей своего ребенка приводит к обратному эффекту. Ребенок пытается доказать, что он уже самостоятельный. И возникают сильные конфликты между матерью и ребенком. Поэтому Писание говорит о том, чтобы в нужный момент родители готовы были, уважая свободу воли своего ребенка, отпустить самостоятельную жизнь, но продолжать молиться. И апостол Павел писал одной церкви и говорит: «Я должен как бы вас оставить, но я предаю вас в руки благодати Божией, которая может назидать вас более, чем я». То есть поэтому родителям необходимо в определенный момент жизни предавать своих детей в руки благодати Божией.
1: То есть в какой-то молиться. Момент нужно как бы смириться с тем, что уже все. Уже
0: у них начинается самостоятельная жизнь, да, но родители всегда будут молиться, всегда готовы принять, дать ответ на определенный вопрос, там, ну, консультировать или там, утешить своих детей и помочь в трудной ситуации.
1: Андрей, напоследок еще хотел бы вернуться к теме матерей-одиночек. Это у нас целое понятие такое есть. Из древних времен, наверное, еще. Какие основные рекомендации женщинам, которые самостоятельно воспитывают одного ребенка или нескольких детей, как они могут компенсировать, если это возможно, отсутствие мужчины отца в доме?
0: Но прежде всего, таким женщинам необходимо примириться с Богом, учиться слышать Божий голос и просить мудрости у Бога, как правильно воспитывать своего ребенка вот в неполной, в неполноценной семье. Потому что Бог дает нам откровение как о духовном отце. И если мать примирилась с Богом, она просит, чтобы Бог компенсировал отсутствие отца в семье. Чтобы Бог стал воспитывать и дисциплинировать ребенка. То есть, и опять же, предавать своих детей в руки благодати Божией, потому что Бог человека любив. Если он будет воспитывать, то только во благо ребенку.
1: Мне кажется, еще важно также ребенку, сыну или дочери, прививать любовь к чтению Библии.
0: Да.
1: Когда дети будут читать Библию, это будет такой большим компенсирующим фактором
0: отсутствия
1: какого-то,
0: да,
1: ребенка, отсутствия какого-то родителя, потому что в Библии есть описание очень четких моделей мужского и женского поведения, характер это компенсирует.
0: Да.
1: Ну и второе, наверное, благословлять этого ребенка для общения с мужчинами. В церкви, возможно, если это мальчик, с братьями в церкви.
0: Да, если в церквях есть, ну, мужские пастыри, собрания, которые могут пастыри, уже, да, помочь матерям-одиночкам именно в правильном, в мужском наставлении детей.
1: И перед молитвой я бы хотел поблагодарить всех партнеров Ассоциации «Эммануил». Именно благодаря вашей финансовой поддержке осуществляются такие программы, как это, а также 180 градусов и мировые христианские новости. И вместе с нами вы влияете на жизни людей. Спасибо вам, уважаемые партнеры. И у нас, Андрей, есть небольшое время, чтобы помолиться,
0: да,
1: о зрителях, возможно, есть нужды.
0: К нам на телефон доверия поступают звонки, и мы бы хотели с ним помолиться за две нужды. Владимир из Украины. Помолитесь за маму Галину, у нее головная боль и высокое давление. И за меня, за Владимира. У меня был суд, мне дали 3,5 года тюрьмы. Я недавно покаялся и хочу полностью избавиться от наркотиков. Мне очень не хочется в тюрьму. То есть пример, как в нашем видеосвидетельстве. Из России пишет верующий Анна Федоровна. У моей сестры во Христе Юли 3 месяца назад преждевременно родился сын. Прожив не более недели, умер. Она в отчаянии, ослабела в вере, не имеет сил молиться, в очень тяжелом эмоциональном состоянии. Хотелось бы дать такое духовное наставление, о чем мы говорили, что дети – это дар от Бога. И ребенок, младенец, который умирает, он, конечно же, идет к Богу. И наша сестра на небесах встретиться со своим ребенком. Дайте это слово утешения, чтобы она отпустила его в руки Бога. И Владимиру, нашему молодому брату, чтобы он действительно писал маме, что он молится за нее и молился, чтобы Бог дал ей дар покаяния. Отец Небесный, мы благодарим тебя за эту возможность молиться за эти нужды и за нужды всех наших телезрителей. Просим тебя во имя Иисуса Христа услышь эти молитвы и яви спасение, помощь, исцеление и восстановление. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Мы прощаемся до следующей встречи и оставляем вас с обещанием Господа. Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Иначе говоря». Сегодня иначе мы говорим о таком явлении, как случай. Об удачном человеке иногда говорят: вот подвернулся ему случай. Или ему повезло однажды, теперь он на коне. При этом от взгляда ускользает предыстория правильного выбора в жизни человека. Ведь чтобы однажды сделать правильный выбор, надо было тренировать свою волю, терпение, вырабатывать определенные черты характера. Или все-таки Бог дает замечательный шанс, и стоит его ловить, как птицу удачи. Как случаи меняют жизнь? Может быть, и в нашей жизни есть такие события, которые или после которых можно сказать: это событие, оно поменяло мою жизнь. Ты знаешь, так вот получилось, так вот, это просто невероятно, это был счастливый случай. Или просто случай какой-нибудь.
1: Мне кажется, случай — это все-таки не просто момент, который предназначен именно для этого человека. А случай или удача — это именно та возможность и, как сказать, если человек может это, у него есть потенциал этот случай использовать.
0: Потенциал. Откуда взялся этот потенциал?
1: А вот потенциал, это, мне кажется, это уже благословение, которое дается свыше.
0: Благословение, дарованное свыше. То есть великий пианист современности Денис Мацуев, самый благословленный пианистическим талантом человек.
2: Не факт. Я так предполагаю, что все-таки, как говорится, подлежащий камень вода не течет, то он приложил какие-то усилия над тем, чтобы быть великим.
0: Ну, и эти какие-то усилия, это не просто какие-то усилия, это по 8, 10 или 15 часов непрерывных...
2: Ежедневных тренировок.
0: Ежедневных тренировок. То есть, когда он пришел, сел за клавиши и стал играть, а у меня такая зависть: вот бы мне сейчас так. Можно, такое может даже 5-летний ребенок, потренировавшись лет 20. Правда? Еще мнение.
3: Я, наверное, соглашусь сейчас с Яном. Мне кажется, когда люди говорят: вот сейчас удобный момент или хороший случай подвернулся, я могу сделать там то или иное, да? Человек, который берет ответственность за свою жизнь и сам ей не боится распоряжаться, да, вообще идти по жизни, что-то менять, он не ждет случая, он его как организует сам.
0: То есть в моей жизни все происходит по моему плану, я так подумал.
3: Нет, конечно, не вот, что я там властелин вселенной, и я все контролирую, и хотя бы свою жизнь я могу контролировать. Нет, есть просто обстоятельства, на которые ты никак не можешь повлиять. Но тогда, когда ты можешь влиять на обстоятельства, ты хочешь этого делать, то не нужно бояться, не ждать, когда что-то придет извне. Если ты можешь это извне самому сгенерировать, да, сделать нужное обстоятельство, значит, это можно и нужно делать.
2: Если ты ловишь случай.
0: Ловить случай.
4: Надо воспользоваться. И на это нужно как раз и...
3: Скорее не ждать, когда он придет, а его сделать.
0: Он, это кто он? Это просто случай или результат? Вот давайте еще раз формулировочка. Случаи происходят с нами? Случайности случаются?
5: Вот знаю, ребята, как в вашей жизни, в моей жизни случайностей нет.
0: Случайностей нет. А кто за ними стоит?
5: Я доверяю Богу, который помогает мне в жизни идти, строить ее, организовывать свое время, планировать. И поэтому случайных моментов в моей жизни нет. Эти ситуации, я беру из них то, что, по крайней мере,

0: стараюсь искать в них то, что Господь хочет, чтобы я увидела, чему-то научилась или что-то сделала.
1: И поэтому все в жизни гладко, потому что всей жизнью командует Господь Бог. Все замечательно.
0: Ну, я же сказала, что я планирую, я организовываю.
1: И что получается, когда ты планируешь и организовываешь? Получается по Черномырдину, как всегда.
0: Нет, не как всегда.
1: Не как всегда, через раз.
0: Ситуации происходят совершенно разные.
1: Так.
0: Но я могу себя правильно повести в этих ситуациях.
1: И всегда можешь, и всегда пользуешься правильно. И действуешь всегда правильно.
0: Стараюсь.
1: Стараешься. То есть можем ли мы смело сказать, что мы всегда ведем себя правильно? Случай подвернулся, и мы по-божески все замечательно сделали.
2: Бывает такое, что случай вот-вот-вот прям уже в руках, но ты начинаешь сомневаться, и пока ты колеблешься, случай уже перепал кому-то другому. Бывает и такое.
1: Вопрос карьеры,
2: да? То есть он переполз медленно,
1: да,
2: на другой.
1: Так, я думаю, что нам нужна пища для размышления и конкретная жизненная история человека, у которого происходило огромное количество случаев. Реально сказать, что вот он выбирал и ловил этих случаев, невозможно, потому что он не мог их смоделировать. Они неприятные случаи, нехорошие. И об этих случаях мы уже говорим спустя столетия и тысячелетия, как вывод некоторый.
3: Я вот просто хотел еще уточнить, ребят, может быть, вот мы рассуждаем то, что может случай, получается, можно либо его сделать самому, кто-то считает, ну, я могу проконтролировать все в своей жизни, либо я уж точно ничего не могу, и вот такая еще крайность, то, что всем управляет Бог. А как, например, тогда те вещи, как, например, случай, что встретил свою любовь, встретил свою жену, и это просто самый счастливый случай. Ты можешь к этому сделать какой-то... ты можешь бегать и искать ее, или что? Или это все-таки какой-то случай?
1: Так, давайте пойдем
3: или,
1: к теме.
3: Или ты вот работал, работал, работал, и все-таки дослужился вот до этой зарплаты.
1: Оставь работу, это меньше интересует, чем любовь. А раз любовь больше интересует, давайте об этом и подумаем. Вы выбираете спутника жизни. Это случай вас свел с этим человеком, с которым вы решили потом всю жизнь провести? Почему вот на этом этапе, когда ты пересекаешь, ты знакомишься с одной девушкой, второй, третий, четвертый, от, как ты, почему ты три раза не сказал «это мое, вот оно», а сказал «вот здесь»? У тебя же до этого случаи были? Ты же женщин, в принципе, встречаешь по жизни с детского сада, да? Но один раз ты говоришь, вот этот мой счастливый случай, а до этого тысяча несчастливых случаев.
3: И еще, причем, это тоже не окончательный. Ты еще понял это не до конца. Ты уже потом, через 20 лет уже понимаешь, что сделал ошибку.
1: Ой, это страшно, когда через 20 лет человек осознает, что он сделал ошибку. Значит, он в каком-то тумане
3: пребывал. Опять случай не тот.
1: Случай не тот. Давайте подумаем несколько идей по этому вопросу. Ты выбираешь на этот момент, ты просто соглашаешься, тебе в уголке свет начинает сиять, ангелы поют, что это твой выбор? Или как ты приходишь к выбору, что это твое?
3: Нет.
1: Ты лично соглашаешься. Она устраивает тебя, она соответствует твоим ожиданиям, правильно?
3: Ты, соответственно, ориентируешься на свой опыт, маломальский, на свое желание. И вот из-за этого делаешь
1: какой
3: свой выбор.
1: Какой был у тебя опыт? Если ты был в субкультуре, курил траву, классно танцевал, какая будет девушка твоей мечты в этот момент?
3: Курящая и классно танцующая.
1: Вот! А когда через 5 лет, 7 лет твои устремления или ценности поменялись, ты пришел к Господу, заключил с ним завет, а твоя девушка пришла, не пришла к Господу и не заключила с ним завет, что ты будешь думать? Какой у тебя был случай 5 лет назад? Счастливый или несчастный? Твои ценности определили, счастливый случай это или несчастливый. Каждый находит, соответственно, себе. Давай.
3: А ведь еще потом человек начинает сваливать на кого-то это и говорит, он вряд ли кто-то хочет сказать, да, я промахнулся. Скажет, Господь мне дал этот случай.
4: Но иногда бывают ситуации, когда мы, в принципе... как бы неуправляемая эта ситуация. Все-таки, ну, о чем я раньше говорила, да, бывают моменты, когда ты не можешь повлиять. Ну, у меня такой самый простой пример, который со мной случился.

0: элементарный. Я очень сильно поссорилась с человеком, и потом написала смс и отправила. Я думала, что сообщение доставлено, оно не было доставлено, и за тот день, пока я считала, что все как бы он должен уже знать, что я там думаю, что написала, да, этого не было, я уже все наделала дело, и отношения вообще прервались только за один день. И потом я узнала, что, смс там пришло через день. А за этот короткий промежуток времени, на который я не могла повлиять, да, уже было принято решение, уже было, такие обстоятельства, которые ты не можешь повернуть. И получается, что в этой ситуации я никак не могла повлиять. И что это тогда было?
1: Это был твой выбор. Твой выбор, или выбор целой цепи действий с учетом или без учета каких-то обстоятельств. Даже вот это элементарное обстоятельство, что нельзя доверять телекоммуникационным компаниям в доставке сообщения, это жизненный опыт, уже может подсказывать в чем-то. Пожалуйста, еще идеи.
2: Но опять же, можно воспринимать случай и такой, но многое в случае зависит тоже и от обстоятельств. При каких? Тоже жизненный пример, да? Общение было в таких, как бы уставший, уже там пришел снаряда, это было в армии. И тоже получил текстовое сообщение о том, что разрыв отношений. И осознание как бы еще такое было затуманено, потому что как бы уже, без разницы.
1: Настроения нет.
2: Да, как бы мне сейчас в принципе, как бы не особо до тебя. Мне
1: Не бы
2: только,
1: поспать.
2: добраться до кровати и уснуть. А
1: Так.
2: потом уже утром, только осознав, что вчера произошло, вот опять же, от такого случая, скажем так, нехорошего, от действий, которые произошли.
1: Значит, чуть раньше ты заложил, гипотетически это не суждение, ты заложил в себе возможность поведения на основании твоего физического самочувствия, усталости и настроения. И это говорит о ценности человека. Мы зачастую поступаем по своему настроению, хотя в другом просто ощущении мы бы сказали, так нельзя поступать. Но когда у нас нет настроения, мы позволяем себе многие вещи, о которых жалеем. Это значит, у нас такая ценность. Ну, чтобы эти рассуждения были более предметны, мы возьмем за основание очень известную историю, которая пишется во всех детских библиях, самое главное, в нашей синодальной Библии. Бытие, 37 глава. Герой наш Иосиф и немедленные результаты его праведности. Уверен, всем зрителям знакома история Иосифа. Так вот, отметим несколько моментов. Он растет в семье, папа его очень сильно любит и выделяет то, что он любит. Дарит ему разноцветную одежду, причем он сын от любимой жены. Это всегда помнится в семье, где четыре женщины дают жизнь детям от одного. Этот сын начинает видеть видение, и он, как благочестивый человек, начинает делиться этими видениями. А смысл видений понятны всем. Мы, старшие братья, включая отца и мать, будем тебе поклоняться. Кто же ты такой, ботаник? Очередной святоша относится к Иосифу. Как вы думаете, в будущем, когда братья продадут Иосифа, это следствие их единовременной ярости, вспыхнувшей от того, что вот он идет к ним? Нет. Это результат целой цепи ошибок, допущенных отцом, родителями, матерью, которые там грызутся за ложе с отцом. Это череда событий, на основании которых подворачивается случай. И 10 братьев в едином порыве замышляют сначала убить, потом продать своего собственного брата. И Иосиф в данном случае вроде бы и не выбирает. Потом он попадает в египетское, рабство. Продали. Один раз продали, другой раз попадает в дом Потифара. И появляется случайно. Хотя не случайно. На молодое, красивое, загорелое, упругое тело всегда найдется любопытный и сладострастный взгляд. Нашлась жена Потифара, которая пытается его соблазнить. По нормам, по естественному, как же так? Можно разок сделать, и будет все шито-крыто. Иосиф что решает сделать? Не смогу я совершить это великое зло. Почему? Против господина и против Бога. У него есть некая система ценностей. Он был избалован, он не фильтровал свою речь, он выдавал сразу. Вот услышал видение, давай скажу. Ты должен уважать папу с мамой. Имеешь откровение, придержи его, научись выражать его щадяще. Ты же понимаешь, что у твоих братьев, ну, может быть, ты не понимаешь, у твоих братьев нарушена психика тем, что они живут в такой семье, где 4 жены. Надо как-то пощадить. Ну, он не понимает, маленький еще. Но он вынес из семьи очень важную вещь. Есть Господь Бог, который все видит. И любое действие, которое ты предпринимаешь в жизни, оно ходит пред Божьими очами. Я не могу делать, не угодив Богу. И он решается не спать с женой Потифара. Куда попадает? В тюрьму. И там происходит забавный случай. Не знаем, сколько он сидит. Судя, ну, как исследователи говорят, он просидел в тюрьме лет 14. Порядка 14 лет просидел в тюрьме. И однажды он обращает внимание на то, что 2 заключенных сидят, и у них печальные, удрученные лица. И он их спрашивает. Обычно библейских героев спрашивает кто-то. Помоги мне там, укажи мне путь. А здесь Иосиф реагирует на нечто незначительное. Вы часто в своей жизни обращаете внимание на тех, у кого унылый и понурый вид? Нет. Это мелочь. Мы считаем, что это мелочь. Иосиф, находясь в тюрьме, не посчитал это за мелочь и увидел в этом случае для чего? Он знал, что его возьмут в дворец фараона? Нет. Но у него есть случай, чтобы ему в этом случае повести себя правильно пред Богом. То есть предоставляется случай, но и он к нему подходит с желанием сделать этот случай счастливым, не зная, как это обратит Господь Бог. Он просто участливо спрашивает, в чем ваша проблема? Виночерпий, хлебодар, расскажите. Они ему рассказывают их сон, он толкует. Через 2 года один из них только потом, благодаря нужде фараона, вспоминает о своей неблагодарности, и Иосиф выходит на обозрение перед всем Египтом и становится премьер-министром Египта. А по сути первым лицом, потому что он глава исполнительной власти. Итак, начинается все с продажи в рабство. И у него есть череда случаев. Но все приходит к тому, что Иосиф построил самые глобальные, масштабные, экономически выгодную и систему, и вот такие сооружения, которые до сих пор раскапывают. Это зернохранилище в Египте. И спас миллионы жизней, включая и собственную семью. Знал ли он об этом? Как чувствовал себя Иосиф на протяжении вот разных этапов жизни? Как бы вы охарактеризовали? Это сейчас мы так красиво смотрим. Ой, как здорово. Надо же, 2-й в Египте. Как Бог замечательно усмотрел. Я понимаю, Богу все интересно, у Бога все грамотно, там план. Мне-то как это чувствовать? Мне легко осуществлять Божьи планы? Как вы проживаете Божий сценарий?
3: Ну, вот когда я читала эту историю, мне было ужасно жалко Иосифа, как он попадал в эти ужасные случаи. Мне все время казалось, как он не возроптал-то. Сидеть в тюрьме, продали в рабство, это ужасно. Я бы на его месте, наверное, там уже, не знаю, прокляла бы все на свете. А он так это смиренно принимал. Меня вот это восхищало всегда в нем.
1: Да, когда мы читаем, для нас так пролистал и быстро. А для него это сколько лет? Представьте себе, в тюрьме находиться несправедливо, причем это знает не только он, это знает даже Потифар. Потому что если бы Потифар поверил жене, он бы его убил. Просто ему чисто лицо нельзя было терять в обществе, поэтому пришлось посадить Иосифа.
0: Мне кажется, люди очень любят роптать, и очень многие люди уходят от Бога, оказавшись в определенных трудностях. Библия все-таки дает положительный пример, когда люди падают, но встают, когда они роптали, но возвращаются к Богу. Поскольку если бы это было собранием одних негативных примеров, да, то есть, ну, смысл-то какой тогда нам?
1: Утешения бы не было, да?
0: Да.
1: Действительно.
0: Это как, ну, пример для подражания нам, потому что иногда кажется, что мои проблемы самые глобальные, и я буду вопить Богу, почему ты так допустил. Просто не задумываюсь, что, наверное, ну, мы переживаем свои проблемы, на этом замыкаемся.
1: У верующего человека есть некоторое объяснение, что Господь стоит над всем, и эти случаи, они тоже у него учтены. Для меня это неожиданно, а у Бога есть план, потому что он знает наперед.
4: Действительно, вот Иосиф, он не знал, что будет дальше, да, но что как бы еще должно удивить в этой ситуации, то, что

0: оказавшись в таком положении, он не опустил руки, и все кончено, я теперь ничего не буду делать, буду просто вот гнить, как там меня куда-то продали, и все. Он что-то старался жить, он старался вот как-то видеть вообще вокруг себя что-то еще, кроме своей зацикленности на проблеме.
1: Кстати, один из ключей, почему Иосиф делает правильные выборы. Вы заметили, какие характеристики дает Библия качествам Иосифа? Вот его продали в рабство. Он оказывается в доме Потифара. Почему он достигает такого положения в доме Потифара? Он его управитель. Представьте себе, ну это казначей, бухгалтер, начальник всех хозяйственных смен. Почему?
2: Ну, мне кажется, он был достаточно образован, потому что он же из богатой семьи был, и у него были возможности, а в основном рабы были необразованы, они не могли делать, кроме как тяжелой работы, ничего. А он был умный, умел читать, умел там что-то считать, и его, конечно, сразу использовали.
1: Ага, то есть опять подфартило. Мне кажется, папа дал образование.
3: Определенное послушание и честность. Когда он не переступал, то, что у него есть принципы, и он их не предает. Как не предал своего хозяина с женой, как, Потифара он не предал, да? А когда у человека есть принципы, это всегда, может быть, даже принципы не всегда верные, но это в любом случае лучше, чем отсутствие всяких принципов.
1: Посмотрите несколько слов, которые говорит писатель книги «Бытие». Господь был с Иосифом, он был успешен в делах, жил в доме господина, увидел господин, что Господь с ним, и поставил его, Потифар, над домом своим, отдал все, что имел, в руки его.
4: Вот об этом я и хотел сказать, о том, что как раз-таки, возможно, Потифар видел то, что Господь с ним, и то, что все, что делает через него Господь, оно все благословенно.
1: Вот эта фраза «Господь с ним», она красивая, но она слишком сакральная и библейская, богословская. Как это работает с нами? Просто надо быть трудолюбивым. Самый простой совет для сегодняшнего поколения, для людей, ищущих только белой такой чистенькой работы, для людей, ищущих зарплату ни за что – это ключ. И когда ты трудишься, ты понимаешь, что каждое твое действие, каждый день, оно имеет цену. Когда нужно тебе принимать решение, ты принимаешь здравое решение. И Иосиф, пройдя такую школу, тяжелую, испытательную, суровую, вырастает для человека, который может решать государственные задачи, глобальные задачи, спасающие миллионы людей. Теперь представьте, сколько людей у нас сегодня во власти, получившие замечательное образование, но не более того, и не желающие работать. И от них потом будет страдать, и уже страдает миллионное население. Подумайте о своей семье. Ваши навыки, откуда они пришли? Из книжек, из семинаров? Или это ваш результат вашего труда, вашей заботы? Вы выковали вот это умение правильно выбирать, использовать правильные случаи. Это задача и вызов для всех нас сегодня. Есть замечательное определение Джозефа Гленвилла. «Пути Господни в природе и в промысле его не наши пути». И уподобление, к которому мы прибегаем, никоим образом не соизмеримо с необъятностью, с неисчерпаемостью и непостижимостью его деяний. Раз здесь упоминается о природе, я хочу привести вам один пример, невероятный, просто невероятный пример о том, как однажды произошло событие на озеро Пеньор. Это французское слово «Пеньор», как и все в штате Луизиана, имеет французское название. Так вот, произошло оно еще до моего и, может быть, вашего рождения, в ноябре 1980 года. Вот это озеро до этой даты, оно являлось пресноводным с глубиной 3,5, максимум 4 метра. На этом озере находилось несколько буровых платформ, потому что под озером находились шахты. Не шахты, ну, бурили там, в общем, нефть добывали. А рядом с озером находились соляные шахты. Не под озером, а рядом. На глубине там порядка полукилометра добывали соль. А туннели такие большие соляные были, что там грузовик мог ездить. И причем не один. И вот однажды, вот этот день, вахта на буровой платформе занимались своим делом, бурили. Но по ошибке бур начал отклонение, причем значительное. Но это тяжело проверить, когда там в глубине. И бур пробил небольшую дыру, всего лишь диаметр от 10 до 30 сантиметров, в соляной шахте, которая уже не в самом озере, а сбоку от озера. И вода через эту 30-сантиметровую дырку стала заполнять соляные шахты. Причем в этих соляных шахтах были сделаны из соли же столбы, чтобы поддерживать своды. Как вы думаете, что сделала вода с солью? Растворила, и все стало там обрушаться, и размыло вот эту вороночку, вот эту дыру, просверленную нефтяными бурами, сделала из нее просто гигантскую воронку. В итоге все озеро пришло во вращение. В этом озере утонуло, в этой воронке утонуло, я сейчас назову, буксир, буровая установка, 11 барж, док, остров с ботаническим садом, дома и грузовики. Из 30 сантиметров вот эта скважина превратилась в 55-метровую воронку по диаметру. Более того, это озеро Пенёр было соединено с другим каналом, с каналом с Мексиканским заливом в 20 километрах. А какая вода в Мексиканском заливе? Соленая. Из-за того, что уровень упал, вода, которая раньше вытекала из озера, теперь стала из Мексиканского залива течь обратно в озеро Пенёр. И заполнила все это место. В итоге вода залила все эти шахты, все-все-все, и стала даже выстреливать огромным фонтаном, потому что не успевал воздух выйти. То есть вода на высоту 250 метров била из этих соляных скважин, включая там и породу вымывала и так далее. Один рыбак на лодке плыл по этому озеру, рыбачил, увидел, благо успел к дереву привязать свою лодку, и его лодка осталась на иле, а так бы засосала. Вода залила с Мексиканского залива это озеро. Оно стало глубиной в 10 раз больше, теперь там 390 метров глубины. Озеро, естественно, стало соленым. Изменилась экосистема, флора, фауна, все поменялось. Что очень важно, ни один человек не погиб при этом. Те люди, которые были на глубине более 400 метров в соляных шахтах, успели все благополучно эвакуироваться. Все, кто были на нефтяной вышке, все эвакуировались. Но такое происшествие невообразимо осознать, что может произойти без жертв. Одна скважина шириной в 30 сантиметров приводит к изменению экосистемы целого региона. Друзья, это же не просто так. Чтобы никто не погиб, нужно вкладывать в безопасность, в систему оповещения, в эвакуацию. Чтобы люди жили, нужно трудиться намного дольше, чем просто сейчас правильные решения принимать. Нельзя думать, что Господь снизойдет с неба и даст нам сил, и великое озарение, и прозрение, чтобы нам облагородить свою жизнь. Мы сможем делать все в жизни правильно тогда, когда наша жизнь – это будет процесс обучения. Я всегда недоволен тем, что есть, я хочу больше. Я хочу больше знать, хочу тренироваться, улучшаться. И тогда каждый случай после моего правильного выбора будет счастливым.

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на сотворение в 21 веке. Я ваш ведущий Карл Бо, и в этой программе мы поделимся с вами информацией, которую вы нигде больше не найдете. Эта программа очень особенная, потому что у нас особенный гость. Я думаю, что вы до конца своей жизни будете дорожить этой информацией, если прислушаетесь к каждому слову на нашей программе. Когда я впервые услышал нашего особенного гостя, я несколько ночей не мог спать, ведь подумать только, Бог сотворил каждого человека, в том числе и меня, и каждого млекопитающего. Дизайн нашего Творца — очень особенный дар, ведь вся наша система, все наше тело снабжается кровью при любых условиях. Ее в соответствующей степени получает и наш мозг, управляющий различными механизмами всего нашего тела. Каждую секунду нашей жизни наш мозг получает более 100 тысяч сигналов, которые он обрабатывает и распределяет. Поэтому нашему мозгу необходима очень особенная защита, которую Бог и сотворил. Как раз через эту особенную систему сердечно-сосудистого механизма наш мозг и может получать необходимую для него кровь. Ну что ж, некоторые слушатели уже знакомы с нашим сегодняшним гостем, те, которые периодически или регулярно смотрят нас, и они совсем не удивлены, что у нас на программе мой любимый профессор М. И. Кларк, профессор Иллинойского университета. Он преподавал в нем более 35 лет, а уйдя на пенсию, он занялся биомеханикой в университете в Иллинойсе, в Чикаго. Все эти годы своей длинной и успешной карьеры он специализировался в области динамики жидкостей и теперь занялся вопросами, которые, по моему мнению, вас очень заинтересуют. Профессор Кларк, как всегда, я очень рад встрече с вами, и вы мой дорогой друг.
1: Я рад, что я опять здесь, Карл.
0: Для нас это большая радость. Во время наших прошлых встреч вы поделились с нами информацией об очень особенном дизайне механизмов, сотворенных Богом. И я думаю, что вы расскажете нам об этом и сегодня.
1: Мне бы хотелось начать с того, что в весеннее время можно найти у меня во дворе.
0: Что же это такое?
1: Это семена клёна. И забавно то, что у меня во дворе нет клёнов. Их нет даже во дворах моих соседей. Правда, один клён растет перед моим домом. Но он там в полном тупике. Так как же они попали в мой двор? Ведь если бы они упали с этого клёна прямо вниз, им бы там никогда не вырасти в независимые деревья. Откуда это дерево знает, что его семенам будет удобно расти как раз у меня во дворе, где очень просторно? И в моем огороде я постоянно хожу довольно много саженцев клёна. Ведь большинство лета я выдергиваю их. А причина для этого — очень хорошо продуманный пропеллер.
0: А повторите это еще раз. То есть у этих семян есть очень хорошо продуманный пропеллер. А этот пропеллер, его что, придумал сам клен?
1: Ну, не знаю, где в этом дереве мозг. Но Пейли когда-то говорил, замысел требует Творца. Таким образом, этот Творец просто притаился где-то здесь. Я верю, что сам Бог заложил в это дерево такую нужную информацию.
0: И вы упомянули о весе. Вы сказали о пропеллере.
1: Позвольте мне вам их показать. Я захватил с собой целую горсть. Сами посмотрите, что происходит, когда подбросить их в воздух. А когда подует и ветер, их пропеллеры занесут их далеко-далеко. Так они оказались у меня во дворе. А весь это не как раз столько, что, упав на траву, сразу же готовы прорастать.
0: Таким образом, на протяжении всего лета вы выдергиваете эти саженцы из своего заднего двора. Ветер может отнести их на 100 метров от дерева, благодаря этим пропеллерам.
1: Верно.
0: Вполне определенно, что это дело рук Творца. Ведь, как вы уже заметили, и как мы сказали, замысел требует Творца.
1: НАСА были настолько впечатлены, что даже позаимствовали этот дизайн для одной из своих космических исследовательских ракет, назвав ее «Космическое семя НАСА». При этом они упомянули, что эту идею им подсказало семя клёна.
0: Это очень интригующая информация, опять-таки прекрасно подтверждающая дизайн. Я думаю, в этом же плане мы сегодня услышим о своих собственных системах и телах такое, чего даже сами эволюционисты не смогли бы придумать.
1: Это я называю часами Пейли. У него появилась эта идея, когда он споткнулся о камень, спокойно притаившийся в вереске. Он задумался, почему он здесь лежит. А камни, конечно же, разбросаны повсюду. Поэтому ответ был ясен. Затем он спросил себя, а если бы я споткнулся о часы? Можно было бы это так просто объяснить? Нет, нельзя, ведь глядя на эти часы, сразу же скажешь, что кто-то их сотворил. Таким образом, таких же часов Пейли повсюду огромное множество. Просто ищите, и вы найдете в каждом своих дней жизни.
0: А Пейли жил в какое время и где?
1: В начале 18 века в Англии.
0: Чтобы продемонстрировать то, о чем только что говорил профессор Кларк, я покажу вам свои часы, подаренные мне моим другом из Швейцарии. По правде говоря, он сделал их для меня. Это часы-скелет. Наблюдая за тем, как работает их механизм, сразу же скажешь, что все должно быть на своих местах. Как раз этим они и отличаются от простого камня, который можно найти где угодно, хотя они могут быть разными по своей форме. Этот механизм определенно требует дизайнера или творца. Именно это Пейли и имел в виду.
1: А вот вам еще один пример, немного проще. Скажем, если бы вы нашли острие стрелы, вполне вероятно, что вы сразу же знали бы, что его кто-то сделал.
0: Но сегодня вы расскажете нам о том, что намного превышает потенциал дизайна острия стрелы или даже часов, потому что человек сделать бы это не смог. Это под силу только божественному Творцу.
1: И это верно. Давайте-ка начнем из этого слайда. Это рентгеновский снимок сосудов с контрастным веществом. А вот это дуага аорты. А сейчас я буду особенно заинтересован в четырех артериях, ведущих к мозгу, двух сонных артериях и двух фертибос. В сердечно-сосудистой системе существует система приоритета. Она предпочитает циркуляцию сонных артерий. А вот эти сосуды снабжают кровью ваше сердце, самую главную движущуюся силу. Ведь оно перекачивает ее каждую секунду вашей 70 или 80-летней, как мы надеемся, жизни. А вот почему это приоритетная система. К ней также относится и наш мозг, который обеспечит кровью вот эти четыре сосуда. Но сначала давайте начнем с самого простого. Предположим, что у нас четыре дольки мозга, а вот это четыре сосуда снабжения. Я просто подсоединю каждого из них к этим долькам. Мозг намного сложнее, но это даст вам кое-какое представление о том, что я собираюсь показать. Итак, эта система прерывается только в случаях стресса. А что же тогда происходит? Давайте-ка перекроем вот эту артерию. А сонная артерия у вас на шее, и вы можете ее почувствовать. При несчастных случаях она легко перекрывается. И как же тогда это отражается на этой простой системе? И ведь тогда к этой дольке мозга не будет поступать ни кровь, ни кислород. Как раз поэтому всего лишь за несколько минут человек и может стать неполноценным. И мы не можем справиться с недостатком кислорода в наших мозговых клетках. Таким образом, хотя перед стрессом эта простая система работала без проблем, теперь, как оказалось, все в ней замерло. А у нас появилась идея о том, как избавиться от подобной проблемы. Вот этот дизайн. как я верю, был сотворен высшей силой, которую я называю Богом. И я не стыжусь признаться в своей вере в то, что вся эта система сотворена Богом. Итак, у нас по-прежнему осталось 4 главных сосуда снабжения. Но теперь вместо того, чтобы направляться прямо к долькам мозга, они сталкиваются вот с этим циклом артерий. И в 1664 году он был назван циклом Уиллиса. Таким образом, сосуды, войдя в эту артерию, просто снабжают кровью и много других. А если мы опять переградим одну из этих сонных артерий, что же тогда произойдет? Практически ничего. Получится почти такое же снабжение кровью, как и раньше. Самым критическим является то, что количество крови, попадающей в артерию, зависит от размера этой артерии. Градиент давления ускоряет и кровь, и противодействие в периферии. Но с перекрытием вот этого сосуда противодействие периферии многого не изменяет.
0: Давайте убедимся в том, что наши зрители это понимают. То есть в предыдущем слайде вы показали, что после несчастного случая, когда перекрывается сонная артерия, мозговая секция лишается кислорода и крови. Но благодаря системе, цикле Уиллиса, даже после такого несчастного случая, который со всеми может произойти, кровь по-прежнему снабжает весь мозг, потому что она перераспределена этой системой.
1: И это правильно. А ведь это происходит не только с перекрытием сонной артерии на шее. В результате приступов, которые происходят довольно часто, может перекрыться любая артерия. Очень многие заинтересованы в этом вопросе. Ведь если достаточно быстро это исправить, многие смогут выжить.
0: Позвольте мне подчеркнуть для наших зрителей что-то очень важное. Наш сегодняшний гость не случайный ученый. На протяжении многих лет он проводил исследования в университете Иллинойса, специализируясь на механике жидкостей. Как ученый, он вместе со своими коллегами разработал целую систему, и он в ней главная движущая сила. При помощи этой системы наши врачи, используя компьютеры, могут полностью проанализировать как циркуляцию, так и давление крови пациента. При помощи этой системы можно определить возможность приступа и даже его время и место. И этот ученый — гений всей этой разработки. Вот почему это необыкновенно важная информация для вас и вашей семьи. Ведь подобная медицина — это последняя разработка. К тому же он также изобрел целую систему для анализа мозга, благодаря которой можно проанализировать специфические особенности данного пациента. При помощи компьютерных сигнальных приборов неврологи не

0: смиренности. Благословит вас Бог за то, что вы Его представляете.
1: Бог удивительно сотворил этот мозг, и всю славу я отдаю Ему.
0: Вы рады? Продолжайте, пожалуйста.
1: Ты хочешь продолжить?
0: Да, да.
1: Вот это более реалистическая концепция того, что с собой представляют артерии мозга. Это сосуды сердцевины. На этом плакате я устранил анастомозис. Это сочленение приводится в действие только тогда, когда система разбалансирована. Например, я разделил артерию васолар на две части, правую и левую. В них уже нет вот этого анастомоси. Здесь я уже избавился от передней связи, а также от некоторой и внутренней. В общем, это похоже на схему мозга, которую мы уже сегодня рассматривали. Если мы отрежем один из этих сосудов, мы устраним весь мозговой регион. Точно так, как я продемонстрировал вот здесь, где не было одной большой его доли. Если мы преградим вот этот сосуд, как средняя, так и передняя часть мозга будет отсутствовать. Так как в какой же мы ситуации с этим мозгом? Все эти анастомосис я выделил красным. Итак, у нас осталась единственная васолар и передняя связь. Оба этих плаката взаимосвязаны. Это очень важные артерии, как для передней, так и задней циркуляции мозга. А вот вам еще несколько анастомосис. Оталмикс и другие второстепенные артерии. Но вот эти самые главные, а вот это еще одна из них. А вот это анастомосис, которая рядом также относится к главным сосудам. Это система, позволяющая крови другими путями достичь разных долей нашего мозга. Мне лично недостает вот этой задней связи. Когда примерно год назад мне показали это на рентгеновском снимке, я не очень разволновался. А почему? Потому что анализировал всю эту систему, начиная с 1960 года. И я знаю, что если даже одна из этих связей отпадет, мы по-прежнему сможем подкреплять свой мозг каким-то другим обходным путем. Мы еще называем их параллельными, потому что они также эффективны для функционирования нашего мозга. И Карл упомянул, что при помощи наших специальных современных компьютеров мы учитываем особенности каждого своего пациента, а рентген помогает нам определить специфический поток Левина, магнитное изображение в специфических формах, также может определить степень потока внутри нашего мозга, без какого-либо проникновения в него. Таким образом, мы находим средний сосуд мозга, а при помощи вот этих пытаемся удовлетворить весь поток вместе с остальной системой. И в этом секторе мозга мы также можем определить и противодействие. А для пациента это чрезвычайно важно.
0: Это очень важная и интригующая информация. Ведь подумать только, если даже что-то и отсутствует в этой области, у нас есть возможность по-прежнему обеспечивать свой мозг всем необходимым. Я не думаю, что вы возразите, если я скажу нашим зрителям, что вам 78 лет, и всего лишь несколько недель назад вы впервые стали дедушкой. Да, мне нравится, что вы улыбаетесь. Я думаю, что, возможно, физически вы не такие быстрые, как когда-то, но зато умственная работа и сообразительность осталась такой же сильной, как и в 82-м году, когда я впервые с вами познакомился.
1: Я пытаюсь ее поддерживать своей занятостью, ведь очень многие умирают вскоре после того, как прекращают думать.
0: Ну что ж, не так уж давно он сказал мне, что ушел на пенсию, а на протяжении определенного времени он уже побочно занимался некоторыми проектами. Давайте рассмотрим, что наш Божественный Творец предназначил для каждого из нас.
1: Я уже показал вам эскизы, а вот это реально фотография нашего мозга. И на ней представлен вот это кольцо Уиллиса.

0: Где именно находится кольцо Уиллиса?
1: Прямо перед нашим ртом. Эти артерии Партибо прямо переплетены со спинным хребтом. А вот эти оба сосуда — сонные артерии. Они подходят сюда под правым углом. Как раз они и находятся у нас на шее. А вот это задний конец кольца. Вот это передний. А вот этот средний, один из главных сосудов. Как раз он обеспечит большую часть нашего мозга. А вот эти маленькие сосудики — это две задних связки, левая и правая. И когда ты молод и очень подвижен, они вообще ничего не делают. Но при несчастном случае или еще каких-то изменениях, они раскрываются и переносят довольно много крови. А вот это... А вот это вот. Модель компьютера, которую мы на самом деле используем в своих анализах. Мы анализируем 108 сосудов, начиная с части какой-то другой части этой системы, потому что я верю, что сердечно-сосудистая система — это именно система, в которой каждая часть зависит от другой. А в этой области дуга аорты разворачивается и опускается вниз. Здесь мы видим разветвление мозговых сосудов. Все они как раз в этой области. Вот в этом месте кровь чувствует сопротивление, поэтому избирает другой, более свободный путь, избегая некоторые из этих частей. А в кольце Уиллиса может это исправить. Как раз он и завершает снабжение мозга. Я проанализировал эту простую систему при двух закупорках средней сонной артерии. В этом голубом сосуде они обе с той же стороны. Но это приводит к очень критическому положению. Снижается поток как в передней, так и в средней части мозга. И примерно это снижает поток на 12%. А если эти закупорки с обратной стороны, их эффект едва ощутим. Как раз в этом и сила кольца распределения.
0: Как показали ваши опыты, это почти не отразилось на общем распределении крови в мозге.
1: Например, проводились операции, избавляющие от аневризма. Но нужно же перекрыть вот этот сосуд. Чтобы продемонстрировать, как это действительно происходит на пациенте, используем вот этот шар, перекрыв его вот здесь. Мы также всегда пытаемся заранее проанализировать подобную ситуацию и у себя на компьютере. Ведь от этого никто не умирает, чего нельзя сказать о настоящих операциях. А при мозговой циркуляции, которую очень легко подвергнуть риску, иногда оперирующим нейрохирургам просто необходимо обойти эту закупорку в мозге. И мы очень часто слышим о сердечных коллатеральных путях. Но и нейрохирургам приходится иногда прямо выдалбивать дыру в скальпе, чтобы найти и изолировать эту скальповую артерию. Затем под микроскопом они подводят ее к вот этому сосуду. Это также одна из артерий мозга. Тогда снабжение в мозг будет попадать из лицевого скальпа. Для множества людей это очень важная операция. Но это еще не все. Этот нейрохирург нашел разветвляющуюся скальповую артерию. Конечно же, он ее обошел. Таким образом, можно немного больше обеспечить мозг кровью. Но это не очень хороший выбор.
0: Но ничто не сравнится с изначальным дизайном. Профессор Кларк, как вы думаете, подобная система могла бы развиться сама по себе эволюционным путем? Другими словами, просто случайно появиться без божественного дизайна, без участия Творца?
1: Мне очень трудно представить, что что-либо подобное могло бы произойти случайно. Это прекрасный пример жидкостной механики. Я действительно считаю его удивительным. Очень многие мои коллеги, с которыми я работал в этой области, также с этим согласны.
0: Итак, вы нам говорите, что Божественный Творец сотворил все это. А какому Творцу вы лично поклоняетесь? В кого верите?
1: Я поклоняюсь Иисусу Христу. Он Творец. Как раз перед Ним в будущем и преклонится каждое колено. Я готов преклониться перед Ним прямо сейчас.
0: Здорово. Итак, сегодня ваша жизнь обогатилась информацией не просто великолепного исследователя, но и мастера искусства. И я знаю этого человека с 1982 года. Спектр его работы охватывает динамику жидкости во многих областях, в том числе включая всемирный потоп времен Ноя. Он лидирующий эксперт в вопросах механизма осадочных отложений. Исследуя ископаемые живых систем, он доказал, что они очень быстро превратились в окаменелости. К тому же он также исследовал сердечно-сосудистую систему, объясняя ее чудотворность как совершенное чудо, происходящее при рождении человека. Ведь при рождении, в тот момент, закрывается один клапан, и все это благодаря динамике жидкостей.
1: Это даже более этого. Закрытие артерии без выводного протока требует довольно большого увеличения запаса кислорода в крови. И все это для того, чтобы закрыть один маленький сосуд.
0: Как раз это и происходит в тот момент, когда нас, новорожденных, хлебком по заднему месту заставляют вдохнуть первый вдох и взять в себя кислород.

Хочу сказать пару слов по поводу объявлений, а вы пока откройте пособие на законе внешней направленности, мы перейдем к нему через полторы минуты. Из личного опыта я знаю, что объявления ужасные, куда ни поставь. Разве не так? Мы пробовали делать объявления до служения, и никто их не слышал, потому что все опаздывали. Пробовали делать их в середине служения, и они портили сам дух служения. Тогда мы поставили их в самый конец, и стало еще хуже. Бог совершил замечательные дела сегодня. Эмма будет раздавать детям лимонад в подсобке. В 6 часов будет встреча там-то. 8 там-то, если у вас красные туфли, идите в синюю комнату. Если у вас синие туфли, идите в красную комнату. И ваше замечательное служение сходит на нет, и всем запоминаются только последние минуты. И вот что я решил. Не нужно просто делать объявления, просто сваливать на людей информацию. У нас есть цель, есть видение. Так давайте проповедовать объявления. Это могут быть очень короткие проповеди на 3-4 минуты. Допустим, нам предстоит женская конференция, и мы хотим, чтобы женщины зарегистрировались на нее после служения. А кроме того, мы хотим, чтобы все записались в малые группы. И вот сейчас я сделаю об этом объявление. Вы готовы? Я очень рад, что вы сегодня пришли. Не правда ли, мы прекрасно провели время в поклонении? Хочу сказать пару слов женщинам. Не знаю, как вы себя чувствуете, но когда мы только начали ходить в эту церковь, моя жена чувствовала себя очень одиноко, ведь она никого здесь не знала. Мы, как церковь, стремимся взращивать людей духовно, чтобы они влияли на свое окружение и на окружающий мир. Но у всех у нас столько проблем и потребностей, что просто невозможно помочь каждому в рамках большой встречи, такой, как эта. Поэтому мы приготовили к

кое-что особенное для вас, женщины. В эти выходные у нас будет женская конференция. Всю информацию вы можете получить у столика в вестибюле. И еще хочу сообщить вам, что мы заботимся не только о женщинах. Я тоже после того, как пришел ко Христу, первый год или два являлся в церковь, сидел в зале и уходил, так ни с кем не познакомившись. А потом случайно кто-то пригласил меня на собрание малой группы. Я пришел, и там были настоящие люди. У меня в то время была одна большая проблема, и когда я рассказал о ней, эти люди помолились обо мне. На следующей неделе я снова пришел, и они продолжали обо мне молиться. В результате я очень с ними подружился, и эта группа изменила мою жизнь. И теперь я не могу об этом молчать. Мы верим, что жизнь людей меняется именно в малых группах, и приглашаем вас присоединиться к одной из них. После служения подойдите к такому-то столику, и там вы сможете записаться в группу, которая собирается недалеко от вашего дома. Понимаете, о чем я говорю? Как вы думаете, это было поинтереснее, чем такое объявление женщины? Конференция стоит $19.50, начинается в пятницу вечером. Мы организуем доставку автобусом от станции метро. Пока регистрация идет не очень, но нам нужно, чтобы вы поехали. Так что запишитесь, пожалуйста, в пятницу, обещает дождь. Поэтому не забудьте зонтик. Думаю, мы замечательно проведем время. Кстати, там будет выступать Глэдис, жена двоюродного брата Боба и так далее. Превращайте объявление в мини-проповеди. Если вы меня внимательно слушали, скажите, какие аспекты нашего видения я подчеркнул? Что наша цель здесь прославить Бога, что мы хотим ответить на ваши нужды, что жизнь людей меняется в малых группах. Да, вам нужно сделать шаг, но мы со своей стороны сделали все необходимое, чтобы церковь отвечала на ваши нужды, помогала вам расти и становиться такими, какими Бог хочет вас видеть. При этом объявления заняли времени, как обычно. Кстати, вы заметили, что вначале я поблагодарил людей и сказал, как хорошо вместе поклоняться Богу? То есть я связал свои слова с песней, которая была перед этим, а потом мы возвращаемся к прославлению, или я говорю какую-нибудь фразу, которая связывает мои слова с темой проповеди. То есть объявление нельзя рассматривать как отступление от хода событий. Это возможность еще раз подчеркнуть видение и ценности церкви. Ведь все, что мы делаем ради достижения Божьих целей для нашей церкви. Поэтому мы никогда не утомляем людей сухими объявлениями. Это понятно? Хорошо. Тогда перейдем к закону внешней направленности. Это будет короткое занятие. Дело в том, что этот закон очень прост для понимания. Поскольку все мы здесь пасторы и лидеры, мы не будем подробно изучать соответствующий отрывок из Библии. Вы, я уверен, можете пересказать его наизусть. Этот закон легко понять, но сложно исполнить. Но вы пасторы и лидеры, и обязаны этому научиться. Есть такая рыба лосось. Знаете? Я видел ее на картинке. У этих рыб имеется интересная привычка. Они плавают в море, но когда приходит время откладывать икру, они уплывают из моря вверх по реке, против течения. Они могут даже перепрыгивать через камни на своем пути, забираются подальше от океана и откладывают икру. В контексте этого закона пасторы и лидеры должны быть как лососи. Вы должны плыть против течения. Вся церковь, все руководство, все служения будут склоняться к тому, чтобы плыть вниз по реке и думать о наших людях, наших потребностях, нашей церкви. Но закон внешней направленности гласит, в растущих церквах понимают, что для выполнения Христовой заповеди необходимо с состраданием относиться к окружающему миру и нести ему благую весть. Среди членов церкви выявляют тех, кто обладает дарами благовестия или милости, и поощряют их служить обществу, как через организованное служение, так и на личностном уровне. Обычно в церкви действует закон гравитации. Давайте все сюда, нам, на наши нужды, на наше новое здание, на нашу новую молодежную программу, нашим детям, нашим домашним группам. Но вы, как пастор, независимо от того, есть у вас дар благовестия или нет, вы и ваша лидерская команда должны твердо сказать, «Церковь – это единственная организация,

Конфедерация на Земле, существующая ради тех, кто в нее еще не вошел. Всякая церковь, если предоставить ее самой себе, превратится в обычный клуб по интересам. Она замкнется на собственных нуждах. Мне очень нравится, как сказал об этом Билл Хайблс. Не думайте, что если у вас в церкви 10 служений, вы должны посвящать каждому из них по 10% усилий. Нет. Благовестие нужно 40%, чтобы вы постоянно помнили о вашей цели и стремились к ней. А теперь давайте уделим немного времени 15 главе Евангелия от Луки. Видите, только собираешься говорить о духовном сопротивлении, как оно тут же и начинается. Моя Библия сама спрыгнула с кафедры. Хорошо, читаю. Откройте 15 главу, я просто хочу кое-что вам показать. «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его». Кстати, это само по себе уже вызов. Как вы думаете, сильно ли мытари и грешников тянет в вашу церковь? Им бы понравилось общаться с вашими прихожанами? Заметьте, что эта проблема была актуальной и тогда. Фарисеи же и книжники... Кто такие фарисеи? Это была религиозная элита. Они хорошо знали Библию. Некоторые знали наизусть весь Ветхий Завет. У них были длинные одеяния, к которым были прикреплены библейские стихи. Они молились в людных местах. Одним словом, сливки общества, духовная элита, Божьи уста. И сейчас вас шокирую, тогдашний эквивалент пасторам. Не знаю, что вы об этом скажете, но моя жизнь радикально изменилась после того, как, читая Новый Завет, я стал видеть себя на месте фарисея, а не ученика Христа. Честно говоря, многие годы я отождествлял себя с одним из апостолов, таким как Иоанн или Павел или Петр или Иаков. Я так и видел себя в лодке с Иисусом. Но потом я вдруг подумал, а что, если я – это тот фарисей, с презрением глядящий на мытарей? Может, я такой же самоправедный? Может, я также говорю Богу, как ты можешь так относиться к людям, которые этого не заслуживают, не то что я? И Бог начал открывать мне глаза. Итак, фарисеи и книжники роптали, говоря, «Он принимает грешников и ест с ними». Но он сказал им следующую притчу. Интересно, что слово «притча» здесь в единственном числе. Можете даже его подчеркнуть. Не «притчи», а «притчу». О потерянной монете, пропавшем сыне. И что третье вылетело из головы? А, точно, о потерянной овце. Вы знаете, что там произошло. Во всех историях что-то потерялось, а потом нашлось. Что-то дорогое для этих людей. Овца для пастуха, монета для женщины, сын для отца. В каждом случае были поиски и расследования, были затрачены усилия, у людей было желание найти то, что они потеряли. А когда они это находили, это был настоящий праздник. Отец заколол ягненка и устроил вечеринку. Женщина тоже очень обрадовалась, вероятно, эта монета была частью ее приданого, она очень ею дорожила. Отец после стольких лет разлуки снова встретился с сыном. И что сказано дальше? «Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся». Ну, вы знаете. А кто рассказал эту историю? Очень авторитетное лицо, не правда ли? Никто иной, как Христос, за которым мы все хотим следовать. Это Он говорит о важности закона внешней направленности. К чему мы стремимся? Какова цель церкви? Взращивать учеников Христа, правильно. Усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Тогда давайте зададим себе вопрос, как наш учитель относится к заблудшим людям, так же, как и пастух к своим дорогим овцам, так же, как женщина, которая потеряла, а потом нашла драгоценную монету. И, наконец, верх сравнения. Бог чувствует себя так же, как чувствует отец, когда его сын возвращается домой. Если бы у нас было время, чтобы углубиться в эту историю, мы бы увидели, что она изобилует образами. В те дни среди пожилых людей было не принято бегать. Для этого нужно было приподнять полы одежды и выставить себя напоказ перед всем селом.
Но этот отец проявил смирение и инициативу. Именно такие

чувства Бог Отец питает к своим заблудшим детям. Мой друг сказал одну фразу, когда мы вместе с ним преподавали этот семинар в России, и когда он это сказал, мне хотелось сделать вид, что ко мне это не относится, но на самом деле это было как гром среди ясного неба. Он сказал: «Если ты думаешь, что в твоем сердце возрастает любовь к Богу, но в то же время в нем не возрастает любовь к заблудшим людям, значит, ты обманываешь себя». Может быть, вы думаете, что любите Бога все больше и больше, что приближаетесь к Нему, стремитесь Его узнавать и сообразовывать свою жизнь с Его волей. Если вы думаете, что ваше сердце расширяется для Бога, но оно не расширяется для окружающих, значит, вы заблуждаетесь. И я понял, что за всеми своими путешествиями, выступлениями, проповедями, лидерскими вопросами я уже много месяцев не приводил никого ко Христу. Я практически не общался с неверующими. И тогда я раскаялся, я сказал: «Господи, я точно не знаю, что мне делать, но я должен найти способы больше общаться с неверующими». Придут они ко Христу или нет, это уже твое дело. Мое дело – проявить к ним любовь и заботу. И потом я познакомился с одним индонезийцем, который работал в химчистке. Я выучил слово «тримакаси», это «спасибо» по-индонезийски, и понемногу я с ним подружился. А в кафе, где я часто пью кофе, начал общаться с парнем с Ямайки. Раньше я туда заходил, брал свой кофе и убегал. Я ведь занятой человек, мне нужно изучать Библию, я люблю Бога, и у меня масса важных дел. Мне нужно подготовить видеоролик, чтобы верующие могли получить еще больше информации. Но тут до меня дошло, а ведь Христос умер из-за этого ямайца, из-за этого индонезийца. Еще люди в моей местности очень любят теннис. Все просто с ума сходят по теннису. Теннис, теннис. Что ж, я не очень хороший теннисист, так что я решил, что тренировки мне не помешают. Я просто беру ракетку, наблюдаю за игрой, а потом напрашиваюсь: «Можно мне с вами поиграть?» И так я одновременно играю в теннис и знакомлюсь с неверующими. Кстати, люди чувствуют себя особенно хорошо, когда разбивают меня на голову, и это открывает двери для благовестия. Итак, скажите, насколько велико ваше сердце? Еще мне всегда помогает, когда я посещаю конференции в церкви Willow Creek. Наша стратегия кое в чем отличается от их стратегии, хотя я их очень уважаю. Некоторые вещи мы делаем иначе, поскольку у нас разные истоки, но именно у них я научился принципам внешней направленности и подотчетности. Сколько я не посещаю эту церковь, каждый раз я проникаюсь любовью к заблудшим людям. Просто невозможно вращаться рядом с Биллом Хайблсом и его людьми и не проникаться этим. Согласно закону внешней направленности, мы, пасторы, должны всячески подчеркивать, что заблудшие люди дороги Богу. Есть одна простая фраза, которую я впервые услышал в церкви Willow Creek: «Неверующие люди важны для Бога, а следовательно, важны для нас». Всего 2 недели назад моя дочь со своим парнем ходили на семинар, который проводился в местной церкви. Тема семинара – реальность существования рая и ада. После этого Эми сказала мне: «Знаешь, папа, мы не очень часто говорим о рае, а об аде вообще очень редко». Но молодежный пастор, который проводил этот семинар, просто открыл Библию и прочел из Евангелий все, что Иисус говорил об аде и рае. Он не пытался нас запугать. Но, папа, если это действительно так, то мне нужно полностью переоценить свою жизнь. Мне нужно совсем по-другому относиться к тем людям, мимо которых я прохожу каждый день. И я подумал: «Боже, спасибо, что ты проговорил ко мне через мою дочку. Что если предположить, что ад действительно существует? Что если есть место, куда люди попадают из-за того, что отталкивают Бога, отвергают Его благодать, не реагируют на Его призывы, заглушают голос Духа Святого? Что если Клайв Льюис сказал правду, существует лишь 2 типа людей: те, которые говорят Богу: «Да будет воля Твоя», и те, кому Бог, в конце концов, отвечает: «Да будет Твоя воля»?
Справедливый и сострадательный Бог настолько уважает выбор людей и их стремление обойтись без Него, что дает им на целую вечность то, что они выбрали на земле. Боже, я не желаю иметь с тобой ничего общего. И поскольку Он уважает их выбор, Он отвечает им: «В таком случае я не буду заставлять тебя общаться со мной. Я дам тебе то, чего ты хотел. Ты будешь отделен от меня на всю вечность». Что, если так и есть? Я говорю, что если, так как не думаю, что мы в это по-настоящему верим, хотя все мы учили богословие и, конечно, ответили бы «да, да, этому учит Библия». Думаю, нам всем полезно иногда подумать о реальности ада. Думаю, нам также полезно иногда проповедовать на тему ада и рая. Далее. Исследования выявили вернейший признак церквей, где все усилия направлены на благовестие и где постоянно идет приток новых людей. Вот этот признак: в церкви выявляют тех, кто обладает даром благовестия и поощряет их служить обществу. Таких людей в церкви, как правило, около 10%. Их сердца резонируют с Божьей любовью к заблудшим людям. Наша задача – выявить таких людей, кто они, а потом я, как пастор, должен тесно с ними общаться. Например, у нашего лидера прославления был ярко выраженный дар благовестия. Когда мы с ним обедали или пили кофе, я видел, что он постоянно делится своей верой с каждым официантом. И знаете, как это повлияло на меня? Я тоже стал больше делиться своей верой. Таких людей нужно обязательно задействовать. Вы видите, как перекликаются разные законы. В каждой церкви есть люди от всего сердца, желающие благовествовать. Сначала нужно их найти, а потом разработать конкретный план, чтобы они, а за ними и все остальные люди, могли раскрыть свои дары. Все растущие церкви так делают. Теперь давайте обсудим практические вопросы. Как именно выявить людей с даром благовестия? Во-первых, это люди, у которых загораются глаза, когда вы говорите о неверующих. После проповеди по 15 главе Евангелия от Луки, походите по залу и понаблюдайте. Те, кто живо отреагировал на эту проповедь, наверняка обладают даром благовестия. Во-вторых, это люди, которые постоянно приводят в церковь гостей, и в моей церкви, и в вашей есть люди, которые каждое воскресенье говорят: «Пастор, познакомьтесь, это Борис, это Мария, это Иван». Почему они приводят гостей? Потому что они переживают за неверующих. В-третьих, это люди, которые предлагают свою помощь в евангелизационных проектах. Например, вы объявляете: «Мы хотим послужить бедным и заодно поделиться Евангелием», или «Мы хотим рассказать подросткам о преимуществах воздержания». Хотите присоединиться к нашей команде? Ведь там будет шанс поделиться Евангелием. Итак, в первую очередь нужно выявить таких людей. Во-вторых, нужно придумать, каким образом остальные люди с самыми разнообразными дарами смогут участвовать в благовестии. Если дар благовестия присутствует только у 10%, то как задействовать остальных? Здесь нам нужно понять, что у каждого свой стиль. В начале своего служения я пытался сделать из всех евангелистов, но это не срабатывало. Потом я понял, что у некоторых есть дар служения, у других дар администрирования, у третьих дар лидерства. И, наконец, до меня дошло, что этих людей не нужно стыдить, а нужно найти способ, чтобы и они участвовали в общем деле благовестия. Так вы говорите, у вас дар служения? Да. Вы автомеханик? Да, я работаю на станции техобслуживания с еще 5 механиками. Тогда можно вас кое о чем попросить? Да. Если мы пригласим всех матерей-одиночек в радиусе 3 километра от церкви, вы сможете бесплатно поменять им масло в машинах? Церковь оплатит стоимость масла? Конечно. И вот на станции уже выстраивается очередь из матерей-одиночек, и механики меняют масло в их машинах. Таким образом, они обеспечивают платформу для благовестия, а тем временем с женщинами можно поговорить или подарить им христианские диски. Или, предположим, у вас в церкви есть скромная женщина, которая говорит вам: «Я хочу делиться верой, я чувствую себя виноватой, что этого не делаю, но я не знаю как, зато я хорошо пеку пироги». Вот что сделаем мы. Через компанию, поставляющую электроэнергию, мы узнали, кто недавно переехал в наш район, поскольку им всем нужно было переоформить счета за электричество. Мы попросили женщин испечь пироги, а потом кто-то из церкви объехал все дома новоселов и ненавязчиво побеседовал с ними. «Добро пожаловать в наш район». «Спасибо. Мы из местной церкви, мы любим Бога и хотим пожелать, чтобы вам здесь хорошо жилось. Вот вам от нас пирожок».
Еще у нас было много музыкально одаренных людей. Они не могли читать лекции по апологетике, но мы специально создавали музыкальные программы. У нас были мюзиклы для детей и для подростков. Иногда на эти мюзиклы собиралось до нескольких тысяч зрителей, а участвовали в них по 80-100 музыкантов. Были также люди, которые молились, хоть и не могли выступать со сцены. Были служители, была административная команда, была техническая команда. Зачем столько людей? Затем, что мы хотели привлечь побольше новых людей и поделиться с ними Евангелием. А для этого мы мобилизовали всю церковь, все дары. Видите, не обязательно иметь дар благовестия, чтобы участвовать в благовестии. Еще один совет. Используйте возможности, которые предоставляют нам праздники или другие особые случаи. Очень часто в такие дни люди более открыты к вести о Христе. Привлеките на помощь искусство, музыку, не знаю как, в других странах, а в Америке на Рождество заходит речь о Христе. И даже в магазинах вы можете услышать рождественские песни. Вести ангельской внемли, царь родился всей земли. Я поверить не мог, что услышу это в обычном универмаге. Так почему бы вам не предложить администрации универмага, чтобы там спел ваш хор? В такие дни вы как никогда можете говорить о Христе. Может быть, вам стоит провести служение в сочельник? Во многих церквах есть такая традиция, хотя у нас это получилось случайно. Многие люди бывали в церкви, и хотя они не знают Бога лично, у них есть приятные детские воспоминания о свечках, сочельнике, и мы решили на этом сыграть. Мы не стали готовить служение для себя. Мы организовали на сочельник небольшой концерт со свечами и праздничной музыкой. Пусть он длится не больше часа. Пригласите людей на концерт, а потом устройте для них небольшой обед, а на пути поставьте столик с разной информацией, и так вы сможете установить контакты с сотнями людей, которые не ходят в церковь, вернее, ходят только на Рождество или на Пасху. Что им нужно показать? Не стоит бить их Библией по голове. Дайте им то, что они хотят: свечи, традиционные приятные ощущения. Но в какой-то момент сместите акцент с религии на личные отношения с Богом. Пусть кто-то расскажет свидетельство о том, как он всю свою жизнь ходил в церковь по праздникам, но в один момент Бог чудесным образом изменил его жизнь, и он оставил наркотики или помирился с женой. И не нужно говорить: «Так, а теперь все, кто уже 20 лет не был в церкви, быстро выйдите вперед молиться молитвой покаяния». Нет, скажите так: на следующей неделе у нас начинается цикл из 5 проповедей о том, как улучшить отношения в семье. Что, серьезно? Да. Или как воспитывать детей, или как побороть депрессию. Выберите любую тему, которая мгновенно вызывает интерес, и начните этот цикл сразу после Рождества. И знаете, что произойдет? Люди толпой повалят к вам в церковь, потому что им это нужно, и потому что им понравилось у вас на Рождество. А вы таким образом мобилизуете церковь и используете свой шанс. Тоже относится и к Пасхе, и к другим праздникам, принятым в разных странах, но часто мы слепо следуем каким-то привычкам. На Пасху мы всегда делаем то-то, в Страстную Пятницу то-то, в Сочельник то-то, и таким образом мы упускаем стратегические возможности для благовестия. И, наконец, в наши дни лучшей платформой для благовестия является благотворительность. Мы живем в такое время, когда христианам не доверяют, потому что их слова слишком часто расходятся с делами. Многие говорят: «Я уже 100 раз слышал о вас и о вашем Иисусе, и я в эти сказки не верю». Вы говорите, что Христос – это единственный путь, а почему же тогда у вас 50% разводов? На днях я ехал за машиной с рыбкой на бампере, и этот водитель был редкостным грубияном. А еще я когда-то вел бизнес с одним из этих ваших возрожденных верующих. В жизни не повторю подобной ошибки. Так как же воскресить доверие? Кормите бедных. Сражайтесь с самыми насущными проблемами вашего общества. Помогайте сиротам, бездомным, бедным. Проявляйте сострадание. Мобилизуйте ваших людей на практическое служение. Например, у нас были проекты, когда люди из разных церквей вместе служили ВИЧ-инфицированным, или когда молодежные команды помогали подросткам, сбежавшим из дому. Вместо того, чтобы говорить о Божьей любви, сделайте что-то, что наглядно ее продемонстрирует. Нужно помогать делами. Если вы призываете женщин не делать аборт, то будьте добры, поучаствуйте в их жизни, когда у них родятся дети. Благотворительность – лучшая платформа для благовестия. Роль пастора в этом такая.
Во-первых, покажи

приведите пример. Вы можете говорить об этом без конца, и, возможно, у вас, как и у меня, нет дара благовестия, но просто начните делиться своей верой. Просто идите к людям и делайте это. Во-вторых, об этом нужно проповедовать. Проведите цикл проповедей о благовестии, постоянно напоминайте, что это одна из основных ценностей вашей церкви, и потом, если вы прочитали цикл проповедей, то в течение всего года рассказывайте о том, как люди из вашей церкви приводят кого-то ко Христу, приглашайте новых людей на сцену, если они уже достаточно утверждены в вере, или приглашайте тех, кто их привел, дайте им время рассказать о себе, сделайте из них героев, чтобы все остальные думали: «О, я тоже так хочу». Ведь многие просто об этом не задумываются. А тут они слышат такую историю: «Знаете, у нас с женой нет дара благовестия, но после цикла проповедей по 15 главе Евангелия от Луки мы почувствовали обличение и поняли, что нужно что-то делать. Моя жена хорошо готовит, а я очень занятой человек. Так что мы решили, что просто пригласим соседей на ужин. Мы пригласили 5, пришло 3. Мы просто пообщались и угостили их ужином. Через месяц мы снова их пригласили, и я коротко поделился своим свидетельством. На 3-й раз моя жена рассказала о тяжелом разводе, через который она прошла, и о насилии, которое она пережила в детстве, и как Бог исцелил ее душу. За 4-м ужином нас спросили: «А в какую церковь вы ходите? Где мы можем больше узнать о вашем Спасителе, который так изменил вашу жизнь?» Так что я просто хотел вам сказать, что если вы любите готовить и принимать гостей, то Бог может и это использовать. Понимаете? Ваша задача – говорить о важности благовестия и постоянно приводить примеры, чтобы круглый год в вашей церкви звучала идея: «Неверующие люди важны для Бога». И ваши прихожане будут это видеть. Почему? Потому что неверующие важны для нашего пастора, потому что пастор об этом проповедует, потому что он постоянно приводит примеры, как можно благовествовать, и восхищается теми, кто это делает. И, наконец, потому что те, кто вчера еще был неверующим, принимают крещение в нашей церкви и делятся своим свидетельством. В этом суть закона внешней направленности в благовестии и сострадании. Господи, спасибо Тебе, пожалуйста, дай нам любовь к заблудшим людям. Во имя Иисуса. Аминь.

Меня зовут Майкл Коч. Я писатель и ведущий проекта «Изучение Библии». Все началось в воскресной школе, где учился мой сын. Я составил цикл уроков, помогающих понять Библию. Учение стало распространяться и понравилось взрослым. Это побудило меня написать 8 книг, которые доступны на Amazon. Сегодня я учу на радио и телевидении на разных континентах. Оставайтесь с нами, и я поделюсь с вами ключевыми событиями Библии. Изучение Библии. Здравствуйте! Добро пожаловать на изучение Библии. Это еженедельная программа, в которой мы изучаем самые важные события Библии. Мы продолжаем изучать Новый Завет. Это Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. Эти книги уникальны тем, что они описывают 33 года жизни Иисуса на земле. Напомню, что Ветхий Завет — это события, которые происходили до того, как Иисус родился в Вифлееме. А все написанное после — это уже после того, как Иисус воскрес и вознесся на небеса. Иисус много учил. Он учил о себе, о Боге Отце, о Боге Святом Духе, о небесах, об аде, об ангелах, о бесах. Он также много говорил о том, как нам следует жить и что делать здесь, на земле. А теперь продолжим рассматривать учение и слова Иисуса, записанные в Библии. Когда грешный человек раскаивается и примиряется с Богом, то небеса радуются. Иисус рассказал такую историю. У одного человека было 100 овец, и одна из них потерялась. Разве он не оставит 99 на пастбище и не пойдет искать пропавшую, пока не найдет ее? А когда найдет, то возьмет ее себе на плечи и радостно возвратится в свой дом. Придя домой, он созовет друзей или соседей и скажет: «Порадуйтесь со мной, потому что я нашел

нашел мою потерянную овцу. Говорю вам, на небе будет больше радости об одном раскаявшемся грешнике, чем о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Луки 15, 4 по 7 стих. Все, кто следует за Иисусом, будут с Ним на небесах. Иисус сказал, «Пусть не тревожится сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обители много, и если бы это было не так, то разве сказал бы вам, «Я иду приготовить вам место». И когда я пойду и приготовлю вам место, то вернусь и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь этот знаете». Иоанна 14, с 1 по 4 стих. Иисус сказал апостолам, что их, а также и других его последователей ждет награда. Однажды апостол Петр спросил Иисуса, «Вот мы все оставили и пошли за тобой. Что мы получим за это?» Иисус ответил, «Поверьте мне, в новой жизни, когда воссядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, и вы, последовавшие за мной, тоже сядете на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, это включает и нас, кто оставил дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или детей, или земли, ради имени Моего получит во 100 крат больше и наследует жизнь вечную». Здесь говорится и о земле, и о небесах. Матфея 19, 27 по 29 стих. «Бог Отец спасет каждого, кто любит Его и кто любит Его Сына». Иисус сказал народу, «Я есть хлеб жизни. Тот, кто приходит ко Мне, не останется голодным, и тот, кто верит в Меня, не будет испытывать жажды. Но, как Я уже говорил вам, вы видели Меня и все равно не верите. Все, кого посылает ко Мне Отец, непременно придут ко Мне, и никого из приходящих ко Мне Я не отвергну. Ведь Я сошел с неба не для того, чтобы по Своей воле поступать, но чтобы исполнить волю пославшего Меня Отца. А воля пославшего Меня Отца заключается в том, чтобы Я не потерял никого из тех, кого Он Мне дал, но чтобы в последний день Я воскресил их. Воля Моего Отца заключается в том, чтобы всякий, кто видит Сына и верит в Него, обрел жизнь вечную. И Я воскрешу его в последний день». Иоанна 6, 35 по 40 стих. Иисус показывает нам, какие у Него отношения с Отцом. Он говорит, «Говорю вам истину, Сын ничего не может делать Сам от Себя, если не увидит, что и Отец это делает. Что делает Отец, то делает и Сын. Отец любит Сына и показывает Ему все, что делает Сам, и покажет Ему более великие дела, такие, что вы удивитесь. И как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Отец и не осудит никого, но весь суд Он доверил Сыну, чтобы все чтили Сына, как чтут Отца. Тот, кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Говорю вам истину. Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и ему не придется приходить на суд. Он уже перешел из смерти в жизнь. Говорю вам истину, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат голос Сына Божия и, услышав, оживут. Потому что как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. Он дал ему власть судить, потому что он Сын Человеческий. Не удивляйтесь этому, поскольку наступает время, когда мертвые услышат голос Сына Божия и выйдут, творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло, чтобы получить осуждение. Иоанна с 19 по 29 стих. Иисус сказал, «Я в Отце, и Отец во Мне». Это Иоанна 10, 38. Иисус и Бог Отец одно. Иисус сказал апостолам, «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы действительно знали Меня, то знали бы и Отца Моего. Да и сейчас вы уже знаете Его и видели Его». Апостол Филипп сказал ему, «Господи, покажи нам Отца, и этого нам будет достаточно». Иисус ответил, «Столько времени я был с вами, и ты все еще не знаешь Меня, Филипп. Кто видел Меня, тот видел Отца. Как же ты можешь говорить, покажи нам Отца, или не веришь, что Я в Отце, и Отец во Мне? Слова, которые я вам говорю, не от себя говорю. Это Отец, пребывающий во Мне, совершает свою работу».

«Верьте мне, когда я говорю, что я в Отце, и Отец во мне». Или «верьте хотя бы по моим делам». «Говорю вам истину, верующие в меня, дела, которые творю я, и Он сотворит. И Он сможет сделать еще больше, потому что я возвращаюсь к Отцу. И тогда я сделаю все, о чем бы вы ни попросили во имя Мое, чтобы Отец был прославлен через Сына. Чего не попросите во имя Мое, я то сделаю». Иоанна 14, 6 по 14 стих. Иисус сказал, «Говорю вам истину, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Ваши отцы ели манну в пустыне и все же умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что тот, кто ест его, не умрет. Я хлеб живой, сошедший с небес. Тот, кто ест хлеб, этот будет жить вечно. Этот хлеб — тело мое, которое я отдаю ради жизни мира». Иоанна 6, 47 по 51 стих. Иисус сказал, «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек». Иоанна 11, стихи 25 и 26. Иисус утверждает, что Он пришел от Бога. «Вы Меня знаете, и знаете, откуда Я, и Я пришел не Сам от Себя, но истинен пославший Меня, которого вы не знаете. Я знаю Его, потому что Я от Него, и это Он послал Меня». Иоанна 7, 28 и 29. Иисус был послан Богом Отцом, чтобы спасти погибающих в своих грехах людей. Иисус сказал, «Вы отсюда, с земли, а Я пришел свыше. Вы принадлежите этому миру, а Я не от этого мира. Потому Я и сказал вам, что вы умрете в ваших грехах. Если вы не поверите, что Я тот, за кого Себя выдаю, то вы действительно умрете в грехах своих. Много чего могу сказать о вас и много в чем обвинить, но лишь только то говорю миру, что услышал от пославшего Меня, а Он верен и истинен». Когда вознесете Сына Человеческого, тогда и узнаете, что Я тот, за кого Себя выдаю, и что Сам по Себе ничего не делаю, а говорю только то, чему научил Меня Отец, пославший Меня, всегда со Мною. Отец не оставил Меня одного, и Я всегда делаю то, что Ему угодно. Иоанна 8, 23 по 30 стих. Иисус — истинная виноградная лоза, а мы — Его ветви. Иисус сказал, «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую ветвь у Меня, не приносящую плода, Он срезает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы еще больше принесла плода. Вы уже очищены через Слово, которое Я проповедовал вам. Прибудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода, потому что без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками. Как возлюбил Меня Отец, так и Я возлюбил вас. Прибудьте в любви Моей. Если будете исполнять Мои заповеди, то будете жить в любви Моей, как и Я послушен заповедям Отца Моего и живу в Его любви. Пусть Моя радость в вас пребывает, и пусть ваша радость будет совершенной. Иоанна 15, 1 по 11 стих. Иисус рассказал о Своей смерти. Он сказал, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Говорю вам истину, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то так и останется одно, а если умрет, то принесет больше урожай. Тот, кому всего дороже его жизнь, тот ее потеряет, а кто жизнью своей в этом мире не дорожит, тот для вечной жизни ее сохранит. Кто Мне служит, тот пусть следует за Мной, и где Я, там будет и слуга Мой. И тот, кто Мне служит, того почтит Мой Отец». Иоанна 12, 23 по 26 стих. Иисус сказал народу, что Он скоро умрет, и Его смерть будет победой над дьяволом. «Душа Моя взволнована. Что Я могу сказать? Не просить же, «Отче, избавь меня от этого часа». Но ведь для этого часа Я и пришел. Прошу одного, Отец, прославь имя Твое». И с неба раздался голос, «Прославил и еще прославлю». Народ, слышавший это, говорил, «Это гром», но некоторые утверждали, что это ангел говорил с ним. Иисус на это сказал, «Не для Меня был этот голос, но для вас. Теперь же настало время суда над этим миром, и князь этого мира, дьявол, будет изгнан вон».
И когда я буду вознесен от земли, всех привлеку к себе». Иоанна 12, 27 по 32 стих. Иисус сказал апостолам, что Он возвращается к Отцу, а к ним придет Святой Дух. «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, о чем Я говорил вам. Мир и покой оставлю вам, мир Мой даю вам, не так, как мир дает, Я даю вам. Пусть ничто не тревожит ваше сердце, не бойтесь. Вы же слышали, как Я говорил вам, Я ухожу, но опять вернусь к вам. Если бы вы действительно любили Меня, то радовались бы тому, что Я иду к Отцу, потому что Отец Мой больше Меня. И вот говорю вам обо всем заранее, чтобы, когда это произойдет, вы поняли, что Я говорил истину. Недолго осталось Мне говорить с вами, так как князь этого мира, то есть дьявол, уже приближается, но у него нет власти надо Мной. Мир должен узнать, что Я люблю Отца и делаю именно то, что Отец Мне поручил». Иоанна 14, 25 по 31 стих. Иисус сказал апостолам, «Я вас предупреждаю заранее, чтобы, когда это время наступит, вы вспомнили Мои слова. Я возвращаюсь к Тому, кто послал Меня. Вижу, что, услышав такие слова, вы опечалились. Но говорю вам, лучше для вас, чтобы Я пошел, потому что если Я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю Его к вам. Когда Он придет, то обличит мир в Его неправильном суждении о грехе, о праведности и о суде. О грехе, потому что они не верят в Меня, о праведности, потому что Я ухожу к Моему Отцу, и вы Меня уже не увидите. О суде, потому что князь этого мира, дьявол, осужден. Многое хотелось бы вам еще сказать, но сейчас вы еще не сможете все понять. Вот когда Дух истины придет, то Он поведет вас к полноте истины. Он будет говорить не от Себя, но будет передавать то, что Сам услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что откроет вам то, что получит от Меня. Все, что имеет Отец, принадлежит Мне. Поэтому Я и говорю, что Дух Святой от Моего возьмет и возвестит вам». Иоанна 16, 4 по 15 стих. Иисус победил мир. Если мы любим Его Сына, то и Отец любит нас. Иисус сказал, «Я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу об Отце. Когда придет тот день, вы сами будете просить во имя Мое, и Мне не нужно будет просить Отца о вас, потому что Отец любит вас. И это потому, что вы полюбили Меня и поверили в то, что Я пришел от Бога. Я пришел в этот мир от Отца, и сейчас покидаю этот мир и возвращаюсь к Отцу. Говорю вам это для того, чтобы вы нашли мир для себя во Мне. Здесь, на земле, вы встретите скорбь, невзгоды и трудности, но будьте мужественны. Я победил этот мир». Иоанна 16, 25 по 33 стих. А сейчас я прочту последнюю молитву Иисуса к Отцу перед распятием. Иисус молится, говоря, «Отче, если возможно, доминует Меня чаша сия. Впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет». Это последние слова Его молитвы прямо перед тем, как Его схватили. Иисус принял эту мучительную смерть только ради того, чтобы искупить нас от рабства греха. Благодаря этому мы можем примириться с Богом и стать частью Его семьи. И впоследствии мы сможем жить вечно с Ним на небесах. Но это будет только в том случае, если мы обратимся к Богу и раскаемся. Итак, Иисус сказал Отцу, «Отче, настало время, прославь Сына Твоего, чтобы Сын мог прославить Тебя. Ты дал Ему власть над всякой плотью, чтобы Он мог дать вечную жизнь всем тем, кого Ты дал Ему. И эта вечная жизнь включает в себя познание Тебя, единственного и истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершив дело, которое Ты поручил Мне. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого, той славой, которую Я имел у Тебя до начала существования мира. Я открыл имя
имя Твое тем, кого Ты взял из мира и дал мне. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они соблюдали Слово Твое. Теперь они поняли, что все, что Ты дал мне, от Тебя исходит, и слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и действительно поняли, что я от Тебя пришел, и поверили, что Ты послал.

послал меня. Я молюсь о них. Не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они принадлежат тебе. Все, что я имею, твое, и все, что твое, мое. В них я был прославлен.

Предал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Я молю не о том, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы Ты сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиной Твоей, Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я посылаю их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиной». Он молился за своих последователей, и теперь он начинает молиться о будущих верующих, то есть о нас. Прямо перед распятием Иисус молился перед Господом о том, чтобы мы последовали за Ним. Иисус продолжает, «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их». Это каждый верующий в Иисуса. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они, да будут в нас едино, чтобы мир поверил, чтобы Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они, да будут в нас едино. И пусть познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня». «Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что Ты возлюбил Меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а Я познал Тебя, и они познали, что Ты послал Меня, и Я открыл им имя Твое и открою. Пусть любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них». Иоанна 17, с 1 по 26 стих. И следующее, что мы видим в Библии, после его обращения к Отцу Господу, сразу же после этой молитвы воины приходят в Гефсиманский сад и арестовывают Иисуса. Так Иисус пошел на распятие ради нашего спасения. Самый важный отрывок Библии. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не будет судим, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Суд же заключается в том, что в мир пришел свет, но люди больше полюбили тьму, чем свет, потому что дела их были злы. Каждый, кто делает зло, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обнаружились дела его. Но кто живет поистине, тот тянется к свету, и тогда становится явно, что дела в Боге соделаны. Иоанна 3, с 16 по 21 стих. Иисус рассказал о конце этого мира. «Когда же сидел он на горе Елеонской, то подошли к нему ученики и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и конца этого мира?» Иисус ответил, «Смотрите, чтобы никто не ввел вас в заблуждение, потому что многие придут под именем Моим и будут говорить, «Я Христос». В последние времена, как сказано в Библии, будет много тех, кто будет приходить и говорить, «Я Христос». Но есть только один Иисус, и Он придет особенным образом, и только за Ним следует идти». Сейчас мы узнаем, как же Он придет. «Многие придут под именем Моим и будут говорить, «Я Христос», и многих введут в заблуждение. Также услышите о войнах и нависших угрозах войны. Но не бойтесь, так и должно все происходить, но это еще не конец. Потом восстанет народ на народ и царство на царство, и будет голод, мор и землетрясения в разных местах. Все это как схватки перед родами». «Вас будут предавать, мучить и убивать, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И многие в то время потеряют веру, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, но претерпевший же до конца спасется. И проповедана будет эта благая весть Божьего Царства по всему миру во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Итак, когда увидите на святом месте мерзость запустения, о которой говорил пророк Даниил. Я объясню, что значит мерзость запустения на святом месте. В последние времена будет семилетний период, в который к власти придет Антихрист, и он будет править всем миром.
И в середине этого периода, через 3,5 года его правления, он войдет в только что построенный иудейский храм. Этого храма пока нет, но в какой-то момент в будущем он будет восстановлен в третий раз.

И Христ войдет в этот храм, и это будет показано по всему миру. Он сядет на престол и скажет, «Я не только правитель всего мира, но я Бог». И он скажет, что всем людям нужно принять знак на свой лоб или на свою руку. Это будет знак зверя. Без этого знака вы не сможете ни продавать, ни покупать, и тех, кто ослушается, могут предать смерти. Это и есть мерзость запустения. Нахождение Антихриста в храме Божьем, провозглашение себя Богом и требование поклонения, но он лжец и ставленник дьявола, ему поклоняться нельзя. Итак, когда увидите мерзость запустения на святом месте, о которой было сказано через пророка Даниила, то читающий эти слова пусть поймет. Надеюсь, я помог вам понять эти слова, вы можете прочитать об этом в книге Даниила. Тогда те, кто находится в Иудее, пусть бегут в горы. И кто в тот момент будет на крыше, пусть не спускается в дом за вещами, и кто будет на поле, пусть не возвращается за своей одеждой. Когда вы увидите, что в храм вошел Антихрист, утверждающий, что он Бог, тогда бегите в горы, потому что начинается мировой хаос, и будут преследования людей. Горе же беременным и кормящим грудью в те дни. Молитесь, чтобы ваше бегство не случилось зимой или в субботу, потому что таких бедствий, как в то время, не было от начала мира и никогда больше не будет. События, которые будут происходить в последние 3,5 года во время скорби, не сравнятся ни с чем и будут самыми тяжелыми годами за всю историю. И если бы те дни не были сокращены, то не уцелело бы ни одно живое существо, но ради избранных сократятся те дни. Тогда если кто скажет вам, «Вот здесь Христос» или «Там», не верьте, потому что восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Итак, если скажут вам, «Вот он в пустыне», не выходите. «Вот он в потаенных комнатах», не верьте. И вот как вы узнаете истинного Иисуса. Как молния, которая начинается с востока и видна, бывает, даже до запада, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Если молния сверкнет в восточной стороне неба, ее будет видно и на западной. Библия говорит, что когда Иисус вернется, Он придет на землю с небес так, что весь мир будет видеть, как Он сходит с небес на землю. И Он опустится на Елеонскую гору с такой силой, что вся гора расколется надвое, и одна половина отойдет к северу, а другая — к югу. Он пройдет по долине, возьмет за шиворот двух антихристов, зверя и лжепророка, и бросит их в ад. После этого он скажет, «Я правитель». Если кто-то говорит, что он Иисус, но не сойдет с небес так, что это не увидит сразу весь мир, то это не Иисус. Весь мир увидит, как Иисус сойдет с небес и опустится в Иерусалим. Это и есть истинный Иисус. «И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды упадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда все народы земли зарыдают в отчаянии. И затем они увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силой и славой великой. И пошлет ангелов своих с трубой громогласной, и соберут избранных его от четырех сторон света, от края небес и до края их». Матфея 24, с 3 по 31 стих. Никто не знает дня и часа, когда вернется Иисус. Апостолы спросили о знаках Его возвращения. Иисус вот что сказал им. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын. Даже я не знаю, — говорит Иисус, — точный час и день, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого, потому что, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Двое будут работать в поле, один будет взят, а другой оставлен. Две женщины будут молоть на одной мельнице, одна будет взята, а другая оставлена. Поэтому бодрствуйте, потому что не знаете, в какой день придет ваш Господь. Но если бы хозяин дома знал, в котором часу ночи придет вор, то бодрствовал бы и не позволил вору проникнуть в свой дом. И вы будьте готовы, потому что Сын Человеческий придет неожиданно. Матфея 24, с 36 по 44 стих. Этими словами мы заканчиваем тему учения Иисуса в Евангелиях. В следующий раз я буду учить о том, что Библия говорит о фарисеях, религиозных лидерах того времени. Почему они ненавидели Иисуса и какие слова Иисус

0: Иисуса их больше всего разозлили. И я назову причину, по которой фарисей Каяфа сказал, Иисуса нужно казнить. Да, Иисус пришел в этот мир, чтобы умереть за наши грехи, но кто-то должен был приговорить его к смерти. И вы узнаете, почему именно Каяфа взял на себя эту ответственность. Всего хорошего вам. До свидания.
1: Надеюсь, изучение Библии помогает вам понять Слово Божье. Если вы хотите связаться со мной и узнать обо мне больше, то есть два места, где вы можете меня найти. Первое — страница Майкл Коч в сети Facebook. Здесь я размещаю свои уроки. Второе место — мой сайт, адрес которого вы видите на экране. Я люблю вас, и Бог любит вас. Всегда следуйте за Иисусом. До встречи!

0: Ну уже, Мириам, поцелуй меня.
1: Ты прекратишь когда-нибудь? Отстань от меня.
0: Мириам!
1: Похоже, что у Лемеха сегодня отвратительное настроение. А ты как думала?
0: Пришло письмо из Капернаума от твоего брата.
1: От Ионы? 100 лет его не видела. Что он пишет?
0: Откуда я знаю? Симон книжник его получил. Тебе придется сходить к нему домой.
1: Даже не думай. На меня все будут пялиться в той части города.
0: С самого утра и пойдешь. Вдруг твой братец денежку прислал.
1: А тебе какая разница?
0: Ты мне должна.
1: Это ты мне должен жалование за месяц.
0: Я ничего не должен таким блудницам, как ты. А ты что уставилась?
1: У меня язык не поворачивается сказать, кто ты такой. Не отходи от меня.

0: Oh, may I...
1: Чем могу помочь?
2: Меня зовут Мариам. Мне сказали, что у вас есть письмо для меня от моего брата из Капернаума.
1: Я бы с радостью пригласил тебя зайти, но...
2: Не подобает грешнику входить в дом праведника.
1: Можешь обижаться, но я не собираюсь извиняться за то, что оберегаю свой дом от греха. Да, у меня действительно есть письмо для некой Мириам. Иона из Капернаума желает сообщить своей сестре Мириам в Иерусалиме, что... О, дорогая, что он при смерти. Еще говорится о том, что к тому времени, пока письмо дойдет, он уже, наверное, умрет. Женщина.
2: Он выслал деньги?
1: Нет, они от меня. Здесь 10 серебряников. Они будут твоими, если пообещаешь начать новую жизнь.
2: Благодарю вас.
1: Ради бога, иди же. Таким, как ты, здесь лучше не показываться. Уходи!

0: Jonah.
1: Jonah.
0: Jonah.
1: Jonah.
2: How is he?
1: Как он?
2: It's the end.
1: Боюсь, он умирает.
2: Jonah.
1: Jonah, послушай.
2: Listen to me. Jesus.
1: Иисус пришел в селение.
2: I'm going to take
1: you. Я отведу тебя к нему.
2: No.
1: Нет. Мне нельзя к Иисусу. Он вылечит тебя, если ты поверишь. Я видел, как он исцелял других. Не хочу, чтобы он меня видел. Я растратил свою жизнь на грехи. Я заслуживаю смерти. Он все еще жив. Давай, отнесем его к Иисусу. Но он умрет, как только мы его приподнимем.

0: Ты его видишь?
1: Нет, но я слышу его голос.
0: Дай мне посмотреть. Простите, пожалуйста, извините. Мы несем тяжело больного. Ему нужно увидеть Иисуса. Все хотят увидеть Иисуса. Ждите своей очереди.

Не уподобляйтесь тем, кто внешне кажется праведным и чистым, но изнутри переполнен грехом и нечестивостью. Простите меня, Иисус, но у меня нет выбора. Опасные люди. Твоя вера прекрасна. Нет. Успокойся. Я прощаю грехи твои. Это уже богохульство. Никто, кроме Господа, не может простить грехи. Почему мои слова так удивили тебя? Что для меня сложнее сказать? Прощаются твои грехи или сказать: «Встань, возьми свое ложе и иди». Но я... Сложнее всего исцелить. Правильно. Теперь, чтобы ты знал, я имею власть на земле прощать грехи. Встань, возьми свое ложе и иди.

0: Он исцелен.
1: Смотрите, он встает. Чудо! Я прощен. Это для меня ценнее жизни.

0: Джона!
1: Иона!
0: Самуил!
1: Самуил!
0: Thank you.
1: Спасибо тебе! Спасибо вам! Я ваш должник навеки! Ты куда собрался? В Иерусалим! Я должен найти свою сестру Мириам! Она должна узнать о деяниях Иисуса! Бог, помощь, Иона! Это, наверное, Иисус и толпа его последователей. Они движутся в нашу сторону. Скажи, Матфей, что может быть прекраснее денег? В смысле, только полюбуйся, мы столько заработали. В смысле, украли. Да ладно, не будь ханжой. Что изменилось от того, что мы собрали немного денег и в свой карман? Все сборщики так делают, и ты так поступал, пока не превратился в святошу. Так неправильно. Нечестно. Если тебя они так донимают, займись другой работой.

Точно. Меньше их, больше нас. Матфей, следуй за мной. Oh.

0: Ты не поверишь. Мне никогда еще так не везло. И Симон просто так тебе их отдал? Я пообещала начать новую жизнь. И я начну ее, Тамара. Как? Мой шанс навсегда покинуть это место. А как быть с Лемехом? Он тебя просто так не отпустит. А он и не узнает, пока сам не увидит. Я наняла человека, который мне покажет путь к городку далеко-далеко отсюда. 10 серебряников. Их как раз будет достаточно. Но, Мариам, Тамара, я так больше не могу жить. Меня раздирают стыд и чувство вины. Смерть Ионы заставила меня по-иному взглянуть на свою собственную жизнь. Я не хочу умереть блудницей. Я знаю, не будет мне прощения за грехи мои. Но, по крайней мере, можно хотя бы попытаться что-то изменить. Можно и мне с тобой? О, Тамара! Собери свои вещи и приходи сюда ночью.
1: Послушайте меня, наконец. Мы знаем. Ты нам уже 100 раз говорил, что Иисус особенный, что мы должны Его услышать. Он вечером будет в моем доме. Как ваш друг, прошу вас, придите ко мне сегодня. Я устрою грандиозный пир. Хорошо, мы придем. Что я тебе говорил? Иисус хоть и кажется святым, но не брезгует трапезничать в доме сборщика налогов. Как он только может. Это вас удивляет? Говорю же вам, близится время, когда умершие встанут из могил. Эй, вы! Как же так, что учитель ваш ест вместе с грешниками и мытарями? Он ведь такой святой у вас! Поднимись, пожалуйста, и спроси его сам. Не ходи туда. Он умеет читать твои мысли. Он очень умный. Я его не боюсь. Ты задал очень важный вопрос. И я жду на него ответа. Доктор не посещает дома тех, кто здоров. Он ходит по домам больных. Ну и что это значит? Я пришел, чтобы помочь грешникам покаяться. Но я не смогу делать так, если буду ходить только к праведным. Говорил тебе. Послушайте, было у одной женщины 10 серебряников. Однажды она заметила пропажу одного.

Однако затем нашла его, позвала всех своих друзей и соседей и устроила большой праздник. Бывает радость и у ангелов Господних, когда хотя бы один грешник покается.

0: Ты уверена, что проводник не подведет? Не подведет. Он не получит деньги, пока не объявится. Я не вижу его. Ты видишь? Давай уходить, пока Лемех нас не хватился.
1: Минутку. Половину сейчас, половину по приезду. А остальные мне. Приятно было иметь с тобой дело.
0: Я хотела начать все сначала.
1: Какая же ты дура! Ты действительно думаешь, что сможешь бросить все?
0: Не слушай его. Мы сами доберемся.
1: Желаю найти идиота, который даст блудницам нормальную работу. Об этом не подумали, да? А ей что будете? А спать где?
0: Пойдем, Марьям.
1: Иди, иди, если думаешь, что справишься. Правильно. Без меня ты никто. Попались. Когда Матфей рассказывал нам о тебе, я не верил. И даже сейчас все кажется таким... Ты говоришь, учитель, что даже мы, сборщики налогов, дороги Господу? Как такое может быть? Жил-был пастух, у которого было 100 овец. Однажды он заметил, что одной не хватает. Так он оставил 99, чтобы найти одну.

Я безнадежен. Я не увижу больше света, только темноту. Далеко от стада отбился этот агнец. Укажет ли пастух его путь ко мне? Даже если тучи мрачные небо застилают, заслоняя дорогу, даже когда ветер заглушает стоны страждущих, все же верой и любовью ведомый, я не успокоюсь, пока не найду утомленную, разбитую, одинокую и заблудшую. Радость переполняет ангелов небесных. Заблудшая овечка найдена. Теперь его любовь достигнет всех страждущих. Она не иссякнет, пока все потерянные не найдутся. Сколько я могу отворачиваться от него, от которого отбился? Слышит ли он меня, слышит ли мои мольбы? Но все же в глубине души теплится вера, надежда для меня. Держись! И вдруг из тумана и дождя я слышу тихий зов. Тот, кто отбился от 99. Теперь семья наша в сборе. Теперь здесь ангелы радуются. Потерянная овечка найдена. Потерянная овечка найдена. Теперь его любовь достигнет всех страждущих. Она не иссякнет, пока не найдутся все потерянные.

0: А когда овечка была найдена, он созвал своих друзей и воскликнул: «Возрадуйтесь со мной, ибо нашел я потерянную овцу». Говорю же вам, на небесах больше радости от одного покаявшегося грешника, нежели от 99 праведников. Я ухожу, Мириам. Я возвращаюсь в Капернаум.
1: Извини, что все получилось не так, как ты хотел.
0: Все еще впереди.
1: Иона, пожалуйста.
0: Если ты придешь к Иисусу, я уверен, Он поможет тебе, как помог мне.
1: Иона, никто мне не поможет.
0: Попробуй.
1: Я уже пробовала. 100 раз уже пыталась. Я не вырвусь отсюда никогда. Я этого не заслуживаю. Ступай, Иона. Ты не сможешь мне помочь. Иди.
0: Друзья мои, что вас привело в Иерусалим?
2: Рэбе
0: Иисус. Я слышал, он вернулся. Это правда, что о нем говорят? Что его следует опасаться? Я даже не знаю, что сказать о нем. Мы пришли за твоим советом. Он говорит, что имеет власть прощать грехи? Похоже на богохульство, я знаю, но есть также и положительные вещи, если говорить о нем. Мне трудно судить его, ведь я даже не видел его ни разу. Не пригласить ли вам его на ужин ко мне сегодня вечером?

0: Не могу больше. Не хочу больше так жить. Господи, если ты меня слышишь, позволь мне умереть.
1: Правду говорят о нем. Один вид его вызывает восхищение.

0: How? Как?
1: I...
0: Я...
1: I
0: Я знаю тебя. Тебе нельзя сюда входить.
2: Иисус!
3: Are you...
2: Ты...
3: Jesus.
2: Иисус! Иисус!

0: Если он такой святой, как о нем говорят, то он должен знать, что эта женщина грешница, ее следует осудить.
1: Симон, я расскажу тебе кое-что. У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50.
0: Продолжай.

0: Но так как они не имели чем заплатить, он простил их обоих. Скажи же, который из должников более возлюбит его?
1: Думаю, тот, которому больше простил.
0: Правильно. Видишь эту женщину? Когда я вошел в твой дом, ты мне не дал воды ноги обмыть, а она слезами облила мои ноги и волосами своими отерла. Ты не встретил меня с целованием, а она не перестает целовать мои ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие.
2: Спасибо тебе, Иисус.
0: Твоя вера спасла тебя. Иди с миром.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на первую сессию серии «Девушки с мечами». Она называется «Вы мишень». Уэндел Филлипс сказал, «Христианство — это битва, а не мечта». Возможно, некоторые из вас скажут, «Минутку, я понятия не имела, что подписалась участвовать в битве. Я думала, что просто иду в рай». Осознаете вы это или нет, но вы часть грандиозной битвы. Вам необходима эта осведомленность, чтобы вы могли делать правильный выбор. Бог не хочет, чтобы его дочери были неподготовленными и неосведомленными. А сейчас я расскажу вам историю, которая введет вас в курс того, что здесь происходит. История эта совершенно случайная и, вполне возможно, имеет нехристианское происхождение и содержание. Но оставайтесь со мной. В свой 50-й день рождения я летела из Англии. Должна вам честно сказать, это был самый длинный день из всех. Я вылетела из Хитроу в 6 утра, прилетела в Чикаго, позвонила своему мужу и сказала, «Дорогой, я люблю тебя, но если ты устроишь мне празднование дня рождения, хотя это и юбилейная дата, я с тобой разведусь. Все, чего я хочу, это приехать домой, почистить зубы и лечь спать». Он сказал, «Милая, хорошо, я все понял. Я так устала. Думаю, мне понадобилось 2 дня, чтобы понять, кто я и где я». И вот в один из вечеров, помню, мы были дома вдвоем. Я и мой младший сын Арден. Вы не понимаете, почему это было для меня так радостно, но мой младший сын Арден, тот самый, который приходил ко мне каждое утро, взбирался ко мне на колени, гладил руками мое лицо и говорил «Время для утренней любви». Он в детстве спал в моей кровати, в то время как другие мальчики в своих комнатах. Он просыпался и говорил «Все в порядке? Я тебя не толкну?» Он был таким любящим. Он постоянно просил меня выйти за него замуж. Все это происходило до тех пор, пока 3 старших брата не пристыдили его за такие поступки. Они сказали ему, «Не обнимай маму во время фильмов. Не проси ее выйти за тебя замуж. Она уже замужем за папой». Но в этот раз старших братьев дома не было. Арден сидел на диване один и смотрел фильм. Он посмотрел на меня. Я посмотрела на него. Он похлопал по дивану, приглашая сесть рядом. Я плюхнулась на диван, обняла его и спросила, «Арден, что мы смотрим?» Он сказал, «Мы смотрим «Терминатор». Я вам хочу что-то сказать до того, как вас охватит паника. Это была отредактированная телевизионная версия, и все же это не христианский фильм. Я не рекомендую вам смотреть его, но прямо сейчас хочу рассказать об уроке, который можно извлечь из этого фильма. В общем, это история о Саре Коннор. Она официантка, которая ездит на мопеде. Каждый день на работе она подает кофе и пирог, и каждый вечер, приходя домой, надеется, что одно из свиданий вслепую сработает. И так она ждет этого днем и ждет вечером. Так продолжается до тех пор, пока Арнольд Шварценеггер, бывший губернатор Калифорнии и бывший муж Марии Шривер, не прибывает из будущего. У него одна цель – убить Сару Коннор. Похоже, что его не остановить, потому что в его руках вершина информационных технологий 80-х. Бумажка, вырванная из желтых страниц. Он систематически выискивает женщин по имени Сара и убивает их. Сара узнает об этом во время перекура на работе, и вот какова ее реакция. «Думаю, я просто сегодня вечером пойду в бар». В 80-х таким образом реагировали примерно на все. Она собирается скрыться в толпе. Она идет в бар, но что происходит? О, появляется Арнольд и стреляет в людей. Они кричат, повсюду хаос. Но в то же самое время, когда появляется ее потенциальный убийца из будущего появляется и ее защитник. Он хватает Сару за руку и говорит, «Если хочешь жить, пошли со мной». Она, «Думаю, я хочу жить».

Видя тела убитых, она говорит: «Да, я иду с тобой». Она уходит с совершенно незнакомым человеком. Они садятся в машину, пули свистят, погоня. Арнольд врезается в них. И посреди всего этого хаоса ее защитник из будущего пытается рассказать ей, кто она. Он говорит Саре: «В будущем ты героиня. В будущем ты составила стратегии, которые научили нас, как бороться с врагом. В будущем твой сын ведет нашу армию». Она говорит: «Послушай, на этом мы остановимся. Я официантка в Мэри Календерс, и у меня даже нет бойфренда». Он показывает ее фотографию. Они ходят туда и сюда, и, наконец, у Сары начинается нервный срыв. Если вы видели ее волосы, то вам понятно, почему у нее начался нервный срыв. 80-е были неудобны для всех. Она кричит: «Я в жизни ничего не делала». А ее защитник из будущего говорит: «Нет, но сделаешь». Услышав это, я подумала: «Ну и дела». Враг знает, кто мы, задолго до того, как мы пробуждаемся и осознаем это. Вам необходимо понимать, что атаки на вашу жизнь до сего времени больше связаны с тем, кем вы можете стать в будущем, чем с тем, кем вы были в прошлом. Мне необходимо, чтобы вы услышали меня и поняли две вещи, которые Сара усвоила во время погони на высокой скорости. Номер один. Вы мишень. Вы скажете: «Каким это образом я стала мишенью?» Когда вы стали христианкой, вы стали мишенью. Номер два. Вы можете стать героиней. Я говорю «можете», потому что выбор за вами. Вы можете и не стать героиней. Вы можете стать жертвой. Можете стать военнопленной. Вы можете попытаться уклониться от сражения. Но я думаю, что самое лучшее — выбрать быть героиней. Я действительно считаю, что вам надо глубоко вдохнуть и понять, что враг не атакует тех, кто не представляет для него угрозы. Итак, вы смотрите на свое прошлое и говорите: «Оно было довольно трудным». Что ж, расправьте плечи, и пусть у вас будет такое отношение. Значит, есть во мне такое, чего враг ужасается и что проявится в будущем. Понимаете, он не помешал вам родиться. Но вот что враг попытается сделать. Не дать родиться тому, что в вас. Дару Божьему, который есть в вас, который Бог доверил вам. Дару веры, этому таланту, этому семени, этой надежде. Враг хочет остановить это. Он не хочет, чтобы этот дар проявился, а потому обрушивает на вас атаки. Вот об этом я и поговорю с вами, потому что есть три способа, которыми враг ополчается против нас, для того, чтобы то, что в нас, не проявилось. Первое. Враг использует подавление. Второе — отвлечение. И третье, если первые два не работают — разрушение. Я хочу прочесть цитату из Скотта Пека. Он сказал: «Весь ход человеческой истории может зависеть от изменения в сердце одного и даже скромного человека». Потому что в разуме и душе отдельного человека происходит битва между добром и злом, и там она выигрывается или проигрывается. Мы делаем выбор в том, за что мы будем стоять, за что будем бороться и кем мы будем. Мы делаем этот выбор индивидуально. Но эта битва намного больше по масштабу, чем наша личная. Понимаете, на самом деле это не наша битва. Это битва Господа. Но Ему надо, чтобы вы сделали этот индивидуальный выбор. Вместе с другими узнали, кто вы есть, и внесли вклад в великое общее дело. Итак, я сказала, что если вы христианка, вы под прицелом. Вы скажете: «Да это просто религиозное умозаключение». На самом деле нет. Слово «христианин» значит «помазанный».
Так что в вас есть что-то особенное. Осознаете вы это или нет, но вы были отмечены Духом Божьим. Господь вложил в вас свой дух. Он дал вам свое помазание. Когда враг смотрит на вас в духовной сфере, он видит на вас отметку Господа. После вашего рождения свыше никто не видит разницу, но враг видит, потому что теперь на вас помазание. Иисус есть Христос, и это не его фамилия. Иисус есть Христос, он помазанный. Вы христианка, вы во Христе, вы помазанная. На вашей жизни помазание, а это значит, что оно всегда на ней. Используете вы его или нет, осознаете или нет. Но на вас есть помазание от святого, и вы отмечены. Враг видит это помазание. Так что я хочу, чтобы вы поняли. Христианка — это не обозначение принадлежности к какому-то клубу. Это помазание на вашей жизни. Но я хочу прибавить к этому еще один аспект. Христианин автоматически значит мишень. Христианка означает специфическую мишень, и вот об этом я хочу с вами поговорить. В книге Бытие 3.14 говорится об этом. В самом начале, когда Бог начал устанавливать порядок, Он сказал, «Вот что будет происходить с тобой, змей. Вот что будет происходить с тобой, Ева». И вот Бог вводит термин «вражда». Он говорит, «И вражду положу между тобою, змеем, и между женою, и между семенем твоим, змея, и между семенем ее, женщины». Бытие 3.15. Как видите, у врага есть потомки, и они есть у Бога. И в этом вся суть. До спасения мы были чадами гнева. Мы были падшими. Мы не были приятными людьми. Мы были чадами гнева. А потом, родившись свыше, мы стали детьми Всевышнего Бога. Вражда — это ненависть, укорененная так глубоко, что чем дольше она существует, тем сильнее становится. Пример этого. В книге «Бытие» мы видим одну женщину и одного змея. В книге «Откровения» в 12 главе мы видим потомков одной женщины, женщин и мужчин, которые сражаются с драконом. Вот такой произошел рост. Я хочу привести только один пример, который очень ярко характеризует вражду между змеем и женщиной. Сейчас на Земле существует явление под названием гендерцид. Многие спросят, гендерцид — это еще что? Слово состоит из гендер и цид. Такое явление появилось на Земле не впервые, но впервые оно направлено против женщин. Это значит, что вам позволяют умереть, или вас убивают именно потому, что вы женщина. Такое явление широко распространено в Китае, где 45 миллионам мужчин просто не на ком жениться. Почему? Потому что люди хотели иметь только сыновей. То есть девочек абортировали, а сыновей сохраняли. В Индии не хватает 50 миллионов женщин. А это значит, что они никогда. Это не значит, что они где-то прячутся. Это значит, что они не сделали ни единого вдоха. Они были или убиты в чреве, убиты после рождения, или их просто оставили умирать, но они больше уже не ходят по этой земле. В среднем говорят о 50 миллионах. Но более точные цифры — не хватает 163 миллионов женщин. Для чего я это говорю? Чтобы напугать вас? Нет, чтобы придать вам сил. Потому что поскольку мы с вами дышим, поскольку мы с вами живы, значит, нам необходимо иметь понимание о важности наших жизней, о важности наших личных выборов и наших индивидуальных молитв. Нам необходимо почтить тех, кто не имеет голоса. Нам необходимо почтить тех, у кого никогда не было голоса. И нам необходимо дать им свой голос и свою силу. В странах, таких как Китай, Индия, Пакистан, люди наблюдают за тем, что мы, женщины Запада, сделаем со своей свободой. Нам надо знать, что угнетатели имеют пару общих свойств. Они очень хитрые. Они всегда постараются, чтобы вы думали, что это ваша вина. Но угнетатели всегда боятся. Они боятся того, кем вы можете стать. Послушайте местописание из первой главы книги «Исход». Фараон говорит со своими советниками. «Перехитрим же его», речь идет о сынах Израилевых, «чтобы он не размножался». Подавление всегда направлено против размножения. Иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями,
и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей. И он построил фараону Пифом и Раамсес, города для запасов. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался, и тем более возрастал, так что опасались сынов Израилевых.

хочет сделать через наши жизни. Когда подавление не смогло снизить число народа Божьего, но привело к его умножению, фараон сделал выбор принять более решительные меры. Он решил прибегнуть к гендерциду или инфантациду. Библия говорит, что нет ничего нового под солнцем. Злодейства происходили веками. Они трагичны, они ужасны. Но понимаете, нет ничего нового под солнцем. В те времена мишенью были мальчики. Сегодня мишень — девочки. В 16 стихе 1 главы фараон говорит повивальным бабкам следующее. «И сказал, когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет». Фараон приказал умертвить целое поколение израильских мужчин. Зачем он это сделал? Мужчины могли составить армию. Он попытался уничтожить эту армию, но не смог этого сделать. И знаете, как египтяне убивали мальчиков? Топили их в реке Нил. И удивительно то, что в будущем именно под водой Бог похоронил египетскую армию. Следующий гендерцид мы видим непосредственно перед рождением Иисуса. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Когда я читаю «ибо их нет», я вспоминаю о тех 50-163 миллионах, которых больше нет. Поскольку это была региональная атака, нам ясно, Ирод понимал, что Мессия придет из того региона. Сатана понимает, что Евангелие распространилось по всей земле, и что по всей земле дочери поднимаются в силе, поэтому он предпринимает систематические атаки против дочерей. И мы не можем просто стоять в стороне и говорить: «Да, не повезло вам». У кого из вас есть дети младше 2 лет? Вы можете себе представить, что кто-то приходит и отнимает у вас ребенка? Как бы ужасно это ни было, но трагизм ситуации в том, что в Индии и в других странах матери сами отнимают жизнь у своих собственных детей. Вот насколько далеко мы зашли. Их больше нет. Но мы сейчас есть. Опять-таки, сатана в сильном страхе. И если мы верим, что живем в последние времена, он вне себя. Он в ярости. Он атакует изо всех сил в то время, как люди из церкви влюбились в Твиттер и Фейсбук и озабочены тем, что о них говорят другие люди. А в это время Бог спрашивает нас: «Понимаешь ли ты, что происходит во времена, в которые ты живешь?» В Откровении 12:7 говорится, здесь речь о времени, когда сатана понимает, что время его коротко, и сходит на землю. Тут сказано: «И рассвирепел дракон». Он рассвирепел, он в ярости. «И пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Я говорила с раввином и спросила: «Это уже произошло? Речь идет о Марии?» Он сказал: «Нет, это происходит сейчас». Так что, как я понимаю, это несложно. Жар, холод, сила, слабость, жизнь, смерть, пленник или герой.
А сейчас я хочу обратить ваше внимание, когда я готовилась к этому посланию, знаете, кажется, произошло резкое усиление стараний по преуменьшению ценности женщин. Я прочла одну из книг Клайва Стэнли.

Эйблза Льюиса «Письма Баламута». Если не читали, прочтите ее. Это замечательное описание того, как враг искажает и извращает истину. Но вот цитата. Там описывается диалог двух бесов, младшего беса и его наставника. Они радуются тому, какую замечательную они провели работу по искажению образа женщин. Вот что они сказали. Все это суммируется в молитве, которую недавно произнесла одна молодая девушка. Она сказала: «О Боже, сделай меня нормальной девушкой 20 века». И он сказал: «Благодаря нашим трудам это означает вот что. Сделай меня распутницей, дебилкой и паразиткой». Я хочу поговорить с вами об этих терминах. Некоторые из них звучат довольно жестоко, но мы не понимаем значений терминов, которые существовали тогда, когда он писал книгу. Прежде всего, нормальный. Извините, вы оставили нормальность позади, в день, когда родились свыше. Бог убрал вашу нормальность не для того, чтобы вы стали ненормальной или странной. Он сделал вас царственной. Он забрал у вас всю нормальность и облёк вас в своего сына. Он облёк вас в сверхъестественную силу вечности. Нормальность нам не подходит. Распутница. Это слово больше уже не используется. От него отказались. Но давайте я приведу вам несколько синонимов, чтобы вы поняли. Секс-бомба. Соблазнительница, проститутка, паразитка. Вот что интересно. Раньше это были неприличные слова, но теперь люди вовсю их используют. Они в песнях рэперов. Люди танцуют под музыку с такими словами. И не только юноши, но и девушки. Они танцуют, вживаются в этот образ, думают, что этот образ соблазнительницы даст им силу. Следующее слово — дебилка. «Дебил» — этот термин начал использоваться с начала 20 века для обозначения взрослых, остановившихся в развитии, с интеллектом 8-12-летних. «Дебил» — это человек, который в своем мышлении не может перейти от детства к взрослости. Мы не хотим быть дочерями, которые отказываются расти. Мы женщины, которые будут возрастать от мудрости к мудрости, из славы в славу, от силы к силе. Последнее. Паразитка. Это слово описывает человека, который использует другого, живет за его счет, не давая взамен ничего, кроме лести. Паразитки льстят. И вот у нас целое поколение женщин, единственный вклад которых такой. «Ты хорошо смотришься рядом со мной. Давай, папочка, позаботься обо мне». Я такая молодая, поэтому рядом со мной ты чувствуешь себя таким зрелым. И это для того, чтобы я манипулировала тобой. Разве такой образ Бог приготовил своим дочерям? Читая Слово Божье, я вижу там нечто совершенно другое. Но глядя на обложки журналов, можно подумать, что старение — это болезнь. Везде превозносится молодость. Глупости и скандалы. Такие последние новости интересуют людей. Никто не хочет читать о людях, у которых до конца жизни был прекрасный брак. Люди хотят такого. «О, слушай, после того, как он умер, оказалось, что у него было 3 любовницы. Ты слышала, что у него было 3 любовницы? Почему все так изменилось? Нам необходимо принять решение о том, что надо изменить». Я также заметила, что сексуальная распущенность, а не интимность, считается доблестью. Нам необходимо быть женщинами, которые будут серьезны в своем выборе, что купить, что сказать, как жить. И вот таким образом и начинается сражение. Несмотря на весь этот моральный упадок, на все это умоление женщин, вы не должны позволить, чтобы ваши молитвы формировались реакцией на окружающее. Наши молитвы формируются не тем, что мы видим, и даже не тем, что мы переживаем. Наши молитвы формируются Словом Божьим. Бог знал, что такие времена настанут, и Он говорит: «Послушай, я уже все предусмотрел для тебя. Я уже создал на небесах молитвы, которые придут и принесут тебе силу и жизнь. Они будут производить изменения, пока ты ходишь по земле». Мы должны быть женщинами, которые понимают, что хотя Иисус сказал: «Я не хочу, чтобы вы уповали на насилие меча», сейчас время жить Его силой. Бог дал нам меч. Когда мы говорим Его Слово, это меч Духа. Нам был дарован небесный язык.
Нам незачем разбираться в его грамматике, пунктуации или в чем-то еще. Бог даровал нам все, и у нас есть возможность молиться сильными молитвами. Больше мы не можем позволять, чтобы наше общество формировало наши слова. Мы не можем позволять ему умалять наш язык. Нам необходимо усваивать Слово Божье. Я верю в то, что в вас есть жажда большего. Возможно, у вас так. Я молюсь в школе перед экзаменами. Я молюсь перед тем, как лечь спать. Я молюсь с пастором в церкви. Иногда читаю Библию. Знаете что? Этого недостаточно. Вам необходим меч в руке. Так что я верю, что через это учение Бог откроет вам Писание по-новому. Места Писания оживут в вашей жизни, вы будете проживать их, вы будете их говорить, и вы будете дарить их другим. Я верю, что вы дочь, которая готова к тому, чтобы в ее руки вложили меч. Во имя Иисуса.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

0: Нет.
1: Да, мам, скажи, что Меган засмотрелась на того симпатичного
0: Успокойтесь.
1: Официанта.
0: Успокойтесь. Никакой он не симпатичный. Может, объявите перемирие хотя бы на время полета.
2: Самолет в порядке. Ну что, готовы лететь? Завтра уже в школу. Давайте все сумки в самолет.
0: Кажется, дети готовы лететь домой.
2: Я тоже. Надеюсь отдохнуть на работе. Отпуск меня вымотал.
3: Boulder Tower, я 5619 Янки, прошу взлет на полосе 24. Повторяю, 24, ко взлету готов, прием. Вас понял, 5619 Янки, разрешаю взлет на полосе 24. Повторяю, разрешаю взлет на полосе 24, прием.
4: В Библии в послании к Ефесянам сказано, как безмерно величие могущества Его в нас, верующих. Но многие христиане не принимают и не применяют эту силу. Они пытаются выработать в себе веру своими силами. Обычно это приводит лишь к разочарованию и убеждению в том, что Бог не приведет нас к успеху. Я читал, что ежегодно в Америке публикуется 2000 книг о том, как можно помочь себе. Нам кажется, что мы можем помочь сами себе. Но рано или поздно вы понимаете, что от себя ждать помощи нечего. Вы сами себя подводите, разочаровываете и обманываете. Но Бог знает, с какими нам приходится сталкиваться трудностями и проблемами. Поэтому, чтобы нам помочь, Он хочет буквально поселиться в нас в виде Духа Святого. Я не могу подробно объяснить, как это происходит. Однако, я испытал эту божественную силу на себе. Я знаю, что если вы тоже примете эту силу, ваша жизнь изменится раз и навсегда.
5: После того, как Иисус умер на кресте и на третий день воскрес, Он еще несколько дней встречался со Своими учениками на земле, пока, наконец, не оставил ее и не вернулся на небо. В Евангелии от Иоанна, 14 глава, стихи 16-18, записано то, что Иисус сказал ученикам перед Своим вознесением. «Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами». Уходя, Иисус не оставлял Своих учеников одних. К христианам должен был прийти Дух Святой, чтобы быть с ними вечно. Мы не сможем быть полноценными учениками Иисуса, если не примем силу Духа Святого. Пребывание Духа Святого в верующем настолько таинственное и сверхъестественное явление, что часто говорят, это нужно прочувствовать. Частично я с этим согласен. Жизнь с Духом Святым словами не объяснить. Ее нужно испытать на себе. Однако в Библии подробно описывается роль Духа Святого в жизни верующего. Он ведет и направляет нас. Он укрепляет, ободряет и обличает нас, наделяя нас сверхъестественной силой, чтобы мы жили как угодно Богу. Теперь я хочу задать два важных вопроса. Первый. Какова роль Духа Святого в моей жизни? И второй. Как принять и применять Его силу?
0: Поедешь, если мы быстро закупим все, что нужно для школы. Но ведь можно купить все сразу в торговом центре. Никакого торгового центра. Я не отдам за джинсы $90. Дэн? Дэн, что с тобой? Очнись! Что с папой? Разбуди его!
6: Почему папа упал? Мы разобьемся!
0: Меган, папа! Дэн, помогите поднять его со штурвала! Быстро! Быстро помогите же! Ну, тяните! Тяните его назад! Сильнее! Мэйдэй! Мэйдэй! Мэйдэй! Я 5619 Янки! Кто-нибудь помогите! Мой муж пилот! Он вел самолет и потерял сознание. Он дышит. Кажется, да. Проверь пульс, как вас учили в школе. Я Бет Янг. Меня слышно? Я не умею управлять самолетом. Не знаю. Пульс 120 еле прощупывается. Это ненормально. Бен, держи его голову. Мама, ему нужно привести в себя. Ты же не можешь управлять самолетом. Мэйдэй, я 5619 Янки. У нас беда. Меня слышно?
2: Вас слышно, Бет. Прием.
0: Ой, спасибо, спасибо. Мой муж вел самолет и потерял сознание.
5: Дух Святой утешает нас в трудные времена. Иисус называл его утешителем. Конечно, мы находим утешение в том, что всегда можем обратиться к Священному Писанию. И сам Бог Отец все контролирует, когда мы в отчаянном положении. Но, наверное, больше всего нас, христиан, утешает тот мир, что исходит от Духа Святого. Мир, который, согласно Библии, превыше всякого ума. Этот мир невозможно описать. Он сверхъестественный, и он приходит к нам в нужную минуту. Иногда, наблюдая за тем, как верующие преодолевают трудности, которые мне кажутся невыносимыми, я думаю, а если бы я потерял работу? А если бы моя жена заболела? А если бы мой ребенок погиб? А если бы у меня нашли рак? Кажется, я бы полностью отчаялся. Но я вижу, как христиане преодолевают все это. И не с мучениями, а с миром в душе, уверенностью и даже радостью. Согласно Библии, Дух Святой всегда сопровождает нас. Он всегда с нами. Он сопровождает отца, который идет рядом с гробом своей дочери. Он сопровождает супругов, которые боятся остаться бездетными. Он сопровождает женщину, мать троих детей, от которой ушел муж. Мы не одиноки. Сам Бог в лице Духа Святого всегда сопровождает нас. Перед Вознесением Иисус сказал своим ученикам в 14 главе Евангелия от Иоанна. Он сказал им, «Не оставлю вас сиротами. Мир мой даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается».
2: Бет, вас поняли. Все будет в порядке.
0: Спасибо. Мой муж потерял сознание. Не знаю, что с ним. Со мной двое детей. Я не умею водить самолет. У мужа слабый пульс. Не знаю, что делать, если он не очнется.
2: Спокойно, Бет, спокойно. Все будет хорошо. Слушайте меня внимательно. И я скажу вам, что делать. Согласны?
0: Да, да. Да.
2: Вот и хорошо. Теперь глубоко вдохните и медленно выдохните. Так-то лучше. Думаю, сейчас вы изо всех сил сжимаете штурвал. Отпустите его одной рукой и разомните пальцы. Вы играете в гольф?
0: Да, что?
2: Держите штурвал как клюшку. Крепко, но не сжимая. Получается, Бет?
0: Да, хорошо.
2: Хорошо. Если не ошибаюсь, вы в самолете King Air 2, верно?
0: Да, да.
2: Он ваш?
0: Нет, мужа. Он занимается чартерными рейсами. Мы возвращаемся из отпуска.
2: То есть вы знакомы с самолетом?
0: Немного.
2: Это хорошо. Бет, слушайте меня очень внимательно. Я знаю, что вам страшно, но не волнуйтесь. Я ваш новый лучший друг. Я все время буду с вами. У нас все получится, Бет. Поверьте, у нас все получится.

0: Кроме того, Дух Святой учит нас подчиняться воле Божьей. Перед Вознесением Иисус сказал Своим ученикам: «Дух Святой научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Он это делает, помогая нам понимать и применять в жизни то, что мы читаем в Библии. Он напоминает нам Божьи истины в нужное время. Он учит нас и напоминает нам о воле Божьей, а затем еще дает нам силы ее исполнять.
1: А теперь, Бет, поговорим об основах пилотажа.
2: Но я никакой не пилот.
1: Для непилота вы очень хорошо ведете самолет. Просто слушайте меня. В этом нет ничего сложного. Я лишь по ходу дела буду больше рассказывать вам о самолете. Согласны?
2: Ну ладно.
1: Итак, посмотрите на приборную панель. Слева от вас находится указатель скорости. Видите?
2: Вижу.
1: Он показывает, как быстро вы летите.
2: 120 узлов.
1: Правильно. Если вы потянете штурвал к себе, то нос самолета поднимется и скорость уменьшится. Если же от себя, то нос опустится и скорость увеличится. Справа от указателя расположен искусственный горизонт, то есть показывает, поднимаетесь ли вы или опускаетесь. Давайте попробуем. Слегка утопите штурвал и посмотрите, что будет с указателем скорости и искусственным горизонтом.
2: Воздушная скорость увеличивается, и я опускаюсь ниже горизонта.
1: Правильно. Теперь медленно выравниваем. Отлично. Теперь взгляните направо от искусственного горизонта. Это высотомер. Он показывает, насколько вы поднялись или опустились. Чуть ниже находится указатель вертикальной скорости. Он показывает, как быстро вы опускаетесь или поднимаетесь. Рядом с ним компас. Видите, Бет?
2: Да, вижу.
1: Отлично. Теперь обсудим, как мы будем идти на посадку.
2: Нет, послушайте. Я не смогу посадить самолет. Пилот мой муж. А я вместо него, пока он не очнется. Это он должен посадить самолет.
1: Бет, ваш муж может очнуться в любую минуту. А может и нет. Я хочу, чтобы вы знали, как сохранить жизнь своей семье.
2: О, Боже, я этого не вынесу.
1: Вынесите. Все будет хорошо. Я вас не брошу. Я все время буду с вами. Хорошо?
2: Ладно. Я готова.
0: Еще Святой Дух действует как наш нравственный компас. В прошлом, до появления современных навигационных приборов, на кораблях, пересекающих океаны, было по два компаса. Один находился на палубе, где его всегда видел штурман, а второй был на верхушке мачты. Часто на эту мачту взбирался матрос, чтобы проверить по компасу правильность курса. По словам одного капитана, это было необходимо потому, что компас на палубе был подвержен постороннему влиянию. Его показания могли быть неверными из-за металлических деталей корабля, а компас на верхушке мачты не был подвержен постороннему влиянию, поэтому по нему часто сверяли правильность курса. Мы, как христиане, стараемся

0: стараемся почитать Бога и не грешить. Однако на наш компас часто влияют обстоятельства. Окружающий мир может убедить нас в том, что хорошо, а что нет. Мы можем принять то, что в обществе считается нормальным. А может быть, на ваш нравственный компас влияют ваши чувства, и вы решаете, что хорошо, а что плохо под их диктатом. Но полагаться на чувства — очень ненадежное дело. Поэтому Дух Святой выступает в роли нравственного компаса. Он обличает нас в грехе и указывает правильное направление, не давая нам сбиться с курса.
1: Смотри, молния. Она нас не ударит?
2: Нет, не бойся.
3: Бет, вы молодец. Теперь я объясню вам, как сменить курс.
2: Кажется, началась буря. Мы попадем в шторм?
3: Нет, вы не попадете в шторм. Я помогу вам его обойти. Сейчас, Бет, я задам вам новый компасный курс, чтобы вы изменили направление полета. Медленно нажмите на педаль правой ногой, при этом плавно поворачивая штурвал вправо.
2: Хорошо. Ой, что это? Мы падаем.
3: Нет, Бет, вы не падаете. Вы летите на уровне, не дергайте штурвал, а то потеряете скорость.
2: Мы летим, а падаем, я это чувствую.
3: Послушайте, Бет, вы летите на уровне, вам лишь кажется, что вы падаете. Когда из кабины ничего не видно, очень легко дезориентироваться. Это частая ошибка пилотов. Они поддаются ложным чувствам и разбиваются. Бет, нельзя верить своим чувствам. Нужно верить тому, что я вам говорю. Взгляните на планку горизонта на приборной панели. Она показывает, что вы поднимаетесь, а не опускаетесь. Вам нужно выровняться, иначе самолет потеряет скорость. Верьте своим приборам. Бет, доверьтесь мне.
2: Ладно, сделаю, как вы сказали.
3: Однажды со мной связался пилот, который полностью дезориентировался. Он сказал, что не знает, где он летит. Он лишь знал, что летит вниз головой.
2: А как он это понял?
3: Он плакал, и слезы текли по его волосам.
2: Думаете, это смешно?
3: Нет. Я лишь хочу, чтобы вы меня слушались. Смеяться не обязательно.
2: Договорились.
3: Итак, как же мы будем садиться?
0: Кроме того, Дух Святой ходатайствует за нас перед Богом Отцом. Мой маленький сын еще не разговаривает, но издает всевозможные звуки. Я не понимаю, что он говорит, но моя жена, кажется, да. Он издаст один звук, и она говорит, он хочет пить. Издаст другой, он устал. Подаст еще какой-то сигнал, и она заключает, он хочет, чтобы папа сменил ему подгузник. Она так хорошо его изучила, что понимает, в чем он нуждается. В послании к римлянам сказано, что Дух Святой подкрепляет нас в немощах наших. Мы не знаем, о чем молиться, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Он рассказывает Богу о нас, зная нас лучше, чем мы сами. И Бог Отец его слушает. Иногда мы не знаем, о чем молиться. Иногда молимся не о том, о чем нужно. Бывает, мы молимся из неправильных побуждений. Но Дух Святой постоянно обращается к Богу от нашего имени. Иногда нам так больно, что мы лишь плачем. Но и тогда Дух Святой рассказывает Богу о наших нуждах.
3: Объясняю процедуру захода на посадку.
2: Нет, я не могу. У меня не получится посадить самолет. Это гораздо сложнее, чем просто сидеть и поворачивать штурвал. Да у меня это плохо получается. Я вечно паникую, чуть не потеряла скорость.
3: Послушайте, Бет. Я с вами. Я шаг за шагом объясню вам, что делать. Я уже обо всем позаботился. Договорился, что вы сядете в аэропорту с полосой в два раза длиннее, чем вам нужно. Перенаправил движение всех самолетов в радиусе 25 миль. Только ваш самолет будет в небе, и только он будет садиться. На земле вас уже ждут спасатели и врачи. Они отвезут вашего мужа в больницу. Я уже все устроил.
2: Боже, помоги.
3: Бет.

0: Бет!
1: Что?
0: Хотите, помолюсь за вас?
1: Да, пожалуйста.
2: Это лишь несколько сверхъестественных способов, какими Дух Святой помогает нам жить как угодно Богу. Развивая свои отношения с Иисусом и изучая Слово Божье, мы постепенно будем открывать новые дары, которыми Дух Святой наделяет нас, чтобы мы прославляли Бога и исполняли Его волю в этом мире. Дух Святой занимает важное место в жизни верующего, но возникает вопрос, как принять Его силу? Здесь несколько моментов. Прежде всего, нужно молиться о наполнении Духом Святым. Звучит странно. Но мы же говорим, этот мальчик полон озорства, или кто-то полон жадности или похоти, или влюбленные полны нежности друг к другу. А быть наполненным Духом Святым означает полностью подчиниться Богу. Поэтому каждый день я прошу, «Боже, наполняй меня Духом Святым». Кроме того, можно наполнять свой разум Словом Божьим. Во втором послании Петра 1:21 о библейских пророках сказано, что они были движимы Духом Святым и говорили по воле Божьей. Потому чтобы наполниться Духом Святым, следует наполнять свой разум вдохновленными им словами. И Дух Святой может жить в нас. Но в каждом из нас есть сила, которая противится этому. У нас есть склонность ко греху, наша греховная природа, которую называют плотью. Нужно решить, кого из этих двух вы будете подпитывать. Будете ли вы подпитывать плоть, усиливая свою греховную природу, или Духа Святого? У них одинаковый аппетит. Крейг Месси сказал об этом так. «У меня есть две сущности. Одну я люблю, другую ненавижу. Но буду служить той, которую кормлю».
0: Итак, Бет, остается 3 мили. Действуйте, как мы договорились. Опуститесь до 2000 футов и поддерживайте воздушную скорость 90 узлов. Смотрите на нос самолета, как на ствол ружья, словно целясь в центр полосы.
1: Так. 2000 футов. 90 узлов. Центр полосы.
0: Осталось 2 мили. Опускайтесь до 1500 футов. Скорость 70 узлов. Ровнее. Ровнее. Вот так. Видите посадочные огни?
1: Да, вижу.
0: Остается миля. Медленно опускайте самолет до 800 футов. Главное следить, чтобы нос не поднимался, а стрелка указателя скорости оставалась в белом секторе. Хорошо. Теперь нужно выпустить закрылки на 10 градусов. Слева на панели рычаг, поверните его на 10 градусов. При этом следите за тем, чтобы нос не поднимался.
1: Боже, помоги.
0: Сбавляйте скорость до 65. Середина полосы должна быть прямо по носу. Остается 3/4 мили. Вас начинает немного трясти. Выпускайте закрылки на 20 градусов. Следите, чтобы нос не поднимался, а стрелка указателя скорости оставалась в белом секторе. Остается 0.5 мили.
1: Мама, я тебя люблю.
0: Теперь полностью выпускайте закрылки. Вы уже прямо над полосой. Медленно тяните штурвал, чтобы самолет сел сначала на основные колеса. Очень медленно. Не спешите опускать нос. Эта взлетно-посадочная полоса очень длинная. Хорошо, очень медленно. Очень медленно опускайте нос. Плавно. Тормозите, Бет. Помните, это делается 2 педалями. Медленно жмите на обе педали с одинаковым давлением. Пальцем дерните красный рычажок. Подача питания прекращена. Вы молодец, Бет. Я горжусь вами.
1: Мама, я так тебя люблю.
0: Ты молодец, мама.
1: Спасибо, и я вас люблю.
0: Отличная работа, мама.
1: Моего мужа нужно срочно в больницу.
0: Для этого мы здесь. Бет! Бет Янг! Вы Бет Янг?
1: Да, это вы со мной говорили.
0: Простите?
1: Где тот диспетчер, с которым я говорила?
0: Мы с вами не говорили. Вы так и не вышли на связь с авиадиспетчером.
1: Что?
0: Мы знали, что вы в беде, потому что слышали все, что вы говорили. Но вы нас не слышали. Вы нажали на кнопку и говорили, но не отпускали ее, чтобы услышать нас. Вы так ни разу ее и не отпустили. Бет, что с вами?

0: Став христианином, вы сразу принимаете Духа Святого, но лишь со временем начинаете больше осознавать Его присутствие и применять Его силу. Помню, как мой маленький сын открыл, что у него есть руки. Он поднимал их вверх и шевелил пальчиками. Лишь недавно он понял, что эти руки — его. Он стал брать ими бутылочку, чтобы пить из нее. Стал поднимать руками вещи с пола и совать себе в рот. Думаю, скоро этими руками он начнет давать сдачи своим старшим сестрам и рисовать фломастером. Затем он научится играть в бейсбол, пользоваться компьютером или играть на гитаре. Он родился с этими руками, но нужно время для того, чтобы осознать их потенциал и научиться ими пользоваться. С годами я, как христианин, все больше открываю для себя силу Духа Святого. Он учит меня тому, чему сам я никогда бы не научился. Он может помочь вам преодолеть такие трудности, которые вам одному были бы не под силу. Он может дать вам силу и уверенность в любой ситуации. Иисус не оставил нас сиротами. Мы не одиноки. В нас живет сам Бог.
1: Я так скучаю по тебе и жду, когда снова тебя увижу. Все хорошо? Да.
2: Еще бы. Ты же теперь дипломированный пилот.
1: Да, наконец-то. Папа гордился бы тобой. Он бы завидовал. Я окончила летную школу в два раза быстрее, чем он.
2: А когда я стану пилотом?
1: Я бы с тобой никогда не полетела. Я так вас люблю.
2: И мы тебя.

Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Андрей Хинконин. Я являюсь пастором русскоязычной церкви «Сила» в Хельсинки. И сегодня я в студии Live TV для того, чтобы делиться с вами своим посланием, которое Бог положил мне на сердце. И сегодня я хотел бы поделиться с вами очень важными мыслями, которые, я верю, смогут изменить состояние нашего сердца. И тема называется «Положение моего сердца перед Богом». Знаете, от состояния нашего сердца, в каком положении мое сердце перед Богом, от этого зависит все. То, куда мы однажды придем, где мы однажды окажемся, и сможет ли Бог работать с нами, все зависит от моего положения по отношению к Богу. Знаете, даже ученые доказали то, что уже в Библии давно сказано о том, что унылый дух сушит кости, когда состояние нашего сердца, оно в унынии, в каком-то негативе, неверии, то это даже негативно влияет на наше здоровье, на наш организм, на наш иммунитет, и люди от этого даже болеют. Но когда наше сердце пребывает на одной волне с Богом, в радости, в позитиве, в вере, то это является как лекарство для нашего организма. Об этом пишет Библия, и также уже ученые давно это доказали. И сегодня я бы хотел больше с вами поразмышлять о том, насколько важно иметь правильное отношение сердца по отношению Бога, потому что от этого зависит, сможет ли Бог совершать свою волю, свою работу, благословляет ли нас или же нет. И вот у меня есть один пример из Библии, в Евангелии от Луки, 17 глава, с 11 стиха. «Идя в Иерусалим, Он, то есть Иисус, проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил Он в одно селение, встретили Его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, Он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. И вот тут я бы хотел остановиться. Это был интересный вообще момент. И когда я однажды читал это местописание, Дух Святой начал мне проговаривать. Дух Святой мне сказал: «Посмотри, это был уникальный шанс у этих людей встретиться с самим Богом лицо к лицу и задать Ему любые вопросы». Знаете, речь идет о прокаженных людях. Это были отверженные всеми люди. Они были несчастные люди. Они не знали, куда податься. И наверняка им вообще не хотелось жить. Это страшная болезнь. И помимо этого, постоянно терпеть отвержение, отвержение и отвержение. Даже наверняка они не чувствовали себя как люди. И они были наверняка разочарованы во всем. Разочарованы в Боге. Разочарованы в себе, может быть. И они себя чувствовали жертвой обстоятельств. И, возможно, у них были обиды на самого Бога. Почему именно я Бог? Почему не Он? Чем я хуже? Что я такого сделал, что именно я нахожусь в этом ужасном состоянии? И знаете, каждый из нас наверняка хотел бы однажды иметь такой шанс, чтобы Бог, сам Иисус, предстал бы пред тобой, и ты бы мог задать Ему любой вопрос. И знаете, несмотря на то, что у них было много вопросов к Богу, почему это случилось со мной? Почему, если ты любящий Бог, ты допустил так, что я оказался в такой ужасной, безвыходной ситуации? Но когда они оказываются перед Иисусом, это был единственный, уникальнейший шанс в их жизни быть рядом с Богом-Творцом. И вместо того, чтобы вылить Иисусу свою боль, сказать: «Почему это так со мной произошло? Объясни нам, дай нам ответы на наши вопросы». И даже они не начинают просить Иисуса, чтобы Он их исцелил. И вот это меня больше всего удивило, что в такой глубокой нужде, в такой яме жизни, они даже не просят Иисуса, чтобы Он их вытащил оттуда. Но вместо этого они кричат: «Иисус, просто помилуй нас!» Они нуждались в милости Иисуса. И знаете, это
такое глубокое смирение перед Богом. Это акт поклонения перед Богом. Несмотря на то, что у тебя у самого большая нужда, у тебя много вопросов, ты сам не понимаешь, почему так или иначе произошло в моей жизни. Но вместо того, чтобы ты просто требовал бы у Бога, чтобы Он тебе дал то или иное, или какие-то ответы, они просто говорят: «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, Господи, больше всего, даже больше исцеления я нуждаюсь в Твоей милости, в Твоей благодати». И это то, что они сделали. И знаете, Иисуса удивило их положение сердца, что несмотря на то, что у них много вопросов, у них много боли, они не стали задавать эти вопросы, они не стали требовать ничего, они стали просто просить милости у Бога. И это тронуло сердце Иисуса. Знаешь, такое положение сердца, оно притягивает чудеса. Амен. Я могу сказать, что Иисусу даже не нужно было возлагать руки на них. Иисусу даже не нужно было молиться за них. Потому что когда ты находишься в состоянии смирения, то чудеса притягиваются к тебе. Это открытая дверь для благодати в твою жизнь. Почему? Потому что Слово Божие говорит, что гордым Бог противится. Это вот как раз-таки состояние сердца гордости, когда «Бог, ты должен мне сделать то, ты обязан мне сделать». И мы начинаем уже забывать, кто мы, а кто Бог. И мы начинаем командовать Богом и так далее. Но Бог говорит: «Но смиренным Он дает благодать». Амен. Когда мы смиряемся перед Богом, когда мы ставим свое сердце в позицию смирения перед Богом, почтения перед Богом, даже в самые больные моменты нашей жизни, то тогда это Божье обетование, что благодать Божия, которая содержит в себе все, это сила Божия, это исцеление и физическое, и душевное, и восстановление всего того, чего у тебя утеряно было в жизни, это все приходит в твою жизнь через смиренное состояние твоего сердца. Так же, как было у этих прокаженных. И знаете, даже когда Иисус ответил им на их вот этот вопль о милости, это тоже могло как бы восприняться ими каким-то оскорблением. Они говорят: «Иисус, помилуй нас, помилуй нас». И они, может быть, ожидали, что Иисус скажет: «Хорошо, я вас сейчас помилую, подойдите сюда, я возложу на вас руки, я помажу вас елеем, я совершу молитву за вас, и вы исцелитесь». Но вместо этого Иисус говорит: «Пойдите к священникам, покажитесь им». И они могли бы на это ответить: «Иисус, ну все, это было уже слишком много, мы тут перед тобой смирились. Мы тут, распинаемся, мы уже, не знаем, как больше смириться. И ты даже за нас не помолишься, ты даже на нас не возложишь руки. И вместо этого ты нас как будто посылаешь куда-то идти. И еще к священнику, который гнал нас, который не хочет нас видеть». Но вместо этого они говорят: «Хорошо, если ты говоришь так, мы не понимаем, почему нам надо туда идти. Мы не понимаем, почему ты не возлагаешь на нас прямо сейчас руки. Нам так хотелось бы, чтобы ты подошел и обнял нас, и, может быть, возложил на нас руки и помолился за нас. Мы не понимаем, у нас куча вопросов, и сейчас еще больше вопросов стало. Но если ты говоришь, что нам надо пойти показаться, мы еще раз смиряемся перед тобою. Да будет так, как ты говоришь, я пойду и покажусь священникам, хотя не понимаю, в чем это смысл». И когда они идут, замечают, что они исцеленные. Амен! Потому что смиренное состояние сердца, правильное положение сердца перед Богом, оно притягивает Божию благодать, Божьи чудеса в твоей жизни. И несмотря на то, что у нас много вопросов, несмотря на то, что у нас много боли и нужд, вместо того, чтобы ворчать на Бога, как бы жаловаться на жизнь, делать из себя жертву обстоятельств, мы выбираем поклонение. Мы выбираем состояние поклонения, состояние смирения перед Богом. Знаете, чудеса приходят в твою жизнь не тогда, когда ты задаешь много вопросов Богу,
а почему это, а почему так? Но чудеса приходят, когда ты находишься в состоянии поклонения. Когда, несмотря ни на что, несмотря на то, что ты не понимаешь, почему так происходит, ты выбираешь поклоняться Богу. Помните, та женщина, которая ходила за Иисусом, она не была из израильского народа, и у нее была дочь в проблеме, и она хотела для своей дочери исцеления, она хотела для своей дочери решения. Это был жизненно важный вопрос для нее, но Иисус как бы не обращал на нее внимания. Иисус как бы говорил, что сейчас не твое время. И она все ходила и просила, и просила, и просила. И знаете, как будто это не влияло никак на Иисуса. Иисус был занят другими задачами. И мне так нравится, вот как Библия это описывает. И вдруг внезапно эта женщина, она отпускается на колени, и она поклоняется Иисусу. Она выбирает вместо того, чтобы продолжать просто требовать или просить что-то, просто поклоняется Иисусу. И это уже не оставило Иисуса, равнодушным. Это Иисус уже не мог идти дальше, потому что когда человек выбирает поклонение среди боли, среди вопросов, то реакция Иисуса, она мгновенная. Он реагирует на это. То есть хочу сказать также, что Бог не реагирует на наши слезы просто, что мы жалуемся, что мы плачем перед Ним. Хотя, конечно, Он видит наши слезы, но Он высвобождает свою силу, Он высвобождает свои чудеса тогда, когда мы выбираем смириться перед Ним, когда мы выбираем привести себя в состояние поклонения перед Ним. И также я вспоминаю Иова. Знаете, он был богобоязненным человеком, и Бог его благословлял очень сильно. И вдруг внезапно сатанинские атаки начались на его жизнь. Он начал все терять. И сатана у него украл просто все. И потом, когда пришли известия о самом ужасном, чего он больше всего боялся, что его дети погибли, его семья потерпела такое несчастье, и он уже все потерял, и он уже в болезни, то... Я думаю, у него было много вопросов. У него было много вопросов. «Бог, неужели я чего-то недостаточно тебе сделал? Неужели ты меня не любишь? Почему ты делаешь так? Вот там ты такой». Нет, я хочу прочитать это место Писания. Иов 1, 20 и 21. То есть это реакция Иова на самые ужасные известия в его жизни, когда у него было много-много вопросов к Богу. «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился. И сказал: „Наг я, вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Амен“». Вы представляете, что переживал Иов, какую утрату, какую боль, какие разочарования, и сколько у него было вопросов к Богу. Но несмотря на то, чтобы начинать жаловаться, начинать роптать или задавать вопросы Богу, чтобы он объяснился перед тобой, он просто, первая его реакция, он кланяется Богу. Он кланяется Богу, и он говорит: «Да будет имя Господне благословенно». Я хочу ободрить каждого из нас, что когда мы получаем какие-то, может быть, плохие известия, от этого никуда не деться. Мы живем на этой земле, где столько зла, где мы сталкиваемся с разочарованиями, и много всего происходит так, как мы не хотели бы. Но когда мы с этим всем сталкиваемся, приходят вопросы, приходят боли, разочарования. Я хочу ободрить тебя, что в следующий раз, вместо того, чтобы начинать роптать на Бога или задавать Богу вопросы, почему ты это допустил, первая реакция — поклонение. Я остаюсь твоим поклонником. И говори: «Да будет имя Господне благословенно. Амен, амен, амен». И знаете, только здесь, на земле, у нас есть привилегия благодарить Господа, поклоняться Ему в состоянии боли, в состоянии вопросов, разочарований.
Потому что когда мы будем на небесах однажды, такой привилегии там не будет. У нас там не будет боли, у нас там не будет разочарований, там все будет идеально в Божьем Царстве. Поэтому только живя на земле, мы можем приводить свое сердце в правильное положение перед Богом. И среди боли, среди разочарований поклоняться Ему и говорить: «Да будет имя Твое благословенно». Знаете, я вспоминаю пастора Артура Симоняна. Вот однажды, сколько-то лет назад, у него заболела дочь раком, и они молились за нее, но все равно Бог ее забрал к себе. Я помню, как он рассказывал, что он говорит: «Я сделал самую большую ошибку в этот момент после смерти дочери». Он говорит: «Я начал Богу задавать вопросы: почему ты это допустил? Почему?» И вот он говорит, что почему это ошибка? Потому что сатана пришел и начал отвечать на его вопросы: почему? А вот потому что ты там согрешил, а вот потому что ты там не домолился, потому что ты не... Бог тебя недостаточно любит, ты там где-то что-то не доделал и так далее. И он начал принимать эту ложь в свою жизнь до тех пор, пока Бог его не остановил и сказал: на какие-то вопросы ты никогда

наше сердце в правильном русле. Пусть наше сердце будет как глина мягкая в руках Бога, чтобы через те испытания, сложности, которые мы проходим, чтобы наше сердце становилось более любящим, более смиренным перед Богом. И Бог сможет не только твою жизнь поднять, Бог сможет через тебя поднять многих людей. И как мы видим, Иов, он уже как бы готов был попрощаться со своей жизнью. Он не понимал, что происходит, но во всем этом непонимании он начал славить Бога, и он начал благословлять Его имя. И это состояние сердца притягивает чудеса. Бог не может не отреагировать на смиренное состояние сердца. Бог не может не реагировать на истинных поклонников, которые поклоняются в духе истины, особенно в состоянии боли. Знаешь, когда у тебя боль, когда давление, то тогда выявляется истинное положение твоего сердца. Именно тогда, а не тогда, когда все хорошо. Поэтому сложности, переживания, боли — это важная часть нашей жизни, где мы учимся смиряться перед Богом, формировать свое сердце в правильное положение перед Ним, для того, чтобы Он мог излить свою благодать на нас. И помните Давид, когда его помазали на царство, но проходили года, и что-то пока вообще царством не пахло. Наоборот, угроза смерти преследовала его постоянно. И у него тоже было много вопросов, когда он прятался по пещерам, по пустыням, и за ним целая армия израильская под руководством Саула гонялась. И знаете, у него было много вопросов. У него было много вопросов. «Бог, а где твое обетование на мою жизнь? Почему я вынужден здесь в скале прятаться, терпеть голод, терпеть какие-то унижения, когда ты обещал мне царство?» Но он эти слова не говорил. Он не начинал роптать Богу. Но смотрите, что он вместо этого говорит. Псалом 56, 7 и 8. «Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, выкопали предо мною яму и сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. Амен». В этом состоянии, когда у него было много вопросов, много переживаний, испытаний, вместо того, чтобы начинать роптать, он говорит: «Да, передо мной выкопали яму, да, у меня повсюду враги, меня ищут убить, и вроде как уныние приходит в мою жизнь, но готово мое сердце славить Господа, буду петь и славить, и говорить: да будет имя Господне благословенно». Аллилуйя! Знаешь, и последнее, что хочу сказать, что когда ты в тайной комнате своей, среди боли, среди непонимания многих вопросов, ты смиряешься перед Богом, в такой ситуации тебе никогда не нужно будет склоняться или смиряться перед дьяволом, перед его обстоятельствами, перед его планами в своей жизни. Потому что ты склоняешься, смиряешься только перед Ним одним, и Он будет изливать на твою жизнь свою благодать, свою силу, и Он в правильное время, в свое время поднимет тебя, исцелит тебя, освободит тебя, выведет тебя из этой пустыни, из этой скалы, в которой ты можешь прячься от врагов, и все будет хорошо в твоей жизни. Самое главное, давайте приведем свое состояние сердца в правильное положение перед Богом. Несмотря ни на что, я остаюсь Его поклонником. Я говорю: имя Господа да будет благословенно во всякое время, когда у меня все хорошо или когда у меня много вопросов. Во имя Иисуса. Я хочу помолиться за вас, дорогие друзья, что прямо сейчас Божий Дух сошел на вас, такая благодать сошла на вашу жизнь, на вашу семью, чтобы Бог покрыл вас своей защитой, дал вам укрепление вашего сердца, вашей веры. Во имя Иисуса Христа, Господь, я молюсь сейчас за каждого человека, кто сейчас вместе с нами в этой передаче, кто сейчас принимает это слово, кто сейчас принял решение: я буду поклонником Бога среди любых обстоятельств. И когда я буду сталкиваться с переживаниями и болями, первая моя реакция будет поклонение,
и я буду говорить, да будет имя Господне благословенно. Я буду говорить это даже через боль, потому что это будет мое смирение перед Богом. Я буду ожидать Его помощи, я буду ожидать, когда Он меня поднимет в правильное время, но я буду оставаться в состоянии смирения, в состоянии поклонения, потому что Бог моя защита.

Бог моя скала, от Него исходит жизнь, Он мой источник жизни. Я благословляю имя Господне вместе с моими друзьями, благословляю каждого сегодня телезрителя, каждого, кто сегодня вместе с нами в этом слове пребывает. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Дорогие друзья, спасибо, что вы смотрите Life TV. Мы рады, что вам нравится эта программа. И мы рады, что мы являемся благословением для вас. Очень важно сегодня поддерживать Life TV, быть партнером. Это наш канал, это наше достояние, это наше благословение, которое нам дал Господь. Я ободряю вас, друзья, поддерживать Life TV. Каждый ваш посев, он становится сеянием Слова Божьего. Каждое ваше даяние, оно благословение. Оно является благословением для наших зрителей, для тех, кто останавливается на проповеди и получает Слово Божье. Друзья, продолжайте поддерживать Life TV. Это важно. Сегодня так много зла в мире, так много боли, проблем. Но Life TV несет Слово Божье, веру, надежду, любовь. Возможно, кто-то остановился, возможно, кто-то в депрессии, упал или чем-то огорчен. Человеку важно получить благословение. Человеку важно найти Господа. Люди много всего в этом мире ищут, но Life TV – это благословение. Сегодня Life TV является благословением не только для Эстонии, но для многих и многих стран. Да, Life TV вещает на русском языке. И Life TV сегодня два канала. Один вещает на русском, а другой на русском и на эстонском. Мы уже достигли Латвии, Литвы. Мы во всех кабельных сетях Латвии. Мы так долго молились за эту Латвию. Но наконец-то произошло чудо. И Господь открыл для нас Латвию. Друзья, давайте будем прославлять Господа своей верой, своей финансовой поддержкой, своей молитвой. Давайте вместе будем нести Слово Божье. Большое спасибо, что вы это делаете, делаете это регулярно. Мы молимся за вас и верим, что Господь вам воздаст. Дай аминь.

В этом спецвыпуске программы «Место встречи Иерусалим» посещение Арсенальной горы в годовщину одного из самых жестоких сражений шестидневной войны. Рассказ одного из руководителей мемориала Ammunition Hill, чей отец погиб здесь в бою. Трампу предстоят нелегкие решения по поводу войны с Ираном. И еще Хизбалла требует вывода израильских войск из Южного Ливана. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите «Место встречи Иерусалим», я Крис Митчелл. Сейчас израильтяне отмечают годовщину шестидневной войны 67-го года, когда Израиль сражался с Египтом, Сирией и Иорданией и захватил территории, известные как Западный берег, Газа, Синайский полуостров, Голанские высоты и Восточный Иерусалим. Сегодня мы рассмотрим одну из ключевых битв той войны – битву за Арсенальную гору. И поговорим с человеком, жизнь которого навсегда изменилась в тот день. Но вначале сводка свежих новостей. Соглашение о перемирии, призванное положить конец боевым действиям между Израилем и Хизбаллой, под угрозой. Лидер Хизбаллы Наим Касем отверг его и отказался вывести боевиков из Южного Ливана. Ответ Касема был крайне категоричным. Капитуляция, поражение и достижение целей врагом звучит как мечта сатаны попасть в рай. Он заявил, что Хизбалла продолжит конфликт с Израилем, пока продолжится оккупация, сопротивление продолжится. В четверг в результате обстрела противотанковой ракетой на юге Ливана погиб израильский офицер. Израиль ответил авиаударами и артиллерийским обстрелом по позициям Хизбаллы. Европейский Союз пообещал выделить 10 миллионов евро ливанской армии. И, как написала у себя в Твиттере Кая Каллас, перемирие между Израилем и Ливаном даст шанс предотвратить возобновление полномасштабных боевых действий. Президент Ливана охарактеризовал это предложение как последний шанс достичь перемирия. Несмотря на заявление Хизбаллы, Трамп настаивает на том, что переговоры продолжаются. Они позвонили нам и сказали: давайте остановимся. Переговоры о прекращении огня в Ливане связаны с переговорами с Ираном. Президент выступил с предупреждением Тегерану, заявив, что нападение на американских военных вызовет ответ со стороны Соединенных Штатов. Если бы пострадали американские солдаты, я бы действовал немедленно. Когда его спросили о текущих переговорах, Трамп ответил: «Главное условие соглашения в том, что у них не должно быть ядерного оружия». Президент также сгладил озабоченность по поводу запасов обогащенного урана у Ирана. «Мы могли бы заполучить его прямо сейчас, но в этом нет никакого смысла. Он погребен». Между тем, в заявлении, приписываемом аятолле Моджтабе Хаминеи, утверждается, что США и Израиль получили решающий удар в ходе конфликта и теперь глубоко унижены. Несмотря на это, Вашингтон настаивает, чтобы Тегеран до конца недели дал ответ на предложение в надежде на то, что на следующей неделе в Женеве состоится церемония подписания. Посольство США в Иерусалиме предупреждает американских граждан, что обстановка остается нестабильной и может резко измениться в случае возобновления боевых действий. Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим. Сегодня мы на месте битвы за Арсенальную гору. Мы поговорим с человеком, чья жизнь навсегда изменилась после нее. То, что произошло, открыло израильтянам путь к захвату старого города Иерусалима. Покойный Скотт Росс беседовал с подполковником из 55-й бригады того самого подразделения, которое ранним утром 5 июня 1967 года отправилось отбивать этот холм у иорданцев. 55-я парашютно-десантная бригада и сегодня остается резервным подразделением, как и во время битвы за Иерусалим в 1967-м. Мы часть 98-й дивизии, это как 101-я дивизия ВДВ США. Подполковник Аншел Пфефер командует 28-м резервным батальоном 55-й бригады.
Мы выполняем самые опасные и сложные миссии в Цахале. Как десантники, мы следуем своему кодексу. Бесшумно передвигаться ночью, а затем наносить удары по противнику, где бы он ни находился, не давая ему обнаружить нас. Пфефер, в гражданской жизни один из руководителей компании, занимающейся высокими технологиями, провел Скотта Росса по окопам, где 50 лет назад солдаты батальона сражались за Иерусалим. На холме был бункер Иорданской полицейской академии, и именно

Полицейская академия была главной целью того сражения, прежде чем они двинулись дальше к старому городу. И это был второй день шестидневной войны. Да, второй день. После прохождения полицейской академии они двинулись к тому, что сегодня называется Арсенальной горой. Сколько человек здесь сражалось? Почти 200 израильских солдат сражались здесь, и очень немногие остались в живых к концу битвы. Но ведь они не готовились к такой войне, не так ли? Они были очень разочарованы, что их не десантировали на египетский фронт. Затем это стало одним из важнейших сражений в истории Израиля. Битва здесь и в других частях Иерусалима велась в условиях, которые мы называем импровизированной войной. Трудно представить, как солдатам, несущим винтовки, гранаты и другое снаряжение, удавалось протискиваться через узкие окопы для того, чтобы вступить в бой с противником? Да, это очень хороший вопрос. К сожалению, многим из них приходилось карабкаться наверх, и молодые солдаты говорили своим командирам: «Я прикрою вас сверху пулеметом, а вы пока спускаетесь в окоп». И каждый раз, когда они продвигались, если пулеметчика ранили, следующий парень поднимался и прикрывал движение. И так им удавалось продвигаться вперед. Раненых оттаскивали, а врачи следовали за ними. Я стою здесь, как американец, и вспоминаю нашу историю. Войну за независимость, гражданскую войну. Это было сотни лет назад, но то, что происходит здесь, было 50 лет назад. Я не хочу преувеличивать, да и как можно. Но это священная земля. Как вы считаете? Да, это так. Это земля святая, поскольку здесь погибли наши друзья, наши товарищи. И мы чтим это место. Как видите, оно стало национальным мемориалом. Стоя рядом с бронетранспортером, который вломился в старый город через львиные ворота, подполковник сказал, что для него большая честь продолжать дело предшественников. Вы разговаривали об этом с кем-нибудь из тех, кто участвовал в боевых действиях? Каждый год мы встречаемся с нашими предшественниками. Мы также вспоминаем павших и говорим о них. Это очень важная часть нашего наследия. Что побудило этих людей отдать свои жизни? Они сражались плечом к плечу со своими друзьями, с братьями по оружию. И это давало силу подниматься навстречу вражескому огню и наступать. Главная цель – завоевание Иерусалима. Это было важно, но в момент боя ты воюешь ради твоих друзей. У ваших солдат сегодня такая же мотивация? Сегодняшние молодые солдаты по своему профессионализму и ценностям ничем не уступают тем, кто был тогда. Под командованием Пфеффера примерно 700 резервистов. Он рассказал мне, как уроки войны важны для современных солдат. Как прошлое повлияло на подготовку нынешних солдат. Битва за Иерусалим 1967 года была одной из первых в условиях городских боев. Сегодня, как в Цахале, так и в армии США и любой другой западной армии, в гражданских и городских условиях стала наиболее распространенной частью войны. И мы этому учимся. Даже сегодня вас окружают люди, которые хотят вас уничтожить, истребить, стереть с лица земли. Ваше существование ставится под сомнение. Вы постоянно обороняетесь? Или люди живут в страхе? 80% своего времени я провожу с семьей на работе, наслаждаюсь жизнью, и я думаю, что большинство израильтян живут мирной, очень счастливой, я бы сказал, западной жизнью. Каждые пару лет у нас бывают несколько напряженных недель, но мы здесь, чтобы защищать людей от опасности. Скотт Росс для новостей CBN, Арсенальная гора, Иерусалим. Далее в программе Алон Вальд рассказывает историю своей семьи и о том, как она связана со сражением за Арсенальную гору. Я здесь, на Арсенальной горе, вместе с Алоном Вальдом. Вы являетесь директором по оперативной деятельности. Это место имеет для вас особенное значение. Расскажите нам. Мы стоим в самом сердце поля битвы, точно так же, как и 58 лет назад, когда здесь сражался мой отец. Он был резервистом 50.

65-й бригады. Он был любовью всей жизни моей матери и отцом 10-месячного сына, когда принял судьбоносное решение присоединиться к 55-й бригаде в качестве резервиста. Вам было 10 месяцев? Да, 10 месяцев. Отца убили буквально в 56 метрах от офиса United Иерусалим, где он работал каждый день. Я верю, его наследие никогда не будет восприниматься как должное. Что это значило для вас в детстве, когда вы узнали о его истории? Я был единственным ребенком в классе, у которого не было отца. Я завидовал каждому из своих одноклассников. Каждые 2 месяца кто-нибудь из них приходил похвастаться, и я всегда завидовал им, потому что мой отец оставил меня ради Израиля, ради Иерусалима, ради своих товарищей. Я не понимал. Каждый день памяти, каждый день независимости, каждый день Иерусалима все говорили, его отец был храбрым, он освободил Иерусалим. Я злился. Мы не воспитываем наших детей, молодежь, чтобы они становились мучениками. И я хотел ответов. Я хотел знать, что он любил меня. Что вы сейчас чувствуете, когда произошла эта перемена в вашем сердце? В конце концов, после того, как я задал все те сложные, эгоистичные вопросы, которые мне, как израильскому мальчику, приходилось задавать, я получил ответы. Я хотел знать, что он любил меня. Я хотел знать, что у него не было выбора. Я очень горжусь им. Я знаю путь, который привел его к смерти. Я знаю, что он в последний раз обнял меня, отдал дедушке и сказал: «Береги моего сына». Тогда он был абсолютно убежден, что спасает мне жизнь. Никто не мог заменить его. И наследие, которое он оставил для меня, заключалось в том, что он был отцом, членом семьи, гражданским человеком. Он часть истории Израиля. Я горжусь им и простил его много лет назад. Он участвовал в одном из решающих сражений за всю историю Израиля. Да, это очень известное поле битвы, это известная битва, ее считают решающим сражением, которое открыло путь к воссоединению Иерусалима. 5 июня 1967 года. Глухая ночь. 120 десантников ворвались в эту крепость, защищавшую Иерусалим с севера, в ходе того, что стало одной из самых страшных битв, без артподдержки и без поддержки с воздуха. В 6:30 утра взошло солнце. Они поняли, что одержали победу, и благодаря их достижениям правительство Израиля воспользовалось моментом, чтобы противостоять СССР, США, ООН и сотням мусульман по всему миру и направило одного командира взвода, чтобы взорвать львиные ворота. А остальное – история. Как вы продолжаете дело отца? Он был резервистом, и 1% жизни он провел в роли воина. А как же остальные 99% его жизни? Я знаю, как он погиб. Мне это показывали снова и снова. Я знаю, что он был храбрым. Но каким он был как? Плотник, отец, муж, лидер, спортсмен. Я хочу, чтобы вы это знали. Его друзья, моя мать, дали мне все, что мне было нужно. Из их рассказов я сложил пазл об отце, которого я не знал и по которому скучал всю жизнь. Так что его наследие – это образ армейского капитана и десантника, и то, что он вырос в Израиле, был частью провозглашения независимости Израиля, сражался за нашу свободу – это его наследство для меня. Последний вопрос – как вы используете свою роль, чтобы научить следующее поколение продолжать его дело? Раньше это было просто место на поле боя, но теперь я понимаю, что у него огромная образовательная ценность. Я хочу, чтобы это место не утратило своего значения. Я хочу, чтобы люди приходили сюда и осознавали. Они могут впитать в себя ценности, за которые мы все выступаем, и приносить пользу без сражений. Вдохновлять. Что такое общий знаменатель основных ценностей? Вернитесь домой, кем бы вы ни были, и скажите: «Я могу делать то же самое и могу быть таким же. Я могу вдохновлять других, если Бог бросает мне вызов в работе, в вере. Я верю в себя и могу изменить мир к лучшему там, где я нахожусь». Далее в программе продолжение интервью с Алоном Вальдом из Национального мемориала Амунишен Хилл. Алон, мы находимся на священной земле. Расскажите об этих двух машинах, о танке и бронетранспортере.
Мы в полной безопасности. Это американский танк «Шерман», один из двух, которые действительно сражались здесь. А это бронетранспортер полковника Мотогура, который первым въехал во Львиные ворота. Это история, ведь именно Мотогура

0: Знаете, это все те основные ценности, которые мы отстаиваем. И наша миссия заключалась в том, чтобы перенести внимание со смерти на то, что имеет смысл для будущих поколений. Потому что, если провести аналогию с этими окопами, внутри них чувствуешь себя в полной безопасности. Но нельзя жить, глядя на свои проблемы, как лошадь в шорах, которая чувствует себя в безопасности, но ничего не видит. Мы используем это. Мы буквально выпрыгиваем из окопов. То есть это аналогия, которой вы делитесь с молодым поколением. Да, и в течение многих лет до того, как мы взяли на себя руководство, история Арсенальной горы использовалась лишь для того, чтобы понять, кто с кем сражался, кто бросился на гранату, кто лишился руки. Но нельзя смотреть на эту историю только через прицел винтовки. Поэтому сейчас мы привозим сюда детей и ставим перед ними задачи по выживанию, позволяя им проявить смелость, работать вместе, вести за собой других. Неважно, какой путь вы выберете, в жизни будет момент выбора, да? Как использовать мудрость, друзей, общество, веру, чтобы выбрать свой путь? Вот такая аналогия, и мы используем ее. Благодаря этому количество посетителей у нас увеличилось втрое. Это подобно школе жизни. Да. Что вы советуете им делать, когда они возвращаются домой? На этом история не заканчивается. Я вырос без отца, я не мог его обнять, когда он возвращался с работы, и посидеть с ним на диване. Я не мог запрыгнуть ему на колени. Я не мог с ним спорить, бунтовать против него, выпрашивать ключи от машины. Все эти вещи, которые мои одноклассники считали само собой разумеющимися, не были частью моей жизни. Поэтому я никогда не принимаю вещи как должное. Вот почему я говорю этим детям. Вернувшись домой, цените свою маму, своего папу, своего дедушку, братьев и сестер. Обнимите их. Скажите им, что вы их любите. Вот как вы побеждаете в жизни. Они будут частью вас на протяжении всей вашей жизни, на всех ее перепутьях. И именно так я веду свою семью. У нас 7 детей, 4 моей жены и 3 моих. Я усыновил 4 детей, которые стали моими, потому что быть отцом – это миссия. И эти дети возвращаются домой, обнимают своих родных и смотрят на жизнь по-другому. Алон, просто потрясающе. Ты используешь поле битвы для того, чтобы давать жизненные уроки и воспитывать новое поколение. Я всегда говорю, что не могу воскресить отца, но они могут понять смысл его жертвы. Да, это поразительно, но стали приезжать иорданцы. Люди, не являющиеся евреями, начали понимать, кто мы, что мы представляем собой как народ, что означает война в Израиле, какую роль играем мы все? Отличная работа, Алон. Спасибо, все самое трудное позади. Я лишь должен понять, каков мой путь. Какова в этом моя роль. Далее в программе. Надежда на будущее Израиля и значение оливковых деревьев. После того, как 23 года назад я был ранен во время теракта вместе со своим 3-летним сыном, мы пережили огромную травму. Дело было не только в физических ранах. На протяжении многих лет мы наблюдали, как травмы сказывались на всей моей семье. У меня возникла идея каким-то образом объединить образование и терапию, чтобы превратить боль, причиненную терроризмом, в чудеса. И поэтому я основал детский фонд «Шило Израиль».
1: Травма – тяжелое бремя. Мы ищем способы впустить в жизнь хотя бы лучик надежды, чтобы найти возможность, даже посреди всего этого, создавать что-то новое, быть счастливым и двигаться вперед, к свету. Это очень большая школа. В ней учатся 600 девочек из 14 населенных пунктов. Этот район всегда страдал от терактов. Здесь нет ни одной девочки, которая не пострадала бы от террора. Мы задумались, как мы можем подарить им радость? Как помочь им научиться заботиться о себе? Благодаря этим занятиям они устанавливают связь с землей предков, выращивая растения. Мы изучаем тару. Это помогает им обрести уверенность в себе. Девочки видят, как растут их растения, видят плоды и чувствуют связь с этим местом, ведь это их земля. Ребенку трудно объяснить, что не так.

0: Он просто не знает, как это сказать. А с помощью искусства он может выразить свои переживания.
1: У нас предусмотрено несколько уровней сложности. После базового мы переходим к лошади посложнее. Когда пациенты садятся на лошадь и начинают править ею, они испытывают чувство удовлетворения. Мы создали команду выездных психотерапевтов, которые посещают семьи и проводят так называемую семейную терапию. Тысячи семей были вырваны из привычной среды, разлучены, и наша задача — снова объединить их, превратить тьму в свет, а горечь — в радость. Алон. Спустя 5 лет после сражения некоторые из выживших и их жены приехали сюда. С какой целью? 182 семьи, 182 солдат, погибших при освобождении Иерусалима, решили прийти сюда и посадить 182 оливковых ветви. Это было сильное заявление. Эти деревья выросли и стали тем, чем они являются сейчас – садом на Арсенальной горе. В течение многих лет, десятилетий, никто не собирал их плоды. Раньше люди приходили и брали столько, сколько хотели. Но 6 лет назад, увидев, что во время ковида никто не приходит, мы решили воспользоваться моментом и начать собирать урожай с деревьев. Это стало частью традиции первоначального исцеления. Приезжают дети, приезжают семьи, потерявшие близких, приезжают освободители Иерусалима, солдаты приезжают со всего Израиля, чтобы собирать урожай с этих деревьев. И каждый год мы получаем около 100 литров лучшего оливкового масла, выпущенного ограниченной серией. Для меня это значит много, это часть нашего будущего, а наше прошлое — это часть моей уверенности в том, что мы победим, потому что мы смотрим в будущее, а не только в прошлое. И с вашего позволения хочу подарить это вам. О, это честь для меня, спасибо. Это Израиль, это вера и это надежда. Это вселяет в вас надежду на будущее, конечно. Для наших детей это действительно непросто, нам приходится бороться, но мы боремся уже 59 или 78 лет. Мы по-прежнему надеемся на мир, мы по-прежнему верим, что у нас здесь есть будущее. Просто другой стороне нужно принять такое же решение. Да. Я хочу отметить, что половина моих сотрудников – арабы из Восточного Иерусалима. Мы прекрасно ладим друг с другом, да, мы делимся хлебом. Но мы должны быть сильными. Что-нибудь в заключение, Алон. Мы живем в Иерусалиме уже 4000 лет. У нас по-прежнему есть наследие, которому мы должны следовать. Просто выбери правильный путь, и ты сможешь творить чудеса. Алон, спасибо за вашу историю. Спасибо, что пригласили. Спасибо, что были с нами в этом спецвыпуске программы «Место встречи Иерусалим» здесь, на Арсенальной горе, где произошла одна из самых важных битв в истории Израиля. Пожалуйста, продолжайте молиться за мир для Иерусалима и спасение Израиля. С вами был Крис Митчелл, и от имени всей нашей команды я говорю вам до встречи в следующем выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCan.
3: Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

0: Приветствую вас, друзья. Мы продолжаем наши темы «Лицемерия.нет». И сегодня поговорим о здоровом образе жизни. О всех его самых разных проявлениях, недостатках и лицемериях.
1: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
0: Ну, начнем с чего? С упражнений, с питания. Что такое здоровый образ жизни?
2: Есть выражение хорошее, вот, может быть, с него начнем. Здоровье – это еще не все. Но без здоровья и все ничто. Поэтому надо быть здоровым. А вот как этого достичь?
3: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
0: Ну, в принципе, я не спорю, что все хотят быть здоровым. И все сейчас жалуются на... Ну, может, не все.
2: А, по-моему, на сейчас, наоборот, веяние какое-то. Все переходят так или иначе на здоровый образ жизни. Но каждый его понимает, может быть...
4: Здоровый образ надоело болеть. Это модно, это тренд.
2: Да.
5: А что дает вообще здоровье человеку?
0: Ну, хотя бы хорошее самочувствие.
2: Так,
5: настроение.
2: Дальше.
5: Хорошее.
0: Ну, силы физические, еще что-то.
2: Да, здоровье.
0: Ну, в принципе, уже замечательно.
2: Да,
0: это уже. Если хорошо. Даже только на этом ограничиться, уже замечательно. А если что-то сверху есть, так это бонус.
5: А может быть, здоровье – это когда ты очень много лежишь, и отсюда у тебя здоровье, не тратишь энергии.
1: Андрей Костерин, священнослужитель. Любит заниматься спортом и выращивать овощи на своем участке. Много читает, увлекается историей.
0: В жизни это нет, не здоровье, это как оно называется, это выживание.
5: Ты здоровый человек.
0: Я не думаю, что ты долго пробудешь.
5: Организм здоровым. Не изнашивается у тебя.
0: Вот, пролежни начнутся. Это же надо, чтобы кто-то ухаживал, подносил постоянно.
5: Здоровье нужно для труда, чтобы трудиться. Чтобы сделать какое-то определенное стоящее дело, получить
0: за это средства. Да вообще, в принципе, для полноценной жизни, кто бы что бы под этим словом не подразумевал, у кого-то стоят какие-то цели в жизни, их надо достигать, без здоровья ты вообще ничего не достигнешь.
4: А при чем здоровье и лицемерие? Вот мы же говорим в рамках передачи «Лицемерию нет». Где лицемерие в здоровом образе жизни?
3: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
0: Вижу это в том, как человек начинает этот здоровый образ жизни применять на практике. То есть, ну, все говорят о том, что надо вести здоровый образ жизни. Все говорят о том, что это хорошо. Вот. Некоторые говорят, что они до этого еще не доросли, и они пока еще там увлекаются какими-то вредными привычками. Они вот их там, ну, кто-то любит, кто-то не может бросить, кто-то еще что-то. Ну, как бы ладно. Но есть целая категория людей, которые... пропагандирует этот здоровый образ жизни, а точнее, как я это вижу, пропагандирует какую-то часть здорового образа жизни, по факту. А, ну вот, например, почему я сказал, с чего начнем, с физкультуры или с питания? Потому что, ну, это, наверное, две таких вот основных, два таких столпа.
5: Видимо, формы
0: образа жизни. Да, видимо, формы. Вот. Ну, если начать с физкультуры, то у нас сразу появляются спортсмены, которые ведут здоровый образ жизни, им приходится там без вредных привычек, им, возможно, приходится особое питание, ну, про питание отдельно, и им, естественно, приходится там какие-то тренажеры, какие-то упражнения, какая-то там целая система у них есть, и они выглядят здоровыми. Они начинают пропагандировать, что это вот надо всем.
5: Начинают хвалиться, наверное, да?
2: Ну, может, не хвалиться, а вообще, ну, если не вдаваться в подробности, я в этом не сильный специалист, какие именно там упражнения или что-то, но есть общее правило для всех, и все с этим соглашаются. Физические упражнения, они должны быть, физическая нагрузка, она должна быть в жизни каждого человека. Потому что без этого мышцы атрофируются, естественно, человек начинает чувствовать слабость. И...
5: терять интерес к жизни.
2: В том числе и терять интерес даже к жизни.
5: Развивается
2: поэтому физически, если так обобщить, в общем сказать, физические упражнения важны.
4: И в чем тут лицемерие? Если человек занимается спортом и физические упражнения делает.
0: О, начинает заниматься спортом. До какой степени? Где эта грань, сколько мне нужно для здоровья, а где это начнет здоровье мое разрушать? Физические упражнения, они до какой степени полезны? Строитель скажет, что я на стройке устаю за целый день так, и натаскиваюсь там всяких физических упражнений
5: не
0: так,
5: до фитнеса, да?
0: Что не до фитнеса. А потом спрашиваешь, а у тебя как со здоровьем? Да болею. А что болит? Да спина там болит, там руки болят, там ноги отдавил, там еще что-то. Как правило, со спиной у всех. Ну да. А потом приходит он к врачу, а врач ему говорит, слушай, то, что ты там кирпичи таскаешь, еще не говорит, что тебе не надо в спортзал ходить? И у него сразу шок. А почему? Он говорит, ну потому что ты кирпичи таскаешь вот так вот.
4: Конечно.
0: И ты понимаешь это?
5: Что одно
0: ты перекос делаешь, у тебя только одно упражнение. Ну или два. И у тебя происходит перекос в организме, и поэтому ты болеешь.
4: Профессиональная болезнь.
0: Поэтому тебе надо, зная, что ты там у себя делаешь в спортзале, выравнивать это. Начинать
5: укреплять
0: нагружать другие
5: мышцы,
0: укреплять те, которые слабые. Ну вот, и как бы тебе все равно это надо.
4: Ну так правильно, еще проблема. С лицемерием.
0: А потом другой человек, который сидит в спортзале только, и говорит, я же тут здоровый образ жизни веду, смотри, какие у меня мышцы, какие у меня все тело, какое я здоровый. Но только он уже увлекся этим делом настолько, что
5: кирпичи его... таскать он не сможет.
0: Да, что он не сможет.
4: Да, кирпичи не таскать, я знаю таких.
0: Вот, и он проводит пол своей жизни в спортзале. И это становится его образом жизни.
5: Целью.
0: Целью жизни.
5: Показать,
0: а потом
5: какой я.
0: Проходит каких-то 35 лет, 40 ему лет. И где он?
5: Открываются болезни, да?
0: А он вдруг весь в болячках. А почему? Он живел здоровый образ жизни. Почему спортсмены, нет ни одного спортсмена, который в 35-40 лет не считался бы уже пенсионером в этом спорте? Они потом уходят на тренерскую работу, и посмотрите на этих тренеров. Я видел таких тренеров. Я, когда первый раз пришел в спортзал, со мной занимался человек, который, у которого очень сильно подкошено было здоровье. Он был в завуч, в детской юношеской спортивной школе, и, соответственно, он там, у него были и тренерские программы, он тренером был. Он мне поставил какую-то программу для меня, вот чисто для поддержки здоровья. И когда я потом, мы с ним подружились, я приходил к нему в гости, я прихожу, а он весь больной.
4: И таких людей знаю.
2: Да, ну, мне кажется, я вот лично, я среди людей, которые занимаются физическими такими упражнениями, там в тренажерный зал ходят, там футбол гоняют, я не встречал таких споров, никто не доказывал, что это лучше, чем вот это. Здесь все как-то дают друг другу свободу действий. Вот нравится тебе в тренажерный зал ходить? Ходи туда. Нравится тебе футбол гонять? Гоняй.
4: Нравится фитнесом заниматься.
2: Хоккей. Да. Плавать в бассейн? Плавай. А вот когда речь заходит о здоровом образе жизни в плане питания, вот там мне встречались люди уже другого плана. А там много споров всяких появлялось. Одни говорят, вот если ты не питаешься так, как я питаюсь, ты... неправильный человек. Ты грешник даже. Среди верующих людей очень много таких, которые говорят, что вот если ты вот это ешь, то ты грех делаешь. А вот как вот здесь вот понять, ну, лицемерит человек или он... Или, может быть, он действительно вот так вот понимает, так считает, он так живет, но дает ли ему это право?
5: То есть делает ли пища человека святым, так?
2: Делает ли пища человека святым? Делает ли пища человека лучше?
0: Здоровым.
5: Влияет ли пища на характер, да?
2: Не, ну то, что влияет и делает, мне кажется, все-таки это правда.
0: Ну, если говорить только о пище, о здоровом образе жизни, то у нас есть целая куча направлений. Есть вегетарианство, есть веганство вообще, есть сыроедение там какое-то, есть там раздельное питание, есть там целая куча вообще теорий самых разных по смешиванию всего.
5: Порой противоречивых.
0: Порой противоречивых. И вот я, допустим, хочу быть здоровым. Я хочу вести здоровый образ жизни. И я прихожу в спортзал, мне говорят, тебе надо заниматься вот столько, и при этом тебе нужно протеин, тебе нужно вот это, тогда ты будешь здоровым. Я говорю, хорошо, понял. Потом прихожу в какую-нибудь диетическую там столовую или там к людям, которые занимаются вот диетами и правильным питанием, и говорю, посоветуйте, я хочу быть здоровым, как мне правильно питать? Они говорят, так, а что тебе там сказали в спортзале, протеин? Не-не-не, забудь, это химия. Вот тебе нужно фруктики, овощи, вот это. Угу. Какое мясо? Забудь про мясо, это вообще нельзя, да и это... Вот. И у меня начинается сразу же шаблона, и я, чтобы это как-то проверить, иду в другим. Другие мне говорят, не-не-не, вообще-то, как бы, надо вот, можно есть все, но только все по отдельности. Вот ты салатик на поешь отдельно, одно, вот, другое, да, а мясо поешь отдельно, и тогда все будет нормально. И я, будучи не специалистом, а я не могу быть специалистом во всех областях, я не знаю, как мне поступать. И мало того, что каждый из этих людей, которые дают мне рекомендации, сами в большинстве случаев больны, у кого-то хронические заболевания, у кого-то там еще какие-то, ну, у кого-то профессиональные заболевания. То есть я понимаю, что их идея здорового образа жизни, она на словах идея здорового образа жизни, на практике в их жизни она не проявляется. Или если только отчасти, или если только ненадолго, как у спортсменов, допустим, он здоровый и сильный, но 40 лет он уже никто.
4: Вот стоит отметить, что спорт и здоровый образ жизни не всегда одно и то же. Дело в том, что профессиональный спорт, да, имеет серьезные риски. Это определенный тяжелый труд, определенная работа, и в ней есть серьезные профессиональные болезни. И еще вот мы заметили, точнее, я заметил, что мы говорим сейчас о здоровом образе жизни и говорим о питании и о физических упражнениях, да, о спорте. Но здоровый образ жизни – это комплекс или совокупность определенных вещей, да, и мы... Ну вот, во всяком случае, вот в нашей церкви мы очень...
5: 8 составляющих.
4: Да, о 8 принципах здорового образа жизни. Это что? Это воздух, вода, отдых, физические упражнения, да, правильное питание, воздержание от алкоголя, воздержание от курения и доверие Богу. Вот. И при том, что вот совокупность или одновременное действие всех этих 8 принципов жизни человека, вот это называется на самом деле здоровым образом жизни. Это то, как мы вот понимаем, как. Угу. Да? Но вот я думаю, что лицемерие или перекос как раз заключается в том, что кто-то берет что-то одно, да, и начинает, а вот и все, вот я здоровый образ жизни, только в спорт, я здоровый образ жизни, только еда. И чаще всего, да, именно и, вот эти, и... забывая о всем остальном вообще.
5: У кого-то только отдых, да?
4: Вот, я бы хотел.
0: Ну да, я за. Но если бы это, конечно, дало здоровье, вот это только отдых или праздный образ жизни, но, боюсь, это гораздо быстрее убьет.
4: Тоже будет перекос, и тоже оно убьет, и я абсолютно согласен.
0: Самая большая проблема – это в том, что эти люди действительно верят в том, что они ведут здоровый образ жизни.
4: Да.
0: И вот этот самообман, в этом самообмане я вижу одну из самых таких... глубоких форм лицемерия, потому что человек лицемерит не перед кем-то, а перед самим собой. Он себя же обманывает тем, что он ведет здоровый образ жизни.
4: А еще я больше вижу здесь зло, когда человек вот этот здоровый образ жизни ставит в себе в заслугу для спасения.
5: Начинает гордиться, да?
4: И ставит свое спасение в зависимости от здорового образа жизни, и начинает это навязывать другим.
0: Кстати, очень многие христиане пытаются говорить о том, что ваше спасение зависит от какого-то там образа жизни, от питания.
4: И притом в очень узких вопросах. Mm. Это касается в основном питания и определенного воздержания, там, воздержания в питании от определенных вещей.
2: Ну а разве от питания не зависит
4: спасение
2: человека? Что так... разве...
4: Но каким образом спасение зависит от питания?
2: Ну, например, Бог говорит, кто ест свинину, тот мерзок пред Господом. Понятно, что если он мерзок, он не может войти в Царство Небесное. Питание влияет, значит, на вечную участь человека или нет?
4: Ну, просто надо тогда определиться. Есть вещи, которые в Библии просто запрещено есть. Да? Все, и это мы ставим как само собой разумеющееся, как табу, в том числе свинина. Да,
2: хорошо, давайте с другой стороны попробуем подойти.
4: А вот то, что не запрещено есть, они начинают говорить, не все же, что разрешено, полезно. И они говорят, если ты ешь разрешенный продукт, но не полезный, значит, все, спасение тебе.
2: А вот Ева и Адам, их падение началось в Эдемском саду с чего?
0: С тщеславия.
4: Да. Непослушание Богу.
0: Просто надо, наверное, отметить, а почему они говорят, что все, что не полезно, начинает тебя разрушать, и это, соответственно, лишает тебя спасения. Ведь написано, что тело есть храм Духа Святого.
4: Так.
0: И, соответственно, кто разрушит этот храм, того покарает Бог.
2: Вот.
4: И там это написано в контексте блуда. Да? Вот и конкретно этот текст.
5: Но... Блуда и пища в том числе.
4: Где пища?
5: Ну, вот здесь, смотрите, написано. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Дальше. «Пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое».
4: Так.
5: «А тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела».
4: Но я говорю, что это вот проблема, которая там была с блудами. Он говорит, вы храм Духа Святого, вы не можете разрушать свой храм, совокупляясь с блудницами.
0: Но разрушать храм можно разными способами. Можно бульдозер привезти, можно по кирпичику отколупывать, а можно просто граффити нарисовать. И это уже будет в некотором роде осквернение этого храма. И если наше тело есть храм, то любое, что его разрушает, по идее...
2: Это уже плохо.
0: Это уже плохо. И, по идее, уже подпадает под наказание от Господа. В конце концов, в Ветхом Завете вообще написано там в другом месте, не накалывайте на себе письмен, вот, или какие-то и там изображения. А сейчас сплошь и рядом мы видим людей, которые...
5: все разрисованы.
0: Разрисованные, да. Вот,
2: так вот поэтому я и говорю, что мое питание все-таки может повлиять на вопрос спасения. То, что я ем, как я питаюсь, чем питаюсь... Это либо созидает мое тело, либо разрушает его. Если тело есть храм Духа Святого, значит, я все-таки ответственен.
0: Вы знаете, какая у меня проблема возникла, когда я решил подойти к питанию вот с этой точки зрения? Я решил, хорошо, давайте разберемся, а что вредно, что полезно, чтобы я не ел ничего, что мне вредит.
4: Да, и Христос в другом месте, и другой есть текст, да, что пища не приближает нас к Богу.
2: Есть.
4: И не удаляет нас от Него.
0: Ну, она не приближает нас к Богу, потому что, будь я хоть самый здоровый и питайся самым лучшим образом, и при этом, если я не буду...
5: Характер скверный.
0: Да, характер скверный, то, конечно, не приблизит она меня к Богу. Но пища – это часть вообще всего комплекса нашей жизни, и причем очень немаловажная. Да. Бог так устроил, что нам нужно эту пищу сначала готовить, потом пожевать, потом есть. Мы не просто как автомобиль залил и поехал. Да,
5: не так просто.
4: Вот. Еще сказано, что появятся наглые ругатели, которые как раз будут запрещать вкушать в пищу то, что Бог благословил.
2: Ну, это же не говорит о том, что теперь можно кушать все подряд. Некоторые опираются как раз на этот стих.
0: То, что Бог благословил.
2: Некоторые опираются на этот текст и говорят, что можно и змей есть.
4: Да, я согласен. То, что в Библии в 11 главе Левитам запрещено есть, вообще не обсуждается. Это нельзя есть.
2: Нельзя.
4: Но а все остальное нельзя ставить в зависимость, ну, привязывать к спасению человека.
0: Да даже не привязывая к спасению, даже просто привязывая к здоровому образу жизни, чтобы мне было хорошо.
4: Да, да, пожалуйста.
0: Я решил, давай я не буду питаться тем, что мне вредит. И начал вникать. Вот. Слава Богу, сейчас мир информации, век информации, информацию можно найти везде. И начал вникать, и я понял, что беда. Потому что, а куда ни плюнь, все нельзя.
4: Все нельзя. И у каждого...
0: Все вредно. И у каждого продукта есть целый ряд противопоказаний. И для того, чтобы это все сбалансировать, я понял, что мне жизни не хватит просто себе диету даже составить.
5: Только будешь заниматься этим.
0: Только будешь этим заниматься. Ну, так тоже нельзя.
5: Все рассчитывать, все проверять, вот. Все исследовать.
0: И потом большинство из этих вещей, как я понял, копая еще глубже, они очень-очень условные, очень-очень индивидуальные. То, что работает для одного, не работает для другого. Я встречал очень многих людей, которые вот банально берут и говорят так. Вот, кстати, распространенная вещь. Вот вода у нас здесь стоит. Да, сколько воды нужно пить в день?
5: 2 литра.
4: Полтора-два литра.
0: Полтора-два литра, да? Я встречал людей, которые говорят, нет, 1,5-2 литра в день мало. Я когда начал пить 4 литра в день, мне стало лучше. Я говорю, хорошо, но это тебе стало лучше. А моей маме стало хуже, когда она стала пить литр воды в день. И начинаешь задумываться, а почему? А потому что некоторые особенности ее организма не позволяли ее организму справляться с этим вот литром воды в день дополнительным, который она начала пить. Ну вот. Может быть, особенности ее рациона, может быть, особенности
4: привычка.
0: Здоровья, еще, может, привычка.
4: Конечно.
0: Это все не учитывается. Это говорится, вот надо. Потом, вода в воде рознь. Вот есть вода, которую приятно пить, есть вода, которая противна на вкус. Есть вода, которая взята из родника, есть вода, которая куплена непонятно где, кем отфильтрована и откуда она вообще привезена. Есть вода из-под крана, есть вода из-под фильтр. Они все разные. И одна тебе, ты выпьешь, тебе будет хорошо, другое, ты приехал в другую местность, ты выпил воды, и тебе стало так плохо.
5: Что же завтра делать, у тебя что же делать тогда, Андрей? Как быть?
2: Чрезмерности, излишества. Да. Плохо всегда во всем. Поэтому вода полезна, вода хороша. Ну, наверное, должны быть какие-то границы.
0: Вот и люди начинают на этом специализироваться и выводить границы, которые на поверку оказываются настолько индивидуальными, что невозможны к применению в массах. Они начинают писать книги про здоровый образ жизни, про здоровое питание, вот узко скажем. Вот. И на поверку они оказываются очень индивидуальными и неподходящими.
4: Это как то, о чем мы говорили.
0: В лучшем случае они подходят к какому-то региону. То есть, если, допустим, в Китае там люди питаются в основном рисом, в России люди питаются в основном картошкой, вот, или там макаронами, да, или кто на чем.
5: В основном, да.
0: Вот. Ну, как вот основной продукт, скажем так, по килограмму
5: чего
0: на душу населения.
5: Чего больше есть, да?
0: Вот. А где-нибудь там в другом месте питаются чем-то другим, то, соответственно, нужна уже совершенно другая диета. А у нас
4: это вот как то, о чем мы говорили в одной из наших передач, когда личный опыт выставляется универсальным для всех, угу. Да, вот получается такая беда.
0: Он получается бедой, и получается неверным, и получается надо что-то как-то с этим делать. Но нет возможности у каждого человека составить свой опыт, по крайней мере, что касается питания. Я нашел выход из этой ситуации, но я чуть позже о нем расскажу.
4: Надо что хотите от нас. Нам очень интересно услышать выход.
0: Мне интересно, как бы вы выходили из этой ситуации. И пытались ли вы вообще заниматься здоровым образом жизни вот в полной мере? Не так, чтобы взять себе какое-то что-то одно и успокоить себя, ну все, я теперь делаю зарядку по утрам, я теперь здоровый образ жизни веду. Или я бросил курить, все, я теперь здоровый образ жизни веду. Или я теперь мясо не ем, и все, и как бы все остальное меня уже не колышет.
5: И вот лицемерие в том, чтобы все люди видели, что я это делаю.
0: О, да? это будет вообще замечательно. Еще похвалят, тогда все супер. Все
5: будут говорить, жене сказал, хороший. Я сегодня зарядку сделал, да? Как угу. Хорошо. А вот интересно, пища и время. Вот как сочетать вот эти два момента?
0: Сколько можно времени я могу потратить?
5: Я могу похвалить, что я ем орехи грецкие, например, да? 11:30 ночи. Как здесь быть?
2: Что, в какое время есть?
5: Да.
2: Или что им?
5: И влияет ли вот распорядок приема пищи? Или как?
0: Вообще можно поговорить о распорядке дня?
4: Я для себя вот так решил.
5: Важно это или нет?
4: Почему? Я же затронул вопрос пищи и спасения. Я для себя так решил. Спасаюсь я по благодати во Христе Иисусе. Да?
0: Аминь.
4: Выбор в пользу здорового образа жизни происходит по следующим мотивам. Не для того, чтобы спастись или заслужить спасение, а по двум мотивам. Во-первых, это полезно для меня самого.
0: Улучшить качество своей жизни.
4: Во-вторых, ведя здоровый образ жизни, я более, как бы сказать, полноценный или чутко начинаю воспринимать Бога. Потому что здоровый образ жизни, он дает ясный ум. А ясный ум помогает мне более, как бы...
5: Воспринимать Божий голос, да?
4: Более чутко, да, воспринимать голос Божий, обращенный ко мне через Библию, через обстоятельства, помогает мне, ну, размышлять, созерцать и так далее. Для меня вот эти мотивы очень важны на первом месте. Я стараюсь вести здоровый образ жизни, да, вот прям идеально на 100% все 8 принципов, может, в чем-то и не получается, да, но я не категорично придерживаюсь там каких-то вопросов, там, связанных... Там, есть мясо или не есть мясо, предположим, да? Я стараюсь его не есть, но если я пришел в гости к кому-то, и мне кто-то... Для меня отношения с людьми важнее, чем то, что в Библии не принципиально описывается.
0: Хорошо, ну вот
4: так же со спортом.
0: Там есть понятие отдых.
4: Да, вот здесь
0: вы всегда там по 8 часов в день отдыхаете? То есть, ну,
4: вот здесь бы хотелось бы побольше.
0: Хотелось бы
5: побольше.
0: Не всегда, да? Вот. Там есть про здоровый воздух. А как быть тем, кто живет у нас в густонаселенных городах, где этого здорового воздуха в принципе нет?
5: Не может
4: форточку
5: быть.
4: Открывать хотя бы.
0: И что?
4: Хотя
0: и дышать
4: бы
0: газами
4: открывать.
0: Там с улицы.
4: Не дышать собственными.
5: Надо выезжать.
0: на несколько миллионов ставить себе такую систему кондиционирования и очистки воздуха в доме. Потом спросишь, зачем она.
4: Здоровый образ жизни — это классно. Мне вот лично нравится.
0: Это невозможно.
4: Нет, и даже каждый должен стараться и делать по возможности, что он может. И оно не должно стать идолом для человека.
0: Вот.
4: Жизнь ради здоровья.
0: А я хочу сказать, что лицемерие во всем этом заключается в том, что здоровый образ жизни на этой убитой уже земле в принципе нереален. И когда человек говорит, что вот мы там за здоровый образ жизни, да вы обманываетесь. Это будет, ну, разве что отчасти, разве что по 2-3 пунктам. И то не всегда. И то вы будете
4: более
0: срываться.
4: Более здоровый, чем может быть, но, другие.
0: Но полностью, полноценно здоровый образ жизни, увольте, не получится. Я обещал сказать, как я вышел из этого положения, потому что желание питаться правильно и там правильно себя в чем-то вести, оно должно быть. Но информации полноценной, либо ее нет, либо ты понимаешь, что вообще все плохо, и надо тогда просто ничего не делать, и лучше сразу умереть. Да? Вот. И тут для меня открывается по-новому один стих из Священного Писания, который говорит, что Господь сотворит и хотение, и действие по своему благоволению. И я подумал, если Господь действительно может менять наши желания, ему же виднее, что для меня лично полезно. В моем организме, зная все там нюансы, которых я даже себе не представляю, зная, что вот в этом стакане воды есть, какие там примеси есть, и зная точно, повредят они мне или не повредят, или сделают пользу, и в каком объеме, и в каких там этих соотношениях. Ему это виднее, мне нет. Могу я попросить у него, вот возыметь такую наглость, да, скажем, и попросить у него: Господи, меняй мои желания по отношению к, скажем, питанию. Чтобы не я сидел и тратил пол своей жизни на составление диет и выяснение вот этого рациона, что мне полезно, что вредно, и при этом в итоге ошибусь обязательно. Но чтобы Бог просто изменил мои желания, и чтобы я посмотрел на эту еду, и что-то мне этого не хочется. Ну, не хочется — не буду. А потом посмотрел, и вдруг у меня появилось: слушай, тебе надо поесть. А что поесть? А хочется мне вот этого. Ну, давай, сел, поел. И оно пошло на пользу. И оно уложилось действительно приятно, чтобы мне после этого не было ни расстройства, ни каких-то последствий, ни каких-то ничего. И, вы знаете, я начал применять это в жизни. Я начал регулярно просить у Бога, чтобы Бог мне менял желания в плане моего питания. Потому что у меня, как и у каждого человека, есть свои, извините, перекосы, да, в питании, вот, где что-то мне нравится, что-то мне не нравится, это полезно, не полезно. Я заметил, как это начало меняться. Некоторые продукты, которые я раньше не ел, я вдруг стал есть. Некоторые продукты я, наоборот, перестал есть. Оно начало меняться, когда я об этом регулярно прошу. Я в этом вижу силу Божью, как написано, сила Божья ко спасению всякого верующего. Я верю, что Господь может это делать, в моей жизни это проявляется. И вот здесь, я считаю, что вот в этом конкретном случае мой опыт реально универсальный и может передаваться другим. Должна быть вера и просьба к Богу. Ну, на этом хотелось бы закончить тему о здоровом образе жизни. Она, конечно, неисчерпаема, но вот какой-то выход, который я для себя нашел. Вот. И увидимся с вами в следующий раз. Спасибо.
5: Спасибо.

Социальные сети – неотъемлемая часть нашей жизни. Как же не подсесть на крючок зависимости от них? И есть ли последствия у этой зависимости? Рассмотрим кратко историю социальных сетей. Популярность в интернете социальные сети начали завоевывать уже в 1995 году с появлением американского портала classmates.com. Проект оказался весьма успешным, что в следующие несколько лет спровоцировало появление не одного десятка аналогичных сервисов. Но официальным началом бума социальных сетей принято считать 2003-2004 года, когда в США были запущены сети LinkedIn, MySpace и другие. В русскоязычном же сегменте интернета социальные сети в Одноклассниках, ВКонтакте стали набирать популярность с 2006 года. К 2011 году 35% взрослого населения владели смартфонами. К 2021 уже 85% взрослого населения старше 18 лет имели смартфоны. Сейчас 35% пользователей проверяют смартфон более чем 50 раз в день. Кстати, где же мой? И сейчас уже 98% молодых людей в возрасте старше 18 владеют смартфонами. Смартфон и iPhone — это замечательные изобретения, и мы не представляем свою жизнь без этих устройств. Перечислить можно множество плюсов. Первое — это быстрый поиск информации, единомышленников, общение с друзьями, с родственниками. Второе — чтение постов интересных, известных личностей, их комментирование, освещение популярных вопросов и тем. Третье — это помощь в организации своей профессиональной деятельности, продвижение в социальных сетях. Но у каждого устройства есть свои побочные эффекты, если ими злоупотреблять. Именно поэтому руководство большинства компаний в Силиконовой долине запрещает своим детям пользоваться смартфонами. Какие же это побочные эффекты? Дофаминовая зависимость. Оказывается, пользование этим устройством вызывает привыкание или зависимость. Зависимость от самого развлекательного контента, от лайков, уведомлений. И эта жажда утверждения именно в социальных сетях постоянно растет. Через социальные сети люди пытаются получить принятие, но лайки не заполняют пустоту внутри. В основном это дофаминовая зависимость. Комбинация смартфона и социальных сетей увлекает ярким изображением, звуком и ощущением нужности кому-то. Зависимость от социальных сетей похожа на зависимость от азартных игр или алкоголя. Исследовательская группа под руководством Хао Лея из Китайской академии наук в Ухане провела сканирование мозга 35 мужчин и женщин в возрасте от 14 до 21 года. На основании утвердительных ответов на такие вопросы, как предпринимали ли вы неоднократные безуспешные попытки контролировать, сократить или прекратить использование интернета. 17 из них были отнесены к категории страдающих интернет-зависимостью. Специальное МРТ-сканирование головного мозга показало изменения в белом веществе головного мозга, той его части, которая содержит нервные волокна. И у тех, кто был отнесен к категории интернет-зависимости, по сравнению с теми, кто не был отнесен к этой категории. Лично я наблюдала, как владельцы одного известного канала с 1 миллионом подписчиков были настолько зависимы от популярности, что транслировали похороны своей родственницы и одновременно интересовались количеством лайков и репостов. Многие жалуются на отсутствие друзей в реальном мире, не виртуально. Куда уходит наше время? Всероссийская исследовательская компания «Медиаскоп» провела исследование на тему медиапотребления и опубликовала данные за 2024 год в презентации Ирины Суановой «Человек в смартфоне». Время в мобильном интернете у молодых людей от 12 до 24 лет занимает 6 часов в день на мобильный контент. Мобильный контент, развлечения, фильмы, социальные сети поглощают ваше время как губка. Его нельзя реанимировать. Буквально перегружают мозг человека чрезмерным обилием информации.
Около 6 часов медиапотребления в мобильном телефоне приходится на молодое поколение от 10 до 24 лет. В среднем в России один человек тратит примерно 4 часа своего времени на социальные сети и мессенджеры. Но самое главное возможность

Возможность социальных сетей – это возможность показать людям самого себя таким, каким ты хочешь себя видеть, создать любой образ, который не будет иметь ничего общего с твоим реальным образом. Пользователи выкладывают фото, которые далеки от реальности, а некоторые профессиональные блогеры, которые продают товары и услуги через социальные сети, имеют в своем распоряжении целый штат сотрудников для создания образа. Стилисты, косметологи, режиссеры, копирайтеры. Иногда для создания трехминутного видео уходит несколько дней подготовки. При этом обыкновенная девочка пытается себя сравнить с тем образом, который был создан целой командой профессионалов. И, конечно, не может выиграть, что влияет на ее самооценку. Библия охраняет нас от этого. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, написано в Исходе, 20 глава. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. Написано во втором послании Коринфянам, 10 глава, современный русский перевод Библии. Каждый день люди делятся почти 5 миллиардами постов в известных социальных сетях, 500 миллионов твитов, 70 миллионов фотографий в других зарубежных социальных сетях, а также огромное количество видео. Все это перегружает наш мозг. Увлечение социальными сетями ухудшает память и умение концентрироваться. Постоянное использование цифровых инструментов может повлиять на способность мозга концентрироваться и удерживать внимание. Люди с многозадачностью хуже справляются с задачей, требующей постоянного внимания, чем те, кто был с меньшей загруженностью. Дети, которые использовали цифровые инструменты более 2 часов в день, имели более низкие баллы в умственных тестах, чем те, кто использовал их реже. Цифровая деменция – это термин, используемый для описания снижения умственных способностей, вызванных чрезмерным использованием цифровых инструментов. Это явление вызывает растущую обеспокоенность, особенно среди молодого поколения, которое с большей вероятностью, чем когда-либо прежде, подключается к цифровым устройствам. Исследования показали, что цифровая деменция может привести к целому ряду умственных нарушений, включая потерю памяти, дефицит внимания, снижение способности к общению и нарушение способности принимать решения. В большинстве случаев экран не может научить христианскому образу жизни. Этому учит Библия. Погружаясь в индустрию развлечений без разбора, человек постепенно перенимает принципы, враждебные Христу. И еще одна особенность, как работает наш мозг. При обработке информации, которую мы наблюдаем, мы испытываем эти же эмоции и чувства, как бы зеркалим их, как если бы мы участвовали в действии. Социальные сети разнообразны, и контент, который там публикуется, в основном не отвечает принципам доброты, чистоты и святости. И поэтому мы видим и слышим, то, что мы видим и слышим, мы запоминаем и воспроизводим. В книге «Псалтырь» в Библии сказано: «Не положу пред очами моими вещи непотребной, дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне». А также в притчах 3 главе: «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла». Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения и удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Исаия, 33 глава, 15 стих. Известен случай проявления психосоматических расстройств на почве зависимости от общения в социальных сетях. В Белграде пользователь Снежана Павлович, например, попала в психиатрическую клинику после того, как ее заметка в одной социальной сети не вызвала интереса среди ее друзей. Врачи клиники назвали этот случай синдром Снежаны, объясняя поведение пациентки как обычный стресс от неудовлетворенности социальной потребности индивидуума в современном мире. Согласно данным нескольких исследований, длительное и чрезмерное использование социальных сетей связано с более высоким уровнем депрессии. Свою роль играют такие факторы, как онлайн-преследование, сравнение себя с другими личностями, более успешными, и качество онлайн-взаимодействия. Что же нам делать в этой связи? Совсем уйти в лес и отказаться?

социальных сетей, от мессенджеров и так далее. К сожалению, это сейчас невозможно. Поэтому для христианина требуется информационная диета. Что же можно сделать? Первое – установить ограничения по времени, чтобы социальные сети не пожирали все ваше свободное время. Второе – установите регулярный распорядок дня, заполняйте свой день продуктивными делами, уделяйте время задачам, не связанным с просмотром, чтобы ограничить использование социальных сетей. И третье – используйте свое свободное время с умом. Легко провести 2 часа вечера, просматривая социальные сети и неестественно повышая уровень дофамина. Планируйте свое свободное время так, чтобы проводить время на природе, встречаться с друзьями или заниматься любимым хобби. Развитие только краткосрочной памяти, снижение уровня живого общения, сравнение себя с инфлюенсерами более успешными, неудовлетворенность самим собой – это только некоторые из последствий зависимости от социальных сетей. Поэтому для христианина важно придерживаться информационной диеты для того, чтобы оставаться здоровым во всех отношениях.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

0: Эти люди поднимаются, словно львицы. Поднимаются, словно величественные львы.
1: Это актуальное учение Лизы Бивир способно пробудить вас к жизни, наполненной святым огнем, молитвой, которая будет отвечена, ошеломляющей силой Божьей и исполнением общей цели.
0: Нет ничего опаснее, чем находиться в присутствии львов, когда они пробудились.
1: Новое послание Лизы «Будьте как львицы в Господе» раскрывает, что значит быть наполненным силой Божьей, бесстрашно защищать детей, стать голосом для безгласных, поднимать коллективный рык, который меняет все вокруг. Вы получите глубокие откровения из мира природы.
0: Львицы живут во свете и охотятся в темноте.
1: И из Писания, где говорится о львах, «Будьте как львицы в Господе». Это призыв к женщинам вместе подняться и объединиться в силе. Это важное учение изменит вашу жизнь. To order your very own copy, visit us online today at messengerinternational.org.

Итак, это восьмой урок, и мы будем говорить о хождении и рычании вместе с нашим львом. Я хочу начать эту историю с возвращения к одной из моих самых любимых сцен из «Хроник Нарнии». Я хочу вам сказать, не знаю, стану ли я достаточно взрослой, чтобы больше не читать «Хроники». Я очень люблю читать.

их. Они дают жизни правильную перспективу и делают все таким чистым, как в детстве. Я расстроена, что мои мальчики больше не хотят читать эту книгу вместе со мной, так что я читаю ее сама. Но гораздо важнее, хочу сказать это с самого начала, ваша способность слышать Бога гораздо важнее, чем способность слышать меня или кого-то еще. Именно в этом я хочу утвердить вас, насколько смогу. В последующие 25 минут вам нужно научиться слышать Бога. И я хочу воодушевить вас следовать путем Божьим. Я уже говорила, что этот Божий путь — хождение со львом. Конкретно в этой истории я не буду читать ее всю, а расскажу основные факты. Люси, я всегда любила Люси. Сьюзен меня всегда раздражала, но Люси я всегда восхищалась. Я представляла, что я — это она, и думаю, она любимица всех. Ну так вот, они возвращаются, чтобы помочь принцу Каспиану вернуть то, что принадлежало ему — трон и наследство. Но они потерялись, они не могут восстановить связь. География мира изменилась, и все стало незнакомым. Все дороги, все места, по которым они ходили, все реки — все изменилось. Не знаю, заметили вы или нет, но все изменилось. География духовного мира изменилась за последние пару лет, и то, как мы получали доступ к разным вещам, все это изменилось. Все изменилось. Знакомые места изменились, и на месте рек появились пустыни. Много что изменилось в географии нашей жизни. Вот как произошло. Вначале они не узнали замок. Там, где была небольшая река, образовался глубокий каньон. Они не знали, куда идти. И вот появляется Аслан, но он является только Люси. Она видит его, он ничего не говорит. Но по выражению его лица и движениям, она знает, что он хочет, чтобы она и остальные следовали за ним. Она говорит: «Вы видите его? Видите?» Но остальные его не видят, никто его не замечает. Она говорит: «Он хочет, чтобы мы шли за ним. Откуда ты знаешь? А откуда ты знаешь?» Я не знаю, откуда я знаю, я просто это знаю. Подобно этому примеру, нам бывает трудно что-то объяснить, потому что бывают вещи, которые мы просто знаем. Мы не знаем, откуда мы это знаем, но мы просто это знаем. Часто Бог является нам или подсказывает нам, но никто другой этого не чувствует. И Бог приглашает вас следовать за Ним, независимо от того, последуют за вами другие люди или нет. Люси старается убедить всех, но Питер на своей волне. Он говорит: «Я главный король. Почему он явился тебе, а не мне? Он должен был явиться мне». Эдмунд говорит: «Послушайте, так раньше уже было. Мы не слушались ее, и это плохо кончалось». Сьюзен опять настаивает на своем и говорит: «Зачем ее слушать? И почему это тебе кажется, что ты видела его?» «Мне не кажется, что я видела его. Я знаю, что видела его». Но они голосуют по поводу того, что надо делать, и идут неправильным путем. И для них этот день был ужасным. В них летели вражеские стрелы, они все исцарапались, враги обнаружили их. Они проходят 1 километр, а потом на 2 возвращаются назад. Это был ужасный день, и в конце концов они оказались там, откуда и начали свой путь. Они уже устали, вымотались, и те, кто нуждались в их помощи, не получили ее, потому что они сбились с пути, и у них больше нет сил. Люси засыпает, но потом просыпается и чувствует, что Аслан зовет ее. «Знаете, проснувшись, я люблю чувствовать, что Господь зовет меня. Я ненавижу, когда, проснувшись, просто идешь в ванную и делаешь обычные дела, но я люблю, когда я просыпаюсь и чувствую, что Бог зовет меня. Потому что в эти моменты просыпаешься по-другому. Ты почти что слышишь, как будто кто-то назвал тебя по имени. В такие моменты вы просыпаетесь, видите, как ваш муж похрапывает, и понимаете, что вас звал не он. И если вы встаете и идете, вы понимаете, что Бог что-то приготовил для вас. Что-то особенное и очень значительное. Люси встает, идет, и она очень рада. «Я была права. Я знала, что это ты, Аслан». «Да, отлично. Все остальные повели себя просто ужасно. Они не поверили мне, они меня не послушали. Но теперь, когда ты здесь, ты покажешь им, что я была права. Все будет потрясающе. Давай просто сделаем это». Но Аслан отвечает ей: «Они не увидят меня». Она говорит: «Ну тогда ничего не получится. Если они не увидят тебя, они за мной не пойдут». А он говорит: «Тебе надо пойти и снова разбудить их. Разбуди их, в первый раз они не проснулись. Так что разбуди их еще раз, разбуди их». Но она отвечает: «Они не поверят мне». А он говорит: «Это не важно».

Она говорит: «О, я была так рада, что снова нашла тебя, и думала, что ты останешься. Я думала, что ты победишь и разгонишь всех врагов, как в прошлый раз, а теперь все будет ужасно». И он отвечает: «Да, малышка, для тебя это тяжело, но одно и то же не происходит дважды». Порой мы хотим включить кнопку «Воспроизвести еще раз», а Бог хочет внести в нашу жизнь тайну. Он хочет писать историю вместе с нами. Он хочет творить это путешествие вместе с нами. Он хочет идти по этому пути вместе с нами. Мы следуем за Ним, видим Его, видим, что Он делает через нас. Но в этой динамике все не будет происходить так, как происходило раньше. Мы ждем, что Он сделает все, а Он ждет нас, потому что Он уже все сделал. Я понимаю реакцию Люси на это. Бог предлагает им путешествие, а она говорит, что оно будет ужасным. На самом деле ужасным был предыдущий день. Когда они пошли своим путем, это было ужасно. Но она по-прежнему оценивает то, что перед ней, через призму того, что она знала, что видела, и через то, что от него ожидает. И она начинает плакать. В истории говорится, что она спрятала свое лицо в его гриве, но в его гриве было что-то, из-за чего она почувствовала, как наполняется силой льва. И вдруг она встала и сказала: «Прости меня, Аслан, теперь я готова». Он посмотрел на нее и сказал: «Теперь ты львица, и теперь обновится вся Нарния». Когда я прочла это в первый раз, я стала плакать. Я стала плакать, потому что что-то происходит, когда мы готовы и говорим Богу: «Прости, прости меня, теперь я готова». Хотя я не знаю, куда ты меня поведешь, хотя я не знаю, чего мне это будет стоить, но даже если мне придется идти в одиночку, я пойду. Потому что может быть так, что вы следуете за Богом тогда, когда другие этого не делают. И дальше она говорит: «Да, это именно моя вина, ведь ты говорил». А он отвечает: «Да, никто не сможет помешать вам следовать за Богом, ведь в конечном итоге принимать решение вам нужно самой. И когда вы готовы следовать за Богом, Он готов вести». Так что давайте будем сильными, давайте поднимемся и последуем за Богом туда, куда только Он может повести. Ведь мы плывем по неведомым водам, мы идем по тропам, по которым никто не ходил так, как мы. Мы нуждаемся в руководстве Бога, и Он всегда хочет вести нас. Я хочу сделать паузу и спросить: куда ведет вас Бог? Вы боитесь идти туда? Что это за место? Я знаю, Бог не покажет вам то, как вы туда попадете, но я верю, что вы здесь из-за того, что боитесь последовать туда, куда вам надо последовать вслед за мужчинами. И вам необходима сила других женщин, чтобы воодушевить вас пойти в это место. Я люблю это местописание. Евангелие от Матфея, 16 глава, 24 и 25 стих в переводе Message. Тут сказано: когда Иисус стал работать над своими учениками, это удивительно. Он как бы сказал: «Я работаю над этими парнями». И дальше он сказал: «Всякий, мужчина, женщина, молодой, старый, всякий, любой человек». Это условие для каждого человека. «Всякий, кто хочет идти за мной, должен позволить мне вести его». Вы должны позволить ему вести вас. Не вы на месте руководителя, а я. Не убегайте от страдания, а встречайте его с радостью. Следуйте за мной, и я покажу вам, как через него пройти. Кто-то должен показать нам, как это делать, потому что никто не хочет встречать страдания с радостью. Только Бог может показать нам, как нам переносить страдания так, чтобы оно не убило нас, но сделало непобедимыми. И дальше сказано: самопожертвование — это путь. Мой путь к обретению вашего истинного «Я». В других переводах написано: отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мною. У Бога бремя за людей. У Него бремя за людей. И обычно, когда Он говорит «возьми крест свой», это подразумевает отношения с людьми. Он делает именно так. Я люблю изучать жизнь королевы Елизаветы. Я считаю, что из всех исторических фигур именно королева Елизавета была близка к льву так близко, что это просто потрясало меня. Она была незаконнорожденной дочерью. Ее отец, король, приказал казнить ее мать.
Ее двоюродная сестра, которая была известна как Мария Кровавая, постоянно выискивала причину, чтобы убить ее. У нее не было родительской заботы, долгое время не получала образования. Но знаете, что она делала? Она занималась самообразованием. Она использовала это время одиночества, несвободы и отверженности для того, чтобы стать сильной. Не знаю, знала ли она, что наступит день, когда она взойдет на престол и будет править Англией. Но скажу вам, что когда этот день пришел, тогда то, что она унаследовала, было сущим кошмаром. Ей досталась страна, которая морально, духовно и финансово была банкротом. Она была поделена на католиков и протестантов. На севере царствовала королева Мария, которая старалась убить ее. Хотя другая Мария, ее двоюродная сестра, уже умерла, теперь была другая, которая тоже хотела ее убить. При всем этом, Елизавета была очень сильной христианкой. Она вела молитвенный дневник на четырех языках, потому что она хотела, чтобы определенные молитвы не могли быть прочитаны другими людьми. Она описывала дела Божьи в дневнике. Она взошла на престол, когда ей было 25 лет, и вот что она сказала. «Бремя, которое возложено на меня, изумляет меня». Мне нравится такое отношение. Она не сказала, «Бремя, которое возложено на меня, слишком велико, чтобы мне справиться с ним». Она не сказала, «Бремя, которое возложено на меня, должно быть возложено на мужчину». Она не сказала, «Бремя, которое возложено на меня, слишком тяжело для меня». Нет, но она сделала выбор, изумиться тем, насколько огромное доверие ей было оказано. И когда мы делаем выбор изумиться, а не испугаться, тогда мы даем место Богу, потому что она знала, что не может сделать это своими силами. Так что она сказала, «Я изумлена этим, поэтому мне необходимо участие Бога». И знаете, период ее царствования называют «золотым веком». При ней Англия из маловажной страны превратилась в могущественную военную державу. Во время ее царствования процветали искусство, наука, открытия. Она наняла каперов, которые некоторые называют пиратами, и таким образом очистила моря от людей, враждебных по отношению к ее стране. Англия была маленькой уязвимой страной, окруженной противниками, которых объединяла Инквизиция. Но именно благодаря Елизавете первые колонисты поселились в Америке. Она любила Америку. Она сказала, что Америка — ее подарок. Думаю, она даже не была здесь. Но знаете что? Женщины, которые изумлены тем, что им доверено, понимают, что доверенное им больше связано с будущим, чем с настоящим моментом. Понимают, что доверенное им больше связано с будущим, чем с настоящим моментом. Она понимала, что пошлет людей за пределы своей страны, чтобы основать другое государство. Некоторые историки называют ее львицей, потому что ее отца называли львом. Нам необходимо быть женщинами, которые изумлены, даже если мы не можем сделать доверенного нам своими силами. И нам необходимо добавить фактор молитвы. Нам необходимо добавить силу Божью. Я думаю, что именно эта церковь не делает так, как должно. Я не говорю, что люди не молятся, но необходима весомая молитва. Необходимо добавить к ней цель и изумление. Смирение начинается с шепота, но молитва должна заканчиваться рыком. В одном из переводов Писания сказано, «Бог рычит, как лев с высоты небес, раскаты грома из его святого жилища». Мне нравится это место, потому что я верю, что когда мы начнем являть пример нашего небесного льва, мы услышим его рык. Он начнет рычать Сиона, а мы будем разносить этот рык по земле. И Бог провозглашает. Вот что я люблю. В конце концов, люди пойдут за Богом. Я зарычу, как лев. О, я зарычу, и мои испуганные дети прибегут с запада. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю.
Те, кто относится к числу его детей, прибегают.

0: бегут, а те, кто не принадлежат ему, убегут. Те, кто принадлежат ему, прибегут, когда услышат этот рык, когда он начнет потрясать небеса и землю. Моя подруга Бобби Хьюстон всегда говорит, что Божий шепот стал криком. Когда я говорила о ней в 2009-м и прочла эту брошюру, я увидела в этом действие Бога. Шепот Бога стал провозглашением, он стал криком. Читая ее, я сказала сама себе. Я услышала в своем духе, коллективный крик становится рыком. Ни у одного отдельного человека в теле Христовом нет такой способности. Это коллективный звук сынов и дочерей Божьих, его детей. В Евангелии от Матфея 10:27 говорится, «Что я шепчу вам на ухо, кричите с крыш так, чтобы все слышали». Бог поднимает шепот до уровня провозглашения. Когда Бог начинает шептать, у нас есть привилегия возвещать это. В книге Иисуса Навина 6:9 сказано, «Не восклицайте и не давайте слышать голоса вашего, и не шепчитесь до того дня, доколе я не скажу вам, воскликните, и тогда воскликните». Мы живем в опасные времена, и поэтому своевременность становится крайне важной. Бог блокирует определенные вещи в этом мире, в нашей жизни и в духе. И блокируя эти вещи, Он говорит, «Никаких разговоров, никаких слов, никаких восклицаний. Позвольте мне заблокировать все ненужное». Но когда это будет окружено, тогда Он скажет, «Воскликните», и тогда мы должны воскликнуть. У меня есть ощущение, что Бог действует на столь многих уровнях, что мы и представить себе не можем. Но когда Он скажет нам воскликнуть, перед нами встанут задачи, которые мы не сможем выполнить своими силами. Знаете, когда я думаю о таких вещах, как сексуальная работорговля, простите, но это настоящая война, и это ужасно. Из-за того, что этому уделяется столько внимания, ситуация стала еще хуже, потому что эти люди еще глубже ушли в подполье, стали действовать еще более скрытно. Но знаете что? Бог все об этом знает. Он возгремит с небес, и его народ будет участвовать в этом. Господь сокрушит и разрушит такие вещи, которые сами мы победить не способны. Но это произойдет, когда мы начнем молиться. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба. И когда это произойдет, царство смерти и разрушения будет уничтожено. Также Писание говорит, «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, кричит от боли». Мы уже знаем, что кричать от боли — это не решение. Многие женщины кричат от боли, но давайте сделаем так, чтобы из этой боли родилась жизнь, чтобы эти муки не прошли зря. Давайте объединимся ради блага других, избавимся от предрассудков и всего прочего. Я на самом деле верю, что мы можем возвещать то, что говорит Уинстон Черчилль. Он сказал, «Я не лев, но мне выпало возвещать то, что говорит голос льва». «Я не лев, но мне выпало возвещать то, что говорит голос льва». Знаете что? Мы не лев, но Иисус лев. А нам выпало возвещать то, что возвещает Его голос и Его рык. Мы не можем молчать, в то время как такое количество людей лишены голоса. И мы не можем молчать, когда Бог ясно показывает, что Ему нужны наши молитвы. Ему нужен наш голос. В книге Екклесиаста 4:12 сказано, «И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него». И нитка втрое скрученная не скоро порвется. Это удивительно, но львицы рычат, когда собираются в группу из трех. Бог говорит нам то же самое. Иисус обещал, где двое или трое. Двое или трое. Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Я посреди них. Я хочу верить, что от нитки, скрученной втрое, мы перейдем к нитке, скрученной в 30. В 300, в 3000, в 30 тысяч, в 300 тысяч, что мы будем увеличивать эти нитки, скрученные втрое. Это можно сделать, позвонив по телефону. Вы можете собираться вместе и молиться, но мы не только молимся втроем. Сама наша молитва должна быть тройной. Как сказано в Библии, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим». Также Писание говорит, «А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь». Наши молитвы должны быть мотивированы тремя этими существенными факторами. Бог хочет от нас страстных, разумных, целенаправленных молитв, а не просто таких. «Ну, я должна молиться, я же христианка». Это должны быть стратегические, полные святой страсти молитвы, в которых заключена Божья цель. Заканчивая книгу, я нашла вот эту цитату Перси Биши Шелли. Вот она. «Поднимитесь, словно львы после дремоты, в непреодолимом числе. Стряхните свои цепи на землю, словно росу, которыми вы были скованы, когда спали». Вас много, а их мало. Тех, кто с нами, больше, чем тех, кто с врагом. Мне очень понравилось, как пару недель назад пастор проповедовал на тему «Открой его глаза, чтобы он увидел, что тех, кто с нами, больше тех, кто с ними». Если мы на самом деле это увидим, то будем молиться сильными молитвами. Я прошу вас прямо сейчас поднять руки, и я помолюсь. Боже, я прошу, чтобы ты направлял мои молитвы. Боже, я хочу быть женщиной, которая молится с целью, которая молится со страстью, которая молится разумно и со стратегией. Боже, мне необходима мудрость небес, и поэтому мне необходимы уши, которые слышат, и глаза, которые видят, что делают небеса. Отец, я молюсь, чтобы при звуке моего голоса ты помазал каждую женщину и привел в ее жизнь других женщин, чтобы они стали в ее жизни ниткой, скрученной втрое. Чтобы они вместе молились, и чтобы происходило приумножение, чтобы каждая не была сама по себе, чтобы это была не двойная, а тройная нить, Отец. Отец, я прошу о приумножении молитвы. Я молюсь о бесстрашной, сконцентрированной молитве. Я прошу, Отец, чтобы ты дал нам силу идти в те места, куда мы боимся идти. Отец, мы делаем выбор быть удивленными и изумленными бременем, возложенным на нас. Господь, мы хотим быть сильными женщинами, которые собираются вместе во благо и представляют собой никогда невиданную силу. Отец, мы не относимся к этому моменту времени легкомысленно. И мы отдаем все в Твои руки, чтобы это исполнилось в нашей жизни. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Эти люди поднимаются, словно львицы. Поднимаются, словно величественные львы.
1: Это актуальное учение Лизы Бивир способно пробудить вас к жизни, наполненной святым огнем, молитвой, которая будет отвечена, ошеломляющей силой Божьей и исполнением общей цели.
0: Нет ничего опаснее, чем находиться в присутствии львов, когда они пробудились.
1: Новое послание Лизы «Будьте как львицы в Господе» раскрывает, что значит быть наполненным силой Божьей, бесстрашно защищать детей, стать голосом для безгласных, поднимать коллективный рык, который меняет все вокруг. Вы получите глубокие откровения из мира природы.
0: Львицы живут во свете и охотятся в темноте.
1: И из Писания, где говорится о львах, «Будьте как львицы в Господе». Это призыв к женщинам вместе подняться и объединиться в силе. Это важное учение изменит вашу жизнь. Eight sessions on three DVDs and four CDs, a hardback book, and an interactive workbook. To order your very own copy, visit us online today at messengerinternational.org.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер,

которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

предлагаем вашему вниманию передачу «Music Village». Сегодня с нами Trinity –

0: Привет всем, я Энджел,
1: а я Шанел,
0: и мы Trinity 5-7. Добро пожаловать! Мы так рады, что можем встретиться здесь с вами. Мы здесь впервые. Да, мы здесь впервые. А вы только что слышали песню «Слушай». Надеюсь, она вам понравилась. Для нас это было грандиозно. Это дань Новому Орлеану, откуда мы сами. Думаю, вы обратили внимание на часть песни с трубами. Да, так здорово. Думаю, мы сожгли 50 калорий. Я думаю, больше, чем 50. Но сейчас мы споем еще песни из нашего нового альбома, который называется «Angel и Chanel». Он вышел 31 мая. Это наш 7-й альбом, первый для нас как дуэта, где нас только двое. Не могу контролировать себя, когда слышу эти слова. Итак, мы споем еще две песни для вас. Одна называется «Небеса, услышьте мое сердце», а другая «Поклоняюсь твоему имени». Эти песни благословили нашу жизнь, коснулись нас. И каждый раз, когда мы поем их, когда мы смотрим на лица зрителей, мы видим, как наша музыка преобразует жизни, несет изменения. Знаете, каждый раз, когда мы идем в студию, мы делаем все, чтобы эти песни на самом деле несли изменения в мир. Мы любим вас и надеемся, что вам понравятся следующие песни. Они из наших сердец. Наслаждайтесь этими песнями вместе с нами. Enjoy.

знаете, мы споем для вас еще. Это песни из нашего нового альбома. Одна из них называется «Благослови меня». Она написана нашими хорошими друзьями Рок Вайлдер. Да, эти ребята такие талантливые, такие потрясающие. Мы сидели и беседовали о нашей истории. Мы хотели убедиться, что наша история передается правильно. И мы благодарны за это. Следующая песня, которую мы споем, называется «Снова и снова». Эта песня — истинное благословение для нас. И каждый раз, когда мы ее поем, кажется, что это впервые. Она написана Пи Джей Мортоном, нашим другом из Нового Орлеана. И последнее время, когда мы поем эту песню, люди в зале поют ее с нами. Вы знаете, какое это потрясающее чувство, когда ты рождаешь что-то, веришь в это, любишь это, и потом другим это тоже нравится. Это так мотивирует, это так вдохновляет. Снова и снова.

Друзья, мы чудесно провели здесь время. Потрясающе, невероятно. Энджел, нам бы стоило вернуться сюда. Надеюсь, нас пригласят. Не знаю, надеюсь, пригласят. Мы хорошие, мы ничего не взяли отсюда. Я знаю, мы все здесь оставили. Мы бы хотели, чтобы вы зашли к нам в Твиттер или в Фейсбук. Обязательно найдите наш альбом, который называется «Энджел и Шанель». Мы так рады ему. Надеемся, он вам понравится так же, как и нам. Мы любим вас. Наши сердца обращены к вам. Благослови вас, Бог.

0: Здравствуйте, я Руслан Кухарчук, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Желание любой матери заключается в том, чтобы ее ребенок был счастлив, и каждый воплощает это стремление по-своему. Что такое слепая любовь, и в чем состоит святая обязанность матери? А также секреты материнской молитвы в сегодняшней программе. С нами в студии традиционно координатор интернет-ресурса «Поиск Бога», учитель-методист Ассоциации «Эммануил» Андрей Долганов. Приветствую, Андрей.
1: Здравствуйте.
0: Говорим сегодня о молитве матери о своих детях. Отчасти, конечно, и молитву отцов затронем. У тебя двое детей.
1: Да, две дочери.
0: Твоя жена и их мама. Насколько ее молитва отличается от твоей, как ты думаешь, если ты подслушиваешь, возможно,
1: иногда? Прежде всего, я просто удивляюсь, насколько моя жена чувствительна к нуждам моих дочерей. Одна дочь у нас приемная, и, можно сказать, когда мы впервые с ней познакомились, буквально через пару месяцев моя жена говорит: «Андрей, я не могу спокойно спать, это наша дочь». То есть она родилась в сердце моей жены, и я просто удивляюсь, вот насколько предчувствие, что с ними происходит, если они в школе или на улице и так далее. Жена сразу говорит: «Андрей, надо молиться». Вот. И она просит, чтобы мы каждый вечер
0: вообще
1: молились.
0: Взять ее, да, в семью, это была ее инициатива?
1: Да, прежде всего она родилась в сердце моей жены, угу. Потом уже пришло осознание в моем разуме, и потом уже она родилась в моем сердце, угу. Так сказать. Но как раз сердце матери, оно более чувствительно к детям.
0: А вот как вы молитесь вообще о детях? Как это происходит? Это специальный день или вот просто по вдохновению?
1: Нет, мы каждый день за них молимся. Каждый вечер мы их благословляем на сон, в школу.
0: Вместе с ними
1: молимся,
0: или отдельно?
1: По очереди бывает, вместе. Ну, по-разному, что есть. У нас нет как бы определенного такого ритуала, так сказать. Мы смотрим, как день развивался, ну, какие проблемы были в семье или у дочери, и так строим молитву.
0: Ну вот как принципиально отличается молитва матери и молитва отца за своих детей? Ты по своей семье как это наблюдаешь? Или, возможно, по наблюдениям других семей? О чем молится мама в первую очередь? И о чем молится папа в первую очередь?
1: Но матери в основном молятся о том, чтобы Бог защитил детей. Чтобы,
0: ну, да, наверное, важно, чтобы
1: Бог,
0: все в порядке,
1: да,
0: было с этим ребенком.
1: Чтобы Бог дал счастливую жизнь, дал хороших мужей там, или там, жен и так далее. А вот отцы обычно молятся: «Боже, дай хорошее образование», там, такое, что, потому что,
0: чтобы зарабатывал,
1: да, хорошие, да, деньги, да, были. Отцы более так озабочены внешним устройством жизни своих детей. То есть образование, специальность, жилье и так далее. А матери больше обеспокоены духовным здоровьем, может быть, физическим здоровьем и так далее своих детей. То есть такой план.
0: Ну, слава Богу, когда и отец, и мама,
1: да,
0: верующие люди, да, и они одновременно,
1: да,
0: вместе могут сообща молиться о своих детях. Потому что полномочия благословлять, особенно своих детей, это, конечно, в первую очередь на отца возлагается. Ответственность такая в Библии, когда о первенцах речь шла, и о всех остальных детях. Но, тем не менее, в Священном Писании немало подчеркивается и роль именно мамы, именно женщины, именно матери за своих детей. Ты можешь напомнить какие-то примеры библейских историй, когда позиция мамы или молитва мамы, она играла историческую роль в жизни,
1: ну,
0: этого ребенка?
1: В Библии очень много таких примеров. Вот очень такой явный и наглядный пример – это история Анны, которая не имела детей. И Писание говорит, что она уже молча молилась, ну, со слезами на,
0: да,
1: глазах.
0: Первая книга
1: Богу,
0: царств, первые,
1: да,
0: главы.
1: Молча молилась. Даже первосвященник думал, что она просто пьяная. Вот. Но она сказала, что в ее сердце лежит огромная такая нужда. Она молилась Богу, чтобы Бог дал ребенка. И уже в этой молитве она молилась: «Боже, если ты дашь мне сына, то я отдам его на служение».
0: Во всех остальных детях.
1: Историю, что Бог услышал ее молитву, и она родила сына, первенца, его назвали Самуил, и он стал судьей в целом народе, в Израиле. И через его жизнь, через его служение Богу и людям, Бог совершил огромный труд, ну, на своем народе. Так Бог услышал молитвы матери. И читая историю церкви, мы можем множество таких случаев найти, как, допустим, Франциск Ассизский, мать, которую вымолила его, потому что он, родившись в верующей семье, вел очень разгульный образ жизни, пока был молодой, но мать постоянно молилась за него, и мы знаем, что он один из почитаемых таков учителей церкви в разных деноминациях.
0: Как ты думаешь, это связано с тем, что физиологически мама производит на свет ребенка, или все-таки здесь какое-то Божье особое предназначение именно для,
1: ну,
0: женщины?
1: Все-таки, да, мое понимание, что это Божье предназначение, потому что Писание говорит, когда Бог сотворил человека, мужчину и женщину сотворил их. Как бы Писание дает такой намек, что когда первый человек Адам, он имел в себе как бы мужское и женское начало вместе. И когда Бог увидел, что для Адама нет помощника, он взял ребро. Вот в языке оригинала это слово, оно не только ребро означает, но сторона, грань. То есть можно сказать, что Бог взял женскую часть, женское начало, сделал жену отделил, и да. привел к Адаму. И можно сказать, что Божью любовь Бог вложил в сердце первому человеку. И поэтому любовь матери и любовь отца, они не должны конкурировать друг другу, они должны дополнять друг друга. Любовь, Бог есть любовь, как Писание говорит, а природа любви – это желание отдавать. Поэтому я глубоко верю, что вот это желание любить своего ребенка, оно от Бога. То есть оно коренится в Божьей любви. Женщина, которая рождает ребенка, она испытывает вот эту нежность, любовь, заботу, желание помочь своему ребенку и заботиться о нем.
0: Чем принципиально отличается любовь отца к детям и любовь матери к детям?
1: Ну, если так посмотреть, то можно сказать, что любовь матери, она более такая все покрывающая, все прощающая,
0: в общем,
1: всегда жалеющая,
0: в общем,
1: утешающая. Да, что бы ни происходило, мать всегда будет оправдывать своего ребенка. Она даже не хочет разобраться, кто прав ее ребенок или нет. Она будет его оправдывать, покрывать и так далее.
0: В конфликте с соседями тоже всегда ее ребенок.
1: Ее ребенок всегда самый лучший, ребенок ее никогда не виновен ни в чем и так далее. А любовь отца, она такая более дисциплинирующая. Отец хочет воспитать ребенка в послушании, в подчинении родителям, Богу, законам. А любовь отца, она такая мотивирующая. То есть отец хочет задавать ребенку определенные цели и помогать в достижении этих целей. Поэтому, если даже вот рассмотреть пример неполноценных семей, то есть если воспитывает ребенка один отец, то обычно дети такие спартанцы. То есть даже девочки, они как ну, солдаты Джейн. То есть они собраны, они всегда достигают. Обычно эмоциональный фон такой немножко подавленный. Но если воспитывает мать-одиночка, то обычно такие дети могут быть инфантильными такими. У них мало таких вот мотиваций. Вот. Они бывают себе воспринимают как центры земли, потому что мать хочет все отдать,
0: да, потому что
1: ему,
0: они всегда были как бы в защите
1: да.
0: такой, да.
1: Поэтому мы даже видим как бы перекос воспитания в неполноценной семье.
0: Неспроста.
1: Да,
0: Бог
1: неспроста. Поэтому Бог и хочет, чтобы у ребенка была полноценная семья, папа, мама и родственники, чтобы через любовь отца и матери ребенок мог во всей полноте увидеть образ Божьей любви. Чтобы ему потом, когда он уверует, было проще принимать Божью любовь, как взаимную любовь, отцовскую и материнскую.
0: Ровно через минуту в нашей программе история матери, у которой оставалось одно единственное средство, чтобы спасти сына. Оставайтесь с нами, и вы узнаете, сработало ли оно. Не переключайте. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив», и мы говорим о материнских молитвах, о материнской любви, но, безусловно, отцов также отчасти затрагиваем. В Священном Писании Бог неоднократно сравнивает себя с... и свои чувства к людям, да. свою любовь, с материнской любовью.
1: То есть и в Писании Бог очень высоко оценит материнскую любовь. И показывая свою божественную любовь по отношению к человеку, он иногда сравнивает с материнской любовью. В книге пророка Исаии есть пару таких интересных мест. Бог говорит напрямую к своему народу. «Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас». В другом месте Бог говорит, «Забудет ли женщина плод чрева своего?» чтобы не утешить сына чрева своего. Но даже если и женщина
0: забудет,
1: я не забуду, Бог говорит. Бог как

0: бы сравнивать свою божественную любовь к человеку именно с материнской любовью.
1: Но я тебе скажу так, что я все-таки слышал некоторые легкие недовольства мужчин о том, что слишком воспевается любовь матери, образ матери, даже в церковных кругах, особенно в традиционных церковных кругах, традиционных евангельских церквей. Что ты на это скажешь? Может, все-таки стоит также помнить равнозначно роли отца и роли отцовской?
0: Конечно, это обязательно нам необходимо, потому что Писание предупреждает, что у нас в учении и в жизни должен быть определенный баланс, не должно быть перекоса. Когда есть какой-либо перекос, люди обязательно попадают в ересь. То есть ересь – это есть крайность.
1: Плюс это влияет на культуру в церкви. Это влияет. Даже если это не ересь,
0: это влияет на атмосферу. Специфику, если посмотреть многие церкви, то большая часть все-таки прихожан и членов – это женщины.
1: Наверное, с этим связано.
0: И они больше молитвенники-то, и они более такие активные в служении церкви. И все-таки, если посмотреть, то мужчины, они более такие инфантильные, их очень мало еще в церквях. И обычно они так приходят, они садятся, слушают, и мало кто из них принимает активное участие.
1: Это отдельная тема это отдельная тема для печальной беседы, Андрей.
0: Да, да.
1: Но я хотел, вот исторический факт такой, якобы правнук Федора Достоевского, Дмитрий, в своих воспоминаниях пишет о том, что именно молитва его матери, она сыграла решающую роль в спасении его жизни. Когда он болел, его мама, она была в храме, она молилась, и по его утверждению молитва была услышана. Какие еще исторические параллели можно вспомнить или это прокомментировать?
0: Дело в том, что в тот момент, когда ребенок образуется в чреве у матери, возникает невидимая такая духовная связь матери и ребенка. И даже когда ребенок вырос, и он далеко от нее, мать сердцем чувствует, что происходит с ребенком. Поэтому она очень сильный молитвенник и заступник именно за нужды своего ребенка. Отец может так не чувствовать своего ребенка, как мать. И вот в этом примере тоже мать так прочувствовалась болью и страданием своего ребенка, что она просто вопила к Богу, не взирая на окружение людей, и ее молитва была услышана.
1: Это как с историей Анны,
0: да?
1: Которую мы
0: да,
1: уже вспоминали несколько минут назад. Можно только догадываться, что испытывают матери, наблюдая, как страдают их дети, без малейшей возможности облегчить эти страдания. И все же есть оружие, способное помочь. Именно об этом сегодняшняя история. Давайте посмотрим.
2: Когда родился сын, Наталья Куликова была очень счастлива. Денис рос послушным и умным мальчиком. Он хорошо учился в школе и очень любил читать.
3: В библиотеке там были вот книжки против вот наркомании, там все это, я все это перечитал.
2: В 16 лет знакомые предложили Денису наркотик. Денис не отказался, ему уже очень давно хотелось попробовать то, о чем так много писалось в книгах.
3: Я помню, когда меня не кололи, я вот в этот момент думал, что вот хоть я сейчас попробую, из-за чего вот люди там друг друга пивают, там готовы жизнь лишиться. И вот когда я вот, как это называется, лег на приход, я вот в это время подумал, о, ради этого стоит жить.
2: Отныне вся жизнь Дениса была подчинена наркотику. Никто из родных об этом не знал, пока однажды сестра, услышав крики в комнате Дениса, не решила посмотреть, что там происходит.
4: Я испугалась, думаю, что там случилось такое. Пошла к двери, посмотрела, увидела, что Андрей колет Дениса.
2: Когда Наталья вернулась домой, дочь ей все рассказала.
5: Вот я поняла, что мой сын наркоман, и что я вряд ли даже могу его спасти.
3: Ну, для меня это колодце было как вот одержимость. Я мог как бы за это сделать все, что угодно. Я вот не боялся как бы ничего. Вот мне главное взять, например, деньги украсть. Неважно, где, у кого, как, там, кого-то кинуть, неважно. Главное уколоться, остальное там уже потом хоть что будет.
5: Если не уколешься и жизни нет, начинаются ломки. Я видела эти ломки. Это страшно, это сердце болит, вы представляете как.
2: Наталья была в отчаянии от того, что ничем не может помочь сыну. Ее постоянно преследовал страх, ведь в любой момент Денис мог умереть.
5: Я часто ходила и смотрела его, проверяла, жив он, не жив. Смотрю на него, мне спокойнее становится.
2: В то утро, когда Денису исполнилось 20 лет, никто в доме не думал о празднике.
5: Я с утра, когда проснулась, я поняла, что все, я сына потеряла, он скоро умрет. Ничего хорошего не будет.
2: В тот день Дениса так никто и не поздравил. Денег на наркотики не было. Зато было много свободного времени, и Денис впервые

0: и трезво посмотрел правде в глаза.
1: Просто мне 20 лет, а я всего навсего наркоман. Ничего не достиг. Вот.
0: А вечером он набросился на мать с упреками, что за целый день она его не поздравила.
2: Он на меня кричит, а у меня вот такое вот в голове. 20 лет назад, какая была счастлива, когда я его родила. Какое-то было счастье. Я вспомнила роддом, я вспомнила, как мне его принесли. Представляете, я все это вспомнила. Вот, и он ушел на улицу.
0: А Наталья все думала о сыне. Каким он был в детстве, в школе? Неожиданно ее размышления прервал звонок в дверь.
2: Я увидела чужого человека, похожего на моего сына, но чужого. Я вижу, это не мой сын. Денис, говорю, тебе нужно лечь в больницу. Пожалуйста, я тебя очень прошу.
0: Неожиданно Денис согласился, хотя раньше о лечении не хотел слышать ни слова. Когда всего на один день Дениса выпустили из больницы, в 21-й день его рождения, он тут же нашел товарища и поехал с ним за наркотиком.
2: А это подстава. Их везут в барыги, Денис выходит оттуда с двумя дозами, их ловят, и Дениса сажают в тюрьму.
1: Когда я туда попал, мне уже было не до героина. У меня был жуткий страх, потому что я к жизни вообще не приспособлен. Я не был как ни в армии, нигде. То есть я все время жил с мамой, все, больше я ничего в жизни не умею. И тут страх, я остался один.
0: Здесь, в тюрьме, Денис впервые стал обращаться к Богу.
1: И вот тогда я задумался действительно серьезно. Вот серьезно задумался, что у меня нет будущего. Что вообще я никто в этой жизни. Вообще, ну, и жить-то не жил. Здесь я в этой жизни ничего не достигну. И там вот, когда я предстану пред Богом, меня ждет осуждение. И вот тогда я как бы внутренне обратился к Богу. Прям такое вот переживание было. Я даже не помню, молился это, не молился. Я помню, что у меня был просто вот крик, чтобы Бог помиловал и помог. И вот после этого в жизни вот что-то начало меняться. Внутреннее такое смирение, я старался вот со всеми нормально общаться. То есть все, я просто сказал Господу, хочу жить с тобой, я не могу так больше жить. И я после этого почувствовал внутри вот какое-то вот чувство, что я свободен от наркотиков. Я вот понял, что Бог коснулся моей жизни, вот поэтому чувствую.
2: Я приезжаю к нему, и вдруг выводит ко мне совершенно другого человека. Представляете? Вот совершенно другого человека. И я вспоминаю вот это вот то, что я с ним здесь сделала, как я его гнала. И возвращается ко мне сын, понимаете, вот это вот, вот то, что я его в коридоре выгоняла из дома, да? И вот мне его ведут, и я вижу совершенно другого ведут, кого я хотела видеть здесь. И привели его, он говорит, да, ты будешь не наркоман.
0: Из положенных 5 лет Денис Филимонов отсидел только 3,5. Его освободили досрочно. Когда он вернулся домой, родные сильно переживали, что дальше.
2: И друзья на него стали ставить ставки, сколько он продержится. Я очень боялась, он пойдет друга провожать, а мне страшно. Он на улице встретит друга, а мне страшно. Вот. А здесь он, понимаете, он пришел, он пошел устроиться на работу, представляете?
0: Денис не только не вернулся к наркотикам, но и стал активно посещать баптистскую церковь. Увидев, как Бог изменил Дениса, мать и сестра также пришли в эту церковь. Семья, наконец, обрела счастье. Но произошло еще одно чудо, которого никто не ожидал.
1: И этого я никогда в жизни своей не ожидал. Даже вот я знал, что я буду вот жить с Богом. То есть все, то есть, ну, не думал, что как бы я женюсь когда-нибудь, потому что я вот болею болезнью излечимой.
2: Такое чудо, да, его полюбила девушка совершенно, которая ничем не болеет. Представляете, вот она его полюбила и вот вышла за него замуж.
0: И это было не последнее чудо в их семье. У Дениса родился совершенно здоровый ребенок.
1: Я благодарен Богу за то, что он из ада вырвал меня рука его, за то, что он мне дал новую жизнь, за то, что дал цель, смысл в жизни, за то, что дал мне жену, сына, дочку, семью. За то, что знаю, что будет вести по жизни, будет учить, никогда не оставит.
2: Господь, он мне дал нового сына. Понимаете, он омыл, очистил его от такого наркомана, который умирал. Врач сказал, через полгода он умрет. А он мне его дал, вернул мне сына. Представляете, Господь? Вот совершил такое чудо. Он так нас всех любит.
3: Слава Богу! Она молилась Богу своими словами и в православном храме. И Бог услышал ее молитвы, и это чудо. Когда
4: но еще
3: Бог...
4: не была воцерковленным
3: да,
4: человеком.
3: Да,
4: вот о чем мы говорили раньше, точнее не успели поговорить, что даже не воцерковленные люди, у них то ли инстинкт, то ли это Богом вложено в каждого родителя, особенно в каждую маму молиться. Это как бы естественная потребность, наверное.
3: Да.

0: Но в этой истории хотел бы обратить внимание еще на один аспект. Это, судя по всему, там не было отца.
1: Да.
0: Там не было папы. И это распространенное явление. И вот ты говоришь о том, что тебе также часто пишут проблемные семьи, именно где нет папы, а мама не может справиться.
1: Именно мамы пишут, дочь наркоманка, сын наркоман или алкоголик и так далее, и просят, чтобы молились и поддержали
0: их молитвы. Какова роль отца в воспитании ребенка, вот, чтобы такого не происходило?
1: Именно, вот я перед этой программой посмотрел последнюю статистику по преступности в России. И до 80% преступников в России воспитывались матерями-одиночками. То есть видно, что не было вот отцовской дисциплины в семье. Но когда необходимо было ребенка дисциплинировать, учить уважать старших, почитать родителей, уважать законы этого государства, в котором мы живем, и так далее. Поэтому
0: материнская любовь была.
1: Материнская
0: но
1: была,
0: отцовская,
1: да,
0: дисциплина не было.
1: Да. Можно сказать, ну, в крайней такой форме, когда мать закрывает глаза на проступки ребенка, дает все, что он только не попросит, ну, все, что только не пожелает, и всегда защищает, как бы, своего ребенка.
0: Полноценное развитие – это когда у человека есть чувство любви,
1: и
0: у ребенка
1: меры,
0: есть чувство меры и справедливости.
1: Меры, да. И справедливости.
0: Он справедлив тогда к окружающим становится.
1: Да.
0: Иначе матери страдать в первую очередь
1: после этого.
0: Ну, слава Богу за такие истории. Я думаю, что каждый из нас сталкивался с множеством подобных историй, когда Бог восстанавливает и здоровые дети, и семья, и это милость Божья явленная, как он сказал, что Бог его руками из ада буквально достал. Это очевидно. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив», с вами по-прежнему я, Руслан Кухарчук, наш эксперт Андрей Долганов. Мы говорим о материнской любви, хотя, безусловно, затрагиваем тему более широко. Это родительская любовь и такой термин есть, слепая любовь. И может ли любовь все-таки причинить вред? Нанести вред, точнее,
1: ребенку. Что, да, дело в том, что Библия дает нам откровение, что дети, которые рождаются в семьях, это не собственность родителей. Это дар, который Бог...
0: В смысле
1: Бог,
0: не собственность? Как
1: это
0: не собственность?
1: Бог,
0: мой ребенок.
1: Нет, это Бог дает дар родителям и привилегию и ответственность перед Богом. Правильно воспитывать и обучать ребенка. И готовить его взрослой самостоятельной жизни. А иногда матери воспринимают ребенка как свою собственность. И иногда они манипулируют.
0: Даже уже когда дети женятся,
1: воли,
0: замуж,
1: да,
0: выйдут.
1: И они манипулируют свободой воли ребенка, пытаясь навязать ребенку свои решения, свои ценности.
0: Например,
1: свой выбор пути.
0: Какие решения чаще всего навязываются ребенку?
1: Пример, допустим.
0: Взрослому. Маленькому ребенку очевидно. Ну, взрослому. Там, да, но взрослому.
1: Допустим, на ком жениться, за кого замуж выйти. Не отпускают детей жить самостоятельно,
0: да,
1: а пытаются, чтобы дети жили в одной квартире, да, и мамы влазят в личную частную жизнь новой семьи, ну и так далее. Массу примеров можем. И что возникает? Желание манипулировать, управлять волей своего ребенка приводит к обратному эффекту. Ребенок пытается доказать, что он уже самостоятельный. И возникают сильные конфликты между матерью и ребенком. Поэтому Писание говорит о том, чтобы в нужный момент родители готовы были, уважая свободу воли своего ребенка, отпустить самостоятельную жизнь, но продолжать молиться. И апостол Павел писал одной церкви и говорит: «Я должен как бы вас оставить, но я предаю вас в руки благодати Божией, которая может назидать вас более, чем я». То есть поэтому родителям необходимо в определенный момент жизни предавать своих детей в руки благодати Божией.
0: То есть в какой-то момент нужно, да, как бы смириться с тем, что уже все. Уже
1: у них начинается самостоятельная жизнь, да, но родители всегда будут молиться, всегда готовы принять, дать ответ на определенный вопрос, там, ну, консультировать или там, утешить своих детей и помочь в трудной ситуации.
0: Андрей, напоследок еще хотел бы вернуться к теме матерей-одиночек. Это у нас целое понятие такое есть. Из древних времен, наверное, еще. Какие основные рекомендации женщинам, которые самостоятельно воспитывают одного ребенка или нескольких детей, как они могут компенсировать, если это возможно, отсутствие мужчины, отца в доме?
1: Но прежде всего, таким женщинам необходимо примириться с Богом, учиться слышать Божий голос и просить мудрости у Бога, как правильно воспитывать своего ребенка вот в неполной, в неполноценной семье. Потому что Бог дает нам откровение как о духовном отце. И если мать примирилась с Богом, она просит, чтобы Бог компенсировал отсутствие отца в семье. Чтобы Бог стал воспитывать и дисциплинировать ребенка. То есть, и опять же, предавать свои...

0: детей в руки благодати Божией, потому что Бог человеколюбив. Если он будет воспитывать, то только во благо ребенку.
1: Мне кажется, еще важно также ребенку, сыну или дочери, прививать любовь к чтению Библии.
0: Да.
1: Когда дети будут читать Библию, это будет такой большим компенсирующим фактором
0: отсутствия
1: какого-то
0: да.
1: ребенка, да. отсутствия какого-то родителя, потому что в Библии есть описание очень четких моделей мужского и женского поведения.
0: Характер
1: это компенсирует.
0: Да.
1: Ну и второе, наверное, благословлять этого ребенка для общения с мужчинами. В церкви, возможно, если это мальчик, с братьями в церкви.
0: Да, если в церквях есть пасторы, которые могут пасторы, уже помочь матерям-одиночкам именно в правильном, в мужском наставлении детей.
1: И перед молитвой я бы хотел поблагодарить всех партнеров Ассоциации «Эммануил». Именно благодаря вашей финансовой поддержке осуществляются такие программы, как эта, а также 180 градусов и мировые христианские новости. И вместе с нами вы влияете на жизни людей. Спасибо вам, уважаемые партнеры. И у нас, Андрей, есть небольшое время, чтобы помолиться,
0: да,
1: о зрителях, возможно, есть нужды.
0: К нам на телефон доверия поступают звонки, и мы бы хотели с ним помолиться за две нужды. Владимир из Украины. Помолитесь за маму Галину, у нее головная боль и высокое давление. И за меня, за Владимира. У меня был суд, мне дали 3,5 года тюрьмы. Я недавно покаялся и хочу полностью избавиться от наркотиков. Мне очень не хочется в тюрьму. То есть пример, как в нашем видеосвидетельстве. Из России пишет верующий Анна Федоровна. У моей сестры во Христе Юли 3 месяца назад преждевременно родился сын. Прожив не более недели, умер. Она в отчаянии, ослабела в вере, не имеет сил молиться в очень тяжелом эмоциональном состоянии. Хотелось бы дать такое духовное наставление, о чем мы говорили, что дети – это дар от Бога. И ребенок, младенец, который умирает, он, конечно же, идет к Богу. И наша сестра на небесах встретиться со своим ребенком. Дайте это слово утешения, чтобы она отпустила его в руки Бога. И Владимиру, нашему молодому брату, чтобы он действительно писал маме, что он молится за нее и молился, чтобы Бог дал ей дар покаяния. Отец Небесный, мы благодарим тебя за эту возможность молиться за эти нужды и за нужды всех наших телезрителей. Просим тебя во имя Иисуса Христа услышь эти молитвы и яви спасение, помощь, исцеление и восстановление. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Мы прощаемся до следующей встречи и оставляем вас с обещанием Господа. Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Иначе говоря». Сегодня иначе мы говорим о таком явлении, как случай. Об удачном человеке иногда говорят: вот подвернулся ему случай. Или ему повезло однажды, теперь он на коне. При этом от взгляда ускользает предыстория правильного выбора в жизни человека. Ведь чтобы однажды сделать правильный выбор, надо было тренировать свою волю, терпение, вырабатывать определенные черты характера. Или все-таки Бог дает замечательный шанс, и стоит его ловить, как птицу удачи. Как случаи меняют жизнь? Может быть, и в нашей жизни есть такие события, которые или после которых можно сказать: это событие, оно поменяло мою жизнь. Ты знаешь, так вот получилось, так вот, это просто невероятно, это был счастливый случай. Или просто случай какой-нибудь?
1: Мне кажется, случай – это все-таки не просто момент, который предназначен именно для этого человека. А случай или удача – это именно та возможность и, как сказать, если человек может это, у него есть потенциал этот случай использовать.
0: Потенциал. Откуда взялся этот потенциал?
1: А вот потенциал, это, мне кажется, это уже благословение, которое дается свыше.
0: Благословение, дарованное свыше. То есть великий пианист современности Денис Мацуев, самый благословленный пианистическим талантом человек.
2: Свыше. Не факт. Я так предполагаю, что все-таки, как говорится, подлежащий камень вода не течет, то он приложил какие-то усилия над тем, чтобы быть великим.
0: И эти какие-то усилия, это не просто какие-то усилия, это по 8, 10 или 15 часов непрерывных...
2: Ежедневных тренировок.
0: Ежедневных тренировок. То есть, когда он пришел, сел за клавиши и стал играть, а у меня такая зависть, вот бы мне сейчас так. Можно, такое может даже 5-летний ребенок, потренировавшись лет 20. Правда? Еще мнение.
3: Я, наверное, соглашусь сейчас с Яном. Мне кажется, когда люди говорят, вот сейчас удобный момент или хороший случай подвернулся, я могу сделать там, то или иное, да? Человек, который берет ответственность за свою жизнь и сам ей не боится распоряжаться, да, вообще идти по жизни, что-то менять, он не ждет случая, он его как, организует сам.
0: То есть в моей жизни все происходит по моему плану, я так... подумал.
3: Нет, конечно, не вот, что я там властелин вселенной, и я все контролирую, и хотя бы свою жизнь я могу контролировать. Нет, есть просто обстоятельства, на которые ты никак не можешь повлиять. Но тогда, когда ты можешь влиять на обстоятельства, ты хочешь этого делать, то не нужно бояться, не ждать, когда что-то придет извне. Если ты можешь это извне самому сгенерировать, да, сделать нужное обстоятельство, значит, это можно и нужно делать.
4: То есть ты ловишь случай.
0: Ловить случай.
4: Надо воспользоваться. И на это нужно как раз и...
3: Скорее не ждать, когда он придет, а его сделать.
0: Он, это кто он? Это просто случай или результат? Вот давайте еще раз формулировочка. Случаи происходят с нами? Случайности случаются?
5: Вот, знаю, ребята, как в вашей жизни, в моей жизни случайностей нет.
0: Случайностей нет. А кто за ними стоит?
5: Я доверяю Богу, который помогает мне в жизни идти, строить ее, организовывать свое время, планировать. И поэтому случайных моментов в моей жизни нет. Эти ситуации, я беру из них то, что, по крайней мере, стараюсь искать в них то, что Господь хочет, чтобы я увидела. Чему-то научилась или что-то сделала.
0: И поэтому все в жизни гладко, потому что всей жизнью командует Господь Бог. Все замечательно.
5: Ну, я же сказала, что я планирую, я организовываю.
0: И что получается, когда ты планируешь и организовываешь? Получается по Черномырдину, как всегда.
5: Нет, не как всегда.
0: Не как всегда, через раз.
5: Ситуации происходят совершенно разные. Так. Но я могу себя правильно повести в этих ситуациях.
0: И всегда можешь, и всегда пользуешься правильно. И действуешь всегда правильно.
5: Стараюсь.
0: Стараешься. То есть можем ли мы смело сказать, что мы всегда ведем себя правильно? Случай подвернулся, и мы по-божески все замечательно сделали.
6: Бывает такое, что случай вот-вот-вот прям уже в руках, но ты начинаешь сомневаться, и пока ты колеблешься, случай уже перепал кому-то другому. Бывает и такое.
0: Вопрос карьеры,
6: то есть он переполз медленно, да, на другой.
0: Так, я думаю, что нам нужна пища для размышления и конкретная жизненная история человека, у которого происходило огромное количество случаев. Реально сказать, что вот он выбирал и ловил этих случаев, невозможно. Потому что он не мог их смоделировать. Они неприятные случаи, нехорошие. И об этих случаях мы уже говорим спустя столетия и тысячелетия, как вывод некоторый.
1: Я вот просто хотел еще уточнить. Ребят, может быть, вот мы рассуждаем то, что может случай, получается, можно либо его сделать самому, кто-то считает, ну, я могу проконтролировать все в своей жизни, либо я уж точно ничего не могу, и вот такая еще крайность, то, что всем управляет Бог. А как, например, тогда те вещи, как, например, случай, что встретил свою любовь, встретил свою жену, и это просто самый счастливый случай. Ты можешь к этому сделать какой-то... ты можешь бегать и искать ее, или что? Или это все-таки какой-то случай?
0: Так, давайте пойдем
1: или,
0: к теме...
1: Или ты вот работал, и все-таки дослужился вот до этой зарплаты.
0: Оставь работу, это меньше интересует, чем любовь. А раз любовь больше интересует, давайте об этом и подумаем. Вы выбираете спутника жизни. Это случай вас свел с этим человеком, с которым вы решили потом всю жизнь провести? Почему вот на этом этапе, когда ты пересекаешь, ты знакомишься с одной девушкой, второй, третий, четвертый, от, как ты, почему ты три раза не сказал «это мое, вот оно», а сказал «вот здесь»? У тебя же до этого случаи были. Ты же женщин, в принципе, встречаешь по жизни с детского сада, да? Но один раз ты говоришь «вот этот мой счастливый случай», а до этого тысяча несчастливых случаев.
1: И еще, причем это тоже не окончательный. Ты еще понял это не до конца. Ты уже потом, через 20 лет, уже понимаешь, что сделал ошибку.
0: Ой, это страшно, когда через 20 лет человек осознает, что он сделал ошибку. Значит, он в каком-то тумане
1: опять
0: пребывал.
1: Опять случай не тот.
0: Случай не тот. Давайте подумаем несколько идей по этому вопросу. Ты выбираешь на этот момент. Ты просто соглашаешься. Тебе в уголке свет начинает сиять. Ангелы поют, что это твой выбор. Или как ты приходишь к выбору, что это твое?
1: Нет.
0: Ты
1: нет.
0: Лично соглашаешься. Она устраивает тебя, она соответствует твоим ожиданиям, правильно?
1: Ты, соответственно, ориентируешься на свой опыт маломальский, на свое желание, и вот из-за этого делаешь
0: какой
1: свой выбор.
0: Какой был у тебя опыт? Если ты был в субкультуре, курил траву, классно танцевал, какая будет девушка твоей мечты в этот момент?
1: Курящие и классно танцующие.
0: Вот. А когда через 5 лет, 7 лет твои устремления или ценности поменялись, ты пришел к Господу, заключил с ним завет, а твоя девушка пришла, не пришла к Господу и не заключила с ним завет, что ты будешь думать? Какой у тебя был случай 5 лет назад? Счастливый или несчастный? Твои ценности определили, счастливый случай это или несчастливый. Каждый находит... Соответственно, себе. Давай.
1: А ведь еще потом человек начинает сваливать на кого-то это и говорит, он вряд ли кто-то хочет сказать, да, я промахнулся. Скажет, Господь мне дал этот случай.
3: Иногда да. Бывают ситуации, когда мы, в принципе, как бы не управляем этой ситуацией. Все-таки, ну, о чем я раньше говорила, да, бывают моменты, когда ты не можешь повлиять. Ну, у меня такой самый простой пример, который со мной случился, элементарный. Я очень сильно поссорилась с человеком, и потом написала смс и отправила. Я думала, что сообщение доставлено, оно не было доставлено, и за тот день, пока я считала, что все как бы он должен уже знать, что я там думаю, что написала, да, этого не было, я уже все наделала дело, и отношения вообще прервались только за один день. И потом я узнала, что смс там пришло через день. А за этот короткий промежуток времени, на который я не могла повлиять, да, уже было принято решение, уже было такие обстоятельства, которые ты не можешь повернуть. И получается, что в этой ситуации я никак не могла повлиять. И что это тогда было?
0: Это был твой выбор. Твой выбор или выбор целой цепи действий с учетом или без учета каких-то обстоятельств. Даже вот это элементарное обстоятельство, что нельзя доверять телекоммуникационным компаниям в доставке сообщения, это жизненный опыт, уже может подсказывать в чем-то. Пожалуйста, еще идеи.
2: Ну, опять же, можно воспринимать случай и такой, но многое в случае зависит тоже и от обстоятельств. При каких? Тоже жизненный пример, да? Общение было в таких, ну, как бы уставший, уже там пришел снаряда, это было в армии. И тоже получил текстовое сообщение о том, что разрыв отношений. И осознание как бы еще такое было затуманено, потому что как бы уже, ну, без разницы.
0: Настроения нет.
2: Да, как бы мне сейчас, не, в принципе, как бы не особо до тебя. Мне
0: бы поспать.
2: Да, добраться до кровати и уснуть. А потом уже утром, только осознав, что вчера произошло, вот опять же, от такого случая, скажем так, нехорошего, от действий, которые произошли.
0: Значит, чуть раньше ты заложил, гипотетически это не суждение, ты заложил в себе возможность поведения на основании твоего физического самочувствия, усталости и настроения. И это говорит о ценности человека. Мы зачастую поступаем по своему настроению, хотя в другом просто ощущении мы бы сказали, так нельзя поступать. Но когда у нас нет настроения, мы позволяем себе многие вещи, о которых жалеем. Это значит, у нас такая ценность. Ну, чтобы эти рассуждения были более предметны, мы возьмем за основание очень известную историю, которая пишется во всех детских библиях, ну, самое главное, в нашей синодальной Библии. Бытие, 37 глава. Герой наш Иосиф и немедленные результаты его праведности. Уверен, всем зрителям знакома история Иосифа. Так вот, отметим несколько моментов. Он растет в семье, папа его очень сильно любит и выделяет то, что он любит. Дарит ему разноцветную одежду, причем он сын от любимой жены. Это всегда помнится в семье, где 4 женщины дают жизнь детям от одного. Этот сын начинает видеть видение, и он, как благочестивый человек, начинает делиться этими видениями. А смысл видений понятен всем. Мы, старшие братья, включая отца и мать, будем тебе поклоняться. Кто же ты такой ботаник? Очередной святоша относится к Иосифу. Как вы думаете, в будущем, когда братья продадут Иосифа, это следствие их единовременной ярости, вспыхнувшей от того, что вот он идет к ним? Нет. Это результат целой цепи ошибок, допущенных отцом, родителями, матерью, которые там грызутся за ложе с отцом. Это череда событий, на основании которых подворачивается случай. И 10 братьев в едином порыве замышляют сначала убить, потом продать своего собственного брата. И Иосиф в данном случае вроде бы и не выбирает. Потом он попадает в египетское, ну, рабство. Продали. Один раз продали, другой раз. Попадает в дом Потифара. И появляется случайно. Хотя не случайно. На молодое, красивое, загорелое, упругое тело всегда найдется любопытный и сладострастный взгляд. Нашлась жена Потифара, которая пытается его соблазнить. По нормам, по естественному, ну как же так? Ну можно разок сделать, и будет все шито-крыто. Иосиф что решает сделать? Не смогу я совершить это великое зло. Почему? Против господина и против Бога. У него есть некая система ценностей. Он был избалован, он не фильтровал свою речь, он выдавал сразу. Вот услышал видение, давай скажу. Ты должен уважать папу с мамой. Имеешь откровение, придержи его, научись выражать его щадяще. Ты же понимаешь, что у твоих братьев, ну, может быть, ты не понимаешь, у твоих братьев нарушена психика тем, что они живут в такой семье, где 4 жены. Надо как-то пощадить. Ну, он не понимает, маленький еще. Но он вынес из семьи очень важную вещь. Есть Господь Бог, который все видит. И любое действие, которое ты предпринимаешь в жизни, оно ходит пред Божьими очами. Я не могу делать, не угодив Богу. И он решается не спать с женой Потифара. Куда попадает? В тюрьму. И там происходит забавный случай. Не знаем, сколько он сидит. Судя, ну, как исследователи говорят, он просидел в тюрьме лет 14. Порядка 14 лет просидел в тюрьме. И однажды Он обращает внимание на то, что два заключенных сидят, и у них печальные, удрученные лица. И он их спрашивает. Обычно библейских героев спрашивает кто-то, помоги мне там, укажи мне путь. А здесь Иосиф реагирует на нечто незначительное. Вы часто в своей жизни обращаете внимание на тех, у кого унылый и понурый вид? Нет, это мелочь. Мы считаем, что это мелочь. Иосиф, находясь в тюрьме, не посчитал это за мелочь и увидел в этом случае для чего? Он знал, что его возьмут в дворец фараона? Нет. Но у него есть случай, чтобы ему в этом случае повести себя правильно пред Богом. То есть предоставляется случай, но и он к нему подходит с желанием сделать этот случай счастливым, не зная, как это обратит Господь Бог. Он просто участливо спрашивает, в чем ваша проблема? Виночерпий, хлебодар, расскажите. Они ему рассказывают их сон, он толкует. Через 2 года один из них только потом, благодаря нужде фараона, вспоминает о своей неблагодарности, и Иосиф выходит на обозрение перед всем Египтом и становится премьер-министром Египта. А по сути первым лицом, потому что он глава исполнительной власти. Итак, начинается все с продажи в рабство. И у него есть череда случаев. Но все приходит к тому, что Иосиф построил самые глобальные, масштабные, экономически выгодную и систему, и вот такие сооружения, которые до сих пор раскапывают, это зернохранилище в Египте, и спас миллионы жизней, включая и собственную семью. Знал ли он об этом? Как чувствовал себя Иосиф на протяжении вот разных этапов жизни? Как бы вы охарактеризовали? Это сейчас мы так красиво смотрим, ой, как здорово, надо же, второй в Египте. Как Бог замечательно усмотрел. Я понимаю, Богу все интересно, у Бога все грамотно, там план. Мне-то как это чувствовать? Мне легко осуществлять Божьи планы? Как вы проживаете Божий сценарий?
6: Ну, вот когда я читала эту историю, мне было ужасно жалко Иосифа, как он попадал в эти ужасные случаи. Мне все время казалось, как он не возроптал-то. Сидеть в тюрьме, продали в рабство, это ужасно. Я бы на его месте, наверное, там уже, не знаю, прокляла бы все на свете. А он так это смиренно принимал. Меня вот это восхищало всегда в нем.
0: Да, когда мы читаем, для нас так пролистал и быстро. А для него это сколько лет? Представьте себе в тюрьме находиться несправедливо, причем это знает не только он, это знает даже Потифар. Потому что если бы Потифар поверил жене, он бы его убил. Просто ему чисто лицо нельзя было терять в обществе, поэтому пришлось посадить Иосифа.
3: Мне кажется, люди очень любят роптать, и очень многие люди уходят от Бога, оказавшись в определенных трудностях. Библия все-таки дает положительный пример, когда люди падают, но встают. Когда они роптали, но возвращаются к Богу. Поскольку если бы это было собранием одних негативных примеров, да, то есть, ну, смысл-то какой тогда нам?
0: Утешения бы не было, да?
3: Да.
0: Действительно.
3: Это как, ну, пример для подражания нам, потому что иногда кажется, что мои проблемы самые глобальные, и я буду вопить Богу, почему ты так допустил. Просто не задумываюсь, что, наверное, ну, мы переживаем свои проблемы и на этом замыкаемся.
0: У верующего человека есть некоторые

0: делать, буду просто вот гнить, как там меня куда-то продали, и все. Он что-то старался жить, он старался вот как-то видеть вообще вокруг себя что-то еще, кроме своей зацикленности на проблеме.
1: Кстати, один из ключей, почему Иосиф делает правильные выборы. Вы заметили, какие характеристики дает Библия качествам Иосифа? Вот его продали в рабство. Он оказывается в доме Потифара. Почему он достигает такого положения в доме Потифара? Он его управитель. Представьте себе, ну это казначей, бухгалтер, начальник всех хозяйственных смен. Почему?
2: Ну, мне кажется, он был достаточно образован, потому что он же из богатой семьи был, и у него были возможности, а в основном рабы были необразованы, они не могли делать, кроме как тяжелой работы, ничего. А он был умный, умел читать, умел там что-то считать, и его, конечно, сразу использовали.
1: Ага, то есть опять подфартило.
3: Мне кажется,
1: папа дал образование.
3: Определенное послушание и честность. Когда он не переступал, то, что у него есть принципы, и он их не предает. Как не предал своего хозяина с женой Потифара, он не предал, да? А когда у человека есть принципы, это всегда, может быть, даже принципы не всегда верные, но это в любом случае лучше, чем отсутствие всяких принципов.
1: Посмотрите несколько слов, которые говорит писатель книги «Бытие». Господь был с Иосифом, он был успешен в делах, жил в доме господина, увидел господин, что Господь с ним, и поставил его, Потифар, над домом своим, отдал все, что имел, в руки его.
4: Вот об этом я и хотел сказать, о том, что как раз-таки, возможно, Потифар видел то, что Господь с ним, и то, что все, что делает через него Господь, оно все благословенно.
1: Вот эта фраза «Господь с ним», она красивая, но она слишком сакральная и библейская, богословская. Как это работает с нами? Просто надо быть трудолюбивым. Самый простой совет для сегодняшнего поколения, для людей, ищущих только белой такой чистенькой работы, для людей, ищущих зарплату ни за что – это ключ. И когда ты трудишься, ты понимаешь, что каждое твое действие, каждый день, оно имеет цену. Когда нужно тебе принимать решение, ты принимаешь здравое решение. И Иосиф, пройдя такую школу, тяжелую, испытательную, суровую, вырастает для человека, который может решать государственные задачи, глобальные задачи, спасающие миллионы людей. Теперь представьте, сколько людей у нас сегодня во власти, получившие замечательное образование, но не более того, и не желающие работать. И от них потом будет страдать, и уже страдает миллионное население. Подумайте о своей семье. Ваши навыки, откуда они пришли? Из книжек, из семинаров? Или это ваш результат вашего труда, вашей заботы? Вы выковали вот это умение правильно выбирать, использовать правильные случаи. Это задача и вызов для всех нас сегодня. Есть замечательное определение Джозефа Гленвилла. «Пути Господни в природе и в промысле его не наши пути». И уподобление, к которому мы прибегаем, никоим образом не соизмеримо с необъятностью, с неисчерпаемостью и непостижимостью его деяний. Раз здесь упоминается о природе, я хочу привести вам один пример, невероятный, просто невероятный пример о том, как однажды произошло событие на озеро Пеньор. Это французское слово «пеньор», как и все в штате Луизиана, имеет французское название. Так вот, произошло оно еще до моего и, может быть, вашего рождения, в ноябре 1980 года. Вот это озеро до этой даты, оно являлось пресноводным с глубиной 3,5, максимум 4 метра. На этом озере находилось несколько буровых платформ, потому что под озером находились шахты. Не шахты, ну, бурили там, в общем, нефть добывали. А рядом с озером находились соляные шахты. Не под озером, а рядом. На глубине там порядка полукилометра добывали соль. А туннели такие большие соляные были, что там грузовик мог ездить. И причем не один. И вот однажды, вот этот день, вахта на буровой платформе занимались своим делом, бурили. Но по ошибке бур начал отклонение, причем значительное, но это тяжело проверить, когда там в глубине. И бур пробил небольшую дыру, всего лишь диаметр от 10 до 30 сантиметров, в соляной шахте. который

уже не в самом озере, а сбоку от озера. И вода через эту 30-сантиметровую дырку стала заполнять соляные шахты. Причем в этих соляных шахтах были сделаны из соли же столбы, чтобы поддерживать своды. Как вы думаете, что сделала вода с солью? Растворила, и все стало там обрушаться, и размыло вот эту вот эту дыру, просверленную нефтяными бурами, сделала из нее просто гигантскую воронку. В итоге все озеро пришло во вращение. В этом озере утонуло, в этой воронке утонуло, я сейчас назову, буксир, буровая установка, 11 барж, док, остров с ботаническим садом, дома и грузовики. Из 30 сантиметров вот эта скважина превратилась в 55-метровую воронку по диаметру. Более того, это озеро Пеньор было соединено с другим каналом, с Мексиканским заливом в 20 километрах. А какая вода в Мексиканском заливе? Соленая. Из-за того, что уровень упал, вода, которая раньше вытекала из озера, теперь стала из Мексиканского залива течь обратно в озеро Пеньор. И заполнила все это место. В итоге вода залила все эти шахты, все-все-все. И стала даже выстреливать огромным фонтаном, потому что не успевал воздух выйти. То есть вода на высоту 250 метров била из этих соляных скважин, включая там и породу вымывала и так далее. Один рыбак на лодке плыл по этому озеру, рыбачил, увидел, благо успел к дереву привязать свою лодку, и его лодка осталась на иле, а так бы засосала. Вода залила с Мексиканского залива это озеро. Оно стало глубиной в 10 раз больше, теперь там 390 метров глубины. Озеро, естественно, стало соленым. Изменилась экосистема, флора, фауна, все поменялось. Что очень важно, ни один человек не погиб при этом. Те люди, которые были на глубине более 400 метров в соляных шахтах, успели все благополучно эвакуироваться. Все, кто были на нефтяной вышке, все эвакуировались. Но такое происшествие невообразимо осознать, что может произойти без жертв. Одна скважина шириной в 30 сантиметров приводит к изменению экосистемы целого региона. Друзья, это же не просто так. Чтобы никто не погиб, нужно вкладывать в безопасность, в систему оповещения, в эвакуацию. Чтобы люди жили, нужно трудиться намного дольше, чем просто сейчас правильные решения принимать. Нельзя думать, что Господь снизойдет с неба и даст нам сил, и великое озарение, и прозрение, чтобы нам облагородить свою жизнь. Мы сможем делать все в жизни правильно тогда, когда наша жизнь – это будет процесс обучения. Я всегда недоволен тем, что есть, я хочу больше. Я хочу больше знать, хочу тренироваться, улучшаться. И тогда каждый случай после моего правильного выбора будет счастливым.

Хочу сказать пару слов по поводу объявлений, а вы пока откройте пособие на законе внешней направленности, мы перейдем к нему через полторы минуты. Из личного опыта я знаю, что объявления ужасные, куда ни поставь. Разве не так? Мы пробовали делать объявления до служения, и никто их не слышал, потому что все опаздывали. Пробовали делать их в середине служения, и они портили сам дух служения. Тогда мы поставили их в самый конец, и стало еще хуже. Бог совершил замечательные дела сегодня. Эмма будет раздавать детям лимонад в подсобке. В 6 часов будет встреча там-то. 8 там-то, если у вас красные туфли, идите в синюю комнату. Если у вас синие туфли, идите в красную комнату. И ваше замечательное служение сходит на нет, и всем запоминаются только последние минуты. И вот что я решил. Не нужно просто делать объявления, просто сваливать на людей информацию. У нас есть цель, есть видение. Так давайте проповедовать объявления. Это могут быть очень короткие проповеди на 3-4 минуты. Допустим, нам предстоит женская конференция, и мы хотим, чтобы женщины зарегистрировались на нее после служения. А кроме того, мы хотим, чтобы все записались в малые группы. И вот сейчас я сделаю об этом объявление. Вы готовы? Я очень рад, что вы сегодня пришли, не правда ли, мы прекрасно провели время в поклонении. Хочу сказать пару слов женщинам. Не знаю, как вы себя чувствуете, но когда мы только начали ходить в эту церковь, моя жена чувствовала себя очень одиноко, ведь она никого здесь не знала. Мы, как церковь, стремимся взращивать людей духовно, чтобы они влияли на свое окружение и на окружающий мир. Но у всех у нас столько проблем и потребностей, что просто невозможно помочь каждому в рамках большой встречи, такой как эта. Поэтому мы приготовили кое-что особенное для вас, женщины. В эти выходные у нас будет женская конференция. Всю информацию вы можете получить у столика в вестибюле. И еще хочу сообщить вам, что мы заботимся не только о женщинах. Я тоже после того, как пришел ко Христу, первый год или два являлся в церковь, сидел в зале и уходил, так ни с кем не познакомившись. А потом случайно кто-то пригласил меня на собрание малой группы. Я пришел, и там были настоящие люди. У меня в то время была одна большая проблема, и когда я рассказал о ней, эти люди помолились обо мне. На следующей неделе я снова пришел, и они продолжали обо мне молиться. В результате я очень с ними подружился, и эта группа изменила мою жизнь. И теперь я не могу об этом молчать. Мы верим, что жизнь людей меняется именно в малых группах, и приглашаем вас присоединиться к одной из них. После служения подойдите к такому-то столику, и там вы сможете записаться в группу, которая собирается недалеко от вашего дома. Понимаете, о чем я говорю? Как вы думаете, это было поинтереснее, чем такое объявление женщины? Конференция стоит $19.50, начинается в пятницу вечером. Мы организуем доставку автобусом от станции метро. Пока регистрация идет не очень, но нам нужно, чтобы вы поехали. Так что запишитесь, пожалуйста, в пятницу, обещает дождь. Поэтому не забудьте зонтик. Думаю, мы замечательно проведем время. Кстати, там будет выступать Глэдис, жена двоюродного брата Боба и так далее. Превращайте объявление в мини-проповеди. Если вы меня внимательно слушали, скажите, какие аспекты нашего видения я подчеркнул? Что наша цель здесь прославить Бога, что мы хотим ответить на ваши нужды, что жизнь людей меняется в малых группах. Да, вам нужно сделать шаг, но мы со своей стороны сделали все необходимое, чтобы церковь отвечала на ваши нужды, помогала вам расти и становиться такими, какими Бог хочет вас видеть. При этом объявления заняли времени, как обычно. Кстати, вы заметили, что вначале я поблагодарил людей и сказал, как хорошо вместе поклоняться Богу? То есть я связал свои слова с песней, которая была перед этим, а потом мы возвращаемся к прославлению, или я говорю какую-нибудь фразу, которая связывает мои слова с темой проповеди. То есть объявление нельзя рассматривать как отступление от хода событий. Это возможность еще раз подчеркнуть видение и ценности церкви. Ведь все, что мы делаем ради достижения Божьих целей для нашей церкви. Поэтому мы никогда не утомляем людей сухими объявлениями. Это понятно? Хорошо.
Тогда перейдем к закону внешней направленности. Это будет короткое занятие. Дело в том, что этот закон очень прост для понимания. Поскольку все мы здесь пасторы и лидеры, мы не будем подробно изучать соответствующий отрывок из Библии. Вы, я уверен, можете пересказать его наизусть. Этот закон легко понять, но сложно исполнить. Но вы пасторы и лидеры, и обязаны этому научиться. Есть такая рыба лосось. Знаете? Я видел ее на картинке. У этих рыб имеется интересная привычка. Они плавают в море, но когда приходит время откладывать икру, они уплывают из моря вверх по реке, против течения. Они могут даже перепрыгивать через камни на своем пути, забираются подальше от океана и откладывают икру. В контексте этого закона пасторы и лидеры должны быть как лососи. Вы должны плыть против течения. Вся церковь, все руководство, все служения будут склоняться к тому, чтобы плыть вниз по реке и думать о наших людях, наших потребностях, нашей церкви. Но закон внешней направленности гласит, в растущих церквах понимают, что для выполнения Христовой заповеди необходимо с состраданием относиться к окружающему миру и нести ему благую весть. Среди членов церкви выявляют тех, кто обладает дарами благовестия или милости, и поощряют их служить обществу, как через организованное служение, так и на личностном уровне. Обычно в церкви действует закон гравитации. Давайте все сюда, нам, на наши нужды, на наше новое здание, на нашу новую молодежную программу, нашим детям, нашим домашним группам. Но вы, как пастор, независимо от того, есть у вас дар благовестия или нет, вы и ваша лидерская команда должны твердо сказать, «Церковь – это единственная организация на земле, существующая ради тех, кто в нее еще не вошел». Всякая церковь, если предоставить ее самой себе, превратится в обычный клуб по интересам. Она замкнется на собственных нуждах. Мне очень нравится, как сказал об этом Билл Хайблс. Не думайте, что если у вас в церкви 10 служений, вы должны посвящать каждому из них по 10% усилий. Нет, благовестие нужно 40%, чтобы вы постоянно помнили о вашей цели и стремились к ней. А теперь давайте уделим немного времени 15 главе Евангелия от Луки. Видите, только собираешься говорить о духовном сопротивлении, как оно тут же и начинается. Моя Библия сама спрыгнула с кафедры. Хорошо, читаю. Откройте 15 главу, я просто хочу кое-что вам показать. «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его». Кстати, это само по себе уже вызов. Как вы думаете, сильно ли мытари и грешников тянет в вашу церковь? Им бы понравилось общаться с вашими прихожанами? Заметьте, что эта проблема была актуальной и тогда. Фарисеи же и книжники... Кто такие фарисеи? Это была религиозная элита. Они хорошо знали Библию. Некоторые знали наизусть весь Ветхий Завет. У них были длинные одеяния, к которым были прикреплены библейские стихи. Они молились в людных местах. Одним словом, сливки, общество, духовная элита, Божьи уста. И сейчас вас шокирую. Тогдашний эквивалент пасторам. Не знаю, что вы об этом скажете, но моя жизнь радикально изменилась после того, как, читая Новый Завет, я стал видеть себя на месте фарисея, а не ученика Христа. Честно говоря, многие годы я отождествлял себя с одним из апостолов, таким как Иоанн или Павел или Петр или Иаков. Я так и видел себя в лодке с Иисусом. Но потом я вдруг подумал, а что, если я – это тот фарисей, с презрением глядящий на мытарей? Может, я такой же самоправедный? Может, я также говорю Богу, как ты можешь так относиться к людям, которые этого не заслуживают, не то что я? И Бог начал открывать мне глаза. Итак, фарисеи и книжники роптали, говоря, «Он принимает грешников и ест с ними». Но он сказал им следующую притчу.
Интересно, что слово «притча» здесь в единственном числе. Можете даже его подчеркнуть. Не «притчи», а «притчу». О потерянной монете, пропавшем сыне. И что третье вылетело из головы? А, точно, о потерянной овце. Вы знаете, что там произошло. Во всех историях что-то потерялось, а потом нашлось. Что-то дорогое для этих людей. Овца для пастуха, монета для женщины, сын для отца. В каждом случае были поиски и расследования, были затрачены усилия, у людей было желание найти то, что они потеряли. А когда они это находили, это был настоящий праздник. Отец заколол ягненка и устроил вечеринку. Женщина тоже очень обрадовалась, вероятно, эта монета была частью ее приданого, она очень ею дорожила. Отец после стольких лет разлуки снова встретился с сыном. И что сказано дальше? «Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся». Ну, вы знаете. А кто рассказал эту историю? Очень авторитетное лицо, не правда ли? Никто иной, как Христос, за которым мы все хотим следовать. Это Он говорит о важности закона внешней направленности. К чему мы стремимся? Какова цель церкви? Взращивать учеников Христа, правильно. Усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Тогда давайте зададим себе вопрос, как наш учитель относится к заблудшим людям, так же, как и пастух к своим дорогим овцам, так же, как женщина, которая потеряла, а потом нашла драгоценную монету. И, наконец, верх сравнения. Бог чувствует себя так же, как чувствует отец, когда его сын возвращается домой. Если бы у нас было время, чтобы углубиться в эту историю, мы бы увидели, что она изобилует образами. В те дни среди пожилых людей было не принято бегать. Для этого нужно было приподнять полы одежды и выставить себя на показ перед всем селом. Но этот отец проявил смирение и инициативу. Именно такие чувства Бог-Отец питает к своим заблудшим детям. Мой друг сказал одну фразу, когда мы вместе с ним преподавали этот семинар в России, и когда он это сказал, мне хотелось сделать вид, что ко мне это не относится, но на самом деле это было как гром среди ясного неба. Он сказал, «Если ты думаешь, что в твоем сердце возрастает любовь к Богу, но в то же время в нем не возрастает любовь к заблудшим людям, значит, ты обманываешь себя». Может быть, вы думаете, что любите Бога все больше и больше, что приближаетесь к Нему, стремитесь Его узнавать и сообразовывать свою жизнь с Его волей. Если вы думаете, что ваше сердце расширяется для Бога, но оно не расширяется для окружающих, значит, вы заблуждаетесь. И я понял, что за всеми своими путешествиями, выступлениями, проповедями, лидерскими вопросами я уже много месяцев не приводил никого ко Христу. Я практически не общался с неверующими. И тогда я раскаялся, я сказал, «Господи, я точно не знаю, что мне делать, но я должен найти способы больше общаться с неверующими». Придут они ко Христу или нет, это уже твое дело. Мое дело – проявить к ним любовь и заботу. И потом я познакомился с одним индонезийцем, который работал в химчистке. Я выучил слово «тримакаси», это «спасибо» по-индонезийски, и понемногу я с ним подружился. А в кафе, где я часто пью кофе, начал общаться с парнем с Ямайки. Раньше я туда заходил, брал свой кофе и убегал. Я ведь занятой человек, мне нужно изучать Библию, я люблю Бога, и у меня масса важных дел. Мне нужно подготовить видеоролик, чтобы верующие могли получить еще больше информации. Но тут до меня дошло, а ведь Христос умер из-за этого ямайца, из-за этого индонезийца. Еще люди в моей местности очень любят теннис. Все просто с ума сходят по теннису. Теннис, теннис. Что ж, я не очень хороший теннисист, так что я решил, что тренировки мне не помешают. Я просто беру ракетку, наблюдаю за игрой, а потом напрашиваюсь, можно мне с вами поиграть? И так я одновременно играю в теннис и знакомлюсь с неверующими. Кстати, люди чувствуют себя особенно хорошо, когда разбивают меня на голову, и это открывает двери для благовестия. Итак, скажите, насколько велико ваше сердце?
Еще мне всегда помогает, когда я посещаю конференции в церкви Willow Creek. Наша стратегия кое в чем отличается от их стратегии, хотя я их очень уважаю. Некоторые вещи мы делаем иначе, поскольку у нас разные истоки, но именно у них я научился принципам внешней направленности и подотчетности. Сколько я не посещаю эту церковь, каждый раз я проникаюсь любовью к заблудшим людям. Просто невозможно вращаться рядом с Биллом Хайблсом и его людьми и не проникаться этим. Согласно закону внешней направленности, мы, пасторы, должны всячески подчеркивать, что заблудшие люди дороги Богу. Есть одна простая фраза, которую я впервые услышал в церкви Willow Creek. «Неверующие люди важны для Бога, а следовательно, важны для нас». Всего 2 недели назад моя дочь со своим парнем ходили на семинар, который проводился в местной церкви. Тема семинара – реальность существования рая и ада. После этого Эми сказала мне: «Знаешь, папа, мы не очень часто говорим о рае, а об аде вообще очень редко». Но молодежный пастор, который проводил этот семинар, просто открыл Библию и прочел из Евангелий все, что Иисус говорил об аде и рае. Он не пытался нас запугать. Но, папа, если это действительно так, то мне нужно полностью переоценить свою жизнь. Мне нужно совсем по-другому относиться к тем людям, мимо которых я прохожу каждый день. И я подумал: «Боже, спасибо, что ты проговорил ко мне через мою дочку. Что если предположить, что ад действительно существует? Что если есть место, куда люди попадают из-за того, что отталкивают Бога, отвергают Его благодать, не реагируют на Его призывы, заглушают голос Духа Святого? Что если Клайв Льюис сказал правду, существует лишь 2 типа людей: те, которые говорят Богу: «Да будет воля Твоя», и те, кому Бог, в конце концов, отвечает: «Да будет Твоя воля». Справедливый и сострадательный Бог настолько уважает выбор людей и их стремление обойтись без Него, что дает им на целую вечность то, что они выбрали на земле. Божией. Я не желаю иметь с Тобой ничего общего. И поскольку Он уважает их выбор, Он отвечает им: «В таком случае я не буду заставлять тебя общаться со мной. Я дам тебе то, чего ты хотел. Ты будешь отделен от меня на всю вечность». Что, если так и есть? Я говорю, что если, так как не думаю, что мы в это по-настоящему верим, хотя все мы учили богословие и, конечно, ответили бы: «Да, да, этому учит Библия». Думаю, нам всем полезно иногда подумать о реальности ада. Думаю, нам также полезно иногда проповедовать на тему ада и рая. Далее. Исследования выявили вернейший признак церквей, где все усилия направлены на благовестие и где постоянно идет приток новых людей. Вот этот признак: в церкви выявляют тех, кто обладает даром благовестия и поощряет их служить обществу. Таких людей в церкви, как правило, около 10%. Их сердца резонируют с Божьей любовью к заблудшим людям. Наша задача – выявить таких людей, кто они, а потом я, как пастор, должен тесно с ними общаться. Например, у нашего лидера прославления был ярко выраженный дар благовестия. Когда мы с ним обедали или пили кофе, я видел, что он постоянно делится своей верой с каждым официантом. И знаете, как это повлияло на меня? Я тоже стал больше делиться своей верой. Таких людей нужно обязательно задействовать. Вы видите, как перекликаются разные законы. В каждой церкви есть люди от всего сердца, желающие благовествовать. Сначала нужно их найти, а потом разработать конкретный план, чтобы они, а за ними и все остальные люди, могли раскрыть свои дары. Все растущие церкви так делают. Теперь давайте обсудим практические вопросы. Как именно выявить людей с даром благовестия? Во-первых, это люди, у которых загораются глаза, когда вы говорите о неверующих.
После проповеди по 15 главе Евангелия от Луки, походите по залу и понаблюдайте. Те, кто живо отреагировал на эту проповедь, наверняка обладают даром благовестия. Во-вторых, это люди, которые постоянно приводят в церковь гостей, и в моей церкви, и в вашей есть люди, которые каждое воскресенье говорят: «Пастор, познакомьтесь, это Борис, это Мария, это Иван». Почему они приводят гостей? Потому что они переживают за неверующих. В-третьих, это люди, которые предлагают свою помощь в евангелизационных проектах. Например, вы объявляете: «Мы хотим послужить бедным и заодно поделиться Евангелием», или «Мы хотим рассказать подросткам о преимуществах воздержания». Хотите присоединиться к нашей команде? Ведь там будет шанс поделиться Евангелием. Итак, в первую очередь нужно выявить таких людей. Во-вторых, нужно придумать, каким образом остальные люди с самыми разнообразными дарами смогут участвовать в благовестии. Если дар благовестия присутствует только у 10%, то как задействовать остальных? Здесь нам нужно понять, что у каждого свой стиль. В начале своего служения я пытался сделать из всех евангелистов, но это не срабатывало. Потом я понял, что у некоторых есть дар служения, у других дар администрирования, у третьих дар лидерства. И, наконец, до меня дошло, что этих людей не нужно стыдить, а нужно найти способ, чтобы и они участвовали в общем деле благовестия. Так вы говорите, у вас дар служения? Да. Вы автомеханик? Да, я работаю на станции техобслуживания с еще 5 механиками. Тогда можно вас кое о чем попросить? Да. Если мы пригласим всех матерей-одиночек в радиусе 3 километра от церкви, вы сможете бесплатно поменять им масло в машинах? Церковь оплатит стоимость масла? Конечно. И вот на станции уже выстраивается очередь из матерей-одиночек, и механики меняют масло в их машинах. Таким образом, они обеспечивают платформу для благовестия, а тем временем с женщинами можно поговорить или подарить им христианские диски. Или, предположим, у вас в церкви есть скромная женщина, которая говорит вам: «Я хочу делиться верой, я чувствую себя виноватой, что этого не делаю, но я не знаю как, зато я хорошо пеку пироги». Вот что сделаем мы. Через компанию, поставляющую электроэнергию, мы узнали, кто недавно переехал в наш район, поскольку им всем нужно было переоформить счета за электричество. Мы попросили женщин испечь пироги, а потом кто-то из церкви объехал все дома новоселов и ненавязчиво побеседовал с ними: «Добро пожаловать в наш район». «Спасибо. Мы из местной церкви, мы любим Бога и хотим пожелать, чтобы вам здесь хорошо жилось. Вот вам от нас пирожок». Еще у нас было много музыкально одаренных людей. Они не могли читать лекции по апологетике, но мы специально создавали музыкальные программы. У нас были мюзиклы для детей и для подростков. Иногда на эти мюзиклы собиралось до нескольких тысяч зрителей, а участвовали в них по 80-100 музыкантов. Были также люди, которые молились, хоть и не могли выступать со сцены. Были служители, была административная команда, была техническая команда. Зачем столько людей? Затем, что мы хотели привлечь побольше новых людей и поделиться с ними Евангелием. А для этого мы мобилизовали всю церковь, все дары. Видите, не обязательно иметь дар благовестия, чтобы участвовать в благовестии. Еще один совет. Используйте возможности, которые предоставляют нам праздники или другие особые случаи. Очень часто в такие дни люди более открыты к вести о Христе. Привлеките на помощь искусство, музыку, не знаю как, в других странах, а в Америке на Рождество заходит речь о Христе. И даже в магазинах вы можете услышать рождественские песни. «Вести ангельской внемли, царь родился всей земли». Я поверить не мог, что услышу это в обычном универмаге. Так почему бы вам не предложить администрации универмага, чтобы там спел ваш хор? В такие дни вы как никогда можете говорить о Христе. Может быть, вам стоит провести служение в сочельник? Во многих церквах есть такая традиция, хотя у нас это получилось случайно. Многие люди бывали в церкви, и хотя они не знают Бога лично, у них есть приятные детские воспоминания о свечках, сочельнике, и мы решили на этом сыграть. Мы не стали готовить служение для себя. Мы организовали на сочельник небольшой концерт со свечами и праздничной музыкой. Пусть он длится не больше часа. Пригласите людей на концерт, а потом устройте для них небольшой обед, а на пути поставьте столик с разной информацией, и так вы сможете установить контакты с сотнями людей, которые не ходят в церковь, вернее, ходят только на Рождество или на Пасху. Что им нужно показать? Не стоит бить их Библией по голове, дайте им то, что они хотят: свечи, традиционные приятные ощущения, но в какой-то момент сместите акцент с религии на личные отношения с Богом.
Пусть кто-то расскажет свидетельство о том, как он всю свою жизнь ходил в церковь по праздникам, но в один момент Бог чудесным образом изменил его жизнь, и он оставил наркотики или помирился с женой. И не нужно говорить: «Так, а теперь все, кто уже 20 лет не был в церкви, быстро выйдите вперед молиться молитвой покаяния». Нет, скажите так: на следующей неделе у нас начинается цикл из 5 проповедей о том, как улучшить отношения в семье. Что, серьезно? Да. Или как воспитывать детей, или как побороть депрессию. Выберите любую тему, которая мгновенно вызывает интерес, и начните этот цикл сразу после Рождества. И знаете, что произойдет? Люди толпой повалят к вам в церковь, потому что им это нужно, и потому что им понравилось у вас на Рождество. А вы таким образом мобилизуете церковь и используете свой шанс. Тоже относится и к Пасхе, и к другим праздникам, принятым в разных странах, но часто мы слепо следуем каким-то привычкам. На Пасху мы всегда делаем то-то, в Страстную Пятницу то-то, в Сочельник то-то. И таким образом мы упускаем стратегические возможности для благовестия. И, наконец, в наши дни лучшей платформой для благовестия является благотворительность. Мы живем в такое время, когда христианам не доверяют, потому что их слова слишком часто расходятся с делами. Многие говорят: «Я уже 100 раз слышал о вас и о вашем Иисусе, и я в эти сказки не верю. Вы говорите, что Христос – это единственный путь, а почему же тогда у вас 50% разводов?» На днях я ехал за машиной с рыбкой на бампере, и этот водитель был редкостным грубияном. А еще я когда-то вел бизнес с одним из этих ваших возрожденных верующих. В жизни не повторю подобной ошибки. Так как же воскресить доверие? Кормите бедных. Сражайтесь с самыми насущными проблемами вашего общества. Помогайте сиротам, бездомным, бедным. Проявляйте сострадание. Мобилизуйте ваших людей на практическое служение. Например, у нас были проекты, когда люди из разных церквей вместе служили ВИЧ-инфицированным, или когда молодежные команды помогали подросткам, сбежавшим из дому. Вместо того, чтобы говорить о Божьей любви, сделайте что-то, что наглядно ее продемонстрирует. Нужно помогать делами. Если вы призываете женщин не делать аборт, то будьте добры, поучаствуйте в их жизни, когда у них родятся дети. Благотворительность – лучшая платформа для благовестия. Роль пастора в этом такая. Во-первых, покажите пример. Вы можете говорить об этом без конца, и, возможно, у вас, как и у меня, нет дара благовестия, но просто начните делиться своей верой. Просто идите к людям и делайте это. Во-вторых, об этом нужно проповедовать. Проведите цикл проповедей о благовестии, постоянно напоминайте, что это одна из основных ценностей вашей церкви, и потом, если вы прочитали цикл проповедей, то в течение всего года рассказывайте о том, как люди из вашей церкви приводят кого-то ко Христу, приглашайте новых людей на сцену, если они уже достаточно утверждены в вере, или приглашайте тех, кто их привел, дайте им время рассказать о себе, сделайте из них героев, чтобы все остальные думали: «О, я тоже так хочу». Ведь многие просто об этом не задумываются. А тут они слышат такую историю: «Знаете, у нас с женой нет дара благовестия, но после цикла проповедей по 15 главе Евангелия от Луки мы почувствовали обличение и поняли, что нужно что-то делать. Моя жена хорошо готовит, а я очень занятой человек. Так что мы решили, что просто пригласим соседей на ужин. Мы пригласили 5, пришло 3. Мы просто пообщались и угостили их ужином. Через месяц мы снова их пригласили, и я коротко поделился своим свидетельством. На 3-й раз моя жена рассказала о тяжелом разводе, через который она прошла, и о насилии, которое она пережила в детстве, и как Бог исцелил ее душу. За 4-м ужином нас спросили: «А в какую церковь вы ходите? Где мы можем больше узнать о вашем Спасителе, который так изменил вашу жизнь?» Так что я просто хотел вам сказать, что если вы любите готовить и принимать гостей, то Бог может и это использовать. Понимаете? Ваша задача – говорить о важности благовестия и постоянно приводить примеры, чтобы круглый год в вашей церкви звучала идея: «Неверующие люди важны для Бога». И ваши прихожане будут это видеть. Почему? Потому что неверующие важны для нашего пастора.
потому что пастор об этом проповедует, потому что он постоянно приводит примеры, как можно благовествовать, и восхищается теми, кто это делает. И, наконец, потому что те, кто вчера еще был неверующим, принимают крещение в нашей церкви и делятся своим свидетельством. В этом суть закона внешней направленности в благовестии и сострадании. Господи, спасибо Тебе, пожалуйста, дай нам любовь к заблудшим людям. Во имя Иисуса. Аминь.

Меня зовут Майкл Коч. Я писатель и ведущий проекта «Изучение Библии». Все началось в воскресной школе, где учился мой сын. Я составил цикл уроков, помогающих понять Библию. Учение стало распространяться и понравилось взрослым. Это побудило меня написать 8 книг, которые доступны на Amazon. Сегодня я учу на радио и телевидении на разных континентах. Оставайтесь с нами, и я поделюсь с вами ключевыми событиями Библии. Изучение Библии. Здравствуйте! Добро пожаловать на изучение Библии. Это еженедельная программа, в которой мы изучаем самые важные события Библии. Мы продолжаем изучать Новый Завет. Это Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. Эти книги уникальны тем, что они описывают 33 года жизни Иисуса на земле. Напомню, что Ветхий Завет — это события, которые происходили до того, как Иисус родился в Вифлееме. А все написанное после — это уже после того, как Иисус воскрес и вознесся на небеса. Иисус много учил. Он учил о себе, о Боге Отце, о Боге Святом Духе, о небесах, об аде, об ангелах, о бесах. Он также много говорил о том, как нам следует жить и что делать здесь, на земле. А теперь продолжим рассматривать учение и слова Иисуса, записанные в Библии. Когда грешный человек раскаивается и примиряется с Богом, то небеса радуются. Иисус рассказал такую историю. У одного человека было 100 овец, и одна из них потерялась. Разве он не оставит 99 на пастбище и не пойдет искать пропавшую, пока не найдет ее? А когда найдет, то возьмет ее себе на плечи и радостно возвратится в свой дом. Придя домой, он созовет друзей или соседей и скажет: «Порадуйтесь со мной, потому что я нашел мою потерянную овцу». Говорю вам, на небе будет больше радости об одном раскаявшемся грешнике, чем о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Луки 15, 4 по 7 стих. «Все, кто следует за Иисусом, будут с Ним на небесах». Иисус сказал: «Пусть не тревожится сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обители много, и если бы это было не так, то разве сказал бы вам: я иду приготовить вам место? И когда я пойду и приготовлю вам место, то вернусь и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь этот знаете». Иоанна 14, с 1 по 4 стих. Иисус сказал апостолам, что их, а также и других его последователей ждет награда. Однажды апостол Петр спросил Иисуса: «Вот мы все оставили и пошли за тобой. Что мы получим за это?» Иисус ответил: «Поверьте мне, в новой жизни, когда воссядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, и вы, последовавшие за мной, тоже сядете на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, это включает и нас, кто оставил дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или детей, или земли, ради имени Моего получит во 100 крат больше и наследует жизнь вечную». Здесь говорится и о земле, и о небесах. Матфея 19, 27 по 29 стих. «Бог Отец спасет каждого, кто любит Его и кто любит Его Сына». Иисус сказал народу: «Я есть хлеб жизни. Тот, кто приходит ко Мне, не останется голодным, и тот, кто верит в Меня, не будет испытывать жажды. Но, как Я уже говорил вам, вы видели Меня и все равно не верите. Все, кого посылает ко Мне Отец, непременно придут ко Мне, и никого из приходящих ко Мне Я не отвергну. Ведь Я сошел с неба не для того, чтобы по Своей воле поступать, но чтобы исполнить волю пославшего Меня Отца. А воля пославшего Меня Отца заключается в том, чтобы Я не потерял никого из тех, кого Он Мне дал, но чтобы в последний день Я воскресил их. Воля Моего Отца заключается в том, чтобы всякий, кто видит Сына и верит в Него, обрел жизнь вечную. И Я воскрешу его в последний день». Иоанна 6, 35 по 40 стих. Иисус показывает нам, какие у Него отношения с Отцом. Он говорит: «Говорю вам истину, Сын ничего не может делать Сам от Себя, если не увидит, что и Отец это делает. Что делает Отец, то делает и Сын. Отец любит Сына и показывает Ему все, что делает Сам.
и покажет ему более великие дела, такие, что вы удивитесь. И как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Отец и не осудит никого, но весь суд Он доверил Сыну, чтобы все чтили Сына, как чтут Отца. Тот, кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Говорю вам истину. Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и ему не придется приходить на суд. Он уже перешел из смерти в жизнь. Говорю вам истину, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат голос Сына Божия и, услышав, оживут. Потому что как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. Он дал ему власть судить, потому что он Сын Человеческий. Не удивляйтесь этому, поскольку наступает время, когда мертвые услышат голос Сына Божия и выйдут, творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло, чтобы получить осуждение. Иоанна с 19 по 29 стих. Иисус сказал, «Я в Отце, и Отец во Мне». Это Иоанна 10:38. Иисус и Бог Отец одно. Иисус сказал апостолам, «Я есть путь и истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Если бы вы действительно знали Меня, то знали бы и Отца Моего. Да и сейчас вы уже знаете Его и видели Его. Апостол Филипп сказал ему, «Господи, покажи нам Отца, и этого нам будет достаточно». Иисус ответил, «Столько времени я был с вами, и ты все еще не знаешь Меня, Филипп. Кто видел Меня, тот видел Отца. Как же ты можешь говорить, покажи нам Отца, или не веришь, что Я в Отце, и Отец во Мне? Слова, которые я вам говорю, не от себя говорю. Это Отец, пребывающий во Мне, совершает свою работу. Верьте Мне, когда я говорю, что Я в Отце, и Отец во Мне. Или верьте хотя бы по Моим делам. Говорю вам истину, верующие в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит. И Он сможет сделать еще больше, потому что Я возвращаюсь к Отцу. И тогда я сделаю все, о чем бы вы ни попросили во имя Мое, чтобы Отец был прославлен через Сына. Чего не попросите во имя Мое, Я то сделаю». Иоанна 14, 6 по 14 стих. Иисус сказал, «Говорю вам истину, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Ваши отцы ели манну в пустыне и все же умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что тот, кто ест его, не умрет. Я хлеб живой, сошедший с небес. Тот, кто ест хлеб, этот будет жить вечно. Этот хлеб — тело Мое, которое Я отдаю ради жизни мира». Иоанна 6, 47 по 51 стих. Иисус сказал, «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек». Иоанна 11, стихи 25 и 26. Иисус утверждает, что Он пришел от Бога. «Вы Меня знаете, и знаете, откуда Я, и Я пришел не Сам от Себя, но истинен пославший Меня, которого вы не знаете. Я знаю Его, потому что Я от Него, и это Он послал Меня». Иоанна 7, 28 и 29. Иисус был послан Богом Отцом, чтобы спасти погибающих в своих грехах людей. Иисус сказал, «Вы отсюда, с земли, а Я пришел свыше. Вы принадлежите этому миру, а Я не от этого мира. Потому Я и сказал вам, что вы умрете в ваших грехах. Если вы не поверите, что Я тот, за кого Себя выдаю, то вы действительно умрете в грехах своих. Много чего могу сказать о вас и много в чем обвинить, но лишь только то говорю миру, что услышал от пославшего Меня, а Он верен и истинен». Когда вознесете Сына Человеческого, тогда и узнаете, что Я тот, за кого Себя выдаю, и что Сам по Себе ничего не делаю, а говорю только то, чему научил Меня Отец, пославший Меня, всегда со Мною. Отец не оставил Меня одного, и Я всегда делаю то, что Ему угодно. Иоанна 8, с 23 по 30 стих. Иисус – истинная виноградная лоза, а мы – Его ветви. Иисус сказал, «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую ветвь у Меня, не приносящую плода, Он срезает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы еще больше принесла плода. Вы уже очищены через Слово, которое Я проповедовал вам. Прибудьте во Мне, и Я в вас.
Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, потому что без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, так и я возлюбил вас. Пребудьте в любви моей. Если будете исполнять мои заповеди, то будете жить в любви моей, как и я послушен заповедям Отца моего и живу в его любви. Пусть моя радость в вас пребывает, и пусть ваша радость будет совершенной. Иоанна 15, с 1 по 11 стих. Иисус рассказал о своей смерти. Он сказал: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Говорю вам истину, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то так и останется одно, а если умрет, то принесет больше урожай. Тот, кому всего дороже его жизнь, тот ее потеряет, а кто жизнью своей в этом мире не дорожит, тот для вечной жизни ее сохранит. Кто мне служит, тот пусть следует за мной, и где я, там будет и слуга мой. И тот, кто мне служит, того почтит мой Отец». Иоанна 12, с 23 по 26 стих. Иисус сказал народу, что он скоро умрет, и его смерть будет победой над дьяволом. «Душа моя взволнована. Что я могу сказать? Не просить же: «Отче, избавь меня от этого часа». Но ведь для этого часа я и пришел. Прошу одного: Отец, прославь имя Твое». И с неба раздался голос: «Прославил и еще прославлю». Народ, слышавший это, говорил: «Это гром», но некоторые утверждали, что это ангел говорил с ним. Иисус на это сказал: «Не для меня был этот голос, но для вас. Теперь же настало время суда над этим миром, и князь этого мира, дьявол, будет изгнан вон. И когда я буду вознесен от земли, всех привлеку к себе». Иоанна 12, 27 по 32 стих. Иисус сказал апостолам, что Он возвращается к Отцу, а к ним придет Святой Дух. «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, о чем Я говорил вам. Мир и покой оставлю вам, мир Мой даю вам, не так, как мир дает, Я даю вам. Пусть ничто не тревожит ваше сердце, не бойтесь. Вы же слышали, как Я говорил вам: Я ухожу, но опять вернусь к вам. Если бы вы действительно любили Меня, то радовались бы тому, что Я иду к Отцу, потому что Отец Мой больше Меня. И вот говорю вам обо всем заранее, чтобы, когда это произойдет, вы поняли, что Я говорил истину. Недолго осталось Мне говорить с вами, так как князь этого мира, то есть дьявол, уже приближается, но у него нет власти надо Мной. Мир должен узнать, что Я люблю Отца и делаю именно то, что Отец Мне поручил». Иоанна 14, 25 по 31 стих. Иисус сказал апостолам: «Я вас предупреждаю заранее, чтобы, когда это время наступит, вы вспомнили Мои слова. Я возвращаюсь к Тому, Кто послал Меня. Вижу, что, услышав такие слова, вы опечалились, но говорю вам, лучше для вас, чтобы Я пошел, потому что если Я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю Его к вам. Когда Он придет, то обличит мир в его неправильном суждении о грехе, о праведности и о суде. О грехе, потому что они не верят в Меня, о праведности, потому что Я ухожу к Моему Отцу, и вы Меня уже не увидите, о суде, потому что князь этого мира, дьявол, осужден. Многое хотелось бы вам еще сказать, но сейчас вы еще не сможете все понять. Вот когда Дух истины придет, то Он поведет вас к полноте истины. Он будет говорить не от Себя, но будет передавать то, что Сам услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что откроет вам то, что получит от Меня. Все, что имеет Отец, принадлежит Мне. Поэтому я и говорю, что Дух Святой от Моего возьмет и возвестит вам». Иоанна 16, с 4 по 15 стих. Иисус победил мир. Если мы любим Его Сына, то и Отец любит нас. Иисус сказал: «Я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу об Отце. Когда придет тот день, вы сами будете просить во имя Мое, и Мне не нужно будет просить Отца о вас, потому что Отец любит вас.
И это потому, что вы полюбили меня и поверили в то, что я пришел от Бога. Я пришел в этот мир от Отца, и сейчас покидаю этот мир и возвращаюсь к Отцу. Говорю вам это для того, чтобы вы нашли мир для себя во мне. Здесь, на земле, вы встретите скорбь, невзгоды и трудности, но будьте мужественны. Я победил этот мир. Иоанна 16, 25 по 33 стих. А сейчас я прочту последнюю молитву Иисуса к Отцу перед распятием. Иисус молится, говоря: «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». Это последние слова его молитвы прямо перед тем, как его схватили. Иисус принял эту мучительную смерть только ради того, чтобы искупить нас от рабства греха. Благодаря этому мы можем примириться с Богом и стать частью Его семьи. И впоследствии мы сможем жить вечно с Ним на небесах. Но это будет только в том случае, если мы обратимся к Богу и раскаемся. Итак, Иисус сказал Отцу: «Отче, настало время, прославь Сына Твоего, чтобы Сын мог прославить Тебя. Ты дал Ему власть над всякой плотью, чтобы Он мог дать вечную жизнь всем тем, кого Ты дал Ему. И эта вечная жизнь включает в себя познание Тебя, единственного и истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершив дело, которое Ты поручил мне. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого, той славой, которую Я имел у Тебя до начала существования мира. Я открыл имя Твое тем, кого Ты взял из мира и дал Мне. Они были Твои, и Ты дал их Мне, и они соблюдали Слово Твое. Теперь они поняли, что все, что Ты дал Мне, от Тебя исходит, и слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли, и действительно поняли, что Я от Тебя пришел, и поверили, что Ты послал Меня. Я молюсь о них. Не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они принадлежат Тебе. Все, что я имею, Твое, и все, что Твое, мое. В них я был прославлен. Я уже больше не в мире, но они остаются в мире, а я иду к Тебе. Отче Святой, сохрани их во имя Твое тех, которых Ты дал Мне. Я их сохранил, и никто из них не погиб, кроме осужденного на погибель, чтобы исполнилось Писание. Скоро я возвращусь к Тебе, но пока я еще в мире, пусть в них будет пребывать радость Моя совершенная. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Я молю не о том, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы Ты сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиной Твоей, Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я посылаю их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиной. Он молился за своих последователей, и теперь он начинает молиться о будущем.

верующих, верующих, то есть о нас. Прямо перед распятием Иисус молился перед Господом о том, чтобы мы последовали за Ним. Иисус продолжает, «Не о них же

Ты послал меня. И славу, которую Ты дал мне, я дал им. Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они, да будут в нас едино. И пусть познает мир, что Ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что Ты возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а я познал Тебя, и они познали, что Ты послал меня, и я открыл им имя Твое и открою. Пусть любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Иоанна 17, с 1 по 26 стих. И следующее, что мы видим в Библии, после его обращения к Отцу Господу, сразу же после этой молитвы воины приходят в Гефсиманский сад и арестовывают Иисуса. Так Иисус пошел на распятие ради нашего спасения. Самый важный отрывок Библии. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не будет судим, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Суд же заключается в том, что в мир пришел свет, но люди больше полюбили тьму, чем свет, потому что дела их были злы. Каждый, кто делает зло, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обнаружились дела его. Но кто живет поистине, тот тянется к свету, и тогда становится явно, что дела в Боге соделаны. Иоанна 3, с 16 по 21 стих. Иисус рассказал о конце этого мира. Когда же сидел он на горе Елеонской, то подошли к нему ученики и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и конца этого мира?» Иисус ответил, «Смотрите, чтобы никто не ввел вас в заблуждение, потому что многие придут под именем Моим и будут говорить, «Я Христос». В последние времена, как сказано в Библии, будет много тех, кто будет приходить и говорить, «Я Христос». Но есть только один Иисус, и Он придет особенным образом, и только за Ним следует идти». Сейчас мы узнаем, как же Он придет. «Многие придут под именем Моим и будут говорить, «Я Христос», и многих введут в заблуждение. Также услышите о войнах и нависших угрозах войны. Но не бойтесь, так и должно все происходить, но это еще не конец. Потом восстанет народ на народ и царство на царство, и будет голод, мор и землетрясения в разных местах. Все это как схватки перед родами». «Вас будут предавать, мучить и убивать, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И многие в то время потеряют веру, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, но претерпевший же до конца спасется. И проповедана будет эта благая весть Божьего Царства по всему миру во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Итак, когда увидите на святом месте мерзость запустения, о которой говорил пророк Даниил. Я объясню, что значит мерзость запустения на святом месте. В последние времена будет семилетний период, в который к власти придет Антихрист, и он будет править всем миром. И в середине этого периода, через 3,5 года его правления, он войдет в только что построенный иудейский храм. Этого храма пока нет, но в какой-то момент в будущем он будет восстановлен в третий раз. Антихрист войдет в этот храм, и это будет показано по всему миру. Он сядет на престол и скажет, «Я не только правитель всего мира, но я Бог». И он скажет, что всем людям нужно принять знак на свой лоб или на свою руку. Это будет знак зверя. Без этого знака вы не сможете ни продавать, ни покупать, и тех, кто ослушается, могут предать смерти. Это и есть мерзость запустения. Нахождение Антихриста в храме Божьем, провозглашение себя Богом и требование поклонения, но он лжец и ставленник дьявола, ему поклоняться нельзя. Итак, когда увидите мерзость запустения на святом месте, о которой было сказано через пророка Даниила, то читающий эти слова пусть поймет. Надеюсь, я помог вам понять эти слова, вы можете прочитать об этом в книге Даниила.
Тогда те, кто находится в Иудее, пусть бегут в горы. И кто в тот момент будет на крыше, пусть не спускается

0: в дом за вещами, и кто будет на поле, пусть не возвращается за своей одеждой. Когда вы увидите, что в храм вошел Антихрист, утверждающий, что он Бог, тогда бегите в горы, потому что начинается мировой хаос, и будут преследования людей. Горе же беременным и кормящим грудью в те дни. Молитесь, чтобы ваше бегство не случилось зимой или в субботу, потому что таких бедствий, как в то время, не было от начала мира и никогда больше не будет. События, которые будут происходить в последние 3,5 года во время скорби, не сравнятся ни с чем и будут самыми тяжелыми годами за всю историю. И если бы те дни не были сокращены, то не уцелело бы ни одно живое существо, но ради избранных сократятся те дни. Тогда если кто скажет вам: «Вот здесь Христос» или «там», не верьте. Потому что восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Итак, если скажут вам: «Вот он в пустыне», не выходите. «Вот он в потаенных комнатах», не верьте. И вот как вы узнаете истинного Иисуса. Как молния, которая начинается с востока и видна, бывает, даже до запада, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Если молния сверкнет в восточной стороне неба, ее будет видно и на западной. Библия говорит, что когда Иисус вернется, Он придет на землю с небес так, что весь мир будет видеть, как Он сходит с небес на землю. И Он опустится на Елеонскую гору с такой силой, что вся гора расколется надвое, и одна половина отойдет к северу, а другая — к югу. Он пройдет по долине, возьмет за шиворот двух антихристов, зверя и лжепророка, и бросит их в ад. После этого он скажет: «Я правитель». Если кто-то говорит, что он Иисус, но не сойдет с небес так, что это не увидит сразу весь мир, то это не Иисус. Весь мир увидит, как Иисус сойдет с небес и опустится в Иерусалим. Это и есть истинный Иисус. «И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды упадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда все народы земли зарыдают в отчаянии. И затем они увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силой и славой великой. И пошлет ангелов своих с трубой громогласной, и соберут избранных его от четырех сторон света, от края небес и до края их». Матфея 24, с 3 по 31 стих. Никто не знает дня и часа, когда вернется Иисус. Апостолы спросили о знаках Его возвращения. Иисус вот что сказал им: «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын. Даже я не знаю, — говорит Иисус, — точный час и день, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого, потому что как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Двое будут работать в поле, один будет взят, а другой оставлен. Две женщины будут молоть на одной мельнице, одна будет взята, а другая оставлена. Поэтому бодрствуйте, потому что не знаете, в какой день придет ваш Господь. Но если бы хозяин дома знал, в котором часу ночи придет вор, то бодрствовал бы и не позволил вору проникнуть в свой дом. И вы будьте готовы, потому что Сын Человеческий придет неожиданно». Матфея 24, с 36 по 44 стих. Этими словами мы заканчиваем тему учения Иисуса в Евангелиях. В следующий раз я буду учить о том, что Библия говорит о фарисеях, религиозных лидерах того времени. Почему они ненавидели Иисуса и какие слова Иисуса их больше всего разозлили. И я назову причину, по которой фарисей Каяфа сказал: «Иисуса нужно казнить». Да, Иисус пришел в этот мир, чтобы умереть за наши грехи, но кто-то должен был приговорить Его к смерти. И вы узнаете, почему именно Каяфа взял на себя эту ответственность. Всего хорошего вам. До свидания.
1: Надеюсь, изучение Библии помогает вам понять Слово Божье. Если вы хотите связаться со мной и узнать обо мне больше, то есть два места, где вы можете меня найти. Первое — страница Майкл Коч в сети Facebook. Здесь я размещаю свои уроки. Второе место — мой сайт, адрес которого вы видите на экране. Я люблю вас, и Бог любит вас. Всегда следуйте за Иисусом. До встречи!

0: Ну уже, Мириам, поцелуй меня.
1: Ты прекратишь когда-нибудь? Отстань от меня.
0: Мириам!
1: Похоже, что у Лемеха сегодня отвратительное настроение. А ты как думала?
0: Пришло письмо из Капернаума от твоего брата.
1: От Ионы? 100 лет его не видела. Что он пишет?
0: Откуда я знаю? Симон книжник его получил. Тебе придется сходить к нему домой.
1: Даже не думай. На меня все будут пялиться в той части города.
0: С самого утра и пойдешь. Вдруг твой братец денежку прислал.
1: А тебе какая разница?
0: Ты мне должна.
1: Это ты мне должен жалование за месяц.
0: Я ничего не должен таким блудницам, как ты. А ты что уставилась?
1: У меня язык не поворачивается сказать, кто ты такой. Не отходи от меня.

0: Oh, may I...
1: Чем могу помочь?
2: Меня зовут Мариам. Мне сказали, что у вас есть письмо для меня от моего брата из Капернаума.
1: Я бы с радостью пригласил тебя зайти, но...
2: Не подобает грешнику входить в дом праведника.
1: Можешь обижаться, но я не собираюсь извиняться за то, что оберегаю свой дом от греха. Да, у меня действительно есть письмо для некой Мириам. Иона из Капернаума желает сообщить своей сестре Мириам в Иерусалиме, что... О, дорогая, что он при смерти. Еще говорится о том, что к тому времени, пока письмо дойдет, он уже, наверное, умрет. Женщина.
2: Он выслал деньги?
1: Нет. Они от меня. Здесь 10 серебряников. Они будут твоими, если пообещаешь начать новую жизнь.
2: Благодарю вас.
1: Ради бога, иди же. Таким, как ты, здесь лучше не показываться. Уходи!

0: Jonah.
1: Iona.
0: Jonah.
1: Iona.
2: Oh. How is he?
1: Как он?
2: It's the end.
1: Боюсь, он умирает.
2: Jonah.
1: Иона, послушай.
2: Listen to me. Jesus.
1: Иисус пришел в селение.
2: I'm going to take you.
1: Я отведу тебя к нему.
2: No.
1: Нет. Мне нельзя к Иисусу. Он вылечит тебя, если ты поверишь. Я видел, как Он исцелял других. Не хочу, чтобы Он меня видел. Я растратил свою жизнь на грехи. Я заслуживаю смерти. Он все еще жив. Давай, отнесем его к Иисусу.

0: Ты его видишь?
1: Нет, но я слышу его голос.
0: Дай мне посмотреть. Простите, пожалуйста. Извините. Мы несем тяжело больного. Ему нужно увидеть Иисуса. Все хотят увидеть Иисуса. Ждите своей очереди.

Не уподобляйтесь тем, кто внешне кажется праведным и чистым, но изнутри переполнен грехом и нечестивостью. Простите меня, Иисус, но у меня нет выбора. Опасные люди. Твоя вера прекрасна. Нет. Успокойся. Я прощаю грехи твои. Это уже богохульство. Никто, кроме Господа, не может простить грехи. Почему мои слова так удивили тебя? Что для меня сложнее сказать? Прощаются твои грехи или сказать: «Встань, возьми свое ложе и иди». Но я... Сложнее всего исцелить. Правильно. Теперь, чтобы ты знал, я имею власть на земле прощать грехи. Встань, возьми свое ложе и иди.

0: Он исцелен.
1: Смотрите, он встает. Чудо! Я прощен. Это для меня ценнее жизни.

0: Джона!
1: Иона!
0: Самуил!
1: Самуил!
0: Thank you.
1: Спасибо тебе! Спасибо вам! Я ваш должник навеки! Ты куда собрался? В Иерусалим! Я должен найти свою сестру Мириам! Она должна узнать о деяниях Иисуса! Бог, помощь, Иона! Это, наверное, Иисус и толпа его последователей. Они движутся в нашу сторону. Скажи, Матфей, что может быть прекраснее денег? В смысле, только полюбуйся, мы столько заработали. В смысле, украли. Да ладно, не будь ханжой. Что изменилось от того, что мы собрали немного денег и в свой карман? Все сборщики так делают, и ты так поступал, пока не превратился в святошу. Так неправильно. Нечестно. Если тебя они так донимают, займись другой работой. Точно. Меньше их, больше нас. Матфей, следуй за мной.

Ты не поверишь. Мне никогда еще так не везло. И Симон просто так тебе их отдал? Я пообещала начать новую жизнь. И я начну ее, Тамара. Как? Мой шанс навсегда покинуть это место.

0: А как быть с Лемехом? Он тебя просто так не отпустит. А он и не узнает, пока сам не увидит. Я наняла человека, который мне покажет путь к городку далеко-далеко отсюда. 10 серебряников. Их как раз будет достаточно. Но, Мариам, Тамара, я так больше не могу жить. Меня раздирают стыд и чувство вины. Смерть Ионы заставила меня по-иному взглянуть на свою собственную жизнь. Я не хочу умереть блудницей. Я знаю, не будет мне прощения за грехи мои. Но, по крайней мере, можно хотя бы попытаться что-то изменить. Можно и мне с тобой? О, Тамара! Собери свои вещи и приходи сюда ночью.
1: Послушайте меня, наконец. Мы знаем. Ты нам уже 100 раз говорил, что Иисус особенный, что мы должны Его услышать. Он вечером будет в моем доме. Как ваш друг, прошу вас, придите ко мне сегодня. Я устрою грандиозный пир. Хорошо, мы придем. Что я тебе говорил? Иисус хоть и кажется святым, но не брезгует трапезничать в доме сборщика налогов. Как он только может? Это вас удивляет? Говорю же вам, близится время, когда умершие встанут из могил. Эй, вы! Как же так, что учитель ваш ест вместе с грешниками и мытарями? Он ведь такой святой у вас! Поднимись, пожалуйста, и спроси его сам. Не ходи туда. Он умеет читать твои мысли. Он очень умный. Я его не боюсь. Ты задал очень важный вопрос. И я жду на него ответа. Доктор не посещает дома тех, кто здоров. Он ходит по домам больных. И что это значит? Я пришел, чтобы помочь грешникам покаяться. Но я не смогу делать так, если буду ходить только к праведным. Говорил тебе. Послушайте, было у одной женщины 10 серебряников. Однажды она заметила пропажу одного.

Однако затем нашла его, позвала всех своих друзей и соседей и устроила большой праздник. Бывает радость и у ангелов Господних, когда хотя бы один грешник покается.

0: не подведет. Он не получит деньги, пока не объявится. Я не вижу его. Ты видишь? Давай уходить, пока Лемех нас не хватился.
1: Минутку. Половину сейчас, половину по приезду. А остальные мне. Приятно было иметь с тобой дело.
0: Я хотела начать все сначала.
1: Какая же ты дура! Ты действительно думаешь, что сможешь бросить все?
0: Не слушай его. Мы сами доберемся.
1: Желаю найти идиота, который даст блудницам нормальную работу. Об этом не подумали, да? А ей что будете? А спать где?
0: Пойдем, Марьям.
1: Иди, иди, если думаешь, что справишься. Правильно. Без меня ты никто. Попались. Когда Матфей рассказывал нам о тебе, я не верил. И даже сейчас все кажется таким... Ты говоришь, учитель, что даже мы, сборщики налогов, дороги Господу? Как такое может быть? Жил-был пастух, у которого было 100 овец. Однажды он заметил, что одной не хватает. Так он оставил 99, чтобы найти одну.

Я безнадежен. Я не увижу больше света, а только темноту. Далеко от стада отбился этот агнец. Укажет ли пастух его путь ко мне? Даже если тучи мрачные небо застилают, заслоняя дорогу, даже когда ветер заглушает стоны страждущих, все же верой и любовью ведомый, я не успокоюсь, пока не найду утомленную, разбитую, одинокую и заблудшую. Радость переполняет ангелов небесных. Заблудшая овечка найдена. Теперь его любовь достигнет всех страждущих. Она не иссякнет, пока все потерянные не найдутся. Сколько я могу отворачиваться от него, от которого отбился? Слышит ли он меня, слышит ли мои мольбы? Но все же в глубине души теплится вера, надежда для меня. Держись! И вдруг из тумана и дождя я слышу тихий зов. Тот, кто отбился от 99. Теперь семья наша в сборе. Теперь здесь ангелы радуются. Потерянная овечка найдена. Потерянная овечка найдена. Теперь его любовь достигнет всех страждущих. Она не иссякнет, пока не найдутся все потерянные.

А когда овечка была найдена, он созвал своих друзей и воскликнул: «Возрадуйтесь со мной, ибо нашел я потерянную овцу». Говорю же вам, на небесах больше радости от одного покаявшегося грешника,

0: нежели от 99 праведников. Я ухожу, Мириам. Я возвращаюсь к Капернаум.
1: Извини, что все получилось не так, как ты хотел.
0: Все еще впереди.
1: Иона, пожалуйста.
0: Если ты придешь к Иисусу, я уверен, Он поможет тебе, как помог мне.
1: Иона, никто мне не поможет.
0: Попробуй.
1: Я уже пробовала. 100 раз уже пыталась. Я не вырвусь отсюда никогда. Я этого не заслуживаю. Ступай, Иона. Ты не сможешь мне помочь. Иди.
0: Друзья мои, что вас привело в Иерусалим?
2: Рэбе
0: Иисус. Я слышал, он вернулся. Это правда, что о нем говорят? Что его следует опасаться? Я даже не знаю, что сказать о нем. Мы пришли за твоим советом. Он говорит, что имеет власть прощать грехи? Похоже на богохульство, я знаю, но есть также и положительные вещи, если говорить о нем. Мне трудно судить его, ведь я даже не видел его ни разу. Не пригласить ли вам его на ужин ко мне сегодня вечером?

0: Не могу больше. Не хочу больше так жить. Господи, если ты меня слышишь, позволь мне умереть.
1: Правду говорят о нем. Один вид его вызывает восхищение.

0: How? Как?
1: I...
0: Я...
1: I
0: Я знаю тебя. Тебе нельзя сюда входить.
2: Иисус!
3: Are you...
2: Ты...
3: Jesus.
2: Иисус! Иисус!

0: Если он такой святой, как о нем говорят, то он должен знать, что эта женщина грешница, и ее следует осудить.
1: Симон, я расскажу тебе кое-что. У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50.
0: Продолжай.
1: Но так как они не имели чем заплатить, он простил их обоих. Скажи же, который из должников более возлюбит его?
0: Думаю, тот, которому больше простил.
1: Правильно. Видишь эту женщину? Когда я вошел в твой дом, ты мне не дал воды ноги обмыть, а она слезами облила мои ноги и волосами своими отерла. Ты не встретил меня с целованием, а она не перестает целовать мои ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются

0: Грехи ее многие.
1: Спасибо тебе, Иисус.
0: Твоя вера спасла тебя. Иди с миром.